0: Нужно давай,
1: превратить.
0: Я надеюсь, наши художники наш этот эфир не посмотрят, потому что...
1: Нет, но хорошие художники, нужны именно хорошие. Их узнаешь. У них есть стиль. Точно так же есть фотохудожники, хотя, казалось бы, каждый день там, по-моему, по 5 миллиардов фотографий, не каждый день там, в общем, какое-то немыслимое число фотографий, которые
0: генерируются,
1: вот, генерируются в день. Вот, больше, чем в истории человечества было картинок.
0: Ну, как бумажные книги, наверное, да, в принципе. Ну, зачем бумажные книги? Вот тебе вот и дешевле, и удобнее,
1: между
0: в кармане
1: прочим,
0: и так далее.
1: Прочим,
0: а ведь это не... Ну...
1: Вот сейчас, может быть, из-за этой там, дурацкой рекламы в телевизоре молодежь потянулась в библиотеки читать книжки.
0: Это же здорово. Мне
1: так
0: лично
1: это вообще...
0: Ощущение все-таки новой книги в руках.
1: Да,
0: это
1: не все потеряно.
0: Ни с чем не спутаешь. Ну что ж, Андрей Игоревич, большое спасибо. Очень интересная была тема. Уверена, что и следующие наши разговоры будут не менее интересными и интригующими.
1: Да, и смотрите, мы умудрились не углубиться в историю Кевина Митника там и прочих.
0: Слушайте, тому, кто... Информации вот в том же ваших интернетах достаточно. Те, кого эта тема интересует, могут в недра исторические погрузиться по самые уши и там и пребывать.
1: Нет,
0: ну
1: сейчас вот мне чем этот разговор сейчас самому импонирует, я сейчас удовольствие получал, что эта тема стала темой. Действительно, у него было развитие, там есть круг задач, есть разные направления. То есть это именно...
0: Ну и
1: часть,
0: на вперед
1: часть
0: мы,
1: жизни, это
0: на вперед
1: не набор
0: мы посмотрели
1: там, каких-то маргиналов.
0: Еще немножко.
1: Это часть жизни, каждый так или иначе с хакерами там, сталкивался.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Приходите на канал «Точка сборки», будет интересно. До свидания.
1: До свидания. Берегите свой цифровой профиль.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: На самые разные темы с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте, спасибо, что подключились, и с праздником.
4: Здравствуйте, с праздником.
3: Ну что ж, начнем, конечно, не с самых приятных новостей, к сожалению. На территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание после налета БПЛА, об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Пишут о том, что пострадавших нет, на месте работают специальные экстренные службы. И в последнее время, конечно же, очень много внимания приковано именно к Туапсе на фоне огромного количества атак, которые украинская сторона производит в этом направлении, плюс... конечно же, экологическая катастрофа. Хочется вот у вас узнать, каким образом мы можем, я не знаю, обеспечить защиту для подобных объектов, да и, в принципе, каким образом этому противостоять, потому что, ну, угроза, конечно, достаточно серьезная.
4: А так за последнее было не огромное количество, а 21. Ведется строгий учет, ведется подсчет ущерба, в том числе экологического, здесь надо четко понимать. Во-первых, помимо террористической составляющей, украинские власти допускают серьезные экологические гуманитарные катастрофы в регионах, что идет, что называется, по отдельной статье. И, наконец, президент обратил на это внимание. Последние три дня он говорил именно в том числе и об этой составляющей. Здесь крайне важно, конечно, вы спросили, что делать. Крайне важно полное сопряжение всех ветвей власти. Я имею в виду региональную, федеральную. Я напомню, у нас есть такая прослойка в администрации президента. Называется полномочные представители президента в федеральных округах. Вообще вот эта категория чиновников, она именно должна координировать действия силовых ведомств, ведомств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и так далее. В том числе взаимодействие с региональными властями. То есть это не должно быть. И опять выпал снег, да, зимой. В этой связи, конечно же, на мой взгляд, роль полпредов, она немножечко как-то ушла в тень, что неоправданно. Вот мой центр недавно сделал оценку деятельности полпредов, рейтинги специальным по полпредам Российской Федерации, по всей Российской Федерации. И мы, я не буду сейчас его комментировать, он очень интересный. Мы выявили, в принципе, функциональность и эффективность полпредов. В этой связи, конечно же, единственным способом для того, чтобы предупреждать подобного рода вызовы и угрозы, которые формируют, в том числе на внешнем уровне, здесь гражданское общество должно полностью совмещать свои действия с органами власти. И вместо того, чтобы бегать и кричать «Ой, все пропало», гипс снимают, клиент уезжает, на самом деле необходимы очень четкие, взвешенные совместные действия, в том числе на внутреннем треке и на внешнем треке.
3: Алексей Алексеевич, а можете вот, пожалуйста...
4: Для этого все есть. И надо их просто начинать применять.
3: А можете объяснить, что это за действия, что они должны в себя включать, что это означает?
4: Ну, во-первых, мы с вами прекрасно знаем, в какой, из каких, что называется, стран идет помощь для того, чтобы технически украинские ВСУ могли осуществлять эти террористические акты. Здесь необходимо не только увещевать и озабоченность высказывать, но и шпили ездить, смотреть, я извиняюсь. Если вы понимаете, о чем я говорю. Вот, потому что на данном этапе все красные линии, которые рисовало российское руководство, они оказались перейдены. Либо просто их игнорируют. Необходимо переходить к активной фазе действий. Это раз. Второе. Необходимо вести работу с населением, которое должно четко понимать, что ну, паники быть не должно. Хотя, вот, честно говоря, я несколько раз, находясь в южных регионах Российской Федерации, я видел, я был участником, скажем так, событий, связанных с атаками БПЛА. И мне очень понравилось, как реагировало население. Они достаточно четко, спокойно, надо эвакуироваться, эвакуируются, не надо эвакуироваться, не эвакуируются, спокойно пьют чай там, занимаются своими делами. И вот эта модель поведения, она должна быть доминирующей в регионах. Очень беспокоит, конечно, информационное пространство, где вот цепсошники украинские, они просто гуляют, они прогуливаются и делают свою черную работу, вводя население в состояние паники. А вы знаете, что на пожаре и при переселении паника – это главный враг.
3: Ну, конечно, но, Алексей Алексеевич, вы как будто бы вот сейчас сразу сказали некоторые такие вещи, которые, ну, очень сильно, скажем, обострят ситуацию, в том числе в отношениях с Европой. Вот те же шпили смотреть, а к чему это потом приведет? Мы тут наблюдаем, как они собираются проводить, значит, многочисленные как раз испытания всех подряд вооружений, создают военно-морские альянсы, развивают свою военную экономику, готовятся к полноценной войне с Россией. Не кажется ли, если мы перейдем в настолько активную фазу, то эта активная фаза приведет и к огромной войне?
4: Эта активная фаза должна быть очень умной. Например, наносится удар по нашему инфраструктурному гражданскому объекту под предлогом того, что там якобы производится топливо, либо что-то еще для специальной военной операции. Подчеркиваю, под предлогом, потому что очень многие объекты, которые уже атакованы, они к военному ведомству вообще отношения не имеют никакого. В ответ выбирается цель на территории, в том числе, европейских стран, где производятся эти самые дроны, либо эти самые ракеты. Предупреждается, уничтожается. Все. Это не казус белли. Это прямой ответ. Только он может остановить вот этот нескончаемый поток оружия, который идет на Украину, и который с помощью западных инструкторов направляется для убийства российских граждан, уничтожения инфраструктурных объектов, подчеркну, не только военного ведомства, а уже сейчас в основном инфраструктурным. Почему? Потому что главная информационная задача, которую решают сейчас в ЦИПСО, это центры информационного и психологического воздействия, на всякий случай расшифрую. Вот. Они призваны создать панику на территории России и, внимание, недовольство властями, действиями властей перед выборами в сентябре. Это очень просчитывается, это очень волнами идет, и мы смотрим на финансовые транши, которые идут в соответствующие структуры, мы смотрим, как эти структуры реагируют, как они пытаются воздействовать на территорию Российской Федерации через разные средства массовой информации, там, мессенджеры и так далее. Я еще раз подчеркну, здесь запретительными методами это не устранить.
3: Но
4: вот, нужен комплекс действий.
3: По поводу вот этого удара, который вот мы, например, нанесли по заводу, с которого поставляются беспилотники на Украину, и после этого атакуются уже наши объекты. Если мы этот удар наносим, да, с одной стороны, если смотреть с точки зрения международного права, это ответ, поэтому здесь ничего такого вроде бы нет. Но с другой-то стороны, обычный европеец, которому неоднократно уже говорили европейские лидеры, что вот-вот Россия нападет, вот-вот Россия нанесет удар, он-то сейчас пока что, может, в это не верит, он, может быть, скептически относится, сомневается, может быть, боится. И если этот удар произойдет, он ведь уверует полностью. Он будет считать, что да, вот, момент атаки совершен. Я отдаю все свои деньги государству, только защити меня, пожалуйста. Ну и, соответственно, государство на этом зарабатывает еще больше денег, производит еще больше беспилотников, отправляет еще больше беспилотников на Украину, еще больше атак. Ну или прямое столкновение там, скажем, уже, может быть, через территорию Прибалтики и Финляндии. Вот такой сюжет может произойти в случае подобного, ну, я не знаю, ответа, возбуждения активной фазы?
4: Я прошу прощения, вы предлагаете сейчас за счет жизни российских граждан решать эту проблему?
3: В том-то и дело, что нет. Я просто думаю, каким образом это можно сделать, чтобы и вроде бы как глобальную войну не спровоцировать.
4: Я только что описал рабочую схему, которая в полном соответствии с международным правом может быть задействована.
3: А международное право сейчас действует?
4: Если в него не верить, если... Ну, смотрите так, это очень интересный вопрос, он практически философский. Потому что право вообще действует, когда люди соблюдают его, когда они в него верят. Вот, это социальный договор, так называемый. Западные страны в одно лицо решили это право отменить. Они не подчиняются международному праву, у них есть какие-то правила, которые они, кстати, никогда не формулировали. Может быть, нам понравилось бы. И в ответ страны, которые, в отношении которых применяются те самые правила, они начали в ответ применять свои правила. И что вызывает тот самый визг, который вы сейчас только что описали? Да, так красочно, относительно того, что вот, агрессивная Россия и так далее. Нет, если вести нормальную информационную работу, спокойную, рассудительную, без ажиотажа, без воинственных милитаристских высказываний там, с площадок Госдумы, еще бы кого-то ни было площадок, спокойную работу, разъяснительную в том числе, то это воспринимается очень нормально гражданами тех стран, на территории которых расположены вот эти самые потенциальные цели. Недавно Минобороны этот список опубликовала. Вот. Это первый шаг, на самом деле, к реализации вот той схемы, которую я описал. Это не я придумал, не я предлагаю. Это, на самом деле, насущная необходимость. Иначе интенсивность ударов будет только нарастать, как она делает это последние несколько месяцев.
3: Да, хорошо, я тут полностью с вами соглашусь. А вот что касается второго момента по поводу работы с населением, чтобы вот как раз не возникала вот эта самая паника, переживания и все остальное. Каким образом это должно осуществляться? Потому что вроде бы работа-то уже идет. А что не так?
4: Она реализуется в несколько этапов. Первый этап – это психологическая работа с населением, когда, вы знаете, человек в состоянии аффекта, он способен к разным действиям, которые ведут иногда и могут быть использованы извне, кстати, обязательно будут. Психологическая работа с населением, перемещение граждан для того, чтобы исключить опасность, угрозу жизни и здоровью. Второе, необходимо работать с не только психологами, но и юристами. Кстати, в Дагестане вот в последнее время эти службы выезжали в регион, в разные отдаленные села, юристы на колесах, что называется, и работали с населением. Крайне интересная инициатива и крайне важная инициатива. Чтобы эти граждане просто понимали, что они получат в результате, какую компенсацию. Потом, очень важный элемент. Необходимо, конечно же, генпрокуратуре работать в направлении того, как именно случилось так, что строения были выстроены в сейсмоопасной зоне. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я? Кто разрешение давал и так далее. И, естественно, делать юридические выводы, возможно, с серьезным наказанием тех людей, которые допустили либо халатность, либо это был злонамеренный, либо это были злые намерения. Затем федеральная власть, безусловно, должна предоставить людям возможность получить компенсацию для того, чтобы не испытывать там, нужду, нищету и так далее. Вот это нормальные действия властей, нормальные действия общества. А общество должно за этим следить, чтобы все было ровно. Называется.
3: Хорошо, здесь ситуация понятна. Но если мы вот вернемся, скажем, в геополитическое обсуждение и поговорим о возможном перемирии, которое вот сейчас вроде как замаячило, но пока непонятно, будет оно или не будет на 9 мая.
4: Не будет.
3: Не будет, вы считаете? Не Почему будет. Не будет?
4: Ну, судя по настроению Зеленского, там, в принципе, все понятно. Этот человечек решил переложить полностью, решил использовать данное предложение, как якобы это слабость Российской Федерации, которая проигрывает на поле боя, которая несет... Ну, короче, вот весь этот нарратив, гнилой, он представил и, судя по всему, будет делать все для того, чтобы ничего этого не произошло. Я имею в виду, чтобы люди не остановились стрелять хотя бы на период праздника.
3: Так, тут все понятно. С точки зрения Зеленского вопросов-то и не возникало. Он, понятно, будет действовать.
4: Секундочку.
3: Да, это очевидно. Но есть как будто бы люди, которые стоят над ним или не стоят. Вот тут тоже хочется разобраться, потому что все-таки разговор как раз произошел между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они решили вот подобное перемирие, скажем, осуществить. И вот тут вопрос. Сразу после этого еще и пресс-секретарь России Дмитрий Песков высказался о том, что нам и не нужно одобрение Украины для того, чтобы перемирие вступило в силу. А получается так, что Соединенными Штатами договаривались об этом перемирии, а значит, Соединенные Штаты имеют влияние на Зеленского или не влияют? Вот как вы считаете, есть это влияние или нет?
4: Влияние Штатов на Зеленского сведено к нулю. У него, как вы правильно заметили, другие любимые авторы, другие хозяева. Это раз. Второе. Не надо называть это перемирием, это называется одностороннее прекращение огня. Это акт доброй воли, который, в принципе, дает определенные преимущества. Моральные и репутационные. То, что Зеленский ведет себя как последняя сволочь, ну, хорошо, это лишний раз доказывает, что мы правы, когда проводим специальную военную операцию. И все это видят на самом деле. Мне кажется, что президент здесь сделал правильный тактический ход, когда вот предложил это перемирие, потому что многие люди действительно испытывают определенные там иллюзии относительно того, что Зеленский хочет мира и так далее. Вот он показывает, как он хочет мира в кавычках.
3: А моральные, репутационные вот эти плюсы, они больше для кого? Потому что вроде бы как страны, которые и так положительно к нам относятся, они и не будут большого внимания этому уделять. Они и так знают, что Россия достаточно такой дипломатичный, что ли, игрок на мировой арене, плюс интеллигентный и все остальное. А вот те страны, которые являются нашими врагами, они в любом случае будут воспринимать подобные действия, ну не знаю, они могут интерпретировать это как трусость или что-то еще. Ну, повод они всегда найдут, им как бы несложно это сделать.
4: И даже без повода они будут нас обвинять, не волнуйтесь. Им за это
3: вот,
4: деньги
3: да,
4: платят, на
3: конечно.
4: Самом деле. Я тут посмотрел, сколько денег выделяется на антироссийскую пропаганду. Вот. Честно говоря, я не удивлен, что вот люди от лица своих стран говорят такие вещи, раз получают такие деньги. Я не завидую, я просто поражаюсь цинизму, и мне всегда очень интересно смотреть, как они рассуждают о таких высоких вещах, как мораль, право и так далее. Хотя на самом деле мы знаем, почему они это делают. И, кстати, обратите внимание, практически все американские и европейские чиновники, которые так или иначе имели дело с Украиной, будучи на своих должностях, которые должны были в принципе, вести дело к мирному процессу, сейчас входят в советы директоров, либо наблюдательные советы, либо просто являются консультантами крупных украинских компаний. По-моему, это кстати, никакая не скрытая информация, это можно просто проследить по Википедии, если хотите, там или какому-нибудь другому биографическому справочнику. Это замечательно просто. Но я вам должен сказать, что мораль и репутация – это то, что необходимо подтверждать регулярно. Иначе действительно возникают сомнения. Мы должны четко учитывать, что в западных странах ведется глобальная, очень дорогостоящая антироссийская пропаганда, насаждающая русофобские нарративы. И эти нарративы необходимо разрушать. Если мы просто скажем, ну ладно, мы такие хорошие, мы это знаем, ничего бы делать не будем на эту тему, то мы в конце концов, как это Бонти говорится, проиграем информационную войну.
3: Ну, а вот на самом деле даже любопытно, мы должны это разрушать. Ну, предположим, в какой-то, ну, я не знаю, срок завершится вот это противостояние с Украиной. После этого весь мир будет, ну, скажем, смотреть, а что же на самом деле было. Будут появляться новые данные, информация как-то распространяться. Ну, и, собственно говоря, мир будет по-другому на всю ситуацию смотреть. Действительно ли будет? Или Европа будет дальше продолжать русофобию, Америка также, ну, возможно, косвенно, возможно, напрямую поддерживать вот эту русофобию, и вроде бы как ничего не поменяется, и те же самые страны будут знать, что да, Россия действовала правильно, Россия действовала в рамках закона и все остальное, а европейцы, они вроде бы как и получат, может быть, по шапке после всех этих событий, но при этом их граждане будут также считать, что Россия является главным агрессором. Это вот как разговор о победе в Великой Отечественной войне. Очень многие европейцы, немцы и все остальные воспринимали это не как вот спасибо, что спасли нас от вот этого страшного режима, а как мы просто проиграли?
4: Хороший вопрос, потому что русофобия – это часть нацизма, того самого пасконного исторического европейского, который никуда не делся, вы совершенно правы. И как только ослабляются, там сказать, скрепы, которые в свое время созданы были на Нюрнбергском процессе 45-46 годов, а они ослабли, то нацизм проступает мгновенно. Существует множество свидетельств того, как европейские страны и представители их истеблишмента продолжают исповедовать нацизм. Особенно это развито в Северной Европе. Вот, поэтому всяческие вступления там, Финляндии и Швеции в НАТО, они неспроста. Вот. И я полагаю, на самом деле, что мы имеем дело с историческим архетипом, бороться с которым нужно, но побороть который до конца невозможно. Как нельзя побороть, к примеру, хроническую болезнь? Вы можете убрать симптомы, вы можете подавить с помощью сильного иммунитета, подавить, собственно, эту болезнь, но если иммунитет ослабнет, появятся и симптомы, и болезнь вернется. Поэтому работа не початый край, и работа должна вестись настоящим образом. Да, в 45-м, 46-м, 47-м годах у нас было такое расслабление. Союзники победили нацизм, и мы думали, что это все закончится. Да? И сейчас с высоты своего исторического опыта мы видим, что ничего не закончилось. Был план немыслимое, да, где наши бывшие союзники должны были напасть на Советский Союз, ослабленный войной. Была Фултонская речь Черчилля. Вот. Много чего было. Мы это сейчас с экранов телевизоров, мы это регулярно, эксперты напоминают населению именно об этом. Работа ведется, и информационную войну мы отнюдь не проигрываем по той простой причине, что вы видели, наверное, такой маленький косвенный признак того, что мы информационную войну не проигрываем. Политики, лидеры стран, которые топят против России, которые топят за Украину и так далее, имеют крайне низкий рейтинг. Вывозят исключительно из-за того, что европейские страны не являются демократией.
3: Кстати, тоже важный момент, Алексей Алексеевич. Вот есть у меня знакомые, которые в Европе были и проживали некоторое время, и как будто бы у них склад ума, не буду говорить склад ума, просто восприятие ситуации немного другое. То есть мы воспринимаем всю картину целиком, пытаемся какие-то логические цепочки выстраивать, а у них как? Нам плохо, значит, политик действует неправильно. Почему нам плохо? Нас не касается. То есть вы можете там отправлять деньги на Украину, вы можете воевать с Россией, занимайтесь чем хотите. Нам плохо вот прямо сейчас, а значит, мы вас не поддерживаем. Если придет другой, и он сможет как-то сделать так, чтобы деньги шли и на граждан, может быть, какие-то будут лишения, но не серьезные, а остальные деньги также продолжат идти в противостояние России. Тогда вроде бы как обычный европеец скажет: «Да бога ради».
4: Я вам скажу больше. Когда находишься в европейских странах и начинаешь использовать поисковики, они много чего не выдают. Но, правды ради, надо сказать, что позиции, которые ты запрашиваешь, они находятся там на 40-й, на 50-й, то есть долистать еще надо. То есть, в принципе, там события в Одессе 2 мая 2014 года, даже эксперты европейские, когда им начинаешь задавать вопросы, они такие: «А что там было?» То есть, в принципе, нет информации, нет, она пессимизируется. И это надо четко понимать, потому что орловская реальность, которую обычно приписывали Советскому Союзу, оказалась совсем не про Советский Союз. Она, да, существует, она действует. И что уж говорить об обывателях, если даже эксперты не владеют фактурой в определенном виде. Например, там действия ТЦК на Украине, они вообще в Европе не обсуждаются и не видны в поисковиках. Интересующиеся люди находят это, да. Но тот, кто не интересуется, вы описали обывателя, да, они не имеют доступа к этой информации. И поэтому общественное мнение этим общественным мнением легко манипулировать. Но в какой-то момент наступает все-таки время, когда даже обыватель начинает задавать вопросы, а почему ломтик хлеба стал тоньше, а масло, на которое я мажу на этот хлеб, оно вообще изменило вкус. И вот тогда необходимо политикам... И, кстати, это происходит в разных странах. В Болгарии вот недавно произошло, да? Совершенно все смотрели на Венгрию, а в Болгарии, собственно, и произошел вот этот самый переворот того самого мнения. В Чехии то же самое. Прагматики начинают выигрывать позиции, но здесь очень внимательно.
3: Сейчас в Германии ДГ тоже выше.
4: В Германии одна из, ну, она самая популярная партия. Но я напомню феномен Джорджи Мелони, премьер-министр Италии, которая пришла на позицию премьер-министра на достаточно таком скептическом отношении и к Европе, и к Украине, и заняв эту позицию, она просто поменяла ее на 180 градусов, развернувшись. Это тоже надо учитывать, да, это тоже надо учитывать. Есть определенные факторы, есть такие условные острова Эпштейна, которые, ну, работают на самом деле. Вот все европейские политики находятся в определенной зависимости от внешних факторов, которые формируются вот этими коррупционными вещами, там, я не знаю, какими еще вещами.
3: А мы будем продолжать, Алексей Алексеевич. Вот хочется поговорить немного о Зеленском, а точнее даже о вот такой достаточно необычной информации. Тут экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, в кавычках, конечно, президента, заявила, что в украинской политической среде начали открыто обсуждать возможность импичмента главе государства. Об этом она сообщила в соцсети X, комментируя последние данные антикоррупционного расследования. И, кстати, что интересно, она отдельно упомянула так называемые пленки Миндича, заявив, что на записях якобы может присутствовать голос супруги президента Елены Зеленской. Вот как вы считаете, возможен импичмент вообще Зеленскому в нынешних обстоятельствах?
4: Миндич, окей, да. Мистер коррупция Зеленский это звание носит с 2019 года и из года в год, никому не уступая эту прерогативу. Это действительно очень коррумпированный режим. Президентом его действительно язык не поворачивается назвать, потому что он уже просрочил свои полномочия. Несмотря на обещание, что он будет президентом один срок, помните, было такое. Я, честно говоря, такой, знаете, как
3: слон. Не, ну пока что соблюдает. Один, но очень длинный.
4: Который помнит, да, что говорили политики, когда баллотиры номинировались на свои позиции, что они говорили потом и так далее. И, честно говоря, мне улыбка чеширского кота просто все шире и шире по мере того, как Зеленский продолжает свою как бы деятельность. Но давайте серьезно. На самом деле это очень глобально. Зеленский один из участников, возможно, даже создателей глобальной коррупционной системы, которая раскинула свои каналы связи не только на Украину, но и на Соединенные Штаты в демократической ее части. К чести республиканцев, надо сказать, что многие из них достаточно нетерпимо относятся к этой демократической ипостаси, где демократы очень хорошие откаты имеют. Давайте не будем сомневаться, что практически все транши, которые выделялись и выделяются Украине со стороны США и Европейского Союза, они имеют откатную часть. Это четко надо понимать. Почему разные акторы западной политики так настаивают на своевременном, на полном, а то и больше выделении, придумывают какие-то кредиты, да, и так далее, которые потом вешают на населения европейских стран. Именно поэтому не надо думать, что эти люди, как говорил Шаляпин, да, бесплатно только птички поют. Нет, они прекрасно осознают, что происходит на самом деле. Но надо учитывать, что и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе достаточно существует мощная система отбива вот этих антикоррупционных расследований НАБУ. Кстати, прокуратура Европы тоже, Европейского Союза тоже неплохо работает, но у нее связаны руки, потому что, собственно, начальство как это, в любом расследовании не надо выйти, можно выйти на самих себя. Вот в этом смысле у Европрокуратуры очень сильно связаны руки, потому что были попытки что-то в отношении отдельных акторов европейских там сделать, но когда речь заходила об Украине, все, омерта, обет молчания, ничего такого, все уходило в песок и так далее. Вот мне кажется, что это верный признак такого мафиозного, мафиозной системы, кредитно-откатной, которая сейчас, Зеленский является одним из центральных акторов. Именно поэтому он с такой уверенностью смотрит в свое будущее, поэтому он просто наплевал на то, что его срок закончился, и он теперь нелегитимный глава государства. Он, зная, и вы, наверное, все видят, как он ездит по разным европейским странам, и люди, которые его обнимают, похлопывая его по плечам, эти люди, по сути, поддерживают вот ту самую схему, которую я только что описал.
3: Угу. Ну, на самом деле, здесь любопытный еще вот такой момент, вот по поводу вот этих самых пленок Миндича. Ну, я так понял из ваших слов, что импичмент Зеленскому не грозит, потому что вот как раз в эту антикоррупцию...
4: Потому что он не президент.
3: Ну, во-первых, да, потому что он не президент, а во-вторых, потому что все те, которые этот импичмент могут ему выдвинуть, являются частью той самой коррупционной системы. Но вот в пленках Миндича, как Мендель утверждает, есть вот подобное. Значит, упоминается Вова, глава украинского режима Владимир Зеленский, о нем говорится как об участнике сделки по беспилотникам, а также как владелец одного из четырех элитных особняков, которые строят в самом богатом пригороде Киева. Вопрос, а что ж не опубликуют все никак эти самые пленки-то? Кто отвечает за это? Вроде бы говорилось о том, что антикоррупционные организации на Украине, НАБУ, САП, это американские организации. Почему не используют этот рычаг, если у них есть такая возможность? Или ее уже нет?
4: Не, ну вы знаете, что, во-первых, я напомню, Зеленский, помните, когда пытался взять контроль над САП и НАБУ, когда пришли тяжелые в этот, ну, пришли соответствующие сотрудники в офисы и так далее, они оттуда, скорее всего, вынесли серверы. Собственно, ради этого все и затевалось. Это с одной стороны. Но это не значит, что информация пропала. Информация эта передавалась в Соединенные Штаты. И мне кажется, что в значительной степени это такой удар судного дня будет. Потому что, ну, зачем стрелять из пушек по воробьям? Когда Зеленский абсолютно станет токсичным, и, собственно, тогда и произойдет этот залп антикоррупционный, который расставит все точки над «и». Но на данном этапе Трамп, брюссельские бюрократы, люди в европейских столицах – это игроки. Это шахматы, шашки и карты одновременно. Это очень многоплановая игра.
3: А абсолютно токсичным – это что должно произойти такое? Потому что неоднократно уже Зеленский позволял себе крайне такие негативные высказывания в адрес Трампа. В последнее время вообще, ну, честно говоря, охамел в отношении президента американского. И вроде бы пока что каких-то санкций нет. Да, есть высказывания Трампа, но они часто такие.
4: Это Зеленский участвует в европейской игре против Трампа. Вы, наверное, тоже обратили внимание, недавно под эгидой Великобритании – Британии, да, которая хочет стать великой, to make Britain great again. Они создали внутри НАТО такой подсоюз, под альянс такой, да, Северная Европа, Британия. Я подумал, что Северная Европа-то? Почему не центральная, там, не южная и так далее? А потом пришла в голову очень простая мысль, а простые объяснения, как правило, являются правильными. Дело в том, что Северная Европа – это деньги, суверенные фонды, которые вот после всех перипетий с энергоносителями, они разбухли до неприличных размеров, можно сказать. И это ВПК. Шведы очень хороши, и финны очень хороши с точки зрения ВПК. Там большая часть натовского оружия европейского, это все-таки значительная часть, не большая, а значительная часть. Это все-таки Северная Европа. Поэтому внутри НАТО уже идут сепаратистские процессы, которые как ответ на попытки Трампа что-то там сделать с НАТО, реформировать его, сделать более послушным инструментом в глазах США и так далее. Трамп еще НАТО даст прикурить, на самом деле, это следует ожидать. Но ждать развала НАТО я бы не стал. Скорее всего, он просто перелогинится. То есть он превратится в некую иную форму существования. Но она будет по-прежнему антикитайской и антироссийской.
3: Ну, в этом никто не сомневается. А вот все-таки касательно Зеленского, вот какую линию он должен перейти, чтобы вот эту карту использовали?
4: Я отвлекся на геополитику и забыл о наших баранах. У наших баранов очень просто все. Как только Зеленский запоет, то есть как только он начнет реально пытаться шантажировать, он уже шантажирует, но втихую европейских лидеров. Вы, наверное, обратили внимание, что некоторые перипетии с кредитом вот этим 90-миллиардным, они там происходили. И перипетии происходят с вступлением Украины в Европейский Союз и НАТО. И Зеленский намекает периодически, так сказать, ну, как бы говорит в сторону, не им, а в сторону, как бы, что у меня есть информация, которая, в принципе, с помощью которой он может изменить любое решение Брюсселя и даже Вашингтона. И мне кажется, что он не шутит. Но если, как только он начнет ее применять, вот тут как раз он и станет мишенью для антикоррупционного залпа, причем не только из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже.
3: Так а может, как раз поэтому и в отношении него не предпринимают, потому что думают, что он в любой момент может эту информацию огласить. То есть вроде бы эту карту разыграют, но это ж как, надо его резко поймать и скотчем рот замотать. Ну или сейчас, что-то надо сделать.
4: Сейчас его на Западе тихо, как им кажется, незаметно, они его дискредитируют. А они разрушают его репутацию. Поэтому все, что он скажет в определенный момент, они будет указано, простите, look who's talking, смотрите, кто говорит, и все. А вот дальше будет залп.
3: Ну, собственно говоря, да, такая картина вполне себе реалистична. А вот любопытно еще, раз тут упоминали все-таки жену Зеленского, хочется вот что рассказать. Она совсем недавно зарегистрировала в Евросоюзе торговую марку, которая охватывает в том числе финансы, аудиты, ведение переговоров по контрактам, точилки, держатели для денег и цветочные горшки. А как следует из документов, торговая марка «Саммит первых леди и джентльменов» зарегистрирована в ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского Союза. Получается, жена Зеленского-то тоже во всей этой истории замешана?
4: Ох, держалки для денег им понадобятся. Смотрите, Елена Зеленская, на самом деле, или там Олена в украинской интерпретации, на самом деле является финансовым менеджером самого Зеленского еще со времен 95-го квартала. Всеми финансами, все, кто знал Зеленского, все его продюсеры, я разговаривал с несколькими из них, ну, вот еще на ранних этапах развития Зеленского. Это очень любопытная информация, я не буду сейчас ее вываливать. Вот. Но если нужно было договариваться о выступлениях, о суммах и так далее, все шли к Алене Зеленской. То есть не надо обольщаться. Эта дама на самом деле держит Зеленского за нежные финансовые места. Зеленский даже, может, даже не знает, сколько у него денег, а вот Алена Зеленская знает. Причем у нее есть очень специфические фонды по транспортировке детей из Украины в Европейский Союз, вы понимаете, на что я намекаю. Журналисты, которые пытались расследовать деятельность этих фондов, это похищение детей. Я не буду говорить, для каких целей, просто это противно. Журналисты, которые пытались расследовать это, они все репрессированы, либо исчезли просто. Это очень печальное обстоятельство. Мы изучали этот вопрос, и это очень-очень схемы такие. Остров Эпштейна, может быть, даже отдыхает. Помимо этого, вы, наверное, обратили внимание, что Алена Зеленская регулярно посещает такое урода мероприятия, как, например, экономический форум в Давосе, где она не выступает на панелях. Она работает в кулуарах и инвестирует деньги, собственные деньги, которые принадлежат семье Зеленского. Вот на последнем Давосе, на крайнем, может быть, да, не знаю, последнем, крайнем Давосе, пакет, который она предлагала, составлял порядка 3 миллиардов евро. Вот вам, пожалуйста, объемы, какими она сейчас оперирует и так далее. Поэтому, не знаю, держалка для денег – это здорово, цветочные горшки – это замечательно, но мне кажется, это что-то для отвода глаз, потому что те суммы, которые она тратит на драгоценности, недвижимости и все такое прочее, они нуждаются в объяснении, откуда же, Алена, у вас такие, я извиняюсь, бабки. Вот. И поэтому она регистрирует какие-то бизнесы вполне себе легальные. Вот. И
3: ну да, 3 миллиарда евро. Пытается
4: выглядеть благопристойной дамой. Тем более, что с учетом того, что она на самом деле является финансовым директором Зеленского, а Зеленский, я извините, не жилец фактически, да, то вы понимаете, о чем идет речь.
3: Обеспечивает.
4: Зеленской, да, еще жить в той самой Европе и так далее.
3: Ну да, такую подушку она себе сформировала. Если говорить про такие суммы, 3 миллиарда евро, я просто не так давно смотрел, какой
4: это
3: бюджет...
4: Это одна поездка.
3: Да, да, да, я говорю, даже вот если так смотреть, Германия совсем недавно опубликовала как раз, сколько у них заложено в бюджет денег на поддержку Украины, и там в 2025 году было 11 миллиардов евро, а дальше до 2030 года по 8 миллиардов. Ну, даже на этом фоне 3 миллиарда звучит крайне много. Вот так.
4: Ну,
3: вот
4: это по неофициальным оценкам. Я просто в нескольких местах, я интересовался этой информацией, и в нескольких местах просто разные высказывались мнения, оценки, следили за Аленой Зеленской там в Давосе, вот. И она оперировала суммами, я же не знаю, есть они у нее или нет, но она оперировала такими суммами, когда пыталась участвовать в разных инвестиционных проектах.
3: Угу. Ну вот любопытно, конечно, как дальше будет тут ситуация развиваться. Но оставим пока что Украину. Вот хочется ненадолго обратиться к высказываниям Фица, премьер-министра Словакии Роберта Фица. Он утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами. Вот просто на самом деле это даже любопытно и забавно. С одной стороны, всегда кричать о том, какие русские плохие, и с ними не надо договариваться, я уж не упоминаю Каю Каллас, которая тут недавно с новым великолепным выступлением показала себя, сказала о том, что мы не должны на коленях выпрашивать у России там возможность с ними поговорить и вступить в переговоры. Там и реакция на это высказывание была достаточно смешная от некоторых европейских представителей, которые говорили, вот бы были у мужчин такие гениталии, как у... Ну, даже не так. Ну, в общем, не буду я эту цитату говорить.
4: Вы про Сикорского?
3: Да, да, да, да.
4: Он
3: да,
4: прямым текстом, можно по-английски, в принципе, если хотите. Но я знаю эту цитату, я тоже слежу за это перипетиями этого великолепного муравейника брюссельского, европейского. Давайте так, вот смотрите, в этой тусовке все друг друга знают. Все друг друга более-менее оценивают и так далее. И поэтому те взгляды, там, разговоры, которые журналисты выхватывают, они, в принципе, складываются в очень такую картину, где все более-менее понятно. Есть страны, которые получают прибыль от конфликта с Украиной, есть страны, которые платят за этот конфликт. Есть страны, которые отсечены от того, что и страдают в результате того, что деньги уходят на Украину. И вот исходя из этих законов, просто можно, в принципе, создать группы политиков в Европейском Союзе, кто как себя ведет. Вот. Им удалось избавиться от очень такого мощного...
3: противника, оппозиционера.
4: Не противник, да не противник он им, и Орбана я имею в виду, да. Я пытаюсь просто найти аллергена, вот, аллергена. Ага. Потому что это было чисто по-человечески, они его просто на дух не переносили, это было очень видно, да, все такое. Они избавились, но ирония момента состоит в том, что Петер Мадер, который 9 мая, возможно, станет премьер-министром Венгрии...
3: Тоже им не нравится.
4: Нет-нет-нет, пока он им нравится, но... зная немножко подоплеку, так сказать, бэкграунд этого человека, я вам скажу, что они еще наплачут, они еще Орбана будут вспоминать, потому что старый добрый ламповый Орбан по сравнению с националистом Мадером, короче, он даст им еще вот это сделать то, что обычно дают делать, когда ты сначала думаешь, что ты помог этому человеку избраться, теперь он тебе должен и так далее. Я не знаю, я деньги, конечно, не поставлю, но я уверен, что Мадер их еще сильно удивит. Помните, как в советском фильме? Ваш Костик вас сильно удивит.
3: Да-да-да.
4: Вот. И зная вот эту всю тусовочку внутри немножечко европейскую, здесь надо полагать, что сейчас они находятся в некоторой растерянности, потому что они потратили уже больше денег, чем планировали потратить на конфликт России и Украины. Выйти из этого конфликта они не могут, в этом смысле они напоминают США, которые ввязались в иранскую историю, а выйти не могут. Вот. И акционеры, а Европа – это акционеры разных компаний, там, бенефициары и так далее, они начинают задавать вопросы. Ребята, а как вы собираетесь не то что заработать, как вы собираетесь вообще сохранить наши активы? Потому что последствия ваших действий, зеленая повестка абсолютно схлопнулась. Вот это признание Мерца относительно того, что это была ошибка, что мы закрыли атомные станции, это очень... Это прям вау, это
3: революция. Недавно Грета Тунберг сказала, поставьте нефть на Кубу.
4: Вот, неожиданно. Понимаете, да? Понимаете? А что произошло? В результате этой зеленой повестки фонды, которые занимались традиционной энергетикой, они обветшали, их не инвестировали. И как результат, если сейчас их запустить, то это будет такой выброс, я извиняюсь, углеродный след, что мало не покажется. И в этой связи, конечно же, вот эти акционеры европейские, американские тоже, они уже не то что задают вопросы, они ждут конкретных решений практически. А как вы, что называется, будете не только там приумножать, но и сохранять наши деньги? Я маленькую цифру приведу. Согласно, вот если сравнивать фондовые запасы денежные и золото, золотые запасы, то нынешние элиты на Западе обеднели в 6,29% раз. В 6. Не на 6%, а в 6 раз. Понимаете? То есть те люди, которых они наняли, условно говоря, прямым текстом говорю, те люди, которых они наняли приумножать их богатство, они их, так сказать, поставили там в 6 раз, сделали их беднее. И кто отвечать-то будет? Отвечать будут как раз те самые политики, которые топили за Украину, против России, за зеленую повестку, за вот эти ковидные ограничения и так далее, и так далее, и так далее. Все. Вот сейчас партия переходит в эндшпиль. Наслаждаться мы будем, я думаю, очень весело.
3: Но вот любопытно, пока что эндшпиль выглядит у них крайне рискованным. Они пешку толкают, но там ладья подбирается, потому что ЕС и НАТО, вон, отрабатывают механизм.

0: пишет: ребята, в прошлые разы вы воевали с Российской империей, Советским Союзом, которая не была ядерной державой. Ядерная триада уничтожает страны. Вот. То есть это совсем другие исторические условия. И вот те вещи, которые они сейчас применяют, они просто не работают. И мне кажется, что Россия здесь должна очень выверенно, очень умно, грамотно делать упор на то, что противоречие внутри западного истеблишмента, оно только растет. Помните, была такая евроатлантическая солидарность?
1: Да.
0: Она превратилась просто в кол, который вбит в горло кому-то, в грудь, там, по одну сторону Атлантики и по другую сторону Атлантики. И это противоречие уже не преодолеть. Мы находимся на уникальном историческом этапе сейчас. Уникальном, потому что западные страны должны сделать свой экзистенциальный выбор. Если они его не сделают, ну все тогда. Тогда, извините, ядерная триада России скажет свое слово, и все. И все.
1: Ну вот такой у нас получается итог. Да, и на этом будем завершать нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное. Был рад пообщаться. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, еще раз спасибо.
2: В Курске с рабочим визитом находится член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев. В студии Светлана Сотникова. И сегодня у нас в гостях Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Приветствую вас.
2: Для многих вы голос программы «Железная логика». Как за годы эфира изменились ваши взгляды на стоящие задачи перед российскими регионами и какое место сегодня занимает Курская область здесь?
3: Ну, мои-то взгляды практически никак не изменились, честно говоря, за долгие годы, потому что я как для себя какие-то стратегические решения принял по поводу нашего Отечества, да, вот, скажем так, так сказать, православие, любовь к родине, семья, вот, традиционные ценности России, самобытная цивилизация, для меня это такая вот постоянная, и, собственно, я когда что-то веду, там, говорю, делаю, я всегда это держу в уме. А насчет суверенной цивилизации, ну, она и состоит как раз из регионов. Собственно говоря, наша страна состоит из огромного количества людей, живущих в ней, да, значит, в наших регионах. Вот, ну, а Курская область на сегодня, она находится на острие самых таких, так сказать, ну, скажем так, судьбоносных событий, да, понятно, что курянам как бы нелегко, вот, поэтому, ну, не думать о Курской области, не знать о ней, я думаю, что просто не получится, даже если захочешь, особенно учитывая недавние, так сказать, достаточно острые события, связанные с СВО, вот, поэтому, например, Курская область для меня, опять же, с 22 года вот эти регионы приграничные, и Курская, и Белгородская, они так в центре внимания, в том числе потому, что, ну, с начала спецоперации я создал благотворительный фонд, ну, и оказывал помощь, в том числе нашим бойцам, всем, которые участвовали вот в военных действиях, боевых действиях в Курской области, да, там те части, которые здесь были, которые уже там куда-то еще перекинуты. Поэтому вот все время, вот начиная с этого момента, как бы у меня это каждый день кусок работы. Поэтому без Курской области тут тоже никуда. Как бы и хотелось бы, а не получается.
2: В продолжение вашего ответа, благотворительный фонд Сергея Михеева, созданного буквально в первые дни после начала СВО, вы активно оказываете помощь и бойцам, и ветеранам СВО. Почему? Что побудило вас оказывать помощь не периодически, да, а именно вот систематически, скажем так?
3: Ну, если большой ответ, так сказать, смотрите пункт первый. Потому что Россия самобытная цивилизация, потому что я исторический оптимист, несмотря на огромное количество проблем, причем серьезных проблем, которые у нас есть, да, в нашей жизни и так далее, и так далее. Потому что это ковчег православия, потому что я русский, потому что это русский народ и все такое прочее. Это если так по большому счету. А что касается чисто технически, ну, понимаете, моя профессия, на самом деле, вы сказали, там, телеведущий и прочее, прочее, там, да, это все так, это то, что обо мне знают. На самом деле, моя специализация – это постсоветское пространство. Я постсоветским пространством начал заниматься еще в 90-е годы. Долго работал в разных странах, как бы, в том числе на Украине непосредственно, еще до того, просто как меня знали там, в качестве политолога, да, и в Средней Азии, Закавказье, ну и Украина в том числе. Вот, и я эту тему очень хорошо и давно знаю. Вот, крымские события, потом Донбасс еще до 2014 года, как бы, да, и после 2014 до 2022. У меня, например, первые санкции Евросоюза мне лично впаяли в 2014 году еще. Да? Поэтому для меня просто эта тема, ну вот Украина, постсоветское пространство, ну и вот вообще этот русский мир, она является центральной. Я, собственно, как профессионал этим занимаюсь все эти годы. Ну что, в общем, накладывает и ответственность, ну и, что называется, во многом

0: На ней многие печали. Вот, да, поэтому в 22-м году еще там в марте сразу как бы я ну, поехал, так сказать, вот, непосредственно там, на зону боевых действий, на Донбасс. Понял, что без помощи общества будет очень тяжело. Вот, и в апреле 22-го года, ну там начали помогать со своими деньгами, да, в апреле 22-го года я тогда уже решил, что надо создавать фонд, потому что, ну вот, условно говоря, там я сам себя спросил, что ты можешь, так сказать, да, ну можешь, наверное, по старой памяти там взять автомат, там пойти воевать, да, ну а у тебя есть известность, ты можешь эту известность просто... Вот она тебе зачем вообще, эта известность? Ну, знают тебя, так сказать, ну, слушают. Вот это тебе зачем вообще? Я себе задал такой вопрос. Я понял, что вот сейчас надо помогать. И в апреле 22-го я подал заявку Минюст. Спасибо, так сказать, Минюсту. Они все-таки пошли навстречу. Я зарегистрировал фонд, мы работаем. И с тех пор вот оказали нашим бойцам, и не только госпиталям, там, да, многим другим, и, кстати, гражданским в приграничных областях помощи на сумму там около 4 миллиардов рублей. Благодарительный фонд мой, так сказать. Да, ну, это не очень много, но и не очень мало, я считаю. Я низкий поклон всем жертвователям, потому что в основном это простые люди, ну, или там средний бизнес, например, да, которые нам помогают. Низкий вам поклон. Вот, мы, я думаю, так сказать, спасли немало людей. Вот, и слава богу. Хотя ясно, что это капля в море. Вот, но, в принципе, без вот этой вот помощи народа, ну, тоже было бы гораздо тяжелее, скажем так. А почему? Ну, потому что невозможно сидеть на месте. Вот, да, там, опять же, вот есть соблазн, знаете, все облить, так сказать, черной краской, сказать, это эти делают не так, те делают не так. И надо сказать, что за 4 года мне тоже приходилось встречаться со всякими разными гнусностями, несомненно. Но, тем не менее, да, как бы, ну, делай, что должно, и будь, что будет. Это, собственно, фраза из Библии, я ей руководствуюсь.
1: Вы входите в Центральный совет партии «Справедливая Россия». Какие решения на федеральном уровне сейчас важны именно для жителей приграничья, для жителей Курской области?
0: Ну, вообще, на мой взгляд, давайте так вот, если там, глобально, да, на мой личный взгляд, это мое там личное мнение, все-таки вот такое рыночное целеполагание в устройстве нашей экономики, оно, наверное, какие-то задачи решает, но с целым рядом задач не справляется. Когда во главе угла, так сказать, только чья-то прибыль и чьи-то деньги, многие проблемы просто буксуют. То есть я лично считаю, что, в принципе, перед страной, перед нашей, да, стоит задача такого исторического творчества. Надо найти такую модель, которая будет более эффективно справляться с крупными вызовами, а этих вызовов не будет меньше. То есть где-то, да, так сказать, и предпринимательство, и частный, так сказать, бизнес, и все остальное. Но стратегические вопросы должно решать государство. И в экономике, и в управлении, так сказать, и в производстве. Производства не хватает. Огромное количество проблем связано с тем, что мы потеряли собственное производство. Да? Поэтому вопросы стратегические требуют, мне кажется, более активного участия такого стратегического государства в решении больших проблем экономики. Тогда и людям станет легче. Это касается и восстановления территорий, которые пострадали от агрессии со стороны Украины, украинского режима. Это касается и людей, которые там получают сертификаты. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Как бы, да? Но я знаю, что довольно большое количество людей уехало из Курской области. В общем-то, это проблема. Да, и это тоже надо решать рано или поздно. Да? Поэтому я думаю, что здесь государство, оно несет полную ответственность за то, что происходит. И по большому счету, мне кажется, что вот не хватает некой новизны, новой новизны, так сказать, в модели управления нашей экономики. Ну, Россия – это не про деньги. Россия, так сказать, это про смыслы. Россия – это не бизнес-проект. Вот с 90-х годов у нас борются две концепции. Для одних Россия – это бизнес-проект, а для других Россия – это цивилизация. Вот для меня это цивилизация. Поэтому надо искать какую-то такую вот золотую середину. Ее не просто найти, как бы, но ее надо искать.
1: В продолжении темы у вас очень часто звучит мысль о борьбе за картину мира и смыслы как раз, да? Так вот, какую роль в этом играют приграничные районы и как раз Курская область?
0: Ну, они находятся на острие, собственно говоря, понимаете? Если здесь эти смыслы не будут ощущаться, то где же их еще ощущать, да? Я думаю, для жителей области надо, мне кажется, однозначно, так сказать, понимаете, простую вещь. Да, есть... Такие тяжелые испытания перед нашей страной, они стояли не раз. Во-первых, мне кажется, Курская земля, ну, опять же, для меня, как для человека православного, я к этому просто шел достаточно сложно, и в какой-то момент понял, что просто играть в это нельзя. Что на самом деле, если в России, вот, если в России православие, так сказать, не сохранится, то его больше не будет нигде. То есть вот православие, православная вера для нас вот главная драгоценность, которая у нас есть. А это что значит в практической жизни? Это значит, что ты понимаешь, что есть кто-то, кто тебя видит, есть эталон, с которым можно себя сравнивать. И ты живешь не по принципу «не пойман, не вор». Потому что если ты по этому принципу живешь, ты обязательно своруешь. И ты живешь не по принципу, так сказать, всех обманул и вот так вот ушел, а по принципу, что на самом деле есть что-то вечное, что постоянно будет, ну, оно должно эталоном звенеть. Иначе ты, так сказать, не сможешь ничего сделать. Мне кажется, Курская земля в этом смысле земля святая. Да? Здесь огромное количество и храмов, и монастырей. Здесь коренная, так сказать, икона Курская, так сказать, да. Здесь и знаменитый Рыльский монастырь, как бы, да, и многое-многое другое. Это земля, где на самом деле вот эта наша, так сказать, душа, она коренится. Потому что, опять же, ну, вы можете не быть православным христианином. Можете, так сказать, верить во что-то еще, можете ни во что не верить. Но на самом деле, вот что спасает нас исторически, это наш русский характер, наша русская душа. Но даже человек неверующий, если ему задать 10-20 вопросов, таких вот ключевых, быстро поймете, что по ценностям все это уходит корнями в православие. Это на самом деле первое, да, этот смысл Курской земли имеет самое прямое отношение. Она всегда вообще была настрее. Она отражала атаки, так сказать, разных, так сказать, недругов и врагов в разные самые времена, в разные эпохи. Сейчас она тоже это делает, да. И мне кажется, что это, в этом есть исторический смысл. Это первое. А второе, чисто технически, ну, слушайте, она находится в приграничье. И да, теперь мы живем в такое время, к сожалению, когда Курская область, так сказать, стала приграничьем, да. По большому счету, это тоже там следствие большого количества исторических ошибок, которые тоже на нас же, так сказать, лежат. Но понятно, что это накладывает особую ответственность и на власти региона, да, в первую очередь, и на самих людей. Поэтому, мне кажется, и помогать Курской области. Вообще, опять же, вот вы спросили там про федеральную повестку. Помогать приграничным регионам сейчас, ну, мне кажется, это просто и дело совести, и дело стратегии государства. И не делать, так сказать, вид, да, а именно помогать во всем, в чем это необходимо. Потому что укрепление границы, тем более в той ситуации, в которой мы находимся. И, опять же, вот это чувство уверенности, чтобы в людях было. Но это и есть стратегия. Это, и есть, это не про сегодня, не про сиюминутное. Это про вот это длинное, про историю.
1: Какие качества вы могли бы выделить у курян прежде всего, общаясь с людьми?
0: Во-первых, я вижу принципиальность. Да, люди говорят то, что думают, ну, по крайней мере, в общении со мной, как бы, да, ну, и в том числе ставят достаточно жесткие, так сказать, да, такие сложные вопросы. Вот, это первое. Второе, ну, готовность отстаивать свои взгляды. Вот, ну, а третье, неравнодушие. Потому что вот если нас всех, знаете, опустят в болото равнодушие и уныние, это то, чего от нас хотят наши противники.
1: А я напоминаю, сегодня у нас в гостях член Центрального совета партии «Справедливая Россия», политолог, ведущий телевизионных и радиопередач Сергей Михеев.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Друзья, приветствую вас на очередном выпуске программы «Казус Евстафьева». Ну, конечно, тема сегодняшнего моего комментария – это, конечно же, визит короля Карла III, которого я по привычке называю принцем Чарльзом, в Соединенные Штаты Америки. Этот визит оброс совершенно диспропорциональным количеством конспирологии. Действительно, некоторые вещи, которые происходили в ходе этого визита, с точки зрения здравого смысла, дипломатии, этики, объяснить невозможно. Действительно, состоялся крайне странный разговор между королем и президентом Соединенных Штатов, который расшифровали американские журналисты по губам, и из которого следует, что принц Чарльз, он же король Карл, не хочет обсуждать некоторые вещи публично, а Дональд Трамп стремится показать, что он хочет обсуждать эти вещи публично, связанные с войной, с Владимиром Владимировичем Путиным, с Россией и так далее. И всячески выталкивает короля на этот разговор. Это настолько странный заступ за все нормы дипломатической этики. Его нельзя описать, его нельзя объяснить терминами просто, ну, как бы это сказать, простоты в поведении Дональда Трампа. Вот все остальное вполне можно. Как Трамп бросил короля при обходе почетного караула, как его поставили не на то место. Это все можно объяснить просто, ну, особенностями современной американской политики и протокола. А вот этот разговор... А вот этот разговор нет. И я хотел бы вам сказать, а давайте без конспирологии. Для конспирологии есть специально обученные люди. Давайте разберем вот всю эту ситуацию, эти мизансцены, которые мы видели, а мы видели несколько мизансцен, с точки зрения обычного политического анализа. Но ясно же, что приехал не просто король, такой формальный монарх, глава конституционной монархии, а приехал единственный человек, который олицетворяет сейчас британскую публичную политику. А больше нет никого. Ну, не Кира Стармера же посылать, которому до отставки остались, ну, считанные дни, муниципальные выборы, там будет катастрофический проигрыш лейбористской партии, поэтому этот человек вообще никого не представляет. А принц Чарльз, он же король Карл, представляет, он представляет британскую политическую аристократию. О чем мог быть разговор у Дональда Трампа с послом британской, а в общем и европейской, если разобраться, политической аристократии? А, видимо, о том, о чем уже точно не принц Чарльз, а король Карл сказал в достаточно редком, по, опять же, американским меркам, по меркам американской публичной политики, выступлении короля Великобритании в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Но надо сказать, что это выступление было крайне лояльным, крайне дипломатичным и вообще выдержано в классическом британском стиле, что нельзя сказать о некоторых комментариях. Вот здесь уже все-таки, наверное, принца Чарльза по поводу истории американо-британских отношений. Конечно, это было очень деликатно со стороны британского монарха напомнить о том, как в 1813-14 годах часть территории Соединенных Штатов Америки уже после провозглашения независимости находилась под британской оккупацией. Британцы заодно, на всякий случай, видимо, из чисто чувства некой эстетической неудовлетворенности тем, что они увидели, сожгли Вашингтон. Это, конечно, было очень деликатно. А вот выступление в Конгрессе, оно, в общем, было посвящено одной теме. И это тема Украина. Вот это и есть главный вопрос ради которого в Соединенные Штаты приехал человек, который терпеть не может Дональда Трампа, считая его деревенщиной. Правда, надо сказать, что их чувства взаимны. Дональд Трамп тоже не может терпеть чопорного короля Карла III. И вот это вот очень важно. Почему Украина становится ключевым элементом во взаимодействии внутри евроатлантического сообщества, которое, как мы считали, оно находится в кризисе. Оно действительно находится в кризисе. Мы действительно видим уже Америку отдельно, Европу отдельно, причем в Европе мы четко совершенно наблюдаем средиземноморский вектор и украинский вектор. Но есть нюанс, вернее, два. И в средиземноморском векторе, и в украинском условном векторе европейской политики мы видим Британию и четкие британские интересы. Средиземноморский вектор. Я неоднократно говорил, что цель в пределе для Великобритании по Средиземному морю – это восстановление британского условного мандата над Восточным Средиземноморьем, включая Большую Палестину и Большой Левант на Украине по украинскому направлению. Так тоже цель вполне понятная. Это сделать Великобританию, вернее, окончательно закрепить за глобальным Лондоном статус ключевой силы, которая определяет политический характер украинского псевдогосударства, процессов вокруг Украины и политический характер переформатирования Восточной Европы. Это три разных вопроса. Вернее, это три матрешечных вопроса. И везде присутствует британский интерес. Может ли Великобритания решить оба этих вопроса в свою пользу, и средиземноморский, и украинский, без Соединенных Штатов? Едва ли. Британия не является значимой политической силой. В экономике Британии очевиден совершенно глубочайший экономический кризис, глубочайший, к слову говоря, энергетический кризис. Поэтому нужен Вашингтон. Более того, нужен Вашингтон, Соединенные Штаты Америки внутри НАТО. Здесь есть одна очень важная особенность. Что такое Великобритания? Да, конечно, Великобритания имеет очень глубокие негативные чувства по отношению к Соединенным Штатам Америки. В какие мемуары ни упрись, все считают, что Америка Великобританию как своего партнера предала. В какие мемуары ни упрись, все вспоминают 1956 год Суэц. Ну, все. Но при этом все говорят о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Великобританией. Об этом говорит и король Карл. И говорит он, я думаю, что достаточно искренне. И вот здесь второй нюанс. Соединенные Штаты могут действовать автономно от НАТО, а Великобритания может быть великой державой, только если она младший партнер Соединенных Штатов. И здесь вопрос. Она должна быть главным партнером Соединенных Штатов. И именно через это она реализует свой потенциал по всему миру. И особенно на Украине. Ведь фактически что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, как постепенно за несколько лет, меньше чем, ну, наверное, за 10 лет, Великобритания через механизмы мягкой силы. Вот американцы кичатся тем, что они умеют использовать эти механизмы, они их изобрели. Британцы-то оказались эффективнее. Без каких-либо военных крайностей, без военных переворотов, без убийства диктаторов, чем очень грешили американцы, ну, прямо во Вьетнаме. Они взяли и подмяли под себя проект и проект Украины как таковой, и проект Зеленский. Но удержать этот проект они могут только в одном условии, при одном условии. Они будут младшими, вторыми, главными, как угодно, выбирайте этот эпитет, партнерами США. Но для этого США должны быть партнеры. США в Персидском заливе показали, что никаких партнеров у них нет. У них есть либо сателлиты, либо даже, я не знаю, как это назвать, прокси. И в этом смысле, конечно, перед визитом короля Карла в Соединенные Штаты было очень много вопросов, а насколько с Трампом вообще можно говорить? Ответ этот получен. Можно. Отсутствие каких-то выкриков, скандалов публичных. Я бы даже сказал, обратил внимание на утечки. Утечек ведь практически не было. Значит, это был серьезный разговор. Значит, с Дональдом Трампом говорили серьезно. Значит, Дональд Трамп визит короля Карла воспринял серьезно. Значит, он понял, что нельзя это высмеять. Нельзя поглумиться, нельзя засвечивать так любимые темы о деградации европейской политики. Если бы у него была возможность, поверьте мне, я за Дональдом Трампом наблюдаю очень давно, гораздо дольше, чем он занимается политикой. И если бы у него была малейшая возможность высмеять, выхолостить политический визит короля Карла, он бы это сделал. Ну, а теперь вернемся к тому, а что может Карл предложить от имени европейских элит, и теневых, и не теневых. В данном случае конспирология, еще раз говорю, она есть. Там есть абсолютно четко в этом визите, вообще в британо-американских отношениях скрытые мотивы, мы про них наверняка узнаем через некоторое время. Но для нашего с вами анализа конспирология не нужна. Многие вещи лежат на поверхности. Что такое Великобритания? Великобритания – это один из главных, если не главный центр того, что мы называем евроатлантисты. Это огромное сообщество. Ну, если всех сложить, там несколько миллионов человек по обе стороны Атлантики, которое заинтересовано в существовании вот этого большого пространства, действующего примерно по одним и тем же политическим правилам. Вы можете приехать в какую-то школу или в какой-то колледж в Миннесоте или в Миссури, вот как со мной происходило, и там увидеть, что какой-то класс получил за свою работу о мире, безопасности, правах человека какую-то премию с поездкой по Европе, в Париж, в Брюссель и так далее. Вот это те люди, которые были косвенно, эти школьники, учителя, руководители этого образовательного учреждения, косвенно были тоже втянуты в эту Евроатлантику. И один из центров – это Лондон. Кто является сейчас неразыгранным козырем в американской политике? Это американские атлантисты. Это очень солидные люди, богатейшие, консервативные. Большинство из них республиканцы, меньшинство демократы. Но и демократы тоже такие, знаете, да, вот я, как это говорилось в одном великолепном фильме и по тоже очень сильному роману американского автора, фильм называется «Раферти». Советский фильм телевизионный, посмотрите, там играет Олег Борисов, но вот его спрашивают, а ваша жена, она владеет целым рядом предприятий, где эксплуатируются рабочие. Она говорит, а где владеет? А он профсоюзный деятель. Говорит, где владеет? Она говорит, Нью-Джерси. А я, говорит, профсоюзный деятель там, в Чикаго примерно. Я не помню там, где конкретно, в Чикаго. Вот это такие же демократы. Они боролись за права трудящихся в Чикаго, да, а владельцы предприятий были, ну, допустим, где-то в Калифорнии. Но это сильные люди. Это люди со связями, с деньгами. Это люди, которые могут решить исход промежуточных выборов в Конгресс. Нет, Трамп проигрывает эти выборы. Но вопрос, как он их проиграет? Он их проиграет вчистую так, что сложится коалиция, которая сможет убедительно запустить ему импичмент? Или все-таки ого, будет достойный проигрыш, и он спокойно досидит до конца срока? Мог такое привести Карл III? Принц Чарльз такого привести не мог. Такое бы привез его отец, предложение, принц Филипп. А вот Карл III может. И это Трампу интересно. Это дает ему выигрыш по времени. А британцам нужно, чтобы американцы не ушли с Украины. Об этом Карл говорит открыто. Более того, существует вариант, при котором американцы политически уйдут из украинского конфликта, умоют руки, скажут, что они больше этим не занимаются, и отдадут это кому? Правильно, британцам. Ну не Мерц уже, который тут объявил, что Германия находится на вершине своего могущества. Ну это очень смешно. Но это означает, что американцы могут остаться экономически и давать деньги. Самое главное, цель Британии – превратить Великобританию в главный инструмент политического управления конфликтом на Украине и главную кассу, через которую будут идти закупки. Не Брюссель, как это по факту сейчас, а Лондон. И вот я думаю, что вот это и была главная цель визита короля Карла. А еще очевидно совершенно, что Лондон выходит на формирование новой коалиции желающих для продолжения конфликта с Россией по Украине. Другой вопрос, что наблюдая много лет британскую политику, особенно в исторической перспективе, всегда прихожу к выводу, что вот они не повторяются. Американцы действуют иногда шаблонно, шаблонно действуют немцы. А вот британцы не повторяются. Поэтому есть у меня ощущение, что если британцы получат мандат не только на Восточное Средиземноморье, но и на Украину, и они будут формировать планы развития этого конфликта. Помните третий элемент матрешки переформатирования Восточной Европы? То второй фронт они откроют не на Украине. Они не будут туда еще больше накачивать деньги. У них есть абсолютно четкое представление о том, что такое режим Зеленского, какая у него устойчивость, что он может и чего не может. Британцам лапшу на уши не навешаешь. Вот с этой точки зрения надо очень четко вспомнить, где они еще могут создать для нас очаги напряженности. Это, конечно, Балтийское море, Балтийский регион. Напомню, что это полоса от Дании и ниже до Сувалского коридора. Исторически это зона влияния Великобритании. Более того, в самое последнее время, в самые последние десятилетия они пытались там развернуть свою так называемую ось. Не получилось. Но сейчас может получиться. И это для нас очень серьезный вызов. Вызов разделения со стороны Соединенных Штатов политического и экономического участия в конфликте на Украине. Политически они оттуда уйдут и будут с нами с чистой совестью, с точки зрения американской совести, естественно, продолжать разговоры о сделках, экономическом сотрудничестве и так далее и тому подобное. Но они будут фактически финансировать этот конфликт с прибылью для себя через Лондон. Вызов это для нас еще какой? Вызов для нас будет открытие нового очага напряженности в районе так называемого Прибалтийского балкона. Еще какой? В этом смысле мы должны очень серьезно отнестись к самому визиту британского короля к Дональду Трампу и всему тому, что происходило вокруг него. Я думаю, мы еще узнаем некоторые дополнительные новости о том, что происходило в Вашингтоне и вокруг него. Но ситуация такая. Все у них течет, рано или поздно потечет и по этому поводу. Благодарю вас, что дослушали. Такой довольно длинный для меня монолог с анализом. Но уж извините, и тема сложная, многослойная, я бы даже сказал. С вами был Дмитрий Евстафьев с программой «Казус Евстафьева».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задали. Их довольно много, они очень разные и по смыслу, по содержанию, по глубине, по ширине обхвата. Да? Но это ваши мысли, ваши вопросы, ваши тревоги, постараемся как можем на них ответить. Если ответы заставят вас прийти к новым вопросам, я буду счастлив, я буду считать, что то, что я должен был сделать, я сделал. Потому что любой ответ предполагает следующий вопрос, и любой вопрос предполагает следующий ответ. У меня нет задачи заставить вас быть похожим на меня. У меня задача заставить вас придумать что-то свое, не такое, как я. Да, если это получается, значит, я не зря молол языком довольно много времени. Итак, переходим к самим вопросам. Они в основном связаны с политической ситуацией, как внутри страны, так и за рубежом. Какие ключевые тенденции сегодня влияют на политическую систему России? На политическую систему России влияет ряд тенденций. Первая из них не носит политического характера. Это вопрос об уровне жизни. Уровень жизни во многом определяет саму политическую систему. Чем выше уровень жизни, тем сложнее политическая система. Более того, только в этом случае сложная система становится эффективной. Создание сложной политической системы на основании простенькой социально-экономической обычно приводит к тому, что не телега превращается в космический корабль, а космический корабль, установленный на телегу, ломается и перестает работать. Да? То есть, если у вас люди живут спокойно, не скажу счастливо, но хотя бы как-то предсказуемо, то у них тут же появляются и мысли о политической системе, о том, что с ней надо что-то делать или не надо что-то делать. В любом случае происходит приятие некой позиции, либо неприятие. Если у вас люди живут плохо, то факт существования политической системы им не интересен в принципе. Они все в частном вопросе. Чтобы подняться над частными проблемами, нужен иной уровень жизни. Это первое. Второе. Политическая система во многом определяется фактором стабильности, который, в свою очередь, определяет какой-то ресурс, какая-то сила, какая-то мощность, в конечном счете какое-то чье-то доверие. И поэтому сегодня основной тенденцией чисто политического характера является ответ на вопрос, кто будет и как будет менять эту самую политическую систему. Сегодня пока изменения носят в основном характер развития либо парламентаризма, что неплохо, но в России вторично. Мы не страна парламентов. Да, у нас парламенты – это временное событие. Да, либо развитие местного самоуправления, что интересно, разумно и важно, потому что именно местное самоуправление во многом определяет жизнь людей. Но кто определяет жизнь самого местного самоуправления? Да? К сожалению, не люди. И не потому, что люди плохие или самоуправление плохое, а потому, что ресурса у местного самоуправления мало, а задач очень много. В результате получается такая система, которая по затыканию дырок и надеванию заплаток. По-другому она не работает, а без того, чтобы эта система не начала всерьез работать, надеяться на позитивное развитие системы государственной власти невозможно, о чем президент, собственно, на съезде коммунальщиков и говорил. Да? Вот это две основные вещи. Люди, их уровень жизни, в широком смысле стиль жизни и модернизация низовых систем управления. Есть, конечно, еще вопрос о будущем президентстве, но, во-первых, явно это будет не завтра. Да, и что к тому времени произойдет, мы пока не знаем. А во-вторых, сегодня, если бы что-то произошло сегодня, определять тенденции будет фигура первого лица. Единственный серьезный авторитет в стране – это Владимир Владимирович Путин. Он был им и остается. Все политические подсистемы – партии, парламент, даже правительство – это подсистемы, находящиеся под его контролем в том смысле, что именно его авторитет заставляет людей считаться с этими системами и выполнять его приказы.
Миллион процентов населения неинтересно, что там в парламенте происходит. Да? Правительство важнее, потому что правительство – это налоги, вот это до меня конкретного касается. А все остальное… Все понимают, что прикажет президент, будет так, как он прикажет, и никто его, эту ситуацию изменить не сможет, только он сам. И поэтому он основной хребет, президент как институт – это хребет нашей политической системы. Пока есть доверие президенту, есть политическая система. Не будет доверия президенту, не будет политической системы. Будет какая-то другая. Святое место пусто не бывает. Но она будет уже другая. А отрицание в политике – вещь неизбежная, но очень дорогостоящая. Спасибо. Это был первый вопрос. Второй вопрос. Насколько устойчив сегодняшний баланс между федеральной и региональной властью? Вы понимаете, у нас нет баланса между федеральной и региональной властью, потому что у нас основной центр принятия всех решений – федеральный. Поскольку 65% налогов поступает в федеральный бюджет. У нас неравновесие. У нас система поддержки. Да? Федеральный бюджет поддерживает региональный поддерживает местный, и поэтому создается лояльность по отношению к федерации и региону. Никуда не денется этот самый муниципальный начальник, прибежит к губернатору, будет денег просить. Никуда не денется сам губернатор, прибежит в Минфин или к президенту, будет денег просить. Нам не нужно равновесие, нам не нужна соизмеримость сил. Нам достаточно того, что мы каждая вышестоящая структура держит нижестоящую за горло и может в любой момент продиктовать ей любые указания. Да? Вертикаль власти строится не на балансе, а на дефиците. Мы, страна, прожившая 70 лет в дефиците, очень хорошо это умеем делать. Это путь не совсем тот, который хотелось бы, но это путь неизбежный. Мы из мира дефицита в мир благополучия просто за счет баланса не выйдем, потому что некому и не с чем балансировать. У нас нет нескольких типов элит в стране. У нас элита одна – государственно-финансовая. Вот она ими правит. И ей не нужен баланс. Она как-то сама с собой баланс устроит. Ей нужна лояльность нижестоящих и доверие вышестоящих. Обе эти цели достигаются не за счет баланса. Если бы за счет баланса, было бы очень хорошо, потому что именно баланс – это самая устойчивая система. Если бы он у нас был достигнут, страна бы развивалась быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Хотя это и есть эффективнее. Третий вопрос. Существует ли, на ваш взгляд, какой-то потенциал для проявления новых политических элит в России? Как это может выглядеть? Смотрите, давайте определимся с понятиями новые или вообще политические элиты. У нас нет политических элит, у нас есть элиты административные. Да? У нас элита – это губернатор. И от какой он партии губернатор, в общем, не имеет большого значения. На совете регионов губернаторы от ЛДПР, КПРФ – это не мешает. Если губернатор играет в политику на своем посту, тогда да, тогда может помешать. А если он просто губернатор, но так жизнь сложилась, что прошел он через не через Единую Россию. И слава богу, никого это не волнует. Да? Поэтому новая политическая элита пока не возникнет, ей возникнуть негде. Да? Элита – это всегда ресурс. Если бы был какой-то ресурс, который завтра может создать новую элиту, в отличие от предыдущей, тогда бы вместе с этим ресурсом появилась бы и новая группа элит. У нас таких ресурсов нет, потому что на Западе это может быть информационный ресурс, либо цифровой, да? Новая цифровая экономика, о которой говорят здесь много, не буду повторяться. У нас пока цифровой ресурс возможен, но ему хорошо внутри себя, он от себя не отходит. То есть он сидит в своих IT-компаниях и ждет, когда его сокращать начнут. Там явно новая группа элит не появится. А информационный ресурс, простите, коллеги, а вы что хотите от информационного ресурса? Главный лозунг нашей информационной системе – мне чего сказали, я то и велел. Да, поэтому почему здесь должна появиться новая элита, если
указания этой новой элите все равно будут давать через старую. Ну, заменят какое-то количество главных редакторов каналов и газет. Ну, и ладушки. 99% населения ничего не заметит. Ну, чуть другой язык будет. Может быть, еще более глупый, чем сейчас. Ну, бывает. А может, наоборот, более профессиональный, более интересный. Придет молодое поколение и получит. Ну, неизвестно. Но система это, в принципе, не изменит. Потому что система – это ресурс, помноженный на коллектив. У нас независимых от государственно-финансовых групп ресурсов просто нет. Да? И, как я неоднократно вам говорил, еще долго не появится. Потому что только после того, как источником богатства и ресурсов станет история твоей семьи, да? На вопрос, где ты взял деньги, ответ будет: дедушка дал. Только после этого может появиться новая группа политических элит. Сейчас их появиться неоткуда. Да? Потому что любой депутат, любая фракция, любая политическая сила все равно приписаны куда-то в системе власти. Если у тебя нет поддержки во власти, то никакой политической силы не будет. Никакой бизнес денег тебе не даст. Это рискованно давать деньги тому, у кого нет поддержки власти. А бизнес риска не любит. Поэтому, к сожалению, пока вопрос не актуален. Он в принципе актуален. Должны появляться новые политические силы, опирающиеся на новые ресурсы. Но у нас нет ни новых ресурсов, ни независимых ресурсов. Даже пусть не новых, но независимых. У нас все ресурсы зависимы от вертикали. Так. А какую стратегию, на ваш взгляд, будут реализовывать или уже реализуют команда, отвечающая за проведение выборов в России? И что особенно важно за правильный выбор народа? А, в том смысле, что команда, которая отвечает за правильный выбор. Вы поймите, им ничего делать нового не надо. Выборы будут такие же, как были 5 лет назад. Все равно другого авторитета нет. Есть один авторитет, он, если его пойдут выборы, то значит его выберут. Если не его выборы, то значит выберут тех, кого он рекомендует. Ну, коллективный он, да? Придет рекомендация из состава площади, и того и выберут. И здесь изобретать велосипед не надо, просто потому что велосипед и так есть. Вот когда вам понадобится фотонный космический корабль, вот тогда будете изобретать. Пока оно и так работает. Как говорил один очень высокопоставленный чиновник, будет нужно — швабру изберем. И самое главное, изберут, и изберут честно. Я сейчас не о мухляже. Да? А почему народу не проголосовать за Путина? А за кого? Есть еще кто-то? Что вот ни одного не заметил, на кого глаз мог остановиться. Так что правильный выбор будет, как всегда, и он будет не очень жестким. Здесь как раз главная задача — не пережестить. Вот молодые и не очень наглые, они боятся поиграть и накачивают ресурсом систему, заставляют жестко людей голосовать за правильный. Не надо этого, они и так проголосуют, им всем деваться некуда, у них других кандидатов нет. Спокойно надо, спокойно и незамысловато, и все получится. Да? Кроме вот этой жесткости, никакой другой опасности на выборах быть не может. Люди изберут Владимира Владимировича, почему бы нет? И все будет хорошо и спокойно. А вот если начать давить их, открывать участки там, где заведомо проголосуют за начальника, и не открывать там, где не проголосуют, это, как говорил Дзержинский, тухлая рыба, больная кошка. Это плохая работа. Не надо жестить. Люди с задачей справятся сами. Собственно, главная задача политологии – это дать возможность людям поддержать нашего кандидата. Больше ничего делать не надо. Это и так. Дальше все получится само. Ждать ли приема Виктории Бонни в партию «Новые люди»? Не знаю. Можно ждать, можно не ждать. Понимаете, новые люди, как и ЛДПР, это партии праздник. Да, им постоянно нужно напоминать о себе, они этот праздник создают. Ну и что? Там нет ничего хорошего, нет ничего плохого.
Это поднимет рейтинг новых людей, может быть. Но, как мне кажется, рейтинг новых людей поднимает скорее безоговорочная поддержка определенных подразделений администрации президента. Ну, то, что при этом возникает вот такой внешний аспект, да, который можно всегда объяснить, сказать, это нет, это не наша поддержка виновата, это вот значимое лицо появилось, мы его приняли, смотрите, как хорошо. Но это работает очень недолго. ЛДПР в свое время на этом выстроила свою избирательную технологию. И стали принимать героев и бандитов, знаменитых актеров, кого только не принимали. Знаменитых спортсменов. Но это работает недолго. Через некоторое время это перестает работать. Ну, потому что просто все привыкают. Ну, понятно, спортсмен, значит, будет в ЛДПР. Это я имею в виду в те времена. Так и здесь. Ну, будет человек, хорошо, не будет. Ни популярность не политической фигуры определяет политические последствия. Да? Да, популярность важна, потому что если нет популярности, вообще смысла нет. Но ее недостаточно. Нужно, чтобы те, кто увидели популярное лицо на экране, сказали, да, молодцы, вот смотри, какого человека они себе взяли. После этого оторвали свою, извините, пятую точку от стула и пошли голосовать. А это совершенно не факт. Люди следят за шоу, называемые политические выборы, с большим интересом, но далеко не всегда готовы принять в нем участие. А зачем? Одни говорят, наша партия, имею в виду ЕДЛ, и так выиграет, что мне туда ходить? Другие говорят, наша партия и так проиграет, что мне туда ходить? В результате может получиться так, что почти никто не придет. Так, шестой вопрос. На ваш взгляд, кто-то в России выиграл от ситуации с замедлением интернета? Если да, то в чем выигрыш? Я думаю, что от замедления интернета выиграли те, кто свою рекламу ставили не в интернете, но вряд ли там уж больно большой выигрыш. Да? Вот. Политическая система, если вы об этом, выиграла плохо. Это плохой выигрыш. Если вы выиграли за счет запретов, то в действительности вы сыграли на руку тому, кого вы запрещаете. На первом этапе это даст эффект, а дальше эффект будет отрицательный. И главное, вы ослабите свой авторитет в глазах тех, кто, мучаясь с интернетом, пытается из него хоть что-то вытащить. Да? Поскольку нет политической силы, которая выступает за интернет, ну, серьезной политической силы, да, то сказать, что выиграть на этом оппозиция нельзя, ну, просто некому. Раздраженные интернетом люди, конечно, готовы за кого-то проголосовать, но для этого кого-то надо где-то найти, его сейчас не сильно есть. Да? Так что выигрыш всегда будет, но он будет небольшим. А в условиях, когда у вас фактически олимпийская, да, система кубковая, если вы немножко выиграли, а в целом проиграли, то совершенно неважно, выигрывали вы это немножко в начале или нет. В конце концов вы проиграли. Да, поэтому интернет замедляется не для того, чтобы кто-то выиграл. Интернет замедляется для того, чтобы кому надо, не проиграл. Правда, он и так не проиграет, но, к сожалению, большинство чиновников это не понимает. Россия живет в системе административного восторга. Мы всегда должны дать президенту больше, чем было раньше. Перевыполнение политического плана – это советский фетиш, от которого мы не избавились. Опасный фетиш, вредный фетиш, но фетиш. Да? Вполне можно выиграть выборы, получив 51% голосов. Но если так сделать, то отдельный чиновник же опять… его административный восторг пострадает, значит, надо сделать 91%. Зачем это делать? С тобой смеяться будут, ты собственный авторитет потеряешь. Люди, которые голосовали, будут друг другу подходить и спрашивать, ты точно за это голосовал? Нет, и я нет. Как ты думаешь, откуда тогда 91%? И появляется ответ. Мы же страна привычных ответов. Нам привычно мухлёж на выборах, которого может и не быть. Да, но мы его ждем. И как раз на выборах лучше бы выиграть не так много, но более доказательно. Это для системы в целом гораздо лучше. Теперь интересный вопрос.
Напоминают ли какие-нибудь политические и экономические тенденции 26-го года события 16-го и 90-го? Или, может быть, события 41-го года? Ну, давайте последовательно. И 16-е и 90-е напоминают очень сильно, в том смысле, что благодушие. В 16-м году никому в голову не приходило, что царя свергнут. В 90-м году опросы показывали, что уход КПСС от власти наименее вероятный из возможных вариантов развития событий. Это американский опрос. Потом американцы нам показывали, хохотали. Да? Вот это вот благодушие, мы всех победили, нас победить нельзя, выстроено в основе, на простом тезисе, а нас некому побеждать, их просто нету. Да? Это очень опасная штука. Она ведет к деградации, в первую очередь, экономической системы, но потом и политической. Ее надо избегать всеми возможными средствами. Благодушие для власти – это яд. Что касается 41-го, я, к сожалению, многократно говорил, что заговора генералов не было, потому что если бы он был, немцы дошли до Владивостока. А? Никакого заговора не было. Поймите, наши генералы, если заговор состоит в чем? Они договорились и сдали войну. А за какой черт Гитлеру с ними после этого договариваться? Они же уже сдали. Ну а авторы теории заговоры остановиться не могут, им так интереснее. Прекрасно. Да? В 41-м-то как раз все понимали, что все очень сложно. Причем понимали еще до начала военных действий. Просто выбора не было. Да? Генералитет, можно считать заговором генералов то, что они в школу не ходили в детстве. Это как раз заговор очень серьезный. То есть нас в 41-м году губила некомпетентность, а не предательство. Полная неспособность использовать современные методы войны в силу абсолютной безграмотности рядового состава, потому что сами люди из деревни, которые читать, писать научились уже хорошо, далеко не все, и одновременно отсутствие стратегического мышления у командного состава, потому что значительная часть генералов 41-го года в 38-м были капитанами. Какое там команда? Да, тот же Павлов, которого стреляли, который, в общем, мало в чем был виноват, он же погиб из-за чего? Из-за того, что ничего, кроме собственного личного героизма, он предложить не мог, он не знал, что делать. А с одной стороны. А с другой стороны, он не мог управлять войсками, просто потому что компетенции его штаба не хватало для этого. Да? Потому что радиоаппаратуру Красной Армии не освоила к 41-му году. Это что, предательство? Это заговор? Да нет, это глупость. Заговор – это так хорошо по сравнению с глупостью. Это такое счастье. Да, это радоваться надо, если есть осознанный заговор, его можно ликвидировать в течение короткого времени. А вот дурость человеческую как ты ликвидируешь? А? Ну, не знал Павлов радиодело. В результате командующий фронтом на второй день уже не знал, где у него какая армия находится, и вообще есть ли они, эти армии. А у него в округе войск было больше, чем во всей Германии. Какое тут предательство? Зачем оно нужно? Да? Нужно было учить молодежь на много лет раньше начинать. Тогда бы гитлеровцы до Минска бы не дошли. Но получилось вот так. Тогда предателями можно считать Крупскую, Бубнова, Луначарского, то есть те, кто руководил советским образованием в первые годы советской власти и примерно до 29-го года. Их можно считать предателями с точки зрения Сталина, да? Но это генералы здесь ни при чем. То, что командующие армиями не всегда справлялись с компасом, это не заговор. Это гораздо хуже. У нас во время Финской войны части терялись в лесу, потому что вчерашние лейтенанты, ставшие полковниками, управлять частями еще не успели научиться, их только назначили. Их даже винить нельзя. Да? Но это не заговор, к сожалению. Что если бы это был заговор, то примерно к середине 42-го мы бы двигались от Берлина на запад. Но, к сожалению,
к 1942-му немцы двигались по Ростовской степи. Потому что уровень подготовки войск остался прежним. Какой же тут заговор? Я уж не говорю о том, что военные училища в бой бросили. То есть те, кого хоть нормально уже учили, да, те, кто поступил в учебные заведения в 30-е, их всех там в поле и оставили. В 41-м и в начале 42-го. Это можно считать заговором, да. Но дурость человеческая – это вершина любого заговора. Вот что жаль. А если речь идет о заговоре высших чиновников и заговоре генералов как такой эвфемизм, теоретически он возможен, потому что значительная часть высших чиновников Российской Федерации – западники, но практически не сильно кому нужен. Да? Они уже западники, что с ними договариваться? Кого и кому они будут продавать? Сами себя, сами себе? Лучше их оставить на месте, пусть они сидят и нефть качают. Пусть Америку с Европой сырьем обеспечивают. Мы радоваться должны, что европейцы не хотят покупать наше сырье. Что хотя бы они из вредности к нам делают то, что для нас разумно. Да? Да, я понимаю, что сейчас, вот в ближайшие дни, выходил целый ряд публикаций на тему о том, что Путина свергнет его собственное окружение. А им это зачем? Новый лидер придет своим окружением. И старое окружение, скорее всего, радости от этого просто не успеет пережить. Поэтому, понимаете, это как заговором генералов. Если генералы собирались отступать до Урала, то зачем они Гитлеру? А если не собирались, то в чем заговор? Тут то же самое. То, что государством управляют западники, это факт. Но является ли это результатом заговора? Но ситуация напряженная, очень напряженная. Причем правильность...

Решали, спасибо им, не было бы их, все вообще в песок бы рассыпалось. Да? Но сейчас это должно делаться как-то иначе. Понимаете? А параллели есть, да. Благодушие – самая страшная вещь. То есть любой чиновник исходит из того, что ему ничего делать не надо, потому что он все уже сделал. А быдло, которое снизу что-то там пищит и требует, должно сидеть тихо и выполнять указания. Как тут другой крупный чиновник сказал, мы страна государства, а поэтому все должны служить государству. Идея красивая, только очень часто она понимается так, что раз мы страна государства, а я чиновник государственный, то вы мне все должны. Беда в этом. Уровень культуры чиновников оставляет желать, да? И они понимают политическую систему, как им удобно. Вот как не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Да? Чтобы они поумнели, поколения должны пойти. А я не уверен, что у России есть столько времени. Вопрос очень сложный, и я надеюсь в своем факультативе немножко его осветить. Да, факультатив будет касаться как раз 2017 года. Вот. Но в действительности даже в рамках факультатива полностью его осветить нельзя. Это слишком сложный вопрос. И самый главный, наверное, из всех вопросов, которые вы мне задали. Ну, попробуем что-то рассказать. Кто и для чего затеял конфликт на Ближнем Востоке? Это вопрос не столько сложный, сколько трудный, длинный. Потому что у всех участников истории были свои интересы. Трамп хотел победы. Не получив победу в Гренландии, ну, он и не мог ее получить. Но не оставил еще Гренландию. Надо лет 100 подождать. Он ищет другую победу. У Трампа огромный долг в авторитете. Да? То есть он постоянно действует так. Ну, пока не получил, следующее получится еще лучше. Да? Но в такой ситуации накапливается долг. Нужна однозначная победа, которая была бы не вопросом для окружающих. И вот он пошел в Иран. Логика проста. Иран, очевидно, слабее в военном отношении. Иран многие годы находится под санкциями. Больших потенциалов военных у него не должно быть. Народ ненавидит власть. Вот этот последний тезис, он меня всегда умиляет. Да? А почему вы решили, что народ ненавидит власть? Вы народ спросили? В Иране не так легко провести социологические исследования. Да? И поэтому была принята дурацкая тактика. Даже не дурацкая стратегия, а дурацкая тактика. Убиваем двух человек. Новые, пришедшие на их место, поймут, что они следующие в списке на смерть. И поэтому быстро договорятся с Америкой и будут играть по американским правилам. Ну, во-первых, для иранца гибель от врага – это путь в рай. Да? Во-вторых, убили они главу КСИР и главу режима. В результате вместо старого главы КСИР пришел человек, если предыдущий, убитый, считал, что нужно договориться по ядерному оружию и не производить его, то новый начальник всех сказал, ну, посмотрите, чем кончилось. Я за то, чтобы Иран имел свое ядерное оружие. А что касается лидера революции, то понятно, что поскольку избран сын покойного, то сама жизнь не позволит ему помириться с американцами. Помириться, значит, признать право американцев убить его собственного отца. После этого ему не то, что руку никто не подаст. С ним по одной улице ходить никто не будет. Да? А надежда на то, что города, где действительно относительные западнические настроения, сводящиеся к тому, что под поражу хорошо все-таки шортики, а не длинная юбка, да? Вот на этом мятеж против власти не выстоит. Тем более в Иране, где деревня – это подавляющее большинство. Где деревня определяет вкусы общества. И так не было только один раз. Во времена династии Пехлеви. Да? Больше никогда. При Пехлеви, да. Пехлеви там водили моду, водили стиль жизни. И вся страна, не вся страна, а все крупные города шли за ней. Деревня же просто факт существования Пехлеви пропустила. Это не интересует, у них другая жизнь.

0: да? И поэтому там вляпался по полной программе. Но у него были цели. Победить Иран, таким образом поднять свой авторитет. Теперь у него цель выйти из Ирана так, чтобы хотя бы не потерять авторитет. Там постоянно находится в зоне опасности импичмента. Тем более сейчас вопрос ставится так, что, возможно, медицинская комиссия. Уже два крупных американских деятеля заявили о ее необходимости. Оба Нобелевские лауреаты по экономике. Да? То есть у Трампа нет зоны маневра. Он должен каким-то образом, любой ценой уговорить иранцев согласиться с тем, что он их победил. Иначе промежуточные выборы он не выиграет. А дальше импичмент. Конечно, есть счастье для Трампа покушение. Не удивлюсь, если он его сам организовал. Которое, конечно же, белую бедноту должны объединить вокруг Трампа. Но любая хохма, как говорят в Одессе, хорошо работает один раз. Это третье покушение. Уже хохма не пойдет. Да? А если Трамп проиграет промежуточные выборы, его уже нет. Он его и так нет, потому что у него 2 года осталось. А тут будет очень плохо. Второй игрок – это Израиль. Почему в прошлом протрампийские консерваторы американские обвиняют Трампа в том, что он не интересы США, интересы Израиля осуществляет? Потому что Израиль очень четко формулирует свои интересы в ходе этого кризиса. Пока Трамп с Ираном борется, и Ирану, и Трампу есть чем заняться, мы разберемся с сирийцами, мы разберемся с Хезболлой, со всеми теми силами, которые нас слабее, которые мы победим, но которые мы не побеждали, потому что боялись сдвинуть лавину. Мы начнем воевать с Хезболлой, Хезболла позовет иранцев, и после этого у нас тут будут проблемы. В лучшем случае. Да? А сейчас нет. Сейчас Ирана не до нас. Вот мы быстренько исполним свои задачи. Эта позиция более жизнеспособна, чем у Трампа. И поэтому у многих появляется мысль. Ну вот, если его позиция ближе к реальности, то, может, ради этой позиции все и затевалось? Но, по крайней мере, это разумно, такое предположение. Да? И поэтому те в Америке консерваторы, которые, мягко говоря, антисемиты, они, естественно, от Трампа отшатнулись, а там почти ничего и не осталось. Да? Европа в целом большой роли не играет, у нее просто ресурса нет. Пана Атамана нет золотого запаса, Европа вся на Украине. Есть англичане, которые Иран знают как облупленных, которые всегда влияли на иранскую ситуацию. Если бы не конец 70-х, когда Хомейни просто вырезал всех в светской власти, а институты светской власти были всегда. Они работали, был президент, было правительство, генеральный штаб, там, Министерство безопасности. Айталла все это подчинил себе. И левых советских, и правых британских просто вырезали. Причем вырезали очень жестко. Там от некоторых рука какая-нибудь, кисть руки осталась, от кого-то еще что-нибудь там. То есть там это не были расстрелы, просто сжигали нахрен. Да? И ничего этого не осталось. Ни левой партии, ни правого правительства, все это ушло в небытие. В сегодняшнем Иране всех этих сил уже нет. Да? И поэтому надеяться на какую-то там игру англичанам трудно, но они единственная страна в мире, которая знает, как играть в Иране. Они хотя бы это делали. Кроме них этого не делал никто. Поэтому чисто английский след здесь может быть. Но англичанам не нужно слишком активничать. У них есть американцы, как и израильтян. Но израильтянам придется с Хезболлой разбираться, либо Хезболла будет с ними разбираться. А англичане вообще физически могут не присутствовать в Иране и спокойно решать свои задачи. Поэтому английский фактор, его нужно еще изучать. Надо посмотреть. Англичане работают через американцев, поэтому очень трудно отделить английское влияние и американское. Да, тем более сегодня, когда американское влияние носит такой деструктивный и малоэффективный характер. Да? Насколько английский всадник может остановить американского носорога, это большой вопрос. Носорог разогнался, и хотя всадник до сих пор сидит у него на спине, я боюсь, управлять носорогом уже сложно. Там слишком близко к пропасти поражения, чтобы им вообще мог кто-то управлять. Он сейчас в ужасе, он сейчас в стрессе. Он вообще человек стрессовый. Какие силы стоят за Ираном? Какие страны ему помогают? И можно ли говорить о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана? Нет, о влиянии британской поддержки на стратегию Ирана говорить нельзя. Британия не поддерживает Иран и никого. Британия поддерживает Британию. У них вполне забот хватает своих. Да, поэтому они готовы использовать иранскую карту, но использовать ее сейчас очень трудно. Спасибо товарищу Трампу, да, и спасибо предыдущим американским администрациям. Сытых прозападных группировок в Иране мало. В стране, которая находилась под санкциями, чем беднее живут люди, тем ближе они к идеологическому клише религиозного характера. Да, и поэтому поиграть с иранскими интеллигентами не получится за неимением последних. Да? Что касается, в принципе, английской роли, то она, конечно, велика. Но эта роль не за Иран и не против Ирана, а поддерживает Иран, строго говоря, китайцы, индусы, пакистанцы. Поэтому индусы, пакистанцы и китайцы в огромной ненависти друг к другу. Но Иран они поддерживают, причем по очень простой причине. Они понимают, что их уничтожат, Иран уничтожат, за них возьмутся. Да? Никакого там особо хулиганистого Пакистана никто не потерпит. Да и с Индией станут разбираться, потому что связка Индия-Англия, она существует, она очень сильна. Но эта связка не устраивает ни американцев, ни континентальных европейцев. Но там еще надо важно посмотреть, кто с кем будет играть. Потому что в действительности ведь английская разведка и английская власть опирается в Индии, да, на крупный бизнес, не на политическую систему. Чего-то, значит, он закончится. На королевскую семью в том числе опирается, в свою очередь, индийское влияние, китайское влияние в Великобритании. А антикоролевские настроения в современной Англии очень сильны. Мы с вами в прошлом году говорили об этом, когда говорили о стальной пчелке, да, которая укусила индийского бизнесмена, и бизнесмен помер. Вот. Поэтому англо-иранский союз, да, теоретически возможен, но Ирану сейчас точно не до этого. Да и англичане напрямую дать что-то Ирану не могут. Они могут повлиять на США. Да? Сейчас в Вашингтоне прислушиваются к тому, что говорят в Виндзоре. Не прислушиваются к тому, что говорят на Даунинг-стрит в Лондоне. Это их не интересует. По поводу нынешнего премьер-министра Великобритании, мне кажется, что у американцев иллюзий нет. А вот что говорят в Виндзоре, им интересно, потому что за Виндзором огромный материальный ресурс. Виндзор – это загородная резиденция британских королей, это я для наших зрителей. Да? И здесь можно поиграть, и здесь британцы могут помочь иранцам, если захотят. А как мне кажется, в сегодняшней ситуации британцев не интересует результат, их интересует процесс. Им не нужна. Ну, то есть, если победа упадет с неба, почему от нее отказываться? Но по большому счету им больше нравится мутить воду. Англия экономически довольно слабая страна. Британская королевская семья, да, могущественная, а Англия слабая страна. И она сильнее, когда у других беспорядки. Если порядок будет восстановлен, то роль Англии снизится. И она маленькая, и не потянет, если американская там или китайская система будут стабильно стоять на ногах, то англичан никто не позовет, они не будут интересны. Да? Вот. Но в принципе для Англии это хороший материал. Они могут с этим поиграть. Но именно для того, чтобы стабильность не настала. Понимаете, задача Британии не в том, чтобы установить стабильность в Иране или вокруг Ирана, а в том, чтобы ее не установить. Вот тут Англия может выиграть многое, а на стабильности она не выиграет. Маловато слишком. Так. Что касается, кто помогает Ирану, еще раз повторюсь, это китайцы, индусы, пакистанцы. Да? Это могут быть афганцы, хотя я не очень понимаю, чем они могут помочь, только что не помешают. Но посмотрим. Все эти силы вполне способны объединиться, потому что американцы всем надоели. Очень сильно. Англичане именно этим от американцев отличаются, что они стараются на авансцену не выходить. А господин Трамп постоянно пытается всем напомнить, что самый главный человек на Земле – это он. Это раздражает. Да, и поэтому влияние союзников Ирана может оказаться большим, чем влияние США, просто потому, что от США все устали. Может ли конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной и среднесрочной перспективе сыграть на руку России? Он уже играет на руку России в среднесрочной перспективе. Американцам не до поставок оружия на Украину. Но это будет преодолено. Обязательно. Европейцы выделят деньги, а их фактически уже выделили. А американцы произведут оружие. И если Орбана больше нет, то этот процесс можно постоянно увеличивать, увеличивать и увеличивать. Сегодня столько поставили, завтра столько. Все кричат о миллиардах, которые выделяют, да, 900, по-моему, миллиардов. Это очень небольшие деньги. Оружие стоит очень дорого. Да, это небольшая флотилия подводных лодок, там некоторое их количество. Оружие дорогое. Поэтому сказать, что завтра с утра на Украину выльется куча оружия, да нет. Значительная часть того, что будет выделено Брюсселем, в Брюсселе и останется. Но что-то, к сожалению, для нас на Украину попадет. И пока идет ситуация в Иране, объем этих попаданий будет не такой большой. В долгосрочной перспективе, в принципе, да, мы можем сыграть роль такого суперпереговорщика, потому что и в Иране, и в Вашингтоне нас будут слушать. Но готовы ли мы на это? По-моему, у нас сейчас задача, как бы нам еще денег где-то достать дополнительных. Для стратегических игр у нас с игроками проблема. Карты-то розданы, и стол стоит. А вот игроков особо нету. Потому что после Примакова я так не вижу игроков. Может быть, дело в том, что они глубоко скрыты, потому что такая игра не должна быть публичной. Но это оптимистический вариант. Если так, то слава богу. Но боюсь, что и скрывать некого. И, то есть иранский конфликт дает России возможности, но не дает автоматически надежды на то, что мы этими возможностями воспользуемся. О чем свидетельствует визит Карла III и Трампа друг к другу? О том, что Трамп методом научного тыка, а другого метода он не знает, потому что впечатление, что он не учился нигде, никогда и ничему. Это и впечатление, я не могу это утверждать, но вот оно очень крепкое. Ищет долгосрочной власти. Ищет того, кто реально тут управляет, а не того, кто каждые 4 года назначает, чтобы через 4 года пинками выгнать обратно. И в этом смысле, конечно же, не Картейти, который болен, которому, честно говоря, не до политики, а институт британской монархии очень увлекает господина Трампа, тем более, что господин Трамп еще и искренне верит в могущество монархии. Ну, это бывает с республиканцами. Именно люди, выросшие в республиканской традиции, в душе глубокой, очень монархичны. Да? Но главное, что и Трамп, и Карл Третий, они же представители определенных кругов, британских и американских. А вот эти круги, они долгосрочные, им интересно договариваться. Но им нужно не просто договориться. О чем они договариваются? Закончим войну в Иране и... Там, или закончим войну на Украине и... Они же договариваться должны на длительность. Да? Мы переформатируем мир, он будет нам более удобен. А кто это предложит? Формат нового мира? Господин Трамп, который в своей жизни этой странички прочитал? Или известный огородник Карл Винзер, который, кроме выращивания новых видов сельскохозяйственной продукции, в истории человечества ничем не отразился? Это же не могут делать просто советники. Да, здесь уже такой уровень приближения к центру власти, что ты мне там напиши, сейчас будем реализовывать. Так не работает. Это работает так в правительстве британском или в американском конгрессе. А те, кто реально принимают решения, они не собирают резную бумагу, чтобы потом ее прочитать, принять на этом основании какое-то решение и считать, что они выполнили задачу. Да? Все гораздо сложнее, тоньше и требует гораздо больших усилий. Ну, я думаю, договариваться-то будет нынешний принц Уэльский и не с Трампом. Договориться можно, потому что те люди, которые контролируют американскую экономику, по большому счету довольно близки тем, кто живет в Виндзорском замке. Это более сложная тема, но ее либо надо отдельно читать, ее в рамках вопрос-ответ описать невозможно. Но это очень важный показатель. То, что Карл III прилетел в США, причем в качестве короля, а не в качестве частного лица. Да, в качестве частного лица, по-моему, в США уже бывал. Это показатель того, что люди, принимающие решения, решили договариваться напрямую, устав от дураков в своих правительствах и понимая, что еще немного договориться, может быть, окажется не с кем. Это некая эпоха, если хотите. Так, четыре центра мира, да. Кто с кем в союзе? Китайцы с нами, но это союз вынужденный. Да? Потому что мы обладаем тем, чем не обладает Китай, Китай обладает тем, чем обладаем мы. Индусы сложно сказать. Да, они, конечно, с нами вместе, но они понимают, что прикупом быть нехорошо, а на роль равной силы они могут пойти только в союзе Китая и Индии, где прикупом уже будем мы. Да? Но. И я вполне допускаю, что индусы сейчас прорабатывают этот вариант, но он пока, по крайней мере, не осуществим. Тем более, что над Индией как раз и витает дух стальной пчелки. То есть вот эти вот супербогатые индийские бизнесмены – это люди, связанные с английским королевским домом. Конечно, это находится в полной несоответствии с высшими кастами Индии, но я напомню, что премьер-министр Индии к высшим кастам не принадлежит, являясь премьер-министром все-таки до сих пор. Да? Вот. Поэтому союз России и США теоретически, конечно, возможен. Но не очень понятно, зачем он США и зачем он России. Что, собственно, нам даст Америка? Оружия у нас своего хватает. Денег. Но когда американцы дают денег, потом главное быстрее убежать. Пока не видна стратегическая сторона, но при этом видно жесточайшее русофобство средних слоев американской элиты, которым нельзя продемонстрировать Трампа, обнимающегося с Путиным. Это конец для Трампа и, скорее всего, конец для вот нынешнего американского режима. Поэтому, может, скорее всего, будет американо-индийский союз, он уже явно намечивается, но он намечался до прихода Трампа. Если бы Трамп не победил на выборах, союз уже давно функционировал. Да? Все было готово к этому. И российско-китайский союз, который является несколькой условностью. Да, русские нужны китайцам, потому что у нас оружие больше, чем у китайцев. Но сами по себе они китайцам не нужны, потому что китайцы не верят, и не только китайцы. Очень у нас народ любит повышать личное благосостояние за счет государственных контрактов. А это бьет по имиджу власти. Да? Как можно договариваться с теми, кто никак не может железную дорогу построить, потому что ее уже опять куда-то она делась. Вроде строили-строили, а ее опять нет. Да? То же самое ситуация на Украине. Мы воюем на Украине дольше, чем воевали, когда Украина была оккупирована Гитлером. Как мы должны китайцам объяснить, зачем мы нужны китайцам? Какая мы великая военная держава, если мы еще не победили? Да, мы великая военная держава, в действительности мы не победили, потому что мы не используем стратегического оружия, но как это объяснить иностранцам? Наш авторитет в этом смысле страдает, так скажем, дипломатично. Если бы мы всерьез воевали с Украиной, наверное, мы бы давно завоевали Украину. Украинцев после этого стало бы значительно меньше, но Украину мы и завоевали. Но мы так не делаем, и поэтому на внешнем контуре, где народ не разбирается в российско-украинских отношениях и ее истории, это воспринимается как наша слабость. И с этим придется мириться. Мы существуем в ситуации, когда с точки зрения третьих стран, которые нам не враги, мы теряем авторитет, потому что мы не во Львове сейчас находимся, а даже не в Харькове. И объяснить иностранцам, националистам, как так получилось, мягко говоря, очень трудно. С кем и против кого, помимо вышеназванных стран, России было бы выгодно образовывать временные союзы в текущей ситуации. Вообще союз выгодно образовывать с любой крупной страной, ну, в смысле, чтобы страна была. Потому что образовать союз со страной, состоящей из одного дома, тоже можно, но смысла в этом никакого. Но союза должна быть цель, особенно для временного. Стратегического союза целью может быть сам союз. А у тактического союза целью должна быть вот некая реальная цель. Мы создали союз для того, чтобы решить задачу, а потом этот союз то ли останется, то ли развалится, как пойдет. А у нас нет целей. Наша главная проблема России – целеполагание, точнее его отсутствие. Мы знаем, чего мы хотим, и мы знаем тактические действия. У нас середины нет. Знание как хотелки, желаю, чтобы вот по стране были сверхсовременные дороги, чтобы у нас была самая крепкая валюта там и так далее. Это, пожалуйста. Знание как тактическое решение, а давайте налоги повысим. Тоже, пожалуйста. А между ними что? Да? Как эти хотелки превратить из хотелок в технологии, в технологические способы принятия решения и осуществления решений? Этого не видно, потому что госпрограммы – это именно хотелки, помноженные на деньги, которые на эти хотелки выделены. А результат-то где? Программы существуют с 2012 года. Сейчас у нас 26-й. Я бы мог многое на эту тему сказать, но жаль вас. Стоит ли России продавать энергоресурсы европейским странам? Для чего вообще мы это делаем? Не стоит. И не только европейским. Да? Вместо того, чтобы продавать ресурсы по заниженным ценам и гордиться тем, что мы все-таки их продали, мы должны были заняться переработкой ресурсов и созданием системы их использования. Пока мы будем заниматься только сырьем, мы всегда будем на задворках. Сырье не занимает большой процент стоимости любого производства. Главное в производстве – труд. Если мы торгуем сырьем, мы всегда будем… Эй, пойди, принеси, пошел вон отсюда. И это не касается только Европы. По Европе важно то, что поскольку они поддерживают Украину, то продавать им энергоносители – это мазохизм. Но, в принципе, лучше лишний раз энергоносители не продавать никому. Мы отдаем некую ценность в обмен на какое-то количество резаной бумаги, которая чаще всего нам еще и не достается. Остается сразу в той стране, где мы эту ценность увидели. Да? Ну, это пересекается с предыдущим вопросом. У нас цель какая? Увеличить энергобаланс КНР? С этой целью мы явно справляемся. Или все-таки получить что-то для России? Я имею в виду не конкретные материальные ценности, я имею в виду некую цель. Мы чего? Для чего мы продаем? Мы продавали сырье в советское время для того, чтобы модернизировать промышленность. В результате сырья продали много, промышленность модернизировать не успели, поскольку слишком масштабно. Советский Союз закончился. Да? Сейчас мы чего? Зачем мы должны продавать сырье? Сырье что-то стоит. Не так много, как нам хотелось бы, но чего-то стоит. А резаная бумага не стоит ничего. Им надо, пусть ищут способ нас заинтересовать, покупать и продавать им сырье. А самим как раз взяться за то, за что взялась в свое время Роснефть. Создавать системы переработки такие, которые делали бы наш конечный продукт более дорогим. Там другая проблема возникает. Если вы продаете не сырье, а готовый продукт, то продать его гораздо труднее. И вот тут наша некомпетентность, с которой я начал наш разговор, нас и догоняет. Да? Мы не умеем торговать продуктами переработки. Потому что нам торговать надо. Мы умеем только занижать цены. И в надежде, что сейчас все сбегутся и по заниженным ценам купят, но почему бы нет? Мы же своим платим деревянными, а на мировом рынке получаем валюте. Поэтому нужно рубль держать дешевым. И тогда у нас, чем, какой бы неэффективной была экономика, она всегда будет рентабельной. Да? Если в этом наша задача, стать бензоколонкой для Европы, то мы на правильном пути. А так ничего этого делать не надо. Перерабатывайте, сами производите пластик, сами производите детали для авиации, сами занимайтесь порошковыми технологиями. Так это делать надо. А потом я говорю еще раз, в результате продать то, что ты сделал, что еще труднее. А зачем? А что думать-то? Мы дорвались до начальников, теперь мы начальники, пусть дураки думают, которых мы обогнали. А мы сейчас как запустим не только в Европу, а в Китай. Мы не так поставляем. Что так же. С неимоверным дисконтом. Но вот сейчас из-за кризиса дисконт снизится, да? Но это тоже не навсегда. Экономической политики нет, потому что цели нет, раз. И второе, экономическая политика в конце требует еще больше компетенции, чем в начале. А у нас и на начало компетенции не хватает. Но если мы это не преодолеем, то мы всего лишь превращаемся в колонию. Да? Да, это будет не колониализм, а неоколониализм, когда формально хозяевами будем мы сами, но работать мы будем в логике и в задаче своих колонизаторов. Поставляем дешевую нефть, дешевый газ, дешевое золото и так далее. И так далее. Я помню, когда в ходе СВО в какой-то момент Запад перестал покупать наше золото. Какие слезы текли. Как же мы теперь жить-то будем? Ребят, меньше долларов будете покупать. У вас останется ваше золото, которое что-то стоит, а доллар будет меньше. Ну и слава богу. А давайте продадим золото за доллары, а потом на эти доллары снова купим золото. А зачем? Украсть вагон спирта, продать, купить ящик водки и напиться. Вот же наша экономическая политика. Да. Когда страна была социалистической, когда никого не интересовала прибыль, когда ее и не было, тогда все это работало. Лучше как-то продать, чем никак. Сейчас-то зачем так делать? Это просто халуйско-лакейская психология. А как же вот барин-то? А барину-то мы не прислали оброк. Побежим, отнесем ему оброк. И как говорил кто-то, то ли Чубайс, то ли Гайдар, моя задача вернуть настоящим хозяевам те ресурсы, которые русские идиоты по невежеству своему считают своими. Там же цивилизация, там же настоящие правила игры, так и надо жить, как на Западе. Поэтому мы будем поддерживать Запад. Сейчас эта схема временно отодвинута, но она не ушла никуда. И через некоторое время она вернется. И снова вот этот халуяж будет продолжаться, и мы будем рапортовать о том, что мы перевыполнили план поставки нефти куда-нибудь. Ура, ура, ура. Цена, да, рентабельность, да, небольшая. Ну, это ж не важно. Главное же процесс, результат, кому он нужен. Так, насколько опасна для нас милитаризация Европы на ее возможности войны против России? Какие военно-политические союзы могут образоваться в Европе в ближайшие годы? В интересах базируется уже почти сложившаяся военная коалиция Великобритании и Франции. Смотрите, давайте по порядку. Вопросов много, в действительности он не один. Да? Милитаризация Европы пока не осуществляется. У Европы ресурсов мало. Это первое. Второе, если милитаризация произойдет и она приведет к войне, то будет еще хуже, потому что европейцы погибать не собираются. Они налоги платят для того, чтобы за них погибали кто-то. Так было в Римской империи, так было в Византии, так и сейчас. Да? Сможет ли Европа воевать против России? Теоретически, да, военная техника у них вполне на мировом уровне. Практически война – это гибель. А гибнуть кто будет? Это что, не немец или француз пойдет умирать? Нет, с зулусами воевать, когда ты на танке, а не с палками, это мы всегда. Это мы первые. А когда придется с кем-то реально воевать, тут полный... Когда кризис накрыл Западную Африку, а? Политические и военные, то французские войска просто не вышли из казарм. Хотя их им для того туда и ставили, чтобы в случае такого кризиса вмешаться. А? Более того, именно для в качестве оплаты вот этой услуги, да, французы покупали золото у западноафриканских стран, а это одна из крупнейших золотоносных провинций, по заниженным ценам. Это такой был ответ. Вот бесплатная военная база, то есть французы не платят, и заведомо дешевое золото в обмен на то, что в случае кризиса Франция наведет порядок. Франция не то, что порядок навела, они из казарм не вышли, не стали ничего делать. Да? Вот я, интересно. И они пока такие везде. Они с африканцами воевать не могут. В армии нет сроду, их никогда не было. У них там воинская повинность есть, а армии нет. Генералов много, с солдатами вечные проблемы. Вот. Какая военная боеспособность? О чем речь? Пока ее нет. Ее можно наработать, но вряд ли ее удастся наработать на парадах и военных учениях. Да? Поэтому здесь большая проблема. Поэтому сегодня пока военный потенциал Европы не очень опасен. Но потенциально, извините за каламбур, да, эта проблема может быть. На каких взаимных интересах базируется коалиция Великобритании и Франции? Да ни на каких. Она базируется на том, что стать фарватером Германии вроде неудобно, они страны-победительницы, и у них есть ядерное оружие, а у Германии его формально нет. Поэтому нужен союз. Британия сильнее на море, очень относительно сильнее, Франция на суше, а вось вдвоем как-нибудь тоже станем большим военным игроком. Но пока, когда речь шла о вводе войск на Украину, речь шла об выиграть, то есть о 6 тысяч солдат. Это вот потенциал англо-французской армии. А базой союза является взаимный интерес отличаться от стенки, то есть взаимный интерес в том, что вместе нас все-таки заметят. По отдельности никто замечать не хочет. Да? И возможность, спекулируя на новой военной структуре, получать свои плюшки у англичан в одной части света, у французов в другой. Но это же все игра, это все работает в самой Европе, потому что европейцы давно с реальностью не встречаются. Для них реальность – это вот парки где-нибудь в той же Африке на слонов смотреть или Латинской Америке. Другой реальности они не знают. Они живут сыто, спокойно и бессмысленно уже несколько десятилетий. Да? Поэтому, когда они говорят «новая армия», предполагается, что деньги возникнут ниоткуда. На эти деньги ниоткуда, опять же, возникнет оружие. И потом вы научитесь воевать. и пойдете устанавливать свои порядки по всему миру. Как минимум, научиться воевать в мирное время невозможно. Как говорил Жуков, невоюющая армия – это бессмысленная бюрократическая организация. Где будут англичане и французы воевать? В зоне интересов США или Китая? Да? Маловероятно. А сейчас вне этой зоны, боюсь, одна Антарктида останется. Китайцы с американцами мир поделят. Ну, индусам еще что-то достанется. И все. Кому нужны Великобритания и Франция? А? По-моему, у британцев сейчас 4 эсминца, это называется флот. Это великая морская держава была. И Англия во многом зарабатывает на морскую, на страховании морских перевозок. А если вдруг застрахованные поймут, что у них 4 эсминца на весь мировой океан, долго эта страховая система выдержит, а без нее британской экономике будет, вежливо говоря, очень плохо. То есть вот эти вот конвульсии, эти вот попытки вырваться, подпрыгнуть, побежать куда-то, они только ослабляют обе страны. Ну, как и у нас. Иногда лучше чего-то не делать, а создавать у противника иллюзию, то, что ты сможешь это делать, чем что-то сделать и показать, что ты не можешь этого делать. Это, к сожалению, ни у нас, ни в Лондоне, ни в Париже мало никто не понимает, или почти никто. Точнее, те, кто понимает, позволяют дуракам извиться в свое удовольствие. Возможно ли скорое окончание конфликта на Украине? Все зависит от того, что называть окончание. Долбануть по Киеву атомной бомбой и снять вопрос о существовании украинцев в принципе? Ну, минут пять. Пойдет на это кто-то? Маловероятно. Победить в военном отношении будет очень трудно. Мы уже который год побеждаем. Проиграть легко, но согласиться ли с этим обществом? Да и в случае победы. Да, мы победили, бумажки подписаны, кто их выполнять будет, кто будет гарантировать это выполнение. А пока ответ на этих вопросов нет, мира не будет. Будет перемирие. Поэтому конфликт будет какое-то время длиться, пока на уровне консенсуса Китая, Индии, России, США, может быть, Великобритании, не появится какая-то формула, которая устроила бы всех. Я этой формулы не вижу, да, потому что, чтобы устроило всех, ну, я не понимаю, что это должно быть. Вот. А без этой формулы эта война будет продолжаться до бесконечности. Даже патроны кончатся, бензин кончится, солдаты кончатся, война будет продолжаться. Потому что, чтобы победить, нужно, во-первых, показать военное превосходство, конкретно, не вообще в целом, а конкретно. А во-вторых, предложить четкую, недвусмысленную систему гарантий. Не для Украины, а для России. Для Украины понятная система гарантий. Включайте нас в НАТО. И активируйте пятую статью Вашингтонского договора, и мы всем козу покажем. То есть вы за нас повоюете. Но пятая статья Вашингтонского договора активируется не автоматически. Это должен быть Совет НАТО принять такое решение. А Совет НАТО воевать за Украину не хочет в принципе. Да? Вот где проблема для них. А что нам что-то гарантирует? Наше вступление в НАТО. Что гарантирует, что украинцы после окончания военных действий не очухаются через пару лет и не начнут атаковать Белгород или еще что-нибудь? Тот же Херсон, который окажется в составе нашего. Да? Что делаем? И опять мы окажемся агрессорами. Потому что понятно, что их выстрелов никто не услышит, а наши услышат все. То есть формула нужна, четкое понимание, что мы, собственно, можем предложить. Перемалывать украинское население на фронте? Хорошая идея, хорошая, но очень долгая. Украинцев все-таки много. Точнее, граждан Украины, потому что из них украинцы, то русские, уже давно понять невозможно. Да? Поэтому это может кончиться в любую минуту, если у сильных мира сего возникнет консенсус и понимание, как, да, по какой формуле мы заканчиваем войну, причем так, чтобы это, в результате применения этой формулы война реально кончилась, а не превратилась, например, в партизанскую. И до тех пор, пока эта формула не будет найдена и признана реально всеми, а не так, как Минск, когда все подписали, никто ничего не делал. Тогда война закончится, а до этого нет. Она будет продолжаться. Спасибо. Да, коллеги, те из вас, кто не удовлетворен моим ответом, такие, наверное, найдутся, я прошу прислать дополнительные вопросы, мне будет очень приятно на них ответить. Я хотел бы вас пригласить на свою новую лекцию «История 1917 года». Казалось бы, об этой истории мы знаем все. Сняты фильмы, написаны книги, существуют специальные даже росписи, кто, где, когда, что делал по дням и часам. Да? Такая биометрия революции. И, казалось бы, говорить уже не о чем. Ну, то есть поговорить всегда есть о чем, мы же люди русские. А осознанно говорить не о чем. Это не так. Потому что если прочитать ключевую работу Ленина «Государство и революция», или прочитать, например, какие-нибудь письма Троцкого, или воспоминания старых большевиков, таких как Шляпников, который в момент октября 17-го был личным связным между Лениным и руководством партии, то выясняется, что, в общем, собирались делать не совсем то, что сделали. Потому что в результате создали военную диктатуру и административное государство, которое, собственно, потом и развивало всю историю советской власти. А хотели не этого, хотели совсем другого. Хотели создать новое общество. Причем даже в одной стране, понимая, что до конца это сделать невозможно, но построить на других экономических принципах, на других социальных принципах. Здесь и сейчас, не потом, не через 40 лет. Новое общество, которое даст новый импульс. Такой вот круговорот, да? Новое на новом и снова. Но почему-то, несмотря на то, что революция победила полностью и не по очкам, а нокаутом, несмотря на то, что, казалось бы, врагов у революции, ну, я имею в виду, в 17-м году еще нет, они возникнут позже, получилось-то как раз восточная деспотия, которой никто строить не собирался. На фоне того, что получилось в начале 20-х, в результате 17-го года, режим Николая II может показаться максимумом демократии. И это не случайность. Вот как так получилось, что хотели одного, сделали другого, вот об этом я хочу поговорить. Почему это важно? Потому что это точка бифуркации. Это точка смены парадигмы, если хотите. Да? То, что закладывалось весь 17-й год, с февраля по декабрь, во многом и определило дальнейшее развитие, пути развития, методы развития и результаты развития России после императорского периода. Все, чем мы живем сейчас, начиналось тогда. Именно тогда определились главные векторы. Именно тогда Россия стала страной чиновников, при том, что задачи стали другие. Более того, что уж там задачи. И реализовывались они по-другому. Демократия, по крайней мере, внутрипартийная, была огромна. И куда все это подевалось? И почему, в конце концов, мы создали административную власть, которая реально, объективно, в конце концов, превратилась в Горбачевщину? Почему система административной власти стала Горбачевщиной, во многом определено именно в этот период, в период 17-го года. Вот ответ на вопрос, почему так получилось, является главным нашим вопросом. Конечно, этот ответ невозможно сформулировать, не сказав, а что, собственно, происходило, но это средство, а не цель. Цель именно в этом. Почему так получилось, что строили одно, а построили другое? И почему построенное неизбежным образом дошло до 91 года? Вот кризис 91 года, он же не случайен, он именно объективное развитие советской системы. А советскую систему закладывали в 17 году. Понять то, что происходило с нами до 2000 года, не поняв того, что происходило с нами с февраля 17-го, невозможно. Вот об этом поговорить, а главное подумать. Я вас призываю вместе со мной. Буду очень рад видеть вас на своей лекции. Спасибо.
1: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
2: Друзья, привет! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, экономист и общественный деятель. Здравствуйте!
3: Ульяна, привет, да, но а всем остальным все-таки здравствуйте, да, друзья и коллеги, соратники, слушатели, зрители и все, кто пришел потроллить все равно. Всем, надеюсь, интересного эфира, и чтобы не случилось, быть добру.
2: Вопрос, тема. Сегодня мы обсудим три главных вопроса, которые волнуют наше население в ближайшие 5 лет, а может быть и 10. Это кто придет к власти, какой социально-экономический курс будет выбран, и вопрос собственности, как он будет решен. И поэтому вопрос. В текущих условиях во власти есть группировки, с которыми можно вести конструктивный диалог? И есть ли сейчас у народа реальные рычаги влияния на принятые решения?
3: Лена, на самом деле...
2: Все не так.
3: Смотрите, на самом, вот, сами вопросы, которые вы задаете, они, с одной стороны, в массовом сознании они как бы витают, присутствуют, безусловно, причем в массовом сознании. Но если вдумываться каждый из этих вопросов, он по-своему полупровокационный и, наверное, не совсем правильный со всех точек зрения. Но тем интереснее будет разбираться. Почему? Потому что... Давай так, Лен. Угу. Значит, у меня очень много и часто происходят беседы не только со своими сверстниками, так скажу аккуратно, но и с теми, кому 15, 20, 25 лет. И я очень хорошо вижу разницу в рассуждениях, подходах и так дальше. То есть вот вы сказали эти вопросы, и вам, у вас ничего не ёкнуло, не зацепило в том, что вы просто прошли по краю провокация, если не
2: да.
3: больше.
2: Да,
3: не да.
2: может быть.
3: Но вот смотрите.
2: Искренний вопрос.
3: Да, вот искренне, не уж и не искренне, но это, вы видите, кто придет к власти, спросили вы. Народ интересует, кто придет к власти. Сам по себе вопрос подразумевает, что этих-то от власти уже отстранили, они еще не знают, а уже... Они еще не знают, а уже молодое поколение считает. С этим все понятно. Кто там дальше будет? Сам по себе постановка вопроса казалась бы странная. Но, с другой стороны, она исторически она как раз не странная. Почему? Потому что кто бы ни был у власти в какой-то период времени, в любой стране, рано или поздно происходят перемены. И вопрос, кто придет к власти, он подразумевает, что будет потом. Что это потом, чем будет это потом отличаться от того, что есть сейчас. Это первый момент. Второй момент, вы сказали, там что-то у нас с субъектами, да, то есть может ли народ повлиять на что-то и зачем-то и так дальше. То есть вот эти вопросы надо как-то каждый отдельно разбирать. Значит, будет ли социализм или коммунизм, или... А у нас... Тогда давай вот да. по очереди разбирать. С чего начнем? С какого вопроса?
2: А вот передел собственности. Вот собственность олигархов, она перейдет по наследству к их детишкам, и тогда через пару поколений все будут считать это нормой. Все забудут, кто кого
3: Ульяна, вот это как вы провокационно относитесь к правящему классу. Это наши олигархи, это наш правящий класс. Давай, ага. давай начнем с этого, да? Он может не нравиться, и когда ты правящему классу в лицо говоришь, а, это у вас теперь все детишкам перейдет. Они все тут думают, а вы чьи детишки? А почему вы наших детишек обижаете? Наши детишки олигарховские детишки, а ваши детишки не олигарховские детишки, что ж вы нас обижаете? Ну, это, конечно, я когда присутствую вот в молодежной аудитории, мне по-своему очень, не то чтобы интересно, но я завожусь. Почему? Потому что такая вот пассионарность, такая непосредственность выражения мыслей и желаний, она отличает, допустим, кому 20 лет в желаниях, от тех, кому там 40, 50, а тем более больше. И вот в этой ситуации давай разбираться. Итак, значит, вопрос, который вы задавали, следующий. Значит, будет ли движение к социализму?
2: Да, социально-экономический курс.
3: Да, понятно. Нет, социально-экономический курс. Это может быть и при коммунизме, и при, и при частной собственности, и все. И в обществе людоедов тоже существует, наверное, тот или иной курс, который можно называть социально-экономическим. Просто там другая социалка, другая экономика. А курс, ну, можно, любой курс будет социально-экономическим. То есть, поэтому вы задали вопрос там, перспективы социализма и всего остального. Значит, из этого вопроса вытекает ваше предположение, что мы сегодня с вами живем не в стране социализма?
2: Нет, конечно.
3: Ага, значит, мы сегодня живем в стране не социализма?
2: Нет.
3: Нет, понятно.
2: Компрадорского капитализма.
3: Понятно, хорошо. Давай, поехали дальше. А когда-то у нас в стране был социализм?
2: Да.
3: Был. А сейчас его нету?
2: Нету.
3: А почему он тогда был, сейчас нету?
2: Потому что к власти пришли те, кто приватизировали государственную
3: так,
2: собственность.
3: То есть произошла, так или иначе, прошла смена власти, своеобразная революция
2: да.
3: произошла. Понятно. А чтобы вернуться к социализму, как это может произойти? Как произойдет опять возврат собственности в общественную? Это как вы себе это видите? Вот. Что произойдет? Вот, типа, появится какой-то субъект управления, да, партия и все остальное, и после этого все частные собственники, олигархи откажутся. Как вы себе видите
2: переход? На мой
3: переход?
2: Взгляд, да. Что...
3: Давайте пофантазируем.
2: Да-да-да, на мой взгляд, сейчас пройдет усугубление ситуации на внешнем поле. Война, мы все больше и больше будем погружаться в эту мировую войну. Там Европу готовят к войне 30-му году. Нам нужно будет больше мобилизовать свою экономику, нам нужно больше будет сил на военный фронт, поэтому у нас естественным образом, когда нужна будет мобилизация, будет поставлен вопрос, что это надо планировать. Получается, нам нужна другая экономика, нам нужно собственность концентрировать в руках государства. То есть вот это... Но мне не хочется, чтобы это было через жертвы, через войну, через нагнетание вот этого вот мирового...
3: Замечательно.
2: Ну вот я это так думаю, что это так и будет.
3: Обожаю такого рода беседы, потому что вот сразу... Хочется много и много рассказывать. Итак,
2: да.
3: Значит, специальная военная операция идет 5-й год.
2: Да.
3: А все 5 лет нам не нужно было заниматься мобилизацией?
2: Я не знаю, чем они там занимались.
3: Что ж так-то вы про всех, про наших и не наших. Ну, так иначе. Я задал вопрос по-другому.
2: Наверное, нужна.
3: Еще раз. Ни я, ни вы не знаем, что они там занимаются. Понятно. Я задал вопрос по-другому.
2: Нужна.
3: Значит, нужна ли бы эта мобилизация все это время?
2: Мне кажется, что да, потому
3: понятно,
2: что да,
3: да.
2: Нужно было.
3: Вот вы как человек, который близкий к партии там, КПРФ, я знаю, что вы, безусловно, там и с флагами и входите, да, замечательно. Помните, когда специальная военная операция началась, весной было внесено несколько предложений законодательных проектов от имени КПРФ и «Справедливой России» в Думу. А о чем они эти были?
2: Какие?
3: Вот, видите.
2: Да.
3: Они думали примерно так же, как и вы, и предложили вернуть хотя бы элементы плановой экономики в Россию. Да? Но вероятно, тоже считали, что раз мобилизация, то необходимо как-то вернуть элементы плановой экономики. Это первое, что они предложили. Второе, что они предложили, это или выйти, или изменить правила вхождения России в ВТО. Иначе без этого невозможно получить возможность обеспечения технического суверенитета и развития технологий в стране. И третье, они предложили перейти на внутреннее ценообразование внутри страны. Почему важно внутреннее образование? Дело в том, что вот оборонзаказы, которые мы сегодня есть, вот мы 5-го года как бы в противостоянии военным, да, а наши оборонные предприятия, оборонные заводы по-прежнему покупают металлы, никель, медь, алюминий, вольфрам по цене, которая устанавливается на Лондонской бирже металлов. От того, что вы ведете плановую экономику, вы не можете планировать... Вы не можете планировать колебания курса никеля на лондонской бирже, на товарной.
2: Угу.
3: То есть переход к плану.

0: центр, то хотя бы дублирующий эмиссионный центр, который будет имитировать соответствующее средство расчета, которое будет обеспечено ресурсами нашей страны. И были проведены некоторые мероприятия и реформы в госрезерве, и даже поменяли руководителя под эту задачу, чтобы обеспечить возможность эмиссии своей валюты, не обязательно рубль, но та, которая позволит за счет вливания в экономику обеспечивать развитие, используя не эмиссию как эмиссию, а печатание денег, как воспользоваться коэффициентами фиатности валюты. Потому что почему вот появилась фраза фиатной валюты? Почему фиатная?
1: Пустые деньги, да?
0: Не пустые, не полностью обеспеченные.
1: Денег больше, чем произведенных товаров.
0: Да, ну давайте откровенно, значит, раньше это, при Ньютоне этот момент занимал фунт стерлингов, и он, в общем-то, ввел теорию, разработал теорию создания фиатной валюты, которая, в общем-то, позволила англичанам стать империей, на которой не сходило солнце. Доллар победил их именно в том, что процент фиатности у доллара был в 2,5 раза выше, чем фунта стерлинга. Но начинали и те, и другие сначала с полноценного обеспечения ресурсом своего номинала. Кстати, когда доллар превратился в мировую валюту, ведь тоже с этого начинали. Начали с того, что каждый доллар был привязан непосредственно к золоту и обеспечению золота. А уже переход к полноценности фиатной произошло тогда, когда сказали, что золота мало, долларов много, больше мы в эту игру не считаем. То есть, ну, была попытка повторить этот ход, как я понимаю, не на золоте, но на полноценном обеспечении. Кстати, если кто-то помнит советские рубли, то там, в общем-то, тоже вопрос обеспечения ставился именно так, чем был обеспечен наш расчетный советский рубль. Ну и это все произошло буквально в течение нескольких месяцев после начала остальной операции. То есть то, о чем мы сейчас вот так темпераментно, молодежно заявили и воспринимается сейчас как даже какая-то глупость, тогда это было выражено в действии правительства, ряда руководителей, и в действии партий, которые, в общем-то, предлагали сделать это сделать, предлагали. Я там участвовал в конференциях по этому поводу, в том числе по возможности создания эмиссионного независимого центра. И тогда нам казалось это не просто правильным, но естественным вариантом мобилизации ресурсов страны для того, чтобы противостоять, нет, не Украине ни в коем случае. Мы понимали, что вызов брошен с обоих сторон более серьезному противнику, который нас сегодня подсадил и на свою валюту, и на свои расчеты, и на свою зависимость нашу сырьевую от них, и на свои технологии. И поэтому, если ты не снимаешь эти зависимости, то эта война, в общем-то, с ними. Причем, кстати, американцы признали, что на территории Украины происходит именно противостояние США и России, но руками украинцев. Это теперь она уже перешла к противостоянию России и Европы, но руками украинцев. Тогда это и президент, и его первые помощники честно признавались в своем интервью, что это когнитивная война. Тот же Кеннеди, кстати, сказал, что да, да, это мы воевали с Россией. Поэтому без этой мобилизации, которая требовала определенных моментов, в общем, сделать было нельзя. Если так, по большому счету, ничего нового. Почему? Потому что, как Советская Россия в свое время выходила из подобного же кризиса, ведь она тоже была включена в такого рода отношения. Это своя независимая валюта, эмиссионный центр, это монополия на внешнюю торговлю, и это внутреннее ценообразование.
1: Так вот они же смогли, получается, все зависит от воли, от политического субъекта, да?
0: Так, значит, да, вот, именно, вот, да. Значит, так. Воля, угу. Политический субъект, значит, не хватает...
1: Чего-то еще?
0: Еще. Не хватает самого главного в этом фазе, не хватает целеполагания, цели. Поэтому, исходя из того, что мы слышали, у кого-то, видимо, в Думе появилась мысль, что у нас в стране поменялось целеполагание. И партия КПРФ и «Справедливая Россия», предположив, что в стране поменялось целеполагание, предложили под это целеполагание воспользоваться проверенными механизмами достижения тех целей, которые декларативно было обозначено. Ответ, который со стороны правительства поступил, что мы этого делать не будем. Ну, так, если коротко. который заключается в том, что нет, целеполагание

0: меняются. А раз не меняются целеполагания, то и инструменты, которые вы предлагаете, не нужны. Под предыдущее целеполагание вполне достаточно предыдущих выбранных инструментов. Если мы остаемся в рыночной экономике, то будем пользоваться теми инструментами, которые были под нее разработаны.
1: Так, конечно. А разве мы выиграем в рыночной экономике в войне? С рыночной экономикой в войне?
0: Подождите.
1: У нас нет войны.
0: Значит, во-первых, у нас нет войны.
1: Да.
0: Там где-то идет операция. Сейчас вообще в мире нигде нет войн, везде идут операции. Вот. Это первое. Второе, значит, я всегда противник того, чтобы лозунгами, девизами и словами уходить от главного, от цели. Вот если за словами не прослеживаются цели, за действиями, значит, тебя пытаются сбить с пути. А что такое путь, вообще говоря? Путь – это движение к цели.
1: К цели.
0: Да. Вот, если нет цели, то это не путь.
1: А что это? Прогулка?
0: Ну, что угодно. Прогулка – это если по дороге где-нибудь, по тропинке бесцельной. А если в проруби, то это тоже другие варианты. Но это тоже движение, какое-никакое. Ну и в данной ситуации отказ от такого рода мероприятий говорит о том, что целеполагание в стране не поменялось. Дальше возникает вопрос. Вот мы снова про цели. А кто вообще ставит цели? Кто вообще имеет право ставить цели?
1: Сейчас. Кто?
0: Кто?
1: Ну, это, конечно, кто-то конкретный.
0: Конкретный. Вот вы сегодня проснулись, допустим, у себя дома, да? Каким образом вы оказались в этой студии сегодня?
1: Я поставила цель.
0: Да. Сознательно вы поставили цель, и вы вот в этом решении вы были субъектом, который принял определенное действие для достижения своей цели. Вы ее исполнили. Понятно, да? Вы могли ее по разным пути дойти. Могли ее ехать на велосипеде, там, на лыжах по асфальту пробежаться. Это разные трудозатраты, но к цели вы двигались. Да? Как говорил известный китайский полководец, что стратегия без тактики – это медленный путь к победе, тактика без стратегии – суета перед поражением. Значит, поэтому, значит, когда вы начинаете говорить, давайте мы сделаем то, вы о чем говорите? Давайте мы применим... Вы предлагаете сделать какое-то мероприятие, не обозначая, а какую цель вы должны этим делом добиться. Дальше, смотри, значит, в том куче разговоров, вопрос, который задал, говорит, а народ может приходить власть? Народ может приходить власть?
1: Если народ. Он консолидирован и представлен в какой-то группировке, например, как большевики, они взяли и получили...
0: Мы понимаем, что народ и большевики, это были очень разные две группировки.
1: Да.
0: Да, понятно. То есть большевики, они называются большевиками, это было самое, что ни на есть меньшинство,
1: да,
0: представленное...
1: Да, но они организованное меньшинство. Так,
0: стоп. Начнем с того, что приход к власти большевиков не обозначал приход к власти к народу, к власти. Потому что народ был представлен эсерами, по большому счету.
1: Ну...
0: А пришли большевики и сказали, нет, это мы народ, а вы такой себе плохой народ, хоть вас и больше. Я утрирую, по большому счету, но тайная партия просто взяла на себя ответственность и наглость говорить от всего народа или плохого народа. Поэтому, когда вы говорите, а народ может взять власть, так тогда давайте определяться. А какой вы имеете в виду, народ сейчас должен определиться, кому взять власти? Потому что народ, который живет в Москве, это один народ.
1: Да.
0: Народ, который живет в деревне где-нибудь под Краснодаром, это другой народ. Народ, который сегодня процветает в Бодайбо, это третий народ. И он очень фрагментирован по интересам и по всем остальным моментам. То есть какой из этих народов должен добиваться... А вообще, что надо народу? Давай так. Народу что надо?
1: Народу?
0: Да.
1: Народу надо, чтобы было дешевое жилье, дешевое образование, возможность создавать семьи, возможность учиться, но это повторяю, чтобы была еда, чтобы была инфраструктура для жизни. Что еще народу надо? Вот на бытовом плане.
0: Короче, я вспоминаю эпизод из фильма «Раба в любви». Значит, там такой толстый режиссер. Поедает после очередной применены, подходит на дерево, пытается охватить, ну, типа физкультуру провести. И сам про себя говорит, значит, худеть хочется, Есть хочется, все хочется. Вот примерно, вот примерно то, как вы обозначили желание народа. То есть, по большому счету, народ хочет максимально дешево потреблять. И в вашей фразе «вам все хочется», но я нигде не услышал, что вы за это готовы заплатить. И чем? Понимаешь? То есть, что фраза «бойся своих желаний», она родилась не случайно. И все, что касается договоров с сатаной, условно говоря, легенды или не легенды, я считаю, что это не легенды, это вопрос простой. Чем ты будешь платить за то, что ты попросил?
1: Ну вот в Советском Союзе же люди жили так. Они
0: стоп,
1: тут...
0: как?
1: Но, ну,
0: как?
1: Более лучше, чем сейчас.
0: Значит,
1: медицина была доступнее.
0: Стоп. Начнем с того, что значит, вы поменяли более лучше, чем сейчас. Неправильно сказали. Ага. Более счастливо, чем сейчас. Вот еще раз. Не лучше, чем сейчас. Счастливее, чем сейчас. Я помню, значит, свое детство. Я был счастлив. У нас была стандартная двухкомнатная квартира. Отец, мать жили в одной комнате в спальне. Мы с братом, наш был зал, по большому счету, одна кухня. Сегодня, в принципе, на всю семью и четырех человек был один шкаф, небольшой. Вопрос штанов не стоял, как сегодня, какие из них сегодня одеть. Штаны были, и слава богу.
1: Доставшиеся от старшего брата.
0: Ну, да. Кстати говоря, тоже стандартная ситуация. Вот. И я помню, допустим, ситуацию, когда надо было очередной раз собирали в школу. Мне, хотя отец был замдиректора завода, и мать была начальником финансового отдела. То есть это сказать, что совсем уж... Мы не относились, наверное, к беднейшим своим населению. Но при этом я... Помню, что в классе шестом, наверное, собирая в школу, в общем-то, отец привозил мне ботинки еще моего деда из деревни, из Клинцов. И, ну что, ну вот, сказать, что это было лучше или хуже, ну, не скажу. Сегодня, наверное, я такую обувь не отдаю даже в приюты, потому что... Но мы не чувствовали в этом ущерба. Почему? Потому что плюс-минус так жила вся страна, а так как не было расслоения, то моменты, связанные со стандартными качествами греховными людьми, там как-то зависть и конкуренция, оно устранялось. Праздники, которых было, на самом деле, не так и мало, там майские, ноябрьские, там новогодние, какие-то еще... Это завалились в какую-то квартиру или даже две квартиры, и там гуляли по полной программе много-много-много семей, которые могли жить в одном подъезде, в одном доме, работали на одном участке. То есть это был совсем другой уровень общения и между собой, принципиально. Я жил в восьмиподъездном доме, пятиэтажном, и, будучи ребенком, класс 5-6, я этому дому на тот момент уже было 10 лет. Половина этого дома можно было открыть одним ключом. Как поставили всем одинаковые замки, за 10 лет только половина замков была поменяна, все остальные открылись одним ключом. И если я забывал ключ, я мог попросить у соседа с нижнего этажа, с верхнего этажа взять ключ и открыть им ключом свою квартиру. Более того, ну, понимаю, что так, наверное, жили не все, было принято ходить за солью, там, условно говоря. Вот я там приходил, допустим, ага, соли нет. Заходил к соседям, там нет никого, открывал своим ключом, брал соль, заходил, солил, все. То есть, когда мы сегодня смотрим фильм «Девчата», когда вот девушка, которая...
1: Я помню, только бутерброд большой.
0: Вот она, она не подумала, в принципе, что она съела чужой батон с чужим вареньем. Об этом идет речь, понимаешь? Тогда, сейчас, наверное, это бы выглядело достаточно странно. Сказать, что мы жили лучше, неправильно, но однозначно мы жили по-другому и более счастливо.
1: Была цель. У Советского Союза была цель целеполагания, они знали, куда шли, а мы сейчас не знаем.
0: Так вот с этого надо начинать. Когда вы начинаете говорить, давайте мы сделаем то-то, а зачем? То есть сейчас вот все критикуют некоторых руководителей за фразу «а зачем?». Нет, ребята, это принципиально важный вопрос. А зачем?
1: А зачем Советский Союз делал то, что он делал?
0: Значит, Советский Союз сделал то, что он делал, по одной простой причине, потому что было целеполагание построить социализм в отдельно взятой стране. Под эту задачу была построена определенная идеология, и к этой цели было настроено все. Экономика, борьба за техническое развитие. И это целый... Вы поймите, те пятилетние планы, которые строились, это был настолько тяжелые, комплексные, между собой переплетающиеся планы. Любой срыв в какой-то цепочке мог привести не до выполнения чего-то другого. Это сложнейший механизм. Госплан, который сейчас многие критикуют, это был невероятно сложный институт управления народным хозяйством. Сегодня, когда кто-то принимает решение, а давайте мы поднимем в стране авиастроение. Давайте поднимем. И кому бы это нам поручить? А давайте мы авиастроение получим Сбербанку. А, скажем, тот этот самый судостроение мы поручим ВТБ. И у них же деньги есть. Вот пускай они строят одни самолеты, другие строят суда. Это очень странно. Они же умеют банком управлять. Потому что почему они умеют банком управлять? Потому что и у них банки хорошо работают. Потому что это эффективные менеджеры, в отличие от тех придурков, которые работают на заводах, и у них нифига не получается строить менеджмент. Они неэффективные менеджеры. А по самым эффективных, да, они нифига не понимают в авиастроении, но зато они умеют правильно управлять. И они поднимут наши самолеты в космос, а корабли опустят на дно Тихого океана. Шутка. Значит, космос не долетят.
1: Корабли? Почему? А летающие корабли?
0: Да.
1: Ладно.
0: Ну ладно.
1: Значит, и подводные ракеты.
0: Значит, итак, вопрос не в том, сколько вы выделили денег. Потому что деньги – это не первое, не второе, даже не третье. Сначала вы делаете генеральную цель. Под генеральную цель вы разрабатываете мероприятия, цель, и под которые выстраиваете под каждую цель. Это ресурс, время и ответственность. То есть, если вы просто сказали, у нас 30 лет не было авиастроения, Сбер, занимайся. Это, если это единственное мероприятие, которое вы приняли, не будет ни Сбера, ни самолетов, условно говоря. Потому что самолетостроение, я рассчитывал в свое время эту цифру, это надо создать дополнительно в стране, не офисного плантона.
1: А еще
0: дополнительно в стране надо создать не менее 10 миллионов рабочих мест. 10 миллионов рабочих мест, чтобы выйти на те объемы, которые мы заявили как целевую постановку выпуска самолетов, которая предусматривает и выпуск в год не менее чем 200-250 самолетов. На 250 самолетов 10 миллионов рабочих мест. Начиная от тех, кто работает на конвейерах сборки серийного самолета, до тех, кто работает в производстве компонентной базы, в образовании, появятся специальные городки, учебные и научные институты, которые у нас давно похоронены, те же самые турбинные лопатки и так дальше, материалы, которые у нас тоже нет, это все учебные и научные институты. 10 миллионов рабочих мест – это не офисный плантон. О чем мы говорим, если сегодня в машиностроении осталось 400 тысяч? Мы должны... грубо говоря, эти 400 тысяч умножить на 20. У нас сегодня на машиностроении людей не хватает. И дальше возникает вопрос. Поручили вы это Сберу? Не получили вы это Сберу? Какие варианты у Сбера организовать создание комплексной программы по выходу на этот объем производства? Да никаких.
1: Ну, без госплана это вообще точно никаких.
0: Здесь, ну, это просто я к тому, что я показываю, чем отличается девиз и лозунг от реальной целевой программы. Ну, так, по большому счету.
1: В реальности делать надо намного больше, чем сказать.
0: Ну. Да, это везде так, да, это, безусловно, это так. Поэтому, когда вот вы задаете этот вопрос, всегда надо начинать целеполагание. Вы говорите, а давайте мы отберем у олигархов активы. Так, чтобы что?
1: Чтобы построить эти самолеты.
0: Угу. Так, стоп.
1: Так, я соединила просто предыдущие.
0: Да. То есть, а что изменится в том, существует или не существует программа по производству этих самолетов? Понимаете, когда вы говорите без промежутков, мы отберем у олигархов активы для того, чтобы появились самолеты, это напоминает фразу из...
1: Робин Гуд.
0: Нет, Робин Гуд там другое было. Напоминает фразу из «Собачьего сердца», я бы отнял бы все и поделил, да? Поделил. То есть вопрос интересуется не в том, чтобы создать самолеты, вопрос в том, чтобы поделить то, что отобрать. И мы, значит, понимая, что совершенно нечестно, активами, которые строила костями и кровью вся страна, сегодня управляют несколько олигархов, да? Вы говорите, мобилизация, мобилизация, мобилизация. По идее, при мобилизации должны концентрироваться ресурсы на достижение той или иной цели. А где у нас, вот, у нас резервы страны стали меньше?
1: Нет.
0: Меньше стали резервы страны.
1: А как вы, же? Ресурс, ну, возможность?
0: Да, да, да, ладно, там фонды, хорошо. Это все остальное, все пропадает, все уменьшается.
1: Ну,
0: нам,
1: вывоз
0: не, капитала, нам бюджет да. не доедает бюджет, нам не хватает расходной, доходной части, чтобы обеспечить расходную часть. Все плохо. Не хватает этой самой концентрации, чтобы обеспечить все наши задачи государственные. И только стоимость олигархов за год выросла без малого на 90 миллиардов долларов США. На 90 миллиардов долларов США за год стали богаче наши основные олигархи.
1: Ну вот.
0: Опа.
1: Как так вышло?
0: С точки зрения мобилизации у кого-то получилось.
1: Да.
0: Ну, так, дальше возникает вопрос. Значит, как это получается? То есть, что у нас с целеполаганием? Что у нас с ресурсами, которые должны быть направлены на это самое полагание? При этом удивительно другое, что объемы производства и ВВП в стране падают, а олигархи, которые владеют нашими активами, они богатеют. В голове не складывается вообще нифига. То есть, почему так-то? Не, и от того, что вы отбираете, вы не находите ответ. Следующий момент. Хорошо, но мы понимаем, что это с точки зрения русского человека, который, в принципе, построен, сознание русского человека построено на фундаменте справедливости. То, что происходит с владением активом страны, которую строили на костях миллионов человек, ну, совершенно несправедливо. Это даже те, кто никогда не видел, что такое медкомбинат.
1: Да я больше скажу, да даже, ладно, справедливо, несправедливо, мне это дело до них нет. Мне важно именно вот с точки зрения страны. Ну, они же ее не развивают. Если бы они ее хотя бы развивали, да, владейте чем-то вам хотите. Так развивайте страну, делайте промышленность, делайте, стройте самолет. Чего они это не делают?
0: А им это не
1: выгодно.
0: Им это не надо.
1: Ну, неэффективно, не да. Вот, ну, с точки зрения, так. Я говорю, даже сколько несправедливости вот это так. волнует, сколько страну, ну...
0: Так.
1: Вот
0: понятно.
1: Это
0: хорошо, поехали дальше. Значит, разбираться с справедливостью и несправедливостью. Да. Почему эти олигархи не развивают страну?
1: Потому что им невыгодно.
0: Ну, вот вы все ответили. То есть они живут в стране компанской коалиции, где невыгодно ее развивать. Ну, невыгодно им развивать.
1: А в Советском Союзе было выгодно. С точки зрения смысла, с точки зрения цели.
0: Хорошо.
1: Значит, нам нужна такая же цель,
0: поехали,
1: как в Советском Союзе.
0: Поехали дальше. Значит. Последняя оценка наших миллиардеров показала, что наш этот первый пул владеет объемом в 700 миллиардов долларов США. Хорошая сумма. Понятно. 700 миллиардов. Много.
1: Ну, я такими категориями не мыслю.
0: Это,
1: но я думаю...
0: это же будет. Сумасшедшие деньги, да, как говорил Райкин в свое время в выступлении. Много ли это мало? И кто является субъектом управления их активами?
1: Ну,
0: или
1: не
0: их активами?
1: Ну, внешнее управление у нас.
0: А как вы это пришли к выводу? Что
1: это вы мне в прошлый раз сказали.
0: А как мы с тобой пришли к этому выводу?
1: Выводятся капиталы из наших стран.
0: Больше,
1: они операторы.
0: Значит, начнем с того, что да, ежегодный вывод капитала из России превышает 100 миллиардов долларов в год. Ежегодный вывод капитала из России. Это первое. Это официальные данные. Некоторые годы у нас были, после начала специальной операции, когда из страны ушло за год более 1 триллиона долларов. За год более 1 триллиона долларов ушло. Это профицит товарный, плюс счет ожидных операций, плюс непосредственно цифры вывода капитала. Триллион за год ушел. Ну, плюс замороженные 300 ярдов.
1: Так, которые... а давайте поставим как раз целью, целеполаганием, вот, чтобы прекратился вывод капитала.
0: Значит, что
1: может ли это быть целью всей нашей страны?
0: Я не договорил, я договорю, но тем не менее, вот тут я вас поймаю за язык. Ага. Давайте мы с вами сделаем что-то. Да?
1: Да.
0: Ну,
1: а
0: вот
1: мы
0: я
1: не
0: и вы.
1: Можем.
0: Значит, чтобы нам с вами что-то сделать, мы должны быть с кем?
1: Субъект.
0: Мы должны быть субъектом управления, а не объектом. А как давно вы из объекта в субъект превратились?
1: Только в голове.
0: Кто вам передал право управления кораблем, когда этот момент произошел? Я пропустил этот момент. Я когда иногда читаю комментарии под материалами, а кто им дал право? А давайте заберем у них. Ну, иди им забери. Иди забери. Ты хочешь кого-то отстранить от управления чем-то и как-то, а, собственно говоря, что ты меня призвал? Иди возьми. И рули, когда если ну, не получается, тогда к чему эти вот смешные детские сопли, что мы не хотим, не пойдем? Они это дело, так скажем, на крови, в том числе, завоевали. Но я о другом. Значит, с 94-го года, нет, 94-го года, по последним данным, из страны ушло материальных ценностей больше, чем пришло обратно, на 4,5 триллиона долларов США. 4,5 триллиона. Много. А наши олигархи стоят 700 миллиардов. Это мало, да? 1/5 часть. А так как... Ну, это сегодняшняя оценка их, 700 миллиардов. А ушло 4,5 триллиона с 94-го года. Вот если, понимая, что доллар терял свои покупательской способности, то на сегодняшний момент сумма того, что выведена в нынешней оценке, превышает 20 триллионов долларов США. То есть 20 триллионов долларов США из страны ушло, а наши олигархи стоят 700 миллиардов, которые вы это дело выводили. То есть мы с тобой приходим к выводу, что не они стали владельцами тех 20 триллионов, которые из страны ушли. То есть они операторы. Они операторы. А владелец и субъект владения нашими природными ресурсами – те, кто и получил эти 20 триллионов долларов США. То есть вопрос не в том, отберете вы право собственности у нынешних управленцев формально стоящих, а вопрос в том, как вы отымете этот актив всё, у тех, кто является...
1: Знаете, ну, какое? Ну. Я поняла. То есть я все время пыталась подумать, а как мы внутри страны можем вот это все это изменить? А я поняла, пока не операторы, а эти владельцы сами там за бугром не кирдыкнутся, ничего не изменится. Так получается? Из всего то, что...
0: Браво. Проблема в том, что они не собираются кирдыкнуться, а когда им родишься, что они кирдыкнутся, они кирдыкают нас. И мы с тобой сейчас это дело чуть ли не наблюдаем в прямом эфире на фронтах. Поэтому я бы, все-таки еще раз, начинал бы с целеполагания. То есть какие цели? Что не получилось у Сталина? Он не переиграл Троцкого в главном теоретическом споре. Значит, и он понимал существование этой проблемы, и именно она не работала. Вся проблема в том, что мало отобрать частную собственность на средства производства у владельца и сделать ее общественной собственностью. Можно отобрать парикмахерскую, можно отобрать даже завод, можно отобрать торговый центр и давать его в аренду. Можно квартиру отобрать? Да, можно. Но проблема в другом. Если ты отбираешь всю частную собственность и превращаешь ее всю в общественную собственность в том или ином виде, то у тебя неизбежно возникает потребность все равно организовать управление этой собственностью. Тебе необходимо организовать управление средствами производства большого, сложного механизма, организма. В этой ситуации частные собственники как бы нет, а управленцы как бы появляются, без них никуда не денешься. И эти управленцы, бюрократы, потихоньку превращаются в таких же, по сути дела, частных собственников, только они неформальные частные собственники. И Троцкий о чем говорил? Что вы можете отобрать, все разделить, поставить во главе, значит, лучших из лучших из народа, и они через 5-10 лет скурвятся, будут такими же козлами, как были те для них частные собственники. И на вопрос, и что же делать в этой ситуации, Троцкий говорил, постоянно, перманентно революция. Перманентная революция, постоянно рубить, вешать, все, чтобы не успевали прижиться. Значит, я утрирую, конечно, эту теорию, она там по-другому чуть описана, более мягкими словами и так дальше, но если коротко так донести в двух словах, примерно так. Значит, по факту, все же понимают, что Хрущев, который пришел после Сталина, это был бы не кто иной, как, в общем-то, неотроцкист и, в общем-то, ревизионист, который, в принципе, запустил программу страны, которая полностью подтвердила предположение Троцкого, которая вырастила советскую элиту, которая не просто стала владеть и управлять всеми активами, а пожелала сделать это владение наследственным, условно говоря. И в своих хотелках просто предала и продала страну за то, чтобы свершилась их мечта. Я, конечно, тоже это утрирую, но факт другой, что-то произошло. Не то, чтобы у Сталина не было наработок программы, которая должна эту была проблему решить. Но именно тогда, когда начали появляться первые наработки того, как это можно сделать, чтобы избежать вот такое, в общем-то, он неожиданно ушел из жизни. По данным, ну, которые, если изучать первоисточники, все приходили к выводу, что в течение года-полутора ближайшего должны были произойти необходимые изменения, которые должны были запустить в рамках эксперимента как раз ту наработанную теорию, которую предлагалось для того, чтобы этого вот избежать такого рода растяжки. Кстати, если быть до конца откровенным, то давайте так. Ведь Сталин как раз и, по сути дела, почему он считался жестким руководителем? Потому что практически у нас не было ни одного серьезного руководителя в стране, который мог бы уверенно сказать, что он пришел на это место руководителя всерьез и надолго. То есть, наверное, за исключением Микояна, наверное, таких сложно назвать. Все остальные постоянно находились под прессом контроля и жесточайшей ответственности за невыполнение тех или иных заданий. Чем сильно отличаются уже от времен распада Советского Союза. Поэтому именно ответственность за тот актив, который тебе как бы в общем-то поручалось, оно, в общем-то, привело к мысли ответственных. А можно мы снизим нашу ответственность за то, что нам поручено от народа? Ну, я так утрирую. Поэтому вопрос отобрать, хорошо, дальше, цель.
1: Я не знаю, вы каждому цель, это не то. Я больше не знаю, какие цели есть.
0: Давай так, значит. Вот
1: я не знаю, вот я сейчас все, я сдаюсь. Я не могу придумать цель. Так неинтересно.
0: Как говорил товарищ с кинотеатром на спине, говорил, ну я так не играю. Нет. Значит, никогда не сдавайся. Мой девиз, и ты его тоже бери на то самое. Значит, ты как раз подошла к моменту, когда не то, что нельзя сдаваться, а как раз подошла к самому интересному. То есть, если ты готова на борьбу, ты хочешь только найти, с кем побороться, за какие цели, то есть ты должна определиться с целью. Не должна цель определиться. И после этого сказать...
1: или государственный?
0: Подожди. Значит, для начала у тебя должна быть личная цель. Личная цель. Потом, чтобы она сбылась, тебе нужны союзники в достижении твоей цели. И желательно вы должны заставить государство исполнять ваши личные цели.
1: Ага.
0: Ну, так я утрирую. А в этот момент у государства уже есть управленцы, которые достигают свои цели, и для этого им нужна тоже. И они хотят заставить исполнять тебя и их цели.
1: Да.
0: Значит, вопрос, вот здесь одно целеполагание, здесь другое целеполагание. Вот компромисс находится между этими двумя точками. Насколько близка эта точка будет к тебе или к ним? Вот за это надо побороться, условно говоря. Поверь, что с точки зрения достижения целей и в советские времена это была очень большая разбежка. Я уже был период, как раз служил в армии, когда была афганская ситуация. Ну, все же помнят, все знают дальше. Ну и что, значит, целеполагание отдельного человека, который под увалом душманским бегал, и целеполагание тех, кто сидел в ЦК. Оно же все-таки в этот момент были
1: вот,
0: разные.
1: Мне интересно. Стоп. Да.
0: Значит, поэтому для того, чтобы устранить эмоциональную окраску, необходимо вот эту шелуху всю тактическую снять. Значит, я говорил, продолжаю говорить, что государство управляется той или иной элитой. Любое государство, та или иная элита. Ну, все говорят, мы не против называть это элитой. Да идите пофиг, как вы ее называете, вы против, а они им по барабану. Они сидят себе в золотых унитазах и думают, они против называть меня элитой. Я сижу на золотом унитазе, а они против. Ну, какие, собственно говоря, у вас основания есть на ваши странные умозаключения? выходите на дырку деревянным этом самом сортире у себя там, они против. Да ладно, да ради бога. Ну вот, что себя тут дразнить? Mm-hmm. Поэтому вопрос в том, что так или иначе, чтобы остаться у власти долго, а желательно навсегда, необходимо, чтобы на то у них власть не претендовала. И чтобы народ в этом плане, ну, плюс-минус вас поддерживал. Для этого надо народ обеспечить необходимым уровнем хлеба и зрелищ, которые должны каждый день повышаться. То есть, повышая уровень жизни населения, ты обеспечиваешь легальность своего правления. Понижая уровень жизни населения, ты снижаешь легитимность своего правления. И понижая его до критического уровня, нищету и народных масс, ты можешь довести ситуацию до революционной. Понятно. Ну, это классика марксизма-ленинизма. Ясно. Тогда, значит, кто бы ни пришел к власти. Кстати, напоминаю, как сносили Советский Союз. Одним из основных мероприятий, которое привело к возбуханию народа, это было обеспечение, рукотворное обеспечение масштабного повсеместного дефицита даже в мелочах. От зубной пасты и мыла и кончая всем остальным. Я это все проходил. Я стоял в очередях за мылом, за турецким, за чаем, за турецким. Будем пить чай. Я помню эту рекламу. Это одна из первых реклам, которая вообще появилась на телевизоре. Сидит плохо говорящая тюрчанка на Первом канале и рекламирует турецкий чай. Будем пить чай. И так вот, и все такое. Вот, с тех пор как бы такая вот поговорка даже шла. Чай будешь? И что такое? То есть это было не случайно, это было сознательное проведение спецоперации, которая обеспечивала резкое снижение уровня жизни населения страны, которая должна была фрагментировать нас по интересам, а фрагментированная страна, она распадается очень быстро, что мы с вами и наблюдали. То есть это технология. Ее могли еще больше поделить, по большому счету, просто по тем причинам они решили этого не делать. Таким образом, какие бы вы цели перед собой не ставили, как управляющие, вот скажем, а я хочу быть элитой, и теперь я хочу сидеть на золотом унитазе. Но для этого народ должен согласиться с тем, что золотой унитаз – это мой. Вы же как мне сказали в нашей беседе? Вы сказали следующую интересную фразу. Какая разница, что они там уже наворовали? Ну, хрен бы с ними, главное, чтобы они думали о стране. То есть неоднозначная мысль. То есть, если мы поменяем места, и вы сядете на золотой унитаз, скажут, ну он же не просто сидит, он же не просто сидит на унитазе на золотом, он думает о стране, и тогда пускай сидит дальше.
1: Нет, вот тут критерий. Нет, критерий думать о стране, это туда входит не воровать вообще.
0: Да.
1: Да.
0: Это все меняет. Это все меняет. Тогда зачем думать о стране? Это если после этого нельзя будет им воровать, а да, тогда как они жить собираются? Значит, я, конечно, утрирую, я про другое сейчас. Вопрос в том, какие бы вы цели перед собой не ставили, о стране, об унитазе, что там еще, вы не можете к ним двигаться, если вы допустите долгосрочное снижение уровня жизни населения. Вы не успеете ничего сделать, вас население попросит освободить унитаз. Я условно говорю.
1: Да.
0: Или трон. Ну, как кому повезет. Значит, дальше возникает вопрос. То есть народу, по большому счету, от правителей, надо только постоянное, ежедневное увеличение уровня жизни. Так,
1: да, я же говорю, что вот это вот все.
0: Какую бы вы цель ни ставили перед собой, она должна предусматривать строчку о том, что благосостояние народа должно расти.
1: Да.
0: Понятно. Итак, в целевой установке, которую мы с вами обозначили, мы говорим о том, что мы должны добиться целеполагания постоянного роста благонаселения, благосостояния народов России. Да?
1: Да.
0: Да, хорошо. Поехали дальше рассуждать. А источник повышения благосостояния народа России – это что? Что будем делить между народами России? Первая мысль – поделить все, что украли олигархи, понятно. Честно говоря, простой дележ ресурсов 600 миллиардов при текущих расходах и всего остального народ
1: проезд,
0: да, так скажем, примерно за полгода. И что? Значит, поэтому несколько... Как? Что? Вы неправильно считаете? Если мы 600 миллиардов поделим на 200 миллионов, это ж такие сумасшедшие деньги. Какие полгода? Мы год гулять будем. Прямо вспоминаю фильм «Ширли Мырли», когда они продали алмаз и поехали все отдыхать всей страны на Мальдивы, условно говоря. Да? Вот примерно такая ситуация. Ну, хорошо, год. Ну, полтора. Какая разница? Потом-то что? Поэтому, когда вы говорите о том, что одним из целеполагания вы должны получить рост благосостояния, вы должны в этой цели обозначить источники обеспечения достижения этой цели. Все понятно. Как нынешняя компрадорская, в общем-то, внешняя среда заставила согласиться с тем, что они легально разворовывают страну нашу? Как она обеспечила. Вот у нас вывозят по 100 ярдов каждый год.
1: А мы не против.
0: А мы совершенно не против. Никто нигде не ходит по этим самым, по улицам с флагами. Перестаньте грабить страну. Более того, если у вас торговый профит уменьшится, у вас может рубль упасть и тем самым обесценить...
1: По потребляторствам, вот. Легимитализировали.
0: Так, теперь вы впадаете в другую, значит, крайность потреблятельства. Нет, просто у вас уменьшится уровень потребления. Ну, зачем? Поэтому поехали дальше рассуждать. Таким образом, надо смотреть, а что в любой стране является источником повышения уровня благосостояния. Значит, смотрим на Китай, который был очень нищей страной. Какого фига средний уровень жизни китайца сегодня превышает российский и доходы? Чего?
1: Производят они?
0: Они производят добавленную стоимость, которую в том числе распределяют между собой. И объем производства добавленной стоимости сегодня настолько вырос, что они дальше развиваются, и уровень доходов от производства добавленной стоимости позволяет повышать уровень жизни населения. То есть возвращаемся к очень простой схеме. Уровень жизни населения на территории первоначально зависит от двух составляющих. Это природная рента, которая повезло иметь на этой территории страны, и добавленная стоимость, которая создается на этой территории страны. В зависимости от справедливости распределения добавленной стоимости и природной ренты, вы можете увеличивать или уменьшать коэффициент расслоения населения. Чем коэффициент расслоения меньше, тем даже при меньшем уровне жизни населения жадность, ревность и другие пороки, они менее заметны. Почему? Потому что, когда слишком большой уровень населения, расслоения, то даже если вы живете в целом неплохо, ездите на своей Ладе Гранте, но проезжающий мимо по тротуару Майбах вас серьезно задевает морально. Почему вы ездите по дороге и должны стоять на красном свете? Кто-то едет на Майбахе по тротуару. Это вас раздражает. Вы чувствуете несправедливость некоторую. И даже если вы живете лучше, чем в Тунисе, вы чувствуете себя несчастным человеком. Почему? Рядом, потому что рядом проехал счастливый, условно говоря. Но так вот, по большому счету. Поэтому природная рента, добавленная стоимость, справедливое распределение. Это если очень просто. Одна проблема. Значит, предположим, вы говорите, у нас столько природной ренты, вот реально, как у дурака самого настоящего, махорки ненастоящие. Поэтому мы можем все купить, как нам говорили некоторые наши управленцы. Вот за эту природную ренту мы купим все. Майбахи, Лады Гранты, тротуары, бордюры, все купим. Одна проблема. В момент, когда у вас в этой ситуации вы живете за счет природной ренты, у вас свое производство добавленной стоимости резко уменьшается. И в какой-то момент оказывается, что вы технологически не способны самостоятельно добывать свою природную ренту, чтобы отгрузить ее тем, кто вам за нее даст уровень жизни, определенно обеспечит. И в этой ситуации, когда вы потеряли свою техническую независимость, вам говорят, мы готовы дальше вас кормить за природную ренту, но мы не можем ее взять, вы должны у нас купить наши технологии, иначе мы не сможем вас грабить дальше. И вы не сможете дальше уровень жизни никак поддерживать. То есть на протяжении 30 лет разграбление сверх всякой меры ресурсов России, определенный кусок этой ренты оставался здесь, на то, чтобы постепенно, ежегодно, чуток, по чуть-чуть добавлять уровень благосостояния людей, чтобы обеспечивать видимую или невидимую легитимность тех, кто находится во главе страны и во главе управления нашими активами. Это очевидные вещи. Особенно они были очевидны в начале 2000-х годов, когда вот сейчас идет специальная военная операция, а также перекрыт Ормузский пролив, да? И нефть, Brent, достигает то 90 долларов, то 100 долларов, то снова до 80 падает. А никаких войн в начале 2000-х годов не было, а нефть достигала 120 долларов за баррель. Как будто случайно. Почему так? Необходимо было сформировать определенный источник внешнему управляющему для того, чтобы успокоить ситуацию в России и обеспечить легитимность происходящего разграбления в стране. Все. Так, поняли это дело. Понятно. Теперь мы говорим, значит, проведя анализ ошибок, которые были допущены в стране, мы говорим, нам необходимо вернуть финансовый суверенитет, нам необходимо вернуть технический суверенитет и, как следствие, политический суверенитет. Понятно. Без вращения этого политический суверенитет невозможен. Ясно. Дальше возникает следующий вопрос. Ну, хорошо. Мы решили. Да, мы хотим. Кто будет это дело платить? Кто будет это дело платить? И в этой ситуации мы волей-неволей приходим к мысли, что, как всегда во всем мире, хоть в Китае, хоть в России, хоть в Америке, за это должен заплатить народ страны в этот период. Все, что было создавалось нашими предками, прадедами, дедами, отцами, мы на 30 лет проели, уничтожили и обесценили. Чтобы снова создать такую страну, необходимо будет пройти такие же лишения, как были раньше. Тогда получается очень неприятная ситуация. То есть вы должны прийти к власти и сказать, что нет, ребята, я пришел к власти, но никакого повышения уровня жизни населения у вас не будет. Будет резкое понижение, потому что мы должны теперь ввести на импортные машины. Будете ездить на наших «Жигулях», которые будут стоить как 4 «Мерседеса». А «Мерседесы» будут стоить как 16 «Мерседесов». Не хотите, ездите на «Вьетнамцы». Так, кстати, в Вьетнаме так и происходит. Именно так Вьетнам поднимает свою автомобильную промышленность.
1: На
0: именно так. 200% таможенная пошлина на ввезенный автомобиль. 200. Или по-вьетнамски. То есть вьетнамский народ оплачивает повышение своего развития технического. По-другому нигде не бывает. Вы скажете, ну не, перестаньте, это вы утрируете, мы не хотим ездить на этих ладогрантах, мы хотим по-прежнему повышения уровня жизни населения, хотим семьи создавать. Мы очень хотим создавать семьи. Мы хотим создавать семьи. Вы серьезно хотите семьи создавать? Это мы хотели создавать. Почему? Потому что для нас в свое время развод это была катастрофа. А современная молодежь, что такое семья? Это я в отношениях. 2 года в отношениях с этим, 2 года в отношениях с этим, или стой там. А у нас вообще хорошая семья, у нас 3 отношения параллельно с этими. Все нормально, большая, так сказать, советская семья. Подождите. Значит, в ситуации, когда отношения меняются, люди, которые прожили в отношениях 5-7 лет, считаются долгожителями в отношениях. В этой ситуации ни один ребенок не вырастает в семье, в которой родился. Это формируется новое понимание, как вообще люди будут жить. И формирование семьи, оно, в принципе, невозможно. То есть сегодня половина молодежи живут в семьях, где воспитывают чужих детей. Это не то, что неплохо или хорошо, но это уже немножко не то. Ну, совершенно не, совсем другие принципы организации и взаимодействия. Я не говорю, что там я не понимаю или понимаю. Что мне об этом говорить? Я бы так не смог. Я понимаю так, что я отвечаю за то, чтобы... После меня дети жили не хуже, чем я живу, условно говоря. И не только, а в целом. А в ситуации, когда, ну, ладно, не получилось, значит, ага, значит, не будем жить вместе, потому что лучше дети не должны быть никаким тормозом. То есть не живется, разошлись, проблема, значит, детям будет только лучше. И так 14 раз, условно говоря. Не критикую, но фраза о том, что мы хотим, чтобы были семьи, все остальное... что будут квартиры, и тогда будет... Вы все равно считаете, что при нынешнем подходе, если у семьи будет квартира, они не разбегутся через 5-7 лет? Совершенно не факт, учитывая подход к этому моменту. Ни одна квартира не остановит. Люди перестали... Что такое общество потребления? Каждому прививается определенный уровень потребления. Уровень потребления не допускает мысли о компромиссе. Совместное проживание – это постоянный, ежедневный компромисс между хотелками 2 членов семьи, а иногда и больше. А когда вас приучили на компромиссы в потребление не идти, то у вас неизбежно возникнет ситуация, когда вы разбежитесь. Вы же бескомпромиссные. Потому что... Причем аргументы будут простые. Я не буду жить с абьюзером, условно говоря. А что значит абьюзером? Ну, потому что он мной там что-то там манипулирует и так дальше. Юпросете. Да, любая семья – это постоянное манипулирование друг другом. Почему? Потому что вы влияете друг на друга. Это единый организм. Вот у меня, допустим, в организме, допустим, есть там условно желудок, там сердце, мозг. И когда я день не ем, мой мозг начинает манипулировать. А не пожать ли тебе это самое? Я ему скажу мозгу, не, подожди, я худею, ты абьюзер какой-то. Я есть не буду еще неделю, потому что мне надо из своих 64-го размера вернуться в 48-й. Да? Ну, так получается.
1: Так и бывает,
0: ну. Кстати, это мой пример. Я с 64-го размера, я до 48-го размера опускался. Когда я уже шнурки не мог завязать самостоятельно, я понял, что с этим надо что-то делать. Кстати, когда мастер спорта был, а потом вдруг привычка есть, то есть что такое гребля на каноэ? Это жесточайший расход энергии. И ты привыкаешь есть ведрами. А когда ты уже спортом не занимаешься, то привычка есть ведрами, она никуда не уходит.
1: Я академической гребля занималась.
0: Ну, вы представляете, сколько надо есть. То есть, поэтому вот здесь проблема возникает в том, что когда вы попытаетесь поменять цели государства, у вас возникает вопрос, а кто за это все заплатит? Как здесь найти тот или иной вариант? Поэтому, как правило, перед перехватом управления делается следующая вещь. Для начала важно, чтобы не вы опустили уровень жизни населения в стране. Важно перехватчику, грамотному, стратегическому перехватчику сделать так, чтобы все грохнуть до перехвата управления. Просто вот до плинтуса. До самого-самого плинтуса бабахнуть. Подтверждение некоторых слов. Трамп. Совершенно верно прав. Лозунги. Значит, сделаем Америку великой. Как мы сделаем? Мы вернем производство добавленной стоимости в Америку. То есть вернем производство в Америку, да? Да. Как вернуть? У нас же дорого все, да? Да. Поэтому мы что делаем? Вводим таможенные пошлины, да? Да. А народ сказал, подождите, мы, конечно, хотим сделать новую Америку снова великой, но ваши пошлины привели к тому, что цены, которые на китайские товары, которые мы привыкли покупать, они резко возросли. Не-не-не-не-не, вы Америку делаете великой отдельно, а китайские цены оставьте отдельно. И все. И суд сказал, что Трампу, ты не прав. Верни обратно пошлины, которые ты взял. И больше никто не хочет в Америку возвращаться со своей промышленной базой. Передумали. Инвесторы переставляли заводы в Америку. Все. Это кто сделал? Народ отказался. Народ отказался терять уровень жизни для того, чтобы Америка в будущем стала великой. Потому что есть хочу здесь и сейчас. Вот это стандарт ситуации. Дальше. Я же наблюдаю, допустим, в некоторых моментах, как работают те или иные ситуации, так, которые имеют госуправление в некоторых моментах. Значит, смена директора. Очень часто директор, который приходит после него, сознательно понимая, что у него срок доказать, что он эффективный, небольшой. И если компания находится не на уровне банкротства, когда дальше падать некуда, первые 3 месяца он просто загоняет показатели в минуса и в подвал. И объясняет это тем, что это последствия предыдущей команды. За эти 3 месяца вырабатывается программа, которая потом показывает некоторую динамику роста. И он показывает динамику роста не к тому, что был у предыдущего директора, а к тому, что он сам первые 3 месяца обвалил. Показывает динамику, которая должна успокоить тех, кто его там назначил. Так, никакого отношения к развитию это не имеет. Но показатели, KPI и так дальше вполне себе рабочая ситуация, которая сегодня в бюрократии работает. То есть, когда вот мы вопрос этого разбираем, все упирается в целеполагание. Какое целеполагание было у этого директора, который так сделал? Развитие завода? Нет. Его была задача обеспечить хорошее мнение о себе как о эффективном менеджере. И для этого он это все делал. Дальше. Значит, 90-е, 2000-е годы. Как повышались по карьерной лестнице эффективные менеджеры? За счет сокращения издержек на тот или иной операционный процесс. Ну, скажем, медкомбинат, условно говоря. И тебе говорят, хорошо, вот при предыдущем управленце бюджет развития цеха был такой. Понятно? Понятно. Надо развиваться дальше, но тратить меньше. Что делает руководитель? Он берет и режет расходы на поддержание, на ремонт, на обслуживание и так дальше. А если ему повезло, он год отработал, он показал повышение показателей, в цеху стало намного хуже. Все на краю катастрофы. Но он пережил этот период. Он показал экономическую эффективность. И он пошел на ступеньку выше. Приходит следующий управленец, тоже хотя желающий попасть по карьерной лестнице выше. Должен? Должен. Он режет еще и эти расходы. А оборудование, которое имеет нормативы обслуживания, не удерживает, ломается, авария, беда. Этот неэффективный. Этого убираем, ставим другого. Тут говорит, ой, до чего вы довели всю эту ситуацию? Все сломано, разломано. Требует огромные бюджеты, с них ворует, и снова цех восстановлен. И начинается процесс снова снижения, повышения эффективности, снижая каждый раз эти самые проценты. Как вот в Норильске несколько лет назад разлив нефти произошел? Экономили, экономили, каждый был все более и более эффективен, пока не привело к неизбежной аварии. Она, в итоге, по факту, и страна, и непосредственно Норильский никель заплатили намного больше, из-за того, что они не занимались текущей работой обслуживания. Но в этот период кто-то проходил по карьерной лестнице вверх, показывая свою эффективность. То есть целеполагания компании и менеджеров, они разные. И в этой ситуации у меня есть подозрение, что и в странах целеполагания управленцев и страны разные. Посмотрите на Европу. Там, что не страна, то явное расхождение целеполагания интересов страны, народа и руководства. Ну, это же очевидная вещь. То есть это не то, что там проблема России. Это совершенно стандартная ситуация для сложившегося уровня управления в мире. Но она настолько очевидна и похожа в разных странах, что волей-неволей начинаешь думать о том, что это все управляется из единого центра. Но это уже конспирология. Сегодня, наверное, мы к ней уже подходить не будем.
1: Ух, как всегда, мощно, дорогие друзья. Я тут поставлю точку. Так и, в общем, всем пока, быть добру. С нами в студии был Владимир Николаевич Баглаев.
0: Я скажу не пока. Я скажу, всегда будь добру.
1: Всегда будь добру.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Я совершенно согласен с тем, что сейчас говорил Лев Евстафьевич о том, что великая победа, победа в Великой Отечественной войне – это не прошлое, это не история, это именно сегодняшний день. Это то, что предельно актуально для сегодняшнего дня. И это не красивый лозунг. Нужно понимать, что та гибридная война, которую Запад ведет сейчас против России, это в сущности своей попытка реванша за поражение в Великой Отечественной войне. Запад сейчас пытается сделать то, что не удалось сделать в 1941-1945 году, переиграть ту историю. Поэтому эта история сейчас предельно актуальна. Когда я говорю «Запад», я ни в коей мере не преувеличиваю это. Мы обычно всегда говорим, что мы воевали с Третьим Рейхом, с Германией, их союзниками и сателлитами. Мы столкнулись тогда со всем Западом в целом. Вот сейчас прозвучало про Банк Англии. Гитлера как орудие убийства Советского Союза взрастил в целом Запад, в первую очередь. Британская империя и Соединенные Штаты Америки. Это другое дело, что благодаря дипломатическому искусству Сталина, благодаря пакту Молотова-Риббентропа, Сталин смог расколоть западный лагерь и вынудил тех, кто взрастил Гитлера для убийства Советского Союза, временно стать союзниками Советского Союза, потому что Сталин сделал Гитлера равноопасным и для Советского Союза, и для Англии, и для Соединенных Штатов. Вот об этом мы как-то забываем. И поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу же после победы и Англия, и Соединенные Штаты оказались нашими врагами. И остаются ими до сих пор. То, что тогда им не удалось нанести Советскому Союзу стратегическое поражение, вот они сейчас это пытаются. Открытым текстом предыдущий президент и говорил, что их цель – стратегическое поражение России. А в Европе

Владимирский, Московский, Белорусский, Минский и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Почему это крайне актуально? Потому что именно сейчас идет битва за ту победу. Только уже не на информационном поле, а в прямом столкновении. Второе – это то, что все враги России прекрасно понимают, какое значение для наших народов имеет та победа, которая решалась быть или не быть. И обратите внимание, все враги нашей страны, и России, и Белоруссии, и союзного государства, всегда делают ставку на очернение, на заливание грязью Великой Победы. Сколько написано, сколько сказано про историю Великой Отечественной войны, всевозможной грязи и гадости. Это что, от того, что им делать нечего? Или они все такие любители истории? Нет. Когда разрушали Советский Союз с 1985 года, когда был взят курс, 85-86 год, когда руководство Советского Союза во главе с Горбачевым взяло курс на уничтожение Советского Союза. Тогда советский агитпроп развернул массированную кампанию по очернению Великой Отечественной войны. 91-й, 92-й, 93-й годы торжество антисоветских сил на постсоветском пространстве во всех республиках, без исключения, массированная кампания по очернению советского периода и в первую очередь победы в Великой Отечественной войне. Потому что понимали, что это стержень, на котором все держится. И понимали, что эта победа, память о ней, соединяет народы, а не разделяет. Поэтому во всех республиках, без исключения, включая как раз и Россию, и Белоруссию, всех, повторяю, внутренние враги раскручивали одну и ту же тему, работали по одному и тому же алгоритму. Ну, совершенно, конечно, случайно. Главный смысл которого был, что Советский Союз, советская власть – это абсолютное зло для каждого конкретного народа. И второе, что Вторая мировая война, обратите внимание, все они были против термина «Великая Отечественная война», все его старались вымороть. Так вот, Вторая мировая война – это война двух тоталитарных режимов – сталинизма с нацизмом, фашизмом, в который попал имя рек тот или иной народ и страдал от этого. А на самом деле и те, и другие были враги. И поэтому никаких коллаборационистов. Это просто-напросто люди, которые ошиблись в выборе, что является меньшим злом в данный момент, что является большим злом. Это мы все прекрасно видели на примере Прибалтики, на примере Украины. И все это наблюдается в той или иной форме, к сожалению, и в Беларуси, и в России. Здесь вспоминали госпожу Алексеевич. Разве не она начала раскрутку этой темы, какие были благородные полицаи и какие были страшные, ужасные, кровавые партизаны. То же самое, что до этого делалось в Прибалтике и что до этого делалось на Украине и делается до сих пор. А разве в России этого нет? Ну, не знаю, как за последние года три, не смотрел, честно скажу, смотреть современный кинематограф о Великой Отечественной войне, нервов не хватает. А раньше, когда был помоложе чуть-чуть, посматривал. Так вот, почти во всех, без исключения, очень патриотичных, прям пронизанных патриотизмом российских фильмах о Великой Отечественной войне, главные герои всегда находятся в конфликте со страшной, ужасной советской властью, который в каждом фильме олицетворяет либо кровавый, тупой палач, комиссар, политработник, либо кровавый, тупой палач, особист. Это вот обязательно либо тот, либо другой, который только тем и занимается.

0: касается как бы самых таких лучших бойцов с фашизмом к стенке поставит. Другого у них заботы просто нет. И, соответственно, вот та самая концепция двух зол, ну, в российском кинематографе герой выбирает как меньшее зло сталинизм. А на украинском кинематографе, снятом по тем же самым лекалам, их герой выбирал, конечно же, запрещенную у нас бандеровщину и все остальное. Я к тому, что эта зараза, она есть. И там, и там. И это нужно понимать. И понимать, что мы имеем дело не с закидонами каких-то фриков, а целенаправленной работе, за которой стоят деньги и за которой стоят люди, обладающие властью. И борьба за великую победу, она совершенно не закончилась. И вот в окончании своего выступления у меня есть одно деловое предложение. Да, скоро очередная годовщина нашей великой победы, но и скоро у нас юбилей 45 лет, ой, извините, 85 лет, начало Великой Отечественной войны. Так вот, давайте подготовимся хорошо к этой дате. Потому что с 80-х годов, 41-й год, это принято использовать эту дату как именно способ заливания грязью памяти о Великой Отечественной войне. А мы давайте вспомним героев, остановивших блицкриг, сломавших блицкриг на территории Белоруссии, на территории Смоленщины, под Вязьмой, под Могилевом, тех, кто под Полоцком стоял насмерть. Давайте добьемся, чтобы и в Белоруссии, и в России были установлены памятники этим героям 41-го года, потому что именно их героизм предопределил, что затем был 45-й год и флаг над Рейхстагом. А у нас все время говорят только о поражениях и говорят только о миллионах пленных. Пленные были. Факт. Поражения были. Факт. Но были герои, которые сделали невозможным блицкриг. И я напомню, что немцы оказались под Москвой, якобы имея дело с создающейся Красной Армией, только глубокой осенью. А Наполеон оказался под Москвой уже в конце лета, в начале сентября. Тогда не было танков. Так что давайте вот эту тему не забывать и память о тех, кто обеспечил великую победу 45-го своим подвигом в 41-м, восславим в этом году.
1: Давайте начнем. Какой день подряд уже на хуторе бушует, ну, или пытается бушевать скандал, новая серия пленок Миндича. В этот раз они, значит, не прозвучали как файлы, да, как вот в тот раз можно было послушать. А в этот раз их, значит, зачитали торжественным голосом. И все гадают, кто же это такие, Вовка и Андрейка. Я, честно говоря, не знаю. Ну, правда. Ну, что мы будем обманывать друг друга? Я не знаю. Просто так совпало, да, что президента зовут Вовка, а бывшего главу хутор-канцелярии зовут Андрейка. Это просто так совпало, что Вовка с Миндичем жили в одном доме на улице Грушевского. Это просто совпадение такое. Ну, поэтому, наверное, какие-то другие Вовка и Андрейка пробавлялись там строительством небольших таких скромных избушечек. буквально ледяных, трехэтажных, с колоннами и золотыми унитазами. А так, ну, мы же не можем подумать, что на Украине кто-то смел подло воровать деньги. Правда же? Тут гораздо интереснее два других обстоятельства, связанных, значит, с этим новым витком пленок Миндича. Даже не два, три. Обстоятельство первое. Стоическая абсолютно тишина в Брюсселе и прочих пердяевках европейских. Все делают вид, что никакого нового слива компромата нету, никакого отношения к власти это не имеет и думают о том, как бы выделить еще деньги. Уважаемая позиция, правда? В условиях энергетического кризиса, в условиях роста цен на баррель нефти, ну, самое оно, действительно, содержать, значит, весь хутор. Это логично. Это логично. Второе обстоятельство. Подала голос бывший пресс-секретарь Зеленского. Ну, там была Офелия такая. Вот, одного происхождения с Дюсом, Юлия, фамилия, Мендель, вот. Незадолго до начала СВО Мендель, видимо, решила, что больше она не может выдерживать Дюса, и она свинтила в Штаты. Честно говоря, про нее я давным-давно уже забыл. И тут вдруг эта чудная барышня Селюковая объявилась с подтверждением всего того, что, значит, на этих пленках. Можно подумать, она там любовница Миндича. Хотя, с другой стороны, вы знаете, на хуторе все так затейливо, что, может быть, вполне себе и да. И, значит, подтвердила, что все записанное правда. И еще и сделала заявление, что на пленках наверняка присутствует супруга хуторалиссимуса Елена Зеленская. Я не верю в то, что все это время род Мендель был занят марципаном. Скорее, я готов здесь предположить, это мое оценочное суждение, я его никому не навязываю, что Мендель крепко взяли за жабры в одной из американских спецслужб. И она просто делает то, что ей говорят. Ну, потому что если ты такая поборница правды и чистоты финансовых потоков, то что ты молчала столько лет? Ведь воровали и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м году, как не в себя. А тут вдруг тебя прорывает. Причем на фоне такой вот звенящей тишины вокруг этого дела, ну, потому что кто из европейских политиков может выйти и сказать: слушайте, друзья, мы тут спонсируем украинский режим, а они там твари воруют, как не в себя. Ну, что скажет избиратель по этому поводу? Ну, вряд ли он будет доволен и счастлив, правда же? Тем более, когда есть еще там условно позиция Фица, когда есть позиция евроскептика, вот мне особенно там понравилось, в Германии представитель АФД сказал, что я не понимаю, мы что, хотим вернуться во времена Гёте с Шиллером и в Италию ездить на карете? Ну, потому что при такой ценовой конъюнктуре это вот, пожалуйста, добро пожаловать в 19-е столетие. Ну, конечно, никто не выйдет и не скажет: знаете что, мы тут немножко погорячились. Но рано или поздно все равно что-то придется говорить, потому что, судя по всему, долго ждать следующих вбросов по пленкам здесь не приходится. Третий момент, о котором мало говорят, но который, мне кажется, тоже здесь может играть определенную роль. У меня есть ощущение, что вот Миндич, ну, же, Такой не есть, но все ж родня, правда? Ну, если братские народы. Даже вот такие ублюдки у нас в братьях числятся. Миндич, безусловно, выражаясь языком Фокса, из места встречи изменить нельзя, не хочет тянуть хомут за всю компанию. И вполне может быть, что часть того, что вот прозвучало, это было вышвырнуто Миндичем. Как типа, ребятушки, вы давайте мой вопрос решайте по-хорошему, либо я начну, значит, все это дело рассказывать. Единственное, кто возбудился на всю эту канитель, это хуторская соросня. Ну, потому что их хлебом не корми, да, и, значит, вернуться во власть. Вот они, значит, эту всю историю форсят. А все остальные нет. Ну, в России, понятно, мы там об этом говорим, но это уже не вызывает удивления, понимаете? Вот такое, вот нету ощущения первой брачной ночи. Ну, потому что второй раз первой брачной ночи не бывает, правда? Мы, послушав первый раз пленки вот этого кейса Миндича, все поняли. Ну, что здесь? Обманывать дружка дружку. Но зато надо сказать, что Украина тщательным образом перебивает эту негативную для себя повестку. Делают они это, надо сказать, мастерски. Ну, правда. Прямо вот виртуозно. Значит, во-первых, они на потужном марафоне объявили, что Сумбатыч сидит в тюрьме. Нет, не в Лукьяновском СИЗО города Киева, а уже сижу в Москве. Вот, поэтому вы, когда меня видите несколько раз в день, вы должны понимать, что это я вот из тюрьмы вещаю. Ну, во-вторых, у них, естественно, лютая перемога от того, что творится в Туапсе. Ну, тут что обманывать? Это главная новость. И вторая у них главная новость о том, что вот, значит, парад будет облегченный 9 мая. Русня испугалась. Вот этим забит вообще весь потужный марафон. Ну и там еще, конечно, отдельный пункт. Это бесконечные рассказы там, значит, про Гаспаряна, Соловьева, Симонян, Норкина, ну и так далее. Да? Ну это просто как бы это изо дня в день ничего не меняется. Это такая константа. Вот как у нас там прогноз погоды, да, там новости там спорта. А у этих, знаешь, вот это все не нужно. И вот рассказы об этом. И, собственно, оно и понятно. Потому что рассказывать про энергетический кризис, ну, не очень комфортно. Ну, громадяне его чувствуют на себе. Тем паче, что наши решили еще дополнительно пошалить и выкашивают им эти самые АЗСы. Что усугубляет кризис? Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никто не может заподозрить нас в добрых намерениях. Я, кстати, абсолютно с этим посылом согласен. Во-вторых, новость о том, что с мая будут официально вполне себе мобилизовывать инвалидов, ну, согласитесь, она попахивает. Все-таки. Ну, потому что инвалидность – это человеческое несчастье. Естественно, что поскольку резервуар не пополняется, да, тебе надо его забить хоть чем-нибудь. Поэтому ты сейчас определишь, какие инвалиды действительно инвалиды, но кого вообще никак нельзя. А все остальные перейдут в формат условно годных. И их начнут паковать. Там, кстати, еще параллельно усилился прогрев по кейсу женской мобилизации. Они собираются 400 тысяч хуторянок туда записать. Ну, а чего? Вполне себе. Нет, в принципе, я это поддерживаю. Нет, не надо говорить о том, что Сумбатович циничная сволочь. Это так и есть, да, это правда. Но, послушайте, нам же тут вот рассказали, да, всякие Бони и остальные, что женщина должна обладать равными правами. Давайте я с этим согласен. Если хуторское бабье гораздо более азартно прыгало по Майдану, с воплями про кружевные труселя, кому они там не сестры, то почему бы действительно им не помочь побыстрее отправиться в ад? Ну, мне кажется, что это совершенно логично. Когда ты хочешь, пожалуйста, вот тебе равные права. Кстати, Селюковки своей бестолковкой до сих пор не вкурили, какая у них будет перспектива. Они думают, что это о ком-то идет речь. Ну, мне, знаете, особенно импонирует там, когда вот эти вот женщины там всякие начинают об этом размышлять. Да, хутор в опасности, надо защищать Фатерлянд. И никто из них не думает о том, что однажды их тормознет бусик, и на этом все завершится. Ну, я не знаю, что здесь говорить. Мне кажется, это патология. А с другой стороны, ну хорошо, опять же, да, как мне объяснили, вот эти все ветераны пластических операций. Женщина стоит вровень с мужчиной. Если мужчины дегенераты, и женщина стоит с ними вровень, тогда что получается? Ну, я же нигде не ошибаюсь, да, в логичности вот этого построения, правда? Ну, а то, что многие мужчины там находятся даже не в потеплевшем состоянии, а я уже не знаю в каком. Ну, тады ой, тады получите по максимуму. Я так точно плакать не буду по этому поводу. У меня нету ни сочувствия там, ни жалости, ничего ко всей этой публике. Я даже могу сказать, что у любого человека, который осилит регулярный просмотр потужного телемарафона, это желание вот этой вот эмпатии, вот это как корова языком слижет сразу. Достаточно, я думаю, недельной процедурки. Вот, просто послушать, что они там несут. Так, дальше идем. Армения на очереди. Ну, про гору Арарат я вам рассказал. По-моему, когда вот у нас был предыдущий стрим, да, что они там отказались от нее, как символа. Значит, армянская апостольская церковь теперь считается врагом правящего режима. Ну, я не буду вам рассказывать, что последний раз такое отношение к церкви в Армении было вот в период, когда был Емельян Ярославский. Ну вот, когда он там безбожные пятилетки туда-сюда. А помимо церкви еще сейчас под большой угрозой традиционная, так сказать, семья. Потому что еще это было в 2014 году, я приехал туда на гастроли, спросил у людей, слушайте, говорю, а вот вы там все про Европу говорите, а вот там гей-прайды. Там, ну, это же как бы повестка европейская. На что мне сказали, что да, тут была какая-то попытка, там три каких-то чудака пытались что-то провести, их отхреначили ногами прямо там на бульварчике каком-то, и на это все завершилось. Но, извините, это хорошо, когда ты не, так сказать, в задокументированных отношениях с Европой, ты так можешь себя вести, а вот потом... Нет, ну, с другой стороны, опять же, да, ни малейшей жалости нет. Слушайте, если вот традиционное общество спокойно взирает на то, что уничтожается церковь, ну, значит, оно заслуживает, вот этого всего. Ну, вот для меня это вообще дикость какая-то. Если бы в России какой-нибудь урод вот так вот бы отозвался бы от церкви, ну, я бы пришел бы к нему. И думаю, что не я один бы. И задал бы, ну, если бы дошла бы очередь до меня бы задавать вопросы. Вот, боюсь, что просто, ну, мне бы так не фартануло. А там это все спокойно. Ну, а чего? Самоидентичность потеряна с Карабахом. От символов избавились, религия под ударом, но осталась семья только, все. Кстати, вот это тоже очень интересно, да, борьба с церковью. Значит, с одной стороны, там, ну, понятно, что Азербайджан будет защищать все в Карабахе, там, скорее всего, там уже этого ничего нету. А с другой стороны, есть Пашинян, который занимается тем же самым. Не, особенно, знаете, вот это прелестно. Мне каждый день пишут какие-то люди, что типа вот вы могли бы, значит, возвысить голос и сказать. Ну, во-первых, я об этом и так постоянно говорю. Но те, кто меня смотрит регулярно, не дадут соврать. А во-вторых, я не понимаю, а вот, ну хорошо, я чадо Русской Православной Церкви. Ну, как бы так исторически вышло. И другой мне не надо. Я не вероотступник, я вообще очень консервативный человек. И мне кажется, что по вопросам как бы вот гонений на армянскую церковь должны, наверное, выступать те, кто являются ее прихожанами. А они молчат. Нет, то есть они пишут как бы что-то в интернете, но это как зайцу стоп-сигнал. Каких-то там многотысячных акций я не видел ни разу. Ну вот, чтобы вышло там одномоментно, там 200 тысяч. Да любая власть будет считаться, если вас 200 тысяч человек придет защищать церковь. Любая власть с этим вынуждена будет считаться. А если туда выходит, извините, двадцатка, и даже не тысяч, то любая власть будет это игнорировать. Это даже не статистическая погрешность. Это попытка муравья завести адюльтер с мухой. Вот только и всего. Дальше. Ну, чтобы как-то близиться к завершению. Прибалтика. Ну, сейчас у них главные даты в году. Сейчас посыпятся заявления по поводу 9 мая, туда-сюда. Но это всякий раз происходит. Всякий раз. Я, правда, не понимаю, что там еще можно запретить, связанного с 9 мая. Там и так все под запретом. Но полагаю, что эти хитровыверченные найдут все-таки какую-нибудь лазейку, чтобы еще чего-нибудь миру явить. Ну, может, там еще какой-нибудь там последний оставшийся памятник демонтируют. Ну, очевидно совершенно, что они что-то будут делать. Это как бы сакральное для них значение имеет. Понимаете, если у русских праздник, если у русских это там общий второй день рождения, то значит у этой твари всей коллективной это вызывает яростную потребность к действию. Ну, будем тут следить. Тут что тут? У нас сегодня 1 мая. Ну, на выходных вряд ли, а так я думаю, что 3-го, 4-го, 5-го понесется навоз по трубам. Вот, други дорогие, давайте на этом все сегодня. Что будет завтра, мы с вами завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте, на спутнике. Вот, берегите себя в это непростое время. До новых встреч. Пока.

0: Начинаем передачу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Павел. Приветствую всех наших радиослушателей и, значит, зрителей трансляции.
0: Ну, начинаем с главной новости последних суток. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Продолжительный, более полутора часов, откровенный деловой разговор в дружеском ключе. Так описал его помощник нашего президента Юрий Ушаков. Это, наверное, ответ искателям духа Анкориджа. Вот. О чем говорили? Говорили большей части про украинский кризис. Конечно же, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Отдельно остановились на иранской ядерной программе, которая сейчас, по сути, тормозит мирное урегулирование конфликта. Ну и с чего начну? Тема перемирия на Украине в День Победы тоже отдельно обсуждалась. Владимир Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие в период Дня Победы. Трамп это поддержал, заявил Юрий Ушаков. Интересно, что СМИ сообщают, что Зеленский якобы запросил срочные контакты с Вашингтоном, чтобы прояснить, значит, что за перемирие предлагает Россия. В Кремле говорили, что пока сроки и формат не обсуждались, но будет об этом объявлено позже. С духа Анкориджа начнем.
1: Насчет духа Анкориджа, ну, он такой, так сказать, знаете, исчезающий индеец. Такой, который все время исчезает, вот, и появляется, да. Я бы все-таки, знаете, начал вот с чего. В предыдущие дни мы обсуждали здесь визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, встречу его с Владимиром Путиным, вот, и я говорил о том, что, ну, с большой вероятностью это, значит, может быть увязано в некий трехсторонний формат, значит, мы и иранцы, у иранцев что-то предлагают, мы выступаем посредниками или вместе с ними разрабатываем какие-то предложения, как бы, да, по нашим каналам это все дело связываем с... через духа Анкориджа связываем все это с Америкой. Ну и, может быть, здесь выстраивается какой-то, так сказать, треугольник, условно говоря. Значит, Россия помогает американцам с решением иранской проблемы. Вот. Но теперь вопрос, так сказать, я как раз здесь вот говорил, в том числе здесь, да, вот, нашей передаче, что важно, чтобы и американцы, так сказать, какое-то встречное движение проявили на важном для нас украинском направлении. И, видимо, значит, вот наши предположения оказались недалеки от истины. Вот. Тот факт, что утечек по разговору Путина и Аракчи не было, как раз тоже это подтверждал. И теперь мы видим телефонный разговор Путина и Трампа, и я думаю, что эти вещи увязаны. Да? Предположу, что, может быть, опять возникает тема ответственного хранения обогащенного урана иранского. Может быть и нет, но то, что вот эти, значит, два события, встреча Аракчи с Путиным и разговор Путина с Трампом по телефону друг с другом связаны, ну, мне кажется, это очевидно. Да? Там многие вещи, конечно, остаются за кулисами, это ясно, вот, но то, что эти вещи связаны, это точно. Да? Теперь важно понять, скажем, если мы, значит, готовы быть посредниками в иранском вопросе, то на что готовы американцы в данном случае, так сказать, по направлению Украины? Готовы ли они вообще хоть на что-нибудь, кроме слов? Хотя, опять же, явно простой эта ситуация не будет. Почему? В свое время, еще раз напомню, Россия уже предлагала американцам свое посредничество, американцы тогда достаточно высокомерно от этого отказались, теперь они в несколько другой ситуации находятся, тогда им казалось, что они вот-вот, так сказать, все сделают, как бы, а теперь ситуация другая, с одной стороны, с другой стороны, и иранцы, между прочим, тоже когда-то отказывались от нашего предложения передать России на хранение свой обогащенный уран, как выход из ситуации, теперь и у них, видимо, другая ситуация,
0: но да? Их позиция пока не озвучена
1: официально. Не озвучена, да, нет, я здесь в данном случае, может, понимаете, мы же с вами не это самое, мы просто предполагаем, да. Анализируем, условно говоря, рассуждаем вот так вот, да, мы не претендуем на знания, и мы не эти, не пресс-секретари, так сказать, условно говоря, официальных лиц и так далее, и так далее. Вот поэтому мы просто рассуждаем, анализируем. Вот, но я думаю, что просто вопрос обогащенного урана, он, ну, вряд ли может быть как-то вынесен за скобки при любых переговорах по поводу Ирана, вообще при любых, да. То есть вопрос в том, когда, на каком месте и как это решено будет. То есть явно эти два события, так сказать, увязаны. Теперь самое важное для нас, это, ну, а что вообще готов вот этот самый дух Анкориджа, да, который то появляется, так сказать, то исчезает, то сгущается, скажем так, так сказать, да, то наоборот, как бы его размывает, как утренний туман. Вот. И здесь есть проблема. А проблема в чем заключается? В том, что, вот, к сожалению, прошедший год с момента вступления Трампа, значит, в должность президента, ну, в значительной степени снизил, на мой взгляд, и авторитет самого Трампа, и уровень доверия к нему. За это время он наговорил столько, да, причем таким с очень, значит, авторитетным видом, как бы с нереальным апломбом, вот, а при этом сделал, так сказать, очень часто совсем другое или не сделал ничего, что, в общем, трудно понять, насколько вообще возможно ему доверять по многим очень важным, так сказать, да, геополитическим вопросам. То есть он может говорить что угодно, он говорит много, он говорит, так сказать, очень, очень задорно, вот, но при всем при этом, как бы, да, происходят несколько другие вещи. Вот, и, то есть он может, например, сказать что-то, а можно ли этому верить, и готов ли он это выполнять, и есть ли у него возможности и ресурсы для того, чтобы все это выполнять? Вот вопрос. Да? И это, конечно, поставит, значит, под сомнение любые, в данном случае, договоренности. То есть его непредсказуемость, которая, может быть, в какие-то моменты играет ему на руку в общении, например, с собственными избирателями, да, она же является очень серьезным препятствием для достижения любых договоренностей.
0: Да, если у Трампа волшебное средство воздействовать на киевский режим, последние события, в том числе решения, заявления и действия Евросоюза показывают, что Евросоюз сейчас выходит первым номером в плане поддержки киевского режима. А напрямую, вот, я так понимаю, завязаны, не завязаны вот эти перемирия, да, перемирия на Украине, перемирия в Иране, вообще разрешение конфликтов, потому что Трамп, следом комментируя переговоры с Владимиром Путиным, такую фразу сказал, что вот по его мнению, да, кризис на Украине и кризис в Иране разрешится буквально, ну, практически в одно и то же время, в определенное время. Более того, вчера он оговорился, значит, рассуждая о позиции Ирана, перепутал с Украиной и заявил, что Украина фактически потерпела военное поражение. Хотя на самом деле он имел в виду Иран. Но средства массовой информации растиражировали, в Киеве опять была паника. Правда, потом, значит, выяснили, что это не так. Но в целом, на ваш взгляд, есть ли у Трампа какие-то волшебные средства, как-то увязаны, вы сказали, да, что мы должны что-то в ответ получить. Как-то можно ли увязать разрешение вот этих двух непростых конфликтов?
1: Ну вот я ровно про это. Вот как раз про то, что он говорить может что угодно, а что будет после этого, вот дух Анкориджа, так сказать, он может появиться на секундочку, а потом опять исчезнуть. Вот он как раз вот про это заявление, которое вы процитировали, да, что сделка по Украине, сделка по Ирану могут, значит, одновременно произойти, а может быть даже по Украине раньше. А какие основания для этого? Я пока не вижу никаких оснований. Вот в чем дело. Пока не вижу никаких оснований. Поэтому, может быть, Трамп намекает на то, что если Россия поможет Америке в ситуации с Ираном объявить о своем успехе, при этом, так сказать, Иран сможет сохранить лицо, и тогда, значит, Америка что-то сделает, он про это говорит. Но, во-первых, это не зависит полностью от России. Я думаю, что здесь вот тоже, опять же, прямая увязка, она, ну, должна быть такой очень взвешенной, да, и это первое. А второе, а что действительно здесь зависит от Трампа? То есть он может блефовать в очередной раз, как бы ему сейчас нужен результат. Для этого результата он может использовать любые средства. Но будем надеяться, что здесь есть какое-то зерно рациональное, вот, может быть. Кстати, недаром мы вот говорили еще задолго до начала операции в Персидском заливе, и Россия предлагала свое посредничество, потому что, да, здесь можно было бы поискать, как бы, взаимную выгоду. Но тогда вот Трамп нас решил не слушать, а послушал Нетаньяху. Вот. Может быть, теперь он послушает Путина. Между прочим, тоже вот в наших эфирах я говорил, так сказать, что ему Путина надо послушать, так сказать, с ним поговорить. Глядишь, толку будет, было бы гораздо больше, чем от разговоров с Нетаньяху. Так вот, на ваш конкретный вопрос, Павел, а есть ли вообще у Трампа средства? Есть, но они ограничены. Я эти средства перечислял много раз. Первое – это прямая военная помощь, которая продолжается на самом деле. Вот да, мы слышали, что Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов.
0: Да, на производство оружия для киевского режима.
1: Да. Вот. Второе – это разведданные и связь, которыми, так сказать, по-прежнему американцы снабжают Украину, а это в том числе наведение ракет и беспилотников. Вот для нас это тоже важно. Третье – это, значит, та же самая история с компроматом, которого там ну, просто немерено, вот, которого огромное количество, и на самом деле американцы могли бы все это вывалить. Вот, но они этого не делают. Все говорят, что все это Трамп бережет к выборам значит, осени, но я не уверен, что это так. Вот, и теперь, кстати говоря, иранская ситуация его поджимает, и, может быть, его как раз этим можно воспользоваться. То есть, может ли он вообще на раз все разрешить? Наверное, уже нет, потому что надо было действовать резче. Вот так же, как я всегда говорил, раз мы начали СВО, надо было заходить и отрывать голову, как бы, да, политическому режиму украинскому. Так же и с ним. Если он хотел решить вопросы, как бы, это надо было делать резко и быстро. Да, вот. Полностью и однозначно, вот, так сказать, по щелчку пальцев это все прекратить, наверное, он уже не может, но оказать серьезное воздействие может. Может, да, вот даже то, что я перечислил, эти три пункта, в полной мере ни один из них не реализован. Вот в полной мере, несмотря на то, что уже, так сказать, когда еще поговорили там Путин с Трампом, когда еще, так сказать, он все это не реализован. Поэтому сейчас ну, из хорошего можно вычленить все-таки сам по себе разговор Трампа с Путиным, первое. Второе, то, что оба они, так сказать, критически высказались по отношению к Зеленскому. Третье, то, что появился фактор Ирана, ну и очевидных проблем американцев. То им казалось, что они, так сказать, там просто вот избранники судьбы, как бы, да, вырвались на орбиту беспредельно. Вот, на самом деле, как бы, да, ситуация гораздо хуже, и это можно, в том числе, нам использовать. Вот, это вот запишем в плюсы. Дальше будем посмотреть, потому что, да, как встреча на Аляске Путина и Трампа дала много надежд, а в итоге выяснилось, что там, значит, со стороны американской там в основном было так треп, честно говоря, да. Так что поглядим. Насчет вот этого перемирия. Я так понимаю, что речь идет только о 9 мая, какая символика как бы, победы над нацизмом. Здесь Трамп вряд ли не мог, он не мог не поддержать как бы, эту идею, будет это или не будет, не очень понятно. Для нас это важно, ну, чисто с точки зрения, опять же, обеспечения безопасности мероприятий. Вот, может ли это повлиять на ход боевых действий, однодневное перемирие? Нет, конечно, не может. Вот так же, как это было и с Пасхой, это скорее просто символ, и не более того. Вот. Но что может дальше последовать за этим разговором и вот за этой вот увязкой Ирана, значит, иранской проблемы с нашими отношениями с американцами. Посмотрим. Кстати говоря, что касается... То есть, есть ли здесь какой-то потенциал? Есть, хотя все очень сложно. Кстати, что касается даже европейских отношений, вот тоже... Здесь тоже можно вилку небольшую изобразить, не то чтобы очень серьезную, но тем не менее, да. Вроде как Европа высказывается за прекращение военной операции американцев в Иране, потому что Европу душат, значит, цены на нефть и газ, и вообще нехватка, дефицит нефтепродуктов там и так далее, да. Вот. С другой стороны, как бы, да, сама Европа ничего здесь сделать не может, да. Россия в данном случае может, вот, она какие-то вещи, так сказать, предлагает, и, по идее, это интересам Европы должно было бы соответствовать, да. Вот, но готова ли Европа это разменять, а на Украину нет, не готова. Пока, значит, не такие у них проблемы жесткие, чтобы это сделать. Но, тем не менее, на самом деле, урегулирование иранской проблемы, снижение остроты, оно косвенно, по идее, так сказать, европейским интересам отвечало бы, да, и может ли здесь как-то Трамп тоже повлиять? Может, но я вот, честно говоря, уже не уверен, хватает ли у него на это решимости и ума. А самое главное, что тоже, правда, это пока в нашу пользу, у него время тикает. Вот чем меньше времени остается у него до выборов осенью, тем быстрее ему надо что-то предпринимать. Если он затянет вот все вот эти направления, да, иранское, украинское и все остальное, если он ничего не сможет изобразить на этих направлениях до осени, да, конечно, ему это все сыграет в минус. Если сможет, то это может сыграть в плюс, несомненно, вот, и каким-то образом, значит, улучшить шансы трампистов, республиканцев на выборах в Конгрессе. С другой стороны, получается здесь тоже обратная зеркальная заинтересованность его врагов, в частности, Демпартии, заинтересованность его в том, чтобы как раз наоборот ничего не получилось бы, ни на иранском направлении, ни на украинском. Вот так вот парадоксально, вернее, парадокса здесь нет, просто чистый интерес. Значит, противники Трампа в Штатах на самом деле заинтересованы, чтобы он не достиг никакого успеха ни на иранском, ни на украинском направлении вплоть до выборов осенью.
0: Да, ну, либо завязнуть в Иране, либо с позором уйти оттуда, да, что Трампа категорически не устраивает. Что касается украинского направления, Трамп заявил, что разногласия между Соединенными Штатами и Европой по Украине сохраняются. Еще он сказал, что Россия была готова заключить сделку по Украине еще давно, но России помешали некоторые люди, не уточнил, какие люди. Может, намекал на Байдена, может быть, на эти евроэлиты. Что говорить, если говорить о главах политических режимов, в ходе беседы президент России сказал Трампу о готовности перемирия и выразил Трампу слова поддержки в связи с недавним покушением на том самом приеме для масс-медиа. Российский лидер решительно осудил преступление, подчеркнул неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия. Относится ли это заявление только к чете Трампов?
1: Я бы отнес только к чете Трампа. Вот. Значит, кстати говоря, я немножко добавлю. Да. Вот как раз вот тот факт, что у Трампа все меньше времени, это, ну, скажем, наш шанс использовать просто некие предложения. Ну, довести до его, как бы, так сказать, головы светлой, вот, или не очень, тот факт, что, например, только Россия на самом деле может сейчас помочь ему достичь какого-то успеха за это короткое время, потому что остается совсем немного времени до выборов, да, в Конгресс. Вот, его, значит, противники в Штатах не дадут ему достичь успеха, его типа союзники в Европе не дадут ему достичь успеха, а кто здесь может помочь? Может помочь только Россия. Поэтому или он предпринимает все-таки какие-то активные действия, более-менее вменяемые и внятные, вот, или он проигрывает, да, по одному и по другому треку, как говорится, да, и так далее. Вот, и здесь никакой Израиль ему не поможет. Насчет сочувствия Трампу, так сказать, вот в этом покушении, ну, я думаю, что так и должно было быть, ну, а как иначе, да, действительно. Я, кстати говоря, не то чтобы сильно сочувствую, так сказать, Трампу, но с самого начала сказал, что я не верю в версии инсценировки. Ну, не похоже на инсценировку, слишком сумбурно. Инсценировка прошла бы гораздо трагичнее, гораздо, так сказать, помпезнее, как бы, да, и, скорее всего, покушавшийся был бы ликвидирован, вот, чтобы ничего не сказал. Вот, поэтому я вот не верил с самого начала, знаете, в какую-то такую вот, ну, инсценировку, вот, поэтому, ну, и выражение, так сказать, ему поддержки, ну, это тоже ясно. Насчет политически мотивированного насилия, опять же, ну, президент Путин, как бы, мы его трактовать не будем, как бы, да, поэтому то, что он думает и считает, это, значит, его право и его, как бы, компетенция. Я лично в данном случае ограничился бы, так сказать, словами поддержки конкретно Трампу и его чете. А со всеми остальными надо разбираться в зависимости от обстоятельств, да, между прочим. Вот. Что касается самого Трампа, он ни разу не остановился перед политически мотивированным насилием в случае с Венесуэлой, Ираном и так далее, и так далее.
0: Ну, еще из заявлений Кремля, президента России и США говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Что за проекты? Не раскрываются детали. В комментариях Трампа, значит, он, конечно, не преминул напомнить о замечательном, по его словам, выходе Объединенных Арабских Эмиратов из нефтяного картеля ОПЕК, ну и по цепочке ОПЕК+, Трамп сказал, это хорошо для снижения цен на бензин, на нефть, на все. В общем, подтвердил он, что вполне возможно, ну так косвенно подтвердил, что вполне возможно, все-таки это стало результатом неких тайных договоренностей между Дубаем и Вашингтоном.
1: Ну, американцы всегда были против ОПЕК, вот, и ОПЕК+, так сказать, и любых других объединений, которые контролировали бы цены.
0: То, что хотят контролировать американцы.
1: Да, уровни добычи, потому что это все хотели бы, вы правы, совершенно контролировать американцы. Поэтому, когда вообще американцы против любых международных организаций и институтов, которые контролируют не они. Вот все, там все равно про что, про нефть ли, так сказать, или про борьбу с вредителями, там, да, я не знаю, про охрану грибов и лягушек, все равно про что. Их интересуют только те организации в этом мире и те схемы и модели, где они главные, вот, и где они, так сказать, могут всем диктовать. А все остальные организации их не интересуют, независимо от того, хорошие они, плохие, полезные, вредные, вообще не имеет никакого значения, да. Так что здесь все ясно. И они были всегда противниками ОПЕК и ОПЕК+, вот, потому что вот контроль за объемами добычи, скорее контроль за ценами, как бы, да, и если это будет осуществлять кто-то другой, как бы их это не волнует. Это первое. Второе, опять же, я думаю, что они ждут, что выход Эмиратов из ОПЕК снизит цены на нефть. Вот. Для американцев это важно, потому что американцы вроде как сами добывают и продают, но сами же ее очень много покупают, и цена на бензин на фоне вот войны в Персидском заливе серьезно выросла, а это одна из серьезных проблем для самого Трампа, особенно накануне выборов. Он когда приходил, говорил, что вот там цены на бензин не поднимутся, они уже поднялись, причем серьезно, и это прямое следствие, так сказать, до войны американцев в заливе. Поэтому если выход ОАЭ из ОПЕК как-то снизит цены, то, конечно, Трамп это припишет себе, скажет, что это он молодец, и все.
0: Но разблокировка Ормузского пролива, конечно, напрямую повлияет на цены. Кстати, вчера Ушакова спросили, по чьей инициативе был телефонный разговор. Он отметил, что была инициатива российской стороны. То есть, наверное, вот в продолжение...
1: Продолжение встречи с Аракчеем.
0: Да.
1: Да, то есть, вот это как раз все подтверждает нашу
0: то сказать, версию событий. То есть, Иран привез свои предложения, мы их транслировали и обсудили вместе с американским президентом. Продолжаем. Трамп еще вчера пообещал опубликовать данные о неопознанных летающих объектах. Он, кстати, принимал астронавтов, которые облетели Луну. Вот, может быть, они ему там что-то нашептали секретное. И еще одно заявление, которое шокировало Европу. Трамп анонсировал возможность частичного вывода армии США из Германии. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, отметил американский президент. Глава нашего фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал это черной меткой для отчаявшегося Мерца. Вот так он прокомментировал заявление Трампа. Мерц в отчаянии бьется. Это показывают рейтинги, которые у Мерца на дне. Но сам канцлер Германии признал наличие недочетов, как он доносит до общества политику своего правительства. Он сказал, что мне придется объяснять и разъяснять, объяснять, объяснять и еще раз объяснять. В условиях демократии нужно вести людей за собой. Правда, куда вести? Канцлер тоже уточнил. Он сказал, что немцы за последние 20 лет слишком устроились в атмосфере благополучия. Это время закончилось. Вот просто продолжать жить так же, как раньше, нельзя. Все за мной из райского сада.
1: Да-да-да. Что касается Трампа, но он сам как неопознанный летающий объект, мне кажется, чем дальше, тем больше. Там многие мечтают запустить его куда-нибудь на Луну. Вот. Но в итоге-то он, значит, не опубликовал, да, эти данные.
0: В ближайшее время пообещал опубликовать столько, сколько сможем.
1: Столько, сколько найдем.
0: Нет, он еще сказал, что, говорит, недавно с военными летчиками разговаривал. Они мне о таких вещах рассказали, в которые невозможно даже поверить.
1: Ну, то есть, вообще, одна бабка сказала, так сказать, да ты что, так сказать, Маврикина, я такое слышал, мне здесь такое рассказали, как да вообще своим ушам не поверишь, да. Вот это к вопросу тоже о том, как вот как с ним, с этим Трампом разговаривать. Насчет вывода американских войск из Европы. Ну да, наверное, Трамп теоретически может на это пойти, но, еще раз говорю, мне кажется, он потерял темп, да, в принятии каких-то важных решений, во-первых, а во-вторых, ввязался, опять же, в несколько, так сказать, вещей, вот в первую очередь в иранскую, так сказать, эту кампанию, которые серьезно снизят действенность, эффективность любых его заявлений и любых его решений. Опять же, заявлять мало, надо это воплощать в действие, потому что он уже много чего назаявлял, еще раз повторю, как бы до чего не сделал, когда будет делать, будет ли делать. И это привело в том числе к разочарованию его сторонников в нем. Да, это вот серьезный минус. И мы тоже уже говорим, ну да, вот он сказал, что может быть выведут, а может быть не выведут. И что? И вообще непонятно, на что это направлено, что, так сказать, он, чего он хочет этим добиться, да, выведет или нет. Пусть он покажет какое-то реальное действие, а так, чем больше вы говорите волки-волки, так сказать, да, и ничего не делаете, тем меньше вообще, в принципе, доверия вашим словам, и все это мимо ушей пролетает, это, в общем, общее правило, так было, есть и будет во всех случаях жизни. Вот. Но, в принципе, скажем, вывод американских войск из Европы, сокращение контингента, ну да, наверное, это еще больше ухудшит отношения отношений между Европой и Америкой, хотя одновременно с этим, видимо, еще больше подхлестнет вот эту внутриевропейскую риторику о том, что теперь Европа должна все делать сама, теперь вот главная угроза – это Россия, и теперь вот надо скорее, так сказать, строить свою армию. И вот к словам Мерца, если переходить, вот как раз он скажет, вот вам доказательство, что мы слишком это самое тут расслабились, теперь пора напрягаться. Хотя, если честно, тоже какая-то психопатия, потому что на самом деле так вот, ну, условно говоря, вроде мы все привыкли считать, что европейцы умные. Это вот немцы вроде как не дураки, вот, значит, машины у них хорошие и вообще, вот. Ну, и вот так вот...
0: Улицы у них еще чистые.
1: Да, кстати, не такие уж они и чистые. Да? Я там, так сказать, был, правда, давно, последний раз, да. И, если честно, пока едешь, вот я как-то раз на этом самом, там, на поезде там до Польши, потом из Польши там на каком-то там этом, какой-то электричке, так сказать, то в Германию. Вот первый раз, когда я ехал в Германию, часы бардак бардаком. Ничего там такого не увидел в этом Берлине. Особенно там прибывает эта электричка на какой-то там окраинный вокзал. Если честно, ничего такого, чтобы меня там бешено потрясло, вот чтобы я, знаете, писал кипятком и сказал, я хочу здесь жить, вот вообще не было. Ну, может, я такой странный, как бы, но, тем не менее, я там вообще такого, ничего такого особенного не увидел. Если честно, то там, ну, интересно смотреть на какие-то исторические объекты, да, а так вот, чтобы там прям что-то такое прям потрясало. Не знаю, меня нет. Ну, я просто коренной москвич, поэтому меня вообще вот там, условно говоря, вся эта урбанистическая культура, она меня не трогает. Все эти огни больших городов, мне на это наплевать. Если честно, как бы они меня вообще утомили давным-давно. Вот, и вообще. Вот, ну, а смысл не в этом. Смысл в том, что вроде как немцы, да, не глупые люди, и по идее вот какой-нибудь не глупый немец вот, должен был спросить, а где угроза-то? А что за кипиш-то вообще, так сказать? Да, вот в связи с чем весь этот кипиш? На что Мерц ему скажет, как, смотрите, Россия напала на Украину. Ну и по-хорошему, вот немцу спросите, а мне-то какое дело нахрен до этого? Вот Россия напала на Украину, предположим, это так. Предположим, все это правда. Мне-то что до этого? Мне-то до этого что? Я думаю, что все-таки такие люди есть в Германии. Вот, и чем жестче условный Мерц, так сказать, коллективный Мерц будет нагибать там этих самых там, бизнес и прочее, там налогоплательщика, тем, по идее, больше они должны задавать такие вопросы. Потому что ни о каком там, условно говоря, вторжении России в Германию речи, очевидно, нет и не предвидится, вот, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, попытаться опять захватить умы немцев каким-то там реваншем, там, территориями там, на Востоке и прочее, ну, тоже не получится, потому что, на самом деле, многие исторические сюжеты, конечно, похожи друг на друга, как похожи друг на друга люди из разных исторических эпох, вот, но никогда ничего не повторяется в точности. Потому что, когда начинают вспоминать про Вторую мировую войну, все-таки давайте вспомним, в каком состоянии находилась тогдашняя Германия. И уж точно совершенно там не было разговоров о том, что что-то вы расслабились, так сказать, зажрались, и пора вам сходить на восток. Нет, там была совершенно другая риторика. Была риторика обиды за поражение в Первой мировой войне. Была, так сказать, история как бы кризиса, упадка очень тяжелой жизни. Потому что, на самом деле, вот этот период между Первой и Второй мировой войной, если посмотреть, так сказать, в каком состоянии была Германия, но в какой-то момент она была в состоянии, ну, просто разрухи. Просто разрухи, голод. Вот, например, скажем, после выхода из Первой войны, как бы, в Германии там был период, когда там просто разразился реальный голод.
0: Ну, там была дикая инфляция, гиперинфляция, там все встало производство, да. Ну, и плюс Германия платила бешеные репарации.
1: Да, люди реально умирали от голода, и как бы, да, и именно на этом Гитлер построил, так сказать, всю свою теорию реванша. На этом он построил ее, да, а не вовсе, как бы, да, на там благополучном обществе, которое говорит, что-то вы зажрались, так сказать, а ну-ка давай, так сказать...
0: То есть, Мерцу надо загнать сейчас немцев, да, в голод.
1: Цвайдрай, так сказать, да, и так далее. Да, как бы надо изобразить беду. Беду, беду, беду, и сказать, что беду бедовую, так сказать, сказать, что это все Россия и так далее. Ну, то есть, конечно, попытки там возрождения тех или иных исторических концептов, они есть, но и сами все условия никогда в точности друг друга не повторяют. Поэтому, в общем, это, они будут это делать, но это будет непросто. А что касается Трампа, еще раз хочу сказать, ну, давай что-нибудь сделай тогда. Вот, ну, он скажет вам, а я сделал вот с Венесуэлой, а вот с Ираном начал делать, да вот не доделал. Да, вот вообще из таких как бы серьезных успехов ему можно приписать пока только вот это похищение Мадуро, и то, смог ли он это использовать в полной мере. Проблемы в Иране полностью, на мой взгляд, сожрали как бы, да, вот весь пиар.
0: Весь значит, флёр от этого.
1: Да, весь флёр, так сказать, да, от похищения Мадуро.
0: Кстати, не только немцам говорят о том, что все, забудьте про прошлые тучные годы. Британцев пугают голодными бунтами, значит, пишут, что глобальный кризис продовольственной системы, в том числе связанный с событиями вокруг Ирана, вот, может спровоцировать гражданские беспорядки в Великобритании. Об этом пишет местная пресса. Другая статистика от местной радиостанции, что 3 миллиона британских семей стали реже питаться, меньше ходить в гости к родственникам из-за безумного роста цен. В общем, потребление на минимуме с 2022 года. 9 из 10 британцев обеспокоены подорожанием продуктов, значит, стали запасаться дешевой едой по акциям. Это Великобритания не самая дешевая в плане продовольствия страна. Значит, эту историю прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сказал, что неправильное решение Стармера, премьера, в энергетической сфере привели к пустым полкам в магазинах. И Дмитриев выразил предположение, что Британию накрывает цунами энергетического кризиса. Еще одна черная метка, на этот раз не Мерцу, а на этот раз Стармеру, с тоже да, низким рейтингом и шаткими позициями.
1: Я смотрю, Дмитрий всем пораздавал по черной метке.
0: У него их много, Александр Александрович, не переживай.

0: Но проблемы там нарастают, действительно, этот самый, как бы, персидский, я так скажу, кризис, он серьезно на них повлиял, но этот персидский кризис тоже не вечный будет, с одной стороны. С другой стороны, не стоит эти проблемы преувеличивать, но, в принципе, да, какое-то напряжение там растет, социальная политика, значит, дает сбой, что называется, да, вот. Но, опять же, как это повлияет на какие-то более длительные, так сказать, какие-то процессы, ну, трудно понять, потому что мы вот увидели, видим, как бы, смену, бесконечную смену премьер-министров в Великобритании, но не видим смену политики, условно говоря, там, в отношении России или еще что-нибудь. Нас вообще что интересует, там, в отношении России, чтобы как-нибудь там изменилось, да? Вот. Это говорит о том, как, как, например, раньше было в Штатах, между прочим, да, администрации менялись, вот, а внешняя политика нет. Вот только при Трампе здесь вот все так закипишились, потому что при Трампе есть какая-то вот такая, такая мощная вибрация, которой раньше не было. Вот. Ну, а то, что там, скажем, вот это вот процветание, так сказать, и сытые тучные годы как-то заканчиваются, но, опять же, ну, опять же, тоже, англичане тоже, по идее, не глупые люди и должны там спросить себя, а почему они заканчиваются, да, может, потому что сами власти допустили массу ошибок, или, например, там довольно много денег уходит не туда, куда они могли бы уходить, не в ту же социальную сферу, вот, да, есть такая штука. Нам надо там, знаете, вот, что касается сотрудничества, так сказать, с разными этими импортными, как бы, организациями. Вот я давно говорил, что нам надо вообще поддерживать там всех, кто против действующей власти. Вот как они это делают, так сказать, в отношении своих недругов, так нам в отношении, так сказать, этих тоже имеется. Значит, кому-то надо поддерживать правых и ультраправых, кому-то левых, ультралевых, кому-то еще кого-нибудь, и пусть они там выясняют отношения.
1: Ну, их сразу же поставят клеймо агента Кремля, все, с ними не водитесь, ладно, с ними подумаешь. Не дружите.
0: Ну, ничего, а мы все равно будем пробовать.
1: Та же альтернатива для Германии, это вышли свежие опросы, она обогнала, в том числе сейчас вышла на первое место в рейтинге ведущих партий ФРГ, обогнала вот этот альянс ХДС-ХСС. Так... Вот, то есть все идет к тому, что АДГ скоро станет главной политической силой в Германии.
0: Так вот, Павел, смотрите, им ставят на лоб метку, что они агенты Кремля, а они обгоняют ХДС-ХСС. Вот. То есть, есть какие-то перспективы, хотя они агентами Кремля-то не являются, к сожалению.
1: Но они просто за прагматичные отношения с Россией.
0: Ну и плюс они против ХДС-ХСС, да? Вот и все, считают их... Кстати говоря, ХДС-ХСС, ну, откровенные предатели, я вам так скажу, потому что что такое ХДС-ХСС? Да? Христианско-демократический союз и христианско-социальный союз. Ну, ХСС – это просто баварская довеска, да, так сказать, микропартия, на самом деле, которая имеет это очень серьезное влияние только в Баварии, а в остальных местах, так сказать, да, не очень. Вот. Но на самом деле в политике ХДС-ХСС ничего от христианства вообще уже не осталось.
1: Да не только в политике, в Европе уже от христианства,
0: да, ни в чем практически не осталось. Ни в чем не осталось. А то есть они просто обманывают своими названиями, как бы, да, людей. Точно так же, между прочим, как обманывают своим названием та же самая СДПГ, к которой прилежал предыдущий канцлер, так сказать, забыл уже, как его зовут, унылая сосиска, ему какой-то украинский
1: Шольц.
0: Дипломат. Шольц, во, Шольц, да. Вот, социал-демократическая партия Германии, у которой ничего не осталось давным-давно от социал-демократии и так далее. Одни названия и так далее, и так далее. Почему вот эта альтернатива, кстати говоря, возникла, альтернатива для Германии? Ну, потому что, на самом деле, вся вот эта система деления на левых и правых, все вот эти названия, они давно стали просто фальшивкой, они давно стали просто ширмой, которая вообще никакого отношения к реальности и к реальным убеждениям или принципам не имеет. Да и те же зеленые, так сказать, давно уже никакие не зеленые, как бы, да, непонятно какие, и так далее, и так далее.
1: Экологические террористы эти самые зеленые. Тут, кстати, интересно, что Британия приревновала Трампа к Израилю. Посол Великобритании в Вашингтоне заявил, что единственная страна, у которой особые отношения с Соединенными Штатами, это, говорит, вероятно, Израиль, а не Великобритания. Посол говорил это во время визита королевской четы Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон. Принимал там Трамп, но, говорят, опять все было скомкано, опять весь, значит, церемониал был нарушен, в общем, неудачно. Но посол Великобритании подтверждает ваши тезисы о том, что слишком как-то особое отношение Вашингтона и Тель-Авива.
0: Это невозможно скрыть. В чем дело?
1: Все на людях?
0: Да. Все это написано на лбу как бы у Вашингтона и Тель-Авива. Вот. А что британцы, как бы, чем они недовольны? Я напомню, что Британия – это вообще-то страна, с которой Соединенные Штаты, точнее, они были тогда не Соединенными Штатами, но, тем не менее, значит, предки современных, так сказать, американцев воевали за независимость. Да? И

0: именно этих англичан, как бы, да, с ними они воевали, как бы их они там выкидывали с континента, вот, и все остальное. Так что тоже та еще дружба, кстати говоря, в первую очередь как раз вот претензии были к королевскому дому. Вот так вот, к колониальному их господству. Поэтому тут тоже такое обида не очень понятная. Вот, но, видимо, значит, англичане решили сыграть вот на чем. На неудаче Трампа с Нетаньяху. Тут мы с ними, как бы, да, примерно в одну сторону смотрим, как бы только с разными интересами, да. Они тоже, видимо, хотят подчеркнуть тот факт, да, ну так вот, мягко, но однозначно, что вот, мол, американский президент, вот ты подружился не с теми, с кем надо, и теперь у тебя проблемы, как бы, да, в этом самом Персидском заливе, как бы, да, вот, а надо было дружить с нами. Вот, да, я в первой части этого тезиса меня устраивает вполне, подружился не с теми, с кем надо, вторая часть не устраивает принципиально, вот, надо было, так сказать, на самом деле разговаривать с великими державами, а Великобритания великой державой не является, все, когда-то, может быть, и была, вот, а сейчас не является. Великобритания – это держава с великими претензиями на великодержавность, вот, и с невероятным уровнем, так сказать, такой мерзости, какой-то внутренней подлости, вот, а все остальное, как бы, да, в значительной степени выдумано, и то, что американцы перестали с британцами считаться как с великой державой, это тоже подтверждает. Вот так.
1: Тут бывшие вассалы мстят, значит, в Великобритании инцидент был у мемориала, посвященного 11 сентября, возлагала королевская чета, значит, букет там с запиской, и в это же время мэр Нью-Йорка поспорил, значит, с королем Карлом, значит, сказал, а не хотите ли вы, Ваше Величество, вернуть индийский бриллиант Кохинур, который британцы украли в Индии. Ну, скандал замяли, тем не менее осадочек остался.
0: Король что сказал? Не хочу, да?
1: Какой бриллиант сказал?
0: Какой еще бриллиант? У кого украли? Ничего не понимаю. Ну да, там скандальный как бы мэр, он все время делал какие-то заявления там, чуть ли не о выходе из Соединенных Штатов Америки, как бы, да, но пока, в общем, вот так вот, да. Но я так и не понял, честно говоря, как они оценивают визит короля, как удачный, как неудачный, видимо, в чем-то неудачный, в чем-то удачный, но посмотрим.
1: Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма, значит, чтобы наш российский крупный бизнес был социально ответственный. Спор о чем зашел? Вчера отчитывался на заседании Совета Федерации глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Ну и речь зашла уже там про наполнение региональных бюджетов. Вот. И от Вологодской области тоже был комментарий. Вот, там работает крупный наш предприниматель, его там заводы достаточно крупные. И выяснилось, что вот эти заводы, эта компания, значит, попросила пересчитать ранее уплаченные налоги, но, видимо, посчитала, что переплатила. Вот. Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что налоговая служба может работать и работает только по закону, но кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, должны быть законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству и уважения к людям, которые заработали для вас такие крупные миллиарды. Обращаясь к бенефициару этой компании, он номер один в списке, в вражеском списке Forbes. Вообще до сих пор непонятно, как зарубежные, значит, издания, зарубежные аналитики подсчитывают, сколько денег у российских предпринимателей. Вот Матвиенко сказала, крупному бизнесу нужно вести диалог по закону совести. Возвала к патриотизму, к любви к родине. Но опять же, ваши тезисы, что бизнес – это про деньги, не про патриотизм.
0: Да, Павел, это точно. Она говорила про Мордашова, я про Мордашова конкретно ничего не знаю, как бы, да, и не интересуюсь их, значит, элитной жизнью. Вот, но с одной стороны, как бы, призывы Матвиенко справедливые, да, действительно надо и про совесть помнить, так сказать, и про любовь к родине, тем более в такой сложный момент, в котором сейчас мы находимся, да, это однозначно. с одной стороны. Но с другой стороны, вот это ровно тот конфликт, который я неоднократно подчеркивал, рассуждая об экономике. Да, понимаете, если Россия, так сказать, про деньги, то чего вы хотите от людей, которые, так сказать, собственно говоря, про деньги всю жизнь свою деньгам и посвятили? Вы чего от них хотите? Как бы, да? Они живут по тем принципам и в тех моделях, которые легли в основу постсоветской государственности России, да, в 90-е нулевые годы.
1: Но это законные модели. Это, да, они не нарушают российские законы.
0: В том-то и дело, так сказать, да. Вы от них чего хотите, так сказать, да? Вы хотите, чтобы они были, значит, самыми честными, самыми святыми? Да, конечно. Значит, по понятиям им можно предъявить, что называется, да, в каком смысле? Ну, в том смысле, что все прекрасно помнят, как вся эта приватизация происходила, все прекрасно знают, так сказать, как этот бизнес замечательный, как бы, развивался, вообще весь бизнес, да, и 90-е нулевые, вот. И все, значит, понимают, что, ну, условно говоря, вам дали возможность получить кусок, как бы, той собственности, которую не вы строили, как бы, и не вы создавали, вот, за дарма почти что или за недорого, да, и, как бы, дают возможность этим управлять. Ну, типа, вы давайте, так сказать, это совесть-то имейте по понятиям, как бы, до того, туда-сюда, вот. Но этот подход, на самом деле, он не имеет свои ограничения, ясное дело, и главное, самое главное, что он лежит вне рамок, там, законодательного поля, законного, так сказать, вообще применения, да. И так далее. Вот, вот что надо понять. И это как раз конфликт, который, мне кажется, вот он лежит в основе вот этой двойственности, не два, не полтора, в основе современной России. С одной стороны, как бы постсоветская Россия, как бы она вообще готова была отказаться от всего, возведя принцип зарабатывания денег в абсолют. Вот, бизнес, рыночная экономика, личная, так сказать, прибыль, реализация, там все остальное, так сказать, да, вхождение в западную цивилизацию. А с другой стороны, вот пришли, значит, недолго заставили себя ждать, пришли традиционные испытания, коих в истории нашей страны было немало и, видимо, еще немало будет. И тут, значит, оказалось, что вся вот эта вот, значит, модель жизненных псевдосмыслов, она нифига, как бы, да, вот не работает ни на страну, ни на общество, ни на ее интересы. И что же делать? И что же делать, да? На мой взгляд, делать-то вот что. Значит, менять те модели и принципы на уровне законов, да, которые были заложены, как бы, да, вот в ту самую, как бы, да, постсоветскую модель 90-х нулевых. Вот так. И тогда вместо там призывов к совести будет просто там, ну, деятельность, работа по закону, да. Это к вопросу об офшорах, к вопросу о выводе денег из страны, который все равно продолжается, к вопросу, как бы, о том, что важнее, чья-то прибыль или достижение, так сказать, поставленных задач, или общественное благо, к вопросу о том, что важнее, экономика или люди, населяющие страну, там, и так далее, и так далее. Это все вот к этому вопросу, да. К тому же любимому вопросу там про миграцию, недавно вот Решетников, так сказать, министра опять сказал, ну, он без завоза, так сказать, этого самого трудоспособного населения нам экономику не поднять.
1: Будет сложно,
0: он сказал. Даже население? То есть, все-таки речь идет о замене населения, да? То есть, во-первых, вопрос, так сказать, может быть, все-таки давайте ограничимся трудовыми мигрантами, которые приедут и уедут. Нет населения, да? Вот. Но тогда вопрос в том, а какая вообще, есть ли понимание того, что на самом деле Россия не может быть наполнена чем угодно? То есть, лишь бы оставалось название России и экономика. Экономика не равно Россия, а Россия не равно экономика. Если вы завозите огромное количество людей, которым до России, так сказать, как до лампочки, они приехали сюда просто бабки колотить, то от России ничего не останется. Вот это должно быть в голове. Или в голове одна экономика, в голове одни мысли. Я уж не буду говорить про то, что почему-то обязательно вот надо завозить, так сказать, именно завозить, да, каких угодно людей, только не русских, да. 35 лет нет программы репатриации русских, как бы, в России. Вам люди нужны? Вам нужны образованные квалифицированные кадры, владеющие языком? Почему вы так боитесь слова «русский»? Почему? Почему? Вот вопрос, так сказать, да, почему обязательно, как бы, да, речь должна шла идти о ком-то другом, да? Вот, а там те, которые на постсоветском пространстве или где-то русские, ну, подождем, пока они передохнут. Это же, ну, очевидно, совершенно входит в противоречие с тем, что, вы говорите, не хватает рабочих рук, не хватает этого. Вот они плохо знают язык. Мы тратим деньги, между прочим, на обучение, как бы, да, значит, в Средней Азии, чтобы они приезжали и знали язык. А есть люди, которые знают язык, для которых Россия историческая родина, но они вас не интересуют. Вы боитесь сказать, что Россия – это историческая родина русских, а что, это ложь? Или это, так сказать, какое-то нарушение закона, или что? Вот вопрос. И тогда вопрос, для вас-то, для самих, что важнее, деньги или смыслы? И вот когда смыслы станут важными для всех, в первую очередь, а не деньги, и когда эти смыслы будут закреплены законами, тогда, конечно, легче будет и к совести, значит, взывать, и ко всему остальному. Вот о чем я говорю. Хотя призывы Матвиенко, так сказать, к совести и патриотизму бизнеса, они, несомненно, как бы, да, они имеют смысл, действительно, значит, особенно учитывая тот факт, что сейчас там потребностей масса, как бы, да, и денег не хватает, и это тоже всем очевидно, и так далее, и так далее. Это ясно. Вот так.
1: Ну и, да, предложил председатель Софеда подтянуть что-то из офшоров в Россию, но была уже реакция, собственно, компании, главной компании, вот, что нечего подтягивать, потому что и сам бенефициар, и компании под санкциями и американскими, и европейскими, и других западных стран. То есть в офшорах уже ничего не осталось. Вся работа, все компании зарегистрированы в России. Плюс напомнили, что, значит, компания черной металлургии сейчас находится в кризисе, и прибыль упала, и свободный денежный поток уже отрицательный, то есть деньги, которыми можно распоряжаться, минус 400 миллиардов рублей у данной компании. Вот. Ну и в этом случае, конечно, снижаются и налоговые поступления. То есть компания назвала себя ответственным налогоплательщиком, ну, по сути, патриотичной компанией, но макроэкономическая ситуация в мире и в стране такова, что, извините.
0: Может, Валентина Ивановна Матвиенко знает что-то больше? Я не знаю, так сказать. Да, все-таки у нее другие источники информации, так сказать, более углубленные, значит, чем у нас. Вот. Но в любом случае, что касается, опять же, предпринимателей и все остальное, конечно, первое, что должно быть, надо быть гражданином своей страны. Это касается кого угодно, там, предпринимателя, так сказать, да, чиновника, значит, военного, полицейского, рабочего, служащего или ведущего радиостанции, как бы надо быть в этом смысле, в первую очередь, гражданином своей собственной страны, вот, и из этого исходить. А вот эти все целеполагания, так сказать, я там гражданин мира, как бы, или я, в первую очередь, предприниматель, мое дело, главное, деньги зарабатывать и все остальное, это все-таки должно быть на втором, третьем, там, пятом, десятом и так далее месте. Поэтому в этом смысле, это, конечно, призыв к совести никогда не будет неактуальным. Вопрос только в том, чтобы еще тоже понимать, что такое совесть. Между прочим, так сказать, если уж говорить о совести, тут, опять же, без религиозных вещей не обойтись, потому что если вы, ну, просто вот ни в какую не верите, ни в какого бога, да, как бы, то и в совести совести-то никакой нет. Какая совесть? Нет ни души, ни совести, ничего нету. Есть, условно говоря, только то, что можно потрогать руками, есть только то, что можно положить в карман. Ну и вот есть, да, законы всякие разные, вот, которые, если вы что-то там где-то не так сделали, вас там раз и поймали. А если не поймали, то как бы и хорошо. Не пойман, не вор. Поэтому тоже, когда вот совесть, так сказать, любовь к родине там, и все остальное, это же до значительной степени понятие не юридические. Да? Поэтому здесь тоже надо тогда тоже. Здесь невозможно, как бы, да, опять же, быть в состоянии ни два, ни полтора.
1: Ну, с другой стороны, это реальный сектор экономики, это то, что производится руками, то, что нужно промышленности, черная металлургия, это основа всего. Вот, к банкирам почему-то никто не обращает.
0: А вот, Павел, так сказать, да, как вы, спасибо вам за эту заметку, да, заметка на полях, да, вот, действительно, значит, к банкирам почему-то вообще ни у кого никаких нет претензий. Они хвастаются триллионными прибылями, мы говорим, что, так сказать, не хватает денег в бюджете, вот как эти вещи сочетаются, так сказать, кто-то собирает, как бы, да, с мира по нитке для того, чтобы нашим бойцам там помочь, да, вот, то есть, может быть, тоже вот в эту сторону посмотрим, да, и это опять к вопросу о концепции того либерального, так сказать, рыночного устройства нашей экономики, которое доминирует, и заложено оно было именно в 90-е годы, в значительной степени продолжается быть таковым, и оно очень почему-то, так сказать, вот очень сильно запараллелено, как бы, с тем, как вообще устроена современная глобальная экономика. Вот все, значит, биржи, банки, так сказать, деньги и так далее. И вроде бы как получается, вообще все перевернуто с ног на голову. Реальный товаропроизводитель, он находится в каком-то подчиненном положении, так сказать, к тем, кто вообще ничего не производит. Вообще ничего не производит и производить не собирается. Вот что самое интересное, да? Вот так вот. То есть, наряду с тем, что, возможно, так сказать, эти вопросы, которые Матвиенко озвучила, они вполне себе имеют право на жизнь, наряду с этим я бы тоже спросил, а почему, так сказать, вот не вложить бы триллиончик-другой, это самое, в создание, например, собственной электроники? создание, например, там, скажем, там 100 заводов по производству собственной электроники.
1: Тем более это будет востребовано, да. Это поддержано государством, то есть эти деньги отобьются в будущем.
0: Да, вот нам говорят, мы должны, так сказать, да, построить суверенную электронную промышленность. Нам говорят, будущее за, значит, искусственным интеллектом, компьютерными программами. А это что такое? Это железо. Это же не витает в воздухе. Это конкретная микросхема, это железо. Это все, что с этим связано, так сказать, да. А что бы, так сказать, вот не вложить бы, так сказать, пару банковских триллиончиков, так сказать, в строительство десятков заводов или конструкторских бюро, которые будут этим заниматься. Не в демонстрацию, так сказать, каких-то глупых роботов, которые нахрен никому не нужны, танцующих непонятные танцы или падающих, так сказать, там, мордой в салат, да, это самое. А конкретно заводов, которые будут железо делать, так сказать, которые научатся там делать эти самые микросхемы, самые современные и так далее, и так далее. Вот. А они в это, не в банковские услуги. И так далее. Не, они, конечно, скажут, мы даем кредиты тем, кто это делает, да, но мы видели ваши кредиты, вот, под эти самые, под эти проценты. Конечно, кредиты под эти проценты в определенной степени являются, так сказать, средством перераспределения, значит, финансов, в том числе в пользу ВПК, да, в нынешней ситуации, когда идет война, это ясно, но очевидно, что у этого инструмента, ну, уже исчерпан ресурс, или он исчерпывается, да, а нужно двигаться дальше. Вот так.
1: Дальше о поиске денег, долгов, точнее, строго, конечно, в рамках закона. Счетная палата России оригинальную идею выдвинула, предлагает дать право судебным приставам возможность работать по взысканию алиментов, в том числе в выходные и ночью. Вот при этом уклонистов, которые нередко избегают исправительного труда, хотят привлекать к принудительным работам в специальных центрах. То есть тебя в этот центр помещают, ты работаешь, получаешь за это деньги. Эти деньги, ну, часть, положенная по закону, перечисляется детям на их содержание. Еще одна мера – дать приставам доступ к системе паутины, которая отслеживает перемещение автомобилей, но тем самым ловить вот этих алиментщиков. Почему именно счетная палата этим вопросом озадачилась, честно говоря, я не знаю, но ловить алиментщиков ночью в постели, вытаскивать их.
0: Пикантные картинки.
1: Да. Пойдут ли на это судебные приставы? У них тоже нормированный рабочий день, там, с 9 до 6.
0: Будет спецназ, ночная смена. Я не знаю, насчет алиментов просто, ну, принципиальная позиция. Я считаю, что, ну, условно говоря, да, наверное, всякое в личной жизни, так сказать, случается, но вот, условно говоря, не поддерживать материально своего ребенка, ну, это вообще, ну, это подлость, во-первых-то, ну, это какое-то вообще не мужское совершенно поведение. Это не мужское поведение. Вот я в этом глубоко убежден, как бы, да, и мне кажется, вообще вот это уклонение от алиментов там и прочее-прочее такое, это как-то позорно, просто позорно. После этого там считать себя мужчиной, как бы, ну, просто нельзя. Вот мое такое глубокое убеждение, да, потому что, ну, ладно, хорошо, предположим, так сказать, сошлись, разошлись, что-то там как-то не это, хотя лучше, конечно, сделать все, чтобы семья сохранилась. Вот, предположим, это не всегда возможно, скажут мне, да, вот. Но, тем не менее, по крайней мере, как бы, да, не зажимать деньги на своего собственного, на свое собственное продолжение в этой жизни, ну, это подло, это как-то мелко вообще, так сказать, да, это какое-то такое вот крысятничество, на мой взгляд. Вот поэтому вот я, честно говоря, как бы, да, поддерживаю любые меры. Если люди сами по-хорошему не понимают, так сказать, да, надо, значит, их соответствующим образом нагибать. Вот, вот и все. По-хорошему поймите, и все будет нормально. Я знаю, что могут быть возражения, там, а вот есть такие бабы, так сказать, такие нехорошие, вот они там тра-та-та, вот они хотят меня все отнять, так сказать. Слушай, кому ты хочешь сказать, ну, лапшу на уши вешать? Тебя что, кто-то тянул за что-то или что? Надо было раньше думать, да? А если ты раньше не подумал, неси ответственность за то, что ты сделал. Все. Вот это нормальная мужская позиция. Вот так должно быть в жизни, как бы, да, по идее. Ну, а если нет, ну, тем более, так сказать, видите, есть такие финансовые проблемы, как бы, да, ну, значит, все, значит, вот будет вот так вот, как сказали. Ну, если будет, да, но, в принципе, я здесь вот на стороне как раз ужесточения, как бы, этих мер. Где-то, может быть, не надо перегибать палку, а где-то надо довести до упора.
1: Да, абсолютно правы, что эти деньги на то, чтобы дети выросли.
0: Конечно.
1: В нормальных условиях. Да. Это не то, что ты там как с женой расстался по-плохому, почему расстался.
0: Да это твое дело вообще личное, да.
1: Вот, деньги должны быть сыты, одеты, обуты и обучены. Кстати, встречное предложение в добавление к рекомендациям счетной палаты – подключить к поиску алиментщиков искусственный интеллект.
0: Капец.
1: Срочно.
0: Капец котенку.
1: Подключить ко всем возможным системам, паутину там, я не знаю, что еще.
0: А вот я за... Вот я за, вот когда говорят, вы почему вы так против искусственного интеллекта? Я за, только пусть он работает на пользу, а не генерирует нам, не создает нам, так сказать, какие-то видимости. И если он поможет в данном случае, как бы, да, это самое, собрать деньги на детей, как бы, да, ну, я только за, пусть он покажет свое, так сказать, положительное лицо.
1: Да, но главное, чтобы это было лицо положительное, а не лицо терминатора, о чем предупреждает известный американский предприниматель Илон Маск. Он сейчас судится с гендиректором OpenAI, это нейросеть самая известная, наверное, самая первая крупно известная сеть в мире. Маск в свое время вложился в эту сеть, а потом, значит, ему сказали, его вот эти коллеги по бизнесу, что ты, Маск, неправильный, ты ставишь людей, человечество выше будущих цифровых форм жизни, поэтому мы пойдем своим путем. Вот Маск сейчас в суде кричит, что искусственный интеллект может всех убить, как в «Терминаторе». Это нужно остановить, нужно оградить ИИ от плохих парней. Может быть, там у Маска перемена настроения, но так или иначе, сейчас эта тема достаточно обширно обсуждается, куда нас ведет вот это цифровое светлое будущее.
0: Цифровой форм жизни быть не может, да, но жизнь, она жизнь, так сказать, да, а это имитация, и не более того. Вот это все равно, что, так сказать, приписывать там репродукции, фотографии, так сказать, да, такие же свойства, как человеку. Условно говоря, вот человек, а вот его цифровая, так сказать, там, фотография, да, очень четкая, очень, так сказать, даже иногда цифровые фотографии бывают четче, чем реальные изображения.
1: Выделяют. И лучше.
0: Да, и, вот, ну и что, ну вот она фотография есть, и человек – это человек. Вот, но явно совершенно мы видим, как возрастает такой культ, почти что вот такой религиозный культ, так сказать, да, который ставит выше человека нечто искусственное, да, и заставляет, ведет дело к тому, чтобы человек этому подчинялся. Я думаю, что действительно в этом есть серьезная опасность, и Маск, наверное, перебирает, в том числе от обиды, вот, но на самом деле, если это совершенно не контролирует, то рано или поздно это может вырваться, да, за пределы. А интересно вот что, интересно то, что когда мы здесь это дискутируем, да, ну, как говорят, вы ничего не понимаете, да, но в таком случае получается, что и вообще никто ничего не понимает, да, вот Маск не понимает, эти не понимают, те не понимают, одни вы все понимаете, а откуда у вас такая понималка выросла, может быть, вы тоже просто вчера начитались чего-то, так сказать, и теперь вам, ну, легче об этом говорить, так что эта проблема такая есть.
1: Продолжаем через несколько минут ответы на вопросы, но еще одна короткая заметка в продолжении предыдущей темы, для чего нужен искусственный интеллект. Сегодня вот много в прессе статей на тему того, что в российских вузах начали отменять рефераты из-за того, что студенты используют ИИ для их написания. А первым таким шагом стал Институт атомной энергетики МИФИ, где преподаватели заметили, что молодежь перестала использовать литературу и полагается на искусственный интеллект. В ответ, значит, преподаватели требуют от студентов, чтобы те писали рефераты от руки, чтобы лучше усвоить материал. Студенты, значит, возмущены, что так придется писать и курсовые, и дипломные работы.
0: Ну и нормуль.
1: Только вчера мы с вами обсуждали, да, но если они используют, пускай хотя бы, ну, чисто механически ручкой водят, да,
0: да,
1: сравнивая текст с тем, что они написали, ну, хоть какой-то толк был. Я особо выделил, что первые, значит, запретили вот это все и искусственную вакханалию в Институте атомной энергетики МИФИ. То есть, да, наше будущее ядерное, и мирный атом, и наш ядерный щит. Вот сейчас Лихачев выступал, ядерный щит наш, нас тоже. В общем, не полагаются преподаватели на искусственный интеллект, да, полагают, что студенты, переписывая, вернее, даже не переписывая, все поручая искусственному интеллекту, не получат никаких знаний, и наш мирный атом, и наш ядерный щит может дать трещину. И это мое предположение.
0: Да вот это ровно то, о чем я говорю. Для этого вообще не надо быть большим профессором, да, потому что это просто на пальцах видно. Да, и хорошо, что вы, Павел, вот, подчеркнули то, что это МИФИ, вот, а не институт, так сказать, вязания лаптей, как бы, так сказать, традиционного...
1: Прикладных креативных индустрий, например.
0: Да, ну да, может, например, быть... или там, скажем, сверхтрадиционный ультраправославный, так сказать, институт, так сказать, это самое... выдалбливание деревянных ложек. Вот. А то нас обычно православных в этом во всем обвиняют, так сказать, да, по крайней мере, меня точно, что мы ничего не понимаем. Вы ничего не понимаете в нейросетях, так сказать, да вы понимаете. Вот. Так вот, есть совершенно очевидное противоречие. Да? С одной стороны, мы говорим, вы знаете, Россия находится в такой сложной конкурентной среде. Вокруг одни угрозы, так сказать, да, впереди ужесточение конкуренции. Нам нужен качественный прорыв. Для этого нужны высококвалифицированные кадры, обладающие знаниями и навыками, с одной стороны. С другой стороны, так сказать, да. А давайте везде внедрим искусственный интеллект, так сказать, а какие будут последствия от этого, нам похрену. Потому что внедрение искусственного интеллекта само по себе есть благо. И тогда у меня вопрос. Когда вы все это предлагаете, значит, безумно быстро внедрять, вы какой результат в конце ожидаете? Каким будет результат? Вообще о результате вы думаете или процесс важнее? И мы видим совершенно простую вещь, что очевидно, что, так сказать, если смотреть на вещи трезво, то внедрение всех этих цифровых систем в образование, а также во многие другие сферы гуманитарного знания, скорее всего, в большинстве случаев приведет не к повышению качества знаний, а к симуляции этих знаний. И тогда вопрос в том, а кто же через поколение будет осуществлять все эти прорывы, защиту национальных интересов и прочее. Но это же просто на пальцах, хочется сказать, вот тоже нашим этим самым всяким разным начальникам, так сказать, которые говорят, скорее, скорее, быстрее, без этого нельзя, цель-то у вас какая? И тогда вопрос, или вы, значит, господа внедряльщики, не понимаете целей, или у вас их нету, или у вас какие-то совсем другие цели. Это что, какой-то цифровой государственный переворот, что ли? Чтобы через поколение, значит, пришло в жизнь, значит, те люди, которые на самом деле сфальсифицировали все, начиная от домашнего задания в первом классе, заканчивая диплом, так сказать, института. И тогда они сами спустят флаг как бы нашей страны, потому что ничего не могут делать. Но зато вы сейчас отчитаетесь, что вы везде внедрили эти вот технологии, и ура-ура, как бы, так сказать, это прогресс. Но это же противоречие очевидное. Ну, как кто-нибудь, так сказать, да, с этим должен работать, да? Почему, например, вот в этом самом МИФИ так поступает? Да потому что решения сверху-то нету. Сверху только как бы вот эти какая-то сопливая эйфория, так сказать, про то, что скорее-скорее внедрять, а проблема вот она внизу, и люди, которые отвечают за это, они говорят, не, друзья мои, мы так вообще все завалим, говорят они.
1: Ядерная безопасность, да, одна из ключевых.
0: А сверху вот вчера буквально был этот форум знания, и там один за другим наши высокопоставленные чиновники, искусственный интеллект, и все вот это вот, да? А вы как-то сопоставляете реальность, так сказать, со своими отчетами и желанием, так сказать, просто-напросто там, да, где-то там куда-то наверх там отчитаться и лапши на уши навешать или нет? И когда вы не сопоставляете эти вещи, тогда как бы люди, занимающиеся реальным преподаванием, берут дело в свои руки. И вот давай как бы заставлять их писать от руки. Кстати, к вопросу о совести, между прочим, да? Знаете, когда это все происходит? Когда у людей как бы понятие совесть, честность и правда отсутствует. Отсутствует. Это тоже к вопросу о религиозном дурмане. Вот религиозный дурман, так сказать, да, он позволяет тебе понимать, что есть такой себе интеллект, который ты не обманешь никогда, который точно знает, где ты соврал, где ты украл, где ты проявил подлость. И тебе, если ты в это веришь, приходится свои действия, слова и поступки соотносить с ним. И тогда появляется другая мотивация действий. А когда тебе на это наплевать, когда для тебя главное достижение конкретного результата здесь и сейчас, тогда опаньки, а что бы мне этим и не воспользоваться, чтобы обмануть сегодня учителя в школе, завтра преподавателя в университете, послезавтра начальника, а заодно вообще всех вокруг себя. Главное ведь, так сказать, получить результат. А что такое результат? Это деньги на кармане, это, значит, должности, это всякие разные титулы, цацки и прочее. Все, приехали. Тот, кто это понимает, тот не может не видеть проблемы. Кто не понимает, рано или поздно приведет это все к поражению. К поражению. Вот так вот. Теперь переходя, так сказать, и об этом надо думать. Это же не просто пустое. Ну, вот сидит тут какой-то этот вот там православный пень, как бы, да и давай вот про это. Но преподаватели МИФИ, вы же в этом не обвините, правильно? Они просто видят, что это завал, так сказать, да, вопроса. Завал службу, так сказать, да, службу завалили, вот, и это самое, и дальше-то что будет? И поэтому им приходится к таким вот кондовым методам прибегать. И хотя бы, по крайней мере, так сказать, навык письма ручного, как бы, да, будет развивать мелкую моторику у будущих ядерщиков, да, и так далее, уж хотя бы, да, вот. Хотя это все, так сказать, тоже не гарантия, потому что они могут, значит, текст составить искусственный интеллект, они просто тупо перепишут его тогда, проклиная всех, как бы, да, всякими словами, тупо перепишут его на бумагу, да, но надо искать выходы. Это же как бы очевидная совершенно проблема. Что тут спорить-то с этим? Что строить умные рожи, как бы, и говорить, что да, вы не понимаете, это будущее. Вопрос в том не то, что это будущее, вопрос в том, какое это будущее. Я в данном случае переживаю за свою родину. За что переживают, так сказать, цифровизаторы, как бы, я не знаю. Мне кажется, у них какие-то глобальные мысли, как бы, в голове, глобальные, да, так сказать, это какие-то, которые вписываются в глобальный проект. Если это не так, на что я надеюсь, что это не так, тогда помогите преподавателям МИФИ и всех остальных этих найти золотую середину. Помогите, ведь это же важно. Важно, чтобы люди, которые будут, так сказать, этими всеми управлять, были действительно знающими специалистами. Что тут не так? Да, поэтому, да, вот именно, и хорошо, что это, я говорю, что это МИФИ, так сказать, а не это артель, так сказать, это самое, ложечников и прикладного искусства.
1: Слушатель пишет, заканчивал технический вуз в 2003-м, попал под самое начало требований по написанию диплома в печатном виде. Большинство одногруппников перексерили на диплом у более ответственных студентов. ИИ тогда еще не было. Ответа на вопрос. Но тогда были ответственные студенты, я тоже был ответственным в свое время студентом. Вот,
0: сейчас и это заметно, Павел?
1: Ну, да. Вот, сейчас проблема в том, что с внедрением всюду вот этих электронных мозгов, может просто ответственных студентов не остаться.
0: В том-то и дело. Я о чем говорю-то? Вот почему важно понимать природу человека, человеческих отношений, так сказать, его страстей, как бы его плюсов, его минусов. Важно понимать ее, чтобы не идеализировать технические средства как способ решения всех вопросов. То есть как только, так сказать, человек, средний себе человек, температура по больнице, не отягощенный религиозными верованиями, так сказать, и совестью, получает в руки инструмент для фальсификации, в 90% случаев он это использует, если это не уголовно наказуемо. Все. И когда вы что-то там внедряете или что-то, так сказать, предлагаете, вы должны это учитывать. Это называется человеческий фактор. Кстати говоря, как бы, да, для тех людей, которые являются супертехнооптимистами, это довод сказать, а людей, значит, должно быть меньше. Они что говорят? Вот вы Маска цитировали. Цифровые, говорят, формы жизни. То есть люди вообще не нужны. Люди – это проблема. А их надо кормить, от них воняет, так сказать, они что-то, у них что-то все время им хочется и так далее. Вы понимаете, куда это все идет-то?
1: Люди поэтому изгоем да. стал Маск вот в этой цифровой
0: люди
1: среде.
0: Люди – это проблема, понимаете? Но нам-то с ними по пути ли? А если нет, тогда ответственная стратегия должна выработать свой собственный суверенный взгляд на эти вещи и процессы, а не рассказывать нам постоянно, что это неизбежно, так живет весь мир, так весь мир завтра на осине повесится. И нам туда же, что ли? Вот и все.
1: По поводу светлого нашего экономического будущего, ну и комментируя, значит, текущую ситуацию, пишет слушатель, я как производитель с 35-летним стажем говорю, что в 90-х, в борной 90-е экономика была надежнее, сейчас профессионалам тяжелее работать. Но опять же, это мнение нашего слушателя, правда, производителя. Я думаю, что да. В реальном производстве он разбирается. Выступление некоторых чиновников о видении будущего на различных форумах похоже на выступление Остапа Бендера в шахматном клубе. Это другое мнение. Ну, вот там Нью-Васюки будут.
0: Ну, да-да-да. Во-первых, они похожи, это так. И я не знаю, может быть, они просто не читали «12 стульев», поэтому чего я не удивлюсь, кстати говоря, да. И им кажется, что они такие продвинутые. Но они, знаете, даже больше на кого стали похожи, к сожалению, на всякие семинары по личностному росту. Вот выходит какой-то, так сказать, просто проходимец вот на этих семинарах и начинает рассказывать, что он имеет какое-то исключительное знание по поводу того, что такое будущее и как, значит, это все дело должно строиться. Вот. На мой взгляд, тут элемент шоу-бизнеса здесь все больше и больше растет, вот, который, как бы, на самом деле, там, имеет не сильное отношение, так сказать, действительно, к реальным процессам. Вот, поэтому, еще раз повторю, дело не в каком-то отрицании современных технологий как таковых. Дело в том, чтобы они знали свое место и в том, чтобы трезво видеть их плюсы и минусы. Плюсы развивать и приумножать, а минусы нейтрализовывать, так сказать, да, не давать им развиваться и так далее. А минусы-то есть. И главная проблема нынешней картинки вот в чем заключается, что нам хотят сказать, что минусов-то как бы и нету. Что давайте, скорее, везде, а потом и будет вам, так сказать, счастливое будущее. А между прочим, уже сейчас многие компании, так сказать, да, вкладывающие инвестиции вот во все эти новые алгоритмы под названием ИИ, все больше и больше говорят о том, что, елки-моталки, инвестиций надо все больше, а отдача не такая, какой ожидали. Ну, нет той отдачи, так сказать, да, нет того супер-рывка, который ожидали, как бы, да, вот, а иногда и вообще нет никакого рывка. Вот, то есть, грубо говоря, начинает это все приобретать, ну, свойство пузыря. Тогда как бы стоит ли об этом задуматься? Ну, конечно, стоит. Конечно, стоит, так сказать, поменьше в этом смысле, так сказать, какой-то пропаганды, да, и побольше трезвого анализа. И тогда, может, не надо будет заставлять студентов от руки писать, а то следующий этап надо заставлять их на камне высекать, так сказать, зубилом свои рефераты.
1: Спрашивает слушатель, а вы в школе не списывались, Сергей Александрович?
0: Я писать не умел, хочется сказать. Нет, понимаете как?
1: Ну, как бы все на какие-то уловки шли, чтобы, да.
0: Наверное, все когда-то списывали. Вопрос только в том, что нынешние технологии, они как бы делают это списывание желательным и легитимным. Вот в чем дело-то. Здесь вопрос-то в нравственных, так сказать, каких-то вещах. Когда ложь продвигается как форма прогресса, это угроза обществу. Потому что да, конечно, так сказать, кто-то что-то списывал, но никогда это не поощрялось. А теперь поощряется. Теперь говорят, скорее, скорее. Вы еще не внедрили? Так внедрите уже скорее. Уже скорее внедрите, это ведь так удобно. Вот в чем вопрос. Всегда и везде вопрос будет не в технике. Вопрос будет в нравственной оценке. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что неправильно. Это первое. А второе, кстати говоря, я довольно быстро понял, что, ну, условно говоря, это не имеет никакого смысла. То есть, да, ты решаешь конкретную задачу не получить двойку, но в конце концов ты теряешь-то больше. И об этом, собственно, я и говорю. Вот. Ну и плюс, так сказать, жизнь человеку дана, чтобы умнеть. Но списывал я, наверное, там в третьем, четвертом, может, пятом классе.
1: Потом поумнели?
0: А потом поумнел. Потом поумнел.
1: С пятого класса?
0: Да. Прям с пятого класса. Как алгебру ввели, я понял, что я, так сказать, ее не тяну, как бы, и сразу поумнел.
1: И не списывали. Ну, да. Зачем тратить время?
0: Да. Чего время на это тратить, так сказать, да.
1: А в предложении нашей слушательницы...
0: А, я прошу прощения, да. Но вот по поводу университета, например, да. Вот, кстати, к вопросу о зрелости. Я свою, так сказать, жизнь, там она была до 27-8 лет одна, а потом я начал фактически с нуля, спасибо, так сказать, перестройке и 90-м. Вот, я только в этом возрасте поступил в МГУ имени Ломоносова, да, и поэтому для меня учеба была абсолютно осознанной. И я не то, что ничего не списывал, я просто принципиально, как бы, да, так сказать, все читал и все делал сам. Ну, что мне было это интересно. И потому что, так сказать, я понимал, что если я не буду этого делать сам, можно ли было списать? Да, как бы, конечно. Или там отксерить. Я просто, как бы, ну, фальсифицирую процесс, мне это не нужно. То есть, к вопросу, между прочим, тоже о зрелости личности. Ну, да, наверное, в четвертом, пятом, шестом классе все что-то списывали, так сказать, да. Но вопрос в том, что, как бы, надо условно говоря, способствовать тому, чтобы личность формировалась зрелой и ответственной. А в том-то и дело, что вся эта среда идеализации цифровых технологий способствует формированию незрелой и безответственной личности. Вот в чем проблема.
1: Вопрос такой, ну, в продолжении ответственности наших видных бизнесменов, которые свои дипломы, надеюсь, писали от руки, сами, да, спрашивает слушательница, а может вести в школе урок под названием «Ответственность за Родину», вот, и этим пробудить совесть? Ну, у нас есть разговоры о важном. Отдельный урок. Тут наоборот, Рособорнадзор говорит,
0: много.
1: Сокращать будем, да,
0: да,
1: школьную программу.
0: Я думаю, что в разговоре о важном, совершенно с вами согласен, Павел, можно и эти темы, в том числе, периодически, так сказать, вставлять. Собственно, эти разговоры о важном и являются, в том числе, может, даже в первую очередь, разговорами об ответственном отношении к своей родине. Так что вот так вот. Ну, то есть, в любом случае, эта тема крайне важная. Тема совести, тема честности – это в первую очередь.
1: Слушатель разводит, значит, понятие совести и религиозных убеждений. Пишет, религия сама по себе совесть, сама по себе не надо это совмещать.
0: Это неправда. Это неправда, потому что совесть оперирует нематериальными понятиями. Все нематериальные понятия сформулированы когда-то именно религиозными учениями и больше ничем. И больше ничем. Это, знаете, эффект Маугли, условно говоря, да, выбросьте человека в нечеловеческую среду, и он вырастет животным. Это эффект Маугли, поэтому вы просто как бы сами себе врете. Вот не надо, самое главное, себе не врать, себя не обманывать. Все нематериальные нравственные понятия сформулированы на основе религиозных знаний и внутри религиозных концепций. Потому что они апеллируют к Богу, как к тому источнику, который эти нравственные начала дает. Вот и все. Нету никакой такой самой по себе, так сказать, совести, которая там где-то возникла в рамках научно-исследовательских институтов. Этого нету. Вот и все. Другое дело, что ее со временем, так сказать, секуляризовали, что называется, и попытались отделить от Бога. Вот как только ее стали отделять от Бога, тут же это место как бы стали занимать, так сказать, всякие разные темные учения.
1: К Международной повестке переходим. Вопрос такой от слушателя. Как можно говорить о сильной власти в США, если там спокойно заправляют делами израильские и украинские лоббисты? По мнению нашего слушателя.
0: А кто говорил о сильной власти США? И это раз. Второе, так сказать, да.
1: Ну, что имеется в виду? Роль гегемона, наверное, имеется
0: в виду. Что имеется в виду? Как бы, да, есть внутри самих штатов вот эта вот бесконечная дискуссия про Deep State, глубинное государство, которое реально якобы всем рулит. Я думаю, там отчасти это мифологизировано, отчасти это правда. Поэтому штаты – это просто, так сказать, очень хитрое такое устройство. Недаром его основывали масоны. Вот. И там как бы всякие механизмы реального управления, они довольно сложные, да, вот, лоббизм туда вписывается, но не, и, конечно, не израильские и украинские лоббисты делают там погоду, тут тоже самим себе, так сказать, врать не надо. Другой вопрос, что надо отделять положение и ситуацию внутри США от внешней политики американцев, да, здесь, на самом деле, все эти люди, они примерно в одну дуду дуют, да, и их цель простая, как бы, да, это доминирование штатов в этом мире. Вот. Это стало возможным после распада колониальных империй и по окончании Второй мировой войны. Вот. Вот тогда, вот с этого момента штаты действительно стали, так сказать, очень сильные, глобально доминирующие, по крайней мере, внутри западного, там, на западном полушарии державы и так далее, и так далее. Вот. Но это не одно и то же. Одно дело, так сказать, власть внутри, и вот эти политические интриги внутри США и ее внешняя политика. Как раз одна из сильных сторон штатов, она и заключается в том, что внутри у них там периодически что-то менялось, а вот внешняя политика всегда там плюс-минус оставалась одной и той же. Они жестко и цинично, так сказать, да, отстаивали как бы свои интересы. Вот. Сейчас такое вот, опять же, такое бурление связано именно с тем, что Трамп пытается пересмотреть какие-то принципы этой внешней политики. Но и Трамп не отходит от того, что Штаты должны быть номером один в мире. Вот так.
1: Европа хочет смягчить нам санкции и согласиться покупать у нас газ и нефть. Мы опять согласимся на это, спрашивает слушатель, но там ситуативное послабление, там не смягчение санкций, они просто не стали их ужесточать. Но так или иначе, зная гражданскую личную позицию Сергея Александровича, он скажет... Не надо соглашаться.
0: Я считаю, что не надо, но я и не вижу никакого процесса смягчения санкций. Мне кажется, это вы немножко, так сказать, это самое преувеличиваете, мягко говоря. Никто там никаких санкций смягчать нам не собирается. Они тоже ищут исключительно там свой собственный интерес. Я всегда был против того, чтобы продавать им нефть и газ, потому что мы в таком случае облегчаем им, вот опять же, так сказать, возможность там переходного периода. Да, конечно, можно сказать, что мы живем в условиях глобального рынка, и даже если мы не продаем... напрямую, там, да, например, нефть и газ западным этим, то есть странам, они все равно могут его покупать через посредников и прочее-прочее, но фактор политический крайне важен, на самом деле, да, продаете его врагам или все-таки нейтральным странам, да, а там уже дальше пусть они делают, что считают нужным, ну и потом в любом случае перепродажа обойдется им дороже. Но, опять же, я никакого смещения санкций пока что-то вообще не наблюдаю.
1: На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика».
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Здравствуйте, друзья! Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. В студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Андрей Юрьевич.
4: День добрый.
3: Ну что, сейчас, кстати говоря, такой фокус сместился, наверное, там с полей сражений, которых, к сожалению, на нашей планете хватает, в сферу экономическую. Здесь такие достаточно серьезные войны идут, и никому не понятно, что будет в ближайшую там декаду, 10-15 лет, и с мировой экономикой, да и с российской тоже. Как это все будет управляться? Не нынешняя модель, так сказать, капиталистическая, империалистическая, она до сих пор в силе. Что-то, может быть, новое предложат в других странах, и как будет Россия жить по каким законам вот в ближайшее время?
4: Да, вопрос действительно важный и интересный. Мы не будем рассматривать самое ближайшее будущее. Давайте поговорим общими, красивыми, называется, мазками, уходящими туда вдаль. Как это будет и какова логика? Не просто будет так, делайте вот соответствующим образом. Нет, давайте пойдем от изменений, которые происходят, и естественным образом мы, собственно говоря, придем к тому, во что ли это выльется, потому что это будет оптимально и логично. То, что мы наблюдаем сейчас в мире, мы наблюдаем распад общей, единой общемировой связанности. То самое, что происходило в начале 90-х годов на пространстве бывшего Советского Союза. Распад связанности. То, что мы привыкали, что есть транспортные потоки, есть, собственно, процесс распределения, и это все начало рушиться. Когда вдруг появились всевозможные биржи, которые, собственно говоря, занимались бартерными вещами, когда начали выстраивать взаимоотношения, стало важно не только произвести, но куда-то это продать, договориться о поставках, вот новое. И постепенно то, что раньше ходило по проторенным дорожкам, эти дорожки стали исчезать. Вот мы сейчас находимся в ситуации, когда для мира все это будет происходить. Именно общая мировая связанность. На примере Персидского залива мы наблюдаем, как это происходит. Как потоки, которые раньше считались безопасными, логичными, о них не задумывались, исчезают. Как это было в 22-м году. Начиная с 2014 года, на самом деле, в 22-м году усилилось. Когда мы привыкли, что логистика – это довольно просто. Находим в каталоге, делаем заявку, отправляем на оплату, все делается без участия головного мозга, то есть дальше какие-то операционные вещи, деньги проходят, контракты проверяются, заключаются, а вдруг стало по-другому. Вдруг оказалось, что чтобы вам что-то закупить, что-то продать, вам нужно танцевать с бубном, вызывать дождь, договариваться, проскакивать между Сциллой и Харибдой, находить параллельные потоки, у вас что-нибудь ломается, подвисает, здесь блокируются, здесь какие-то еще сложности. И вот это стало естественным состоянием среды. Вот мы сейчас приходим в мир, где то, что раньше делалось легко, будет делаться сложно. Соответственно, и потребности, и объемы будут резко сокращаться.
3: Но старые правила перестали существовать, конечно. И политика рулит экономикой.
4: А новых и не будет, поскольку для этого нужно всем договориться. А если мы после кризиса 2008-2009 года всем миром в рамках G20 не смогли договориться о реформировании финансово-экономической системы, вот первые G20, 2008-2009 год, которые начали проводить на уровне глав государств, они ставили, года до 2012, делались для того, чтобы договориться о новых правилах. Не получилось. G20, предоминирование США. О чем мы говорим сейчас? Мы по минимальным вещам договориться не можем. Каких называется сложных, мы сейчас рассуждаем. Это распадается. Дальше следующий тренд. Регионализация производственных цепочек и потоков. Следствие распада, следствие ухудшения, следствие сложности. Причем многие вещи будут ужиматься. То, что у нас сейчас есть избыточное производство, ну, не секрет, что в развитых странах порядка половины продуктов питания выкидывается на свалку, потому что переизбыток, потому что так структура построена. Избыточное предложение, куча брендов, куча товаров, это все будет уходить. Значит, нужно оптимизировать, значит, нужно уходить от этого. И такого избыточного потребления много. Плюс есть вещи, от которых можно отказаться. И это будет сейчас сжиматься, перестраиваться дальше у нас. Опять же, риски транспортных потоков в Мировом океане. Здравствуйте, беспилотные катера, которые сейчас распространятся везде, поскольку дать каким-нибудь неадекватным инсургентам катер и сказать, что, дорогие друзья, вам Бог послал, называется, счастье, вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Вот смотрите, вам нужно нажать на эту кнопочку, помолиться и направить это вон в те плохие корабли, которые...
3: Не, молиться будут... не умеют, нет. Они
4: замечательно.
3: Мракобесы.
4: Им придет, у них будет, условно говоря, называется, им дадут какую-нибудь фетву, им дадут какую-нибудь
3: молитву. А, про этих, а я вот про соседних.
4: Не-не-не-не-не-не, про вот это вот чудное, неоязыческое, то, что там сейчас встало с откровенной ересью, то есть это, ну... Давайте так, земля, допустившая такое, такой раскол, ну, она не может не быть наказана, причем очень серьезно, то есть как так по духовным, если смотреть вопросам. Мы говорим о том, помолились, направили в сторону каких-нибудь неверных, вам еще и денежек дали, чтобы все было хорошо. Но мы понимаем, что все морские пути, где, собственно, традиционно ходили суда последние десятилетия, они становятся опасными. Дальше у нас постепенно исчезает основа мировой финансовой системы, долларовой. Это тоже ломается. У нас происходит резкий рост всевозможных военных конфликтов в мире. Распад ранее существующих блоков. Те конфигурации, которые были созданы еще со времен Холодной войны, тоже НАТО, оно неадекватно текущим запросам. В принципе, что США сейчас и говорят. Да, вы можете, изобразив из себя нейросеть, вот НАТО усилилось, потому что присоединились Швеция и Финляндия. А можно немножко подумать, сказать, а вообще что из себя это НАТО представляет? Тогда несколько лет назад и сейчас. Насколько это аморфное образование, из которого Соединенные Штаты будут выходить, потому что им не нужно вот это все. Они прямым текстом уже говорят из серии: «Друзья, спасибо, что вы дали нам повод, не поддержав нас в Персидском заливе». Все. Посмотрите, как Трамп раскачивает ситуацию. Он только вступив, только называется, был, был будучи избранным в конце 2024 года, уже заявлял о том, что у него интерес к Гренландии. В начале 25-го он это подтвердил, уже будучи президентом. Да, все, Гренландия. Все в шоке. Он откатил, называется, забыли на это время. Все успокоились. Он опять о ней вспомнил. Все опять в шоке, но уже по-другому, потому что ситуация двигается вперед. И он качает, качает и качает. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие годы Соединенные Штаты Америки будут перестраивать западное полушарие. Все. Я когда дописывал последний раздел в книгу, я обратил внимание, что я периодически пишу, то есть, тут универсальная там империя западного полушария. Потом подумал, как некрасиво. Большое слово. Надо какое-то красивое слово. Империя заката. Была, называется, там, страна восходящего. Вот будет империя заката. Империя. Она будет империя строить. Это если она будет строить, вот брать под себя все западное полушарие, закатная империя, империя заката. Здесь можно много как бы смыслов поиграть. И с самим закатом, и с закатом Европы.
3: Так у него же не получилось уже. Он вроде хотел сосредоточиться на... А потом если вышел за
4: он
3: рамки.
4: Он раскачивает. Когда нужно сломать что-то, нужно не в лоб, а нужно раскачать, ослабить, сделать ситуацию хрустальной. Вот он ее делает. Он заберет все это. Он заберет и под контроль Америки, и Гренландию, и север Канады, и Панама. Я скажу больше, и Фолклендские острова.
3: Север или юг Канады? Север.
4: Где людей нету, где побережье, чтобы полностью контролировать весь Северный Ледовитый океан, побережье, вот свое там вот, вдоль американское, для того, чтобы там проблем не было никаких. Зачем ему эти густо относительно населенные провинции Канады? Где с ними возиться, что-то нужно делать? А есть территории, где никого особо нету, есть ресурсы, есть потенциал геополитический, так вот пусть он не будет. Ну, а Канада будет вынуждена идти в фарватеры. Все уже называется вот провинция, если вдоль границы. Пусть живут на самообеспечении, но будут зависимы. Он и Фолклендские острова заберет. Давайте четко понимать, что с точки зрения геополитических интересов США это нужно будет сделать. И французская Полинезия. В общем, все, что есть в западном полушарии, Америка будет забирать. Не Трамп даже, Америка, это надо. Ну, тут как бы, империя заката, закат называется Европы, и тут вот можно с этим долго играться, и это другая конфигурация, другие принципы, другие подходы. Все вот это ведет к, распад связанности ведет к все очень серьезному падению уровня жизни в мире. Ну, потому что у вас ресурсов меньше. Это будет ситуация...
3: А почему их меньше? Или они распределяются по-другому?
4: Пропускная способность потоков резко уменьшается. Вот просто. Их становится меньше. Они становятся более напряженные, более сложные. И у вас конечное потребление резко падает. Не в фантиках нарисованных, а в физических ресурсах. Да, у вас, например, становятся плюс некоторые вещи уникальные. Например, в Европе привыкли выпускать какую-нибудь технику. И вдруг выясняется, что для этой техники двигатель идет из Японии, коробка передач из Америки, что-то еще называется. Вот это все собирается, блочная сборка там, металлоконструкции из Турции, и это начинает рушиться. А если у вас адекватная замена? А какая цена будет? А габариты? А сложность? А вы инженерию вообще сохранили, чтобы это все связать воедино? Вот России сохранили. Мы чего только называется не собираем, оно работает. А вы? А нет. И вот этих вот моментов будет много. То есть у нас начинается падение, причем уровень падения в мире, когда это все рассыпаться начнет, он до половины от 2019 года. То есть настолько это все серьезно на самом деле, вот эти вот вещи происходящие. Важно не то, что сейчас перекрыли Персидский залив, и то, что нефти стало меньше. Ситуация будет сбалансирована. Мы где-то до конца лета, будет плавно все идти. То есть обрушений не ждем. А вот там дальше, если это продолжится, уже начнется количество будет переходить в качество. Но нарушение общей связанности, Когда у нас привычные нам потоки исчезают, пропускная способность резко уменьшается, значит, потребление резко уменьшается, производство уменьшается. То есть, и дальше начинаются обратные прямые связи от всех процессов, и мы видим, собственно говоря, вот то, что видели, когда распался Советский Союз. То есть модели распада Советского Блока, Советского Союза, они очень хорошо сейчас применимы к миру. Вот дно мы можем посмотреть. 30-50% по самым, собственно говоря, развитым, самым специализированным странам вот так. А для многих это и катаклизм. На уровне, да, мы сейчас наблюдаем Персидский залив, но, друзья, давайте так, прекращаются поставки экспортно-импортные, не только экспортные, но и импортные, называется, и все. Происходит нарушение с пресной водой, и Рият – это мертвый город. У них запасов воды на 3 дня. Через 3 дня там ничего нету, все. Вода через опреснение идет от берега. Сколько там, 5 миллионов в столице? Они физически выехать не успеют. Вот просто вот по пропускным способностям. И таких моментов много. То есть разрушение будет не быстрое. В том смысле, что система будет сопротивляться, будет адаптироваться, но общий уровень и последствия мы видим.
3: Извините, вот такой вопрос, чтобы мы дальше пока не пошли. Вот смотрите, в приросте недоверия такого общего, да, эти и этим не доверяют, те тем, возникает необходимость, и об этом в нашей стране много говорят, чтобы у нас должна быть достаточность и суверенитет во многих экономических сферах. Но ведь страна же не может все производить. И раньше это было как? Одни автомобили делают, другие телевизоры, третьи ботинки, и как-то это все нормально. А сейчас страна говорит, а мы вам автомобиль не продадим. А ты говоришь, а мы вам в ответ нефти не дадим. И получается вот то, что

0: Аэробус будет поставлять, а в Китае поняли все. Потому что кооперация Аэробуса с американскими компаниями такова, что Соединенные Штаты, просто вводя запрет на поставки, перекроют и Боинг, и Airbus, и все, что только возможно. Все. То есть вся авиационная отрасль Китая жестко вставала на прикол. А там уже масштабы другие. Да, у России авиация есть. Мы сейчас практически полностью локализовали все. Восстановили. Собственно говоря, задачи решены. Сейчас вопрос тиража и запуска. То есть вот оно. Но этого никто ничего сделать не может. Попробуйте это все рассчитать. И когда начинаешь смотреть эти сложности, и всю эту математику и с крылом, и с двигателем, и вот со всем, что происходит, это задачи экстрауровня. Это вершина четвертого технологического уклада, собственно говоря. И тот же Китай до нее достичь не может. Они копируют то, что у них есть. Но по ресурсоемкости там в разы хуже получается, потому что вы не знаете ни материалов, ни возможностей. Там недостаточно. Если раньше, мы помним еще все шпионские фильмы, все было красиво, замечательно, украл какие-то бумаги, передал их, и вот он пошел научный прорыв. Реально так оно и было. Сейчас у вас может быть полный доступ ко всей документации компании, ко всей отчетности. Но это не вам не поможет. Вы внутри нее будете получать информацию абсолютно противоположную друг другу. Вам это все собрать воедино, вытащить, понять. Это такие объемы, вот во всем этом разобраться. Ну, условно, в свое время, будучи там в нефтегазовой там, и строительстве и прочих моментах, я смотрел планы, собирал компании, то есть прогнозы компаний по поводу того, какие будут инвестиции, какое будет развитие нефтегазовое. И первое время вот была идея, сейчас мы возьмем документы, какие у них есть, это все соберем воедино, посмотрим. Оно постоянно меняется. Начинается раза в два больше, чем заканчивается в конце. Потому что все хотелки собираются, оно все официальное, все документы, все какие-то версии. Оно крутится, вертится, потом выкидываются, добавляются. В конце концов, мне надоело это все безобразие. Вот так, идем по логике. Какова очередность ввода мощностей? Понятно. Как будут разбираться? Понятно. Дальше смотрим. Вот у компании есть примерно лимит. Они могут нарисовать себе там 2 триллиона, но если у них все предыдущие года идет по триллиону на инвестиции, и никаких чудес не появилось, но у них не будет больше триллиона. Давайте, кстати, что будет сдвигаться. И мы начали тут же попадать во все планы. Потому что мы начали думать в логике, в которой будут думать они позже, а не ориентироваться только на бумаге. Вот находясь внутри даже компании, вот стащив вот это все, вы должны еще понять. А если это еще и разбросано по куче предприятиям, по отдельным, то есть у вас нет возможности выдернуть секретную документацию где-нибудь сидя в управляющей компании, сказать, а дайте мне все технологические карты. Скажешь, подожди, а тебе зачем? И получается ситуация, когда вроде бы пытаются шпионить, технический шпионаж, но он настолько локален. И он вот маленький кусочек, а все достроить не получается. Потому что, чтобы достроить все, ну, как говорится, чтобы получить правильный ответ, нужно процентов на 80 знать уже его, задавая вопрос. И вот этого не хватает. То есть у нас тот шпионаж, который был классический, как вот представили, сфотографировать лист, уже не работает. Нужно же глубокое понимание, очень серьезное понимание. А лучше вытаскивать людей вместе с мозгами, чтобы они это все адаптировали технологически. То есть, собственно говоря, ну тоже меняются. Ну, в итоге, возвращаясь к экономике, мы получаем экономику, которая должна будет очень сильно не просто оптимизироваться, а сверхоптимизироваться, убирая все, что только можно. Но при этом, опять ссылы Харибда.
1: Подождите, а вот убираться-то будет в какой-то сфере или в ну, то есть, например, я не знаю, культуру, по боку там или нет, еще что-то, или вот в данном
0: процессе. Беда в том, что никто не знает, и нельзя вот в этом вот объеме информации узнать, что реально нужно для каких расходов, какие нет. Да, это нужен глубокий анализ, понимание, это можно разобраться, но, как правило, это сложно. Плюс среда будет сопротивляться. Вы приходите и говорите, вот нам нужно сократить затраты. Вот тут же появляется куча бумаг, регламентов, объяснений, почему это нельзя сделать. Делается проще. Берутся люди вне системы. Вот худшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это пойти и начать их слушать, рассказывая, что нужно делать. Он говорит, нет, друзья, так давайте так, берем там затраты, объемы по каким-то вот текущим вот вещам. Не проектные, проектные тут, по крайней мере, можно понять, что вы делаете, вы за нормальные проекты. Не проекты, цель которых потратить средства, А проекты, с точки зрения которых там есть окупаемость, новые продукты, то есть это все не трогаем. Вот ваши текущие затраты. Смотрим. Так,

0: Откатываемся, наверное, количество лет назад, смотрим, как увеличились физические объемы. Не в деньгах, физический объем. Если у вас, условно говоря, было 100 контрактов, а их стало 120 контрактов, вот административка должна вырасти на 20% максимум. А не на 20, а не на 100, как у вас получилось. Потому что у вас там куча задач. Нет, давайте смотреть. Переводим, смотрим, а дальше мы делаем жестко. Посмотрели, говорит, там 40% минус. 50% минус. 70% минус. Спускаем вниз, говорит, вперед. Не слушая. Мы не понимаем, как. А дальше мы смотрим ситуацию, когда это все... Как делаются бюджеты. У нас было потрачено 100 миллионов. На следующий год мы затрачиваем 100 миллионов, умноженных на индекс потребительских цен. 104,7 миллиона. Дальше еще, еще, еще. Почему? Ну, потому что вот это было, вот проиндексировали, ни больше, ни меньше. Все понятно. Ты начинаешь увеличивать, а докажи, обоснуй. Ты уменьшаешь, а докажи, обоснуй, зачем ты это сделал, почему ты у тебя был перерасход. Поэтому все просто вот каждый год по ИПЦ нужно, не нужно, и в итоге мы наблюдаем сплошной бордюринг, непрекращающийся. Только здесь называется сделали, проходит год, и опять тут же начинают ковырять. Ну, потому что деньги нужно закапывать. Потому что в какой-то год дали высокие объемы по обустройству. Соответственно, следующий год заложили столько же, не было вот этого вот падения. И теперь каждый раз происходит. А дальше происходит разговор. Ребят, а теперь давайте-ка минус 40%. Справляйтесь. А объемы, задачи мы с вас не снимем. Крутитесь, оптимизируйте, думайте. Во-первых, мы обнаруживаем то самое дно, до которого нужно соптимизировать. А вторая задача, она становится понятна, кто справляется, а кто нет. Вот в этих вот условиях. Собственно говоря, когда у нас сейчас в начале года пошли разговоры об оптимизации бюджетов, это не потому, что денег нет. Денег можно всегда допечатать. У нас такая недомонетизация экономики. Проблем нету с этим. Беда в том, что мы не понимаем, какие расходы реально нужны, какие нет. А какие вот это вот вечное перекладывание одного и того же по кругу, да еще и хреново сделанное. Поэтому логика есть. Нам нужно понять, а что нужно. И только после вот этого понимания мы можем понять, как с этим управлять. Как уходить от тех моделей, которые были, бюджетируем сколько есть, ни больше, ни меньше, не дай бог нам, вот, нам по-другому дадут, спрашивать начнут. Или начинаем пытаться идти от цели, от задач. Начинаем смотреть альтернативы, а не просто наша цель потратить деньги. И по-другому, собственно говоря, никак. Поэтому вопросы по сокращению, по оптимизации, по сверхоптимизации – это вопросы, которые будут актуальны во всем мире.
1: Как говорил Леонид Ильич, экономика должна быть экономной. Немножечко ответвились мы, все-таки, вот, чтобы закончить тему. Выходит, что каждая большая страна должна быть экономически суверенна. Но условных таких центров, наверное, сколько, вот, как вы считаете, будет?
0: Ну, не больше 5. Остальные будут на уровне региональных держав поменьше, и большие страны будут делать действительно так, условно назовем, панрегион. Это более отражает, то есть это же и экономическое, и технологическое, и военное, и даже потом и культурное некое единство, некое формирование, которое будет чем-то напоминать, там, например, советский блок времен Холодной войны. Не настолько все будет жестко, не настолько все идеологически связано, но с точки зрения именно вот автономии, да, она будет высокая. Она будет не настолько же высокая, как было тогда. Там практически не пересечений было минимум. Нет, ну, будут еще открыты какие-то возможности по рынкам, по отдельным направлениям, но автономия должна быть высокая, и поэтому большие страны будут вокруг себя собирать орбиту из малых стран, у которых будет выбор. Или вы встраиваетесь в систему, или вы переходите в дикие земли, где уровень жизни в разы меньше. Поскольку самостоятельно обеспечивать экономику вы сможете, ну, на уровне, не знаю, там, первого-второго технологических укладов. То есть вот конец 19-го, начало 20 века, ваш потолок, вот как локальная замкнутая система, а дальше нужно расти, дальше нужна интеграция, нужно развивать это все. У вас еще и ресурсов нет к этому. Поэтому тут будет вопрос простой, кто куда входит, и определяться он будет в рамках реалполитик довольно жестко. Не из серии «заплатите нам, чтобы мы были с вами». Нет. Что вы можете заплатить, чтобы мы вас к себе взяли, чтобы мы вас защищали?
1: Они не могут играть, условно, как сейчас многие наши соседи делают, заигрывая с другим вот этим
0: центром. География как приговор. Заигрывать вы можете. Но кто же вам позволит это делать?
1: Ну, как-то получается, что заигрывают.
0: Пока мир еще един. Пока мир еще, да, соответственно, Америка перестала быть единым центром, но глобальная связанность пока еще не исчезла. Торговать можно практически со всем миром, да, где-то через прокладки, где-то называется не напрямую, а многие напрямую еще торгуют. Но это все уходит. Связанность исчезает, свободное движение всего исчезает. Поэтому, друзья, география – приговор для очень многих. Вам может нравиться, не нравиться, но после того, как Соединенные Штаты уходят, замыкаются в своей империи заката, называется, в Европе возникает вопрос, а вы центром сможете стать? Нет, у вас ничего нету. Ни ресурсов, естественно, производительных сил, потому что вы привыкли жить на чужом и дешевом, ни технологии, потеряли все, что можно, вот нового развития ничего не осталось, все вывели, ни людей с точки зрения специалистов, ни населения специалистов, и далее по списку. Вообще ничего нету, вы что можете? Соответственно, это все будет распадаться, и у той же Восточной, там, Центральной Европы, Балкан, будут вопросы, куда? И тут Россия как бы их к себе приберет. Не потому, что мы хотим там что-то делать, серьезно возводить, как это было глупо в рамках, мы в прошлый раз как раз обсуждали по поводу ошибки Советского Союза, то, что он пытался выравнивать. Витрин не будет. В центре все развитие, периферии – это шанс выжить. Она всегда отстает. Вот будет периферия европейская. Восточноевропейское генерал-губернаторство. Ну, вы называете его союзом, но у нас и называется генерал-губернаторство, соответствующими моделями управления. Так было в Средней Азии, все эти ханства, они формально существовали, но по факту, вот то же самое по факту будет существовать и в Восточной, и Центральной Европе. То есть мы заберем то, что нам нужно. Всю нет, мы не потянем всю, да и не нужно. Плюс, соответственно, у нас центр развития в 30-е годы будет перемещаться на Дальний Восток. К 40-му году уже полностью. Вплоть до переноса столицы на юг Сибири, в очередной раз говорю. Центр развития Дальний Восток, столица Юг Сибири, чтобы страну не разорвало пополам. Все, кто хочет развиваться на этих территориях, вот восточноевропейских, вы можете поехать поступить в институт на территорию России, отучиться, а дальше Дальний Восток вас ждет.
1: То есть Новосибирск, условно, да?
0: Нет. Вон тот самый Кедровый тракт, о котором говорил Шойгу до начала еще СВО, потом сейчас все забыли. Нет, он будет. Кедровый тракт, Минусинская долина, вот эти вот города, которые в будущем-то как раз и станут тем центром, той агломерацией, вокруг которой будет сформироваться центр. Административный, правильный. Даже вот тот самый «Сила Сибири-2», который начинает там МГ «Алтай» было, планировалось, магистральный газопровод. Ну, друзья, лет 7 его нужно, чтобы построить. Вот как раз вот к тому времени вопрос существования Китая будет актуален. Но мы доведем газ ровно до тех мест, где нам он нужен будет с точки зрения развития страны.
1: А теперь, как у нас будет экономика функционировать и управляться? Значит, конечно, энергетика. Транспорт, наверное, нельзя отдавать на откуп частникам. Потом опять можешь попасть вот в эту ситуацию, когда тебе не продадут, не обогреют, не сделают. С другой стороны, конечно, не знаю, подметать или печь пирожки в государственных масштабах тоже, наверное, неправильно, да?
0: Смотрите, у нас есть две крайности, мы из одной в другую бросаемся. Вот тут нужно четко понимать, что нужен гармония, нужен баланс, нужно понимание более сложной системы. То есть логика свободного рынка, у нас же очень любили говорить про незримую руку рынка, которая все само отрегулирует. Беда в том, что для того, когда вы начинаете работать с концептуальными документами, вы должны в них разобраться. Вы должны их изучать не с точки зрения буквального перевода, а с точки зрения смысловой нагрузки, семантики. Адам Смит, когда это писал, что он вкладывал в Invisible Hand? Это не невидимая рука рынка. Это было четко и понятно. Это было условно незримое провидение. Высшая сила. Просто советские переводчики, когда переводили, невидимая рука. Ну вот и добавили, невидимая рука рынка. Чья невидимая рука? Случай. Нет, друзья, изначально там был смысл, что если у вас есть некая среда, то правила в ней вот будут определять вышестоящая сила. Собственно говоря, что сейчас и происходит. Когда там говорят невидимая рука, не рынка, невидимая рука, незримое провидение. Сила внешняя к этой системе. Условно говоря, вот вся монополия, олигополия, государство, там полугосударство и прочие сетевые структуры, они есть невидимая рука. Это субъектная вещь. Условно говоря. Поэтому, когда все эти модели начинают строиться, исходя из того, что рынок сам порегулирует, ребят, вы не разобрались. Смотрите,
1: это Владимир Ильич-то разобрался, который это изучал. Владимир это же Ильич у него полностью... три источника, три составные части.
0: Владимир Ильич полностью предлагал вообще поменять систему. Для него это была система, которая должна вот сейчас умереть. А смерть ее, кстати, мы наблюдаем только сейчас. Там была ошибка, когда они делали, собственно говоря, модели, исходили. как раз конец 19 века, начало 20-го, и Роза Люксембург, Владимир Ильич Ленин, собственно, империализм как высшая стадия капитализма, они исходили из того, что метрополия не будет, что процессы будут настолько быстрые, что метрополия, достигнув границ себя, просто обвалится. Они не учитывали, что она может начать периферию не просто грабить, а превращать ее в полупериферию, переходить к неэквивалентному обмену. А за счет этого процесса, собственно, система продержалась капиталистического расширения еще лишние 100 лет. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это все, вот сейчас до предела дошло. Сейчас весь мир стал капиталистической периферией или полупериферией. Практически не осталось некапиталистической периферии. Все негры в Африке, в очередной раз скажу, посчитаны на балансах, как производители и потребители, а их ресурсы учтены в запасах. Все, вот теперь мы дошли до конца капитализма расширения. Вот теперь это все произошло, о том, чем писал Владимир Ильич Ленин. Просто они не учли, что процессы более сложные, что система адаптируется. Вот в чем проблема была. И то, когда мы начинаем смотреть, собственно говоря, как оно будет происходить, мы четко понимать, никакой невидимой руки. Невидимая рука рынка – это 50% природных, называется, продуктов, выбрасываемых на свалку. Это везде избыток. Это где-то выкидывается, голод, а где-то голод. Да. Вот это как происходит. Но с другой стороны, следующая крайность – централизованное директивное управление всего и вся. То есть экономика та, которая послесталинская. То есть когда Хрущев, семь его чудных реформ с разрушением всего и вся, с уничтожением артелей, с даже не НЭП, просто вот артели даже убрали, которые при наличии 8% в советской экономике давали 3/4 номенклатурного ряда производства вот этого. То есть насколько это было серьезно. Вся мелочь была там. И это убрали, и начали централизовать все. И это тоже неприемлемо. Мы должны искать баланс. А баланс есть. Вот в этих условиях сжимающихся ресурсов, изменений, где нужна и адаптация, и изменения, есть хорошие примеры. Собственно говоря, Россия за счет них и выжила. Россия за счет них сейчас и преодолела борьбу с Западом. Госкорпорации, которые начали создавать в конце нулевых годов, в середине нулевых годов. Те же самые Роскосмос, Ростех, Росатом и далее по списку. Смысл был в чем? Тогда это все воспринималось как, нет, сейчас вот мы вот все продадим, частные инвесторы, собственники, не работало. А давайте вот мы вот активы, которые не очень кому-то нужны, соберем вместе, сделаем некую корпорацию, и тогда было сопротивление. Все либеральное крыло во главе с тогдашним премьер-министром, по-моему, не помню, иноагент или нет, поэтому не будем вспоминать, называется, кто тогда был. Да. Да как так? Это же противоречит всей теории. И все вот эти вот прикормленные на западных грантах, на воспитание и прочее, говорю, нет. Он говорит, ну давайте вот мы вот аккуратно что-то сделаем, несколько предприятий туда отдадим, 5, 6, 7, ну вот что ненужное. То есть процессы прошли, запустили, а потом, когда очнулись, там уже сотни их оказалось. Причем их, когда вытаскивали, это история на уровне, ну просто люди вспоминали, мы, говорит, приезжали по адресу завод, а там завода уже нет, там 3 стены и пьяный сторож. Все, все вывезено, все сломано. И таких было много. Вот то, что спасли, то, что вытащили, сделали кооперацию, связали воедино. Потому что, когда у вас большая кооперация рвется, первыми умирают консультантские бюро. Ну, зачем вот все работает? Дальше Польша...
1: Кастрюли будем делать.
0: Да, когда мы возвращаемся, а там уже ничего нету. Когда предприятия уничтожались просто по причине того, что очень хорошая вкусная земля для создания торгового центра.
1: Ну, или конкуренты для западников.
0: Или западные конкуренты точно так же убивали это все. Спасли. И теперь возникает вопрос, как управлять? Все загонять под государство? Ну, друзья, давайте так, государство умеет управлять на 4 с минусом, 3 с плюсом. Вот 4 с минусом – это максимальная оценка. Но крупный бизнес, большой бизнес, сверхкрупные предприятия, в малый, боже упаси, регламенты, требования, там начинают все гибнуть. Потому что вы навешиваете кучу ограничений, кучу системы, а там нужна мобильность. Как это сейчас обходится? На Западе, на том же. Есть всевозможные маленькие предприятия, которые компании, начиная там от гаражных производств, где стартапы запускаются, большая часть из них умирает, как это всегда и бывает, но он доходит, выживает, доходит до какого-то уровня, дальше он скупается большой компанией и, собственно, живет. И в этом есть логика. Тот, кто пробился, вышел, выходит на следующий уровень, да, у него это просто покупают. Он не может это вытянуть, потому что там, извините, другая лига. Он выходит и говорит, я вот такой хороший, я придумал идею, я сейчас буду играть в высшей лиге. Так его тут же съедят. Там другие принципы. Там, будь добр, соответствуй им. Абсолютно подходы другие. И вот эту систему нужно сохранять. И это не артели сталинские. Но, с другой стороны, это вещь, которая называется контур управления. То есть мы не забираем, не национализируем предприятия. Мы берем и с точки зрения интересов государства создаем, грубо говоря, контур управления, который объясняет, как действовать. Как у нас сейчас происходит? Сейчас многие вещи вручную. Нефтегазовые компании, в банке вызываются на встречу, говорится, дорогие друзья, нам стало вдруг понятно, что у вас есть жгучий интерес заняться такой отраслью. Ну вот очень хотел один банк заняться судостроением. Прям вот мечтал. Они придумывали, они сочиняли, почему нет, называется. Но им просто сказали, что вы не верите в себя, а зря. Вам нужно просто поверить в себя, у вас все получится. Вы себя недооцениваете. И действительно оказалось, что они себя недооценивали. Таких примеров в стране полно. Когда вот надо было просто поверить в себя, и все получится.
1: И ну, вот это, вещи... знаете, как Этери Тутберидзе, она же в системе Самбо-70 работает. Вот это вот странно звучит, правда? Знаменитый самый, наверное, в мире тренер, тренер по фигурному катанию. А, значит, а система, ну, потому что у человека у Рената Лайшева получалось, да? И к нему присоединили и плавание там где-то там, и фигурное катание. Да. Ну, раз, давай вот с девушками-фигуристами тоже. И художественная гимнастика там есть, кстати.
0: Поэтому, когда наверх приходят и начинают объяснять, что вот мы вот не можем вот еще что-то такое, он говорит, да, конечно, да, это проблемы, но мы в вас верим. И, конечно, получится. Надо просто поверить в себя. Вот эти вещи надо переводить на системный момент. Условно говоря, есть у нас, например, компания, делаем компанию, там, «Русский металл», корпорацию, и в контур управления это все забирается. Да, дивиденды продолжаются вам платить. Да, какие-то моменты, но система управления, исходим не из логики того, что необходимо. Вот каждый сам. То есть мы говорим, мы хотим строить завод. Стоп. С точки зрения интересов государства, нет необходимости сейчас строить новый завод. Вон мощности есть. А вот, вот эти направления, вот которые вот развивать, вот тут будьте добры, выбирайте и делайте. Координация нужна. Потому что когда у вас каждый сам по себе, у нас есть потребность там, в 3 новых заводах. А их делается 7. Потому что каждый запускает свою строительство, каждый видит одни и те же прогнозы, одну и ту же логику, и начинается игра. Кто быстрее, кто сделает, в итоге обрушение идет всего. 2 завода в итоге закрываются сразу, какие-то еще существуют наполовину, ничто не окупается, цены начинают гулять, это все происходит в убыток. Зачем вы уничтожили кучу ресурсов на средства вот этого всего безобразия? И материалов, и людских ресурсов, и интеллектуальных, и еще, называется, долгов насобирали. Давайте поэтому координировать, планировать, смотреть, исходя из интересов государства, из политики государства. И вот эта вот логика, что условно министерства определяют стратегию развития отраслей, исходя из этого мы расписываем, кто что делает, с ответственностью. Да, вы получаете дивиденды с этого, на вас накладываю дополнительная соцнагрузка. Ну, называется, как же без этого? Не, можно с вас и налогами забрать, но давайте так, лучше возьмите дополнительную соцнагрузку, как бы это будет более целенаправленно, более осознанно. И вот эта вот логика для крупного и сверхкрупного бизнеса станет нормой. Причем не только в России, к этому придут все. Потому что когда вы начинаете смотреть и выясняется, что у вас значимая часть ресурсов просто уходит в никуда, вот тот уровень потребления, мы не просто говорили про налоги, не про налоги, про государственные расходы на бордюринг, потому что никто не знает, сколько нужно, как это соптимизировать. Здесь то же самое. Мы не знаем, что у вас является паразитное, а что нет. Начинается перестройка, начинается изменение функций. Плюс у вас очень серьезно начинают меняться и потребности в людях. Мы долгое время жили в логике, что мы сделаем то, что нужно для банков. Банки определяли, какие проекты запускать. Кредиты давали банки. Угу. Был вопрос окупаемости. А там логика простая. Финансовый возврат, не государственный интерес, а окупаемость. А тут вариант такой. Запускаем проект. Минус 100 миллионов. Убыток называется. Убыток, получаем 100 миллионов. Не запускаем проект. 500 миллионов убыток. Что делаем? Запускаем проект с планированием. Что делать с итоги банка? Ни в коем случае. А с точки зрения страны надо. И вот эта вот логика контуров управления, некой координации, не директивного управления госплановского, жесткого, проходящего, нет, верхнее управление. Нижнее начинаем смотреть. Что-то вообще не трогаем, что-то называется живем. Вот нужен четкий порог для каждой отрасли. Что-то, выходящее до предела, забирается, в контур, что-то остальное живет само по себе. Здесь нужна конкуренция, проявляйте себя. Живите, называется, как вот здесь. То, что выше здесь. И это не только логика наша, это логика всего мира. Потому что мы должны жить в условиях резкого дефицита ресурсов практически всех. А без этого никак. И вот эта логика построения будет очень хорошей. И наша сила в том, что у нас эта система есть. Да, она не отлажена на уровне вот, переходов на средний, малый. То есть она вот, много вопросов, много называется сложностей. Но, по крайней мере, есть от чего отталкиваться. А для абсолютного большинства это будет нонсенс. Они не понимают, как так. В их понимании или это частная собственность, или это директивное управление, или это отданное на откуп кому-то предприятие. У нас сколько возмущений было, почему вот кто-то управляет предприятием, что делает. Посмотрите, началось СВО. Кратный рост, а где-то и на порядок выпуска. Задачи исполнения. У нас есть четко гособоронзаказ. 100% исполнения. Не исполнил, ну что делать называется. Были те, кто не исполняет гособоронзаказ.
1: Были.
0: Некоторые уже, они есть. Некоторые уже даже досрочно вышли, опять работают.
1: Нет. Они были, теперь другие исполняют.
0: Нет, ну потому что, извините, как бы тут задача стоит. И это нужно государству. Да, если вы сейчас, когда спрашивают, что вот делать на уровне там, компании, говорю, ребят, работайте с министерствами. Приходите в департамент ответственный, там, подразделение и прочее. Что вам нужно для вот этих вот планов? Они сначала будут в шоке. Они вообще не понимают, что происходит, зачем вы к ним пришли с этим. Говорит, нет, ребят, давайте вот развиваться, давайте думать. Через какое-то время они станут понимать, что их задачи, которые вот большие, глобальные, которые можно не просто закрывать, а что реально делать. Вы же приходите к ним не просто из серии «скажите нам, что делать». Они скажут, платите налоги побольше. Нет. Вот у нас есть раз, два, три. Нам, в принципе, и все варианты. Вот из этих вариантов что больше нужно государству? Мы туда идем. И это начнет постепенно. Не сейчас. Сейчас этого никто не поймет. Но если вы начнете делать постепенно это начнет приносить пользу и вам, и государству. И вы начнете быть фактически вот в системе, дающей результат. Только так.
1: Нет, как только они друг друга искать будут, вот те, кто должен приходить.
0: Крупный бизнес замечательно работает. Конечно.
1: Мы про крупный.
0: Про средний бизнес, это называется территория свободной охоты. Туда государство не полезет. Вот глупые мечты, давайте вот все заберем, национализируем. А управлять этим кто будет? Вы управленцев где возьмете? Вы забираете предприятие, которое работает нормально. Вы кого туда поставите? Давайте комбеты возрождать. Или давайте вообще вспомним. Замечательная статья. Как нам реформировать Рабкрин? Давайте попробуем реформировать.
1: Никак его уже не надо было.
0: Это была замечательная идея, когда Владимир Ильич Ленин попытался, собственно говоря, видя, куда это все идет, попытался делать. Но, друзья, против него объединились все. И Сталин, и Троцкий. И все, кто между ними называется. Вот просто вот все единым планом. Владимир Ильичу даже газету принесли, где напечатаны были его тезисы, понятное дело, в единственном экземпляре. То есть, вот моменты, то есть, нужно понимать, как это вот происходит. То есть, есть ограничения. У нас нормальных, хорошо управленцев на самый крупный уровень-то не хватит у государства. Зачем идти туда, где хорошо работает? И не будет никто идти. То есть, нужно четко понимать. Вот все вот фантазии давайте вот соберем. Нет. Про малый бизнес, про самозанятость вообще молчим. У нас, в принципе, когда начинают говорить о безработице, берут идею, когда вот было безработица, условно, 10%, нужно ее уменьшить. Давайте статистически уберем. Давайте всех, кто хоть что-то зарабатывает копейки, напишем, что они... А давайте честно считать начнем. И посчитаем, что у нас не 2% безработицы, а много больше. И тогда все вот эти вот ваши модели и построения не нужны. Можно экономику разгонять сейчас. У нас нет этих 2% безработицы, много больше. Потому что много безработицы скрытое. Давайте считать честно. И тогда, говорю, у вас вот все эти ваши теоретические работы перестанут работать. И можно будет ее экономику и развивать, и делать. И нужно этим заниматься.
1: Да, и в самое ближайшее время, потому что сроки уже вчера, как иногда говорят. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Курсы», и я ведущий Андрей Подонисон. Сегодня со мной в эфире вновь мой полный тезка, ближайший соратник и друг Андрей Щербаков, предприниматель, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева. Андрюш, приветствую тебя.
1: Сердечно. Добрый вечер.
0: Мы, дорогие друзья, сегодня позволили себе по поводу майских праздников такую немножко вольную и расширенную тему. Не поймите, поймите нас правильно, мы не хулиганим, да, с нашим названием передачи, что происходит. Мы действительно хотели бы сегодня поделиться нашим мнением на тему того, что происходит и в стране, да и в мире тоже. Почему? Потому что из, ну, скажем так, обыденной эмпирической жизни, нашей жизни, мы видим, что идет большой поток вопросов, типа, что происходит вообще в мире и в стране, и степень беспокойства, неопределенности очень велика, и мы бы хотели, по крайней мере, в той части, которую мы понимаем, в той части, которую мы сами понимаем, поделиться нашим видением, нашим мнением и, насколько это возможно, какими-то прогнозами, которые, конечно, сейчас делать практически невозможно, так по-честному. Но тем не менее, по крайней мере, поделиться нашим сакральным знанием, в какую сторону лежать ментально, в какую сторону думать. И, собственно, поэтому вот такая тема. Она, на самом деле, очень предельно прикладная. Она позволяет при более-менее складном видение картины, происходящего в мире, ну, просто достичь большего уровня внутреннего спокойствия, более уровня понимания и, так сказать, понимания, что нужно, чего нужно делать. Ничего сверхъестественного. Сразу скажу, ничего сверхъестественного. Сверх того, что происходило раньше, но просто есть некоторые нюансы и детали, которые очень интересны. Ну, четыре новости подряд, Андрей, я вот их произнесу, на этом свою вступительную часть закончу и попрошу тебя начать рассказ с любой из этих новостей. Первая новость. Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК. Это, мы считаем, это фундаментальное обстоятельство, которое далеко выходит, это я свою точку зрения излагаю, да, которое далеко выходит за рамки чисто рамки нефтяного рынка и вообще рамки рынка углеводородов и даже вообще за рамки рынков, потому что самый интересный вопрос не то, откуда Арабские Эмираты вышли, а куда они войдут. Такое маленькое, малюсенькое образование, которое абсолютно не самодостаточно ни в каком смысле слова, не может висеть в воздухе. Оно должно быть реконфигурировано в какую-то другую систему.
1: Ну, куда-то встроено, что называется.
0: Куда-то встроено. Вот куда оно будет и как оно может быть встроено. Более того, это же прецедент. Все остальные ОПЕКи, ну, за исключением, например, России там, или, я не знаю, Нигерии в ОПЕКе, нет?
1: По-моему, нет.
0: Да? Ну, то есть, по крайней мере, за счет крупных стран, которые никуда не денутся просто по виду своей величины, другие тоже должны куда-то деться. Те уже саудиты как-то должны реконфигурироваться, все эти Бахрейны, Оманы там и так далее, и так далее, и так далее. То есть должно будет что-то происходить. А рынок нефти и углеводородов это традиционно был, по крайней мере, ядром мировой системы, экономической системы и, в частности, рынков commodities, да, то есть биржевых товаров. Вторая новость. Мы слышим из уст двух, совершенно из другой оперы, двух уважаемых западных институций, что искусственный интеллект, оказывается, угрожает существованию капитализма. И там обосновывается, кратенько, по крайней мере, в том изложении, которое я видел, почему это так. А потому что искусственный интеллект, примененный на какой-то определенной компании, приводит к потере рабочих мест в той же компании и в других компаниях, а, соответственно, потере зарплат и спроса, связанного с этими зарплатами и с этими рабочими местами. Это было, конечно, немножко чудно читать вот эти вот сообщения, как будто из букваря столетней давности. Это известно, там, я не знаю, столетиями, что любой производитель, по крайней мере, с 19 века так точно, любой наемный работник, он же есть потребитель. Причем часто тех же самых товаров, которые он производит. И если ему не дать деньги, то покупать эти товары будет, в общем, особо некому. такая простейшая идея, которая всем известна. Товарищ Форд очень ярко, более 100 лет назад, объяснил своим американским олигархам, зачем он платит рабочим в 2 раза больше после внедрения конвейера. Для того, чтобы они покупали Форд Т. И он стал первым производителем, который стал продавать машины миллионами. Вот сейчас это в очередной раз, как научное открытие, преподается публике, но только с той отметкой, что поскольку и искусственный интеллект очень быстро становится вездесущим, и степень его скорости его масштабирования невероятная, то, соответственно, и объем вопросов, которые в этой связи возникают, совершенно иной. В результате искусственный интеллект и капитализм, они как в одном флаконе.
1: Совместимо.
0: Наливаются?
1: Совместимо.
0: Налить-то можно, а взболтать. Третья новость. Что это уже какие-то бельгийские и венгерские исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект может пойти по пути дарвиновской эволюции, начать саморазвиваться и самоорганизовываться и дойти до стадии конкуренции с людьми за ресурсы. Лично я считаю, что вот это, ну, дарвиновская ересь, это ересь уже была изначальная, да? Но то, что законы биологической природы начинают механически переносить уже на вопросы, связанные с размытием предметов, уже искусственный интеллект, как ни крути и ни верти, он очень подобен человеческому, по внешним показателям, человеческому сознанию и разным другим аспектам, но все-таки это качественно, я считаю, что качественно другая история немножко, да? Почему? Потому что искусственный интеллект не содержит и не может в себе составлять такого важнейшего феномена, как воля. Воля и потребность. Ну, потому что воля и потребность предмета — это что? Попрошу твоего мнения, если ты захочешь вообще эту тему трогать. А четвертая новость, она настолько забавная, сколь и значимая. Прочитал буквально чуть ли не вчера, что ли. Volkswagen рассматривает возможность производства китайских автомобилей на своих заводах в Германии. Я прочитал эту новость 3 раза. Просто как все-таки такой немножко полунемец, да, вырос там, прожил столько лет там. Volkswagen рассматривает возможность производства на своих заводах в Германии чужих авто. Даже не в том, что это китайские, там, хоть марсианские. Вообще, сам факт, вот сама фраза, которая вот в моем полунемецком восприятии физически непредставима была никогда до этого. Потом, правда, дописано, что не только Volkswagen, оказывается, занялся такими удивительными размышлениями, и там Renault, Nissan, там еще кто-то там. Ну, то есть такие монстры. Кто-то из американцев, по-моему. Где-то аппетитом снижено было написано, что пекинский автомобильный салон, который вот сейчас вот происходит в Пекине, показал, что за цену одного среднестатистического американского электромобиля можно купить до 5 китайских. Андрей, ну тоже, как ты считаешь, думаешь, ну что ж такое-то? 1 к 5, ну как такое может быть? Ну, как такое физически может быть? Причем сравниваются же там не запорожцы и майбахи, да? А сравниваются технически, ну, если не идентично,
1: ну, одного
0: то
1: класса
0: одного машина, класса да. машины. Mm-hmm. Вот такие новости из окружающего мира. Мы решили, вот я решил специально сегодня не упираться в российские реалии, потому что, ну, они такие, какие есть, они не меняются. Тренды все те же, которые мы видели и раньше, да? Охлаждение продолжается. И мы успешно движемся к точке бифуркации, которая произойдет, скорее всего, в районе середины конца лета.
1: Ну, август. Вот август-сентябрь,
0: да, по-моему. Да, ну, то есть, вот что ты, вот как можно интерпретировать все это невероятное? Вот каждая из этих новостей сама по себе, каждая, это просто какой-то мини-фугас в своей предметной области. Пожалуйста, прокомментируй. Начни, ну, с чего хочешь.
1: Давай я начну с Volkswagen, потому что, когда ты рассказывал, я вспомнил одну очень забавную вещь. Дело в том, что после кончины Третьего Рейха, значит, в Германии и в мире вообще осталось всего 2 марки, которые нам Третий Рейх подарил. Вот. Это как раз Volkswagen, народный автомобиль, да, и Фанта.
0: Вот. Фанта?
1: Фанта, да. Фанта — это вообще фантастическая история, потому что в Германии был завод Кока-Колы. Вот. Естественно, когда началась война, то все комплекты... Ну, там же они порошок поставляли.
0: Ингредиенты.
1: Да. Они перестали поставлять. Ну, а осталась же, как говорится, линия поточная, плюс бутылок осталось огромное. В те же времена-то их... Это не сейчас, тогда не выбрасывали.
0: И немецкие мозги никуда не делись.
1: Да. Вот они быстренько придумали такую вот, так сказать, желтенькую водичку смешную вот, с апельсиновым вкусом. И вот она, так сказать, как бы прожила вот, как бы, с тех времен до наших дней. Что касается вот твоего, значит, вопроса по поводу того, что на заводах Volkswagen будут производить китайские...
0: Это размышление, это пока не началось, но сам факт, что такая мысль возникла, Андрей.
1: Андрюш, понимаешь, вот здесь как раз ничего удивительного нет. И то, что ты... Вот эти вещи взаимосвязаны, то, что сказал, вот производство и 1:5. Да? И это на самом деле, я бы так сказал, это не предел, к сожалению. Да? Вот. Нет, реально, потому что мы об этом говорим уже много лет, и как раз ставим в пример вот эту китайскую систему отраслевых цифровых платформ. Ну, мы с тобой прекрасно понимаем, да, что это такое, но я нашим зрителям объясню. Значит, мы все пользуемся так или иначе цифровыми платформами. То есть одна из цифровых платформ, которой мы постоянно пользуемся, это Яндекс.Такси, допустим, да?
0: То есть мы... Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет.
1: Да. Ну, Озон, Вайлдберрис, вот это все, так сказать, там заказы, там, гостиниц, там, покупка билетов, там, куда угодно и так далее. Это все цифровые платформы. Но китайцы пошли дальше. Вот, они, потому что все платформы, о которых мы говорим, они платформы, скажем так, потребительские. То есть это вот чисто вот в частном виде. Что сделали китайцы? Они взяли сначала одну отрасль, и ее, так сказать, полностью оцифровали. В каком смысле? Что любая отрасль – это, скажем так, черный ящик, который что-то там производит. Да? У этого черного ящика есть вход и выход. Соответственно, самые большие так называемые транзакционные издержки, то есть издержки на логистику, на всякие, так сказать, вот, и, там, вот эти коммуникации.
0: Просто переговоры, нахождение информации, поставщиков.
1: Это всегда как раз вот этот самый вход и выход.
0: Да.
1: Вот. То есть, грубо говоря, получается так, что предприятие, любое предприятие, неважно, какое, чем бы оно ни занималось, ну, если оно производственное предприятие, оно где-то там, 30-40% своего времени, ресурсов и так далее тратит на производство вот чего-то, да, вот, а все остальные там 70-60% оно тратит на то, чтобы либо привести...
0: На обеспечение
1: производства. Либо продать это все дело, так? Вот. Плюс еще ко всему... Есть вопросы, связанные с функционированием предприятия, потому что, как бы, ну, оно же не в воздухе висит, да, оно действительно на земле, так сказать, да, там, так сказать. Есть вопросы, связанные с энергетикой, там, с функционированием системы отопления, сети, ну, все-все-все вот это, так далее. Вот. И, соответственно, предприятие, каждое предприятие вынуждено вот эти вопросы решать помимо того, что оно производит. Как я сказал, что на само производство с точки зрения именно затрат человека часов, так сказать, оно уходит там 30-40%. А все остальное, это вот это вот все связано с...
0: Дорогие друзья, простите, Андрюш, я на секунду тебя перебью. Прошу иметь в виду, что Андрей, в отличие от многих других экспертов, предприниматель, то есть он акционер, владелец предприятия 30 с лишним лет. Непрерывно. С 90-го какого-то лохматого
1: года. С 90-го года.
0: Господи, 36 лет. Да. То есть, в данном случае, прошу иметь в виду, он точно знает, о чем говорит. Извини, пожалуйста, Андрюш.
1: Так вот, что сделали китайцы? Они сделали следующее. Они создали цифровую платформу, которая обеспечивает предприятие вот этими всеми внешними вещами. То есть задача предприятия заключается в том, чтобы вот просто производить тот продукт, который оно производит. То есть
0: понятно,
1: то, чем оно профессионально занимается, что у нее компетенции и так далее. Вот. А что касается всего внешнего контура, это решает платформа. То есть, допустим, там, скажем, ну, условно говоря, вам нужно какие-то комплектующие подвести к такому-то времени. Да? Вы заходите на платформу, набираете, мне нужно тот к такому-то времени. Так? Значит, и все. И платформа сама находит то, что вам необходимо, привозит И опять же, так сказать, вопросы, ну, то есть там решаются вопросы качества, сроков поставки, цены
0: платежей,
1: и так далее.
0: Там
1: платежей,
0: все и так далее. Да.
1: Дальше. Вы знаете, что к такому-то сроку у вас выйдет готовой продукции такое-то количество. Вы также на платформу заходите и говорите, что вот тогда-то у меня выходит такое количество продукции, которую я готов там, по такой-то цене там, или, так сказать, в таком-то диапазоне цены реализовать. И так сказать, все. Дальше, опять же, вопрос платформы. Платформа находит сама потребителей. В нужный момент приезжают, так сказать, нужные люди, специально все забирают и увозят. То есть фактически предприятию остается то же самое, что касается всех коммуникаций внешних. Допустим, ремонт оборудования. У вас, допустим, вышло из строя какой-нибудь станок, условно говоря, да? То же самое. Вы идете на платформу, вы говорите, у меня вот такая-то есть проблема, к вам приезжают либо по телефону, если что-нибудь легкое, вам по телефону вас консультируют, если не надо приезжать, если надо конкретный какой-то более серьезный ремонт, то к вам приезжают специальные люди, которые все это ремонтируют или, может быть, забирают, так сказать, на какое-то время, так сказать, это оборудование, ремонтируют, привозят вам обратно. То есть практически все вот эти вопросы, они решаются. К чему это приводит? Это приводит к тому, о чем, так сказать, с чего ты начал. Цена на конкретную продукцию из-за того, что ты лишен вот этих всех затрат, становится меньше, суще не просто не, там, не на проценты, а в разы.
0: Ну, я добавлю только, Андрей, что к этой всей неземной красоте добавляется исключительно эффективное китайское финансирование, которое не только дешевое, оно обладает гигантским количеством инструментов, вариаций и методов для того, чтобы поддержать китайского производителя. То есть вся китайская финансовая система подчинена интересам китайского производства. У нас наоборот. У них именно так. То есть там помимо кредитов по 3%, могут быть кредиты 0,3%, могут быть списания процентов, когда ты успешно построил свое предприятие.
1: Да, может быть списание тела кредита.
0: Может быть списание тела кредита, если ты, например, выгнал с китайского рынка импортных поставщиков, которые там были раньше, или вообще сам зашел на экспортные рынки. Если ты зашел на экспортные рынки, тебе могут дать экспортную субсидию. То есть тебе в карман заплатить деньги за то, что ты начал экспортировать.
1: Абсолютно
0: верно. От китайского, да. Гуманного китайского государства. Причем это рутина китайской экономической системы на протяжении десятилетий. Ну, вот один из наших с тобой ближайших соратников, недавно вернувшийся из Китая, занимался там конкретно темой производства, и ему нужно стекло для его производства, и выяснил потрясающую вещь. Стекло вообще онтологически было видом продукции, которая считалась целесообразным производить исключительно на месте. Почему? Потому что оно очень тяжелое, занимает много места, если оно готовое, там бутылки всякие, там фляжки там, и так далее. И возить его невероятно дорого из-за этого. С места
1: ну,
0: на
1: ты место. Возишь воздух практически.
0: Возишь воздух, да. Поэтому считалось совершенно бессмысленным возить стекло на расстоянии больше, чем там X километров. Небольшое количество километров. Так вот, сейчас в мире китайская, господи, ситуация со стеклом, во всем мире, подчеркиваю, во всем мире ситуация со стеклом дошла до такого невероятного уровня, что возник новый бенчмарк. То есть минимальный, ну, скажем, новый рыночный ориентир, бенчмарк, да, рыночный ориентир. Какой? Сколько стоит доставка в пункт X китайского сырья, включая все логистические расходы? Это теперь рыночный ориентир в Европе, в России, в Азии, в Латинской Америке даже. Ну, то есть какие-то невероятные совершенно вещи происходят. Почему? Потому что китайцы до того дооптимизировали и стеклянное производство, они до того дешевые в производстве, что могут позволить себе гигантские накладные транспортные расходы, оставаясь в приличной позитивной маржинальности. Товарищи, давайте вдумаемся в эти факты. Да? К чему мы это все рассказываем, Андрей? Я позволю себе вот эту
1: конечно,
0: китайскую
1: конечно.
0: Тему как-то немножко обозначить. Мы это рассказываем не потому, что в лишний раз восхититься китайцами. Мы просим в очередной раз обратить внимание на такое обстоятельство, что на наших восточных границах длиной 7 тысяч километров существует гигантская, невероятная по размерам и, что самое главное, невероятная по своей эффективности и производственной мощи экономическая система, которая называется Китайской Народной Республикой. скорость ее движения и развития, как качественного, так и количественного, невероятна. Невероятно, беспрецедентно. Ну, Советский Союз, там, я не знаю, там, с 30 по 55-й, наверное, демонстрировал что-то похожее, так сказать, или там сопоставимое, да? Но вот теперь это обстоятельство, вот это обстоятельство нужно иметь в виду во всех смыслах слова. Во-первых, в том смысле, что это соседство, это объективная физическая реальность, которую нельзя игнорировать. И оно будет изменяться в своем качестве в понятном направлении нам сейчас. Да? То есть Китай будет продолжать двигаться таким же бодрым темпом, как он движется сейчас, и изменять постоянно свое качество. Мы просим обратить внимание на то, что факт того, что немцы задумались о производстве китайских автомобилей на немецких заводах в связи с этим кризисом в Германии, да, это просто не атомная, а уже термоядерная бомба в экономике. Это что-то невообразимое. Того, что не могло быть в мире раньше, в принципе, даже в самых буйных фантазиях. Столько невозможно было выпить, чтобы такое представить себе. Теперь это неважно, случится, не случится. Сам факт, что зашло об этом, раздумья зашли об этом, это экономическая термоядерная бомба.
1: Андрей, это сегодня это экономическая реальность. Вот почему? Потому что, вот возвращаясь к вопросу о платформах, я позволю себе продолжить эту тему, потому что китайцы на платформизации конкретно... Они, да, они сегодня платформизировали 1800 отраслей.
0: Спасибо, то, что ты напомнил.
1: 1800 отраслей. То есть практически все отрасли китайской экономики сегодня платформизированы.
0: То есть сколько там, много миллионов предприятий?
1: Да, да, да, да. Но не это главное. Они же на этом не остановились. Вот ты сказал как раз про стекло. Это, кстати, очень хороший пример. Почему? Потому что следующий этап, который так сказать, сейчас, чем сейчас конкретно занимаются китайцы, это создание экосистемы платформ. Вот, к сожалению...
0: Платформа-платформа.
1: Да, платформа-платформа, да. К сожалению, я просто не могу это показать, так сказать, зрительно, да, потому что, так сказать, это очень такой сложная такая структура, но значит, вот они на сегодняшний день создали экосистему платформ, связанной с электроникой и микроэлектроникой. Вот все, что входит вот в этот пул, значит, создание, начиная, так сказать, вот там микросхем, транзисторов, там всех вот аккумуляторов, вот эти все, вот, все, что связано, значит, с электромобилей, кстати, тоже. Вот. Все сегодня составляет единую экосистему. Вот. И, соответственно, в этой... Почему, допустим, с тежными автомобилями это очень хорошо работает? Вот. Потому что, когда у нас в одной системе производство, начиная там, от аккумуляторов, заканчивая самими электромобилями, ну, там, и двигатели, и все электроники, силовой электроники и прочее. Да, туда же планшеты входят, потому что, как мне тут один мой знакомый сказал, говорит, что китайские автомобили – это планшет на колесах. Вот, так сказать. Ну,
0: то есть, в некотором смысле.
1: В некотором смысле, да. Вот, это юмор, но на самом деле это так и есть. То есть это машина, которая фактически, ну, скажем так, отцифрована практически по всем параметрам. Вот. То есть... Это все производится в едином комплексе. Это не так, что, так сказать, там купил где-то планшет в одном месте, колеса в другом, аккумулятор в третьем и так далее. Это все единый комплекс.
0: Нет, но это объясняет, каким вот. Образом машина может производить Xiaomi.
1: Да.
0: Ну, да. Где Xiaomi еще там несколько
1: вот,
0: лет назад?
1: Вот. Собственно, я об этом и говорю. Как раз она входит туда, в эту экосистему. И задача сегодня, поставленная китайским руководством перед всей китайской промышленностью заключается в том, что в течение ближайших, так, ну, там есть кто-то быстрее, кто-то медленно, но в целом от 5 до 10 лет они должны сделать единую экосистему китайской промышленности. И это будет единая экосистема. Когда они это сделают, а я не сомневаюсь, что они это сделают, их не то что догнать, так сказать, вот, с ними соперничать будет бессмысленно. Потому что настолько, ну, сам понимаешь, да, что вот снижение вот этих вот, так сказать, то, что я называл транзакционные издержки, в масштабах всей экономики, вот, оно достигнет такого уровня, что мы не сможем конкурировать в том плане, что когда к нам придет какой-то товар, ну, допустим, автомобиль, да, вот, он будет стоить дешевле, намного дешевле, чем просто кусок железа такого же веса.
0: У нас на внутреннем
1: рынке. Да, у нас на внутреннем рынке.
0: Да.
1: Вот. Все идет к этому. Вот. И это, к сожалению, ну, к сожалению, ну, вот, неизбежно.
0: Ну, хорошо, Андрей, ну, на 200% тебя не то, что поддерживаю, мы с тобой вместе все эти исследования делаем фактически. Дорогие друзья, к чему мы призываем? К простейшей вещи. Значит, американцы с этим столкнулись. Не то, что мы там, американцы с этим столкнулись. Отменить Китай нельзя. Затормозить Китай нельзя. Да и зачем? Опять же, то, что мы сейчас говорим, не преследует цели сказать, вот, посмотрите, какие молодцы китайцы. Да не в этом дело. Какие-то молодцы, они не молодцы. Дело в том, что жизнь не стоит на месте. И вот это новое качество суперэкономики, к которому Китай идет семимильными шагами, скорость движения невероятная, да, изменение качества невероятное, приведет к тому, что вот эта суперэкономика с невероятными качествами в ближайшем будущем возникает на наших границах. И все. Ну, вот с этим надо что-то делать. А что мы предлагаем делать? Мы предлагаем, как минимум, внимательнейше изучать китайский опыт детально, технически, технологически. И смотреть, что из этого опыта и как в ближайшее время можно применять у нас. Почему? Да потому что это очевидно абсолютно самая эффективная экономическая система, которая вообще когда-либо существовала в мире. Ну, это факт. Которая объединяет в себе гигантские энергетические мощности, гигантские информационные мощности, гигантские компетенции, лучшие в мире компетенции. Уже во многих отраслях можно говорить не о том, что они там догнали. Они превзошли многие мировые компетенции. И нам с этой системой нужно вырабатывать какой-то долговременный алгоритм взаимодействия. Для того, чтобы этот алгоритм вырабатывать...
1: Хотя бы сосуществование.
0: Да, если мы соседи, то значит, мы будем как-то взаимодействовать.
1: Ну, по-любому, конечно,
0: мы живем,
1: конечно,
0: на одной личной клетке. Можно ходить, конечно, отвернувшись друг от друга, но это бессмысленно. Мы должны выработать алгоритм какого-то взаимодействия с этой системой, а для этого мы должны быть качественно, как бы говорить, сопрягаемы, качественно compatible. Пока этого нету, этой качественной сопрягаемости. Более того, разрыв все больше увеличивается. Мне неприятно об этом говорить, честно говоря. Я говорю это безо всякого удовольствия. Просто, ну, пожалуйста, дорогие друзья, я обращаюсь в данном случае к экспертам, коллегам, экономистам, ну, давайте на это внимание уже обратим. Но не смешно становится, вы понимаете? Ну, не смешно совсем, ни разу. Куда ни возьми, какую тему ни возьми, везде Китай показывает такой качественный отрыв. Ну, про количественный я уж молчу, да? Что возникает масса вопросов на плече. Не то, что там, вот, к 50-му. Какой 50-й год?
1: Да не, это как все произойдет вот буквально 5-10 лет, все.
0: Максимум. То есть, вообще говоря, уже вопрос возникает, а что будет в 30-м году? Независимо ни от чего. Прямо в 30-м. Я уж молчу там про 35-й год, например, да, и так далее. И мы считаем это острейшим вопросом. Необходимость скорейшего, качественного изучения китайского опыта и, соответственно, нахождения пути нашего многолетнего, многодесятилетнего мирного сосуществования, сотрудничества, соратничества, чего угодно. Это неизбежно нужно сделать. Начиная прямо сейчас. Почему? Потому что мы просто видим, что это такое. Альтернатива Китаю – это Штаты. Были, плаваем. И поскольку сами Штаты находятся в состоянии цивилизационного выбора, я так сказал, да, то, в общем, у нас вариантов ноль. Просто ноль вариантов. Что делать? Тем более, что благодаря нашему главнокомандующему отношения с Китаем находятся, ну, прямо скажем, на очень высокой точке. И этим обстоятельствам тоже нужно начинать пользоваться прямо сейчас. Я сейчас не хочу там что-то там советовать главнокомандующему. Его объем информации где-то в 2 миллиона раз превосходит, наверное, наш, так сказать, ему виднее. Но вот в экономической части вот, мы просто видим, что происходит, что не происходит. Вот мы считаем, что здесь нужно... серьезно, очень серьезно, качественно добавить. Как ты считаешь, Андрей?
1: Давай мы сейчас, как бы, иначе мы не успеем с тобой поговорить по другим вопросам. Я бы перешел сейчас с темы Китая.
0: Ну, ты согласен насчет?
1: Да, я с тобой... Нет, насчет Китая у меня старая, так сказать, идея, с которой мы уже много раз выходили, так сказать, на разные уровни наших управленцев, и которые, ну, как-то вроде стали потихонечку слышать, ну, по крайней мере, разговор о платформизации, он возник, да, более того, даже, так сказать, есть некое постановление о создании платформ.
0: Звучало неоднократно.
1: Да, но пока это только, так сказать, слова. А надо переходить к конкретным делам, потому что пока, к сожалению, насколько я знаю, так сказать, у нас, если брать вот промышленных отраслевых платформ, то у нас их, по-моему, там то ли две, то ли три, все. Вот. То есть, фактически, по сравнению с 1800 китайскими, которые они сейчас еще будут еще

0: ПК и АПК. Это вопрос существования
1: вообще предприятия. Господи, существование страны.
0: Ну, это, по крайней мере, нашей экономики,
1: страна, да? Потому что, да, без... Не, ну как, дело в том, что страна без промышленности существовать не может.
0: Понятно.
1: Вот. Ну, поэтому, ну, мы об этом много раз говорили.
0: Да.
1: Давай вернемся к первому вопросу по поводу Эмиратов. И я бы начал здесь как бы издалека. Дело в том, что на протяжении последних там, ну, лет 15 примерно, да, мы, значит, все время говорим о том, что процессы, которые сейчас запущены в мире, они очень сложные, да, но, в принципе, если как бы их, ну, как это рассматривать не в общем, да, а по отдельности, да, ну, то есть так детерминировать, так сказать, эти вопросы, то, в принципе, более-менее понятно, что происходит. И вот в данный конкретный момент, у нас с вами сегодня 2026 год, и сейчас у нас как бы идут сразу три параллельных процесса, которые как бы касаются вот именно общемировых. И как раз история с Эмиратами, она четко у тебя вписывается. Первый процесс – это так называемый закат гегемона. Вот. То есть у нас в предыдущие 500 лет англосаксы рулили всеми процессами, они нам подарили капитализм этот замечательный, о котором тоже мы сегодня уже упоминали. И поэтому как бы, они были как бы лидерами человечества. Ну, тут ничего с этим не поделаешь, так оно и было. Но все когда-то кончается, и, соответственно, их гегемонизм тоже заканчивается. И сегодня очевидно, что гегемон уже не тот, и фактически...
0: Не торт.
1: Вот, фактически он уже теряет власть. И история как бы с, ну, с СВО, кстати, тоже, и история с Ираном это показала, да, и, так сказать, то, что они сегодня как бы, так сказать, ну, уже не тянут вот контролировать, сказать, во все направления, которые хотели бы контролировать. Поэтому это очевидно. И процесс этот идет очень быстро. Закончится ли это гражданской войной США? Ну, сейчас трудно себе предположить, но, так сказать, это, вероятность такая есть. Будет, не будет, это уже вопрос. Это, на самом деле, даже не важно.
0: Ну, как не важно. Если честно, то уж я тебе скажу. На точку зрения мою. Ну, учитывая, что это за страна, с каким количеством разных видов оружия, особенно оружия массового поражения, с какими компетенциями, в конце концов, с каким моб-потенциалом с обеих сторон, ну, не дай бог.
1: Нет, конечно же, не хотелось бы, потому что как бы вообще мы никому зла не желаем.
0: Нет.
1: Деле, да. Мы вообще люди мирные и считаем, что все как-то надо решать мирным путем. Но это не от нас зависит. Да, это вот как бы все Божий промысел. Поэтому будет угодно, что называется, проведению, значит, будет война, не будет, значит, ну и слава Богу. Но дело не в этом. Дело в том, что уже сегодня очевидно, что гегемона его фактически уже нет, и в ближайшее время не будет совсем. Соответственно, второй этап, который сейчас же происходит, и который сейчас разворачивается...
0: Но при этом инициатива в руках американцев, согласись.
1: Ну,
0: вообще, переформатирование.
1: Это вопрос в чем? Что понятно, что они пытаются сохранить власть. Вот, поэтому здесь не в том, что дело, здесь не в инициативе даже дело, а дело в том, что своими вот этими движениями, которые они пытаются сохранить свою власть и как-то, так сказать, позиционировать себя по-прежнему, так сказать, как мы такие крутые и так далее, они ускоряют этот процесс.
0: Безусловно.
1: Вот, они ускоряют этот процесс, и чем...
0: Ну, я позволю себе высказать свою точку зрения. Понятно, почему они ускоряют этот процесс. Они его доводят до стадии драки, скандала, конфликта. Потому что если не обострять этот процесс, а предоставить ситуацию или там развиваться так же, как она развивалась, то чисто арифметический счет в будущее означает их поглощение Китаем. Как раз лет через 10.
1: Ну, практически, да.
0: Да, ну, потому что, ну, друзья, ну, если немцы заикнулись о том, чтобы вот пустить китайцев в свое производство в Германии, ну, куда дальше-то?
1: Нет, ну, тут масса факторов технологических и производственных. Мы, кстати, как-то в этом эфире, здесь же в эфире об этом рассуждали как раз именно по этому поводу, что сегодня те же Штаты, они уже просто не самодостаточны. Вот, по многим позициям. В частности, например, вот я приведу такой пример, да, что, значит, все грибные винты, которые всех судов, которые производятся в садах, включая военные суда, вот, изначально производятся в Китае. Вот. То есть, как бы, да, подлодки, там, все эти...

0: значит, эсминцы, авианосцы, вот это все, вот это все
1: предлагаем...
0: имеет источник, источником имеет китайское производство.
1: Но вот мы хотели бы в этой связи обратить внимание вот на какое обстоятельство. Вот я тут очередную новость прочитал, что на F-35, вот этот вот «Раптор», да, вот этот потрясающий истребитель, что-то там якобы сейчас не устанавливается, то ли радар, то ли еще что-то, потому что китайцы не поставили галлий, отказались поставлять галлий. Угу. На редкую землю, которая необходима для производства этой запчасти. Это все может выглядеть как какие-то шутки, но дело все в том, что китайские компоненты и запчасти присутствуют практически в любой мировой промышленной продукции. Друзья, ну надо же как-то отдать себе в этом отчет. Я уж молчу про нашу продукцию, сейчас даже и военную продукцию, нередко, не всегда, но нередко. Везде есть что-то китайское. Вот куда ни плюнем, в любой запчасти, в любом станке, в любой конечной продукции.
0: И вот то, о чем я сказал, да, даже в, казалось бы, высокотехнологичных, так сказать, военных изделиях.
1: Западных причем.
0: Да, я про них и говорю, да. Я не про наших, про них и говорю. Вот, кстати, у нас в этом плане гораздо меньше зависимость, чем, так сказать, сегодня.
1: Так точно.
0: Сегодня
1: чем тоже же... надо бы воспользоваться,
0: вот, так, кстати, на всякий, да, случай. Кстати, да. Так вот, второй этап, который сегодня происходит, одновременно с первым, то есть у нас первый, мы его зафиксировали, да, закат гегемона. Гегемон теряет свою власть и свои, скажем так, компетенции. Да? Второй этап, который происходит одновременно с этим первым этапом, это этап называется «Хаос» или «Войны всех против всех». Мы видим, что сегодня, что по всему миру поджигаются все возможные конфликты. Все, что вот можно поджечь, поджигается. Вот. Мы здесь, ну, я не, сейчас, пожалуйста, вот у нас, ну, я не говорю там про сегодняшнюю ситуацию там с Украиной, Ближний Восток, да, все, что могло, так сказать, здесь уже воюет.
1: Я, Эджи, извини, пожалуйста, вот, на секунду перебью. Друзья, обратите внимание на важнейшие обстоятельства. Что произошло? Кричат, вот, американцы там облажались в Иране, пол там поражение, падение, это самое. Ну, давайте так. Ормузский пролив открыт, не открыт, непонятно. И на нем отрабатывается, скорее всего, технология пережатия узких горлышек во всех других местах земного шара. Суэц, Малакский пролив, там,
0: да, да, да,
1: любой.
0: Да,
1: да. Везде, где узко, там Африканский рог, там прекрасное место, mm-hmm. там мыс Доброй Надежды, вот просто чудо, чудо, так сказать, да, и так далее. Но самое главное, посмотрите, как изменились отношения между персами и арабами. Причем залива, арабами залива и не арабами залива. Посмотрите, что происходит в боевых действиях Ливан, то есть Израиль против Ливана. Против
0: Хизбаллы, фактически. Да.
1: Понимаете, везде возникают новые точки разлома, которых раньше никогда не было. Везде возникают новые неприязни или ненависти. Все это, зачем все это делается? Довести ситуацию до такого момента, когда на весь мир возопит: дайте нам порядок! Дайте нам мир!
0: Абсолютно верно.
1: Дайте нам порядок. Придет и просто попросит, и весь вопрос. Куда он пойдет?
0: Да, вопрос, к кому он пойдет, да, да? Кто будет...
1: И с вот, чем?
0: Да, кто вот будет тот самый град на холме, понятно, что уже не США
1: один,
0: не и не Европа, да. И вопрос следующий, да. То есть, ну, я продолжу по поводу,
1: извини,
0: по поводу войны. Значит, обратите внимание, сегодня, вот, сказать, не воюют друг с другом, только самый ленивый. Пакистан с Афганистаном закусились, да. Значит, Камбоджа воюют с Таиландом. Боже мой, вот это, казалось бы, что им делить? Нашли какой-то кусочек суши с каким-то монастырем, да? И за счет этого монастыря сегодня, так сказать, друг с другом воюют. Уже убивают, так сказать, с обеих сторон пограничников и военных. Значит, Африка.
1: Мы там тут, везде, по-моему.
0: Мы посчитали, пять стран всего не воюют сегодня в Африке. Пять стран. Вся Африка воюет, она сегодня полыхает вся. Значит, либо гражданская война, либо война с соседями, либо и то, и другое. Вот. То есть практически вся Африка сегодня воюет.
1: Да даже этот лохматый парень с бензопилой из Аргентины заявил, что-то там фолкленды недостаточно фолклендистые.
0: Да-да-да, они, так сказать, они должны быть мальдивскими.
1: Опять это произошло после того, как товарищ Трамп сказал, что что-то мы не поддерживаем. Вот эти вот британские усилия, как-то, что-то он сказал насчет фолклендов. Не дают, не поддерживают или там не гарантируют союз?
0: Нет, ну здесь, как бы сказать, просто-напросто это как раз является примером того, что тем же американцам сегодня вот все эти войны выгодны. Потому что они отвлекают все остальные страны от вот этой вот от процесса потери власти гегемона.
1: От мирного перехода под китайский контроль.
0: Да, потому что все, когда все друг с дружкой воюют, да, им вот не до таких вот мелочей, как, так сказать, там потеря, так сказать, усилий, ну, как потеря власти гегемона.
1: Из многих локаций в Африке, вот, насколько я знаю, китайцы либо ушли, либо резко сократили свое присутствие, потому что, ну...
0: Ну, война.
1: Потому что война.
0: Китайцы, ну, потому что китайцы не вояки. Это надо понимать просто.
1: Но они никогда не стремились.
0: Да, они, собственно, ну, они никогда особо не воевали. То есть с ними, да, воевали, они сами никуда никогда не лезли. Ну, они попытались вот один раз с Вьетнамом.
1: Встретились там с Советским Союзом.
0: Да, гребли очень хорошо, да. И в итоге все закончилось. Правда, история, кстати, с Кореей, где на земле воевали китайцы вместе с корейцами, вот, а в воздухе, так сказать, их поддерживали мы, так сказать, она показала, что, в принципе...
1: Дивизия Кожедуба.
0: Да. Она показала, что все-таки как-то они все-таки могут, чего-то они могут. Вот. Но вот напрямую, когда они как-то сами воюют, у них как-то не очень хорошо получается. Поэтому, ну, китайцы реально не вояки, они по-другому совершенно поводу. Так вот, это второй процесс, который сегодня просто вот по всему миру поджигаются. Все, что сейчас не полыхает, будет полыхать. Это очевидно. И чем дальше, тем больше. Поэтому, когда сейчас говорят по поводу Ближнего Востока, что сейчас вот там до выборов, так сказать, там в Конгресс вроде, а может быть, даже и раньше, и так далее, не надо испытывать иллюзий. Там, то, что там подожгло сейчас на Ближнем Востоке, это надолго, причем очень надолго. Потому что там вот это, как ты правильно сказал, взаимная ненависть, она настолько сильная, что сейчас выясняются вещи, которые, в принципе, раньше даже и в голову-то не приходили. Вот я сейчас расскажу вещь, которую сам узнал совершенно недавно. Значит, дело в том, что в Иране на протяжении 15 лет была серьезная засуха. И вообще Иран последние 15 лет испытывает жуткие проблемы с водой. Вот, мы как-то об этом, так сказать, говорили на эту тему. Там действительно очень серьезные были проблемы. Но проблемы были связаны с тем, что, с одной стороны, водных ресурсов, ну, подземных, так сказать, и они просто истощились в течение 15 лет, а сверху ничего не наливалось. Ну, то есть, фактически, дождей, практически не было дождей. 15 лет не было дождей. Что при этом, при всем, на другом берегу речки, ну, это Персидского залива, значит, на саудитов, на тех же Эмираты и так далее, там ливни, которых не было вообще никогда там. Вот. Более того, даже снег выпадал, что вообще это...
1: Так какие-то... вот ты какое глобальное потепление.
0: Да. Так вот, что значит произошло сегодня? Буквально вот, так сказать, это вопрос вот этих месяцев. Значит, там на той стороне стояли какие-то установки, которые непонятно чем занимались, да? Ну, иранцы молодцы, так сказать. Ну, видать, разведка сработала, может быть, и мы им помогли, не знаю, так сказать, тут трудно сказать. Ну, фактически, короче, долбанули им по этим устройством.
1: И что ты хочешь сказать? Пошел дождь?
0: Да.
1: Да ладно, Андрей. Ну это
0: я не шучу. Я вполне серьезно говорю. Сейчас в Иране идут дожди. В Иране идут дожди. Ливневые дожди. Вот.
1: Как неожиданно. То есть, повернулась наша передача.
0: Да, так сказать. Я, честно говоря, нет, я сам говорю, что я был...
1: Могу предупредить, когда мы кофе пьем.
0: Слушай, ну извини, пожалуйста. Это я сейчас просто в голову пришло. Потому что буквально вот на днях об этом узнал. Вот. То есть, нет, конечно, можно сказать, что это конспирология, да, так сказать, тем,
1: случайность.
0: Что, случайность, да, и так далее, так сказать. Вот, ну вот, пожалуйста, яркий пример. Вот то, что система ХАРП работала и работает, работает успешно, все в этом знают, да. Но оказывается, есть локальные применения этого дела, причем, как видишь, вот они реальные. Поэтому здесь вот я еще раз говорю, что... Ладно, обвиняйте меня в конспирологии, что я такой из себя конспиролог, да, но факт есть факт.
1: Я
0: вот.
1: Тут просто...
0: Долбанули по каким-то устройствам, так сказать, в Иране пошли дожди. Вот вам яркий пример, так сказать, подобных вещей. А это же не проходит... Ну, я не говорю про девочек убитых, да? Вот, это запомнится надолго. Вот.
1: Да.
0: Но про дожди, иранцы тоже запомнят.
1: Ой-ой-ой, вот. Ты что?
0: Я думаю, что это, понимаете, 15 лет засухи, 15 лет засухи. Это голод, это нехватка продовольствия, это нехватка просто той же питьевой воды. Это серьезно, понимаете? И если сегодня, ну, иранцы, так сказать, они об этом просто прямо заявили, вот, это мы тут так, знаешь, как-то так это все может быть, наверное, а иранцы не прямо сказали, вот, что 15 лет нас с вами травили, и, так сказать...
1: Ну, в общем, ну, как вот, бы там вот ни так. было, даже если это одна из версий,
0: да.
1: то она, сам это факт ее существования говорит о том, до какой степени взаимной неприязни дошли вот жильцы двух сторон
0: да.
1: прекрасного
0: залива. То есть, фактически, я могу сказать, что подобных историй сейчас будет очень много. Вот. И поэтому и мир сейчас, ближайшие, ну, как минимум, там, 10-15 лет, он будет все менее и менее безопасный, к сожалению.
1: Вот из этого хотелось бы сделать вот на оставшиеся 10 минут некий фундаментальный вывод для нас, который, как всегда, прост, как репа, но требует начала, ну, прям немедленной организации. В этой ситуации, когда везде вокруг все колышется, все неустойчиво, все находится либо в конфликтном, либо в потенциально конфликтном состоянии, нам, как никогда, требуется гражданская солидарность. Гражданская солидарность. Это не какой-то призыв, это конкретный паттерн отношения нас, как российских граждан, друг к другу. Как по вертикали, так и по горизонтали. Нас всех должна объединять одна реальная цель. Это сохранение нашего прекрасного государства и его быстрое развитие. Хотелось бы подчеркнуть, что не просто сохранение, но и быстрое развитие. Почему? Смотри первую часть нашей передачи. Если мы хотим... То есть паттерн выглядит так. Если мы хотим сохраниться, мы должны быстро развиваться. Это исключает постановку вопроса о так называемых сбалансированных темпах роста в полпроцента, полтора. Исключает. Такие темпы роста никак невозможно совместить и согласовать с интересами существования. Ну, дальнейшего развития российского государства. Ну, никак не получается. Да? По причинам, которые ни от кого от нас никак не зависят. Так устроен нынешний мир. Соответственно, отсюда следует, что мы должны не только вот сказать лозунг у нас теперь такой, вот, вот у нас гражданская солидарность, мы должны быстро начать эволюционно изменять нашу экономическую, социально-экономическую систему в этом направлении. В этом направлении. Прежде всего, мы должны вернуть финансовую систему на ее место. То есть, это важнейшее программное обеспечение, управляющее экономикой, но цели этой системе должны быть поставлены извне, не ею же самой себе. Вот это важнейшее обстоятельство. У нас должны быть очень дешевые, эффективные и управляемые заемные средства, кредиты. Не только. Гранты, субсидии, все остальное. Платформа, о которой говорил только что Андрей, это один из лучших способов обеспечить и подконтрольность, и эффективность, и действенность любых финансовых телодвижений.
0: Здесь как раз, да, извини, я подключусь. Платформа – это как раз прекрасный способ мягкого контроля со стороны государства.
1: Обеспечение полной прозрачности.
0: Да, абсолютная прозрачность, потому что все, все же видно, все очевидно.
1: Каждый здесь, шаг оставляет
0: здесь, след. Да, во-первых, везде есть следы. Во-вторых, абсолютно, если ты за, вот в эту систему, да, это не то, что какой-то там черный ящик, да, в какой-то, а она абсолютно прозрачная. Абсолютно прозрачная система. Если ты в нее загоняешь деньги, да, ты прекрасно видишь, как эти деньги ходят...
1: Не рентген, МРТ.
0: Да, вот. Как эти деньги ходят, так сказать, по кругу. И где они, если вдруг есть какая-то утечка, да, она сразу видна. Абсолютно.
1: Важно, что, понимаете, она видна в автоматическом режиме, потому что когда к платформе привинчивается тот же самый ИИ, анализатор, просто сложный анализатор, он регистрирует факт утечки в момент ее
0: Совершение, да.
1: В момент. Не надо потом 100 следователей сидят там, кипы бумаг что-то изучать. Нет. Искусственный интеллект сразу сообщает, вот здесь имел место...
0: Да, и можно сразу стоп поставить.
1: Да, нестандартный, несанкционированный, да. так сказать, кейс, случай. Да. Да? Пожалуйста, да. обратите внимание.
0: Андрюш, я, пока у нас время немножко осталось, я хотел бы вот еще какой момент подчеркнуть. Мы сейчас, как бы сказать... находимся в такой стадии. Это, кстати, третий вопрос. Мы говорили про три этих самых этапа. Да? Первый, понятно, значит, гегемон умирает. Второй этап – это война. Она, вот, так сказать, вот она вся сейчас. Но есть третий этап. Третий этап – это регионализация. Да? То есть это не значит, что мы, так сказать, там разделимся на какие-то автарки и будем, так сказать, каждый там в каком-то своей крепости сидеть, так сказать, и, так сказать, внутри себя вариться. Нет, речь идет о том, что те цивилизации, которые сегодня заявляют о своей автономии, так, автономия больше культурная, чем не экономическая, а больше речь о культурной автономии, они начинают обозначать свое место в мире. И сейчас стоит вопрос, а какое место в мире, вот в будущем мире, которое будет, ну вот слово многополярное, но такое лукавое, потому что кто-то говорит, что это не совсем правильно, кто-то говорит, да, оно такое, да. Но именно вот такой мир, состоящий из нескольких, скажем так, центров силы. Вот я бы так это назвал. Так вот.
1: Это вот точное название.
0: Да, да, так вот. Мы должны себя обозначить. А где мы-то в этом мире? Вот. Потому что, ну, давай смотреть здраво, да? Да, мы, допустим, сегодня будем... Вот все, что ты сказал, я с тобой, там, так сказать, двумя руками за, я абсолютно согласен. Но даже если мы с завтрашнего дня, вот, так сказать, выйдем, вот в понедельник у нас рабочий день, первый, мы вот придем, да, так сказать, и тут раз, значит, скажут, что все, финансы у нас теперь, так сказать, суверенные,
1: да,
0: что монетизация у нас не там 58%, не даже 50-60%, а 100%, что ставка ключевая, так сказать, не 14,5%, а допустим, там 0,3, вот, условно говоря, да, так сказать, и так далее. То есть вот это все свершилось, о чем мы много-много лет говорили, про субсидии и так далее, и так далее. Ну, давай
1: вопрос
0: честно.
1: Вопрос целеполагания останется...
0: Да, вопрос... Месте. Нет, я о другом немножко. Вопрос в том, что мы все равно Китай не догоним. С точки зрения, так сказать, того, куда они, насколько они вперед ушли от нас, так сказать, мы не сможем стать фабрикой, уже все. Это
1: да
0: вопрос упущен.
1: Надо, видимо,
0: да.
1: Китайцев и... все-таки в 10 раз больше, чем...
0: Конечно,
1: нас,
0: да.
1: Нас.
0: И вопрос, да. И вопрос стоит в том, что а где целеполагание, а где мы-то в этом мире? И в связи с тем, что ближайшие 15 лет, которые просматриваются...
1: Я бы сказал так. Мы такой фабрикой, как Китай.
0: Ну, естественно.
1: Но мы можем стать фабрикой для самих себя, по крайней мере.
0: Речь идет немножко о другом. Внутри себя, конечно же, естественно, так сказать, но это та же автаркия. Речь идет о том, что о позиционировании нас именно в мире в целом. Так вот, мы на самом деле обладаем колоссальной компетенцией, которой не обладает никто. Мы лучшие воины в мире.
1: Мы... Ну, не только. Вот. Не только. Визионеры тоже очень
0: неплохие. Ну, в том числе. Но с учетом того, что... Нет, у нас есть много компетенций уникальных. Это... умение придумывать из ничего что-то, да, так сказать, это вот изобретательность наша. Там у нас времени мало, поэтому я буду сокращаться. Я хочу сказать о главном. Мы можем предложить миру безопасность. Вот то, что сейчас наш африканский корпус делает в Мали, я думаю, что все об этом прекрасно знают, да, вот мы можем это предлагать миру в целом. Ну, кто захочет, конечно. Понятно, что мы не навязывать никому ничего не надо. Вот, но если люди захотят именно безопасность, причем безопасность не только военную, но
1: и... То есть, если люди хотят мира у себя,
0: да,
1: и надежного, стабильного мира...
0: Да, то фактически, так сказать, мы можем это обеспечить. Причем мы можем обеспечить, учитывая наши все возможности, о чем ты говоришь, это и продовольственную безопасность, и энергетическую безопасность, и ментальную безопасность, и культурную безопасность, потому что мы никогда никого, ничью культуру не уничтожали, наоборот.
1: Ну, между прочим, это отличная база для возможного стратегического союза, прямого стратегического союза с Китаем.
0: Тем же Китаем, конечно, да? Естественно.
1: То есть мы не лезем, ну, как, не то, что не лезем, мы видим их... неоспоримейшие силу, мощь и компетенции в своей сфере, наша сфера.
0: А у нас совсем другая сфера, да.
1: То есть у нас есть возможность с ними договориться, скажем так, взаимодополняющим образом.
0: Да.
1: На многие десятилетия вперед, да, собственно говоря. То есть, завершая передачу, мы, и, собственно, это и хотели сказать. Дорогие друзья, что мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что, ну, понятно, что более или менее понятно, что происходит в мире. Также понятно, что исход не предрешен. Он решается сейчас. Также понятно, что чрезвычайно важен именно текущий 26-й год. Не менее понятно, что именно желательно. Мы не говорим, что это неизбежно случится, но желательно очень в этом году нам в нашей стране произвести некоторые эволюционные изменения в нашей социально-экономической системе, ну, в экономической, прежде всего в экономической системе. И точно известно, ну, скажу значит точно, мы хорошо знаем, как. План есть, чем отличается нынешний год там, от какого-нибудь, там, я не знаю, не только 91-го, но даже 98-го. Есть конкретный, детализированный, прописанный план для нашей страны. Он известен. И куда надо, в общем-то, доложен. Не один раз. И, соответственно, есть феномен Китая. Мы бы хотели обратить на это внимание. Он не только страшный, не только мощный, там, не только там давит всех подряд своей экономикой. Это гигантский фактор стабилизации мира, чего не было в 91-м году. В 91-м году упал Советский Союз, и все, и остались одни Штаты, ну, это Объединенный Запад, который получил полный карт-бланш в свои руки. Как они им воспользовались, мы видели последующие 35 лет. То есть ситуация не трагическая, не какая-то не апокалиптическая ни разу. Она очень сложная. Она очень неоднозначная. Но известно, как действовать. И известно то, что как действовать точно не надо. Как действовали раньше в рамках глобальной системы. Все, той системы нет. И тот образ действий не годится. Больше не годится. 30 секунд, я думаю, у нас еще есть.
0: Хорошо. Я бы хотел в заключение сказать, что действительно те процессы, которые происходят сейчас в мире, они сложные, но не сложные на первый взгляд. На самом деле они легко раскладываются на такие вот факторы, алгоритмы. Да, и на алгоритмы, да. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, как каждый из этих алгоритмов можно спокойно купировать, нивелировать и даже, более того, воспользоваться этим, именно этим состоянием, которое сегодня переходит в мир. Да, сложное время, но кризис, как всегда, это не только, скажем, трагедия, это еще и возможность. Вот. И вот нам на самом деле нужно превратить эту возможность, вот, которая сейчас образовалась, так сказать, в такую возможность перехода нашей страны на совершенно другой уровень, принципиально другой уровень развития.
1: Друзья, нам нужно сосредоточиться, нам нельзя расслабляться, это факт. Но бояться и тревожиться тоже не надо. Спасибо, что были с нами. Будьте довольны и спокойны на майские праздники, которые длятся вот все эти дни. До встречи на будущих неделях. Андрей, огромное спасибо.
0: Да, спасибо большое, до свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер Михаил Семутов, а на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым зрителям.
1: Продолжаем отвечать на вопросы подписчиков. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Правильно ли я понимаю, что не будь Ленина, партия большевиков не смогла бы взять власть в октябре, да и вообще смогла бы она без Ленина сформироваться, такая партия в принципе?
2: Вы знаете, да, в этом утверждении или в этом положении есть доля истины. Потому что надо прекрасно понимать, что когда случился февральский государственный переворот или февральско-мартовская буржуазная революция, ее по-разному называют, но суть дела от этого не меняется, то многие лидеры партии, которые, кстати, в марте 17 года попали под политическую амнистию и вернулись кто в Москву, кто в Петроград, в том числе Каменев, Сталин, ну и далее по списку. Они, опять-таки, опираясь на партийную программу, считали, что сейчас Россия должна пройти неизбежный путь буржуазной модернизации. Потому что все они прекрасно понимали, что в России недоделанный капитализм, что у нас куча пережитков феодального способа производства, что у нас была, по сути дела, заморожена феодальная форма самодержавной монархии и т.д. и т.п. То есть вот этот путь, который прошли там Франция, Великобритания, Голландия, ну и далее по списку, Россия по объективным обстоятельствам не прошла. В России не было традиционной классической буржуазной модернизации, и поэтому по объективным обстоятельствам нет условий для перехода от капитализма к социализму. Ведь Маркс что говорил? Что должны созреть объективные экономические, прежде всего, условия для пролетарской революции. Плюс надо понимать, что Россия была крестьянской страной. А Маркс и Энгельс настаивали на том, что эта революция должна носить пролетарский характер. В отличие от тех же крестьян, пролетарии – это те, которым нечего терять, кроме своих цепей, поскольку они люди наемного труда. А крестьяне, в представлении того же Маркса и самих большевиков, – это двуликий Янус. С одной стороны, он труженик, а с другой стороны, он собственник. Понимаете, как вот вовлечь многомиллионную российскую массу, тем более безграмотную, в строительство социализма? И вот с точки зрения классического марксизма и Каменев, и Сталин, и Бухарин, и другие вожди большевиков, они, в общем-то, негласно, но тем не менее выступали под лозунгами поддержки временного буржуазного правительства, но необходимости и возможности критики этого правительства со стороны исполкома Петросовета. Тогда альтернативной властью, вот в те мартовские дни, стал именно исполком Петросовета. Поэтому и сложилось так называемое двоевластие. Как позднее Ленин в апреле напишет отдельную статью о двоевластии, напишет, что коренной вопрос всякой революции, вопрос о власти, в ходе февральско-мартовских событий решился в форме двоевластия, что существовать такая система долго не сможет, и по-любому этот вопрос о власти надо будет решать, поэтому он и выдвинет в своих апрельских тезисах знаменитый партийный лозунг «Вся власть Советам». Что вот мы, дескать, должны сейчас главным образом бороться за вот эту многомиллионную, мелкобуржуазную массу, прежде всего крестьян в солдатских шинелях, и в случае, если вот эта многомиллионная мелкобуржуазная масса, как говорил Ленин, шелохнется в сторону Советов, то вопрос о двоевластии будет решен именно в пользу Советов. Если нет, то, значит, будет установлена диктатура временного буржуазного правительства, что и случилось в ходе июльских событий того же 17-го года. Поэтому первоначально ни Сталин, ни Каменев, ни Бухарин, значит, ни Шляпников, ни Нагин, Милюков, Милютин, прошу прощения, вот кто тогда находился в Петрограде, в общем-то, особо и не выступали. Вот. Молотов, кстати, тогда входил в руководство партии. Правда, Сталин с Каменевым его оттеснили, когда они вернулись из ссылки политической. Они вот Молотова, Шляпникова, значит, и Залуцкого оттеснили маленько на вторые роли. И тут приезжает Ленин в начале апреля, произносит вот эти свои знаменитые апрельские тезисы. И все были шокированы, в том числе и многие члены руководства партии, включая того же Сталина и Каменева. Тем более, что эти тезисы расчехвостил Плеханов. Я уже в прошлый раз говорил, что он написал вот эту свою статейку о тезисах Ленина или почему бред подчас бывает интересен. Где, в общем-то, с точки зрения классического марксизма, правильно сказал, что Россия не смолола то еще муки, из которой будет испечен пышный пирог социализма. Но вот в чем сила, кстати, была Ленина как теоретика и как политика? Он правильно разделил социально-экономические предпосылки для строительства социализма с предпосылками политической революции, пролетарской революции. Он их развел. Да, в России нет условий для строительства социализма, но условия для политической революции, они созревают изо дня в день. Почему? А потому что временное буржуазное правительство не решает ни одного насущного вопроса. Какие были два самых острых вопроса? Земельный вопрос и вопрос войны и мира. Не решают, и все. Он это увидел воочию, например, в апреле. Вот он в апреле вначале вернулся, а уже 18-20 апреля разразился первый правительственный кризис, который закончился отставкой двух ведущих членов правительства, Милюкова и Гучкова, то есть военного министра и министра иностранных дел, и формированием первого состава коалиционного правительства. Что стало, как у нас сейчас выражается, триггером или поводом для этой отставки? Да Милюков дурак, он взял и разослал, значит, ноты в посольство России в странах Антанты и указал послам России, значит, встретиться с руководителями стран Антанты и уверить их, что несмотря на смену политического режима, Россия будет до конца исполнять свои союзнические обязательства, то есть будет продолжать войну. Ну, понятно, что вся леворадикальная пресса, раздобыв эти телеграммы, тут же опубликовала их. Но, а народ уже устал от войны. И потом надо иметь в виду, что Петроград, это же было скопище так называемых резервных полков. То есть полков, которые должны были вот-вот отправиться на фронт. А они здесь вели уже довольно такой, ну, не сказать разгульный, но, понимаете, 125 тысяч человек, как минимум. Это вчерашние крестьяне. Их только-только выдернули из привычной им среды, надели на них солдатские шинели и запихнули в казармы. Ну и они начали бузить. Понимаете, что им хотелось на передовую? Проливать кровь и погибать непонятно за кого. Ну и Ленин был абсолютно прав. Вот эта проблема войны и мира, она и стала одной из главных причин, почему большевики в октябре и пришли к власти. Ну, потому что ни правительство Львова, ни затем правительство Керенского после провала знаменитого июньского наступления на Юго-Западном фронте не решали этот вопрос. Более того, когда случился Корниловский мятеж, ну, казалось бы, уже налицо кризис власти, уже в самом правительстве возник, значит, спор между Терещенко, министром иностранных дел, это один из крупнейших сахарозаводчиков, в прямом смысле олигарх, и Верховским, новым военным министром, который сменил Керенского на этом посту. Так вот, Верховский, который знал хорошо ситуацию на фронте и в армии, он говорил, что нам надо срочно хотя бы подписать с немцами перемирие, иначе посыпется фронт. Но почему этого Керенский не сделал? Ну, многие раньше гадали, почему это произошло. А потом вскрылись, так сказать, все тайные пружины такого поведения Керенского. А потому что в сентябре, когда была сформирована директория после краха второго коалиционного правительства, весь сентябрь практически страной управляла директория из 5 человек во главе с Керенским. Так все члены этой директории были масонами. Сам Керенский, его первый зам Некрасов Николай Виссарионович, Михаил Терещенко. В Петроград приехал не кто-нибудь, а Альберт Ама, министр вооружений Франции. Но он был не просто министром вооружений Франции, а он был от смотрящей ложи французской, Великий Восток Франции, над российскими масонами. И он им пальчиком пригрозил и сказал: посмейте только выйти из состояния войны. Немцы тут же перекинут на наш фронт все высвободившиеся части, и тогда ситуация на фронте приобретет кардинально иной характер, и Франция потерпит поражение. Понятно, что Керенский взял под козырек, ну и подписал себе смертный приговор. То же самое касалось и вопроса земли.
1: А с исторической точки зрения это можно считать достоверным?
2: Да, это уже установленный факт. Да, с исторической точки зрения приезд Тома и его переговоры с Керенским давно уже, значит, никакой, значит, не выдуманный факт, не фальсификации, не конспирология. Это огромным количеством документов устанавливается, как наших, так и зарубежных. Причем разных документов, и архивных, и дневниковых, и мемуарных, и т.д. и т.п. Да, и второй вопрос – это земля, конечно, не решение земельного вопроса. Если бы первое коалиционное правительство, которое было создано в начале мая, и где министром земледелия стал лидер эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов, начало бы черный передел, то есть выпустило бы декрет о ликвидации помещичьей, монастырской, удельной собственности, ну и т.д. и т.п., и передал бы хотя бы не в собственность, а в распоряжение помещичьи, монастырские, удельные земли крестьянским общинам, да никогда бы большевики не пришли к власти. Они бы просто потеряли бы социальную опору. А Чернов этого не делал. Он как этот дятел все долбил. Нет, нет. Мы временное правительство, он опирал именно на это. Мы временное правительство. А это типа основополагающее решение. Его может принять только учредительное собрание. Вот дождемся созыва учредительного собрания, вот там этот вопрос поставим. Ну, а временное правительство учредительное собрание-то не собирало, выборов не проводило. Время тянулось. А я напомню, что 17-й год, вот тут, знаете, такая любопытная деталь русской истории, 17-й год совпал как раз с годом 12-летнего цикла передела земли в крестьянской общине. Вот представьте себе, я отец семейства, я на фронте, у меня там в деревне, в моей, семья, 10 ртов, жена и дети. Сейчас начинается передел земли, а меня на месте нету. Да я винтовку в землю и дезертирую. Почему массовое дезертирство началось именно в 17-м году? Потому что дело в том, что русская территориальная или соседская община, она всегда не признавала частной собственности на землю. Это вот уникальный случай. Единственный, по сути дела, в истории. И русская территориальная община не погибла с образованием государства. Вот во всех странах, ну, в частности, в Европе, даже у французов во времена Хлодвига так называемая соседская община сдулась, что погубило соседскую общину. В Европе. Институт частной собственности. А в России никогда община крестьянская не признавала право частной собственности на что-либо. Все управляло сообща. И государство сохранило эту общину по своим шкурным интересам. Ну, прежде всего, с точки зрения управляемости общин. Потому что территория огромная. На всех крестьян, управителей, как говорится, не наберешься. И плюс фискальный интерес, то есть налоговое, сбор податей, ну и т.д. и т.п. Староста общины отвечал за сбор податей. Причем в русской общине сбор податей осуществлялся в круговую, была круговая порука. Ну, например, как собирали подушную подать, начиная с Петра I. Вот, значит, при Петре была установлена налоговая норма с одной души мужского пола, потому что именно душа мужского пола была налоговой единицей или податной единицей. 74 копейки. Вот, например, в деревне живет 10 мужиков. Значит, они должны сдать 7 рублей 40 копеек. А из 10 мужиков двое вообще не платежеспособны. Нет, ну по объективным причинам. Потому что у него в семье один мальчик и 9 девочек. И у него надел земли вот такой. Потому что землю нарезали на душу мужского пола, то есть на податную единицу. Они впроголодь живут. Какие там 74 копейки? Так за него платила община. То есть по факту получалось, что другие члены общины платили уже не 74 копейки, условно говоря, а рупь. Вот этот фискальный интерес государство и заставил сохранить общину. Понятно, да? И вот нерешение земельного... И вот Ленин это все увидел, что две кричащих проблемы, земельная или крестьянская проблема и проблема войны и мира, не решается. Поэтому сказал, да, у нас нету предпосылок социализма, а вот предпосылки для социалистической революции, они как снежный ком. Понимаешь? И его потом многие поняли, в том числе Сталин, Свердлов, даже Бухарин, этот догматик гребаный. Вот. Каменев так и не понял. Поэтому его в ЦК и не избрали на майской 7-й партконференции. Ленин потом брал слово, я уже говорил. Вот, и потребовал, ну, вернее, не потребовал, а попросил переголосовать, чтобы Каменева избрали, объясняя делегатам конференции, что Каменев выражает мнение довольно значительной части партийцев, и что, споря и убеждая Каменева, мы тем самым спорим и убеждаем всех его сторонников. Так что, вот таким вот образом. Поэтому большевики в октябре и приходят к власти. Потом они попытались начать реализацию своей экономической программы, даже не той, которая была закреплена в их партийной программе, принятой еще в 1903 году, а тех положений, которые были озвучены Лениным в апрельских тезисах. А в апрельских тезисах речь шла всего о трех вещах, о трех. Ленин там прямо пишет, наша задача не строительство социализма тотчас, а лишь национализация земли, национализация банков и установление рабочего контроля на промышленных предприятиях. И все. Национализация земли, национализация банков и рабочий контроль. Но Ленин был диалектиком, и когда они пришли к власти в условиях нерешенного аграрного вопроса, он даже не стал ставить вопрос о национализации земли. Он поддержал эсеровскую программу социализации земли, поэтому и был принят тот самый декрет о земле, в основу которого были положены так называемые 242 крестьянских наказа, где, или вернее, по которому земля передавалась во владение крестьянским общинам. Вот издав этот декрет, где навечно отменялась помещичья собственность, монастырская собственность, любая частная собственность на землю, и право распоряжения землей передавалось непосредственно самим крестьянским общинам и местным советам, и вызвало всплеск поддержки большевизма. Миллионы и миллионы крестьян по всей стране танцевали отчасти и кричали: «Большевики – это наши! Это наша народная власть!» Вот и все. Потом, в середине ноября, 14 ноября, если быть точным, издается декрет о рабочем контроле. 14... То есть все предприятия остаются в собственности владельцев, буржуев. Этим декретом устанавливается только то, что на каждом предприятии создается комитет рабочего контроля, и владельцы предприятия обязаны, значит, этому комитету предоставлять все бумаги, в том числе связанные с так называемой коммерческой тайной. Естественно, они не стали этого делать. и ответили так называемым саботажем, локаутом предприятий, закрытием, ну и т.д. и т.п. Тысячи, а потом десятки тысяч рабочих оказались разом на улицах. Как вы думаете, рабочий без куска хлеба, а у него там мало-мало меньше, он как будет относиться к большевикам? Это создало угрозу устойчивости власти большевиков. Тогда Ленин, Дзержинский, Сталин, Свердлов и так далее принимают жесткие меры. Создают Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Руководителем комиссии назначают, мы знаем кого, Феликса Эдмундовича Дзержинского, чье имя вчера президент Путин вернул Академии ФСБ. Правильно сделал, я его поддерживаю в этом тысячу раз. А знаете, почему Дзержинский стал председателем ВЧК?
1: Почему?
2: Вот многие даже не задаются этим вопросом. А вот объясните, а почему не Сталин? А почему там не Троцкий, не Бухарин, а именно Дзержинский?
1: Никогда не задумывался.
2: Там, а потому что Дзержинский возглавлял внутрипартийную разведку. Он занимался поиском провокаторов внутри партии и приобрел колоссальный опыт в этом. Понятно? Поэтому именно ему Ленин и поручил возглавить. Он занимался тем же самым, чем он занимался в партии долгие годы. Понимаете? Потом, когда, значит, эти владельцы предприятий не поняли, что большевики не шутят, и продолжили саботаж и контрреволюцию, Ленин дал отмашку начать красногвардейскую атаку на капитал. Вот когда начинается национализация. Национализировали за 2 месяца всю банковскую систему и 560 крупных промышленных предприятий. Суммарно это 10 отраслей отечественной промышленности. Но дело в том, что уже в середине марта стало понятно, что эта мера, красногвардейская атака на капитал, она не принесла ожидаемых результатов. Поэтому уже в апреле, в середине апреля, Ленин пишет статью «Очередные задачи советской власти» и говорит, что, значит, нам надо сейчас остановиться, закрепиться на достигнутых позициях и пересмотреть наш прежний экономический курс в плане взаимоотношений с буржуями. И он им предложил компромисс. У Ленина тогда созрела идея госкапитализма. Он считал, что госкапитализм – это нечто обобществленное, а значит, поддающееся учету и контролю. А представление Ленина, в тогдашнем представлении Ленина, социализм – это прежде всего учет и контроль над общественным производством и общественным распределением. Вот. Так вот, в его представлении госкапитализм – это есть нечто обобществленное, а значит, поддающееся общественному учету и контролю. И он протянул руку буржуазии, говорит, хорошо, давайте будем сейчас налаживать. Потому что он же прекрасно понимал, что экономических предпосылок для социализма нету. Но буквально через месяц начинается широкомасштабная гражданская война. Что большевики в этих условиях делают? Они вынужденно прибегают к экстренным мерам, в том числе продразверстке. А потом, по мере разрастания гражданской войны, начинается осмысление того, а куда нам дальше двигаться-то? Экономика страны-то рушится. Кризис-то никуда не делся. Этот кризис-то возник еще в 1917 году. Вспоминайте знаменитую работу, ленинскую работу, сентября 1917 года. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Где он по полочкам показал, что правление Временного правительства привело экономику страны просто к полному краху, к коллапсу. Гигантская инфляция. Ну, слушайте, зарплату выдавали в прямом смысле рулонами. Вот как туалетная бумага. Рулон, так вот и зарплату выдавали керенками. Галопирующая инфляция была. И вот тогда рождается идея военного коммунизма. Ее теоретически обосновал Николай Иванович Бухарин, как Ленин его назвал, ну, якобы назвал, ценнейший, крупнейший теоретик партии, который, правда, ни хрена не разбирался в марксизме, поскольку он никогда не учил и не понимал вполне диалектики марксизма. Он был просто кабинетный доктринер. И Преображенский. А Евгений Преображенский, Евгений Александрович, он считался Ну, традиционно он в партии считался чуть ли не самым образованным экономистом. Вот они выпускают несколько книжонок, в том числе свою самую знаменитую работу «Азбука коммунизма», где теоретически обосновывают. Что обосновывают? А что мы не будем по Марксу идти? Мы не будем никакой социализм строить. Мы сразу совершим гигантский прыжок через пропасть от полукапитализма в коммунизм. Что для этого надо сделать? Надо провести тотальную национализацию всего и вся, то есть продолжить красногвардейскую атаку на капитал. Надо отменить деньги как главный регулятор товарного производства. Надо запретить любой товарообмен не только внутри самой страны, но даже внутри отдельных территорий, ну, например, в уезде. Запретите все, потому что товарное производство, оно представление Бухарина, Преображенского и всех тогдашних лидеров большевиков, есть прямое порождение капитализма. Уберите товарное производство, отмените закон стоимости, и вы похороните капитализм раз и навсегда. Поэтому в 18-м, особенно в 19-20-м годах, как ком, значит, или как грибы после дождя, шлепаются разного рода декреты об отмене всех платежей, коммунальных платежей. Ни за отопление, ни за воду, ничего не платили, ни за почтовые переводы и т.д. и т.п. Даже за проезд в транспорте не платили. Понимаете? И люди на тех территориях, которые контролировались большевиками, они приняли эту политику. Они затянули пояса. Потому что они не хотели возвращения старых порядков. Они не хотели, чтобы опять вернулись буржуи, помещики, попы, ну и все такое прочее. Да, мы потерпим, надо сейчас разгромить всю эту гидру. Вот. Плюс всю эту иностранную сволочь, которая поддерживает этих Колчаков, Деникиных и т.д. и т.п. И когда закончилась фронтальная война, гражданская война, фронтальная, я вот это подчеркиваю, не отдельные очаги гражданской войны, там в виде Тамбовского мятежа или там Сибирского мятежа, когда все, были повержены страны Антанты, четверного блока, то есть оккупанты, и были повержены основные вооруженные силы белого движения, то есть армия Колчака, армия Деникина, армия Миллера, Юденича, наконец Врангеля в Крыму, закончилась гражданская война, а политика военного коммунизма-то продолжается. Ведь первым, кстати, идеи НЭПа высказал вовсе не Ленин, а Троцкий. В декабре он послал записку в Политбюро, что говорит: ребята, все, гражданская война закончилась, значит, нам надо сейчас делать выбор, исторический выбор. Либо мы армию не демобилизуем, а, слушайте, под ружьем было 5,5 миллионов человек. 5,5 миллионов. Это 5,5 миллионов ртов. Причем это люди, знаете, как не с вилкой и с ложкой, а с винтовкой. Либо мы сейчас трансформируем эту рабоче-крестьянскую Красную Армию в трудовую армию, и они у нас также будут теперь трудиться за кусок хлеба и стакан воды на трудовом фронте, то есть восстанавливать экономику страны. Будем дальше закручивать гайки, усилять реквизиционный аппарат, то есть продолжать политику продразверстки более жесткими методами. Либо нам надо переходить на рыночные отношения. То есть восстанавливать товарное производство, восстанавливать свободу товарооборота, восстанавливать денежное обращение и т.д. и т.п. Тогда, в декабре 2020 года, значит, эта записка Троцкого была отвергнута, в том числе и Лениным. Тогда же, кстати, началась и вот эта печально знаменитая профсоюзная дискуссия, которая настолько потрясла партию, расколола партию на фракции. Там были и троцкисты, и бухаринцы, и платформа 10. Это Ленин, Сталин, Рудзутак. Это вообще платформа Яна Рудзутака, который возглавлял, по-моему, профсоюз металлистов. Это один из самых крупных был профсоюзов. Сталин, а Каменев, Зиновьев, это вот платформа 10. Ну и плюс там платформа децистов, демцентрализма, платформа рабочей оппозиции, это Калантай, Шляпников и т.д. и т.п. Вот. И она настолько, вот эта профсоюзная дискуссия, потрясла партию до основ, что именно на 10-м партийном съезде в марте 21 года, где как раз и вводился НЭП, была принята отдельная резолюция о единстве в партии, которая запрещала раз и навсегда организационное оформление существования внутри партии каких-либо группировок и фракций. За это сразу грозило исключение из партии. И вот эта резолюция была отменена Горбачевым только в 90-м году на 28-м партийном съезде. Понимаете? А почему Ленин неожиданно выступил с НЭПом? Новая экономическая политика, новая. То есть эта альтернатива была военному коммунизму. Он потом объяснил, что Кронштадт стал последней точкой. Что он нам воочию показал, что если мы сейчас кардинальным образом не изменим свой политический курс, свою политическую программу, мы вот такие Кронштадты получим по всей стране. Советы без коммунистов. Главный лозунг кронштадтских мятежников. Советы без коммунистов. Вот. И когда Ленин выступал со своим докладом, а он выступал при последний день работы, для всех это был шок. Слушай, а мы за что воевали-то? Мы за что кровь проливали? Чтобы опять буржуи вернулись? Чтобы опять, значит, появились эти непманы, эти барыги? Чтобы опять в деревнях опять, значит, возродилось кулачество? И многие тогда не поняли, возмущались. По сути дела, никакой дискуссии не было. Цурупа Александр Дмитриевич, тогдашний нарком продовольствия, выступил с докладом. Вот, и, по-моему, два человека еще, ну, в такой формальной дискуссии поучаствовали, и все. А потом Ленин и руководству партии, и вообще всем партийцам стал методично и настойчиво объяснять, почему мы вынуждены были отказаться от военного. Вот на этот эксперимент с военным коммунизмом он зашел в тупик. Да, мы попытались это сделать. Мы думали, вот, что нам удастся перескочить вот эту гигантскую пропасть, отделяющую капитализм от коммунизма. Не получилось, не удалось. Вот. Но у Ленина хватило ума диалектически подойти к оценке реальной ситуации, реального

является сердцевиной марксизма. Это руководство к действию, потому что марксизм – это не догма. Это не те положения, которые сформулировали Маркс, Энгельс, Ленин и т.д. и т.п. А марксизм – это лишь руководство к действию. А к какому действию? А вот диалектика природы, условно говоря, вам в руки. И вот таких марксистов, подлинных марксистов, в партии было очень мало. Вот буквально по пальцам можно пересчитать. Сталин, кстати, принадлежал к числу вот таких настоящих подлинных марксистов, которые познали диалектику. Но познали они эту диалектику не сами по себе, а через Ленина, работая с ним, рука об руку. Почему Сталин всегда говорил, что я не соратник Ленина, я всего лишь ученик Ленина. Он его ставил на недосягаемую высоту. Именно поэтому. Это не было позерство сталинское. Понимаете? Это было совершенно осознанное понимание, кто такой Ленин. И в практике, и в теории. Это действительно был гениальный человек. А потом начинают говорить, а вот что же у нас все... Слушайте, ну по Марксу должна была произойти революция, во-первых, не в одной, а в нескольких, во-вторых, в наиболее развитых буржуазных странах. Но история, увы, не дала столь, вот, знаете, желанного результата. Потому что, да, начался революционный процесс, но он схлопнулся. Начался. Той же Германии, вспоминайте, Баварскую республику, Ноябрьскую революцию 18-го года. Но их на корню задушили. Дальше в Венгрии, Венгерская Советская Республика. Ведь в Европе были, ну, буржуазия очухалась. Она очухалась и предприняла все возможное и невозможное, чтобы пожар, революционный пожар из России не перекинулся в Европу. А потом они... собрав в кулак все, что у них было и нельзя, начали душить Советскую Россию. Интервенция 14 государств, ослабленной, избитой до полусмерти. Как вот Ленин в одной из своих статей написал, что Россия вышла из гражданской войны и сравнил его с избитым до полусмерти человека. Вот представьте себе этот образ. Избитый до полусмерти человек, который лежит на земле или там на тротуаре, не может ни подняться, ни слова сказать. Вот в таком состоянии Россия вышла из гражданской войны. И здесь надо было, конечно, не просто там, знаете, как вот Горбачев произносил пустые речи, а тут надо было действовать, действовать решительно, оперативно. И большевики начали новую экономическую политику. Тут же отменили продразверстку, ввели продналог. Крестьяне опять воспылали любовью к советской власти, восстановили товарооборот сначала в отдельных местностях, а потом и по всей стране, разрешили аренду предприятий, разрешили применение наемного труда, ну и пошло-поехало. Провели знаменитую реформу денежную Сокольникова, ну на самом деле... Реформу проводил не он просто был тогда нарком финансов. Реформу проводили те ребята, которые проводили реформу ВИТЭ в 1895-98 годах, когда червонец, царский червонец, стал одной из самых устойчивых валют в мире. После этого, как ее, фунта стерлинга, второе место по покупательной способности, золотой российский рубль, занимал второе место. С российским рублем можно было ехать куда угодно и покупать на российский рубль все, что угодно. Не надо было в обменнике бегать. И вот Кутлер и другие, Николай Николаевич Кутлер и другие, кто готовили всю эту Витиевскую реформу, они готовили и Сокольническую реформу. И в результате советский рубль оказался одной из самых устойчивых и желанных валют в мире, на мировом рынке. Там биметаллическая основа, помните вот эти знаменитые рублевики и полтинники полурублевики с этим, с молотобойцем, понимаете? Потому что Ленин написал, что мы НЭП ввели, но раз так, то, как он выразился,
нам нужен

0: хороший твердый рубль без твердой валюты. Нет, стоп, нам, как же он сказал-то, написал. А, нам не нужен хлам в виде совзнака. О как, хлам в виде совзнака. А на первых порах выпускали вот эти самые совзнаки. Ну, как аналог денег. Да, нам не нужен хлам в виде совзнака. Нам нужен твердый рубль. Без твердого рубля не плетит к черту. Ну и так далее, и так далее. Там можно много говорить на эту тему. Вот, так что, ну, я вот постарался как можно ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. Мне остается напомнить нашим зрителям о возможности приобрести книгу Евгения Юрьевича «Разгадка Горбачева» с автографом автора и именным обращением, а нашего уважаемого историка мы традиционно благодарим за свет просвещения. Не сдаемся.
0: А что там? Да-да, а что там, больше нет вопросов, что ли?
1: А мы, у нас буквально 4 минуты остается.
0: Ну, поэтому... давай я на какой-то вопрос, там не очень сложно
1: ответить. Да не-не-не-не-не, вы просто не умеете так. Ну, в смысле, это уважительная форма. Это вопрос. Предельно уважительная форма не умеете.
0: Стоп. Я сразу, когда начал отвечать на этот вопрос, сказал, что это... Вопрос объемный и сложный.
1: Поэтому... Да, ну тут следующее о восстании большевиков в Омске, о подпольном движении и о омском подполье в целом. Поэтому я думаю, мы отложим.
0: Я не знаю, это
1: этот
0: нет,
1: вопрос
0: это я
1: на
0: не знаю,
1: следующий раз.
0: Даже близко.
1: Вот, тем более, близко, что студию знаю, нам уже вот, нужно освободить. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. На остальные вопросы будем отвечать в следующий раз. Пока-пока.

Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня у нас в рамках проекта «Живая рецензия» рецензия на книгу Александра Лежава «Деньги смутных времен». Издательство у нас «Тион». Книга довольно старая, 2023 года, но все еще в продаже, и я посчитал, что она заслуживает рассмотрения, и лучше, в общем-то, пока все равно ничего не написали. Книга вообще написана в 2018 году, вот, в 2023 она была издана. Александр Лежава у нас известный историк, автор многих работ по истории именно бизнеса. По истории бизнеса, по истории, как бизнес-процессы влияют на историю. От древних времен до наших дней всякий раз в 90, наверное, 5% случаев в исторических событиях любая подоплека «иди за деньгами, увидишь деньги, деньги определили все». Еще несколько процентов на необоснованные поступки, значит, необоснованные деньгами, а вызванные какими-то другими факторами, иногда факторами тоже экономическими, допустим, там аграрное переселение, нехватка территории и так далее. Вот. Ну, как говорится, деньги начинают работать раньше, чем придумали деньги, как неэкономические факторы. И доли процента на идеологические противостояния, религиозные конфликты и так далее, которые при ближайшем рассмотрении весьма часто, не всегда, но весьма часто, оказываются тоже завязанными на деньги. И если иногда, чтобы вспыхнула война, случился конфликт, бывает причина не экономическая, не денежная, такое очень редко, но случалось. Ну, наглядный пример – война Римской республики с Спартаком, восстание Спартака, рабов-гладиаторов в Капуе. Вопрос там точно исходно был не в деньгах, но даже продолжение этой войны и фон, на которых она шла, а в этот момент Рим вел еще две войны, соответственно, в Испании с Серторием, значит, последним представителем майянцев, когда-то гражданская война во имя только-только улеглась на время, потом она вспыхнет с новой силой, и с восточным царем Митридатом, во время которой тоже была масса экономических вопросов, то уже и даже восстание Спартака трудно рассматривать как чисто внеэкономическую проблему. В общем, видишь исторические перемены, видишь крупную войну, видишь революции, видишь затяжной национальный, религиозный и так далее конфликт, ищи там деньги, так или иначе. И здесь автор касается очень острой темы, очень спекулятивной темы, на поводу которого было много, знаете, бывают исторические события, которые описаны мало, бывают исторические события, которые описаны много. Вот. Причем настолько много и настолько разнообразно, что потихоньку начинаешь теряться, кто прав, а кто виноват, где правда, а где нет. Это становление нидерландского государства. The Seven Provinces, семь соединенных провинций, отделившиеся от владычества Габсбургов, которое, кстати, вход Нидерландов в попадание под владычество Габсбургов был на тот момент относительно недолгим. До этого это была территория Бургундского герцогства, входившая, значит, в состав Бургундского герцогства, опять-таки отделенный младшему сыну короля за его доблесть, короля Франции, отдельное герцогство, которое последующие правители Бургундии регулярно пытались сделать независимым королевством. До этого, в эпоху, так сказать, развитого феодализма, вот, нидерландские провинции сами по себе были весьма и весьма интересным, так сказать, мнением. Тоже генерал сыграл важнейшую роль в перевороте в Англии, когда был свергнут и, скорее всего, убит Эдуард II, и на его место приведен к власти Эдуард III. Подробности все, кто жили в Советском Союзе, читали книги. Это цикл романов писателя Маиса Дриона
про французскую волчицу, негоже лилиям прясть, когда король губит Францию, вот, и так далее, и так далее. Шесть романов и седьмой роман, значит, как раз вот, когда король губит Францию, как бы эпилог через много лет. Вот, рассказ о последующих событиях. История голландского восстания нам была известна, очень популярна, опять же, в советские времена, по книге Шарля де Кастера «Атиль Уллиншпигеле». Тут и сам перевод книги, и телеспектакли, и кинофильм, и бардовские песни. Господи, чего только не было, там целый клубок вокруг этого. Вот. И детские книги «Кесс», «Адмирал Тюльпанов», и так далее, и так далее, и так далее. Да и учебники как советского времени, в день нидерландская буржуазная революция показывалась как первая революция нарождающегося тогда еще по, так сказать, теории о формациях Маркса и Энгельса, тогда еще прогрессивного капиталистического класса, благодаря даже царским гимназическим учебникам, где тоже в XIX веке костная, насквозь религиозная, покрытая там это мрачными кострами инквизиции Испания и прогрессивные Нидерланды, 84 года боровшиеся за свою свободу. Вот. Да и знающим русскую литературу историческую не только по основным сочинениям, но и по минорным, тут же вспомнится замечательное, написанное в лагере Львом Николаевичем Гумилевым, «История от падения Нидерландских штатов», написанная на блатной фене. Вот по всей Голландии прошла параша, что папа антихрист. Вот, и там прочие, так сказать, не менее залихватские, особенно в редакции, полностью восстановлены писателем Сергеем Снеговым. Традиционно были такие костные испанцы, страшно притесняли очень прогрессивных голландцев, те восстали, долго бились за свободу, им кто-то помогал, кто-то мешал. Вот, голландцы победили, образовались независимые Нидерланды. Потом осколки, те осколки, которые проклятые испанцы сохранили за собой, попали в придележки в руки Габсбургов, восстали уже в XIX веке. И как раз Шарль де Кастер писал своего «Атиль Уллиншпигеле» под бельгийскую революцию 1830-х годов, когда опять хорошие, добрые, умные, честные бельгийцы восстали и победили, справились с французской оккупацией, когда французы то помогали, то мешали, и завелось прекрасное, миролюбивое государство Бельгия, тут же заведшая себя колонией в Конго, где творил черт знает что. Потом попытки отмазать, что нет, черт знает что, не творилось, показывают, что все-таки нет, творилось. Вот. Которая храбро выступила в Первую мировую войну против немцев, оставшись там 5% маленький клочок бельгийской территории, но король не сложил оружие, продолжал воевать с 1914 по 1918 год и добился победы вместе со всей Антантой. Несколько менее храбро и бодро выступили во Вторую мировую войну, ну и сейчас Бельгия такой вот замечательный член Евросоюза. А, кстати, что у них там сейчас творится? Вот, это одна история, легенда. А легенда, очень активно подпитываемая прогрессивными европейскими писателями. На одного Рафаэля Сабатини, сколько можно вспомнить, который ненавидел Испанию, восторгался победами Англии. Он был англичанин итальянского происхождения. Вот, восторгался победами голландцев над испанцами, потому что они были тогда друзья Англии. Ничего особо интересного не написал о том, как Англия потом весь 17 век будет воевать с голландцами. Вот, от Кромвеля и до Карла II. И о том, как для Англии это все кончилось достаточно странно, когда вдруг голландский правитель Штатгальтер внезапно, в результате очередной революции, стал британским королем. То есть тогда еще английским королем. Вот, а его, так сказать, сестра его жены стала королевой Анной. Анны Стюарт, последняя из династии Стюарт на престоле, при которой Англия, собственно говоря, стала Соединенным Королевством Великобритании, Шотландии, Ирландии и Уэльса.
собственно говоря, стало именно Британии, Шотландии, значит, Уэльса, она и Сару, собственно говоря, Великобритании. Вот такие передряги, но всякий раз голландцы молодцы, они за правильного Бога, они за церковную реформу, они против инквизиции. Сейчас, когда начали считать, сколько людей сожгла испанская инквизиция, страшная и ужасная, а сколько людей сожгли протестанты, в том числе и голландцы, в охоте на ведьм, цифры где-то, наверное, так раз в 25 больше. Это причем на пальцах там порядка 100 тысяч человек и порядка 4 тысяч человек. Вся эта ужасная испанская инквизиция. Волосы встают дыбом, но сомнения появились только в конце 20 века. И второе. В Испании когда-то жило множество евреев. Евреи-сефарды, евреи-средиземноморские. Вот, эти евреи составляли главную основу благополучия испанского королевств, испанских королевств тогда. Они помогли испанским монархам провести реконкисту, то есть прогнать мусульман, захвативших почти весь Пиренейский полуостров. Вот, испанские историки, правда, вспоминают, что когда-то евреи, наоборот, помогли мусульманам прогнать визгодских королей и захватить власть над Пиренейским полуостровом. Это было слишком давно. С тех пор типа евреи поняли свою неправоту. Вот. Потом они подписали соглашение, что будут жить по своим законам, подчиняясь христианским королям, а христианские короли это нарушили, подло отобрав все имущество у евреев, изгнали их, стали они маранами. Ну, то есть мараны, такое название придумали. Вот. Часть из них стали все-таки крестились и стали новыми христианами, но их в Испании преследовали, за попытки, так сказать, вернуться в иудейскую веру казнили. Были они всем хорошие, разъехались они по всему свету. Куда их пустили, там тут же началось всякое процветание. Смотри, Нидерланды, Венецию и, как ни странно, центр абсолютного католичества Рим, куда приехала огромная еврейская община к папе римскому, которого принято считать просто воплощением ада, дьяволом во плоти, Александру VI Борджия. Вот. И там вдруг началось экономическое процветание, денежные реформы, и стало все хорошо. А везде, где преследовали евреев, стало все плохо. Тоже хорошая историческая легенда, тоже подкрепленная огромным количеством книг, исследований, художественной литературы, произведений, даже, по-моему, кинофильмов. Но тоже как-то, опять-таки, в конце 80-х годов, ну, точнее, в конце 70-х, начале 80-х годов 20 века, стали появляться, до этого считавшиеся ревизионизмом, сведения, что не так все было, а было все по-другому. И вот как оно все было по-другому, нам пытается рассказать в книге «Деньги смутных времен», «Мятеж в испанских Нидерландах» или «Нидерландская революция» Александр Лежал. Книга, повторю, крайне интересная, балансирующая на грани обвинений в антисемитизме, ну хотя мы понимаем, что в антисемитизме сейчас обвиняют всех, кто не пишет о евреях исключительно в хвалебных, так сказать, вопросах. Вот. Да и евреи там, честно говоря, попадаются очень интересные, отчасти не имеющие отношения даже ни к иудаизму как к религии, ни к евреям как к национальности. Еврейский вопрос Европы вообще очень сложный. Как минимум две группы евреев европейских долгое время не считали даже друг друга родственными между собой и находились в подчеркнуто неприязненных отношениях, особенно в рамках крупных исторических событий. Вот. Евреи восточноевропейские, ашкенази, и евреи, соответственно, западноевропейские сефарды. И даже первые попытки еврейских поселенцев под руководством Ротшильдов поселиться там, где сейчас государство Израиль, и все политические события, которых мы сейчас не будем касаться, и которые тоже крайне неоднозначны. Вот. Там тоже была, в общем-то, довольно серьезная рознь как бы на евреев первого и второго сорта до образования государства Израиль.
дальше переросшие уже на потомков первых поселенцев, которые более первосортные, и потомков последних поселенцев, которые там менее первосортные. И еврейские общины средиземноморских стран, Испании, Франции, особенно юга Франции, Италии, Турции. Это там была огромная и влиятельная еврейская община, и вот руководитель Иосифа Наси. Нельзя не вспомнить в связи с событиями XVI века, да и многих других тоже. Вот, евреи Ближнего Востока до событий XX века относились к евреям из Польши, Российской империи, стран Прибалтики, даже Северной Германии, тоже как немножечко к родственному, близкому одной веры, но другому народу, вплоть до, так сказать, региональных различий даже верования. Хасиды, например, не характерны для сефардов, были вообще никак. Вот, евреи, населившие Америку, эмигранты, в основном ашкеназия и восточноевропейские, и приехавшим их учить уму-разуму евреям-сефардам часто давали отпор. Если вы такие умные, то где именно ваши деньги? Нет, не деньги господина мэра Ротшильда, да будет он здоров, а вот ваши деньги. Если вы такой умный, то почему вы меня, бухгалтера самого Аля Капоне чему-то пытаетесь научить? С евреев все и началось. А объединение Испании в единое государство, становление на Пиренейском полуострове второго национального христианского государства португальцев. Вот, мы другие, мы не испанцы, но тоже устойчиво королевство. Весь арабский анклав, когда-то покрывавший 90 с лишним процентов территории Пиренейского полуострова, сократившийся до жалкого по размерам Гранадского эмирата вокруг города Гранада, и там 30-20 километров его окрестности с несколькими небольшими поселками, из уважения называемыми городами. Вот. И существовал последние там, 50 лет этот Гранадский эмират исключительно только потому, что внутренние проблемы испанских государств, отсутствие единства между Кастилией, Арагоном, Леоном и так далее, уж тем более, значит, это Наваррой, которая тогда еще не определилась, Франция, она страна басков, или, соответственно, она является частью Испании и Португалии, не давали окончательно решить арабскую проблему почти 100 лет. И практически выгнанные со всех территорий, арабы получали передышку, возможность укрепить свои крепости, возможность развить высокоэффективное сельское хозяйство. Арабам удалось на территории Испании иметь действительно богатое и зажиточное поселение с высокоэффективным хозяйством, выращивали в том числе и вино, и свиней, которых продавали христианам, вот, и ткани, и прочее-прочее. Гранадский эмират, несмотря на серьезные внутренние проблемы, живающие, так сказать, Айзня бен Сирахов, соответственно, книга Вашингтона Ирвинга, первого американского настоящего исторического писателя, написанного еще в XIX веке, весь свод литературы вокруг этой черной легенды Альгамбры, вот, серьезные внутренние проблемы, они все-таки держались. Более того, даже когда объединившаяся Испания, когда Кастилия, Арагон и Леон вместе оказались объединены, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский стали мужем и женой, молодые король и королева, властители своих территорий, ну, в рамках того вообще, каждая испанская территория при этом продолжала удерживать свое право, свои законы. Арагонский король даже должен был быть одобрен местным советом. Вот, такой полувыборы. Но при этом единое королевство, наконец-то, единая более-менее казна, единая более-менее армия. И то окончательное решение гранадского вопроса заняло 9 долгих лет. В ходе этой 9-летней военной кампании королям нужны были деньги, и они их брали взаймы. До открытия Колумбом Америки
единственным источником денег для испанских королей было народное хозяйство, как говорится, торговля, территории за пределами Испании, они претендовали на территории в Италии, и под конец, после очень успешной в целом для Испании войны с, это уже будет позже, в XVI веке, войны с французами, большая часть этих событий, вот, они получали доходы больше, чем давали, собственно, испанские территории. Поэтому под эти доходы можно было брать кредиты, в мирное время их гасить под относительно разумный процент, 6-7% годовых, чтобы в военное время брать кредиты под 15, под 20, и рекорд, по-моему, под 43% экстренные военные расходы, которые как-то пытаться потом распихивать и выплатить в мирное время. Денег была нехватка совершенно. И для того, чтобы привлечь капиталы, к этому времени феодальная система, где король наделяет, соответственно, своих подданных военного сословия, дворян, рыцарей, так сказать, кабальеро, шевалье и так далее, кнайтов, наделяет земельными участками, будь это вотчина, то есть пожизненное владение, родовые владения целой знатной семьи, будь это поместье в русском понимании, или бенефиции, как прекрасное латинское слово, вот. А вот феодальный манор, отдельный участок без замка, но с каким-то прибыльным крестьянским хозяйством. Вот. С этого, значит, манора, с этого алода, с этого ленного владения феодал должен выставить определенное число воинов пропорционально доходам, сам пойти сыновей или родственников снарядить, нанять каких-то это самое, обучить крестьян, ну, выставить определенное число воинов, конных латников, так и вспомогательную пехоту, и во время войны служить своему королю определенное число дней в году. Ну, европейская традиция была 40 суток в год, 40 дней служим, остальное король должен оплачивать расходы. Поэтому феодальные войны затягивались, потому что периоды активных боевых действий часто перемежались периодами, когда армию распустили за невозможности содержать, все копят силы до следующего периода активных боевых действий. Дальше развитие денежного хозяйства привело к тому, что бойцов стали нанимать. В 15 веке уже появились сначала в Бургундии, потом во Франции аналоги регулярных европейских армий, ордонансные роты, из тех же дворян с их слугами, но которым регулярно платят жалование король за то, что они постоянно находятся на службе короля. Появились наемники, вот, всегда были всякого рода ополчения, воинские братства, вот, святая Эрмандада, самооборона испанских горожан от испанских же знатных кабальера. То есть, в общем-то, исходно Святая Эрмандада, объединение, это борьба с произволом всяких Дон Кихотов, которые на мельнице кидаются, местных Санчо Панс и Дульсиней Тобольских, которые вполне себе, объединяясь в ассоциации, участь в военному делу настоящим образом, своим же феодалам время от времени давали по носу. И главное, Святая Эрмандада всегда поддерживала короля, особенно против мавров, потому что все, что хотел простой горожанин, это стать непростым феодалом. А рост по феодальной лестнице это никогда не был полностью закрыт, вот, но всегда был предметом вожделения, потому что всякое продвижение по социальной лестнице давало новые привилегии и снимало старые обязанности. Потому что воевать за короля все-таки проще, чем 10-12 часов в страду пахать на феодала или на того же короля. Ну, правда, проще. И военная опасность была не сколько от того, что убьют, сколько от того, что умереть от какой-нибудь болезни. В 6 раз больше потери армии в среднем были, чем боевые, от болезней. Но так от кровавого поноса, извините, крестьяне умирали, а вот от чумы умирали все в равных, так сказать, долях. И вот люди, которые давали деньги королям, Изабелле и Фердинанду испанским, считались евреями.
Некоторые из них были евреями, действительно. Евреями, иудеями, соблюдающими иудейский закон, свободно живущими, благодаря тем или иным повелениям, на территории испанских королевств и занимающимися финансами. В том числе и торговлей с Фландрией, Нидерландами и так далее, которые тогда были производителями лучшего в мире сукна и потихоньку богатели. Торговые пути венецианские каравану от Корсо, от Фландрии через Ла-Манш, вокруг через Гибралтар, до Венеции тогда, центра мировой торговли в Средиземном море. Что-то с этого имели, какой-то процент имели испанцы. В Испании добывалась ртуть, в Испании добывался свинец, весьма полезная. Ртуть полезна для добычи серебра. В Испании действовали небольшие серебряные рудники, оставшиеся от древних римлян, большая часть которых была выработана еще теми же римлянами, но что-то там еще добывали. В общем, бизнес кипел. И так как христианам судный процент был запретен, не процент на так сказать, на долг, это кое-как терпели. С точки зрения христианского права средневекового, если человек занимает у кого-то там 10 золотых и должен отдать 11 в оговоренный срок, это было терпимо. И даже если он не отдаст их в оговоренный срок, он либо теряет залог, либо надо с него выбивать, но он будет должен 11 золотых. Ну, обычно 13, потому что судный процент был около 30. Вот. То есть процент оговоренный. Это терпимо, это еще не являлось ростовщичеством. Настоящее ростовщичество, как в «Быстро деньги» и прочих микрокредитных организациях, начиналось там и проклинаемое церковью, где начислялись проценты на проценты к сумме основного долга. Если ты вовремя не отдал 13 золотых, взяв 10, в следующий год ты будешь должен отдать 13 золотых плюс проценты, наросшие на долг в 13 золотых. 30% от 13 – это уже даже больше, чем 3 золотых. И дальше, и дальше. И в какой-то момент человек, занявший, допустим, 100 флоринов или 100 дукатов, обнаружил, что должен несколько сотен, а то и 1000 дукатов. И вот такая система нарастания процента на проценты долга называлась судным процентом, ростовщическим процентом, иудейским процентом, потому что обычно, еще раз повторю, обычно им занимались либо иудеи, либо такие христиане, плохие христиане, как их называли, которые не боятся гнева Божьего, променяли свою бессмертную душу. Это и карарсины из провинции Каор, Франция, это и ломбардцы, откуда ломбард, северная Италия, и многие другие люди, которых называли евреями, как говорится, не за их происхождение, не за их верование, они были честнейшие католики, а за их образ жизни и финансовой деятельности. Недаром еретиками и еврейское влияние искали у тамплиеров, которые тоже практиковали судный процент и сужали деньги королям под высокие проценты. Ну и чудом, только благодаря собственным крепостям и большему искусству политическому своего руководства, Мальтийский орден, тогда еще не Мальтийский, будущий Мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, госпитальеры, проскользнул там, где тамплиеры получили по полной. И победив, наконец-то, изгнав мавров, короли поняли, что заплатить они не могут. Несмотря на открытие нового света Колумбом, куда первоначально, к сожалению, приходилось для королей больше вкладываться, первые экспедиции в Новый Свет. Ясно, что это что-то перспективное. Золота нашел Колумб мало, очень мало, но торговля людьми, рабами, торговля рабами африканцами давали деньги. Поселенцы пригласили ценные экзотические товары от перьев попугая до травы никоцианы, то есть табака, вот, который, дым которого пили, вот,
еще слово «курить» не появилось. Надо было пить дым, как в русских источниках до 17 века. Ну вот, экзотические овощи и фрукты, включая картофель и перец красный. Но все это в перспективе. А пока даже освоение нового света требует при несомненных будущих доходах, требует расходов. А где взять расходы? А давайте конфискуем имущество евреев за то, что они нарушают наш покой. За то, что они, простите, не это, Христа продали, смущают христиан, берут христиан в слуги, подвергают их страшным этим самым, убили двух инквизиторов, пьют кровь христианских младенцев, что доказано культом святого младенца, доказано в кавычках, вот, и прочее, прочее, прочее. Богоживающих нашлось достаточно. Вот автор подробно разбирает, как начались гонения в Испании на христиан, на евреев, на тех христиан, которые поддерживали евреев. Главное, куда они делись, изгнаны. И были они изгнаны, несмотря на все конфискации, запреты вывозить имущество, были ли они изгнаны с их состоянием и деньгами, вот, как все-таки де-факто получилось, и автор подробно разбирает, как это произошло. В общем-то, добычи в деньгах, кроме аннулирования долгов, дефолта по долгам испанской короне, это не принесло. Вызвало только очередной разброд в финансах, который, несмотря на поступление уже золота и серебра из Америки, при Карле V, наследнике как раз Изабеллы и Фердинанда, и когда-то родившемся в Генте, в Нидерландах, и голландском гражданине, как его ласково называли по месту рождения, ставшему не только королем Испании, но и императором Священной Римской империи по отцу, потому что дочь его, то есть мать его, Хуана Безумная, была единственной выжившей дочерью Фердинанда и Изабеллы, наследницы всех испанских королевств. Вот. А ее мужем был Габсбург. И получилось так, что в руках Карла V объединилась, получилась замечательная всемирная империя, на которой никогда не заходит солнце. Здесь тебе и Испания, здесь тебе и Австрия, и все мелкие княжества Священной Римской империи, не очень подчиненные Германии, но формально подчиненные, и владения в Италии, за которые, правда, приходится дико, яростно и безумно итальянские войны воевать с французским королем, который тоже очень хочет стать императором Священной Римской империи, и пришлось брать взятки, давать взятки выборщикам, чтобы выбрали Карла V молодого императором, а на взятки брать займы у банкиров. У банкиров-фугеров немецкого происхождения, но по своим повадкам и процентам ничуть не хуже евреев. Евреями их дразнили, как говорится, в лицо и за глаза, и в открытую. Отнюдь не за иудейскую веру и не за происхождение, но только за поведение. Вот. И весь этот компот завязался к тому, что в Нидерландах, где было более свободно и не действовали испанские законы, в рамках одного короля, в рамках одного императора, король Испании Карл I, король Рима, Карл не помню какой, он же император Священной Римской империи Карл V, евреи и еврейский капитал с Пиренейского полуострова, изгнанные и из Испании, и из Португалии, переместились в Нидерланды, которые в это время параллельно со всеми этими процессами начали резко для небольшой провинции у моря богатеть. Богатеть на трех китах, на трех товарах, которые в средние века, в конце средних веков, в начале нового времени имели стратегическое значение не хуже, чем нефть сейчас. Это голландская сельдь. Сельдь ловили все, но не все умели правильно ее засаливать. Открытие голландцев, что сельдь надо обрабатывать перед засолкой в бочках еще сразу в момент вылова на крупных рыболовных судах, привело к тому, что голландская сельдь в бочках хранилась долго и могла быть доставлена довольно дешево любым беднякам, стала пищей бедняков, стала пищей всех в пост, когда полагалось доброму христианину есть рыбу, не есть мясо. Вот. А постройка крупных рыболовных судов, чтобы на них можно было обрабатывать и засаливать сель, привела к тому, что изобрели
поиводом от ветряных и водяных мельниц, пилы механические, распускавшие бревно на доски пилами, а не колоть топорами. Началась золотая эра голландского кораблестроения. Судостроение, торговые суда, изобретение новых типов торговых кораблей, меньшее количество маяков, главное достоинство голландских флейтов, грузовых кораблей, что на них экипаж был 7-10 человек на 250 тонн груза, в то время как на какой-нибудь караке и каравелле для этого же груза по этих же вместимости судна требовалось человек 30-40. Меньше людей, меньше платим, больше можно взять груза, вообще прибыль, прибыль, прибыль. Ну и третье, еще со средних веков никуда не делось дорогие голландские тонкой работы сукна. Сукновальное производство в Нидерланды было вывезено во время крестовых походов из Сирии, из Газы, из Дамаска. Мастера тайные знания, обработка ртутью, фетр, режим валяния шерсти, чтобы получать делать тонкое, но прочное сукно, без тканья, тканое, наоборот, шерстяные материи. Недаром русские цари до Петра I жаловали, бояр жаловали солдат дорогим лунским сукном, это из Нидерландов, жаловали, потому что это была дорогая вещь, статусная вещь, красивая. Такого не делает никто. Обычные грубые сукна делают везде, но это как сравнивать, не знаю, там, бурку и ткань на дамское платье 19 века. Вот, по степени валенок и тонкая шерстяная ткань, как сейчас бы сказали, шерстяная шотландка, твид. Вот, вещи совершенно несравнимые. И дальше у нас заводится, как говорится, тот самый дух капитализма. Вот его и деньги в Нидерландов разбирает в своей книге Александр Лежава. А дух капитализма – это отсылка, конечно, к Веберу, к его протестантской этике и духу капитализма. Вебер был талантливый человек. Вебер сдвинул очень много пластов в философском осмыслении истории. Но его самая знаменитая книга, она все-таки это попытка запрячь телегу впереди лошади. Непротестантская этика породила капитализм, товароденежные отношения, мануфактурное производство. Вот как не относись к марксизму-ленинизму, капитализм как формация существует и состоялся. И он кардинально отличался от феодализма, это была смена всех устоев. Вот. А наоборот, когда капитализм первоначально сугубо католический, крайне католический, весьма христианский, хотя и впитавший в себя, в том числе евреев, сефардов из Испании, мы не будем забывать, что на любого еврея-ростовщика существовала куча итальянцев-ростовщиков, немцев-ростовщиков, которые, конечно, проклинались обществом, но не казнились, вот, которые занимались банковским делом точно так же. И немцы-фугеры ничем не отличались, допустим, от каких-нибудь голландских еврейского происхождения Десуза, Сауза, кроме того, что были более даже почитаемы, в конечном итоге заводили себе земельные участки, вот, и в конечном итоге фугеры, существуют даже до наших дней, разменяли свои банки на, простите, феодальные владения, сейчас это, в общем-то, земельные владения, и вместо крупной финансовой деятельности занимают, в общем-то, серьезное сословно-политическое положение на территории и современной до сих пор Германии, их потомки, и современной Австрии, и чувствуют они себя прекрасно, и ничуть не жалеют, что когда-то были банкирами, у которых занимают короли, а сейчас это просто добротная семья со старыми деньгами, с какими деньгами ничего не случилось ни из-за проигранной Первой мировой войны и мегаинфляции, ни Гитлер со Второй мировой войной, ничем этой семье повредить-то и не смог особо. Вот. А еще они родственны крупным владетельным домам, так сказать, и знатным семьям, потому что деньги всегда роднятся с деньгами. Евреям было несколько труднее, они не могли включаться в нидерландский политический эстеблишмент, но завели свой эстеблишмент, свою знать,
свои, так сказать, это самые, часть из них принимали христианство. И вот теперь уже эти удавшиеся капиталисты стали посматривать по сторонам, и, как вот нам показывает Лежава, вся реформация, Лютер, другие секты христианские, антикатолические, это все части движения капиталов. И весь вопрос стоял: разрешите нам судный процент, разрешите нам финансовую деятельность, разрешите нам несредневековую торговлю. Ибо нормы, цеховые нормы средневековых торговцев тоже регулировались общественными обычаями, когда, например, нам сейчас это покажется диким, но были времена в Европе, например, торговцам-христианам строго запрещалась реклама, строжайше. Особо серьезным преступлением было подчеркивать, что твой товар чем-то лучше или дешевле, чем товар твоего соседа по рынку, такого же торговца. Вот ты торгуешь тканями, и торговец Б торгует тканями. Ни в коем случае нельзя завлекать и кричать, что мои ткани лучше, чем у Б. Это считалось серьезным правонарушением. В некоторых странах допускалось снижение цен, если торговцу разрешала гильдия торговцев, если он стоит на грани банкротства и на грани разорения. Вот тогда человек выходит с повинной головой и грустно говорит: у нас распродажа, я на грани разорения. Если не продам эти товары, моя и моя семья погибли. Представляете, какая красота в наше время так. Вот. Любые виды вывесок должны были намекать косвенно. Вот даже когда калач торговли, это самое, это завоевание уже нового времени. Средневековые вывески были более простые. Например, гостиницы и питейные заведения чаще всего отмечались шестом с повязанным пучком соломы. В знак того, что тут можно найти ночлег, и твою лошадь накормят соломой. Это еще допускалось, потому что это забота о лошади. А вот что тут можно купить? Пиво, нажраться до полусмерти, до поросячьего визга. Можно переночевать с веселыми девочками. Ни в коем случае это не рекламируется, ибо неприлично. Вот. Протестантизм это все разрешил. Да и еврейские торговцы этим не стеснялись, потому что у них нет на это религиозных ограничений. Ну а уж что один купеческий дом должен торговать одним видом товара, а с этим боролись дольше всего. В Англии потребовалась своя революция, целый Кромвель, что если вот твой купеческий дом торгует сукнами, ты ни в коем случае не можешь торговать мясом. Даже если это как-то тебе удается и выгодно, и удобно всем, нельзя, обычаи не позволяют. И вся Нидерландская революция – это революция денег против старых обычаев. Даже не против феодальных порядков, не за право евреям оставаться евреями. Когда надо было, все эти сефарды превосходно крестились, давали основание новым семьям. Вот, и под давлением, и просто когда протестантизм это стало выгодно, и растворялись даже среди знати, под конец даже забывшие о том, что в каких-то своих исходных корнях иудейского происхождения, и наоборот, в евреи записывали людей, которые живут не как все, даже если они были стопроцентные христиану въехо, испанцы по происхождению, допустим, или голландцы, или французы, или немцы, вот, все равно, ну, как у нас в наше время, когда стоит затеяться к какому-то антисемитскому спору, еврейские корни придумываются реальным персонажем, их не умеющим, и отрицаются, наоборот, у реальных персонажей, их имеющихся, в зависимости от степени ангажированности спорщиков. Ну и дальше понятно, что рано или поздно это привело к конфликту и войне, большая часть которой описывается. Потому что в Габсбурге уже не только испанские короли, но и исходно император Карл V, а потом король Испании Филипп II Габсбург и его брат австрийский император пытались сохранить контроль за очень подозрительно богатой провинцией. И даже не потому, что им не нравилось, что там еретики. Первоначально как-то терпели. Более того,
исходно Карл V, даже лютеран, не считал за ересь, хотя они выступали против католической церкви. Это было ответвление, вас рассудит суд воров и клириков, вот, а лютеранам он откровенно подкровительствовал. Большая часть его солдат наемных армий были немецкие наемники лютеранского, так сказать. Они прекрасно воевали против Папы Римского, против французов, которые тоже нанимали наемников-швейцарцев, у которых был кальвинизм ничем не хуже лютеранства, и католики, как кардинала Карла де Бурбона, могли захватить и разграбить Рим, попытаться захватить папу, если бы у него стояли швейцарцы, верная швейцарская пехота, верная папе Римскому. Вот. И вопрос, кто на кого воюет, определялся, кто кому деньги платит, а не кто во что верует. Уже в 17 веке прекрасный французский и вообще человек достаточно хороший, положительный в историческом смысле, маршал Тюрен как-то раз ответил, что вот сам-то я, конечно, протестант, а вот шпага у меня католичка. Поэтому протестантов резал, режу и буду резать, потому что война и политика ничего лишнего, только верность моему королю. Не менее протестантским был знаменитый французский адмирал, командир флота Людовик XIV, действительно одерживший победы и серьезные победы, Абрахам Дюкейн, которого, кстати, многие из-за того, что он Абрахам, подозревали, что он еще и тайный еврей. Нидерланды не трогали. Кто же будет трогать курицу, несущую золотые яйца? Но контроль за ней был слишком выгодным призом. И в условиях конфликтов реформации и контрреформации XVI века, очень подробно в этой книге описано Хлежавой, именно через деньги, через доходы, через грустные финансовые потоки, а не через национальный еврейский заговор, проклятые масоны сговорились бедных честных христиан извести, или наоборот, страшные эти костные фанатики, твердолобые католики собрали инквизицию, наплодили иезуитов. Игнатия Лойолу, он подозревали, что он тайный еврей, 42 дня посадили в тюрьму, 42 дня вели строжайшее расследование, не тайный ли он иудей, расследовали, обнаружили, что нет, не тайный иудей, наоборот, извинились и отпустили. Инквизиция умела отпускать, а не сразу на костер тащить с конфискацией имущества. Беда в том, что во всей этой суматохе есть опасность, что Нидерланды захватят кто-то другой. И вся Нидерландская революция, подробно описана Лежавой, имела за свою основу деньги, в том числе и еврейские ростовщические капиталы, те самые старые деньги старой Европы, вывезенные из Испании, контроль над которыми Габсбурги, повелевавшие на тот момент в том числе и Испании, пытались сохранить хоть как-то. То есть завоевание Нидерландов, попытка подавить там вообще восстание против испанского владычества. Первоначально восставшие, кстати, восставали против наместников короля, но декларировали верность королю. Мы верны нашему правителю, мы против бояре плохие, царь хороший. Вот, все знакомое, просто это нормальный европейский 16 век, в России это будет 17 век. Все не имело никакой, ни религиозной, ни национальной, никакой другой подоплеки, кроме денег. Завязалось из-за денег, восстание вспыхнуло из-за денег. Причем очень хорошо автором показаны первоначальные руководители восстания. Обыкновенные, извините, феодалы, что Вильгельм Оранский, потом бессмертный герой протестантского дела, молчаливый, застреленный фанатиком, иезуитом, а до этого почти вот победивший Испанию, положивший дорогу победы, и формировавший вместе со своим братом Морицем, и формировавший военное дело. Это правда, и формировал военное дело. Вот. Пехота, стрелки, нидерландская организация командования войсками. Очень важные такие элементы военной революции 16-17 века, когда от толп кавалерии тяжелой и слабой пехоты перешли к построением сначала пикинеров и мушкетеров, кстати, первые, в общем-то, хорошо их сочетали как раз испанцы, знаменитые испанские терции, вот. А потом к способу победить эти терции, вот. Перешли исходно, это был, в общем-то, я бы сказал, довольно пропоистый и довольно ни в чем себе не отказывающий молодой феодал, принц Оранье, ван Оранье,
Вот. Его друг, будущий вождь Йозеф, несгибаемый революционер Бедроде, по молодости, вот во время одного из праздников, нажрался так, что его приняли мертвым по пьяни, но, к счастью, очухался. Вот. А сами они были в долгах, как в шелках, и восстанием пытались поднять и решить свои финансовые проблемы. Как решить финансовые проблемы, были те люди в Нидерландах, кто пытались это восстание предотвратить. Я не буду пересказывать книгу, это нужен цикл лекций, штук 10, просто разобрать все описанное в этой книге, штук 10 по полтора часа, кто там кому на ком стоял, кому денег был должен, кто против кого был противником здесь и сейчас, а потом там и потом. А легенд по этому поводу навратили потом масса. Даже та же книга, замечательная книга, хорошо переведенная на русский язык Шарля де Костера «Тилеон Шпигель», это всего лишь оплаченная на французские деньги в 1830-е годы французская агитка на бельгийскую революцию. Те 4 провинции Нидерланды делились на 11 провинций, 7 получили в ходе 84-летней борьбы, описанной в книге «Деньги смутных времен независимость», а 4 остались в составе империи Габсбургов. Из них потом образовалась Бельгия, современная Бельгия, где свои национальные противоречия, свои экономические противоречия, где были свои банки, Антверпен и так далее, свой мировой финансовый центр был когда-то. Вот. Но все это в прошлом. А тогда надо было показать, что бельгийцы такие же революционеры, как голландцы. В какой-то момент стало даже неудобно, потому что именно голландский король попытался захватить Бельгию и силой присоединить ее к Нидерландам в 1830-е годы. С трудом голландского короля победили и прогнали, а книга осталась, написанная как политическая агитка на злобу дня, она живет своей жизнью. Как написано частично, как политическая агитка с шутками на злобу дня, сказка Баума, американского писателя, волшебник страны Оз, живет не только своей жизнью, а проделал в Советском Союзе ее сильный пересказ «Волшебник изумрудного города», вот, уже без какой-либо серьезной политики. И дальнейшие книги Волкова уже совсем не по сюжету Баума. А ведь это была политическая агитка на выборы, не более того. Ну или точнее, писавший ее журналист, неудачник Баум, волей-неволей вставлял мемы и шутки политической борьбы в сказку для детей. Вот так сказкой, легендами стало отпадение Нидерландских штатов. Еще раз повторяю, найдите, пожалуйста, замечательную заметочку Льва Николаевича Гумилева, вот, и почитайте этот невероятно сочный, очень фольклорный, местами вполне цензурный рассказ. Ну так вот, в действительности все было совсем не так, как на самом деле. А на самом деле просто делили деньги, подключая сюда и национальные проблемы, и чистоту религии иудеев.

0: лютеране с таким свистом, что, как говорится, кровь только со шпаги капала. Ничего личного, как сказал потом бухгалтер одного американского мафиози, ничего личного, только бизнес. Когда его убили, совершенно случайно убивали другого человека, но перестреляли всех находившихся в этот момент в помещении. Так на могиле написали: ничего личного, только бизнес. «Деньги смутных времен» Александр Лежава. Великолепная историческая книга. Не все там можно сходу согласиться. Профессиональный историк найдет какие-то натяжки, а может быть, не найдет, потому что она бьет, в общем-то, по многим устоявшимся штампам. Но книга, безусловно, интересная. Благодарю за внимание. До новых книг.
1: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
2: Я хотел бы у вас узнать ваше личное мнение. Кто для России сейчас больший противник? США или Европа? Спасибо.
3: Да, ну они все хороши. Да. Спасибо, Станис, пожалуйста. Ну, я вот начал разговор с этого. Еще как совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся, ну, как минимум, на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось, я вынужден был сказать о том, как обстоят дела сейчас. А сейчас Европу, Европейский Союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка. Поэтому, знаете, я так скажу, вот нынешний уровень взаимоотношения с Европой чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть. Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами. Да, могут прийти более умные политики, можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда, подчеркиваю, в пределах человеческой жизни. То есть это будет тлеть, вспыхивать, все будет сложно. Америка наш такой основной геополитический соперник. У нас всегда с ними были очень сложные отношения, все это знают отлично, и в советский период, и в постсоветский период, и даже в период там каких-то упрощений и улучшений. И я сам этим занимался, как известно, там в определенный период. Но это все оказалось недолговечным. Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки. Боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, значит, вокруг чего строятся взаимоотношения. И тем не менее, даже несмотря на это, американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕСовских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас

0: ну, как бы укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения. В чем я вижу прагматизм? Да, я сказал, что геополитика — это не сделка, но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги, они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо. Поэтому вот такова моя оценка Европы с одной стороны и Соединенных Штатов в современном мире и наших взаимоотношений.
1: Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас видеть на нашей Липецкой земле. Я знаю, что у вас философское образование. Вопрос первый будет немножко философским. Вы много лет формируете общественную повестку, ведете авторские программы, их тоже очень много. Выступаете в качестве эксперта на телевидении, на радио. Но вот по вашему мнению, какую роль сегодня должны играть общественные лидеры в решении конкретных региональных проблем?
2: Насчет философии, подводка. Знаете, к философии меня подвели 10 лет службы в армейской среде.
1: Жизненно лучшая философия.
2: Да, 2 года срочной службы, потом еще 8 лет военно-воздушной инженерной академии Жуковского. Вот. Но потом развал, так сказать, всего того, что было. И необходимость там, в 28 лет начинать всю жизнь с нуля. Так и началась философия. Но об этом можно долго разговаривать, но это важно. Потому что на самом деле вот реальная жизнь, она всегда, так сказать, глубже, важнее, чем любые книжки. Но книжки дают возможность составить более структурированную систему картины мира. Насчет общественных деятелей и всего, что с этим связано. Понимаете как? Есть, конечно, соблазн, условно говоря, да, чтобы все выполнялось по команде. Есть соблазн нарисовать какую-то жесткую схему или завести в какую-то всю цифровую среду, вот, где якобы все будет регулироваться, так сказать, четко и так далее.
1: Само собой будет решаться.
2: Да.
1: С помощью искусственного интеллекта.
2: Да, да. То есть такая панацея, знаете. А люди, они будут вот так вот, так сказать, ходить. Такого никогда не будет, даже если кому-то этого очень, так сказать, захочется, и это было бы неправильно, потому что мы с вами, каждый из нас, это целый мир. Что такое общество, да? Ну, это люди. Мы родились, мы живем, мы умираем со своими болями, так сказать, своими, так сказать, страхами, со своей любовью, со своей, как бы, ненавистью иногда, в том числе, как бы, да, со своей душой. Поэтому попытаться все загнать в какую-то совершенно там забетонированную среду, еще которая какой-то программой компьютерной там регулируется, это а, неправильно, б, все равно невозможно. Да? Поэтому, когда вы спрашиваете об общественных деятелях, собственно говоря, я бы даже немножко так переформулировал. А людей надо слышать? Людей надо слышать, я отвечаю. Потому что ради людей все это происходит. Не ради какой-то себе там экономики, и не ради даже каких-то себе интересов, потому что и экономика сама по себе, и интересы сами по себе без людей не имеют никакого смысла. Это в значительной степени, так сказать, такое, как бы, выдумка, которая наполняется смыслом только, да, в соединении с людьми. Поэтому людей, там, общественных деятелей, недеятелей нельзя не слышать. Их надо слышать. А если вы пытаетесь их не слышать, надо знать, что, значит, отрицательное качество будет накапливаться. И рано или поздно оно просто лопнет. И по-другому никогда не было, нет и никогда не будет.
1: Но у людей сейчас, у общества действительно запрос на диалог. Общество хочет, чтобы их услышали. Потому что даже от маленькой проблемы, для человека эта проблема может быть большой. А для кого-то большая проблема может быть маленькой.
2: Абсолютно правы. И вообще, когда что-то делается, надо помнить, что вы это делаете для людей. Потому что легче всего поставить галочку. Да? А когда вы за этим видите вот человека с его, так сказать, с его внутренним миром, его судьбой, тогда у вас и взгляд на то, что вы делаете, он становится, так сказать, другим. А что касается слышать, вообще, опять же, могу немножко сказать, ну, это какая-то лирика, друзья мои. Это, с одной стороны, лирика, с другой стороны, это настоящая суть жизни, а с третьей стороны, технология. Надо понять, что если вы теряете доверие, это самый главный ресурс. Деньги, их можно найти. Природные ископаемые, их навалом. Значит, условно говоря, так сказать, какие-то, так сказать, технические решения, Их тоже много, и не только у нас. А вот доверие и понимание – это самый ценный ресурс. Если вы им пренебрегаете, или если вы пытаетесь, так сказать, им манипулировать, люди все равно это понимают, и потеря доверия не может быть восполнена никакими ресурсами. Вот эта схема, так сказать, бабло побеждает зло или побеждает вообще все. Но, если честно, она настолько пошлая, а самое главное – не работающая. Она может, ну, условно говоря, знаете, вот, например, человек, не дай бог, так сказать, заболел, да, вот, болезнь, так сказать, какая-то сложная, да, а вы ему пластырь лепите, так сказать, на руку, ну, царапина заживет, а болезнь продолжится. Вот, мне кажется, вот этот вот ресурс доверия и старание, так сказать, попытка понимать друг друга, а это самое важное, за что, собственно, любая система должна бороться. В этом и есть главный смысл управления. А попытаться все, так сказать, представить себе как глупую, как бы, массу атомизированных каких-то, так сказать, существ, сейчас мы введем сюда, так сказать, здесь флешку, здесь дискету, и оно все закрутится. Это очень большая гордыня, вот, и очень серьезная ошибка.
1: Вы к нам приехали из приграничных районов, и как раз вы там находились, вот именно с этой работы, не просто вот побывать, а именно услышать, еще и увидеть. Вы постоянно помогаете, ваш благотворительный фонд, а я напомню нашим телезрителям, что он собрал уже более 4 миллиардов рублей, помогаете участникам СВО с первых месяцев, без каких-то там вот этих выкрутасов, без каких-то вот, без какого-то жеманства, направляли беспилотники, автомобили, спецтехнику, медицинское оборудование, при этом еще помогаете храмам, военным, священникам, то есть огромный сектор. А как вы выбираете, кому оказать помощь? Как вы выбираете приоритеты?
2: Да, действительно, сейчас вот я был до этого в Курской и Белгородской области, в частности, в тех вот госпиталях, которым мы помогаем, там в Алуйске, вот ЦРБ, который стал госпиталем по приему тяжелых, как бы оттуда, мы им там поставляем оборудование, пообщался с людьми, вот, честно говоря, там я это да, а вот там действительно героические люди, то есть, вот я вам так скажу. Хотите верить, хотите нет. Для меня честь оказывать им помощь. Вот я вижу там врачей, которые себя вообще не жалеют. Они дают мне возможность в этой жизни сделать что-нибудь настоящее. Как это ни странно звучит, да. Вроде как я им что-то даю, да. Но, во-первых, это не я, а те, кто мне доверяет и жертвует фонд. А во-вторых, они мне дают возможность в этой жизни важно успеть хоть что-нибудь сделать настоящее. Хоть что-нибудь по-настоящему сделать, да. И эта сложная ситуация дает возможность мне им что-то отдать. Они мне благодарны, как бы. Я благодарен им за то, что это низкий поклон, за то, что, так сказать, вот, за то, что, как бы, вот, я получаю возможность, кроме того, чтобы что-то там говорить, потому что мне могут сказать, ну, что ты вот это бла-бла твое, так сказать, для чего? Да, а вот пришла, как бы, да, беда, и оказалось, что то доверие, которое есть у меня, как бы, и у людей, оно позволило мне оказывать такой объем помощи. Я сам в шоке, честно скажу. Я никогда в жизни не думал, что мне удастся вот на таком объеме эту помощь оказывать. Вот это важно. Вот каждому из нас важно понять, что надо успеть в жизни что-то настоящее сделать. Иногда это... Хотелось бы, чтобы это не было связано с бедой. Но жизнь такая, жизнь не сахар, поэтому вот это, мне кажется, важно. Да. И сейчас вот этих людей было, это по-своему, как бы, по-своему здорово. Насчет того, как я кого выбираю, никого никак не выбираю, потому что, условно говоря, когда вот я вот... Я Украиной и постсоветским пространством с 90-х годов занимался, поэтому мне было понятно, что там происходит с первых же месяцев. Когда я этот фонд создал, как бы мое дело оказать реальную помощь. Я выбираю только тогда, вот из чего я выбираю. Иногда, как бы, да, когда встречаешься с какими-то не очень чистоплотными людьми, а это происходит, особенно в первые годы это было происходить, вот здесь я выбираю. Я стараюсь проверять информацию, так сказать, и если у меня есть сомнения, тогда я, как бы, могу выбрать.
1: Немного личного вопроса. А ошибались? Было такое, что вы потом себя, ну... ругали меня.
2: Да понимаете, как не я ошибался, а вот кому война, кому мать родна. Да, основная масса это достойные, так сказать, честные люди, но, условно говоря, и разных, так сказать, подлецов тоже хватает. Особенно вот первое время. Ну и понятно, что когда ты идешь вот так вот открытый, как бы, да, но, к сожалению, есть те, кто этим пользуется. Ну ничего, да, научились, да, значит, в какую-то создали более четкую систему. И если я ее выбираю, то только вот по этому признаку. А все остальное, регион происхождения, там, национальность, там, вероисповедание, там и прочее, меня вообще не интересует. И для меня главное понять, эта помощь, которую мне доверили люди, низкий им поклон за это, жертвователям, должна принести реальную пользу. У меня, вот, например, с какого-то момента 40% помощи уходит к госпиталям. Да, почему? Потому что я уверен, я точно знаю, там спасают жизни, так сказать, там, значит, людей, как бы, людям оказывают помощь, там, облегчают их страдания. И вот та аппаратура, которую я поставил, война рано или поздно закончится, она и дальше будет работать. Для меня вот это главное. Вот, то есть, мне главное, чтобы, так сказать, нанести пользу и причинить добро.
1: Давайте немного спустимся на землю. Такая немного тема скучная, но очень важная. Это рост тарифов. Население воспринимается очень болезненно. И такой есть запрос, а где вообще проходит граница между экономическим обоснованным повышением тарифов и социальной справедливостью? Потому что справедливость – это вот такая типичная, поиск справедливости – типичная такая русская черта. И вот, и люди спрашивают, а где эта граница и кто эту границу должен защищать?
2: Ну, во-первых, это справедливость. Вы сказали, давайте спустимся на землю. Но тут вот земля и небеса не всегда связаны. Этот поиск русской душой и справедливости, он связан с православными нашими корнями. Для меня это очень важно. Я православный христианин. Даже если человек не верит, вот задайте ему 10-20 вопросов, вы поймете, что все равно его, значит, ценностные, так сказать, ориентиры, добро и зло, они все равно оттуда, из вот этой базовой глубины православного христианства. Поэтому он просто не может не задавать этих вопросов. Да? Это первое. А второе, по поводу экономики. Я уверен, что, к сожалению, одна из наших главных проблем в том, что мы вроде как уже решили, что да, мы самобытная, самодостаточная цивилизация. Но надо понять, что самодостаточная цивилизация не может верить только в деньги. Это невозможно. Там, где вы верите только в деньги, будет продано все. Рано или поздно. Поэтому, когда говорят, главная экономика, хочу спросить, а человек-то где? Ну, хорошо, экономика. А может быть так, что вы вот по экономическим показателям все у вас классно, так сказать, а людям плохо? А может быть так, что с экономикой все хорошо, а людей не осталось? Может, если к стране относиться как к бизнес-проекту. Вот если к России относиться как к бизнес-проекту, рано или поздно мы придем к тому, что KPI, так сказать, или там экономическая эффективность, во, а людей нет. Нет. Почему? Потому что в рамках бизнес-проекта они оказались непрофильным активом, лишними сотрудниками и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, одна из базовых, так сказать, вещей, если мы действительно относимся к своей стране как к исторической цивилизации, человек с его миром, опять все к тому же приходим, с земли опять на небеса, он все равно в центре. Не может, нельзя это разменивать, так сказать, да, на деньги. Поэтому найти золотую середину, при этом, понятно, деньги у нас, товарищи, еще никто не отменял. Как говорил Дима Самицветов в фильме «Берегись автомобиля». Но надо найти вот эту золотую середину между экономической целесообразностью и жизнью людей, да, и вот к ней, так сказать, подойти без внутренней ценностной оценки невозможно. И тут и суда, и тарифы, и суда, и ЖКХ. Потому что, конечно, всегда можно найти оправдание. Вам какой-то экономист скажет, ну это потому, что вот так-то, так-то, и так-то, и так-то. Да, наверное. Но тогда, так сказать, можно дойти до мысли, что да и все эти люди вообще, они как бы и не нужны. Но мне кажется, России надо искать, ей нужно историческое творчество. И, в общем, многие вещи, мне кажется, нуждаются. Вот эти все проблемы, которые сейчас на нас, так сказать, да, они случились, они требуют от нас внутренней свободы и такого творчества, чтобы мы поняли, что нужна трансформация вот этой модели.
1: По поводу как раз творческой свободы, вы в Липецке не первый раз, но знаю, что последний раз это были лет 10 назад. Липецк меняется, вы это заметили или нет? И второй вопрос, а в чем миссия Липецка и липчан, по вашему мнению, и жителей региона, безусловно, в развитии страны? Чем мы можем помочь стране и, ну, послужить примером?
2: Ну, сразу, так сказать, я думаю, что все вы помогаете ежедневно стране, потому что вы – это и есть страна. Мы все часть страны, так сказать.
1: Это да? Важно осознавать.
2: Все. Конечно. Нет никакой такой вообще себе страны, и вот мы. Чем же мы можем ей помочь? Да тем же, так сказать, что вы и есть страна. И страна должна понимать, что вы – это страна. А вы должны понимать, что страна – это вы. И так далее. Когда вот эта штука «мы», как бы она появляется, так сказать, тогда многие вещи встают на свои места. По поводу Липецка. Липецк мне нравится очень, так сказать, такой, ну, я скажу, так сказать, хороший губернский город. Вот так, да? Вот. У него есть свои, так сказать, такие привлекательные черты. Ну, и потише. Я коренной москвич, поэтому мне это и потише, и поинтереснее, и поаккуратнее, да, где-то. Вот. Ну, и по сравнению, например, я там, скажем, очень много ездил в 90-е нулевые. Ну, понятно, что сейчас не лучшие времена, но могу сказать, что по сравнению с 90-ми нулевыми, конечно, прогресс очевидный. И он положительный. Это первое. Второе, так сказать, опять же, по поводу Липецка, я уже сказал, как бы, мы все делаем одно дело, так или иначе. Ну, кто-то меньше, кто-то больше. Ощущение того, что мы все в одном. Вообще, что мы все, так сказать, это вот и есть наша
1: родина. А у вас, у коренного москвича, есть это ощущение, когда вы находитесь у нас в Липецке, в Белгороде, в Ельце, в Донкове, в Лебедяне?
2: Ну, я так немножко, так сказать, тут шовинизма. Видимо, потому что я коренной, поэтому оно у меня есть. Да? Потому что я к Москве отношусь как к историческому, как бы, центру цивилизации. Можно ее ругать за что-то, но, опять же, как бы, да, любая цивилизация имеет свой, так сказать, исторический центр. Другой вопрос, чтобы он не переставал таковым быть. Потому что вот это целеполагание, так сказать, построим новую Вавилонскую башню, которая в Москве есть, к сожалению, да, сейчас в том числе, вот эта вот вера в деньги, вот это, так сказать, да, вот это весь, значит, блестящий фасад Вавилонской башни без внутренней ценностного наполнения, вот это главная опасность для всех, включая нас, так сказать, и Москву. Для меня лично вот этот стержень, условно говоря, там, ну, православный в первую очередь, русский, так сказать, да, он важнее всего любой Вавилонской башни, любого, так сказать, вот этого, потому что Вавилонская башня будет разрушена, да, любого внешнего блеска, вот, чтобы это не забывать, тогда все будет на своих местах. И нам всем, да, и не давать себя, так сказать, в том числе разделять, да, поэтому я чувствую, для меня, вот я не знаю, может, это исключение из правил, но для меня вот это вот очень острое чувство. Вот я, ну, вообще, у меня нет вот этого местечкового никакого шовинизма, то есть есть специфика жизни здесь, там, еще где-то, вот, но, опять же, вот именно ощущение того, что, так сказать, это исторический проект, и у нас есть одна, так сказать, вера, она очень важна. Почему? Потому что пусть сейчас кого-то резанет, я уверен, но на самом деле нет экономических причин для существования такой огромной страны, чисто экономических причин, да, вот только про деньги. Если только про деньги, то Владивосток и Калининград, так сказать, да, Москва далеко, и Магадан, они настолько далеко, что если мотивировать это только деньгами, то можно сказать, да давайте это попилим все на 30 кусков. А объединяет нас дух, общая история, общая культура, а не деньги. Не деньги. Надо это тоже понять тем, кто, так сказать, ну, принимает решение. Деньги не объединяют Дальний Восток, так сказать, и Калининградскую область. Не объединяют.
1: Сергей Александрович, спасибо за интервью.
2: И вам спасибо.

0: Здравствуйте, друзья. Это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев. Доброе утро, Егор.
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, друзья. Как обычно, в 9 утра на радио «Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так. И русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
0: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
1: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да?
0: 19-й.
1: Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Итак, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Ну, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гения Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства виконт Дершак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно ордена, диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизнь опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне, после брака с Екатериной, и Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. Вот когда Пушкин был смертельно ранен, то Депарант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах, отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовал так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось, но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Дабарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, он не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол. Потому что вот именно он скорбел. Вот. Ну вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
0: То есть, получается, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
1: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг со стороны выдающегося французского публициста и историка. Да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот еще тебя перещеголяет, на что Пушкин ответил: уже перещеголял. То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал, а Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку, он написал известные стихи клеветникам России и Бородинская годовщина, и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме действительно один из грандов французской литературы XIX века, и он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале, и перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго, и потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым, уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через Соболевского, друга Алексея Сергея Соболевского, друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось. Он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» – это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повести Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко, и однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
0: За что же это... ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
1: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык. Он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал. Хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет песня, веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Мериме, точнее, к тексту Пушкина в переводе Мериме, к «Цыганам». И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее, «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
0: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
1: Совершенно верно. Конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая, Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, то Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал... широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер, и круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем. И действительно, это так. Так вот, Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души. Он, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там на Западе. Во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки «Охотника» имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности. Его мать была заядлой крепостницей. И, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу, и, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу, симпатию и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно, во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну и в первую очередь упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам и есть эти маслины. Ну а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Вот это реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал о Тургеневе, что вы наш учитель. Ну, вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
0: Но психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и достают Евского и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
1: Мы, да, мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что вот «Записки охотника», они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, угу, запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе «Записки охотника» легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. И Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии, и, ну, во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки «Записки охотника» будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
0: А в Соединенных Штатах?
1: Да.
0: Ну, даже не знаю, что там.
1: С «Хижиной дяди, Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Uh-huh. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор такой мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев, он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия, и он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга, и действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал, Джеймс просто Тургенева боготворил. Кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой, и литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги Асперна». Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом, великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь это красавица, это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимой идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, сам этот сюжет очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот. Поэтому целый ряд, и, кстати, не только только российских литературоведов, видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
0: Но литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мапассан, Сант, кто там еще, Золя, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
1: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы, и в частности Франции, к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. В перерыве возникла дискуссия, друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыган». Да, а то тут некоторые не поняли. Ну да ладно. Идем
0: дальше. Только не остановились, дальше идем, кто идем, Гоголь, Достоевский.
1: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерей, он сказал: «Знаете, господин Текерей, вот у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – вскричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Вот. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписаны и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина, вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность, и вот такой многомерной реальности не мог, так не мог никто. Вот, и именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что вот, Толстой, он обладал талантом а-ля Пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» – это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последнего произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления зла насилием, непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозном, почему это влияние оказалось таким огромным. Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. И критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот этот вот сытое, но бессмысленное существование западное. Но даже у всех было предчувствие тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
0: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этим вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
1: Ну да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, к которому мы сейчас коснемся. Но совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился, а русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении, но сопротивлении ненасильственном. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику 20 века.
0: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе.
1: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина», «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Но вот это Толстой, а потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому, потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках, человек может действовать в ущерб себе, человеку может нравиться страдание, человек может совершать какие-то действия, которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да? Кто я, тварь дрожащая или право имею? Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский, еще я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке, и, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову у нас были про это лекции. Вот. Конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. Вот. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути, и это оказало колоссальное, вот эти размышления его, колоссальное влияние и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература 20 века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
0: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
1: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе он называется, блестящий роман. И я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь.

0: повезло, потому что Выгюэ, который стал вот после Тургенева большим пропагандистом русской прозы на Западе, тут, конечно, пришла определенная конъюнктура. Почему? Потому что Франция, она проиграла франко-прусскую войну. Выгюэ в это время служил, он был дипломат, он служил в Константинополе, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулась союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Выгюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно, потому что Выгюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса, и это, скорее всего, русские. Потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы, и мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну, а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию этого величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты, как театральный артист, наверное, знаешь, что это драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма».
1: «Новая драма».
0: Мне очень нравится этот немецкий драматург, и одна из его самых известных пьес называется «Одинокие». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Mm. Вот, казалось бы, но Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, и это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
1: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
0: Достоевский.
1: Ну, вот, пожалуйста.
0: Да, первый литературный опыт Достоевского, это, ну, опубликованный, да, это перевод Евгении Гранде.
1: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим, но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
0: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу, то есть до определенного момента мы работали на прием. Литература 18 века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков. Они стремились соответствовать там классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
1: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция...
0: Какая? Колоссальный. Но если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это времена, прошедшие со смертью.

0: там Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур, ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, что Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Угу. То есть это настолько... Это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Но вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» автора половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дины де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации вот, уже последние смотреть довольно смешно, но тем не менее все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически достаточно словно следует языку оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию, почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос, и Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
1: Прекрасно. А я вот на Чехове в 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18, ну, были более ранние, но 18-го года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф, ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят, и что из этого хотят вынести.
0: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре, вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
1: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
0: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика. Есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
1: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
0: Анна Каренина. Мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все, я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
1: Я не знал.
0: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
1: мюзикла. Такой «Ла-ла-ленда».
0: «Ла-ленда», да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина. Но в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
1: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегия, даже у Ибсена, там вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты, что приходится картинку красивую показывать?
0: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
1: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник» каждую субботу по утрам. Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
0: Спасибо. До новых встреч, друзья.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Владимирович. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Ведрусов, политолог. Александр Владимирович, как бы вы охарактеризовали внешнюю политику России в условиях глобальной неопределенности? У нас есть стратегия, которую мы соблюдаем, или мы движемся в чем-то фарватере, чуждом нам, или мы действуем по ситуации? Как бы вы охарактеризовали внешнюю политику?
2: Ну, кстати, сегодня без анекдота, что-то нет настроения под анекдот никакой. Вы знаете, вот если бы не было команды Трампа с его хаотичными, полубезумными действиями, то, наверное, ситуация у нас была бы совсем тоской и печалью. А если сравнивать все-таки с другими великими державами, оказывается, что великая держава может вести себя нелепо, ну, точнее, ее руководство более чем нелепо, непонятно, чем руководствуясь, в отсутствии стратегии и так далее. И если, опять же, сравнивать, ну, вот, биполярный мир, Россия, США и СССР, США, Россия, ну, по сравнению с командой Трампа, наверное, у нас какая-то стратегия, наверное, присутствует, да, сравнительно с... Но самое обидное, что сейчас как раз идет коренная перестройка глобального мира, и Россия, ну, не то, что плетется совсем в хвосте этой перестройки, но все время делает вид, что я не я, корова не моя, в том плане, что мы, конечно, хотим изменений в нашу пользу, потому что всем понятно, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, мы до сих пор расхлебываем ее последствия, до сих пор пытаемся отвоевать с огромными потерями хотя бы частично то влияние, которое было у Советского Союза. Это касается и экономики, и военного влияния, присутствия и так далее. Поэтому в целом расклад сейчас в нашу пользу, потому что американская гегемония, которая постепенно уходит из глобальной повестки, они сами никуда не денутся. Понятное дело, что это было бы для нас слишком большим подарком, если бы мы не имели вообще дела с американцами. Наверное, это было бы вообще здорово. Но, к сожалению, всеми придется иметь дело. Но, тем не менее, ну, все видят. Если еще несколько лет назад об этом говорили не только лишь все, что называется, да, а сейчас об этом говорит любой, только ленивый не говорит, да, что американское влияние скукоживается. Соответственно, образуются геополитические вот эти вот вакуумы и пустоты. И Россия, не сказать, что она совсем все это прошляпила и не реагирует, но чем дальше, тем сложнее эти пустоты будет заполнять именно нам, потому что, во-первых, есть другие конкурирующие державы, даже если с ними мы в отличных отношениях. Например, Иран, если в итоге сдюжит и в итоге выйдет победителем из противостояния с Соединенными Штатами Америки, действительно закрепит свое влияние над Ормузским проливом, то он будет претендовать уже, об этом начинают говорить, на роль четвертой великой державы. Понятно, после США, России и Китая. Не стоит забывать также про Индию, которая первая страна по населению, как говорят, самая большая демократия в мире и так далее. Тоже никуда не денется. Она будет активно вовлекаться в международный процесс. И надо понимать, что она не только на стороне России. Потому что нам кажется, что Индия, у нас же всепогодно хорошие отношения, вот хорошее вот выражение, потому что у нас в советское время были с ними хорошие, сейчас хорошие. Несмотря на все трудности с индусами, у нас все замечательно. Например, с китайцами у нас при позднем социализме было не очень, как мы помним, и конфликты, и все прочее. С Индией у нас были всепогодно хорошие отношения. Но если мы сейчас посмотрим, почему, например, Моди приезжал в Израиль незадолго до агрессии против Ирана. Потому что у Моди проект Индия, Ближний Восток, Европа. Транспортный коридор, который проходит через Израиль. И для него, и, разумеется, в обход России, и в обход Ирана, и, разумеется, в обход Китая. То есть ни Ирана, ни России, ни Китая, но при этом Индия активно хочет продвигать вот этот вот транспортный коридор, в который мы никаким образом не входим. И надо понимать, что таких вот проектов альтернативных будет очень много. Я вот назвал только вот великие державы, а еще есть державы второго и третьего эшелона. Турция, да, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты до начала агрессии против Ирана, они на очень многое претендовали, в том числе и в Африке там, и так далее. Да? Такие страны, как Пакистан, тоже заявляют там, о своих определенных амбициях.
1: Они, наверное, не считают себя странами второго эшелона.
2: Ну, это объективно, да, это же не в обиду сказано. Да? Ну, я думаю, что каждый трезво оценивает потенциалы. Ну, та же Турция, например, будучи страной второго эшелона. Ну, никто не скажет, что вот она наравне с Китаем, США, Россией и так далее. Это все-таки второй эшелон. Но, извините меня, и очень много пользы нам потенциально может принести Турция, и очень много крови нам может попортить Турция. И я боюсь, что второго будет еще в ближайшие годы предостаточно. Несмотря на то, что Эрдоган, кстати говоря, не худший вариант. У нас же постоянно идет спор по поводу Турции. Она же и не друг, и не враг, а Турция, если перефразировать классика, да? Но при этом есть варианты гораздо хуже. То есть Эрдоган, он не устраивает очень многих, в том числе и Европу он не устраивает категорически. Они не скрывают своего пренебрежительного к нему отношения, потому что он проводит слишком самостоятельную политику. Если США придется выбирать между Израилем и Турцией, ну, давайте сделаем ставку, что вот сейчас скорее они выберут Израиль. Не знаем, что будет завтра, потому что все-таки поддержка самого Израиля в Соединенных Штатах, она коллапсирует, она не просто там снижается, она просто коллапсирует. Но если вот в ближайшее время будет конфликт, скорее всего, Америка будет на стороне Израиля. И это ставит вопрос в том числе и вообще дееспособности международных институтов. Да, мы же привыкли к тому, что, например, ООН при всей своей беззубости и все-таки в основном бесполезности, да, это какой-то такой каркас, на котором хотя бы диалог держался всегда, да, Совет Безопасности, вот этот круглый стол, где все там высказывали друг другу позиции, в том числе и нелицеприятные, там, кидались обвинениями и все прочее. Да, но тем не менее все время какое-то согласование интересов там было. Что делает в том числе Трамп на международной арене? Нам хорошо, что он подрывает позиции Соединенных Штатов, потому что, ну, после Трампа будет следующий президент, еще неизвестно кто, и ему эти позиции восстанавливать и восстанавливать. Я не думаю, что он восстановит их до того уровня, который они были до второго прихода Трампа на президентский срок. Но есть и проблема. Трамп уничтожает практически все международные институты. Это практически все форматы согласования. То есть он вообще задает тон новым международным отношениям, к которым, к сожалению, Россия не совсем готова. Потому что, ну, посмотрим российскую дипломатию. Она классическая, можно сказать, советская, да, она основана на международном праве, на серьезных договоренностях, на системах, на вопросах разоружения, да, это вообще у нас одна из главных тем была. Давайте посмотрим, что такое международное право, но оно помножено на ноль. Вот просто публично, цинично и без всякой апелляции, что называется, да. Что значит все какие-то долгосрочные договоренности? Ну, мы сейчас видим, сейчас вот подписывается договоренность, еще не успели чернила высохнуть, она уже никем не соблюдается, и не только американцами.
1: Кроме России, я думаю.
2: Ну, Россия еще вот по старинке действует, и в том-то и дело, мне кажется, все больше и экспертное сообщество российское, и российское общество недоумевает, потому что нам нравится, нам самим это по психотипу нравится больше, да, когда серьезные люди в нормальных костюмах садятся, договариваются, эти договоренности соблюдаются. Нам так удобнее, но оно уже перестает работать,
1: знаете,
2: хотим
1: нравится,
2: или не хотим.
1: Если обе стороны соблюдают, а когда мы соблюдаем, и мы сели играть в шахматы, а с нами борьба без правил.
2: В том-то и дело.
1: Правил. И мы соблюдаем, ждем, когда 2-4 будет ход сделан, а нам уже морду набили. Вот это не очень нравится.
2: В том-то и дело. Вот посмотрим, я с огромным уважением отношусь к товарищу Лаврову. Он на посту с 2004 года, как говорится, держит марку и все прочее. Но это дипломатическая школа вчерашнего дня. Вот не знаю, пусть на меня обижаются, пусть не обижаются, но... Так уже не работает. Это красиво, это солидно, это серьезно, и это уже не работает. И в противоход, почему вообще Дмитриева достали, непонятно откуда, из пыльного чулана, да, такого Абрамовича Лайт? Потому что по вообще своей манере, как он ведет информационную кампанию, как он спокойно выходит там на всякие каналы западные и на неплохом английском доносит позицию России, в принципе, с точки зрения коммуникации, это хороший формат. Но проблема Дмитриева в том, что это Абрамович Лайт. То есть он не ту повестку, он правильно по форме продвигает, но неправильно по содержанию. Что касается Лаврова...
1: Пришел человек в хорошем костюме и, так сказать, тебя воровал или что-то там сделал. Это тебе совсем не нравится. Но он в хорошем костюме.
2: Ну да. Дело в том, что позиции России лучше озвучивает и отстаивает Лавров, разумеется, да, потому что, ну, как бы мы скорее подпишемся, да, если вот общество спросить, вы там за Дмитриева или за Лаврова? Конечно, все будут в основном за Лаврова. Но нельзя не признать, что тот формат, в котором Лавров это озвучивает и продвигает, он просто безбожно устарел. Ну, так оно уже не работает. То есть, грубо говоря, где-то надо проявить и гибкость, и действовать на опережение. Ну, вот Иран нам показывает. Простой пример. Хорошо, Дмитриева не буду. С Дмитриевым понятно, да, то есть у него есть свои плюсы, но в основном он посылает категорически неверные сигналы, которые искажают российскую позицию. Лавров, наоборот, он правильные вещи говорит, но совершенно устаревшим языком. Иранцы, ну, посмотрите, как иранцы действуют. Во-первых, они, ну, когда у них и была возможность, они просто били по всему, до чего дотягивались. Я вот до сих пор в восторге, весь мир в восторге.
1: Весь мир в восторге.
2: В основном от них этого не ожидали. Трамп говорил, а мы не знали, что они будут так бить жестко по странным заливам, а мы не знали, что они перекроют Армузский пролив и так далее. И сейчас как они действуют? Как только Трамп попытался их опять с Исламабадом немножечко надуть, ну, потому что он не может по-другому. Если Трамп не попытается кого-то надуть, то это день испорчен, день прошел зря для Трампа, да? Они сказали, так, все, хватит, нам это уже надоело. И когда уже Трамп попытался опять вот в режиме «хватай мешки, вокзал отходит», да, давайте быстрее в Исламабаде проведем новый раунд и все прочее, иранцы сказали, нет, мы приехали в Исламабад с нормальными людьми говорить, потом мы поехали в Оман с нормальными людьми говорить, ну и потом в Москву закрепить, что называется. С нормальными, серьезными людьми мы будем говорить, а не с вот этими клоунами, которые вечно шахер-махером каким-то занимаются. И получается, что Иран, он и дипломатически свою позицию отстаивает, и идеологически держится, и в военном отношении слабину не дает. И самое главное, в информационном. Вот эти вот лего-мультфильмы, которые изобличают Трампа, ну, это вот мировой тренд буквально. Все их смотрят, все обсуждают, как блестяще Иран переигрывает Запад на их информационном поле. Сколько раз у нас говорили, мы не можем тягаться с Западом на информационном поле. Сколько раз? Я раз 500 это слышал, если не больше. А оказывается, все очень можно. Вы выкладываете в YouTube или где-то еще вот эти вот короткие ролики, вы высмеиваете через мемы, через смеховую культуру современную, вы высмеиваете коалицию Эпштейна.
1: Причем аргументированно.
2: Разумеется, у вас это блестяще получается. И самое вот просто вишенка на торте, я посмотрел интервью BBC, создатель вот этих вот роликов иранских, ну, он, естественно, там как аноним, то есть личность не разглашается, и интервью с журналистом BBC. И журналист BBC ему задает вопрос, а вы действительно утверждаете, что Трамп высказывает ложные сведения, сообщает? И он так на него смотрит, типа, мальчик, ты что? Ну, ты с какой луны вообще свалился-то? Причем это BBC, которая к Трампу вроде не очень хорошо относится, но в данном случае вынужден занимать такую вот странную позицию. Типа, да, Трамп лжет, серьезно, быть такого не может. И, разумеется, иранская пропаганда действует совершенно блестяще, то, чего нам категорически не хватает. Поэтому еще раз возвращаясь к тому, какой расклад. Расклад отличный для России, расклад отличный, потому что нас изначально уже списали. Все, ну мы же помним этот момент, когда Россию при Билли Клинтоне, так, это страна развивающаяся.
1: То есть, региональная держава.
2: Это потом было при Обаме уже, да. Но нас уже списали несколько раз. Это бензоколонка, притворяющаяся ядерной державой, это региональная держава, это развивающаяся страна и так далее. И тут сейчас получается, что ну, практически все признают.
1: Ваша элита – это наша элита.
2: Да, Бжезинского тоже помним. То есть все эти проблемы мы прекрасно помним. И самое главное, они никуда не делись. Просто где-то их удалось так немножечко приглушить, где-то там что-то исправить, но фундаментально они не исправлены до сих пор, и они до сих пор будут еще прорастать и нам проблемы создавать. Но в целом сейчас все в мире признают, что есть США, есть Китай, и Россия, даже не дотягивая по экономике, потому что наш вклад в мировую экономику, вы не измените. Ну, это курым насмех, да, давайте говорить 2%. Откровенно. Да? У Советского Союза было на пике в районе 15%, у американцев на пике было в районе 50%. Да? То есть как бы вот это были великие державы. Да? 2%. Ну, сейчас, кстати, у Китая в районе 15% будет там еще больше. То есть Китай занял место Советского Союза в экономическом плане. Но в военном отношении мы можем сколько угодно критиковать то, что у нас происходит с февраля 2022 года, потому что есть свои очевидные проблемы. Но получается, что мы пятый год против всего объединенного Запада воюем, держимся. Санкции, которые там 20-й, 21-й, там какой уже пакет, да? Самая санкционированная. То есть страна, которая в истории, ни одна страна мира не была настолько обложена санкциями, как Россия. Ну, в целом, если бы не идиотская политика Центробанка, у нас вообще было бы с экономикой даже очень даже хорошо. То есть если бы не внутренние факторы, вообще мы эти санкции, этот удар держали бы еще лучше.
1: Это идиотская или вредительская, извините?
2: Идиотско-вредительская. Давайте на этом сойдемся. сойдемся, потому что мне кажется, что нельзя быть настолько идиотами, чтобы не понимать, что эта ставка, она просто убивает малый и средний бизнес. Если даже крупный бизнес пищит, понимаете, что ну, это просто невозможно.
1: Он не пищит, он орет.
2: То малый и средний бизнес просто катком по нему прошлись. И такие, ну да, Набиуллина говорит, это вынужденная мера и так далее. То есть, если бы не внутренние факторы, у нас вообще были бы отличные позиции в мире. И получается, что мы сейчас 35 лет в этом году с распада Союза. 35 лет. Мы до сих пор даже близко не отвоевали те позиции, которые были у Советского Союза. Это представляете, насколько далеко мы откатились. И чтобы просто хотя бы вот на западной границе, у нас сейчас все больше и больше там степень неопределенности и опасности, потому что Европа милитаризируется, открыто бросает нам вызов, дерзит просто совершенно хамским образом. Французы с поляками уже проводят учения, имитируя ядерные удары по России. Финляндия заявляет о том, что она готова размещать ядерное вооружение на своей территории. Вы понимаете, да? Я уж не говорю про танкеры, да, уже все подряд захватывают наши танкеры, потом вроде какие-то нам удается отбить, где-то там ситуацию отыграть, и потом опять снова...
1: На это уходит силы, время.
2: На новый круг. Опять условно Эстонии захватывают наши танкеры, и нам приходится наш коммерческий флот сопровождать военными кораблями, чтобы у нас просто не отжали всю нашу экспортную нефть и так далее. Да? То есть на западной та стабильность, которая была благодаря тому, что мы в 1945 году не просто победили, а еще блестяще закрепили эту победу. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, что называется. И с 1945 года мы продержались до 1991 неплохо на самом деле, потому что несмотря на 1956, несмотря на 1968, нам у нас пытались ломать эту оборону нашу, да, на европейском направлении, но получилось плохо, потому что даже там самые сумасбродные Никиты Хрущевы, к которым по-разному можно относиться, они все равно оборону держали, да, они все равно в целом стратегический интерес соблюдали. А сейчас, получается, 35 лет прошло, мы откатились по границам на положение 17 века примерно, да, ну, посмотрим, да, правобережная, левобережная Украина, мы практически ничего не контролируем на момент. И, соответственно, просто чтобы вернуться, чтобы отыграть этот откат, чтобы вернуться хотя бы на позиции 91 года, нашему поколению и следующему поколению еще придется провести титаническую работу. Но при этом, что вызывает оптимизм? У нас же не все хуже по сравнению с советским периодом. Например, отношения с Ираном. У Советского Союза были плохие отношения с Ираном. Давайте вспомним конфликт Ирака и Ирана, когда Саддама Хусейна фактически против Ирана поддерживал весь мир, включая Советский Союз. А то у нас некоторые, знаете, наши пропагандисты выползли в самый ответственный момент, когда началась агрессия против Ирана. А не надо нам Иран поддерживать. Он там когда-то маджахедов, там, запрещенных в России и все прочее, когда-то вот маджахедов поддерживал в Афганистане. Да? Позиция совершенно свинская, потому что ну, а Иран нам может С-300 припомнить, Иран нам может припомнить поддержку Саддама Хусейна, потому что мы в том числе поддерживали против Иран Саддам Хусейн. Нам Иран много еще может припомнить, в том числе недавний скандал, когда там несколько островов, зачем-то российская дипломатия, вдруг спорных, обозначила за Объединенными Арабскими Эмиратами, хотя они спорные и фактически контролируются Ираном. Иран развел руками, это совсем недавняя история. И типа, ребят, вы что делаете, да? Поэтому нам можно либо сейчас выяснять отношения, кто там в прошлом, а, еще Грибоедова убили, давайте вот это еще вспомним, да? Хотя наверняка там англичане, как говорится, это организовали, а не сами персы, им это абсолютно не нужно было. И у нас сейчас хорошие отношения с Ираном. Визит министра иностранных дел Ирана в Россию. И, с одной стороны, опять же, никто не хочет, чтобы мы, помимо Украины, еще куда-то втягивались, да, в военном отношении. Иран прекрасно справляется, слава богу. Но вся поддержка, которая нужна, всю, которую они запрашивают, и они сами это подтверждают, ну, каждый раз, при каждом случае, когда их пытаются спросить, типа, а вот Россия вас, может быть, недостаточно поддерживает, да, и надо отдать должное министру иностранных дел Ирана, он все время отвечает, нет, Россия поддерживает нас достаточно и даже больше, просто мы не будем об этом распространяться, пока идет конфликт. И то же самое Трамп, когда заявлял несколько раз, что вот я попросил Россию там, или попросил Китай, и он сам немножко путается, кого он там просил, кого не просил, не помогать разведкой и вооружением Ирану. Но все же понимают, что и Китай, и Россия, все, что надо, и по разведке, и по вооружениям, и по гуманитарке, кстати, по Каспию, все Ирану предоставят. То же самое касается, например, отношений с Турцией. Но у нас в советское время были очень плохие отношения с Турцией. Сейчас они, ну, наверное, все-таки получше будут. Плюс нам на Ближнем и Среднем Востоке. Та же Саудовская Аравия, которая вот еще недавно была очень важна нам для того, чтобы согласовывать вообще позицию по экспорту углеводородов. У нас в советское время, опять же, из Афганистана были отвратительные отношения с Саудовской Аравией. И есть список стран, по которым у нас сейчас лучшие отношения, чем в советское время. Не надо считать, что у нас все хуже, чем в советское время. И Китай тот же. Опять же, основной аргумент. С Индией-то у нас всегда были хорошие отношения. Но с Китаем мы помним все эти конфликты. Они же продолжались вплоть до Горбачева. Ну, Горбачев, который поехал налаживать отношения, это уже было какое-то позорище, потому что он у них там денег просил и все прочее. Это уже не то, это не то, не тот формат налаживания отношений, который нам бы хотелось иметь. Сейчас у нас с Китаем отличные отношения, и вообще все вот эти вот новые форматы полицентричного мира, они выстраиваются вокруг образцовых спина к спине отношений России и Китая. Поэтому то, что сейчас в целом расклад в нашу пользу, очевидно, но и угрозы нарастают, потому что никто нам просто так не даст выйти на границы 91-го года, грубо говоря, во всех смыслах. Кстати, я не совсем понимаю, когда у Украины было требование выйти, вернуть границы 91-го года, они реально хотели возвращения Советского Союза, потому что я, честно, до конца не понял, у них же недавно это было требование. Ну, до недавнего времени все время озвучивалось, границы 91-го года, границы 91-го года, я за... Давайте границы 91-го года. Вот как вот Советский Союз, давайте возвращать. Понимаете? Ну, хорошо, может быть, там за редким исключением, потому что Прибалтика, мне кажется, она сейчас никому не нужна. Пусть они сами. Вот прибалты пусть сами. Там как-нибудь вот эти объединенные прибалтийские вымираты пусть как-нибудь сами там без нас. То же самое Восточная Европа. Мне кажется, сейчас она нам особо не нужна. Вот сейчас сменилось руководство в Венгрии, и у нас опять вот эта тема. Мы стабильные поставщики энергоресурсов, мы исполняем свои обязательства. Зачем? Сам президент, кстати говоря, если вы обратили внимание, сказал, что, а может быть, если Европа сама отказывается от российского газа, может быть, мы сами будем тогда уже на опережение действовать, и сейчас на этой конъюнктуре рынка мы тогда европейцев избавим от нашего токсичного газа, и давайте продавать это все в Азию. К сожалению, тут как бы сказано президентом, но я просто вижу по потокам, к сожалению, пока в Европу мы продолжаем поставлять относительно доступные ресурсы по относительно доступным ценам, хотя мы могли бы продавать их на более премиальном азиатском рынке. Вот это мне непонятно. То есть с Венгрией, давайте вот сейчас посмотрим. Мне очень понравилось то, что, несмотря на мои определенные симпатии к Орбану, я просто уважаю суверенных лидеров. Да, идеологически,
1: наверное, все уважают суверенных лидеров.
2: Идеологически чужой нам человек, и который выступал за как раз...
1: За свои национальные интересы.
2: Да, даже то, что мы, кстати, с пониманием, мне кажется, относимся. Он же выступал за выход Венгрии из советской зоны влияния. Да, он же там еще с тех пор в политике там околачивается, что называется. Да? Но поскольку он был суверенным лидером, вообще не пророссийским на самом деле, он был именно национальным суверенным лидером, мы это уважали. Сейчас сменилась власть в Венгрии. Ну, давайте, может быть, используем фактор смены власти для того, чтобы вообще отрезать Европу от наших углеводородов тогда, когда кризис энергетически усиливается, и давайте срывать им эту программу перевооружения, которую они наметили, потому что без доступных ресурсов, в том числе и российских, они эту программу провести не смогут. А то получается интересная ситуация. Они говорят, у нас программа перевооружения, это все против России, мы будем наступать дранг на хостен и так далее.
1: Пользуясь вашими ресурсами.
2: Да, и при этом вы нам будете поставлять эти ресурсы. А мы же добросовестные поставщики, вот. Мы же не отказываемся от обязательств, да. И так далее. И поэтому, знаете, вот это немножечко шизофрения какая-то, да, потому что хорошо, когда плюрализм, он в обществе, а не в одной голове.
1: Хорошо, если это шизофрения, плохо, если это вредительство прямое.
2: Ну, в том-то и дело. Ну, то есть, грубо говоря, есть коммерческий интерес. Ну, мало ли, что там президент сказал, а мне надо, мне удобнее не в Азию везти через Севморпуть, да, например, развивая наш суверенный как раз Севморпуть. Да, мне удобнее привезти там через Ла-Манш куда-то туда. Несмотря на то, что там, кстати, в Средиземном море уже начинают в тех краях, вроде Ливии, бить беспилотниками по нашим танкерам. Да? То есть, как бы, несмотря на то, что мы даже подставляемся под всякие беспилотники, ну, условно говоря, украинские, да, не знаю, что они в Ливии забыли, но, видимо, украинские беспилотники сейчас будут везде, к сожалению. Это такая, ну, такие реалии сегодняшнего дня. И мы все равно продолжаем гнать нефть по дружбе. Дружбы нет, а нефть по дружбе еще до сих пор идет. ЛНЖ наша идет, ну, то есть СПГ наша идет. Мне кажется, что надо принять политическое решение. Может быть, экономически это будет там не сверхвыгодно и так далее. Но, по-моему, сейчас вся Азия, мне кажется, возьмет весь и нефть, и газ, все возьмет и еще попросит, потому что сейчас будет колоссальный дефицит по всему миру. Давайте дружественным странам продавать, причем по премиальным ценам, а не Европу спонсировать для того, чтобы она осуществила программу перевооружения, и в итоге на нас опять накатилось, как это было не раз в 20 веке. Поэтому мне вот не нравится вот эта шизофрения российской власти, что, с одной стороны, мы противостоим Объединенному Западу, с другой стороны, мы добросовестный поставщик, и мы им сырье и ресурсы поставляем.
1: Мы соблюдаем все договоренности, как да. Нас все время говорят.
2: И, кстати, даже после того, как они заморозили наши резервы, собственно говоря, вот этот наш экспорт, почему вообще Европа смогла заморозить наши резервы? Мы же поставляли им ресурсы, они там накапливали на своих же счетах, ну, на территории Европы, средства за эти ресурсы, по сути дела, да, оплату. И потом в нужный момент, в нужные не для нас, а в нужные для Европы и для Украины. Они это заморозили, и сейчас вот этот кредит для Украины в 90 миллиардов, он фактически завуалированно...
1: Не из наших денег.
2: Обеспечивается либо будущими российскими репарациями, ну, окей, молодцы, помечтайте, либо вот этими нашими арестованными средствами. И на самом деле, сколько всего можно было сделать внутри страны, сколько эти деньги могли бы работать на, опять же, тоже импортозамещение, диверсификацию, газификацию страны, которая до сих пор не газифицирована, и так далее. Огромный список тем. Я же не говорю про социалку, да, потому что социалка у нас почему-то, у российского правительства считается, что социалка – это деньги в трубу, это все проедание и все прочее. Понимаете?
1: Знаете, Александр Владимирович, я помню, это было довольно давно, когда в Думе принимали бюджет, и обсуждение было с фракцией КПРФ. Это было в Малом зале, пришел Кудрин, и один из депутатов от КПРФ спросил, вот вы, значит, там стабилизационный фонд держите на Западе, значит, у него берем под больший процент кредиты, под меньший, значит, там лежит. Вы уверены, что придет момент, и мы сможем этот стабилизационный фонд забрать себе? Это же если у бандита лежит, значит, что-то там в сейфе, и он вооружен, пойдите и возьмите, значит, то, что ваше там лежит. И ему, Кудрин, этому депутату сказал... Вы не понимаете экономических раскладов. У нас есть договоренности. Вот сейчас мы эти договоренности видим. А тогда предупреждали, это было много еще лет назад. И вы знаете, что странно? Создается впечатление, что люди, которые должны думать о благополучии и благосостоянии страны, думают о благосостоянии и благополучии других стран. Вот Сергей Кожугетович, когда, значит, вот вы сказали о 90 миллиардах кредита, которые предоставили, вдруг он сказал, что это ляжет тяжким бременем на граждан Евросоюза. Но что на нас уже легло тяжким бременем и что еще ляжет, почему-то он не сказал. То есть он не сказал о том, что тяжким бременем легло воровство его заместителей, прямых заместителей. Это не просто воровство, но это гибель людей. Вот эта ситуация тоже, это или наивности, или там какого-то недомыслия, или шизофрении. Почему-то мне кажется, что тут недомыслия, ни шизофрении нет, а прямая забота о гражданах Евросоюза. И, кстати говоря, вот слава богу, вы сказали, что у нас внешняя политика, в общем-то, мы где-то даже и более сильны, чем были в советское время. Но на внутренней ситуации это как-то не очень видно. И когда Геннадий Андреевич Зюганов сказал о том, что к осени вполне возможна революционная ситуация, что он имел в виду? Какие признаки того, что революционная ситуация назревает?
2: Ну, вы меня уводите с более позитивной темы в наши внутренние вопросы. Там где тоска и печаль, вы понимаете? Потому что и вы все время как бы подбиваете на то, чтобы признать, что это не только жадность и тупость, но еще и прямое предательство. Вот, опять же, если смотреть на действия Центробанка, ну, наверное, при желании можно объяснить это определенной инертностью мышления. У нас, в принципе, вся экономическая и финансовая модель, она выстроена по рецептам МВФ. У нас еще относительно недавно интервью Оливеру Стоуну было, первого лица, и он гордился тем, что мы соблюдаем все рекомендации МВФ. То есть это вот от первого лица и по всей вертикали МВФ – это понятная структура, которая дает понятные рекомендации. А как самим с экономикой и финансами обращаться? Мы просто не умеем, мы не знаем. Мы такие вот абсолютно глупенькие и непрофессиональные.
1: Что нам скажут, то мы и делаем.
2: Да, поэтому там действительно все-таки глупость и непрофессионализм, они имеют место быть. И вот это вот непонимание в целом, как действовать не внутри однополярного момента, да, когда мы все так или иначе встраивались, все страны так или иначе встраивались в американоцентричную экономику, в глобальные расклады и так далее. Просто каждый старался себе...
1: Америка наш рулевой.
2: Каждый старался себе отвоевать какие-то более выгодные позиции. Но все действовали в этой логике. 21-й год еще... Вот уже начнется СВО, но Путин выступает на Всемирном форуме Швабовском, 21-й год. И говорит о том, что Россия никуда не бежит, Россия не рушит долларовую экономику глобальную, вы там не подумайте и все прочее, мы вообще не бунтари. И логика понятна, не надо считать нас бунтарями, потому что бунтарей больнее бьют, понимаете, да, поэтому как бы лучше сохранять, как говорят на Западе, low profile, то есть как бы не высовываться, не выделываться, не отсвечивать лишний раз. Есть в этом своя логика, но логики в том, чтобы продолжать действовать по рецептам МВФ внутри нашей страны, когда уже МВФ непонятно, что завтра будет. Будет ВТО, не будет. Будет МВФ, Всемирный банк или не будут. Мне кажется, эти институты, они вот уже сейчас на наших глазах теряют свою актуальность. И когда мы, кстати, предупреждали, а зачем...
1: ВОЗ тоже.
2: Зачем нам ВТО? Нет, мы должны встроиться в глобальную экономику. Там, опять же, если бы у нас всяких Кудриных и Набиуллиных и прочих, никто не предупреждал, никто бы не давал им информацию, никто не задавал им соответствующих вопросов, да, в том числе и в Думе, то было бы понятно, но они прям совсем ничего не понимают, что и как. Но поскольку эти проблемы поднимались, эти вопросы задавались. Единственное, кстати, вот, опять же, я все хочу немножечко на позитив. Очень серьезная дискуссия была на момент, когда российские средства находились в американских ценных бумагах. И это были десятки-десятки миллиардов. И Россия постепенно, это была именно дискуссия, в том числе и в Думе озвучивали, оппозиция парламентская говорила, давайте забирать оттуда деньги, мы их потом иначе не получим, мы просто их не увидим, они там сгорят. Они в итоге профинансируют дефицит американского бюджета и будут работать, хватит кормить Канзас, грубо говоря. Да? Вот это вот была тема, которая была совершенно неочевидна. Всякие Кудрины говорили, да вы что, с ума сошли, на этом же держится вся глобальная экономика, в которую мы встроены.
1: Помним.
2: Но потихоньку, и, кстати говоря, в том числе и не публично, и в том числе, кстати говоря, Центробанк. Это, к счастью, не только Набиуллина, там еще есть более-менее адекватные ребята до сих пор. Мне кажется, не всех еще уволили. Некоторые там с советского времени еще работали.
1: После нашей передачи их не уволят?
2: Но я надеюсь, что нет, я же не называю никого по именам. И вот этот отход был, с одной стороны, отошли от чрезмерных вложений в американские облигации. У нас либо сейчас ноль, либо там около нуля. Ну, то считайте, что нет. Там какие-то, может быть, небольшие остались резервы. И мы перевложили в золото. Тоже это было сделано очень своевременно. У нас огромный золотой запас, который в цене за это время резко вырос. То есть если мы там в американских облигациях получали там 2-3% каких-то жалких, в лучшем случае там какие-то совершенно мизерные были проценты, то в золоте мы уже сейчас получили такой солидный буст за счет того, что в цене золото растет. И у нас солидная часть наших резервов, она сейчас именно в золоте, а не в каких-то бумажках, которые непонятно, что завтра с ними делать, всякие зеленые и прочие бумажки. То есть два позитивных момента есть. Но в целом, ну, как минимум, да, то, что приходит на ум, но как минимум то, что у нас до сих пор нет суверенной экономической модели, что мы до сих пор по факту действуем по рецептам МВФ, и то же самое вот Набиуллину, опять же, если ее и оправдывать, то ее оправдание, но оно так себе оправдание, потому что она в ущерб российской экономике действует по рецептам МВФ, либо потому что она не понимает, как по-другому действовать, либо она не решается по-другому действовать, потому что, ну, вроде как-то работает, как бы не разломать, но оно уже не работает, да, то есть если еще вот до падения экономики все предупреждали, вы угробите экономику, все им говорили, вы угробите нашу экономику, не, все будет нормально, наступает Новый год, все видят, что падение там по малому и среднему бизнесу катастрофическое, по налогам и сборам, вообще видно, что экономика загибается, и уже признается это на уровне первого лица, и опять по новому кругу. Первое лицо дает поручение разработать предложение по выходу экономики из кризиса, и опять это поручение будет исполнено теми же теми же лицами, которые экономику в этот же кризис и загнали. Поэтому вот мы, вот этот заколдованный круг с точки зрения экономики и финансов внутри, если вот мы его прорвем, у нас колоссальный потенциал роста российской экономики. У нас могут быть высокопроизводительные рабочие места, вот просто десятки миллионов. Кстати, уже все забыли, недели, когда президент говорил, что мы создадим 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, уже никто не вспоминает об этом, ну, условно говоря, майском указе, потому что у нас до сих пор вместо высокотехнологичных рабочих мест, у нас до сих пор мигранты с лопатами, которые, ну, видите, вот просто мы идем по улице, да, вот каждый сезон надо переукладывать то, что они своими лопатами в прошлый сезон положили. И на это спускаются миллиарды. Какая высокопроизводительная экономика?
1: Извините, уж тут я опять буду говорить о том, что это никакая не наивность и никакая...
2: Нет, в данном случае это коррупция. Нет, в данном случае это коррупция. Потому что, смотрите, технологии есть, да, вы можете вложиться один раз в хороших роботов, которые будут нормально укладывать, и вам тогда не надо будет бюджет каждый сезон тратить. А так вы тратите каждый сезон бюджет на лопаты и мигрантов. Вы из каждого мигранта стрижете, там, как полагается, отсекаете лишнюю зарплату, потому что мигранту лишняя зарплата не положена. И эти коррупционные схемы, они у нас все вот на глазах, мы вот идем каждый раз по этой плитке, которая вот волнами вот так вот раскатывается вся, непонятно, как будто там, не знаю, тектонические какие-то процессы идут под этой плиткой. Вы понимаете, технология 26-й год, да, 21 век у нас, да? Мы не можем ровно плитку уложить, чтобы она на следующий сезон не поплыла. И просто цифры по промышленным роботам, да, в целом в мире 150 в среднем, да, там в таких странах, как Южная Корея, Сингапур, там 1200, 820, ну, то есть прям, да, в России 40 примерно промышленных роботов на 10 тысяч трудоспособного населения. На самом деле у нас колоссальные провалы с производительностью труда. То есть в чем еще проблема, да? У нас сейчас бюджет, когда цена просела на нефть, это сейчас она растет, а у нас верстали бюджет, когда была цена на нефть низкая. И что решили сделать? У нас только расправил плечи малый и средний бизнес. Вот только-только начал по каким-то понятным правилам, да, по налогообложению, там, определенные льготные программы, там, определенная поддержка. Только он расправил. Тут же его надо прибить, чтобы он особо прям свое место помнил. Да. Надо заткнуть дыры в бюджете за счет... Ну, идея была заткнуть дыры в бюджете за счет повышения налоговых сборов, за счет отмены льготных всяких программ налогообложения и так далее. Что получилось? В итоге... экономика почему проседает? Потому что вместо того, чтобы платить эти повышенные налоги, бизнес закрывался, уходил в тени обратно, только начали выводить из тени, естественно, вообще не в упрек бизнесу. Вообще не в упрек бизнесу. Если вы не можете на 5 лет дать нормальные правила, что у вас меняется каждый раз это все по 500 раз, и вы за счет малого и среднего бизнеса затыкаете дыры в бюджете, когда у вас проседает цена на нефть, ну, разумеется, бизнес будет уходить в тени или закрываться.
1: И в наличку.
2: Сейчас, и наличку, да, наличный оборот. Разумеется, сейчас будут пытаться бороться, там, запрещать то, это, пятое, десятое. И опять же, да, к вопросу о том, как у нас в целом устроена система управления. Почему-то у нас считается, что модель «давить и не пущать» это оптимальная модель. Какой-то, не знаю, 19 век. Вот просто худший вариант дореволюционной России, да, что «давить и не пущать», «давить и не пущать».
1: Вернемся к тому, что тот сказал Геннадий Андреевич. Да. Какие симптомы того, что к осени может быть революционная ситуация? Вот. То, что действуют запретами, непущениями, штрафами, налогами, запугиванием тем, что до 70 лет поднимется пенсионный возраст, при том, что средняя продолжительность жизни у мужчин 67 лет, то есть это получается отсутствие пенсии. Какие симптомы того, что революционная ситуация, так сказать, грядет?
2: Ну, Геннадий Андреевич... предупреждает периодически и в основном по делу. Да. То есть это как бы такой должен быть, должна быть лакмусовая бумажка. Если Геннадий Андреевич жестко критикует, значит, дела плохи. Потому что в целом, если там что-то хорошее делается, Геннадию Андреевичу несложно и правительству, и президента похвалить. Чем дальше, тем больше мы это слышим.
1: Единственная партия, которая действительно в интересах народа действует.
2: Ну вот да. По крайней мере, вот то, что озвучено с трибуны было Геннадием Андреевичем, о чем говорится? С одной стороны, одно из наших конкурентных преимуществ в мире было то, что определенный общественный консенсус, в том числе вокруг власти, с февраля 2022 года сложился, несмотря на все трудности. Потому что мы понимаем, для чего вот эти вот вообще все...
1: Оппозиция, они государственники. Они знают, что надо поддерживать государство в трудной ситуации.
2: Да, и в целом у нас общество... Проблема в чем? Власть по-прежнему... Ну, значительная часть власти... считает, что у нас не общество, не граждане, а стадо баранов. Их должно резать или стричь. Mm-hmm. Да? И соответствующие решения принимаются. Например, можно взять и загнать как стадо баранов...
1: А на их блеяние зачем вообще обращать внимание?
2: Да, можно как стадо баранов просто загнать в какой-то мессенджер. Потому что это выгодно определенным серьезным людям.
1: Все знают этих людей.
2: Которые, и ведомствам, которые хотят, собственно говоря, упростить свою работу и на этом еще поиметь свою долю пирога, что называется, от национальной экономики. И решено было просто загонять как стадо баранов. Не убеждать, не объяснять, а загонять как стадо баранов.
1: И упрекать еще.
2: И, соответственно, тот кредит доверия, это был кредит доверия, потому что, ну, мы помним еще недавно, пенсионная реформа, сколько у нас людей выходило по всей стране с протестами, потому что им жизненные планы поломали десятка миллионов людей. Какие у нас, помните, были губернаторские выборы, да, еще когда эту лавочку не прикрыли, какое протестное голосование было, Приморье, Хабаровск и так далее, с этим потом еще приходилось, Хакасия. С этим потом еще приходилось разбираться. И, как говорится, опять же, закручивать гайки вместо того, чтобы ответить на вот это протестное настроение. Потом случился 22-й год, и ну, сплочение вокруг флага. Да, мы видим серьезное противостояние с Западом. Мне кажется, люди действительно воспринимают его серьезно. В отличие, кстати говоря, от многих представителей власти, которые хотят отмотать все обратно, чтобы ездить по Ниццам, Куршавелям и так далее. Поэтому общество у нас оказалось гораздо более зрелым, чем власть. Проблема управляемой и управляющей систем в том, что по теории управляющая система не должна быть примитивнее и проще управляемой. Иначе ситуация уходит из-под контроля. И у нас получается, что общество, граждане оказались более зрелыми. Они были готовы на самом деле, когда вот этот консенсус сформировался вокруг флага сплочения после февраля 22 года, и даже лишения определенные терпеть. И когда вот простой пример, да, вот только начали ограничивать интернет, по соображениям безопасности. Вообще люди нормально это приняли. В аэропортах невозможно, там отменяют рейсы, откладывают рейсы. Ну, помните, да, вот эти вот все катавасии. Люди с пониманием к этому отнеслись. Как серьезное, зрелое общество. Понимаете?
1: Никаких бунтов, ничего.
2: А потом оказалось, что прикрываются вот этими оправданиями о том, что надо обеспечивать безопасность. Этим прикрывают корпоративные и ведомственные интересы, которые пытаются практически в глотки гражданам запихать, да, через запреты, запреты, запреты и еще раз запреты. Понимаете? И получается, что у нас управляющая система, она оказалась примитивнее и управляемой. И у нее либо ей надо расти, развиваться и подтягиваться на уровень общества, которым необходимо управлять, и которое хотя бы необходимо понимать, да, либо то, что она сейчас пытается делать, загнать в стойло. Вот сейчас то, что она делает, она пытается загнать в стойло. И, к сожалению, проблема в чем? Например, раньше все-таки у нас при всех фальсификациях и всех, скажем так, административных коррекциях у нас какие-то были выборы. Вот 18-й год еще показал, когда можно прийти и выбрать хотя бы губернатора. Ну ладно, не федеральную власть, но хотя бы губернатора реально, за кого вы проголосовали, того и, что называется, можно в итоге увидеть губернатора.
1: Сумлеваюсь я.
2: В 18-м году это было. В Хакасии избрали... Еще раз, в Приморье, правда, переиграли, не дали. И в Хабаровске там потом очень... Мы знаем, что с этим губернатором случилось в Хабаровске. Но тем не менее, да, хотя бы выборы хоть как-то работали. А если у вас электоральная система с электронным голосованием, со всеми вот этими шахермахерами, она просто такая, что вы рисуете любой результат, и у вас вся интрига, кто займет второе место, не обсуждается не то, что у «Единой России» должно быть конституционное большинство, вот просто хоть войте, хоть что, хоть жалуйтесь, надо пропихнуть, вопросов нет, должно быть конституционное большинство. Давайте обсуждать, кто займет второе место. Вот это будет у нас типа интрига. И, соответственно, если у вас через выборы вы не можете решить вопрос, митинги у вас все запрещены. Все запрещены. У нас до сих пор ковид. Если, например, крестный ход надо провести, у вас не ковид. Там можно собрать любое количество людей.
1: Или футбольный матч,
2: или все что угодно, да. Или там парад, концерт, или что-то.
1: Там,
2: да. Все что угодно. Но если вам надо собрать протестный митинг, потому что 18-й год, видимо, запомнили, и в Москве выходили десятки тысяч, и по всей стране выходили. Это, видимо, хорошо запомнили, что нет, выборы не дадим. Там максимально контролируемое голосование. Протестовать не дадим, потому что ковид для протестующих. И, собственно говоря, прихлопнем. И теперь соцсети, чтобы в соцсетях люди не могли даже просто высказывать недовольство. Ни в каких-то чатах, ни в каких-то телеграм-каналах, ни в комментариях. Вот просто полностью загнать в стойло и всю систему сделать максимально контролируемой. Но я не знаю, как объяснить этим людям, что такая такая модель в 21 веке не работает. Но она не будет работать.
1: На штыках сидеть невозможно.
2: Либо вы сами показываете пример. Еще знаете, в чем проблема? Да? У нас говорят, вот мы там боремся с Западом и все прочее. Да? Куршавели никуда не делись. Периодически там всякие чиновники, жены, дети и все прочее всплывают по всему миру. Мы там, у нас все прекрасно, у нас все замечательно. У нас тут какие-то паспорта хорошие, которые нам везде дорогу открывают.
1: Зачем нам Пермский край?
2: Да, и они не могут даже этим не хвастаться. Ну, хотя бы сидели бы и молчали. Нет, они не могут, они должны обязательно этим похвастаться. Это одна проблема. И вторая проблема то, что ну, вот у нас, например, еще раз говорю, зрелое общество. Я сам удивлен, насколько у нас зрелое общество. Несмотря на то, что, еще раз, нас воспитывали и выращивали, да, 35 лет, из нас выращивали, из нас делали квалифицированных потребителей. Напрямую было сказано, вы квалифицированные, или какое там было определение, вы потребители, все. Вам в голову вдалбливали, что вы потребители.
1: Министр образования.
2: Министр образования, и не только, если бы только он, да.
1: Он это открыл.
2: Включая министра образования, да. И Греф тоже объяснял, что не надо слишком образованное население. Они же иногда говорят правду прямым текстом. И получается, что у нас общество, несмотря на вирус, потребительство. Вирус заразный, как говорится, все в той или иной степени этим переболели или еще до сих пор болеют. Но, тем не менее, общество гораздо более зрелое, чем власть. И власть реально находится в тупике. С одной стороны, она не может перестроиться на другую систему управления, где должна быть горизонтальная и горизонтальные связи, и вертикальные связи, и какие-то
1: социальные лифты,
2: и коммуникация нормальная должна быть между обществом и властью. Вот раньше, например, была прямая линия, один из форматов, который... Я всегда к нему скептически относился, потому что вот у нас там проблема, записки в виде обращения. Грубо говоря, там на всю огромную страну там несколько проблем решат показательно, и все. Но, тем не менее, хотя бы терапевтически это работало. Крайнюю линию я смотрел. Честно говоря, я ее даже скорее не смотрел, а слушал. И просто краем уха.
1: Верите ли вы в инопланетян?
2: Это вообще невозможно. То есть это потеряло всякий терапевтический эффект. Мне кажется, что вместо того, чтобы как-то приободрить, а потому что люди смотрели, что ну вот какая-то надежда, что вот...
1: Приедет барин, барин рассудит,
2: или, по крайней мере, можно хотя бы как-то проблему решить. Мне кажется, люди посмотрели, я не знаю, может быть, я немного утрирую, но, по-моему, оно так и было. Люди посмотрели и сказали, а, это тоже уже не работает. То есть, смотрите, выборов нет, протестовать вы не можете, коммуникация не работает. Ни прямая линия, ни кривая линия, никакая линия, коммуникация не работает. И еще вишенка на торте, вас хотят выгнать из удобных для вас мессенджеров и телеграм-каналов и загнать, как стадо баранов,
1: вот это есть
2: в парковочный мессенджер. И, соответственно, таким образом, если вы никак не можете... А недовольство же никуда не денется. Понимаете? Недовольство, страх, вот эти все отрицательные эмоции, плюс международная обстановка не располагает к тому, чтобы вообще так спокойно себя чувствовать, да? И как раз в момент, когда в противостоянии с Западом надо максимально сплотиться и опять же, сплочение вокруг флага, вот этот кредит доверия, который власть наработала, вот вроде бы наработала с февраля 2022 года, он просто слит в унитаз. Даже самые ВЦИОМы, ФОМы и те, где, казалось бы, там не какие-то иноагенты, левады, да, а они фиксируют падение рейтинга и правительства, и президента. Ну, у Думы и так ниже плинтуса рейтинг, у нас не особо любят депутатов.
1: Ну, у кого-то нулевой.
2: То есть мы действительно фиксируем даже самые официозные, которые не могут не фиксировать снижение рейтингов. И оно по-прежнему, если, опять же, сравнивать с международной обстановкой, ну, у Трампа, вы понимаете, какой рейтинг. Его отношение к избирателям вы прекрасно понимаете. Типа, у вас там какой-то бензин, какие-то цены. Вы посмотрите на фондовый рынок. У них же там реально в Америке. А у нас почему-то некоторые считают, что наши там какие-то Шуваловы, Набиуллины и прочее, это какие-то уникумы. Простой пример. Бессент, по-моему, или кто-то из министров трамповских, его спросили. Люди чувствуют себя плохо. Вся социология это показывает. Людям все тяжелее и тяжелее. Он говорит, я не знаю, о чем вы говорите. Мне кажется, внутри люди чувствуют, на самом деле, себя хорошо. Я не знаю, почему они говорят, что они чувствуют себя плохо.
1: У них нет опыта советской власти, извините. Мы-то помним, как относилась к нам страна. Это было действительно отечество было относилось. У американцев этого нет. Поэтому мы и возмущены, что это какие-то особые люди, которые вышли из советского времени, но действуют не просто как антисоветчики, а как-то совершенно античеловечно.
2: У нас обостренное чувство справедливости. Да, все-таки да. В Америке это про то, кто смел, тот и съел. Да, американцы.

0: чувствует.
1: Но в любом случае они отвалились. И было ощущение, что ну неужели власть очищается? Неужели вот этот будет процесс очищения дальше продолжен? И вот вы упомянули коррупцию там, Тимура Иванова и все прочее. Ну на самом деле то, что вообще это вскрывается, причем в такой момент ведется военная кампания, и в этот момент вскрывается коррупция, это на самом деле скорее хорошо, чем плохо то, что она вскрывается. Но просто оно так подается обществу, что мы все равно вам все картины не покажем, мы процессы судебные...
0: А потом Тимур Иванов возвращается особняк. И это тоже показывают.
1: Да, и мы судебные заседания засекретим, потому что нечего людям знать, сколько на самом деле там нагребли, навали и так далее. То есть сам процесс того, что с такими коррупционерами борются, как Тимур Иванов и так далее, то есть ну, сравним просто с нашими соседями, не будем далеко ходить. У них там такая коррупция в армии, что, извините, нашей просто и не снилось. И там никто с ней не борется.
0: Извините.
1: Там она полностью вознаграждается. Нет, я объясняю, почему я провожу эту параллель. Нам почему не плевать? Потому что это наше конкурентное преимущество, в том числе на поле боя. Если у нас коррумпированная армия, в которой все-таки эти коррупционные гнойники вскрываются, да, таким вот образом, как есть, то там вообще там только поощряется. Если ты заработал на золотой унитаз за счет перемолотых на поле боя украинцев, то ты состоявшийся чиновник, государственный деятель и все прочее. То есть там, если сравнивать с нашими соседями, у нас ситуация более благополучная. Но еще раз, вот эти все события надо правильно, в том числе коммуникационно подсвечивать. У нас кто комментирует все события? Да, у нас есть пресс-секретарь Песков. Ну, не знаю, опять же, может быть, кому-то нравится вот эта его манера, спокойная, дипломатичная и все прочее. Но мне
0: пусть
1: кажется,
0: отзовутся люди, кому это нравится.
1: Ну, мне кажется, это людей сильно раздражает. Сильно раздражает. И вот сейчас получается, да, Европа нам фактически говорит, мы идем на вас войной. Опять же, дранг на хостел. Нет, это наша была тема. У них дранг на хостел. Да? У них натиск на восток. Опять же, Германия заявляет, надо вернуть призыв, ремилитаризация и все прочее. Опять же, Урсула тоже с таким вот, с немецким акцентом.
0: Нельзя выезжать мужчинам возраста за границу.
1: Да. Урсула нам рассказывает о том, что вот эти вот все общие оборонные фонды и так далее, тоже с немецким акцентом. Они вот, мне кажется, специально, да, они не могли подобрать на роль главного европейского политика кого-то без немецкого акцента и не бывшего министра обороны Германии. Они не понимают, как это плохо выглядит или нет. И вот Европа нам это все заявляет. Мы идем на «вы», дранг на хостон. И в этот момент надо мы ждем, как бы, да, мы общество, мы готовы терпеть, что даже вот нас власть не уважает, с нами не коммуницирует и ничего нам не объясняет. Мы даже это готовы терпеть, если мы видим, что она держит, фронт держит, да, оборону держит, и что она Западу противостоит так, как Иран хотя бы сейчас противостоит, да, весь мир восхищается. Вместо этого мы видим, но мы все-таки здесь воюем, а здесь торгуем. Здесь мы противники, а здесь мы торговые партнеры. И вот это уже настолько людей выбешивает. Да? Опять же, даже если не говорить про внутреннюю ситуацию, потому что они взаимосвязаны на самом деле. Если бы у нас внутренняя ситуация была бы более благополучной, хорошо, если бы уровень жизни рос, если бы экономика бы не шла под откос, если бы малый и средний бизнес бы не давили таким вот образом, как это сейчас делается. Это одно. Ну или хотя бы давайте, если мы терпим все эти лишения, если мы терпим всю эту ставку, этот идиотизм в экономике и все вот эти идиотские ограничения, ну давайте хотя бы покажите зубы Западу. Мы хотя бы ждем, чтобы вы не своих били, а чтобы вы чужих били. Просто есть такое у Григория Остера, по-моему, было «бей», сейчас не вспомню точные слова, но там на мотив «бей своих, чтобы чужие боялись». Ну так российских граждан задавить хорошо, получается. Но если вы давите своих, ну, покажите хотя бы, что вы можете и дать отпор чужим. Тогда как бы общество это более будет спокойно воспринимать. Поэтому картина в мире в целом, если мы возьмем на перспективу, да, в ближайшие годы, у России открывается отличный простор. Отличный простор.
0: Ура.
1: Те страны, с которыми у Советского Союза даже не было хороших отношений, с этими странами у нас неплохие отношения. Несколько примеров я привел, могу еще больше примеров привести. При этом надо нам понимать, все, вот этот наш курс на Европу, который, кстати, начался тоже, давайте справедливо говорим, это не 35 лет. Курс на Европу и на то, что мы их будем снабжать дешевыми энергоносителями, начался при позднем Брежневе. Даже не при Горбачеве. Даже, понимаете, при позднем Брежневе, то есть 50 лет, у нас вся политическая модель потихоньку перестраивалась на то, что Россия сырьевой придаток промышленно развитой Европы. Мы

0: продаем ресурсы, покупаем у них все, что нужно. И помните, еще даже...
1: Ну, и технологии покупали.
0: И в том-то и дело, нам же при этом только готовую продукцию, технологию нам никто... Помните, с Opel, мы хотели купить Opel, нам сказали, не-не-не, вы рыльцем не вышли, мы китайцам даже продадим, потому что китайцам продают, там еще недавно продавали неплохо, там и Volvo продали и так далее. Русским? Нет, русские вы рыльцем не вышли, чтобы вам технологии давать. Нет, вы давайте нам дешевые ресурсы, а мы будем вам поставлять готовый продукт. Только так это работает. Поскольку система мировая перестраивается, и Европа превращается в западную конечность Евразии, нам надо понимать, все, это направление закрыто, прекращаем всю торговлю, прекращаем спонсировать их милитаризацию и их натиск против нас, и давайте сосредотачиваться на... У нас есть глобальный юг, у нас есть глобальное большинство, у нас есть огромное количество стран, которые купят всю нашу продукцию, не только сырьевую, но и высокотехнологичную во многом, та же Африка с удовольствием купит, это отличный рынок. И, соответственно, давайте мы уже признаем, что поворота назад не будет, потому что до сих пор под действием властей. Вроде бы, знаете, вот сквозит понимание, что
1: вот поворот... Вот проснусь, и будет все как раньше.
0: Вроде сквозит понимание, что не будет по-старому, как при бабушке, что называлось, mm-hmm. что называется. Это старое вот выражение. Либо, с одной стороны, а с другой стороны, вот под действием мы видим, торговля с Европой не прекращается, все время мы говорим про какие-то здоровые силы в Европе, все время, знаете, какие-то реверансы, а мы готовы, а вот приезжайте, а давайте. И вот это вот все, опять же, вот именно шизофрения. Шизофрения – это очень плохая штука, да, вот не должно быть вот одной рукой мы воюем, другой мы рукой торгуем, и мы никак не можем определиться, мы вообще где находимся в мировой системе координат. Мы с мировым большинством, ну тогда давайте, у нас огромное количество вариантов с мировым большинством. Нам вообще не нужны устаревшие структуры западного мира. Ни ВТО, ни ВОЗ, ни Всемирный банк, ни МВФ. Ничего нам это не нужно. Да? При этом давайте создавать свои альтернативные и маршруты, и финансовые расчеты, и все прочее. И тоже вот немножечко оптимизма. У нас проблема на Ближнем Востоке состоит в том, что БРИКС-плюс включает в себя и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. И вообще сам факт того, что две страны БРИКС-плюс между собой воюют, это очень плохой сигнал. И уже многие стали говорить, все, БРИКС плюс, забудьте и так далее. Ну, с одной стороны, может быть, это не будет в итоге БРИКС плюс. Может быть, это будет связка ШОС с АДКБ, и может быть, это будет треугольник Россия, Китай, Иран, или Россия, Китай, Индия. Там нам не обязательно, чтобы вот мы схватили за это БРИКС плюс, именно чтобы эта вывеска была. Нам важен формат, в котором будет российское стратегическое партнерство с Китаем еще обрастать дополнительными механизмами и дополнительными участниками, чтобы мы не слишком сильно зависели от Китая. Потому что часть российского чиновничества, опять же, часть уже смирилась с тем, что на Запада поворотов нет, но часть российского чиновничества считает, ну давайте под китайцев садоляжем. Очень простой пример с автопромом. Вот утильсбор, которым сейчас долбанули граждан, доставая последнюю копейку у них из карманов, он же не только в пользу АвтоВАЗа, он в пользу китайских корпораций, которые у нас сейчас запустили конвейеры, и с русскими шильдиками, Волга, Москвич, сейчас у вас будут все русские названия, да, но это будут все китайские технологии, конвейеры и так далее, которые, ну, с точки зрения российского стратегического интереса, я вообще не уверен, что это правильная модель, да, при том, что утильсбором всех давят, но оно больше даже не в пользу АвтоВАЗа, а в пользу китайских производителей. И вот этот вариант, что мы отказываемся от зависимости от Запада и при этом ложимся под Китай, к сожалению, этот вариант, он тоже плохой. И, к сожалению, он среди российского чиновничества... То есть либо вариант под Западом, либо вариант под Китаем, а так, что мы сами с усами, что называется, и у нас своя экономическая и финансовая модель, и мы действительно сами выстраиваем свои транспортные коридоры, и Северный морской путь, и Север-Юг, и через евразийское пространство выстраиваем другие торговые потоки, финансовые расчеты и так далее. Это прям надо вытянуть. Это, опять же, власть должна быть на более высоком уровне, чем она сейчас находится. И вместо того, чтобы на этот вызов отвечать, это, знаете, такое бегство от реальности у власти. Вместо того, чтобы взять и перестроиться на вот этот новый уровень ответственности, она говорит, нет, мы не хотим ни за что отвечать, мы хотим максимально упростить себе задачи управления, и мы вместо того, чтобы брать порог сложности, будем пытаться наоборот. Окружающее нас общество, которое уж больно развитое, уж больно зрелое, загонять опять в какое-то стойло. И, к сожалению, вот та революционная ситуация, о которой говорил Геннадий Андреевич, я бы не стал настолько сгущать краски. Потому что Геннадий Андреевич, он часто говорит про революционную ситуацию. Как правило, она как-то рассасывается более-менее, потому что власть...
1: Ну, не сама, не
0: собой. Не сама, я имею в виду, что власть, она все-таки реагирует. Когда ситуация заходит слишком далеко, власть реагирует. Да? И сейчас первое лицо обозначило, что у нас экономический кризис, да, давайте как-то это исправлять. Это не значит, что это завтра исправится, потому что у нас фундаментальные проблемы с нашей экономикой, потому что мы живем по рецептам МВФ.
1: Первое лицо не последним ли это заметил, что у нас экономический...
0: Это понятно, но если заметили уже и озвучили в лице первого лица, скажем так, то, значит, власть как-то будет исправляться. И, опять же, к сожалению, то есть попытки будут исправиться, и, скорее всего, удастся ситуацию более-менее нормализовать. Еще раз, сравнительно с другими странами, потому что, если вы посмотрите рейтинг одобрения, ну, хорошо, у нашей власти он пополз вниз. Ну, посмотрите, у Трампа, у европейских лидеров. У них же вообще там, знаете, там где-то четверть от рейтинга одобрения Путина.
1: Шума на их дома.
0: И еще считается, ну, это у нас, знаете, тоже есть такое, давайте не будем обсуждать зарубежные страны, давайте обсуждать только Россию. Мы не можем обсуждать только Россию, потому что нам кажется, наши проблемы, мы абсолютизируем, кто-то наши достижения абсолютизирует, а кто-то наши проблемы. Нам кажется, что, например, если российский коррупционер, то он всем коррупционерам коррупционер. А я просто привожу цифры, например, по Пентагону, сколько они триллионов.
1: Я еще раз говорю, что наши предприятия создавал весь народ. Там, если Форд создал и все прочее, весь народ. И вот взял один человек, который не имеет никакого отношения к этому. Не работал там ни бабушка, ни дедушка. И тогда этот уже коррупционер совершенно особый коррупционер.
0: Нет, в этом плане у нас залоговые аукционы и ваучерная приватизация. Мы все это помним. У нас в этом плане был именно дикий капитализм.
1: Так что наш коррупционер самый коррупционер.
0: С одной стороны, да. Но с другой стороны, опять же, в абсолютных цифрах. Сколько пилят в Пентагоне, не пилят нигде в мире. И самое там забавное.
1: Хорошо
0: да?
1: бы.
0: И самое там забавное, что у них просто введено сделали за правило.
1: Лоббисты.
0: Вы можете распилить триллионы, поскольку вы Пентагон, вы за них даже не будете отчитываться. Там гуляют цифры самые разные.
1: Александр Владимирович, они распилили там и потратили. У нас распилили здесь, потратили там. Это тоже большие две разницы.
0: Не совсем. То есть, опять же, у нас есть привычка, еще раз, я же не говорю, что у нас нет проблем. У нас огромное количество проблем. Наша власть, я хвалить лишний раз не буду, она во многом омерзительно коррумпирована, неэффективна и так далее. Но есть важный момент. Вот военная сфера, вот то, что мы увидели по Ирану, истощение арсеналов. Все предупреждали американцев, что ваши раздутые бюджеты, они в итоге доведут до того, что если вы блицкриг не осуществили, то все, вы в западне. И вообще непонятно, как из этого выбираться. Мы уже пятый год ведем компанию, да, высокой интенсивности, да, при всех проблемах, при всех недочетах, при всей, опять же, коррумпированности. Но мы ведем пятый год, и у нас наращивается производство. И дроны, и боеприпасы, и все на свете. Наши технологии, если вы посмотрите, FPV-дроны, сейчас Хизбалла применяет против Израиля. Так это на оптоволокне, это российские технологии. Да? То, что мы сами обкатали на поле боя, то, что мы поставили на серийное производство, пока что российская военная машина, вот я рискну сказать, при всех недостатках, первая в мире. Американцы показали, чего они стоят. Вот колосс на глиняных ногах. У них еще 20 дней.
1: Если считать, что мы учесть, что мы действуем в одиночку еще и против такой арманды, то...
0: Фактически, ну, у нас только Северная Корея и немножко Беларусь. Все. Нас ни наши соседи по СНГ особо не поддержали, ни Китаю, которому мы, правда, особо ничего
1: совсем
0: не просили.
1: Не поддержали.
0: И получается, смотрите, опять же, военная машина у нас первая в мире. Пусть критикуют меня, я рискну предположить, что она сейчас первая в мире. Никакие американцы, ни китайцы, никто там близко, рядом даже не стоял. Определенный рейтинг доверия у власти еще остается. Он частично спущен в унитаз, и это очень обидно. То есть он прямо...
1: Самой властью.
0: Самой властью, разумеется, самой властью. Но он еще остается на конкурентном мировом уровне, если можно выразиться. Ну, просто посмотрите рейтинги в Европе, в Штатах там, и так далее. Ну, рейтинг Путина – это как рейтинг Моди, Си Цзиньпина, иранского руководства. То есть это как бы вот лучшие из лучших. Все равно мы в категории лучшие из лучших с точки зрения легитимности власти. И то, что делает власть касательно кризиса на Украине, у нас все-таки запрос очень простой. Давайте уже с этим как-то заканчивать. И заканчивать это жестко и решительно. Этот запрос сформулирован, и мне кажется, что оно вот постепенно пробивается. Нельзя сказать, что там совсем никакие сигналы не пробиваются. Мне кажется, вот давайте зафиксируем, да, я могу ошибиться в прогнозе, может быть, он будет чрезмерно оптимистичным, но мне кажется, что в режиме, в котором мы СВО продолжали до сих пор, ее заканчивать нельзя. Это должен быть решительный удар, это должен быть, если угодно, обезглавливающий удар, в конце концов, чем мы хуже американцев. В чем-то надо брать с них пример, из израильтян надо в чем-то брать пример. В чем-то не стоит, но в плане обезглавливающего удара это не такая уж и плохая идея. И русские хотят увидеть, да, вот посреди вот этих экономических лишений, проблем и вообще вот этого бардака нашего, хотя бы нашу решимость закончить СВО действительно на условиях России, достичь целей СВО и как-то немножечко поставить европейцев на место. Орешников, я не знаю, сколько
1: орешников... Надолго поставить на место.
0: Я не знаю, сколько у нас орешников. Может быть, мы слишком их медленно производим. Ну, условно говоря, да. Я не говорю про ядерную составляющую, кстати. Обращаю внимание, я не Караганов. Я не хочу, чтобы весь мир сгорел в ядерном пепле. Это, наверное, у нас все-таки у стариков больше такое. Молодежь, мне кажется, еще хотела бы немножко пожить. Я не про ядерное вооружение. Россия не должна этот порог переходить. Но у нас есть конвенциональные вооружения в достаточном объеме, чтобы и украинцам, которые совсем охамели, банда Зеленского просто совсем охамела, и их кураторам в Европе послать тот сигнал, который, ну, хотя бы как прививка какое-то время подействует. Потому что если мы сейчас по инерционному сценарию будем продолжать конфликт на Украине с той милитаризацией Европы...
1: Столетняя война получится.
0: С теми угрозами, которые доносятся из Европы. Вот Европа сейчас слабая. Сейчас там у них слабая промышленность, я не особо верю в их ремилитаризацию, скорее всего, там цирк получится с конями, опять игра на фондовых биржах, сверхприбыли Rheinmetall и BlackRock, в это они могут, да, я не особо верю в то, что они реально ремилитаризируются, но та же дронная угроза, когда они открыто говорят, мы будем для Украины по всей Европе, по всему НАТО, включая Турцию, Израиль, там же не только Европа, да, вот у нас предприятие, мы будем производить дроны и будем бить по российским объектам.
1: И нам надо бить по этим
0: предприятиям. Вот здесь надо уже просто поставить жирную точку и отбить хотя бы на ближайшие годы охоту...
1: И точку не на бумаге.
0: Охоту у наших западных партнеров, да, как мы их раньше называли, лезть на восток и пытаться решить проблему с Россией силовым путем. Все, вот просто отбить это желание раз и навсегда, и тогда вот поверьте, опять же, меня больше не внутренняя ситуация беспокоит, меня больше беспокоит сочетание вот этой внутренней ситуации с тем, что мир чувствует нашу слабость, и мир смотрит, как Иран работает, да, и делает соответствующие выводы, и у нас тоже люди смотрят, и они хотят, чтобы мы, как иранцы, вот до чего дотянемся всеми вооружениями, кроме ядерных, которые у нас есть, давайте уже поставим европейцев на место. И это я говорю как человек, который Европу любит и обожает, который признает ее вклад в мировую цивилизацию, развитие человечества и так далее. То есть я абсолютно...
1: И признаем разрушение цивилизации, которое она то и дело совершала в отношении России.
0: То есть я абсолютно не милитаристски настроен. То есть вот то, что я говорю, что надо Европу поставить на место как можно жестче, это абсолютно не из-за кровожадности. Потому что иногда жесткость, наоборот, экономит жизни. Потому что если мы так дальше будем переходить, как вы сказали, в столетнюю войну... Сначала на Украине, потом еще будем на европейском более широком театре боевых действий эти вопросы решать медленно, годами. Ну, извините, у нас не хватит никакого ресурса.
1: Александр Владимирович, совершенно согласна, что надо решительными мерами действовать, предпринимать решительные меры. У нас совсем мало времени, интересно вас очень слушать, но кто, как не вы, может рассказать о ситуации на Мали? Очень коротко.
0: Очень коротко.
1: Вот, да, вот как там и как это касается России?
0: Как говорится...
1: Во-первых, что там случилось?
0: Напирают по всем фронтам. То, что мы видим, расползается. Вообще проблема СВО, которая растянулась на 5 лет, уже на 5-й год, в том, что конфликт расползается по всей планете. То украинские инструкторы приезжают на Ближний Восток со своими какими-то антидронными технологиями, да, то они по всей Африке бегают, прыгают и инструктируют радикальных исламистов и, по сути дела, используют их для того, чтобы ослабить Россию на африканском континенте. То есть вот это расползание нам сейчас надо что-то с ним делать. Мы Сирию уже потеряли. Это была огромная трагедия, это была геополитическая катастрофа. При этом, как ни странно, мы, как говорится, хотя бы кусок урвали в проигранной партии, потому что базы наши там пока еще сохраняются. Сейчас вызов перед нами – это как противостоять активизирующемуся исламистскому, радикально-исламистскому подполью вооруженному в тех странах Африки, с которыми у нас, по сути дела, обязательства по обеспечению их безопасности. С чем мы сталкиваемся? Наш африканский корпус отлично отрабатывает. Это профессионалы, несмотря на то, что, понимаем, 23-24 год там были соответствующие изменения, пертурбации. В целом африканский корпус ситуацию держит, но мы сталкиваемся с тем, что вы не можете вот совсем не готовые к серьезным боевым действиям местные вооруженные силы быстро обучить. Это очень сложно, потому что, грубо говоря, там если какие-то позиции надо удержать, вам не хватит африканского корпуса на всю Африку. Африка огромная, да? Африканский корпус, скорее всего, все позиции...
1: Нашего африканского корпуса.
0: Нашего, разумеется. Это официальное название африканский корпус. Мы-то удержим. Как научить местных, сейчас вот задача на ближайшее время, как научить местных тоже держать позиции, не убегать, противостоять. Что мне понравилось в Мали? Сама ситуация очень скверная. То есть видно, что нас просто выдавливают, пытаются выдавить.
1: А в чем там ситуация? Что там
0: пытаются выдавить. Еще раз, радикальные исламисты нападают на представителей местных вооруженных сил, пытаются захватывать там административные здания на один город, на другой город, на третий город.
1: Переворот.
0: Да, по сути дела, пытаются совершить госпереворот. Очень много дезинформации, разумеется, что вот то захватили, это захватили. Все это, разумеется, ерунда, потому что в целом отпор дается. Но, еще раз, проблема наметилась очень серьезно. Африканский корпус везде отпор дает. То есть там с ним шутки плохи, и ответ очень жесткий. Тоже мы эти кадры видели. Там огромное количество среди боевиков жертв. Но местная армия не готова. До конца не готовы. Это просто видно, это чувствуется. И сейчас будет проблема в том, что в те страны, где Россия подписалась под обеспечением безопасности, эти страны должны будут в том числе эту безопасность своими силами обеспечивать. Как это сделать, до конца непонятно, потому что, еще раз, африканский корпус – это одно, а местные вооруженные силы – это другое. Чтобы их подтянуть на уровень африканского корпуса, понадобятся еще годы. Я не уверен, что эти годы нам предоставят. То есть не только Мали, я думаю, и другие страны. Я в прошлой передаче или в одной из прошлых передач рассказывал, как за последние несколько лет две попытки госпереворота в Буркина-Фасо, тоже наша территория. И эти попытки будут. То есть все страны, мы не в таком огромном количестве стран, то есть корпус у нас Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Центральная Африканская Республика, частично Ливия, да, если про африканский корпус говорить конкретно. Не так уж и много стран. Но из Ливии нас пытаются выдавить, в Мали пытаются госпереворот устроить, Буркина-Фасо за последние годы две попытки госпереворота. Но там, кстати, местные неплохо держатся. И, соответственно, по всем буквально пунктам у нас позиции до конца не отфиксированы. Будут пытаться нас оттуда давить и теснить, и поэтому сейчас задача, не распыляться, слишком много стран, слишком огромный континент, там, где мы уже закрепились, там обеспечить безопасность, и, сделать это максимально местными силами. Я думаю, что задача решаема, но, опять же, тут как с Сирией была ситуация, там же Россия отработала в целом Сирию неплохо. Да, в военном, прежде всего, в военно-политическом отношении, в военном так точно отношении, да, силовая составляющая. Но когда власть посыпалась, и, кстати, от Асада, мне кажется, люди этого не ожидали, мне кажется, мы недооценили неустойчивость режима Асада. Для нас это было очень неприятным сюрпризом. Если местные не сопротивляются, если местные не научились воевать и отстаивать свою страну, если там не хватает легитимности власти, к сожалению, никакой африканский корпус не удержит
1: ситуацию. Дело в том, что касается Сирии, там настолько уровень жизни упал, настолько поднялись цены, при этом не поднялись зарплаты, что люди были на грани нищеты, и у них вот этот вот протест, что мы будем вас защищать. Они не понимали, что будет еще хуже.
0: И при этом в Сирии тоже проблема коррупции. Коррупция, да. Кумовство и так далее. То есть, опять же, у нас иногда бывает... мы к Асаду с большим уважением относились, потому что сопротивление с 2011 года, они держались. И, кстати, нынешняя ситуация показывает, почему удар по Ирану-то произошел только в 2026 году. Пока Сирию не выбили, Иран не трогали. То есть надо было сначала выбить Сирию, и то не решались долгое время по Ирану ударить. Без Сирии, видимо, и не решились бы. С 2011 года Асад держался. А потом в какой-то момент... У меня было ощущение, что он просто надлом какой-то. Человек в какой-то момент решил не бороться, отказался от борьбы. И я не думал, что он будет вторым Януковичем. К сожалению, для меня это, как аналитику, я делаю заметочку, что надо все-таки оценивать без симпатии и антипатии, потому что к Асаду все относились хорошо. Ну, сколько он держался? С 2011 по 2024 год он держался и противостоял, извините меня, такому напору. Понятно, что с российской поддержкой, но он противостоял, у него получалось. И в какой-то момент он надломился. И оказался не способен, опять же, организовать сопротивление из-за того, что легитимность власти подорвана, низкий уровень жизни, и при этом, опять же, коррумпированность, потому что, ну, мы же понимаем, да, что когда нищее население, это не значит, что все нищие, это значит, наоборот, что все вот эти проявления неравенства социального, они все на виду, люди все обращают внимание.
1: Демонстративно. Вот я была знакома, к сожалению, ушедшим Омаром Халидовичем Агдашем, генеральным секретарем Сирийской компартии. Он был единственным депутатом-коммунистом там, и он все время предупреждал, что вы понимаете, что настолько растет недовольство, что власть снесут. Ему говорили, он говорит, вот аргумент у них был. Вы говорите, народ нищает, это посмотрите, я вот сегодня приехал, депутат говорит, и не мог припарковать машину возле, значит, парламента. Вот, значит, какой уровень жизни.
0: Вот, кстати говоря,
1: понимание жизни.
0: Вот очень хорошо, что вы вспомнили, как раз тоже Компартия предупреждала, что вы, ребята, доиграетесь, и Компартии, вот просто такой совет, лучше всегда прислушивается. То есть самая бестолковая Компартия, вот самая бестолковая, какую можно представить даже, да?
1: Не нашу имею в виду.
0: Я не нашу имею в виду, да. Но самая бестолковая, скорее всего, периодически посылает очень правильные сигналы. Мы это видим по Сирии, мы видим, что и у нас, извините, ну сколько раз Зюганов был прав. Как угодно вы относитесь к нему лично, но сколько раз он был прав. И единственное, что вот зафиналить, все-таки, как международник я не могу не проводить эту параллель, когда говорят, давайте только внутренний. Когда Пэм Бонди из администрации Трампа свидетельствовала в Конгрессе по делу Эпштейна, и ее спрашивают, ну, зачем вы до сих пор, почему вы до сих пор не рассекретили, хотя вы обязаны по закону, у вас там был дедлайн и так далее, почему вы до сих пор по Эпштейну все файлы не опубликовали, а там, я так понимаю, 50% как минимум не опубликованы. Там, видимо, самое компрометирующее, в том числе в отношении Трампа и так далее. И она говорит, да какие файлы Эпштейна? Вы рынок фондовый видели? Там 50 тысяч пунктов, я и не помню, какой у них там Dow Jones. Вы рынок-то видели или нет? И у нее реально, она не понимала, почему этот аргумент вызвал даже в Конгрессе смех. Я уж не говорю среди людей обычных. То есть степень неадекватности, коррумпированности западных элит настолько высокая, что это предоставляет России определенные конкурентные преимущества, потому что даже с нашей тупостью, коррумпированностью, непрофессионализмом и так далее, пока что Запад, мне кажется, сделал серьезную заявку на то, что в соревновании коррупционеров, неадекватов и жадных, нехороших людей, пока что они сделали ставку на победу. Что европейцы, что команда Трампа.
1: Мы искренне желаем
0: победы. И мы искренне желаем именно в этом конкурсе победить им, и именно делаем ставку, понимая все проблемы наши внутренние, делая ставку на то, что Запад хочет нас задавить, но он просто не сможет нас задавить, потому что веса не хватит. Во всех смыслах просто не хватит ни военного веса, ни авторитета, ни легитимности, ни элементарных организационных навыков. И вот на это, мне кажется, стоит делать ставку, даже если внутренняя ситуация в стране кажется совсем уж печальной.
1: Александр Владимирович, вот на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим сегодня передачу. И обязательно проведем передачу по Африке. Вы специалист по Африке, эта тема очень интересна, мало кто ею владеет, вы ею владеете. Мы с вами еще встретимся и поговорим на эту тему.
0: Как-нибудь,
1: всего
0: да.
1: Доброго, до свидания.
0: Счастливо.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Александр Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Кирилл.
3: Последние пару недель, ну и особенно активно на прошедшей неделе, мы наблюдали удары по разным объектам на территории Украины, в том числе и логистическим объектам, и хочется поговорить о том, как выбивается сейчас логистическая инфраструктура противника, ну и если говорить о значении таких ударов, для чего это вообще нужно и почему это важно.
4: Почему это важно? Ну, вы же понимаете, вот несмотря на успехи российских войск в наступательных действиях на всей линии фронта от северных регионов в Сумской области, Харьковской области до самых горячих участков в Донбассе, до юга, все-таки здесь очень важную роль в боевой устойчивости противника играют поставки, западные поставки оружия и боеприпасов. Поэтому рубить логистику, ну, это одна из центральных, главных, приоритетных задач в зоне СВО. И мы, собственно, видим вот на уходящей неделе, как это активно происходит в Одесской области. Мы видим там интереснейшее, в общем-то, развитие событий. Мы знаем, что Одесса, одесские порты – это такое окно, оружейное окно киевского режима в Европу. Там гигантские идут поставки. И через Дунайские порты, и через Черноморские. И вот в течение недели мы с вами видим, как ежесуточно фактически наносятся российские высокоточные удары по портовым объектам, по складам береговым и даже по судам в море, которые везут оружие киевскому режиму. Мы видим, как наносятся эти удары и как, собственно, огнем охвачены портовые зоны в Одессе, в Измаиле, Килии. Мы видим, как детонируют склады вооружений в Маяках, Беляевке, Теплодаре. Ну, собственно, на всей береговой линии от Очакова до Измаила. Такая, знаете, извилистая береговая линия протяженностью более 300 километров. Вот все это необходимо охватить и необходимо уничтожить объекты противника логистические, для того, чтобы снизить боеспособность войск на линии фронта. И даже, знаете, вот одесские издания, типа Odessa Journal, они выступили с такими сообщениями, что обстановка близ Одессы напоминает начало морской блокады. В последние дни атакованы 5 грузовых судов, ну это и «Балкер», и сухогрузы под флагами разных стран. Ну не секрет, что они везли на Украину отнюдь не продовольствие или еще что-то такое гуманитарное, они везли оружие, которое детонирует как на берегу, в портовой зоне, так и на вот этих вот судах. И то, что вот в Киеве даже статистику приводят, в марте сбито более 33 тысяч российских дронов, говорит об интенсивности вот этих ударов по оперативному тылу, говорит об эффективности уничтожения логистики. Даже агентство Reuters вот заметило на уходящей неделе, что российские дроны большой дальности представляют собой экзистенциальную угрозу для Украины. Ну вот, мне кажется, очень точное определение, потому что уничтожение натовской логистики в одесских портах – это стратегическая необходимость, это, собственно, залог национальной безопасности России на будущее. И, мне кажется, не случайно, вот буквально сегодня очень авторитетный военный аналитик в США, экс-советник Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор заявил, что сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу, и кредитные 90 миллиардов евро – никак не повлияют вот на эту операцию. Ну, конечно, хотелось бы верить, что так и произойдет. По крайней мере, для России это было бы значительным успехом в ходе СВО, которая так или иначе направлена к целям, соответствующим тому, о чем пишет МакГрегор. И здесь можно заметить на уходящей неделе такое обострение старинного спора военных теоретиков, аналитиков и не только, вернее, не столько даже в журналистской, там, блогерской сфере, сколько все-таки в среде специалистов, по-настоящему связанных с военным делом. Мы помним с вами выступление экс-начальника Генерального штаба вооруженных сил Балуевского, ну и другие подобные выступления серьезных людей, стратегов. Вот это вот отражение такого серьезного спора технологов, операторов, специалистов, занимающихся мобилизационными делами, и стратегов. Что здесь имеется в виду? Технологи – это прежде всего приверженцы того, что победу кует рост ударной мощи, ударного могущества вооруженных сил. Это ракетное вооружение, это дроны различных типов. Операторы, они приверженцы не такого вот поступательного просачивания, продвижения в оборонительную линию противника. Операторы, они хотят более динамичного движения войск, глубоких прорывов, охватов, то есть продвижения такого вот классического, как это было в годы Второй мировой войны. Специалисты, занимающиеся мобилизационными вопросами, они оценивают прежде всего возможности, мобилизационные резервы, запасы вооружения, обмундирования, возможности экономики, возможности оборонно-промышленного комплекса. Ну и стратегии – это самый, как говорится, верхний уровень принятия решений. Они смотрят, насколько соответствует то или иное продвижение, те или иные ресурсы, которые необходимо уничтожить для достижения цели, то есть потратить, насколько это соответствует, прежде всего, интересам страны, будущему страны. Ну, мы же все помним, что Советский Союз прекратил существование не потому, что ослабела советская армия, то есть советская армия стратегически не понесла каких-то потерь, она не проиграла, а Советский Союз исчез. Вот стратегии должны учитывать возможности экономики, какую-то внешнеполитическую обстановку. Ну, а в целом, мне кажется, что на фоне СВО, вот уже идет 4 года СВО, 5, здесь накопилось достаточно много информации к размышлению, и этот спор, он не беспочвенный, не бесполезный, и где-то истина посередине. Вот и технологи, и операторы, и мобилизационные специалисты, и стратеги, я думаю, найдут такую зону совпадения интересов, и это найдет свое отражение в ускорении специальной военной операции и росте ее эффективности.
3: Ну вот когда мы говорим о каких-то вопросах, связанных с разными стратегиями на будущее, то, конечно же, мы не можем учитывать только ситуацию на Украине, учитывая, что происходит сейчас на Западе, в частности, в Европе, где деньги выделяются, оружие производится все больше, ну и уже открытым текстом говорится о том, что надо воевать с Россией. Вот буквально недавно, конечно, не член Европейского Союза, но неформально все понимают, король Британии приехал в США и с трибуны высокой сказал, что надо плечом к плечу всем НАТО защищать Украину, ну, считай, воевать с Россией разными способами. На ваш взгляд, если вот с этой точки зрения смотреть, если в этом разрезе смотреть то, что происходит здесь?
4: Да, вы знаете, вот эта связка Украина-НАТО, на мой взгляд, прошла уже точку невозврата. Здесь вероятны и, пожалуй, даже неизбежны тяжелые последствия для Европы. Ну вот такие простые факты, примеры. В ночь на 30 апреля российские средства ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России. По последним данным Минобороны России, за сутки, за минувшие сутки, уничтожено более 570 дронов самолетного типа. Вот вы понимаете, что 570 дронов произвести где-то в подвалах Украины фактически невозможно, потому что Россия методично уничтожает любое подобие военного производства на Украине. То есть все это поставляется в собранном или разобранном виде из европейских стран. Это конструкторы такие, это военная помощь Европы. Ну, даже, вот знаете, если Украина самостоятельно производила дроны, ракеты, как это иногда пытаются объяснить в той же Европе, то она не просила бы зенитно-ракетные комплексы у Запада с таким надрывом, а просто произвела бы их, как и дроны, и ракеты. Но поскольку на Западе нет своих зенитных ракетных комплексов, типа Патриот, а американские, они вот в дефиците, то возникает вот такая коллизия, что якобы все Украина производит, и безэкипажные катера, и дроны, и ракеты, а вот зенитные ракетные комплексы почему-то не может. Вот их нет на Западе, соответственно, нельзя сделать вид, что их производит Украина на Востоке. И мы с вами знаем, вот по последним данным, Пентагон все же выделил ранее санкционированную Конгрессом США помощь 400 миллионов долларов. И мы понимаем, что это не бумажные деньги, это конкретное вооружение, конкретные боеприпасы на 400 миллионов долларов. Более того, вот свежая информация появилась российского МИД о ядерной угрозе. Франция и Британия изучали возможность передачи Украине элементов оружия массового поражения, то есть ядерного оружия. Опять же, они намеревались сделать вид, что Украина там где-то на коленке, в гараже или в подвале создала подобие небольшой ядерной бомбы, самостоятельно создала. Ну вот, разведка наша работает, и поставили на вид соседям по планете, что такой вариант не проходит. Упомянутые вами Карлы, да, это интересные сюжеты. Вот вы заметили, наверное, что до Карла III еще в Киев приезжал Карл XVI, по-моему, шведский король. Он также демонстративно вот приехал, чтобы быть, скажем так, знаменем поддержки. Потому что, в общем-то, короли Карлы достаточно такие немощные старцы и могут представлять собой в политическом смысле только антироссийские знамена Европы. И упомянутый вами вот Карл III в США 29 апреля действительно в Конгрессе призвал фактически применить пятую статью НАТО для защиты Украины. Да, это сигнал к расширению войны с Россией. Но, знаете, меня больше не это поразило, а то, что вот это его предложение, оно сопровождалось аплодисментами американских конгрессменов. Вот что опасно. Президенты США периодически меняются, а вот это глубинное государство с явным таким антироссийским, хроническим антироссийским зарядом, оно остается. И это нам необходимо учитывать в ходе различных переговоров и различных наших стратегических планов на будущее. Мне кажется, и не только мне, вот в последнее время очень много крупных аналитиков, мыслителей, включая Сергея Караганова, призывают быстро и решительно убедить неразумных соседей европейских. Не обязательно с применением ядерного оружия. У нас есть, в конце концов, и орешник, и другие убедительные средства. Так вот, необходимо их убедить в крайней опасности для них же существования бандеровской Украины. Какой вид оружия выберет российское руководство, сказать сегодня трудно. Но ясно одно, что историю пишут не красными линиями, а противник просто вынуждает Россию применить какие-то шоковые инструменты. И на сегодня, мне кажется, вопрос стоит не абстрактно, быть или не быть, а вполне конкретно, когда, куда и сколько.
3: Ну и в продолжение вот этой вот темы хочется про Иран поговорить и про его опыт, потому что Иран действительно показал всему миру, что в определенных случаях, когда другого выхода не остается и задействуются некоторые механизмы, это работает очень хорошо. Ну и продолжаются до сих пор переговоры, которые пока ни к чему не привели и непонятно приведут или нет, стягиваются войска, хотя сейчас уже пишут, что какой-то авианосец там вроде американский отходит от Ирана. Но все-таки ситуация до сих пор нестабильная. Что там происходит и какие перспективы там?
4: Иранский конфликт – это интересный пример. Вы видите, фактически прошло 2 месяца. Интенсивный период применения всех видов ракетного вооружения, применение всего, чем обладают стороны, чуть более месяца. А вот оставшееся время – это уже такие какие-то маневры и попытка разрулить ситуацию иными средствами. Мы видим, что по итогам 2 месяцев планы Соединенных Штатов и Израиля не достигнуты ни по одному из пунктов. Более того, когда президент США требует в Конгрессе, где-то в Сенате, нового финансирования для того, чтобы разблокировать Ормузский пролив, ему резонно замечают, а зачем же было затевать войну, если он был и без того открыт. Ну, как бы то ни было, мы видим, что Пентагон израсходовал за 2 месяца более 1000 крылатых ракет воздушного базирования, это официальные данные Пентагона, более 1000 томагавков, 1000 ракет зенитного комплекса Patriot и THAAD, ну, собственно, безрезультатно, совершенно безрезультатно, предъявить вот нечего, ну, не считая героически погибших руководителей Исламской Республики Иран, предъявить Трампу нечего. Американская вот эта морская блокада, она не остановила мировой рост цен нефти. То есть и здесь вот можно говорить об относительной эффективности этой блокады. Что-то удается какие-то развернуть танкеры или сухогрузы, что-то проходит сквозь эту блокаду. Там около 30 боевых кораблей ВМС США. И для такой обширной морской зоны этого явно недостаточно. И мы видим, что невзирая на то, что США стянули туда 3 авианосца атомных, а каждый авианосец сопровождается авианосной ударной группой, и на подходе 4-й, мы видим, что один уже выдохся, мы видим, что Форд уходит, ему требуется ремонт, экипаж устал. США пытаются создать новую морскую какую-то международную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, но это тоже такая идея фикс. Одновременно Соединенные Штаты готовят новую серию ударов всем, что у них осталось, включая вот эту ракету «Темный орел», экспериментальная гиперзвуковая ракета дальностью до 3000 километров. Но, несмотря на весь пафос задумки, в общем-то, понятно, что это чудо-оружие недоиспытано, оно не принято на вооружение, естественно, и непонятно, насколько оно будет эффективно и сколько вообще таких ракет имеется в сухопутных войсках Соединенных Штатов в качестве, ну, экспериментальных образцов. И вот на всем на этом фоне еще интересна очень встреча 27 апреля российского президента Владимира Путина в Петербурге с руководителем Министерства иностранных дел Ирана. Там, знаете, разговор состоял достаточно конкретный, интересный. И мы видим с вами, что российский президент совершенно прямо заявил Аббасу Аракчи, что Россия готова поддерживать интересы Ирана на Ближнем Востоке, отстаивать эти интересы. И что еще меня зацепило вот на этой встрече с участием, ну, уже с традиционным участием нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова, вот на этой встрече присутствовал Игорь Костюков. А мы знаем, что Игорь Костюков – это начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. И вот этот человек создает такую ауру таинственности, что же именно решалось на встрече в Петербурге. В целом мы с вами видим, перспективы урегулирования конфликта не просматриваются, несмотря на все попытки Трампа показать, что мы победили, но просто Иран не хочет признавать это. В общем-то, всем в мире понятно, включая даже ближайшим союзникам в Израиле, что перспективы совершенно не просматриваются. Ну, США, как водится, не унывают, они готовятся к новым битвам и планируют после стремительной победы над Кубой заняться, конечно же, Китаем.
3: Тоже спасибо большое, Александр Николаевич. До скорой встречи. До свидания.
4: До свидания.

0: Добрый день. У нас в студии Николай Сорокин, экономист, историк, директор Института изучения национальных кризисов.
1: Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители. Анечка, добрый день.
0: Николай Олегович, здравствуйте. С вами, как всегда, обсуждаем все, что связано с специальной военной операцией, напрямую или покосвенно. И вот хочется начать наш разговор с обсуждения телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся вчера. Вот Трамп назвал этот разговор очень хорошим и выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. Но самое главное, он заявил, что Киев потерпел поражение в военном плане.
1: Ну, он, конечно, еще не потерпел поражение в военном плане, но он очень близок к этому, учитывая обстановку на фронте, обстановку в воздухе. Хотя очень здорово огрызается, при этом надо сказать. Но возвращаясь к разговору наших лидеров верховных, речь, конечно, шла... Украина – это в основном маскировка реального, так сказать, содержания разговора, реального контента. А речь шла в основном об Иране. И, конечно, наша страна предложила для Америки самый разумный выход, без особой потери лица, которую, так сказать, видимо, сегодня администрация США рассматривает в качестве основной идеи. Но это не новая идея, как бы, но мы просто подтвердили, что готовы к ее реализации. Речь идет о том, что самое главное требование Америки, а самое главное требование заключается в выводе иранского ядерного топлива. Для того, чтобы Иран потерял возможность хотя бы на какое-то время прекратить разрабатывать ядерное оружие, боевую часть ядерного оружия, так скажем, да. Хотя, конечно, никаких гарантий это не дает в перспективе, но на какое-то время, может, и дает, да. Вот, является в том, чтобы вывести ядерное обогащенный уран из Иранской республики. И вот Россия заявила о том, что она готова принять на своей территории иранское ядерное топливо. Таким образом, это сразу же снимает, с одной стороны, опасения Ирана в том, что ее ядерное топливо попадет в руки недружественного государства, таким образом, с концами. Россия в любой момент вернет Ирану или свое ядерное топливо, или иранское ядерное топливо, без разницы. Это в Иране хорошо понимают. А с другой стороны, это как бы снимает с Трампа груз ответственности за на 100% неудачно проведенную операцию. Теперь она неудачна только наполовину. Так Трамп может, во всяком случае, донести до своего избирателя, потому что Иран таки вывел со своей территории вот это ядерное топливо, которое в перспективе может помочь ему начать штамповать боеголовки. Вот так. А про Украину говорили мало. Насколько я понял из рассказа всех, кто присутствовал при этом, ну, из рассказа Ушакова того же самого, но, в частности, Трамп заявил о полном разгроме украинского флота, украинской... Он сказал, что все украинские корабли находятся под водой, заявил Трамп. Ну, это правда.
0: Ну, постоянно об этом говорит.
1: Да, все...
0: Украинские? Вот там была мысль, что он говорил все-таки про иранские, и он просто назвал цифру 159.
1: Не, он сказал конкретно про 159 иранских, а потом сказал про то, что украинский флот находится под водой тоже.
0: Я думала, он оговорился.
1: Нет,
0: опять
1: нет,
0: перепутал страны.
1: Нет, ну, по крайней мере, я читал именно такую фразу.
0: Да-да-да-да, но он мог перепутать.
1: Вот. Может быть, журналисты что-то напутали, я не знаю, но такая фраза везде цитируется, что украинский флот находится под водой.
0: Да-да-да, но я к тому, что он часто оговаривается, путает Азербайджан с Ираном, и вот все.
1: Я думаю, перепутали. В данном случае он не оговорился, а решил сделать, так сказать, комплимент нашему руководству политическому. Вот. Это действительно, это полностью правда, соответствует действительности, у Украины просто нет флота. И он сказал еще, что украинская авиация полностью уничтожена.
0: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что мы бьем по украинской инфраструктуре, в том числе по инфраструктуре украинской железной дороги. И вот сейчас новость, ну, похожа немножко, что крупнейший металлургический завод Криворожсталский потерял 12 локомотивов за 2 месяца из-за российских атак. Об этом сообщил сам гендиректор предприятия.
1: Да, ArcelorMittal – это индийская компания, угу. Вот, которая в свое время откупила этот завод. Хотя на него претендовал и, если я не ошибаюсь, кто-то из наших олигархов, то ли Лисин, то ли Мордашов, тогда олигархов. Сейчас они никакие не олигархи, а не стану говорить кто, вот просто богатые люди, да. А тогда они были еще олигархами и претендовали, и украинцы при Кучме еще отдали победу индийскому Арселору. Ну, так сказать, по согласованию с Британией, естественно.
0: Ну, у него директор, интересно, Мауро Лонгобардо.
1: Ну, неважно, кто директор, это наемный сотрудник, он наверняка итальянец. Ну вот, но он, так сказать, международный менеджер, так скажем. Мы ответили, хорошо ответили. Значит, 12 локомотивов за 2 месяца уничтожили. Замена локомотивов, сказал генеральный директор, обойдется в 50 миллионов долларов. Это огромная сумма. Вот. С учетом того воровства, которое творится на Украине, и того, что от половины до 2/3 тех средств, которые приходят, оседают на офшорных счетах местных олигархов и руководства страны, я не знаю, где они такую сумму найдут, и уверен, что нет. Ничего заменено не будет. А всего, по предварительным данным, Украина за 4 месяца 26-го года, то есть с января, с 1 января по 30 апреля уже сегодня, да, потеряла от 75 до 90 единиц локомотивов, то есть электровозов и тепловозов, что, конечно, угрожает Киеву глобальной проблемой в логистике. И вот уже сегодня ночью несколько ударов было по Одессе, от Одессы мало что осталось от этого порта. Балкер «Киран Мармара» под флагом Мальты горит в море недалеко от Одессы прямо сейчас. Сухогруз должен был встать под погрузку в порту Южный. Значит, ну, это большое судно, оно новое, оно построено в 2014 году, там длина только 200 метров. Берет 64 тонны груза на свой борт. Вот его сожгли сегодня ночью. Ну, на самом деле, я так подозреваю, что оно должно было загрузиться зерном украинским, которое они поставляют, как бы частично компенсируя затраты европейских стран на поставки им оружия.
0: Ну, по поводу ударов по Одесскому порту еще поговорим сегодня. Хочется поговорить с вами вновь о Туапсе и об ударе по нефтеперерабатывающему заводу местному. Потому что это все активно обсуждается в наших СМИ, в украинских и вообще в иностранных. Враги любят это все муссировать и распространять кадры, и говорить о катастрофических последствиях. Вот хочется с вами обсудить, настолько ли катастрофичны последствия, как некоторые пытаются, ну, это преподнести.
1: Ну, нашим врагам сказать-то больше нечего. Они терпят поражение по всей линии фронта и отходят из 4 очень крупных населенных пунктов. Они отходят из Константиновки. Мы их дожимаем в Константиновке, мы приближаемся к Орехову, мы начали штурм в серьезной фазе, начали штурм Красного Лимана, вот, и мы начали их дожимать в Восточном Купинске. Прошу прощения, в Западном Купинске, в Восточном, само собой, в Восточном мы, так сказать, ведем бои за Купинск-Узловой уже в центре города. На Орехов резко активизировалось наступление, на Славянск наступление привело к тому, что бои идут уже в городской черте. Я хочу напомнить, что 16 апреля пришелся первый удар по ТОПСе, по технологической установке, которая называется LOAVT-12. Это отечественная технологическая установка. Конечно, там использовались материалы Сименса, вот, использовались, так сказать, некоторые его конструктивные элементы в части турбины. Вот, это суперсовременная установка, электрообессоливающая и атмосферно-вакуумная, мощностью 12 миллионов тонн в год, которая дает выработку близкую там, к 98%. Прилетела по ней, прилетела по резервуарному парку. 20 апреля, второй раз, мы об этом говорили в прошлой передаче, прилетела по морскому терминалу и хранилищам, и 28 апреля, позавчера, в ходе третьей атаки опять попала по резервуарам. 3 удара было по Туапсинскому НПЗ. Это очень важно, я предлагаю поговорить поподробнее на эту тему. Мало кто знает, что установка LOAVT-12 является самой мощной в России установкой первичной переработки нефти. Это одна из 6 подобных установок в мире. Как утверждают западные инженеры, она спроектирована так, чтобы выжить даже при самом большом пожаре. Другими словами, полностью уничтожить такой масштабный объект, такой масштабный промышленный комплекс одним, двумя, тремя и даже 10 попаданиями БПЛА невозможно. В том числе потому, что произойдет аварийная остановка со сливом нефтепродуктов в специальные резервуары, что и произошло. Спутниковые снимки показали локальные тепловые аномалии без пожаров на ректификационных колоннах.

Скоро, хочу, чтобы было 19. Ну, ты можешь сколько угодно хотеть, но никогда этого не будет. Да? Вопрос в том, учитывая как бы, да, все проблемы, ошибки, решения, выработать новую модель и экономики, и управления, как бы, да, и ценностного подхода. Это крайне важно. Потому что тогда, так сказать, это для движения вперед, как бы, для развития, вот только с этой точки зрения мы как бы, да, будем и выживать, и побеждать. И я почему это вам говорю? Да потому что, собственно, вам это и придется делать в том числе. Может быть, так сказать, с чьей-то помощью, как бы, но именно вам. И здесь важна внутренняя свобода. Знаете, а свобода, так сказать, мышления, она связана не с демонстрацией независимости, а со способностью к реальному творчеству. Когда говоришь там, слово, ну давай, как бы, вот ты там молодой, как бы, да, задорный, изобрази что-нибудь, так сказать, такое, вот, чтобы это было так вот, ну, по-настоящему. А человек и хочет, а не может, потому что он привык к штампам, он эти штампы изображает. Ну, условно говоря, сыграй нам что-нибудь такое, так сказать, наше, да, или сочини что-нибудь такое, вот, прямо вот, чтобы оно сыграло. Ну и что? И он как бы или ланца дрится говцаца, так сказать, да, это самое, или какой-нибудь рок-н-ролльный квадрат опять там, да, туда-сюда, в одну сторону, в другую сторону, ну или какой-нибудь рэп там мечтает. Говоришь, хорошо, замечательно, ты можешь что-нибудь такое, чего больше нигде нет, потому что штампы и кальки стоят, так сказать, копейку, так было всегда и будет. Вот висит картина, как бы, да, вот этой самой, как бы, в галерее. Она, как бы, да, стоит там, условно говоря, там, огромных денег. А рядом репродукция цифровая. Она вообще как картина, только стоит там, в 1000 раз меньше. Так и с этим. Если вы просто показываете кальку какую-то, как бы, да, всегда будете вторичны. И никто никогда не будет вас уважать. Попробуй что-нибудь, так сказать, такое, действительно, сделать, чего нет нигде. Это и есть свобода. Вот этой свободы огромному количеству людей, включая наши молодежи, как бы, да и нам всем самим, не хватает. Вот эта суверенитет, независимость, она в душе начинается, в голове. Когда ее там нет, когда там вторичность, неуважение к себе, комплекс неполноценности, ничего не получится. В лучшем случае имитация. А поставьте галочки, где надо. А пусть за вас этот какой-нибудь там искусственный интеллект напишет работу. Хорошо, как бы, а вы будете репродуктором. Просто ква-ква-ква-ква-ква, так сказать, я прочитал ква-ква. Вот добиться этой внутренней свободы, которая дает возможность творчество проявлять, вот это и есть задача настоящих управленцев, там, государственных деятелей, политиков и так далее, и так далее. Пока, значит, вы исследуете способы подползти на брюхе к кому-то или продать что-нибудь подороже, это вообще к суверенной политике отношения на самом деле не имеет. Другое дело, что внушают, что это имеет, но это крайне сложно. И это должно опираться, конечно, на ценностную основу. Но с точки зрения экономики, я считаю, что есть целый ряд стратегических направлений, которые в рамках либерального рынка решить просто невозможно. Ну, например, скажем, да, какие-то вещи там надо создать с нуля отрасли, а бизнес говорит, а я не буду создавать, мне неинтересно. Я шаурмой торгую, так сказать, там, да, покупаю ему шаверму. Вот, и все, и у меня и так все хорошо. Как бы. Я не хочу никакие строить, так сказать, ни ваши ни корабли, ни самолеты, там, плевать, я на это хотел, там, да, мне все равно. Ну, и он имеет право это сказать. Тогда кто этим будет заниматься? Будем ждать инвестиций? Инвестиций не будет, потому что мы никому не нужны. Какие инвестиции? Иностранные? А кто придет, чтобы создавать себе конкурентов? Этого не будет. Только сами. И в этом смысле государство должно напрямую участвовать в экономике, так сказать, да, и, мне кажется, строить то, что должно строить. Ну и последнее, чтобы вас это самое долго не утомлять. Дальше вопросы, потому что, говорю, вопросы это, мне кажется, то, что вам интересно, то это самое. Что крайне важно, мне кажется, во что мы тоже упираемся, значит, не надо врать самим себе. Научитесь не врать самим себе. Не врать самим себе, это означает, кстати говоря, в первую очередь, понимать, что в тебе темного, а что светлого. Потому что в каждом из нас понамешано что-то доброе, большое, так сказать, светлое, любовь. А есть, так сказать, и ведро всякой грязи. И это есть в каждом. Во мне, в том числе, так сказать, да, в каждом из вас. Вы, может, почище еще пока. Хотя, так сказать, на вас обрушится такое количество информации, как бы, да, знаете, раньше человек всю жизнь проживет, столько грязи не увидит, сколько сегодня можно за час в интернете посмотреть. Вот. И это тоже факт, на самом деле, это душу разрушает. И не надо думать, что это без последствий проходит. Это не проходит без последствий. Словом говоря, вот, говорят, да это все ерунда. Ну хорошо, так сказать, тогда хлопните стакан, так сказать, этого самого метилового спирта, как бы, если это все ерунда. Ничего без последствий не проходит. Вообще в этой жизни ничего без последствий не проходит. За все придется отвечать. Вопрос только в том, когда и как. Поэтому научиться различать в себе добро и зло и себя трезво оценивать. Это очень важно, потому что, конечно, человек всегда, особенно молодость, склонен к тому, что я-то хороший, у меня-то все нормально, как бы, это у вас все не так. Это вы во всем виноваты, а я хороший. А покопаться, посмотришь, в каждом, так сказать, столько грязи. Вот здесь я совершил подлость, а вот здесь я соврал, а вот здесь чужое взял. Пока ты сам себе в этом, как бы, вот так вот на поплошке не рвешь и скажешь, вот это, от этого я отказываюсь. А здесь, как бы, я буду пытаться ползти вверх. Ничего не получится. Потому что вниз, конечно, вниз, особенно за компанию, всегда катиться, так сказать, проще, чем, так сказать, как-то пытаться вверх идти. Ну и здесь, если в сфере управления, отсюда вранье, очковтирательство, воровство, как бы, да, и все, что с этим связано.

0: Неспособность, вот тоже, опять же, касается творчества внутри свободы, да, если вы этого не можете оценить, эту ситуацию трезво, вы не сможете, а, ее проанализировать, б, спрогнозировать, в, принять правильное решение. И дальше следующий путь, ошибка, в лучшем случае тупик, хуже катастрофа, как бы, да, сопровождаемая в том числе человеческими жертвами. Поэтому вот это крайне важно вообще, так сказать, дальше вы можете там, я буду этим заниматься, а я этим, но вот этот принцип по жизни, как бы, да, вот этот такой компас в себе, да, на мой взгляд, очень важно обрести. Но это так вот в двух словах, так сказать, да, в общем и целом. Давайте, задавайте вопросы, вот, стесняться не надо. Вот. Насколько смогу ответить, настолько смогу. Личное, общественное, государственное, негосударственное, так сказать, какие хотите, давайте, понеслась. Или все понятно, расскажите.
1: Сергей Александрович, во-первых, ваш, как сказать, постоянно слушаю, за рулем.
0: Постоянно вредно для здоровья, иногда
1: принимаю, как сказать, совет, да, чтобы здоровье поправить, значит, и железную логику на спасе. Ну вот я тоже встречаюсь с молодежью, у меня вот такого, как сказать, практически возраста много внуков, 6, и их друзей, они собираются, мы там убираем лес. И вот вопрос последний раз был задан следующий. Я его вам переадресую. Я тоже как-то, пока молодежь мне его не задала, я, честно говоря, не задумывалась. Да, про СВО. Конечно, это наша сегодня, скажем, давайте так, боль каждого человека. Мы тут все эти плетем, и, как сказать, я в желтых песках живу, у нас там две группы. Естественно, в каждом населенном пункте, вам для сведения, сегодня вот эти группы, в основном женщин такого возраста, вот, как сказать, серебряного возраста, которые помогают, собирают, значит, банки и так далее, значит, и плетут сети, и постоянно поддерживают там ребят. Это вот тактические такие вещи. И, значит, вот если это теперь на уровень выше, значит, когда начиналось СВО, да, вот были следующие там задачи, которые, в принципе, у меня две отложились, это денацификация и демилитаризация. И, ну, понятно, я понимаю, о чем речь. Молодежь не четко понимает, это первое. Надо бы донести почетче, это первое. Второе. Значит, второе, в последнее время пошла информация, что нашей стратегической задачей создание буферной зоны. Еще, получается, еще вырисовывается одна из задач буферной зоны. Молодежь спрашивает, а в чем наша победа? Вот раньше победа была, да, дойти до Берлина в Отечественную войну, да, действительно фашизм, как говорят, прибить и дойти до Берлина. Взять Берлин, это была вот действительно вот это Рейхстаг, это наше знамя, это победа, капитуляция, вот наша победа. Вот конкретно, вот не размываются ли наши вот эти цели, и, на мой взгляд, очень нечетко доносятся эти цели. Вот появляется сейчас главная задача, несколько раз встречаю публикации, думаю, что стратегическая задача создания буферной зоны. Думаю, а где, как сказать, демилитаризация, а где денацификация, как-то это уходит. И потом, давайте, что это? Это просто, чтобы Украина не имела армии, вообще ни одного солдата. Давайте так, это демилитаризация, ядерное оружие тем более. Да. Ну а денацификация, как сказать, убрать эту сегодняшнюю свору, которая стоит у этого, у руля Украины, и, извините, поставить свое, давайте же по-честному, извините, пророссийское, как говорится, этот, руководство, и жить так, как мы жили когда-то с Украиной. Вот у меня к вам в этом плане вопрос, ваше мнение на этот счет, и просьба в своих тоже передачах, но как-то для молодежи, они за рулем, они более-неволе слушают вашу передачу, у меня сын слушает, у меня много кто.
0: Оставляете меня слушать.
1: Нет, мы нельзя об этом не говорить. Все сегодня, мы сегодня в этой атмосфере, понимаете?
0: Я понял. Ну, давайте я вот с другого конца зайду. Я отвечу на все, что, так сказать, смогу. Во-первых, это, конечно, вопрос все не по зарплате, не по должности. Это очевидно. Я же предупредил, так сказать, да, что я не являюсь адвокатом власти или госслужащим, или там каким-то, так сказать, другом президента или что-то
2: ваша
0: в этом роде.
2: Просто личное,
0: да,
2: мнение.
0: Понятно. Да. Первое, я почему начал с того, так сказать, таких более крупных вещей. На самом деле, враги врагами, все такое прочее, но вопрос в том, чтобы разобраться с самими собой. Большое количество ошибок они и сделаны от чего? От того, что сами себе наврали, как были там в той или иной, так сказать, степени, в ту эпоху или в эту эпоху, или так далее, и так далее. Не оценили правильную ситуацию, допустили, так сказать, массу ошибок. А почему допустили? Потому что где-то не разобрались, так сказать, где-то не хватило квалификации, где-то кто-то кому-то, так сказать, в уши как бы что-то там налил, да, где-то кто-то имеет собственный интерес. Я вам это говорю, почему? Я почему начал с того, что не надо врать себе? Потому что это как бы путь к ошибкам, путь к проблемам. И когда вы займете какие-нибудь должности, а вас будут склонять к тому, чтобы надо вот вовремя набрать, как бы, да, сначала себе, потом другим, учтите, что это заканчивается всегда кровью. Поэтому, как бы, если вы принимаете решение, надо за него, так сказать, отвечать. То есть, условно говоря, есть масса внутренних проблем, которые, с которыми, как бы, да, в принципе, для того, чтобы двигаться, условно говоря, более-менее успешно вперед, необходимо разбираться. Вот, поэтому и это запрос к вам, в том числе, к вашей жизни. Кем бы вы ни были, так сказать, да, на каком бы этапе там, и чем бы вы ни занимались, то это все будет важно. Даже в личной жизни, в семейной жизни, в этих отношениях и прочее-прочее, условно говоря, не начинайте врать себе и врать другому, как бы, или другой, да. И тогда, как бы, да, многие вещи, они будут выстраиваться лучше. Да, вот эти ценностные основы, как бы, они должны быть общими. И это одна из причин, в том числе того, что сейчас происходит. Помимо того, что есть враги, про которых там много я говорю, как бы, и там, это, у них там свои козни, но враг всегда силен настолько, насколько вы позволяете быть ему сильным. Он будет побеждать тогда, когда вы будете ему, так сказать, давать поводы и проявлять слабость. Он будет выискивать, так сказать, эти моменты и бить в самое больное место. Это очевидно. Поэтому в первую очередь, так сказать, я почему начал с того, что по целому ряду направлений, как бы, да, явно пробуксовка, как бы, да, в оценке ситуации принятия решений. Да. Это первое. И это важно, потому что, ну, вот все вопросы, которые вы задали, это же вопросы не вовне. Это вопросы внутрь. Да. А почему на них нет ответов? Ну, потому что, видимо, так сказать, да, где-то кто-то когда-то допустил какие-то ошибки, а потом или не хочет их признавать, так сказать, или еще что-то в этом роде, или хочет говорить, что все и так хорошо. Хотя, опять же, переходя там...
1: Цели поставлены, можно сказать.
0: Секунду, да. Переходя, так сказать, это самое дальше. Был ли неизбежен конфликт, так сказать, с Западом? Да, он был неизбежен. Он был неизбежен, потому что надо понимать простую вещь. Запад никому не позволит жить самостоятельно. Никому. Ну, вот сейчас, так сказать, это вопрос там с Ираном, и мне в Иране, так сказать, доводилось бывать, как-то я даже на машине проехал из афганской границы и так далее, внутренне. Я совсем не симпатизирую, так сказать, той жизни, которая есть в Иране, и совсем не хочу быть иранцем, так сказать, и так далее, но вся их вина состоит в том, что они хотят быть самими собой. Вот такими, какими они есть. Западная цивилизация построена на убеждении, что они сверхлюди. И независимо от того, так сказать, сопротивляетесь вы или подползаете целовать туфлю, вы для них в любом случае, так сказать, люди второго сорта. Это как бы внутренний их заряд. На чем он основывается? На мой взгляд, он основывается на невероятной гордыне, да, и на довольно, так сказать, таком дьявольском самомнении, я скажу так, да, и на том, что они беспрепятственно грабили, как бы, весь мир довольно долго. Ну, а теперь, так сказать, да, понтуются всякими шмотками и так далее, и так далее. И на это огромное количество людей ловят. И когда, значит, иногда люди думают, а дай-ка я тоже буду, так сказать, как они. Дай-ка, как они, тоже спляшу, глядишь, они мне дадут удостоверение, как бы, да, мальчиша-плохиша, как бы, я тоже буду с ними. И они тогда мне будут за человека считать. Не будут. Вот в чем проблема. Не будут. Вот, например, вся элита 90-х, которая, как бы, да, продавала все направо и налево, наши, как бы, и рассчитывала, что их там включат в какую-то мировую элиту принятия решений. Где она? Она вообще нигде. Она ни про что. Ты наворовал там денег? Ну, молодец, так сказать. Но нам, ты для нас не ровня. Вон там вот встань, как бы, где есть деньги, так сказать, чтобы унитаз его купить. Ну, иди купи, так сказать, и кричи туда сколько хочешь, как бы, да, силы, будь счастлив. Ты нам не ровня. Ты не аристократия и так далее, и так далее. Вот в чем дело. Поэтому, условно говоря, в России был, так сказать, такой путь понятный, который там, условно, Ельцин с его командой, как бы, начертили. Катиться все ниже и ниже и ниже с последующим распадом, видимо, междоусобной войной, как бы, разделом, так сказать, ресурсов и все остальное. Или упереться, попытаться, да? Путин при всех, так сказать, явных вопросах к нему, которые имеют право на жизнь, в какой-то момент все-таки решил упереться, потому что рассчитывали, что, будучи абсолютной марионеткой, так сказать, там, Ельцина, как они думали, да, он будет выполнять там эти правила игры и так далее, и так далее. Какие-то правила игры он отказался выполнять, и это, по крайней мере, затормозило, как бы, вот это вот скатывание, так сказать, к полному поражению. Хотите, не хотите, так сказать, но это опять же так. Чтобы это оценивать, надо подниматься над, ну, опять же, если кто-то собирается госуправлением заниматься, надо подниматься над сиюминутными ему и так далее, и так далее. Да? А означает ли это, что нет вопросов к тому, что мы сейчас делаем? Нет, не означает. Вопросов много, они достаточно серьезные, и, мне кажется, ошибок допускается немало, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот этот конфликт неизбежен у любого государства, которое будет считать себя суверенным. Ну, условно говоря, даже если перевести на уровень, так сказать, таких вот чисто там дворовых отношений, да. Вот. Есть во дворе какой-то, так сказать, местный король, так сказать, да, это самое, да, значит, блатной по кличке, ну ладно, не буду продолжать, вот, или такой приблотненный нищеблот, так сказать, да. Вот. О, его цель какая? Всех, так сказать, заставить под собой ходить. Если ты ходишь под ним, будешь жить. Будешь жить, так сказать, как присмыкающийся, но будешь жить. Не будешь жить, он будет делать все, чтобы тебя задавить. Если ты уперся, как бы, да, у тебя конфликт неизбежен. рано или поздно, как бы, да, придется, так сказать, в этот конфликт вступить. Так же и здесь. Потому что когда говорят там, вот цивилизации, страны и все остальное, цивилизации, страны и все остальное состоят из людей. Нет никаких таких, так сказать, стран вообще. Они все состоят из людей. Да? А у этих людей одинаковые совершенно страсти. Вот, одинаковые плюсы, одинаковые минусы, очень похожие друг на друга. И, к сожалению, так сказать, да, они на многие вещи, как бы, да, тоже делают похожие. Поэтому вопрос в том, что вы считаете добром, а что злом. Поэтому конфликт как таковой был неизбежен. А вообще Россию, конечно, включили, вот, условно говоря, там, некий глобальный проект, где она должна была выполнять роль постепенно рассыпающегося придатка. Вот. Если, так сказать, мы готовы, как бы, быть рассыпающейся придаткой с последующей все равно междоусобной войной, как бы, бегством и все такое прочее, ну да, я лично не готов. Поэтому надо было рано или поздно упереться. Это первое. Второе. Но как? Как и когда, так сказать, эти вопросы надо было решать? Это уже вот совершенно отдельная вещь. И здесь как раз про ошибки в анализе ситуации, очкофедералистов, так сказать, коррупцию и все остальное. Это как раз вот про это, да. Не надо было врать самим себе где-то. И эти задачи надо было решать на более ранних этапах. Ну, на этапе экономическом, может быть, до 2014 года, в 2014 году, не, можно было и до этого решить. В 2014 году надо было оставлять Януковича на штыках, так сказать, да, и вся Восточная Украина была под нашим контролем, как бы. А в 2022 году, если уж вы решили проводить спецоперацию, надо было зайти, оторвать физически голову, как бы, украинской элите и ставить своих людей. Просто уничтожить физически. Спецоперация очень хорошо. Уничтожить физически, так сказать, или вывести в страну, как вот делал там Трамп с Мадуро, да, и поставить своих людей. Тогда бы, возможно, и сейчас еще не поздно, да, но тогда бы, возможно, так сказать, да, ситуация бы пошла бы немножко по-другому. Это чисто технически. А исходя из того, что она не пошла по-другому, да, начинаем выдумывать вот, значит, какие-то промежуточные цели, как оформить успех, каким он может быть и так далее. С Украиной вещь такая. Пока она как государство будет существовать и находиться под кураторством Запада, она будет представлять проблему. Потому что для Запада вот эта вековая мечта расколоть русское ядро, к сожалению, она им удалась. Расколоть русское ядро и заставить русских друг друга убивать. Потому что, да, украинцы считают себя украинцами. Вот только, так сказать, Запад считает их русскими. И чем больше русских будет убито, тем лучше. И с той, и с другой стороны. Вот так они на это смотрят. Это мое глубокое убеждение. Они-то могут считать себя европейцами, так сказать, да, дураками легче управлять. Конечно, вы европейцы, естественно, давайте, так сказать, вперед. Уничтожение русской цивилизации, вот этого русского ядра, как бы, это вообще вековая мечта, как бы, наших противников. И один из способов – это внутренний раскол, как бы, этим они, собственно говоря, и заняты. Хотя началось это гораздо раньше. Например, я считаю исторической, так сказать, катастрофой разделение когда-то Российской империи по границам каких-то квази-государств. По какой границе вот идет война? Это Украинская ССР. Хочется спросить, так сказать, да, хотя не у кого уже, а зачем вы выдумали эти псевдогосударства когда-то внутри Советского Союза? Для чего? И действительно ли вы хотели, как бы, благого? Или тоже, как бы, на самом деле вы работали в чьей-то чужой логике? Говорят, да, они хотели как лучше, получите. Фактически то, что мы сейчас имеем, это одна, как бы, часть продолжения гражданской войны, там, условно говоря, 17-24 года, как еще в начале 20 века. Теперь там пару слов там, буквально про молодежь и прочее. Да, ну вот, теперь, как бы, выход какой-то, условно говоря. Я считаю, что уничтожить руководство и сейчас еще не поздно. И, возможно, как бы, это решит массу проблем, когда мне говорят, да вот, так сказать, уничтожение, как бы, руководства это ни к чему не приведет. Вы попробуйте, а там посмотрим, приведет или не приведет. Ну, не приведет, подумаешь, так сказать, одним там Зеленским меньшим, одним больше, подумаешь, так сказать, да, ну, и посмотрим, да. Вы сделаете, а тогда посмотрим, да, воюйте по классике. Есть проблема. Вот почему этого не делать? У меня прямого ответа на этот вопрос нету. Я не знаю. Меня это тоже очень тревожит, потому что есть ощущение, что кто-то какие-то правила выполняет или что-то недопонимает. Есть ли такая, так сказать, ситуация? Но она есть, ее, в общем-то, надо разрешать. И поэтому здесь или радикальное, так сказать, какое-то действие сверхжесткое. Вот. Ну или, да, или, как бы, растягивание этой истории, да, с формулированием промежуточного успеха, что и пытаются сделать, вы об этом сказали. На мой взгляд, вот эти разговоры про то, что, значит, война должна продолжаться бесконечно, они неправильные. Надо на любому событию, в том числе СВО, положить некий исторический горизонт. Да, общество, так сказать, должно понимать. Вот горизонт вот такой, результат вот такой, так сказать. Дальше, как бы, да, что называется, будем посмотреть. Поэтому эти разговоры, так сказать, про вечную войну, я лично вот не понимаю, несмотря на то, что вот каждый день занимаюсь поддержкой наших, так сказать, ребят и так далее, и так далее. Здесь тоже нужны управленческие решения. причем ответственные, как бы, да, и достаточно серьезные. Мне кажется, по целому ряду вопросов здесь явно, так сказать, зависание и пробуксовка имеет место быть. Но это не отменяет главного. Вот что, как бы, это не отменяет, так сказать, того, что, условно говоря, как бы, да, за свое право быть самим собой надо всегда бороться. Вот когда, знаете, одна из проблем, как бы, это такое вот распространяющееся, так сказать, апатия, уныние и так далее, и так далее. Когда люди начинают говорить, да я это все понимаю, да я за, ну ты понимаешь, так сказать, что-то мне там надоело все, и вообще что-то нога болит, и так далее, и прочее, прочее. И вообще я делать ничего не хочу, и не буду. И вообще все пропало, как бы, да. Вот это довести, как бы, людей до состояния уныния, ну, знаете, как православие, уныние является одним из грехов, это и есть задача наших врагов. Один из способов победить, заставить, так сказать, демотивировать людей, заставить ничего не делать, а еще лучше сдаться. Поэтому это вот бесконечное перечисление, так сказать, каких-то вот там унылых фактов, там, да, оно имеет место быть с точки зрения анализа ситуации, но оно бессмысленно с точки зрения, так сказать, движения вперед. Оно, так сказать, уже зафиксировались, так сказать, поняли, там, двигаемся дальше. А двигаться дальше надо будет вам. Вот в чем дело. В том числе вам, как бы, да. Вот. Это важно. Это важно, на мой взгляд, понять. По поводу, опять же, молодежи, говорит, вот они не понимают, они то... Ну, во-первых, для того, чтобы что-то понимать, надо хотеть понимать. Словно говоря, то есть, как я говорил там про вот это внутреннее творчество, может быть, сложно, но надо, по крайней мере, хотеть учить материальную базу. Историю, культуру, как бы, да, географию, все остальное, потому что огромное количество людей, ну, просто они хотят этого знать в принципе. Им кажется, что, научившись быстро-быстро нажимать кнопки в мобильном телефоне, они уже стали сверхобразованными людьми, потому что постоянно листают, то есть, какие-то картинки, это каша в голове. Это каша в голове, в том числе, для того, чтобы, не дай бог, вы не задумались о чем-то настоящем. И этой каши будет дальше все больше и больше. Вот к этому информационному давлению, которое сейчас существует, да, вообще, на мой взгляд, человеческий организм не пригоден. Многие впадают, мне кажется, в такое в состояние там, перманентного психоза, потому что, в принципе, такое количество информации переварить человечество может не может. А оно и не нужно. Я вот профессионально занимаюсь дискретной информацией, могу сказать, я лично вообще не просматриваю там бесконечно там, ролики всякие, там, мясные, там, телеграм-каналы, там, что это бессмысленно. Для того, чтобы понять тенденции, как устроена жизнь, это не нужно. Для того, чтобы запутать, это нужно. Или даже, так сказать, никакого отношения к политике не имеет, просто, так сказать, там, мода. Вот, о, этот, вот, смотри, вот такую задницу отклячил, так сказать, о, круто, как бы, а этот что-то такое хрюкнул смешное, ха-ха-ха. А этот, так сказать, бесконечно. Ты только не думай о чем-нибудь важном. Ты все время вместе листай картинки, и не надо ни о чем, так сказать, забудется, и так далее. Вот это, как бы, тоже вам надо понять, что с вами работают постоянно, соблазняя тем, что якобы владение этой коробочкой создает у вас ощущение того, что вы, так сказать, при делах, а в реальности вы вообще не в делах. Вами манипулируют. Просто вами вот так берут за нос и водят, и водят, и водят. Ты смотри, ты не посмотрел? Ты посмотри еще, да вот это посмотри, вот это. Ты вообще не спи, все время смотри это. А все остальное это смысл сделано. Что там, учиться надо? Сейчас за тебя искусственный интеллект все напишет, ты там что-то проквакаешь, там, как будто это твое, репродуктор на стенке, и все. Низведение человеческого, так сказать, человеческой личности до уровня репродуктора, озвучивающего, так сказать, чужие мысли. Вот что происходит. Здесь, кстати говоря, очень интересный процесс, когда технологический прогресс явно способствует гуманитарному человеческому регрессу. Техника развивается, человек становится все глупее и глупее. Это прям, ну, это просто видно. Это невозможно, так сказать, не понимать. И в конце концов, наиболее отупленный стал он просто, условно говоря, некой массой, которую там можно будет, во-первых, рассыпать как песок, да, а во-вторых, так сказать, легче управлять. Такими людьми легче управлять. Вас выдергивают из круга общения, из жизни, и весь ваш мир, как бы, он сюда вот уходит. Вот через эту коробочку очень дешево можно управлять всеми. И это происходит, на самом деле. И чем дальше, тем больше это происходит. Это прям видно. Это очевидно глобальный проект. Мы все говорим, да мы вот сами суверенные, да ни хрена вы не суверенные. Потому что по целому ряду обстоятельств мы находимся все в том же глобальном проекте. Нас соблазняют известными памятными штучками, дрючками. Сейчас цифровизация все решит. Что решит она? Что она решит? Решит, так сказать, как можно это самое мозги пудрить, как бы, да, картинки рисовать, как бы, по-новому воровать деньги. Вот, это да, конечно, это она решит. А все остальное, ну, что-то где-то поможет, так сказать, да. Пусть ваша цифровизация уберет улицу, как бы, да, или построит там самолет. Самолет 20 лет могут построить, так сказать, улицу выбирают дворники. А что он решит? А смотрите, он картинку нарисовал, тут бегемот как живой, ну и что? Ну, нарисовал, ну, как живой, дальше что? Ха-ха-ха-ха, так сказать, ой, как здорово, он тут за меня написал, ну, за тебя написал, ты где? Ты как личность, так сказать, как душа, как человек, ты где? Ты сам-то свои решения можешь понимать, как бы, да, или только можешь следовать, так сказать, вот этому там, нам, прокрутке ленты и так далее. Как бы, вроде бы, знаете, это звучит, так сказать, ну, какой-то старый пенек что-то нам рассказывает, к сожалению, это борьба за личность. там личность, так сказать, просто растворяется, пропадает, то, ну, тоже очень важно понимать. Но, чтобы, так сказать, не уходить от вашего как бы, вопроса, одна из проблем вот этой нынешней ситуации, конечно, отсутствие подготовки. Для того, чтобы полноценно как бы, общество было готово к таким крупным, значит, движениям, его надо, так сказать, лет 20 да, просвещать, а то и больше. А в чем проблема? Поверили в свое всесилие, так сказать, и в то, что могут так вот на раз вот такие сложные проблемы решать. Не решили, а варианта Б как бы не было. А к длительной, так сказать, кампании никто не готовился. А в чем, в том числе, подготовка к этой кампании? Вот вы сказали, молодежь и прочее. Ведь, условно говоря, так сказать, вот они, как бы, и даже те, кто моложе, они родились уже в ситуации, когда Россия – это как бы независимое государство, Украина – независимое государство. Вообще непонятно, а что это произошло? А то, что, то есть, нету исторической картины мира. Ее убрали, ее убили. Вот это вот самостоятельно, это самостоятельно. А какое мы вообще имеем отношение? Ну, никакого, не знаю. А да зачем мне это надо? А мне говорят, давай стройся в трусах на подоконнике, так сказать, да, в противогаз, как бы автомат побежал. А что, так сказать, нужно было? А нужно было лет 20, как бы, вот, условно говоря, там, с начальной школы, рассказывать, что на самом деле реально это общее пространство историческое. Вот оно, цивилизационное ядро, которому, как бы, да, которое хотят уничтожить, и во многом это у них получилось. И поэтому, так сказать, историческое выживание, в том числе, от этого зависит. Да, просто дать базу. Хотя бы базу, ее не дали. Потому что, на самом деле, 90-е нулевые – это процесс тотального разрушения национальной исторической идентичности. И понятно, когда там, мы предъявляем к молодежи какие-то претензии, ну, что ты, так сказать, не знаешь, там, что ты не любишь там родину, а мы что сделали, чтобы он ее любил? Вот. Но это, в том числе, задача на будущее, потому что это, вот мы здесь в Ранхиксе, Ранхикс, целый Ранхикс, ё-моё. И государственное, это, что там, строительство, или как ГС, это что такое?
2: Государственная служба.
0: Вы же на государственную службу собрались. Вот. Это как бы важно знать и понимать. Если нет связанной картинки мира, одна из проблем, так сказать, современного образования, да, вот образование, как бы оно что дает? Оно дает образ, да. Если есть такие flash of the night, так сказать, такие вспышки, как бы, да, каких-то знаний, какие-то галочки, а картины мира связанной нету, вы не понимаете, откуда растут, так сказать, ноги у того или иного исторического события. Вы не понимаете, так сказать, как оно в длительности реализуется, да, и нет связи вот этой гармоничной, многоуровневой, и тогда как бы непонятно, чего, куда, так сказать, к чему. Ну да, сдал, так сказать, зачеты, да, сдал экзамены, как бы все, получил бумажку, а что-то в голове есть. Ну, какие-то отдельные вспышки, и то это вот хорошо, у вас там хорошее, престижное учебное заведение, поздравляю, что вы не учитесь, так сказать, да. Вот, а вам повезло в чем-то, наверное, да. Вот. Но в общем и целом, так сказать, да, если там взять среднюю температуру по больнице, она крайне низкая, ну такая вот вообще, ну, где-то скребется по полу. Это одна из проблем, несомненно. Вот так вот. Поэтому надо думать, причем думать надо всегда. Научиться думать, как бы они вот там тыкать или куда-то. Все побежали, я побежал, так сказать, потыкал в телефон. Хотя понятно, что без телефона тоже, так сказать, никуда. Но тем не менее, научиться думать, это и отличает, собственно говоря, человека, личность, так сказать, да. Ну, а опять же, знаете, когда говорят, вот думающие люди, там, условно говоря, думающий человек, это кто? Это кто все время все обливает, так сказать, значит, говном, как бы, извиняюсь за выражение, да, и говорит, что я против. Дружок мой, так сказать, тебя просто в другую матрицу затащили, и все. Ты там повторяешь, так сказать, чужой ква-ква, как бы, и все дела. Поэтому научиться думать, как бы, и быть достаточно честным с собой, с другими. Вот это самое важное. Это первое. Второе, как бы, все-таки иметь вот этот ценностный компас. Все-таки где свет, а где тьма. И третье – это образование. Надо работать над этими делами. Лень. Ну вот не хочется, так сказать, да, я понял, ну лень, как бы неохота, ну и нафиг, так сказать, что-то там учить, читать, вникать там, да. Но опять, если вы уже взялись за такие вещи, то это надо делать. А это сложно, я говорю, так сказать, это надо там читать и прочее. Например, скажем, я вот опять же вспоминаю философский факультет, тогда вообще ничего не было, включая телефонов. Ну пришлось перечитать просто гору литературы. Правда, честно скажу, половину из нее я уже забыл, как бы, но дедушка, так сказать, не молодой уже, поэтому как бы, время прошло много, но она дала мне гармоничную и более глубокую картину мира и понимание, откуда ноги растут, например, в той же западной политике. Не изучая там немецкую философию классическую, так сказать, да, и более раннюю, как бы, вы не поймете, там, или, скажем, тот же там этот там, протестантизм, как бы, и все, что с ним связано, религиозную традицию, вы не поймете, да, вот, образ мышления людей. Это касается и Востока, так сказать, и Юга, и там, и чего угодно там хотите, и так далее. Но это, опять же, и не будете в госуправлении, так сказать, но все равно в любом случае там будете просто семью создавать, там работать, деньги зарабатывать, там, важно друг другу не врать, это очень важно. И не использовать другого человека. Вот, кстати говоря, да, так сказать, вот это очень важно. Да. Что такое любовь, как бы, да, и не любовь? Любовь, когда ты ради другого, так сказать, ну, ты его ценишь как как к сокровищам, да, и ты готов для него что-то сделать. Не он для тебя, как бы, а как сделай мне приятно, так сказать, тогда у нас будет ля-ля-тра-ля-ля, как бы, да, надо можно назвать влюбленностью. Знаете, как у апостола Павла есть самое глубокое определение любви. Любовь не ищет своего, любовь милосердствует, так сказать, любовь все прощает и так далее, и так далее. Это тоже очень важно понимать, потому что на самом деле это ко всему в жизни относится. Поэтому думайте, да, думайте, учитесь. Я тоже предлагаю, но они что, не молчат, так сказать, как рыба об лёд. Давайте, да. Нужно.
3: Сергей Александрович, добрый день. И я студент менеджмент первого курса «Всему». И у меня такой вопрос. Какие три качества вы считаете ключевыми для молодого специалиста, который стремится приносить пользу обществу?
0: Отлично, да. Вот я бы, честно говоря, менеджмент перевел бы на русский язык, так сказать, в управление. Вот, но это вы учитесь, вы говорите, да, собственно, самоназвание. Почему это важно, кстати говоря? Я отвечу на вопрос. Важно иметь собственный, такой, так сказать, знаете, настоящий самостоятельный язык описания действительности. Как человек, изучавший политологию, а политология вся сформирована в основном на англосаксонских и немецких текстах переводных, да, могу сказать, что они очень умело навязали собственный язык описания действительности. Собственный язык. Когда вы на чужом языке говорите, вы уже играете по чужим правилам. И в этих правилах выиграть будет крайне сложно, потому что за этим часто, так сказать, теряются смыслы. Да? Ну, вот простая вещь, так сказать, там, из молодежной среды, что называется. Потому что, на самом деле, русская культура, русский язык очень глубокий. Вот простая вещь, да. Ну, все вы знаете слово «буллинг», да? А, «буллинг». «Sitting, standing, something about this». И так далее, да? За этим, как бы англоязычным, инговое окончание, англоязычное слово, прячется реальное мерзкое содержание. Что такое по-русски «буллинг»? Это травля. Кого травят? Зверя. Загоняют его, так сказать, уничтожают. И когда вам говорят «травля», хватит травить человека, тогда весь мерзкий смысл этого издевательства и насилия, он вылезает. А как это просто буллинг? Ну, это что-то такое, знаете, так сказать, там, да, где-то есть инговые, там, то есть, вот. Очень важно выработать свой собственный язык описания действительности, в том числе политических процессов, потому что мы барахтаемся вот в тех измах, которые нам навязал в основном 19-20 век. Знаете, за капитализм или социализм? Я в гробу видал, так сказать, вот эти измы, потому что жизнь сложнее. Она сложнее, так сказать, ваша личность, ваша душа, она в эти измы не вписывается. Опять же, так сказать, про вопросы. Задайте человеку среднему, так сказать, там тоже там 20-30 вопросов, вы поймете, что он не правый, не левый, не капиталист, не социалист, никто. Он человек. Его видение как бы мира гораздо сложнее, чем те схематичные измы, которые нам навязаны в основном, как бы, да, зарубежной, так сказать, мыслью. Поэтому здесь тоже крайне важно понять, так сказать, да, что это, ну, имеет смысл. Я вас просто к этому призываю, ну, хотя бы подумать над этим. Может, когда вы сможете что-то делать. По поводу качеств, как бы, да, я только что сказал, и мне кажется, одно из главных качеств – это честность. Но честность, знаете, это не значит, так сказать, кругом бегом, а в стенку лбом, так сказать. Да, я сейчас вот так, значит, ты дура, так сказать, ты идиот, да, ты кто такой, ты, так сказать, кривоногий, так сказать, дебил, а ты вообще, у тебя, так сказать, это самое там, это, на морде все написано. Вот это нечестность, это жестокость, да. Вот, надо быть честным самим собой, и тогда появляется честность, так сказать, в отношении других. И в отношении процессов, которые вы делаете, не давайте злу соблазнять себя, как бы, когда вы явно понимаете, что это зло. То есть, если, дайте, у каждого, так сказать, человека в душе кукушка, так сказать, кукует. Вот если вы чувствуете, что вас, так сказать, явно ведут куда-то там, ну, можно даже остановиться, даже если надо пожертвовать какими-то интересами своими. Я вас уверяю, что вам это вернется чуть позже. Может быть, сейчас вы проиграете в этот момент, но потом как бы оно вернется, это 100%. Второе, конечно, это вот эта любовь, знаете, на всех уровнях ее, там, начиная от любви к человеку, заканчивая любовью к родине. Очень легко, особенно в молодости, так сказать, быть, вот, говорю, жестоким, так сказать, да, вытирать об всех ноги, значит, задирать нос и раздуваться. А попробуйте видеть в людях людей. Да? Даже вот, например, госуправление. Одна из его проблем, так сказать, какая, в людях перестают видеть людей. Потому что за всеми этими управленческими процессами, когда стоит огромное количество единиц, так сказать, там, этих самых столбиков, а это люди с их жизнью, он раз родился и раз живет, как бы, да, в нем целая вселенная. Может, он не очень хороший и не очень умный, но в нем целый мир, как бы, да, вот в каждом из этих людей, как бы, когда вы, так, условно говоря, вот это вот жик-жик, надо понять, что за всем этим стоят люди, это надо помнить. Ну и третье – это знание. Про все три, как бы, да, можно больше назвать, знания. Надо трудиться, овладевать знаниями и навыками. Трудиться. Это требует усилий. Вот стараться неохота. Все, мы тоже были все молодыми, так сказать, да, и я тоже прекрасно помню, хотя там другая. Жизнь была настолько другой, сейчас даже трудно представить, насколько она была другой. Но тем не менее, как бы, да, надо прилагать усилия. Да, надо попотеть, прежде чем чему-то научиться. Ну, тогда простая вещь. Кто занимается спортом, ну, вы же прекрасно знаете, условно говоря, там, ну, занимаешься, например, скажем, какими-нибудь единоборствами. Ну, ты вышел, как бы, да, там, это самое, пальцы веером, там, ноги колесом, ну, и получил тут же в пятак и свалился. Для того, чтобы это было не так, надо себя ограничить, так сказать, надо, значит, там, режим, как бы, надо это, надо тренировка, прочее, прочее. Так и везде, так во всем. То есть вот так вот раз, так сказать, там, залететь куда-то там, да, это как бы, ну, такой соблазнительно, но, во-первых, так не бывает, потому что жизнь вообще не сахар. И не надо никогда завидовать тому, кто-то кого занесло. За то, что его занесло, наверное, он за это заплатит, а просто когда. И сможет ли он в нужный момент соответствовать тому, что его занесло, не факт. Не факт. И не надо вот стремиться, опять же, так сказать, знаете, а вот я хочу сразу скакануть. Особенно сейчас вот, ну, жизнь соблазняет красивыми картинками. Я вот иногда, когда с молодежью встречаюсь, так сказать, я сам, как бы, честно говоря, никому себе не навязываю. Вот. Но когда приглашают, говорю, хочется спросить, вот вы хотите быть успешным, что это означает? Очень часто люди начинают, ну, они не могут сформулировать, они начинают описывать какие-то картинки. Ну, типа, вот я сижу, тут такая тачка, так сказать, тут это самое, там девки пляшут, там, тут это самое, у меня куча бабла, как бы, вот, тра-та-та, я поехал туда, поехал, это не успех. Успех, ребята. Это дешевая, так сказать, поделка. Вот в чем дело. Успех, когда вы состоялись как личность, когда вы состоялись там в своей профессии, когда вы состоялись как человек. Вот это успех. Это как я про Россию говорил, да? То есть, исторически это успех. Хотя можно там выйти и сказать, ага, а вон, смотри, там вон, так сказать, дерьмо лежит, а вот этот вообще ничего не знает, а этот вот своровал что-то и прочее. А какой же это успех? Вот так вот. Так что здесь надо научиться и заставлять себя работать. Ну и никогда не падать духом, как бы идти поступательно, как в Библии написано, делай, что должно, и будь, что будет.
4: Здравствуйте, Александрович. Меня зовут Денис Пуль. Я вот также учусь на первом курсе менеджмент управления. У меня следующий вопрос. Что для вас сегодня служба обществу? И вот вы так много работаете, как вы вообще балансируете, то есть профессиональную эффективность вместе с человеческим отношением к людям?
0: Угу. Прям сам придумал вопрос. Практически. Может садиться. Прошу садиться, да. Это самое. Если что-то пришло в голову, скажите от себя, как бы тоже будет интересно. Насчет службы, я практически все сказал, да. И как бы опять же, ну, стараюсь быть достаточно честным с вами. Сначала поймите себя, разберитесь в себе. Отделите, так сказать, зерна от плевел, как бы из плевел попытайтесь расстаться, хотя это очень тяжело. Потом поймите, попытайтесь понять людей, которые живые. Они вам могут не нравиться, но они живые, да? И это и есть общество. Сказать, как служить обществу? Понять, что они люди. Это очень важно, как бы, и пытаться в них видеть людей. А дальше, как бы, ваши, как бы, профессиональные, так сказать, эти дела, они позволят вам выстроить там тактику и стратегию, которая не будет, наверное, беспроигрышной. Вот, но, тем не менее, потихоньку будете идти. Главное все-таки не расставаться, знаете, с пониманием, опять же, того, что есть нечто идеальное, независимо от того, там, поймали вы за руку или нет. Опять же, для меня, вот, там, условно говоря, там, вера в Бога, я говорю, никому не навязываю, но я, как бы, к этому пришел очень тяжело, тоже через всякие разные там кувыркания, потому что вам это, ну, может быть, не понять, но когда мне это начинают там впаривать что-то про атеизм, я-то вырос в стране, где меня с детства учили, что Бога нет, а церковь и все остальное это для дураков и старух. Я вырос в этой системе. Поэтому мне никто из современных молодых атеистов ничего не может рассказать. Потому что меня так, так сказать, воспитывали, условно говоря. И тем не менее, как бы, да, понимание того, что в тебе есть зло, которое нельзя потрогать руками, и в тебе есть добро, которое, как бы, тоже не про деньги, оно тебя приводит к мысли о том, что, ну, эта метафизика существует. И есть, так сказать, условно говоря, законный эталон, от которого спрятаться не получится, сколько ни прячься. В телефоне, так сказать, да, в деньгах, как бы, в успехе, в отношениях и прочее-прочее не получится спрятаться. Есть что-то, что тебя все равно, как бы, да, выцепит. И если ты не пытаешься к этому идти, да, на самом деле многие вещи, они могут провалиться. А, так или иначе, такой эталон надо иметь в себе. Когда ты понимаешь, что вот, не живешь по закону, не пойми, не вор. Когда понимаешь, за каждое слово, там, мысль, поступок, где-то как-то, он где-то резонирует. Это очень сильно помогает, потому что на самом деле начинаешь лучше разбираться в том, что происходит, видишь мотивы поступков других, если про технологию даже говорить, да, видишь собственные мотивы и начинаешь, так сказать, работать. Потому что здесь тоже есть своя такая духовная технология, по большому счету. Она просто проявляет многие вещи. Потому что когда тебе говорят, слушай, так сказать, все про деньги, а вот и нет. А вот и нет. Сказать, что все про деньги, это вот религия современного мира, это бабки, это золотой телец. Вот такого и религиозного поклонения деньгам, экономике, как сейчас в нашем современном мире, не было никогда. Вообще никогда. Всегда была жадность, всегда была, значит, роскошь, всегда было воровство и прочее, прочее, так сказать, да, всякие культы золотых тельцов и прочее, прочее. Но такой идеализации денег и того, что за деньги можно все, вообще никогда в истории человечества не было. Кстати, опять же, хотите не хотите, но это резонирует там с текстами того же Апокалипсиса, так сказать, Иоанна Богослова и так далее, и так далее. Вы можете это не признавать, но не видеть, что это резонирует, так сказать, соответствует, ну просто невозможно. Такого пошлого поклонения как бы удовольствием и, значит, чревоугодию вообще никогда не было. Это удивительно. Прикрывается это все экономикой. Все экономика. Но что такое абсолютизация экономики? Это все равно, что про вас. Вот каждому из вас скажите, скажите, юноше, девушке, сказать, ваша личность, ваша душа – это все химера. Это все просто набор электрохимических реакций. Больше ничего. Вы – это то, что вы едите, и то, что производите после того, как что-то съели. Вот это ровно то же самое, что говорит, что весь мир, так сказать, да, он как бы управляется экономикой. Это ровно про то же самое, это просто про прожирание. Вы согласитесь с тем, что вы всего лишь кусок мяса? Нет, скажете, как же, а я вот это, а здесь переживаю, а тут мне грустно, а тут вот неинтересно, там, а, значит, вы про себя не согласитесь. А про весь мир согласитесь, что все про деньги, на этом покупают. Это вот, мне кажется, вообще один из главных соблазнов современности. Давайте, что все про деньги, а на самом деле это я к чему? К мотивам поступков, а мотивы поступков это не всегда про деньги. Простая вещь, опять же, тот, кто с вами сталкивался с реальной жизнью, там где-нибудь, там, условно, на улицах, там, и прочее, прочее, да, тот понимает, что есть много людей, которые зло творят не из-за денег. Деньги или что-то, как бы, это для них только оправдание. Это зло, оно приносит им удовольствие. Например, та же травля издевается над людьми, потому что это приносит удовольствие. Это не про деньги. Нравится себя, как бы, за счет унижения другого, как бы, чувствовать выше. Вот это и есть дьявол, как бы, да, в маленьком проявлении. И говорить, что этого нету, означает врать самому себе. А, это все из-за денег, да нифига подобного. Надо деньги и прочее является просто оправданием. А я хочу, так сказать, да, иметь над тобой власть. А я хочу тебя унизить. А я хочу тебе ноги вытереть, мне за это денег никаких не будет. Потому что я этому злу, как бы, да, поклоняюсь. Так или иначе, так сказать, да, прочее. А есть наоборот. Казалось бы, так сказать, мать ее, так сказать, там, ребенок и прочее. Все, он родился, так сказать, вырос, да, он сам по себе, ты сам по себе. А сердце болит. Но не может, как бы, да, так сказать, потому что, как бы, есть что-то гораздо больше, чем... Ей что, деньги за это платят? Нет. Или вы идете и видите, как человек, так сказать, там, топчет, унижает, у вас что-то в душе происходит. Это вам деньги за это заплатят? Ты понимаешь, что надо помочь. Вам деньги за это заплатят? Или вы получите должность? Нет. Ну что-то кукует, значит, в душе такое. Вот этот компас имеет самое важное. И тогда многие вещи в жизни начнут выстраиваться, так сказать, более правильно. Что касается меня, то, ну, это самое, тут долго про себя говорить, но что тут тоже мы будем вот тут. Ну, как вы справляетесь? Ну, как все. С чем ты справляешься, с чем ты не справляешься, так сказать. Да, здесь, опять же, если у вас есть, ну, какая-то идея в голове, там, для меня это вот православная вера, так сказать, для кого-то еще что-то, оно помогает вам работать. Оно помогает вам работать, в том числе, так сказать, тратить силы. И хотя у меня лично всегда ощущение, что я что-то не доделал. Что нам мог бы, по идее, больше, а здесь поленился, так сказать, обленился и так далее, и так далее. Вообще, тут разные эпохи, и в какой-то момент просто, понимаешь, знаете, как солдат, так сказать, на этом, в карауле, как бы не хочется, а надо. Ты понимаешь, что есть что-то, ради чего это делаешь, тебе совсем не хочется, хочется совсем другое, да? Ну, просто надо, и все. И для мужчины, кстати, это очень важно. Очень важно, так сказать. Потому что у мужчины и у женщины все равно, они не хуже и не лучше, они просто разные. Соответственно, знаете, когда говорят, ну, вот все равны, так сказать, да я вас умоляю, что за бред? Равны в чем? В правах по закону, да, должны быть равны. Но как бы вас закон не уравнивал, вы разные все равно. У мужчин что-то одно, у женщин что-то другое. И путь будет разный, как ни кривляется. Попытка, так сказать, кривляться, так сказать, условно говоря, знаете, все современные фильмы, смотришь, там такая, так сказать, девочка, как спичка, там, она одному раз там с ноги, так сказать, другому два, там, из автомата, да-да-да-да, это все вранье. Это все к реальности не имеет никакого вообще отношения. Это просто так сказать, вынуть мозг как бы, и душу как бы, из представительницы молодого поколения и внушить им, что вот это нормально, что вот это здорово, так сказать, лишь бы они о чем-то другом не думали, о чем-то, что им от природы дано, так сказать, да, о какой-то другой драгоценности, да, иметь способность любить. Женщина – это драгоценность, как бы она даже более выражена, чем мужчина. Мужчина – это долг служения, как бы, да, кому, как, так сказать, это там тоже зависит от обстоятельств. Вот ты про это забудь, так сказать, смотри, она как это самое круто, одному там огнетушителем пополне, так сказать, там раз на вертолет. Я уж не говорю, что это вранье, как бы, да, ну да ладно, как бы, да. Вот что важно. Важно здесь понять. И для мужчины особенно важно эти вещи, так сказать, иметь в душе, потому что они будут помогать служить. Но вы говорите кратко, слушайте, но про такие вещи кратко, как бы, ну, невозможно. Кратко это, знаете, такое, так сказать, знаете, вот если бы я приехал, мне было бы, значит, необходимость сагитировать вас за то, чтобы вы сейчас пошли и где-нибудь галочку поставили. Я сказал, ребята, мы все вместе, здорово, классно, так сказать, сейчас мы разрушим, значит, и построим, и все будет это самое, так сказать, мы с вами, вы с вами, это будет враньем. А зачем? А зачем? Я не понимаю, как бы, да, вот это для чего? Ну, мы же люди, как бы, я вас уважаю как людей, хотя понятно, что, как бы, у меня гораздо больше опыта, но это вот так. И, кстати, тоже здесь, знаете, иногда, когда несет, надо иногда останавливаться.
5: Еще вот, Владимир,
0: давайте, я.
5: Мы уже, к сожалению, вынуждены завершать.
0: А, ну, ладно,
5: 13:30 телевидение. Но я уверена, что те вопросы, которые у вас были, мы вам обещали, что вы сможете их задать. Ну, или, может быть, давайте подпишем.
0: Я вам, знаете, что скажу? Я вам скажу. Подождите, я вам скажу. Может, хотя бы один вопрос еще? И я вам скажу, давайте. Я вам скажу. И потом буквально одну фразу на путь, как бы, и поехали. Все.
1: Время еще есть.
0: Давайте, на все.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна, я студентка первого курса. Я хотела спросить, а какой личный страх...
0: Вы или... все с первого курса? Все первокурсники?
1: Нет.
0: Мы вообще друг друга не знаем, скажите, первый раз видим. Сказали, заходи в аудиторию, я зашел. Думал, мужик какой-то сидит, ну ладно, посижу, неудобно ходить. Ну.
6: Какой личный страх или неуверенность вам пришлось однажды перебороть? Как вообще вы относитесь к перфекционизму? И как вообще можно из нездорового уровня перейти в здоровый уровень, вот, чтобы добиться успеха, и чтобы он не помешал, наоборот, упасть, а не подняться.
0: Сразу чувствую себя очень старым, потому что я на другой язык, как бы, да, но это не в этом проблема. Насчет страхов и неуверенности, их по жизни огромное количество. Ну, например, скажем, да, когда вы находитесь в каких-то, так сказать, экстремальных ситуациях, ну, это страх смерти, конечно. Страх смерти. Но когда, так сказать, ты понимаешь, что есть какое-то что-то большее, более важное, но его приходится преодолевать. Это очень сложно. Потому что во всех нас, так сказать, вот это вот начало самосохранения, как бы, оно, конечно, есть. Да? Вот, это первое, так сказать, насчет неуверенности в себе, а я и сейчас в себе не сильно уверен, честно говоря. Да, есть какой-то опыт, который позволяет мне там более-менее там как-то что-то с вами обсуждать или чего-то, так сказать, добился, там, да, предположим. Вот, но какой-то уверенности такой полной нет. Я вам вот что скажу. Вообще человек абсолютно уверенный в себе, он тоже подозрительный. Потому что на самом деле это гордыня, самомнение. Там, я генералиссимус всех войск. Я академик всех наук, так сказать. Я чемпион всех видов спорта. Я уверен в себе. Абсолютно. Я полностью уверен в себе, так сказать. С нами, ребята, так сказать, гоу-гоу. Вот. Это он или врет, или он дурак. Или, так сказать, эта гордыня настолько разрослась, так сказать, да, что он, ну, себя уже не видит со стороны. Вот. Поэтому здесь всегда надо иметь чувство меры. Не бойтесь того, что вам чего-то непонятно. Не бойтесь того, что вы в чем-то не уверены. Да? Мне кажется, демонстрировать самоуверенность – это тоже не всегда хорошо. Просто будьте самой собой. Будьте самими собой, так сказать. Да? И потихоньку двигайтесь туда, куда вам надо, при этом помня вот об этих, так сказать, об этом компасе, да, так сказать, который крайне важен. Насчет перфекционизма, а это невозможно, вот в чем дело. Когда вам кажется, что вы все сделали совершенно, я вас уверяю, со стороны, так сказать, вам укажут на 150 ошибок. И это будет правдой. По крайней мере, 100 из них, так сказать, точно будет правда, 50 просто завистники. Вот. Но тем не менее. Поэтому надо стараться, так сказать, добиваться, знаете чего? Чтобы вы понимали, что вы сами себе не соврали, и что вы не ленитесь. Вот это самое. Вот у меня как бы трое детей, как бы, да, я самое, женат, одним браком, как бы, но поздно женился, но, по крайней мере, это один брак. Вот у меня трое детей, они взрослые все. Вот, я никогда их не ругал за плохие оценки. Если я видел, что, значит, ребенок старается и не ленится, и не обманывает, я считал, что этого достаточно. А дальше, если я вижу, что он работает, а дальше на что наработал, то и получил. Но это нормально. Потому что это важнее. Его личное стремление не врать и не лениться, оно важнее оценки. Важнее оценки, которую он получил. А если он получил там условно пятерку, так сказать, тем способом, что он просто наврал, так сказать, папе, наврал учителю, нафиг она нужна, эта пятерка, что с ней делать? Она зачем? Да, вот она, так сказать, перфектно. А зачем? Если ты наврал всем, в том числе себе. Поэтому, мне кажется, знаете, здесь надо такие настоящие качества самим себе ценить и в людях. И тогда вот это и будет настоящий перфекционизм. Ну что, еще? Еще по вопросу разошлись?
5: Давайте еще один. Или все? Можем еще один только.
0: Давайте, за last question, так сказать.
5: Да, давайте.
7: По вашему мнению, в нынешней внутренней политике государства сейчас больше стремление вызвать уважение граждан или все же страх?
0: Как и любая власть, власть в первую очередь, так сказать, она, у нее два мотива. Есть стратегический, как бы она борется и должна бороться за выживание и успех страны. А есть такой конъюнктурный, и это объясняется человеческими страстями, она просто выживает. Да, вот важно, чтобы все-таки, так сказать, стремление к победе и развитию было важнее стремления к выживанию и самовоспроизводству. Иногда, особенно в кризисных ситуациях, когда люди не знают, что делать, они склоняются, так сказать, к обычной реакции самовоспроизводства и лишь бы, так сказать, себя сохранить. Есть ли такие элементы у нас? Ну, есть, к сожалению. К сожалению, есть. Да? Я вижу, что, значит, по целому ряду вопросов это не сильно срабатывает. Но, понимаете, я же все говорю, так сказать, с мыслью. Я с чего начал? Я начал с того, что необходимо новое историческое творчество. Что многие модели, которые, может быть, когда-то работали, сейчас явно буксуют. Это ровно про это. И иногда люди просто не знают, что делать. И второе, что я говорил, про самостоятельность. Многие вещи сущностного, стратегического характера пытаются решать аппаратными способами. Аппаратными способами, а они для этого не годятся. В двух словах. Ну ладно, давайте не буду вас больше мучить. Я вам всем желаю вот что, быть, так сказать, настоящими людьми. Вот от себя все равно, так сказать, Божьей помощи в ваших делах. Будьте честными сами с собой, но успех вам, счастья, так сказать, да. И всего самого лучшего.
5: Ребят, мы еще перед нашей встречей договорились с Сергеем Александровичем, что два ему наиболее понравившихся вопроса тем ребятам, кто их задаст, он подарит книгу со своей подписью. Поэтому Сергей Александрович сейчас решит.
0: Книга, это, так сказать, сильно сказано. Вот, Игорь, есть моя передача там «Поле битвы», на канале «Спас», ее оттекстовали. Мне сколько раз книгу предлагали написать, это очень сложно. Но я говорю, ладно, оттекстовали, слава Богу, это как сувенир. Насчет лучших и не лучших, честно говоря, давайте так сделаем. Один, так сказать, одну книгу, так сказать, парню, одну книгу девушке. Парню, так сказать, за этот самосодержательный вопрос хотите между собой, может, как-то решить. Потому что вы первые задали вопросы, как бы, да, в общем-то, в одинаковом смысле. Ну и девушка, которая там это самое, уже всем сказали, давайте расходимся, она руку таки тянет, значит, неинтересно. Вот. Ну что, Тимур или Денис?
8: Да.
0: Давайте Тимуру и Денису, так сказать.
5: Они будут.
0: Да, а вас как зовут?
9: Анна.
0: Все, отлично. Сейчас подпишу, как бы, ну все, счастливо всем.
5: А вы тогда останетесь кому-то.
10: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И мы продолжаем работу в рубрике «Обратная связь с экспертами точки сборки». Сегодня с нами на связи эксперт-координатор проекта «Эра», геолог, наш замечательный друг и соратник Сергей Иванович Голомолзин. Сергей Иванович, приветствуем вас!
12: Здравствуйте, здравствуйте, Елена Анатольевна, здравствуйте, студия, здравствуйте, уважаемые зрители.
11: Значит, сегодня мы пройдемся по тем вопросам, которые собрали в течение нескольких дней, которые написали наши пытливые зрители к анонсу вот этого нашего сегодняшнего разговора. Вопросов всегда к эфирам с вами, Сергей Иванович, всегда возникает много, потому что темы мы обсуждаем глобальные, темы мы обсуждаем, которые касаются всего человечества в самых разных его проявлениях, аспектах и направлениях жизни. Значит, вопросы собирались на разных площадках, и мы с вами предварительно посмотрели этот список вопросов и пройдемся по наиболее глубоким, по наиболее интересным, постараемся на них максимально полно и развернуто ответить. Первый вопрос, с которого я хотела бы начать. Вопрос звучит следующим образом. В своих описаниях будущего вы нередко употребляете прилагательное «гармонично», говоря о том, как должно развиваться человечество. Гармоничное развитие. Что это такое, кто будет определять и какое содержание вы вкладываете в это понятие? Сергей Иванович, вам слово.
12: Здравствуйте еще раз. Я... Честно сказать, первый раз в такой роли отвечающего на вопросы. Поэтому волнуюсь, как мальчишка перед экзаменом. И вот экзамен начался, вытянули мы первый билет, в котором стоит вопрос, а что такое гармоничность? в нашем понимании.
11: Повезло, но напомню, наверное.
12: Я геолог, напомню, и хотя у меня очень разносторонняя и обширная деятельность в абсолютно разных сферах, вот, но все равно взгляд у меня всегда исходит из того ракурса знаний и видения, которое отражает мое воззрение именно как геолога в комплексном понимании этого слова. Что такое гармоничность? Гармоничность – это когда всего в меру, все в нужное время и без каких-то перекосов, когда мы, сохраняя одно, пренебрегаем или уничтожаем другое. Вот. То есть необходимо, принцип необходимого и достаточного. Прежде всего, что мы, куда мы прилагаем это прилагательное гармоничность? Ну, к нашей жизни. Вот мы все завтракаем по утрам. И если мы съели одно яйцо, выпили чашку кофе и там две ложки каши вкусной, ну, нам этого необходимо, достаточно, и это гармонично. Если мы при этом взяли и съели 15 яиц, ну, это явно не гармонично, да, сразу приведет.
11: И залакировали еще с утра бутылкой водки, да, и вообще и соленым огурцом. Да.
12: Вот. Что касается отношения, ну, интерпретируем этот всем понятный пример. Завтрака на страны, на какие-то регионы и так далее. То есть, если с какого-нибудь региона богатого, чем бы то ни было, вывозится что-то, какой-то полезный продукт, там, неважно, лес, вода, или, ну, неважно что, и местным жителям остается только корочка хлеба, и ходят они в рваных сапогах, а все это вывозится для кого-то, кто пользуется этим где-то там далеко, снаружи, то это явно не гармонично. Логично?
11: Конечно.
12: Вот. И вот приведение всех этих параметров в какую-то увязанную систему, которая бы функционировала, обеспечивая самым всевозможное множество потребностей и нюансов и необходимостей для производства каких-то процессов, действий и так далее, которые обеспечивают нашу жизнь, это вот, наверное, можно назвать гармонией. И потом, гармония, что такое гармония? Вот слово гармонь, музыкальный инструмент. Когда звучит красиво и правильные аккорды применяются, их сочетание, то мы слышим красивую мелодию. Вот. Если же это беспорядочное тыкание по клавишам, ну, вот это, наверное, дисгармония, какофония. Вот. То есть все должно быть разумно связано, упорядочено и приносить удовлетворение индивиду, семье, поселку, району, стране, животным, птицам и всему, что нас окружает.
11: Вот я как раз хотела еще подчеркнуть, что гармония же необходима не только в отношениях между людьми, но и в отношении человека и природы. Мы с вами в рамках проекта «Эра» очень много говорим о природных ресурсах, о том, что их ограниченность – это миф, навязанный нам с совершенно определенными целями. А гармония во взаимоотношениях с природой, она как раз, мне кажется, снимет и вот эту ограниченность восприятие ресурсов, которыми наделена планета Земля?
12: Ну, тут такой вопрос лукавый, с подтекстом. Почему? Потому что как устроено взаимодействие каких-то вот технократических процессов с окружающей природой живой? Вот мне доводится много-много-много, очень много ездить по Соединенным Штатам самому за рулем. Там каждый день я вижу прямо несколько погибших на дорогах оленей. То есть вот система автодорог и вообще с коммуникационных связей в Штатах, она развита чрезвычайно. И в то же время животный мир очень богатый. Очень богатый. И вот олени, которые бедолазки выскакивают на дорогу, их прям действительно очень много. Причем их разновидностей всяких много. То есть кто-то когда-то подумал головой о том, как это организовать, и запустили некие правила, алгоритмы действия, и вот это все, так сказать, приводит к тому, что разнообразие живой природы поддерживается. И весьма эффективно. Да, там есть какие-то мосты, такие переходы через эти хайвеи, скоростные дороги, засаженные лесом, и, так сказать, они не выделяются из окружающего ландшафта, и звери, животные перебегают по этим переходам,

0: птицы и так далее. В тех же Штатах гуси дикие чувствуют себя абсолютно вольно в крупнейших городах. Вот в Денвере я однажды вышел из гостиницы утром рано и возвращаюсь домой, а передо мной прямо толпа гусей шла, как будто бы они шли с вечеринки, не обращая внимания ни на кого, что-то там гоготали, махали крыльями и направлялись ко входу в отель. Я даже снял это на видео, потому что, о, говорю, мужики идут, загулялись
1: С
0: по
1: гулянки,
0: вечеринке.
1: да.
0: Да. А почему? А потому что ландшафт бытия там, вот, конкретно в Денвере, и вообще в Штатах это очень распространено. Значит, одноэтажная застройка и большие площади, выделенные для каких-то, значит, зданий, домов, сооружений, инфраструктура, имеет большую площадь. Она вся ухоженная, то есть очень просторно все вокруг. И сохранены все элементы, искусственно сделаны там озера, газоны, деревья поливаются капельным способом практически везде, потому что Штаты, наверное, половина, если не больше, это просто пустыня. Вот. Но тем не менее, все растет, цветет. То есть кто-то подумал головой, как это сделать красивенько, вот тем самым образом гармонично. И взгляду приятно, и человеку удобно жить, и гуси, и лебеди спокойненько тут живут. Хотя охота на тех же гусей или на тех же оленей в Штатах совсем не запрещена. И спокойненько, значит, тем, кому это интересно,
1: Эти занимаются,
0: охотятся
1: таким
0: на...
1: образом развлекаются, да.
0: Не развлекаются тут тоже. Вот у меня приятель есть, у него 5 дочерей. У
1: Богатство,
0: них
1: богатый человек, да.
0: богатый человек, да. И они, значит, используют такой метод охоты. Охота с луком
1: О,
0: на
1: Господи.
0: большого оленя типа марала. Вот это серьезное такое животное. Когда идет гон, они, значит, там месяц проводят в горах где-то. И вот задача выследить, подманить какую-то прекрасную, так сказать, трофейную особь. И с применением лука, значит, ее добыть. Вот. Так вот эти дочки его в 14-15 лет как бы такой экзамен сдают на умение. Представляете, сколько надо знать, подготовиться и менталитет, отношение к природе и прочее, прочее, чтобы вот подросток мог себе добыть такой трофей. Вот опять же, к слову о гармонии.
1: Сергей Иванович, но больше всего беспокоит вот эта вот дисгармония возникает, когда речь идет о технологическом каком-то развитии, о строительстве предприятий, о добыче полезных ископаемых. Вот именно это как-то человечеству еще предстоит найти, наверное, баланс вот гармоничного получения вот этих природных богатств без ущерба или с восстановлением того ущерба, который наносится природе. Как вы думаете?
0: Вот смотрите, Елена Анатольевна, вы сейчас сказали привычное у всех на слуху клише, чтобы не наносить ущерб природе. Вот давайте сейчас свяжем это с ограниченностью и неограниченностью ресурсов, которые мы со всех сторон пытаемся описать. И вспомним пример ленских приисков начала 20 века. Расстрел рабочих на ленских приисках царским гадким правительством. Вот в чем было дело? Рабочие были доведены до состояния полной нищеты и крайней эксплуатации. Причем в условиях, это напомню вам, Бодайбо, Иркутская сейчас нынче область, ленские прииски, тайга, гнус, погода,
1: Тяжелые очень
0: природа.
1: условия, да.
0: Вот. И тяжелые климатические условия, длинная зима. Вот. Кто владел этими приисками? Англичане. Что они делали? Они высасывали оттуда все. Кто их охранял там и давал им саму возможность производить какую-то работу на этих ленских приисках? Государство то, которое существовало, которое действовало по каким-то алгоритмам. То есть полиция расстреливала этих рабочих, которые устроили бунт. Вот. То есть абсолютно негармонично с богатейшего места высасывались все соки.

0: А людям не оставалось практически ничего. Вплоть до того, что они умирали, на их место завозили новых. А тогда не было вахтовым методом вертолетов и так далее. Они приезжали семьями. Вот где дисгармония. Что же мы сразу о природе? Начинать-то надо с себя. И вот такая мысль сразу прыгает, что такое эти алгоритмы поведения, почему мы попадаем постоянно в ситуацию дисгармонии. Почему? Потому что мы следуем каким-то алгоритмам, правилам поведения. Вот для того, чтобы открыть бизнес, надо там зарегистрироваться, там-то, значит, какие-то документы, печати иметь, какие-то там лицензии, тыры-пыры, значит, надо получить, пройти кучу-кучу-кучу всего. А для чего? Да для того, чтобы у тебя заявлено, то есть, чтобы осуществлять то, что ты пытаешься осуществить, открывая свой бизнес, неважно какой. Вот. И на этом пути, что называется, квест, да, можно сейчас современное слово сказать, то есть по лабиринту, надо тебе сначала пройти по лабиринту и выполнить все условия, только потом ты можешь когда-то заниматься этим всем. То есть результат никого не интересует. Главное, чтобы ты шел по этому лабиринту, а тебя все на этом пути стригут. Вот. И то, чем ты хочешь заниматься, не очень-то и волнует. Но в определенный момент система, так сказать, открывает шлюзик, все, давай, поехал. Начинает работать. И смотрит, насколько ты успешно работаешь, или там компания, завод, и в это время готовы другие алгоритмы уже, которые, если ты успешен, то тебе начинают, так сказать, какое-то твое поглощение, скажем так, такой мягкий термин, примерно. Дружественное, там, недружественное поглощение. А по-другому сказать, отжатие бизнеса, какие-то формы рэкета государственного или прямого бандитского и так далее, и так далее. То есть это что, гармонично? Нет, не гармонично. Вот, и мы с 90-х годов, с краха, так сказать, перестройки, катастройки, когда, как сказал президент Путин, значит, случилась величайшая катастрофа 20 века, мы живем по наброшенным на нас чужим алгоритмам. Появившийся доллар, он во всех обменниках, он принес, то есть он не может существовать без обеспечения вот какого-то его движения, канализации, распределения этих средств. Соответственно, алгоритмы управления, оценки того же имущества, оценки каких-то наших запасов, ресурсов и так далее, они были одни, а стали другими, для того, чтобы эти алгоритмы обеспечивают функционирование этого доллара и вообще всей долларовой системы. И получается, что доллар как бы главный спусковой крючок, но на самом-то деле главное вот эта сеточка, которую на нас набросили. И все, что происходит с тех пор, люди вот этот момент даже не ощущают. Они его не видят, не воспринимают. Выросли уже поколения, полтора-два поколения, которые просто себе не представляют, как может быть по-другому. У них нет этой точки отсчета. И тогда-то мы все наивные советские люди в 91-м там году, мы-то воспринимали это с позитивной, наивной стороны, что сейчас мы, наоборот, сделаем всю свою жизнь гармоничной. Нам казалось, что жизнь в Советском Союзе настолько негармонична, что это надо просто-просто менять. Вот. А сейчас мы понимаем то, что насколько сейчас более дисгармонична стала система, когда у нас, как на тех ленинских приисках, людям, которые живут на этой территории, остался вот, ну, кусочек, корочка хлеба. И они лишены самой возможности что-либо делать. Ни производство развивать, ни науку. Они не могут реализоваться. Как вот индейцы в американских резервациях, заезжаешь туда, заходишь на заправку, видно сразу, что это полный депресняк, и люди, получающие там какую-то дотацию для жизни, базовый доход, вот говорят, там еще что-то, ну, то есть постоянную такую подачку, вот они лишены самой возможности осуществить какие-то планы и как-то гармонично развиваться. для них алгоритмы развития не предусмотрены. Они медленно исчезают с поверхности планеты Земля в угоду другой системе, которая занимается просто грабежом. Вот совсем примитивно и просто. Это как если бы в детском садике организовать, значит, при организованном питании и проживании, там, постельках, игрушках и прочих-прочих делах, значит, украсть половину котлет, мясо, вернее, украсть игрушки и так далее, и так далее. И на каждом шагу, значит, организуя этот детский садик, каждый участник, тот, кто доставляет продукты, тот, кто варит какую-то там кашу или вкусняшки для этих детишек, те, кто учебники изучает, как их воспитывать и какие надо применять игрушки, методы и прочее, вахтер на входе в этот детский садик, я уж не говорю об охране, каждый из них обязан что-то отстегнуть кому-то наверх.
1: Ну и себе
0: Какие там
1: еще.
0: 10-15 и себе любимому, да, а каких-нибудь там 10%. Вот за 10% прибыли или вообще, так сказать, гармоничного дохода, вот в германской системе, допустим, это мечта любого бизнеса в Европе. 10%. Ничего себе! Вот, не будем погружаться там в подробности, как там это функционирует. Но вот там функционирует, в той системе функционирует достаточно гармонично. Развивается наука и прочее, и прочее, и прочее социальное бытие. А у нас в огромной стране, ну просто это, вот как сказал Галушка когда-то, который презентовал свою книгу «Кристаллы роста», это просто убогость. И люди не понимают, почему так происходит, потому что они не видят изначальной точки отсчета, базисной точки отсчета. Чужие алгоритмы, чужие правила, чужие уставы. И все начинают что-то там, вот давайте такой закон, давайте вот тут вот такой-то, вот там ЖКХ проклятое, там тарифы поднимаются, как он президенту там вопросы задают миллионами. Вот. Люди просто не понимают, что они спрашивают.
1: То есть, получается, необходимо прежде всего гармонизировать взаимоотношения, вот эту вот систему взаимоотношений и управления людским сообществом внутри
0: Опять же,
1: страны.
0: абстрактный призыв и лозунг. Нужно сначала гармонизировать. Нужно поменять правила игры. Фундаментальные правила игры. Базис, на чем это базируется. Вот в нашей мировоззрении, которое мы утверждаем, ключевым является понятие неограниченности ресурсов. Если ресурсы не ограничены, не надо бороться за их быстрое, что ли, использование. Мы можем себе позволить добывать этих ресурсов и брать у природы, у планеты столько, сколько нам надо. Но это требует пересмотра обеспечения некой системой, которую мы привыкли называть деньгами. Существующей системе, которая нас просто грабит и убивает, это невыгодно. Значит, должна быть параллельная система тех самых каких-то других денег. Вот одно без другого не существует. Значит, базис, неограниченные ресурсы, возьмем где надо и сколько нам надо. А сколько надо для чего? Нам не надо брать, как тем рабочим с Ленского прииска, там 100 каких-то килограмм в день и отдавать это все и еще быть должными. Такого нам не надо. Мы должны нарубить себе деревья столько, сколько нужно для нашего дома. Трансформировать эти деревья, опилки использовать гармонично. Для того, чтобы дорожки отсыпать и сделать их там с какими-то заполнениями минералов, которые не горят, не гниют и не разрушаются десятилетиями, а то и столетиями. Вот почему нам нужно поменять базис.
1: И вспомнить, наверное, что слово «достаток» вообще однокоренное и вообще истоком имеет слово «достаточно». неизбыточно, не ради каких-то запредельных там прибылей и прочих вот этих вот придуманных вещей, а достаточно для счастья и благополучия.
0: Да, конечно. Да, конечно.
1: В этой связи, знаете, у нас так логично получается переход к следующему вопросу. Одна из наших зрительниц внимательно смотрит эфиры с вами и вообще следит за вот этим вот обсуждением темы проекта Эра, зацепилась за прошедший некоторое время назад эфир с нашим с вами общим знакомым, с геологом, вашим коллегой, товарищем Поливановым, и она как раз вот и обратила ее внимание, насколько разные могут быть взгляды на то, что же Российской Федерации делать вот с самой большой своей кладовой, вот с этой самой Сибирью, которой Россия должна вот прирастать и богатеть и так далее. Есть мнение, что слишком сложные условия и заниматься каким-то освоением, масштабным переосвоением ни денег нет, ни сил нет у страны, вот, а вы-то придерживаетесь другой точки зрения. Вот хотелось бы ваши аргументы против того, чтобы в кладовой, как говорится, кладовая пусть себе пока или стоит, подождет, пока у нас деньги и силы будут до каких-то лучших времен, или в кладовую приезжаем, работаем, потом уезжаем и жить там совершенно не обязательно.
0: Ох-хо-хо, давайте.
1: Да-да-да.
0: Владимир Павлович Поливанов – это легендарный человек. Легендарный. Он главный геолог Колымского края. Свою, так сказать, профессиональное время деятельности. Потом он организатор крупнейшей компании «Амурзолото» в Амурской области. Потом губернатор Амурской области. А потом он инициировал, один из инициаторов строительства космодрома «Восточный» и всей вот этой нашей инфраструктуры. И сам он рассказывает о том, как он доказывал Ельцину, что надо это делать. Он говорит, вы останетесь, Борис Николаевич, в истории человечества, то почему, находясь в нетрезвом состоянии? А потому что отсюда люди полетят первыми на Марс. Хорошо, давай, утверждаем твои бумаги. Вот такой вот трагикомический случай. Владимир Павлович сам это рассказывает в открытом доступе и лично мне. И он сменил Чубайса, самого Чубайса, великого злодея, на посту Росимущества и запретил входить туда с дипломатами. Тогда такие были чемоданчики, в которых несли либо водку, либо деньги. Вот. И уволил сразу там 35 человек вот этих вот американских деятелей забугорных, которые как раз вот эту сеточку-то, алгоритм действий нам тогда и устанавливали. На всех этажах устройства Советского Союза. Все институты были, имеется в виду, научные учреждения. Дальний Восток, Сибирь и прочие, прочие, прочие, все были наводнены этими советниками, которые изучали, изучали, изучали и устанавливали там свою эту сеточку. То есть грабеж был колоссальный. Так вот, уникальный человек Владимир Павлович, он был уволен. И через там 70, что ли, дней нахождения на этом посту по прямому требованию МВФ либо очередной транш 6 миллиардов долларов, либо Поливанов на посту. Ему удалось спасти огромное количество предприятий, в том числе и оборонки, благодаря которому сейчас хоть как-то поддерживается и местами успешно функционирует наш оборонный комплекс. Вот, то есть это уникальный человек, и которому, к мнению которого, конечно, надо прислушиваться. Но когда он рассуждает о количестве, качестве и наличии ресурсов в той же Сибири, он автоматически расценивает это с точки зрения вот тех вот алгоритмов, принципов и способов оценки учета и применения, и применяемости, которые были тогда в Советском Союзе. И с этой точки зрения его позиция, ну, просто нерушима. Да, действительно, тяжело, плохо, ресурсов мало, и жить там, скажем так,
1: Сложно,
0: некомфортно.
1: сложно, да.
0: А в какой системе жить? Вот в этой вахтовой системе, которая сейчас, которая вообще антигуманна, демографично. Она, ну, какая-то дурацкая. Они все равно, что человека в тюрьму садят, а дети папу не видят, и семья его там живет неизвестно где, и как, и, в общем, черт еще. Вот. Это да. То есть алгоритмы, которые у него в мозгу восприятия и которые привычны, опять же, огромному количеству наших людей, вот, они такие, с тех пор поменялись технологии, мы можем быстро бурить, у нас есть прекрасная техника, которая может быстро и эффективно копать, мы можем достаточно быстро и качественно оценивать, что у нас есть в недрах, в каких количествах, и не только в недрах, и на поверхности Земли. И мы можем строить себе среду обитания, дома совершенно другого, так сказать, другого технологического, так сказать, уклада и строительства. Что нам мешает построить несколько комплексов, вот какие мы сейчас видим, торговые вот эти наши огромные там Ашаны, метро или что-то такое, построить их хоть где, в тундре. Ведь каждый из них – это готовый поселок. И он относительно недорогой в нашем времени. На его возведение не уйдет столько бешеного труда, как на возведение Норильска.
1: Ну, Сергей Иванович, какой обычно ответ на это дают? Денег нет.
0: В этой системе, когда рабочих с Ленинского прииска грабят до последних его портков, их и не будет. Их не может быть. Потому что деньги чужие. А если мы имеем сколько хочешь этих ресурсов, мы имеем армию, кто мешает нам ввести параллельные деньги? Владимир Николаевич Баглаев говорит, там талоны у всех были на водку, то есть не у всех, а кому их раздавали, к черту в этой перестройке, а деньги были у всех. Но купить могли только те, которые имеют талоны. Но это такой самый примитивный пример. Другой пример, непримитивный. В Польше есть злотые и прочие там кроны в других странах и так далее, и так далее. Хотя все это Евросоюз, а правильные деньги, кредита есть. В деталях это все рассказывают наши умнейшие экономисты, почему, что, как, почему этот внутренний контур денег существует. Кроме того, существует у умнейших наших же, опять же, экономистов, все это описано в 18 рядов. Системы клиринга, системы взаимодействия, системы клиринга – это очистка, трансформация этих денежных средств на каких-то там барьерах, на таможенных границах, на физических границах, на виртуальных, так сказать, взаимодействиях с какими-то банками. Другое дело, что они не используются, потому что нет задачи на развитие, а есть задача на грабеж и уничтожение. Вот понимаете, фундаментальные сейчас условия, ресурсов мало, денег мы вам не дадим, потому что деньги только наши. Развиваться вы будете так, как мы вам скажем, извне. Действовать будете по нашим алгоритмам, а вашу последнюю защиту, армию, мы потихонечку сожрем. Вот какой происходит процесс. Поэтому говорить о деньгах и только о деньгах. Да не нужны нам эти деньги внешние. Их никогда не будет. Как вот кто-то сказал там, Рыжков на каком-то там съезде Верховного Совета. Все, товарищи, деньги в стране кончились, там Горбачев, как же так? Что ж такое, то надо брать нам кредит после Рейкьявика, после Мальты и так далее, после капитуляции. Вот. Вот у нас на Авроре Отырба, Катасонов, и Лежава Александр и другие рассказывали, как так нету денег? Этого не может не быть, потому что деньги не являются производительной силой. Это смазка. Владимир Николаевич Баглаев рассказывает в деталях, как он при бешеной инфляции придумал некую денежную систему на комплексе заводов БелАЗ. Тогда, когда вот это все, инфляция была в месяц там 40%, я сам участвовал в этом деле, и мы на этих денежных потоках что-то там зарабатывали. Вот. Он это сделал. То есть, если задача стоит, и есть воля к осуществлению, и политическая, и воля людей живущих. Посмотреть на это с другой стороны можно. Все делать, нужны параллельные деньги, нужна параллельная система. Но так как этого не сделаешь в отдельно взятом доме или районе, невозможно. И такие попытки были, все это приводило к репрессиям, и этих людей просто попересажали, которые там пытались свои талоны ввести там, в колхозах, в каких-то там кооперативы, вот такие системы, как вот кооператив на основе метода Чертаева у Игоря Белоусова. Вот. Объявили там всю эту систему, судят уже 8 лет, как что мошенники и прочее. Они создали вот такую параллельную систему, которая не требует кредитов. Мало того, они сами стали давать кредиты. Мало того, они отказались от аренды там помещений в существующих системах. Все, они стали врагами этой системы, она их дожирает, скажем так. Вот, то есть несколько, может быть, я отвлекся.
1: Да вы знаете,
0: Значит.
1: Сергей Иванович, не отвлеклись, а скорее перешли к следующему вопросу. Тут вот тоже был один вопрос от нашей зрительницы. Проект «Эра», на какие деньги вы, романтики и мечтатели, хотите это реализовывать? Опять-таки, денег-то нет. А вы тут нам про какое-то светлое будущее,
0: Еще раз.
1: освоение, переосвоение. Вот оно,
0: Деньги.
1: вот алгоритмичность, да, вот эта вот традиционность
0: Да.
1: мышления. Угу.
0: Кто-то, вот все мы живем, и никто не сомневается в этом. Кто-то нам дает деньги. Кто-то. Начальник. Министерство. Инвестор. Центробанк. Международный банк, система ФРС. И мы привыкли, что мы нам кто-то должен дать за что-то деньги. Вот здесь вот ментальное тысячелетнее восприятие, что кто-то дает деньги.
1: Получается, как в анекдоте, а где ты деньги берешь? В тумбочке. Ну, как
0: Ну,
1: они в
0: это
1: тумбочку
0: уже.
1: попадают вообще? Вот уже, это уже в другой серии. Угу.
0: Не будем повторять и расшифровывать эту
1: Да,
0: всю
1: да, да.
0: систему, которую прекрасно расшифровывает Хазин там и прочие Делягины и остальные. Это система управления. Денежная система – это система управления. Вот, давайте посмотрим с другой стороны. Вот повторюсь, я недавно говорил уже, некто Амштель Ротшильд когда-то давно сказал, который организовал вот эту существующую, в основном он или его система, существующую денежную систему, существующую экономическую модель. Дайте мне Центробанк, и мне без разницы, кто пишет законы в этой стране. Коммунисты, фашисты, папуасы и так далее. Главное Центробанк, и я буду управлять. И казалось бы, все, тупик. Нет. У меня есть знания, и знания о недрах. И мне без разницы, какого рода тут Центробанк. Почему? Давайте вот это рассмотрим повнимательнее. Обладая знаниями, обладая способностью, к анализу многих и многих и многих там тысяч факторов, я, как геолог, могу посмотреть и оценить, изучить, из чего состоит существующая система устройства вот, местного общества, страны там и так далее. Какие заинтересанты, какие амбиции ими движут, какие мотивы вообще у них, изучить законы, и в нужное место прийти к некоему заинтересованному лицу, это заинтересованное лицо может быть на самом разном уровне. Это могут быть силовики, это могут быть банкиры, это могут быть какие-нибудь там течения политические. Неважно, вот вычислить это заинтересованное лицо и объяснить ему, что и где находится, и как это можно взять. Ну, предварительно, конечно, понимая, что я должен преподносить информацию так, что он не сможет в силу его знаний и рода деятельности, не сможет это игнорировать. И он уже, этот человек, займется трансформацией той системы, в которой он плавает, благодаря тому, что я ему какую информацию и как преподнес. Значит, власть у меня. И он будет применять любые денежные системы, любые алгоритмы, технологические, какие-то там и так далее, и так далее, для того, чтобы решить задачу, которую поставил я. И он даже этого не поймет. Понимаете, да? То есть вот вечный вопрос о власти. Это в моей власти, идущему с пустым рюкзаком и в рваных кедах, изменить очень существенно местный социум. Потому что у меня есть знания. И знания этих накоплено, в частности, в геологии, в частности, изученных средств, изученных ресурсов площадей нашей Земли, огромное количество. И эти знания не используются. Почему? Потому что это невыгодно наброшенной системе. Невыгодно. Их задача другая. Поэтому, обосновывая то, что у нас ресурсов просто захлебнутся, вот это некая ментальная составляющая, кроме денег, которых у нас якобы нет. Да деньги ерунда, завтра создадим. Деньги не нужны для того, чтобы начать вот этот вот процесс, который я вам сказал. Вот тот мой любимый анекдот, когда по пустыне двое идут, одного мешок золота, другого мешок тушенки. Устали, проголодались, он говорит, продай мне банку тушенки. Тот говорит, ну давай базар устроим. Разложил тушенку, этот идет мимо с мешком. Почем у тебя тушенка, брат? Тот говорит, одна банка, мешок золота. Он говорит, да ты чё? С дуба рухнул. Он говорит, а ты пройдись по базару, может, дешевле найдешь. Вот вам и весь вопрос, ответ на деньги. И какая вот тут, я уже говорил об этом как-то в эфире, что какие могут быть модификации этого события, банку тушенки за мешок золота. Тот, который с мешком золота, предположим, заинтересовал, ты сделаешь там или этому мужику с тушенкой нужны серьги для дочки. И вот тот ему дал кусочек. За вторую банку кусочек, за третью банку кусочек. Потом стал давать бумажки. Зачем ты не несешь столько много тушенки и золота, тебе тяжело. Давай расписочку тебе дам. Все, поехала вот эта система, которая у нас сейчас существует. А какая альтернатива? Тушенка-то у мужика. И тот, хочешь не хочешь, должен что-то съесть. А вокруг пустыня. И он ему говорит, не надо мне твое золото вообще. И бумажек твоих не надо. Бери лопату, копай, нам нужна вода. Нам обоим нужна вода. Вот это альтернатива. Но тысячи лет мы живем вот под этой новой, вернее, системой, которая когда-то была обустроена. И, кстати, она обустроилась на абсолютно, так сказать, геологическом, геохимическом принципе.
1: Сергей Иванович,
0: Тогда люди поняли, да.
1: вот какой вопрос, наверное, тоже взаимосвязанный очень тесно с тем, о чем мы с вами тут говорили, с предыдущими вопросами. Один из вопросов, который нам прислали наши зрители, касается проекта «Повороты сибирских рек». А я бы предложила это пошире, наверное, взять. Насколько важно проектирование, прежде чем вот это совместное действие по освоению и переосвоению тех природных богатств, которые у человека есть. Которые есть у человека на планете Земля. Вот это общее проектирование, планирование и крупные масштабные проекты.
0: Переброска части стока северных рек. Идея очень старая. Это, наверное, еще на заре Советского Союза, когда осуществлялся поэтапно и комплексно план ГОЭЛРО, когда были определены, так сказать, регионы, так называемые территориально-производственные комплексы. Вся страна, вся территория вот была разделена, весь огромный СССР, на такие вот территориально-производственные комплексы. Не по принципу районирования или людей, которые там живут, или какого-нибудь административного устройства, а по поводу вот, сочетания имеющихся ресурсов, ландшафтов и энергетики и возможности их взаимодействия. И вот наброски этих проектов, как часть вот переброски часть истока Северных вод, это часть вот той огромного проекта, который тогда осуществлялся, вернее, задумывался, разрабатывался вот такими широкими мазками, которые назывались ТПК, территориально-производственные комплексы. Отсюда наша Магнитка, отсюда Кузбасс, отсюда Камчатка, Магадан, Якутия, Дальний Восток и так далее, и так далее. Это все уже следующие, так сказать, ступени осуществления вот этого гигантского проекта освоения Земли.
1: Так может, нам и сейчас такой
0: И
1: проект нужен?
0: так вот когда мы говорим, что в таком положении, которое сейчас происходит, грабеж и уничтожение нашей страны и вообще нашей цивилизации, надо с открытым забралом, с холодным цинизмом это понять, нас уничтожают, нас растаскивают и так далее. Как этому можно противопоставить? Вот нам и нужно задумать этот проект и презентовать его. Тем более, что он уже нашими дедами задуман. Но даже вот эта часть этого гигантского проекта, как переброска северных рек, она может в корне изменить существующее положение вещей. Вот это только один проект. Потому что для того, чтобы разработать этот проект, работали там то ли 120, то ли 160 научно-исследовательских
1: Институтов,
0: институтов
1: да.
0: и групп этих институтов. Вот. И проработано это было, опять же, на том технологическом уровне, ну, до мельчайших деталей. Какие последствия и вообще какая цель была, так сказать, в канун перестройки, этот проект должен был начать осуществляться. Потому что это связало бы наши все вот эти территории среднеазиатских республик и так далее, ну, миллионами, миллиардами связей. Мы и так-то неразрывны, мы ментально неразрывны с нашими бывшими республиками. А так это вот прямая связь. Это сельское хозяйство, обеспечение, наука, технология и прочее, прочее, прочее, прочее. И для того, чтобы это сделать, вот услышьте такой момент, это невыгодно китайцам. Это невыгодно европейцам. Это невыгодно каким-то ФРСовцам. Но это нужно нам, чтобы жить здесь. И я немножко подробности расскажу. Я был в Казахстане на ядерном полигоне, где моделировался вот этот вот канал для переброски северных вод ядерными взрывами. Вот, значит, это такой идеальный прямоугольник, ну, фрагмент канала, глубокий, наполненный водой, с высокими бортами, который был сделан то ли тремя, то ли пятью маленькими ядерными взрывами. На небольшой глубине, значит, с выбросом, все, все, бах, готовый канал. Вот. Причем мы мерили радиацию там, ну, естественно, не мерили альфа-излучение, а гамма-излучение остаточное. Это было фоновое значение для вот этих вот пород, каких-то там кислых вулканитов. 40 микрорентген она показывала, это для них типично. То есть изначально они задумывались как абсолютно чистые взрывы. То есть, ну, через там какое-то время, год, два, три, или, может быть, быстрее, я тут детали не знаю, распад этих всех вредных компонентов, он вот так планировался. И это было, так сказать, наверное, краеугольным камнем, чтобы этот проект разрушить. Тогда вот это все это перевооружение, закрытие полигонов, Невада-Семипалатинск, там и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот элементы были захвата и установления контроля над Советским Союзом. Естественно, этот метод прокладки этого канала не выдерживал критики. И там все эти журналы «Огоньки» и прочее, прочее, на это навалились и разрушили. На самом деле, все говорят, переброска северных рек. Да не северных рек, часть истока.
1: Части, причем очень
0: Часть
1: незначительной,
0: истока.
1: да.
0: Вот сейчас идет опять паводок везде. Вот несколько лет назад там снесло по половину там Оренбурга и половину Казахстана и прочее. А если бы эту воду в Орал перебросить? За один сезон сколько там кубических километров? А так эти воды ушли все-таки с этим наводнением, с паводком бешеным. Опять на тот же север попали, там в этот Ледовитый океан, подняли уровень этих болот, которых там и так просто невероятное количество. Вот. То есть, опять же, если это сделать гармонично, по современным технологиям, столько, сколько надо. Не кубокилометры для того, чтобы кому-то кубышку набить, а сколько надо, не рассматривая прибыль как цель проекта, а рассматривая саму возможность жить здесь людей. Да, конечно же, это можно сделать. Можно это сделать в существующей денежной системе? Нет. Значит, для этого нужны параллельные деньги. Параллельные деньги нужны, ну, то есть можно сделать только обосновав их необходимость, введя новые параметры, как неограниченность ресурсов. И это нужно защитить. Нужна армия. Как мы с Баглаевым говорили, мужик на заборе с дубинкой, который отгонит этих посетителей нашей морковки.
1: Стратегическая оборона, как вы формулируете в своих эфирах.
0: Стратегическая оборона. Да, вот это понятие стратегической обороны. Стратегическая оборона для существующей модели, текущей, она какая-то как коровье седло. Она не может быть никуда надета, это понятие стратегической обороны. Кого, чего? И если сейчас вот эти все конфликты ведутся, опять же, по чужим алгоритмам, по чужим правилам, и управление ими прямое или косвенное, оно внешнее. Иллюзий быть не должно. Лепехин Владимир Анатольевич вот четко это рассказывает в своих роликах, особенно последний, о роли государства, о его, так сказать, статусе и так далее.
1: Сергей
0: То есть вот
1: Иванович.
0: это взаимосвязано. Вот когда мы говорим, что ресурсы планетарные не ограничены, чтобы это все понять, надо понять, что и проектность это гигантская, и это сочетание наличия ресурсов и проектности, и потенции самой, оно должно осуществляться с помощью новой денежной системы. Эта новая денежная система должна быть защищена. Вот он наш тетраэдр.
1: Сергей Иванович.
0: Жесткая структура.
1: Да,
0: Да.
1: очень гармоничный у нас получился такой как-то плотный и гармоничный как раз разговор. Последний вопрос буквально одним предложением. Это ответ на один из вопросов, который нам прислали в том числе. Есть впечатление, что такими вопросами о будущем для всего человечества задаются только в России. Почему?
0: Нет, этими вопросами задается огромное количество людей на планете, но они тоже существуют внутри вот этой системы. У меня огромное количество знакомых специалистов и в Америке, и тут в Бразилии, и в Чили, и в Германии, и в Европе, во Франции, в России, естественно, в Китае, даже в Африке. Наших вот окологеологических людей. А геология, напомню, это область знаний, она ровно такая же, как и медицина. Вот насколько медицина разветвлена и многоуровнева. Почему я вспоминаю про медицину? Потому что медицина более-менее всем понятна. Насколько она, так сказать, разнообразна и многообразна. Вот. И геология такая же. И еще раз говорю, пласт этот геологических знаний не используется. Так вот эти люди, которые каждый по-своему погружен в эту область, они очень сильно думают о тех вопросах, о которых мы сегодня поставили. Это раз. Во-вторых, математики, кибернетики, физики, химики, которые способны устанавливать причинно-следственные связи между кружкой пива и высадкой на Марс, потому что у них, так сказать, мозг так натренирован, они тоже задают этот вопрос. Мало того, Вот эта вот древняя элита, у них же тоже дети-то появляются иногда и умные, не только дегенераты. Вот. А они тоже задают вопрос, а какая может быть альтернатива? Вот. Но тут вот важнейший момент. Каждый из этих людей – это индивид. Вот особенно вот этих вот последних, вот представителей, так сказать, богемы, элиты, там каких-нибудь клубов закрытых. Это отдельный человек с его отдельной социализацией, с его навыками, чем он привык заниматься. И для того, чтобы поставить вопрос в полной мере парадоксально или по-другому посмотреть на происходящее, ему надо выскочить из этой системы, посмотреть на шарик сверху, лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. И вот когда люди оказываются в силу каких-то там чаще всего личных катаклизмов, авария, болезнь,
1: Трагедия какая-то, да.
0: какая-то что-то, вот какие-то изменения там в семье, когда человек оказывается несколько в другом пространстве, и он смотрит, о, а что так можно было? И вот синергия вот этих вот прозрений, она потихонечку работает. Когда мы говорим, нам нужно построить огромный путь, трассу, становой хребет Минск-Канады, подразумевая автоматически, что потребуется там минимум 30-40 тысяч километров железных дорог, столько же водных путей, столько-то там тысяч самолетов, столько-то тысяч вертолетов, столько-то заводов, столько-то институтов, столько-то, значит, месторождений, столько-то миллиардов людей, столько-то там тысяч детских садиков,
1: Жилья, да.
0: жилья и прочего, и прочего. Вот мы сразу это видим. А человек, который бежит в атаку, его бесполезно об этом спрашивать.
1: Ну что ж, Сергей Иванович,
0: Он должен оказаться в этих условиях. Так вот, наше повторение, что ресурсы не ограничены, а об этом можно говорить очень много, спорить, доказывать и так далее. Вот простейший пример, вот быстро, по поводу ограниченных
1: Ну,
0: ресурсов.
1: у
0: Вот
1: нас
0: есть
1: буквально
0: крохотное
1: пара минут.
0: месторождение, да, есть крохотное месторождение, которое по существующим алгоритмам должно быть отработано в течение 25 лет. Почему 25, а не 10 или 50, никто не знает. Алгоритм установит. Вот. Мой близкий друг трансформировал это месторождение так, что его хватит на 1000 лет. Вот 25 лет по алгоритмам и 1000 лет. И никто это не может изменить. Вот живой понятный пример.
1: Ну что ж,
0: Поэтому ноосферно, посылая эту мысль о неограниченности ресурсов и о том, что это можно понять и построить, и жить на Земле по-другому, мы медленно-медленно, но добьемся своего. Ноосфера работает.
1: Большое спасибо, Сергей Иванович. Очень интересный был разговор. На несколько вопросов мы ответили. Вопросов будет наверняка поступать новых на точку сборки. А наша с вами будет дальнейшая работа на них отвечать, если вы не против. Надеюсь, что да.
0: Я с удовольствием продолжу, потому что я чувствую, что мы сегодня только так краешком зацепились.
1: Тема
0: Давайте
1: большая.
0: продолжим.
1: Тема большая, обязательно будем по ней двигаться дальше. Большое спасибо, дорогие друзья, приходите на канал «Точка сборки», читайте, смотрите, думайте, спорьте с нами, задавайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить. До новых встреч, до свидания.
0: До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Курсы», и я ведущий Андрей Подойницын. Сегодня со мной в эфире вновь мой полный тезка, ближайший соратник и друг Андрей Щербаков, предприниматель, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева. Андрюш, приветствую тебя.
2: Сердечно. Добрый вечер.
1: Мы, дорогие друзья, сегодня позволили себе по поводу майских праздников такую немножко вольную и расширенную тему. Не поймите, поймите нас правильно, мы не хулиганим, да, с нашим названием передачи, что происходит. Мы действительно хотели бы сегодня поделиться нашим мнением на тему того, что происходит и в стране, да и в мире тоже. Почему? Потому что из, ну, скажем так, обыденной эмпирической жизни, нашей жизни, мы видим, что идет большой поток вопросов, типа, что происходит вообще в мире и в стране, и степень беспокойства, неопределенности очень велика, и мы бы хотели, по крайней мере, в той части, которую мы понимаем, в той части, которую мы сами понимаем, поделиться нашим видением, нашим мнением и, насколько это возможно, какими-то прогнозами, которые, конечно, сейчас делать практически невозможно, так по-честному. Но тем не менее, по крайней мере, поделиться нашим сакральным знанием, в какую сторону лежать ментально, в какую сторону думать. И, собственно, поэтому вот такая тема. Она, на самом деле, очень предельно прикладная. Она позволяет при более-менее складном видение картины, происходящего в мире, ну, просто достичь большего уровня внутреннего спокойствия, более уровня понимания и, так сказать, понимания, что нужно, чего нужно делать. Ничего сверхъестественного. Сразу скажу, ничего сверхъестественного. Сверх того, что происходило раньше, но просто есть некоторые нюансы и детали, которые очень интересны. Ну, четыре новости подряд, Андрей, я вот их произнесу, на этом свою вступительную часть закончу и попрошу тебя начать рассказ с любой из этих новостей. Первая новость. Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК. Это, мы считаем, это фундаментальное обстоятельство, которое далеко выходит, это я свою точку зрения излагаю, да, которое далеко выходит за рамки чисто рамки нефтяного рынка и вообще рамки рынка углеводородов, и даже вообще за рамки рынков, потому что самый интересный вопрос не то, откуда Арабские Эмираты вышли, а куда они войдут. Такое маленькое, малюсенькое образование, которое абсолютно не самодостаточно ни в каком смысле слова, не может висеть в воздухе. Оно должно быть реконфигурировано в какую-то другую систему.
2: Ну, куда-то встроено, что называется.
1: Куда-то встроено. Вот куда оно будет и как оно может быть встроено. Более того, это же прецедент. Все остальные ОПЕКи, ну, за исключением, например, России там, или, я не знаю, Нигерии в ОПЕКе, нет?
2: По-моему, нет.
1: Да? Ну, то есть, по крайней мере, не за счет крупных стран, которые никуда не денутся просто по виду своей величины, другие тоже должны куда-то деться. Те же саудиты как-то должны реконфигурироваться, все эти Бахрейны, Оманы там и так далее, и так далее, и так далее. То есть должно будет что-то происходить. А рынок нефти и углеводородов, это традиционно был, по крайней мере, ядром мировой системы, экономической системы и, в частности, рынков commodities, да, то есть биржевых товаров. Вторая новость. Мы слышим из уст двух, совершенно из другой оперы, двух уважаемых западных институций, что искусственный интеллект, оказывается, угрожает существованию капитализма. И там обосновывается, кратенько, по крайней мере, в том изложении, которое я видел, почему это так. А потому что искусственный интеллект, примененный на какой-то определенной компании, приводит к потере рабочих мест в той же компании и в других компаниях, а, соответственно, потере зарплат и спроса, связанного с этими зарплатами и с этими рабочими местами. Это было, конечно, немножко чудно читать вот эти вот сообщения, как будто из букваря столетней давности. Ну, это известно, там, я не знаю, столетиями, что любой производитель, по крайней мере, с 19 века так точно, любой наемный работник, он же есть потребитель. Причем часто тех же самых товаров, которые он производит. И если ему не дать деньги, то покупать эти товары будет, в общем, особо некому. Такая простейшая идея, которая всем известна. Товарищ Форд очень ярко, более 100 лет назад, объяснил своим американским олигархам, зачем он платит рабочим в два раза больше после внедрения конвейера. Для того, чтобы они покупали Форд Т. И он стал первым производителем, который стал продавать машины миллионами. Вот сейчас это в очередной раз, как научное открытие, преподается публике, но только с той отметкой, что поскольку и искусственный интеллект очень быстро становится вездесущим, и степень его, скорость его масштабирования невероятная, то, соответственно, и объем вопросов, которые в этой связи возникают, совершенно иной. В результате искусственный интеллект и капитализм, они как в одном флаконе.
2: Совместимо.
1: Наливаются?
2: Совместимо.
1: Налить-то можно, а взболтать. Третья новость. Что это уже какие-то бельгийские и венгерские исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект может пойти по пути дарвиновской эволюции, начать саморазвиваться и самоорганизовываться и дойти до стадии конкуренции с людьми за ресурсы. Лично я считаю, что вот это, ну, дарвиновская ересь, это ересь уже была изначальная, да? Но то, что законы биологической природы начинают механически переносить уже на вопросы, связанные с размытием предметов, потому что искусственный интеллект, как ни крути и ни верти, он очень подобен человеческому, по внешним показателям, человеческому сознанию и разным другим аспектам, но все-таки это качественно, я считаю, что это качественно другая история немножко, да? Почему? Потому что искусственный интеллект не содержит и не может в себе составлять такого важнейшего феномена, как воля. Воля и потребность. Ну, потому что воля и потребность предмета — это что? Попрошу твоего мнения, если ты захочешь вообще эту тему трогать. А четвертая новость, она настолько забавная, сколь и значимая. Прочитал буквально чуть ли не вчера, что ли. Volkswagen рассматривает возможность производства китайских автомобилей на своих заводах в Германии. Я прочитал эту новость 3 раза. Просто как все-таки такой немножко полунемец, да, вырос там, прожил столько лет там. Volkswagen рассматривает возможность производства на своих заводах в Германии чужих авто. Даже не в том, что это китайские, там, хоть марсианские. Вообще, сам факт, вот сама фраза, которая вот в моем полунемецком восприятии физически непредставима была никогда до этого. Потом, правда, дописано, что не только Volkswagen, оказывается, занялся такими удивительными размышлениями, а и там Renault, Nissan, там еще кто-то там, ну, то есть такие монстры. Кто-то из американцев, по-моему. Где-то аппетитом снижено было написано, что пекинский автомобильный салон, который вот сейчас вот происходит в Пекине, показал, что за цену одного среднестатистического американского электромобиля можно купить до 5 китайских. Андрей, ну тоже, как ты считаешь, думаешь, ну что ж такое-то? 1 к 5, ну как такое может быть? Ну, как такое физически может быть? Причем сравниваются же там не запорожцы и майбахи, да? А сравниваются технически, ну, если не идентично,
2: ну, одного то класса
1: одного машина, класса машины. Да. Вот. Вот такие новости из окружающего мира. Мы решили, вот я решил специально сегодня не упираться в российские реалии, потому что, ну, они такие, какие есть, они не меняются. Тренды все те же, которые мы видели и раньше, да? Охлаждение продолжается. И мы успешно движемся к точке бифуркации, которая произойдет, скорее всего, в районе середины конца лета.
2: Ну, август, вот август-сентябрь.
1: Да, по-моему, да, ну, то есть, вот что ты, вот как можно интерпретировать все это невероятное? Вот каждая из этих новостей сама по себе, каждая, это просто какой-то мини-фугас в своей предметной области. Пожалуйста, прокомментируй. Начни, ну, с чего хочешь.
2: Давай я начну с Volkswagen, потому что, когда ты рассказывал, я вспомнил одну очень забавную вещь. Дело в том, что после кончины Третьего Рейха, значит, в Германии и в мире вообще осталось всего 2 марки, которые нам Третий Рейх подарил. Вот. Это как раз Volkswagen, народный автомобиль, да? И Фанта.
1: Вот. Фанта?
2: Фанта, да. Фанта – это вообще фантастическая история, потому что в Германии был завод Coca-Cola. Вот. Естественно, когда началась война, то все комплекты... Ну, там же они порошок поставляли.
1: Ингредиенты.
2: Да. Они перестали поставлять. Ну, а осталась же, как говорится, линия поточная, плюс бутылок осталось огромное. В те же времена-то их... Это не сейчас, тогда не выбрасывали.
1: И немецкие мозги никуда не делись.
2: Да. Вот они быстренько придумали такую вот, так сказать, желтенькую водичку смешную, вот, с апельсиновым вкусом. И вот она, так сказать, как бы прожила вот как бы с тех времен до наших дней. А, что касается вот твоего... Значит, вопроса по поводу того, что на заводах Volkswagen будут производить китайские...
1: Это размышление, это пока не началось, но сам факт, что такая мысль возникла, Андрей.
2: Андрюш, понимаешь, вот здесь как раз ничего удивительного нет. И то, что ты

0: пользуемся так или иначе цифровыми платформами. То есть одна из цифровых платформ, которой мы постоянно пользуемся, это Яндекс.Такси, допустим, да? То есть мы...
1: Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет.
0: Да, да, да. Да, ну, Озон, Вайлдберрис, вот это все, так сказать, там заказы, там, гостиниц, там, покупка билетов, там, куда угодно и так далее. Это все цифровые платформы. Но китайцы пошли дальше. Вот они, потому что все платформы, о которых мы говорим, они платформы, скажем так, потребительские. То есть это вот чисто вот в частном виде. Что сделали китайцы? Они взяли сначала одну отрасль и ее, так сказать, полностью оцифровали. В каком смысле? Что любая отрасль – это, скажем так, черный ящик, который что-то там производит. Да? У этого черного ящика есть вход и выход. Соответственно, самые большие так называемые транзакционные издержки, то есть издержки на логистику, на всякие, так сказать, вот, и, там, вот эти коммуникации.
1: Да нет, переговоры, нахождение информации, поставщиков,
0: покупателей. Это всегда как раз вот этот самый вход и выход.
1: Да?
0: Вот. То есть, грубо говоря, получается так, что предприятие, любое предприятие, неважно, какое, чем бы оно ни занималось, но если оно производственное предприятие, оно где-то там, 30-40% своего времени, ресурса и так далее тратит на производство вот чего-то, да? Вот, а все остальные, там, 70-60%, оно тратит на то, чтобы либо привести...
1: На обеспечение
0: производства. Да, либо продать это все дело. Так? Вот. Плюс еще ко всему есть вопросы, связанные с функционированием предприятия, потому что, как бы, ну, оно же не в воздухе висит, да, оно лежит на земле, так сказать, да, там, так сказать. Есть вопросы, связанные с энергетикой, там, с функционированием системы отопления, сети, ну, все-все-все вот это, так далее. Вот. И, соответственно, предприятие, каждое предприятие вынуждено вот эти вопросы решать, помимо того, что оно производит. И, как я сказал, что на само производство, с точки зрения именно затрат человека часов, так сказать, оно уходит там 30-40%. А все остальное, это вот все связано с...
1: Дорогие друзья, простите, Андрей, я на секунду тебя перебью. Прошу иметь в виду, что Андрей, в отличие от многих других экспертов, предприниматель, то есть он акционер, владелец предприятия 30 с лишним лет. Непрерывно. С 90-го какого-то лохматого
0: года. С 90-го года.
1: Господи. То есть 36 лет.
0: Да.
1: То есть в данном случае, прошу иметь в виду, он точно знает, о чем говорит. Извини, пожалуйста, Андрюша.
0: Так вот, что сделали китайцы? Они сделали следующее. Они создали цифровую платформу, которая обеспечивает предприятие вот этими всеми внешними вещами. То есть задача предприятия заключается в том, чтобы вот просто производить тот продукт, который оно производит. То есть
1: понятно,
0: то, чем оно профессионально занимается, что у нее компетенции и так далее. Вот. А что касается всего внешнего контура, это решает платформа. То есть, допустим, там, скажем, ну, условно говоря, вам нужно какие-то комплектующие подвести к такому-то времени. Да? Вы заходите на платформу, набираете, мне нужно то-то, то-то к такому-то времени. Так? Значит, и все. И платформа сама находит то, что вам необходимо, привозит. И, опять же, так сказать, вопросы, ну, то есть там решаются вопросы качества, сроков поставки, цены и так далее.
1: Платежей, там все остальное.
0: Далее, да. Дальше. Вы знаете, что к такому-то сроку у вас выйдет готовой продукции такое-то количество. Вы также на платформу заходите и говорите, что вот тогда-то у меня выходит такое количество продукции, которое я готов там, по такой-то цене там, или, так сказать, в таком-то диапазоне цены реализовать, и так сказать, все. Дальше, опять же, вопрос платформы. Платформа находит сама потребителей. В нужный момент приезжают, так сказать, нужные люди, специально все забирают и увозят. То есть фактически предприятию остается то же самое, что касается всех коммуникаций внешних. Допустим, ремонт оборудования. У вас, допустим, вышло из строя какой-нибудь станок, условно говоря, да, то же самое. Вы идете на платформу, вы говорите, у меня вот такая-то есть проблема, к вам приезжают либо по телефону, если что-нибудь легкое, вам по телефону вас консультируют, если не надо приезжать, если надо конкретный какой-то более серьезный ремонт, то к вам приезжают специальные люди, которые все это ремонтируют или, может быть, забирают, так сказать, на какое-то время, так сказать, это оборудование, ремонтируют, привозят вам обратно. То есть практически все вот эти вопросы, они решаются. К чему это приводит? Это приводит к тому, о чем, так сказать, с чего ты начал. Цена на конкретную продукцию, из-за того, что ты лишен вот этих всех затрат, становится меньше, суще не просто не, там, не на проценты,

0: в разы.
1: Ну, я добавлю только, Андрей, что к этой всей неземной красоте добавляется исключительно эффективное китайское финансирование, которое не только дешевое, оно обладает гигантским количеством инструментов, вариаций и методов для того, чтобы поддержать китайского производителя. То есть вся китайская финансовая система подчинена интересам китайского производства. У нас наоборот. У них именно так. То есть там помимо кредитов по 3%, могут быть кредиты 0,3%, могут быть списания процентов, когда ты успешно построил свое предприятие.
0: Да, может быть списание тела кредита.
1: Может быть списание тела кредита, если ты, например, выгнал с китайского рынка импортных поставщиков, которые там были раньше, или вообще сам зашел на экспортный рынок. Если ты зашел на экспортные рынки, тебе могут дать экспортную субсидию. То есть тебе в карман заплатить деньги за то, что ты начал экспортировать.
0: Абсолютно.
1: От китайского, да. Гуманного китайского государства. Причем это рутина китайской экономической системы на протяжении десятилетий. Ну, вот один из наших с тобой ближайших соратников, недавно вернувшийся из Китая, занимался там конкретно темой производства, и ему нужно стекло для его производства. И выяснил потрясающую вещь. Стекло вообще онтологически было видом продукции, которая считалась целесообразным производить исключительно на месте. Почему? Потому что оно очень тяжелое, занимает много места, если оно готовое, там бутылки всякие, там фляжки там, и так далее. И возить его невероятно дорого из-за этого. С места,
0: ну, ты возишь воздух практически.
1: Возишь воздух, да. Поэтому считалось совершенно бессмысленным возить стекло на расстоянии больше, чем там X километров. Небольшое количество километров. Так вот, сейчас в мире китайская, господи, ситуация со стеклом, во всем мире, подчеркиваю, во всем мире ситуация со стеклом дошла до такого невероятного уровня, что возник новый бенчмарк. То есть минимальный, ну, скажем, новый рыночный ориентир, бенчмарк, да, рыночный ориентир. Какой? Сколько стоит доставка в пункт X китайского сырья, включая все логистические расходы? Это теперь рыночный ориентир в Европе, в России, в Азии, в Латинской Америке даже. Ну, то есть какие-то невероятные совершенно вещи происходят. Почему? Потому что китайцы до того дооптимизировали и стеклянное производство, они до того дешевые в производстве, что могут позволить себе гигантские накладные транспортные расходы, оставаясь в приличной позитивной маржинальности. Товарищи, давайте вдумаемся в эти факты. Да? К чему мы это все рассказываем, Андрей? Я позволю себе вот эту китайскую тему как-то немножко обозначить. Мы это рассказываем не потому, чтобы лишний раз восхититься китайцами. Мы просим в очередной раз обратить внимание на такое обстоятельство, что на наших восточных границах длиной 7 тысяч километров существует гигантская, невероятная по размерам и, что самое главное, невероятная по своей эффективности и производственной мощи экономическая система, которая называется Китайской Народной Республикой. Скорость ее движения и развития, как качественного, так и количества, невероятны. Невероятны, беспрецедентны. Ну, Советский Союз, там, я не знаю, там, с 30 по 55, наверное, демонстрировал что-то похожее, так сказать, или там сопоставимое, да? Но вот теперь это обстоятельство, вот это обстоятельство нужно иметь в виду во всех смыслах слова. Во-первых, в том смысле, что это соседство, это объективная физическая реальность, которую нельзя игнорировать. И оно будет изменяться в своем качестве в понятном направлении нам сейчас. Да? То есть Китай будет продолжать двигаться таким же бодрым темпом, как он движется сейчас, и изменять постоянно свое качество. Мы просим обратить внимание на то, что факт того, что немцы задумались о производстве китайских автомобилей на немецких заводах, в связи с этим кризисом в Германии, да? Это просто не атомная, а уже термоядерная бомба в экономике. Это что-то невообразимое. Того, что не могло быть в мире раньше, в принципе, даже в самых буйных фантазиях. Столько невозможно было выпить, чтобы такое представить себе. Теперь это неважно, случится, не случится. Сам факт, что зашло об этом, раздумья зашли об этом, это экономическая термоядерная бомба.
0: Андрей, это сегодня это экономическая реальность. Вот почему? Потому что, вот возвращаясь к вопросу о платформах, я позволю себе продолжить эту тему, потому что китайцы на платформизации конкретно... Они, да, они сегодня платформизировали 1800 отраслей.
1: Спасибо, то, что ты напомнил.
0: 1800 отраслей. То есть практически все отрасли китайской экономики сегодня платформизированы.
1: То есть сколько там, много миллионов предприятий?
0: Да, да, да, да. Но не это главное. Они же на этом не остановились. Вот ты сказал как раз про стекло. Это, кстати, очень хороший пример. Почему? Потому что следующий этап, который сейчас, чем сейчас конкретно занимаются китайцы, это создание экосистемы платформ. Вот, к сожалению...
1: Платформа-платформа.
0: Да, платформа-платформа, да. К сожалению, я просто не могу это показать, так сказать, зрительно, да, потому что, так сказать, это очень такой сложная такая структура, но, значит, вот они на сегодняшний день создали экосистему платформ, связанной с электроникой и микроэлектроникой. Вот все, что входит вот в этот пул, значит, создание, начиная, так сказать, вот там... микросхем, транзисторов, там всех вот аккумуляторов, вот эти все, вот, все, что связано, значит, с электромобилей, кстати, тоже. Вот, все сегодня составляет единую экосистему. Вот. И, соответственно, в этой... Почему, допустим, с те же автомобилями это очень хорошо работает? Вот, потому что, когда у нас в одной системе производства, начиная там от аккумуляторов, заканчивая самими электромобилями, ну там и двигатели, и все электроники, силовой электроники и прочее, да, туда же планшеты входят, потому что, как мне тут один мой знакомый сказал, говорит, что китайские автомобили – это планшет на колесах. Вот, так сказать, ну,
1: то есть, в некотором смысле.
0: В некотором смысле, да. Вот, это юмор, но на самом деле это так и есть. То есть это машина, которая фактически, ну, скажем так, отцифрована практически по всем параметрам. Вот. То есть это все производится в едином комплексе. Это не так, что, так сказать, там купил где-то планшет в одном месте, колеса в другом, аккумулятор в третьем и так далее. Это все единый комплекс.
1: Нет, ну это объясняет, каким вот. Образом машина может производить Xiaomi.
0: Да.
1: Ну, да. Где Xiaomi еще там несколько
0: вот,
1: лет назад?
0: Вот. Собственно, я об этом и говорю. Как раз она входит туда, в эту экосистему. И задача сегодня, поставленная китайским руководством перед всей китайской промышленностью, заключается в том, что в течение ближайших, так, ну, там есть кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в целом от 5 до 10 лет они должны сделать единую экосистему китайской промышленности. И это будет единая экосистема. Когда они это сделают, а я не сомневаюсь, что они это сделают, их не то что догнать, так сказать, вот, к ними соперничать будет бессмысленно. Потому что настолько, ну, сам понимаешь, да, что вот снижение вот этих вот, так сказать, то, что я называл транзакционные издержки, в масштабах всей экономики, вот, оно достигнет такого уровня, что мы не сможем конкурировать в том плане, что когда к нам придет какой-то товар, ну, допустим, автомобиль, да, вот, он будет стоить дешевле, намного дешевле, чем просто кусок железа такого же веса.
1: У нас на внутреннем
0: рынке. Да, у нас на внутреннем рынке.
1: Да.
0: Вот. Все идет к этому. Вот. И это, к сожалению, ну, к сожалению, ну, вот, неизбежно.
1: Ну, хорошо, Андрей, ну, на 200% тебя не то, что поддерживаю, мы с тобой вместе все эти исследования делаем фактически. Дорогие друзья, к чему мы призываем? Простейшие вещи. Значит, американцы с этим столкнулись. Не то, что мы там, американцы с этим столкнулись. Отменить Китай нельзя. Затормозить Китай нельзя. Да и зачем? Опять же, то, что мы сейчас говорим, не преследует цели сказать, вот, посмотрите, какие молодцы китайцы. Да не в этом дело. Какие-то молодцы, они не молодцы. Дело в том, что жизнь не стоит на месте. И вот это новое качество суперэкономики, которому Китай идет семимильными шагами, скорость движения невероятная, да, изменение качества невероятное, приведет к тому, что вот эта суперэкономика с невероятными качествами в ближайшем будущем возникает на наших границах. И все. Ну, вот с этим надо что-то делать. А что мы предлагаем делать? Мы предлагаем, как минимум, внимательнейше изучать китайский опыт детально, технически, технологически. и смотреть, что из этого опыта и как в ближайшее время можно применять у нас. Почему? Да потому что это очевидно абсолютно самая эффективная экономическая система, которая вообще когда-либо существовала в мире. Ну, это факт. Которая объединяет в себе гигантские энергетические мощности, гигантские информационные мощности, гигантские компетенции, лучшие в мире компетенции. Уже во многих отраслях можно говорить не о том, что они там догнали. Они превзошли многие мировые компетенции. И нам с этой системой нужно вырабатывать какой-то долговременный алгоритм взаимодействия. Для того, чтобы этот алгоритм
0: хотя бы
1: вырабатывать...
0: Хотя бы сосуществование.
1: Да, если мы соседи, то значит мы будем как-то взаимодействовать.
0: По-любому,
1: если мы
0: конечно,
1: живем на одной личной клетке. Можно ходить, конечно, отвернувшись друг от друга, но это бессмысленно. Мы должны выработать алгоритм какого-то взаимодействия с этой системой, а для этого мы должны быть качественно, как бы говорить, сопрягаемы, качественно compatible. Пока этого нету, этой качественной сопрягаемости. Более того, разрыв все больше увеличивается. Мне неприятно об этом говорить, честно говоря. Я говорю это безо всякого удовольствия. Просто, ну, пожалуйста, дорогие друзья, я обращаюсь в данном случае к экспертам, коллегам, экономистам, ну, давайте на это внимание уже обратим. Но не смешно становится, вы понимаете? Ну, не смешно совсем, ни разу. Куда ни возьми, какую тему ни возьми, везде Китай показывает такой качественный отрыв. Ну, про количественный я уж молчу, да? Что возникает масса вопросов на плече не то, что там вот к 50-му, какой 50-й год?
0: Да не, это все произойдет вот буквально 5-10 лет, все.
1: Максимум. То есть, вообще говоря, уже вопрос возникает, а что будет в 30-м году? Независимо ни от чего. Прямо в 30-м. Я уж молчу там про 35-й год, например, да, и так далее. И мы считаем это острейшим вопросом. Необходимость скорейшего, качественного изучения китайского опыта и, соответственно, нахождение пути нашего многолетнего, многодесятилетнего мирного сосуществования, сотрудничества, соратничества, чего угодно. Это неизбежно нужно сделать, начиная сейчас. Почему? Потому что мы просто видим, что это такое. Альтернатива Китаю – это Штаты. Были, плаваем. И поскольку сами Штаты находятся в состоянии цивилизационного выбора, я так сказал, да, то, в общем, у нас вариантов ноль. Просто ноль вариантов. Что делать? Тем более, что благодаря нашему главнокомандующему отношения с Китаем находятся, ну, прям скажем, на очень высокой точке. И этим обстоятельствам тоже нужно начинать пользоваться прямо сейчас. Я сейчас не хочу там что-то там советовать главнокомандующему. Его объем информации где-то в 2 миллиона раз превосходит, наверное, наш, так сказать, ему виднее. Но вот в экономической части вот, мы просто видим, что происходит, что не происходит. Вот мы считаем, что вот здесь нужно серьезно, очень серьезно, качественно добавить. Как ты считаешь, Андрей?
0: Давай мы сейчас, как бы, иначе мы не успеем с тобой поговорить по другим вопросам. Я бы перешел сейчас с темы Китая.
1: Ты согласен насчет?
0: Да, я с тобой... Нет, насчет Китая у меня старая, так сказать, идея, с которой мы уже много раз выходили, так сказать, на разного уровня наших управленцев, и которые, ну, как-то вроде стали потихонечку слышать, но, по крайней мере, разговор о платформизации, он возник, да, более того, даже, так сказать, есть некое постановление о создании платформ, но пока...
1: Звучало неоднократно.
0: Да, но пока это только, так сказать, слова. А надо переходить к конкретным делам, потому что пока, к сожалению, насколько я знаю, так сказать, у нас, если брать промышленных отраслевых платформ, то у нас их, по-моему, там то ли две, то ли три, все. Вот. То есть, фактически, по сравнению с 1800 китайскими, которые они сейчас еще будут и интегрировать друг с другом, вот, у нас, конечно, отставание колоссальное. Это как раз тот самый тренд, который сегодня является общемировым трендом. И если мы не пойдем в этом направлении, да, то...
1: Очень
0: я сказал,
1: быстро.
0: Да, и этим надо заниматься буквально вчера. И, к сожалению, мы пока еще здесь отстаем.
1: Этим надо заниматься, я позволю себе такое выражение, так же настойчиво, целенаправленно и энергично, как в свое время ВПК и АПК. Это вопрос существования
0: нашей вообще предприятия. Господи, существование страны.
1: Ну, это, по крайней мере, нашей экономики.
0: Страна, да? Потому что, да, без... Не, ну как, дело в том, что страна без промышленности все это не может.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому мы об этом много раз говорили.
1: Да.
0: Давай вернемся к первому вопросу по поводу Эмиратов. И я бы начал здесь как бы издалека. Дело в том, что на протяжении последних там, лет 15 примерно, да, мы все время говорим о том, что процессы, которые сейчас запущены в мире, они очень сложные. Да? Но, в принципе, если как бы, их как-то рассматривать не в общем, да, а по отдельности, да? То есть так детерминировать, так сказать, эти вопросы, то, в принципе, более-менее понятно, что происходит. И вот в данный конкретный момент, у нас с вами сегодня 2026 год, и сейчас у нас как бы идут сразу три параллельных процесса, которые как бы касаются вот именно общемировых. И как раз история с Эмиратами, она четко у тебя вписывается. Первый процесс – это так называемый закат гегемона. Вот. То есть у нас предыдущие 500 лет англосаксы рулили всеми процессами, они нам подарили капитализм вот этот замечательный, о котором тоже мы сегодня уже упоминали. И поэтому как бы, они были как бы лидерами человечества. Ну, тут ничего с этим не поделаешь, так оно и было. Но все когда-то кончается, и, соответственно, и гегемонизм тоже заканчивается. И сегодня очевидно, что гегемон уже не тот, и фактически...
1: Не торт.
0: Вот, фактически он уже теряет власть. И история как бы с СВО, кстати, тоже, и история с Ираном это показала, да, и, так сказать, то, что они сегодня как бы, так сказать, уже не тянут вот контролировать, так сказать, во все направления, которые хотели бы контролировать. Поэтому это очевидно. И процесс этот идет очень быстро. Закончится ли это гражданской войной США? Ну, сейчас трудно себе предположить, но, так сказать, это, вероятность такая есть. Будет, не будет, это уже вопрос. Это, на самом деле, даже не важно.
1: Ну, как не важно. Если честно, то уж я тебе скажу. На точку зрения мою. Ну, учитывая, что это за страна, с каким количеством разных видов оружия, особенно оружия массового поражения, с какими компетенциями, в конце концов, с каким моб-потенциалом с обеих сторон, ну, не дай бог.
0: Нет, конечно же, не хотелось бы, потому что как бы вообще мы никому зла не желаем.
1: Нет.
0: Деле, да. Мы вообще люди мирные и считаем, что все как-то надо решать мирным путем. Но это не от нас зависит. Да, это вот как бы все Божий промысел. Поэтому будет угодно, что называется, проведению, значит, будет война, не будет, значит, ну и слава Богу. Но дело не в этом. Дело в том, что уже сегодня очевидно, что гегемона его фактически уже нет, и в ближайшее время не будет совсем. Соответственно, второй этап, который сейчас же происходит, и который сейчас разворачивается...
1: Но при этом инициатива в руках американцев, согласись.
0: Ну,
1: переформатирование.
0: Это вопрос в чем? Что понятно, что они пытаются сохранить власть. Вот, поэтому здесь не в том, что дело, здесь не в инициативе даже дело, а дело в том, что своими вот этими движениями, которые не пытаются сохранить свою власть и как-то, так сказать, позиционировать себя по-прежнему, так сказать, как мы такие крутые и так далее, они ускоряют этот процесс.
1: Безусловно.
0: Вот, они ускоряют этот процесс, и чем...
1: Ну, я позволю себе высказать свою точку зрения. Понятно, почему они ускоряют этот процесс. Они его доводят до стадии драки, скандала, конфликта. Потому что если не обострять этот процесс, а предоставить ситуацию или там развиваться так же, как она развивалась, то чисто арифметический счет в будущее означает их поглощение Китаем. Как раз лет через 10.
0: Ну, практически, да.
1: Да, ну, потому что, ну, друзья, ну, если немцы заикнулись о том, чтобы вот пустить китайцев в свое производство в Германии, ну, куда дальше-то?
0: Нет, ну, тут масса факторов технологических и производственных. Мы, кстати, как-то в этом эфире, здесь же в эфире об этом рассуждали как раз именно по этому поводу, что сегодня те же Штаты, они уже просто не самодостаточны. Вот, по многим позициям. В частности, например, ну, я приведу такой пример, да, что, значит, все грибные винты, которые всех судов, которые производят в США, включая военные суда, вот, изначально производятся в Китае. Вот. То есть, как бы, да, подлодки, там, все эти, значит, эсминцы, авианосцы, вот это все, вот это все
1: предлагаем...
0: имеет источник имеет китайское производство.
1: Но вот мы хотели бы в этой связи обратить внимание вот на какое обстоятельство. Вот я тут очередную новость прочитал, что на F-35, вот этот вот «Раптор», да, вот этот потрясающий истребитель, что-то там якобы сейчас не устанавливается, то ли радар, то ли еще что-то, потому что китайцы не поставляли галлий, отказались поставлять галлий. Угу. На редкую землю, которая необходима для производства этой запчасти. Это все может выглядеть как какие-то шутки, но дело все в том, что китайские компоненты и запчасти присутствуют практически в любой мировой промышленной продукции. Друзья, ну надо же как-то отдать себе в этом отчет. Я уж молчу про нашу продукцию, сейчас даже и военную продукцию, нередко, не всегда, но нередко. Везде есть что-то китайское. Вот куда ни плюнем, в любой запчасти, в любом станке, в любой конечной продукции.
0: И вот то, о чем я сказал, да, даже в, казалось бы, высокотехнологичных, так сказать, военных изделиях.
1: Западных причем.
0: Да, я про них и говорю, да. Я не про наших, про них и говорю. Вот, кстати, у нас в этом плане гораздо меньше зависимость, чем, так сказать, сегодня.
1: Так точно.
0: Сегодня
1: чем тоже же... надо бы воспользоваться, вот, так, кстати, на всякий,
0: да,
1: случай.
0: Кстати, да. Так вот, второй этап, который сегодня происходит, одновременно с первым, то есть у нас первый, мы его зафиксировали, да, закат гегемона. Гегемон теряет свою власть и свои, скажем так, компетенции. Да? Второй этап, который происходит одновременно с этим первым этапом, это этап называется «Хаос» или «Войны всех против всех». Мы видим, что сегодня, что по всему миру поджигаются все возможные конфликты. Все, что вот можно поджечь, поджигается. Вот. Мы здесь... Ну, я не... Сейчас, пожалуйста, вот у нас... Ну, я не говорю там про сегодняшнюю ситуацию там с Украиной. Ближний Восток, да? Все, что могло, так сказать, здесь уже воюет.
1: Я, Эджи, извини, пожалуйста, на секунду перебью. Друзья, обратите внимание на важнейшие обстоятельства. Что произошло? Кричат, вот, американцы там... облажались в Иране, пол, там, поражение, падение, это самое. Ну, давайте так. Ормузский пролив открыт, не открыт, непонятно. И на нем отрабатывается, скорее всего, технология пережатия узких горлышек во всех других местах земного шара. Суэц, Малакский пролив, там,
0: да,
1: Кёган,
0: да, да,
1: там,
0: да,
1: любой.
0: Да.
1: Везде, где узко, там, Африканский рог, там, прекрасное место, mm-hmm. там, мыс Доброй Надежды, вот просто чудо, так сказать, да, и так далее. Но самое главное, посмотрите, как изменились отношения между персами и арабами. Причем залива, арабами залива и не арабами залива. Посмотрите, что происходит в боевых действиях Ливан, то есть Израиль против Ливана, против Хизбаллы.
0: Ну, против Хизбаллы фактически, да.
1: Понимаете, везде возникают новые точки разлома, которых раньше никогда не было. Везде возникают новые неприязни или ненависти. Все это, зачем все это делается? Довести ситуацию до такого момента, когда на весь мир возопит: дайте нам порядок! Дайте нам мир!
0: Абсолютно верно.
1: Дайте
0: абсолютно
1: нам порядок. Верно. Придет и просто попросит. И весь вопрос, куда он пойдет.
0: Да, вопрос, к кому он пойдет. Да, да? Кто будет,
1: и с чем?
0: Вот, да, кто вот будет тот самый «Град на холме»? Понятно, что уже не США
1: один.
0: И не Европа, да. И вопрос следующий, да. То есть, ну, я продолжу по поводу, по поводу войны. Значит, я обратите внимание, сегодня вот, сказать, не воюют друг с другом, только самый ленивый. Пакистан с Афганистаном закусились, да. Значит, Камбоджа воюет с Таиландом. Боже мой, вот это, казалось бы, что им делить? Нашли какой-то кусочек суши с каким-то монастырем, да? И за счет этого монастыря сегодня, так сказать, друг с другом воюют. Уже убивают, так сказать, с обеих сторон пограничников и военных. Значит, Африка.
1: Мы там тут, везде, по-моему.
0: Мы посчитали, 5 стран всего не воюют сегодня в Африке. 5 стран. Вся Африка воюет, она сегодня полыхает вся. Значит, либо гражданская война, либо война с соседями, либо и то, и другое. Вот. То есть практически вся Африка сегодня воюет.
1: Да даже этот лохматый парень с бензопилой из Аргентины заявил, что-то там Фолкленды недостаточно фолклендистые.
0: Да-да-да, они, так сказать, они должны быть мальдивскими.
1: Опять это произошло после того, как товарищ Трамп сказал, что что-то мы не поддерживаем вот эти вот британские усилия. Как-то, что-то он сказал насчет Фолклендов. Не дают, не поддерживают или там не гарантируют свои...
0: Не, ну здесь, как бы сказать, просто-напросто это как раз является примером того, что тем же американцам сегодня вот все эти войны выгодны. Потому что они отвлекают все остальные страны от вот этой вот от процесса потери власти гегемона.
1: Китайский контроль.
0: Да, да, потому что все, когда все друг с дружкой воюют, да, им вот не до таких вот мелочей, как, так сказать, там потеря, так сказать, усилий, ну, как потеря власти гегемона.
1: Из многих локаций в Африке, вот, насколько я знаю, китайцы либо ушли, либо резко сократили свое присутствие, потому что, ну...
0: Ну, война, война.
1: Потому что война.
0: Китайцы, ну, потому что китайцы не вояки. Это надо понимать просто.
1: Но они никогда не стремились.
0: Да, они, собственно, ну, они никогда особо не воевали. То есть, ну, с ними, да, воевали, они сами никуда не... никогда не лезли. Ну, они попытались вот один раз с Вьетнамом.
1: Встретились там с Советским Союзом.
0: Да, гребли очень хорошо, да, и да, в итоге все, все закончилось. Правда, история, кстати, с Кореей, где на земле воевали китайцы вместе с корейцами, вот, а в воздухе, так сказать, их поддерживали мы, так сказать, она показала, что, в принципе...
1: Дивизия Кожедуба.
0: Да-да-да. Она показала, что все-таки как-то они все-таки могут, чего-то они могут. Вот. Но вот напрямую, когда они как-то сами воюют, у них как не очень хорошо получается. Поэтому, ну, китайцы реально не вояки, они по-другому совершенно поводу. Так вот, это второй процесс, который сегодня просто вот по всему миру поджигаются. Все, что сейчас не полыхает, будет полыхать. Это очевидно. И с чем дальше, тем больше. Поэтому, когда сейчас говорят по поводу Ближнего Востока, что сейчас вот там до выборов, так сказать, там в Конгресс, вроде, а может быть, даже и раньше, и так далее, не надо испытывать иллюзий. Там, то, что там подожгло сейчас на Ближнем Востоке, это надолго, причем очень надолго. Потому что там вот это, как ты правильно сказал, взаимная ненависть, она настолько сильная, что сейчас выясняются вещи, которые, в принципе, раньше даже и в голову-то не приходили. Вот я сейчас расскажу вещь, которую сам узнал совершенно недавно. Значит, дело в том, что в Иране на протяжении 15 лет была серьезная засуха. И вообще Иран последние 15 лет испытывает жуткие проблемы с водой. Вот мы как-то об этом, так сказать, говорили на эту тему. Там действительно очень серьезные были проблемы. Но проблемы были связаны с тем, что, с одной стороны, водных ресурсов, ну, подземных, так сказать, и они просто истощились в течение 15 лет, а сверху ничего не наливалось. Ну, то есть, фактически, дождей, практически не было дождей. 15 лет не было дождей. Что при этом, при всем, на другом берегу речки, ну, это Персидского залива, значит, на саудитов, на тех же Эмират и так далее, там ливни, которых не было вообще никогда там. Вот. Более того, там даже снег выпадал, что вообще это...
1: Так какие-то... вот ты какое глобальное потепление.
0: Да-да-да. Так вот, что, значит, произошло сегодня? Буквально вот, так сказать, это вопрос вот этих месяцев. Значит, там, на той стороне, стояли какие-то установки, которые непонятно чем занимались, да? Ну, иранцы молодцы, так сказать. Ну, видать, разведка сработала. Может быть, мы им помогли, не знаю, так сказать. Тут трудно сказать. Ну, фактически, короче, долбанули им по этим устройством.
1: И что ты хочешь сказать? Пошел дождь?
0: Да.
1: Да ладно, Андрей. Ну это.
0: Я не шучу. Я вполне серьезно говорю. Сейчас в Иране идут дожди. В Иране идут дожди. Ливневые дожди. Вот.
1: Как неожиданно. То есть, повернулась наша передача.
0: Да, так сказать. Я, честно говоря, нет, я сам говорю, что я был...
1: Мог бы предупредить, когда по кофе пьешь.
0: Слушай, ну извини, пожалуйста. Это я сейчас просто в голову пришло. Потому что буквально вот на днях об этом узнал. Вот, то есть, нет, конечно, можно сказать, что это конспирология, да, так сказать, тем,
1: случайность.
0: Что... Случайность, да, и так далее, так сказать. Вот, ну вот, пожалуйста, яркий пример. Вот, то, что система ХАРП работала и работает, работает успешно, все в этом знают, да, но оказывается, есть локальные применения этого дела, причем, как видишь, вот они реальные. Поэтому здесь вот, я еще раз говорю, что, ладно, обвиняйте меня в конспирологии, что я такой из себя конспиролог, да, но факт есть факт.
1: Я
0: вот,
1: тут просто
0: долбанули по каким-то устройствам, так сказать, в Иране пошли дожди. Вот вам яркий пример, так сказать, подобных вещей. А это же не проходит, ну, я не говорю про девочек убитых, да, вот, это запомнится надолго, вот.
1: Вот,
0: но,
1: да.
0: Но про дожди, иранцы тоже запомнят.
1: Ой-ой-ой,
0: вот.
1: Ты что?
0: Я думаю, что это, понимаете, 15 лет засухи, это голод, это нехватка продовольствия, это нехватка просто той же питьевой воды. Это серьезно, понимаете? И если сегодня, ну, иранцы, так сказать, они об этом просто прямо заявили, вот, это мы тут, так знаешь, как-то так это все может быть, наверное, а иранцы не прямо сказали, вот, что 15 лет нас с вами травили, и, так сказать...
1: Ну, в общем, ну, как вот, бы там вот ни так. было, даже если это одна из версий,
0: да.
1: то она, сам то факт она... ее существования говорит о том, до какой степени взаимной неприязни дошли вот жильцы двух сторон этого прекрасного залива.
0: То есть, фактически, я могу сказать, что подобных историй сейчас будет очень много. Вот. И поэтому и мир сейчас, ближайшие, ну, как минимум, там, 10-15 лет, он будет все менее и менее безопасный, к сожалению.
1: Вот из этого хотелось бы сделать вот на оставшиеся 10 минут некий фундаментальный вывод для нас, который, как всегда, прост, как репа, но требует начала, ну, прям немедленной организации. В этой ситуации, когда везде вокруг все колышется, все неустойчиво, все находится либо в конфликтном, либо в потенциально конфликтном состоянии. Нам, как никогда, требуется гражданская солидарность. Гражданская солидарность. Это не какой-то призыв, это конкретный паттерн отношения нас, как российских граждан, друг к другу. Как по вертикали, так и по горизонтали. Нас всех должна объединять одна реальная цель. Это сохранение нашего прекрасного государства и его быстрое развитие. Хотелось бы подчеркнуть, что не просто сохранение, но и быстрое развитие. Почему? Смотри первую часть нашей передачи. Если мы хотим... То есть паттерн выглядит так. Если мы хотим сохраниться, мы должны быстро развиваться. Это исключает постановку вопроса о так называемых сбалансированных темпах роста в полпроцента-полтора. Исключает. Такие темпы роста никак невозможно совместить и согласовать с интересами существования, ну, дальнейшего развития российского государства. Ну, никак не получается. Да? По причинам, которые ни от кого от нас никак не зависят. Так устроен нынешний мир. Соответственно, отсюда следует, что мы должны не только вот сказать лозунг у нас теперь такой, вот, вот у нас гражданская солидарность, мы должны быстро начать эволюционно изменять нашу экономическую, социально-экономическую систему в этом направлении. В этом направлении. Прежде всего, мы должны вернуть финансовую систему на ее место. То есть, это важнейшее программное обеспечение, управляющее экономикой, но цели этой системы должны быть поставлены извне, не ею же самой себе. Вот это важнейшее обстоятельство. У нас должны быть очень дешевые, эффективные и управляемые заемные средства, кредиты. Не только. Гранты, субсидии, все остальное. Платформа, о которой говорил только что Андрей, это один из лучших способов обеспечить и подконтрольность, и эффективность, и действенность любых финансовых телодвижений.
0: Здесь как раз, да, извини, я подключусь. Платформа – это как раз прекрасный способ мягкого контроля со стороны государства.
1: Обеспечение полной прозрачности.
0: Да, абсолютная прозрачность, потому что все же видно, все очевидно.
1: Каждый здесь, шаг оставляет
0: здесь, след. Да, во-первых, везде есть следы. Во-вторых, абсолютно, если ты вот в эту систему, да, это не то, что какой-то там черный ящик, да, в какой-то, а она абсолютно прозрачная. Абсолютно, да, абсолютно прозрачная система. Если ты в нее загоняешь деньги, да, ты прекрасно видишь, как эти деньги ходят...
1: Не рентген, МРТ.
0: Да, как эти деньги ходят, так сказать, по кругу. И где они, где, и если вдруг есть какая-то утечка, да, она сразу видна. Абсолютно.
1: Важно, что, понимаете, она видна в автоматическом режиме, потому что когда к платформе привинчивается тот же самый ИИ, анализатор, просто сложный анализатор, он регистрирует факт утечки в момент ее...
0: Совершение, да.
1: В момент. Не надо потом 100 следователей сидят там, кипы бумаг, что-то изучать. Нет. Искусственный интеллект сразу сообщает, вот здесь имел место...
0: Да, и можно сразу стоп поставить.
1: Да, нестандартный, несанкционированный, да. так сказать, кейс, случай. Да. Да? Пожалуйста, обратите внимание.
0: Андрюш, я, пока у нас время немножко осталось, я хотел бы вот еще какой момент подчеркнуть. Мы сейчас, как бы сказать... находимся в такой стадии. Это, кстати, третий вопрос. Мы говорили про три этих самых этапа. Да? Первый, понятно, значит, гегемон умирает. Второй этап – это война. Она вот, так сказать, вот она вся сейчас. Но есть третий этап. Третий этап – это регионализация. Да? То есть это не значит, что мы, так сказать, там разделимся на какие-то автарки и будем, так сказать, каждый там в каком-то своей крепости сидеть, так сказать, и, так сказать, внутри себя вариться. Нет, речь идет о том, что те цивилизации, которые сегодня... заявляют о своей автономии, так, автономия больше культурная, чем не экономическая, а больше речь о культурной автономии, они начинают обозначать свое место в мире. И сейчас стоит вопрос, а какое место в мире, вот в будущем мире, которое будет, ну вот слово многополярное, оно такое лукавое, потому что кто-то говорит, что это не совсем правильно, кто-то говорит, да, оно такое, да. Но именно вот такой мир, состоящий из нескольких, скажем так, центров силы. Вот я бы так это назвал. Так вот.
1: Это вот точное название.
0: Да, так вот. Мы должны себя обозначить. А где мы-то в этом мире? Вот. Потому что, ну, давай смотреть здраво, да? Да, мы, допустим, сегодня будем... Вот все, что ты сказал, я с тобой, там, так сказать, двумя руками за, я абсолютно согласен. Но даже если мы с завтрашнего дня вот, так сказать, выйдем, вот в понедельник у нас рабочий день первый, мы вот придем, да, так сказать, и тут раз, значит, скажут, что все, финансы у нас теперь, так сказать,
1: суверенные,
0: да. Да, что монетизация у нас не там 58%, не даже 50-60%, а 100%, что ставка ключевая, так сказать, не 14,5%, а, допустим, там 0,3, вот, условно говоря, да, так сказать, и так далее. То есть вот это все свершилось, о чем мы много-много лет говорили, про субсидии и так далее, и так далее. Ну, давай
1: вопрос
0: честно.
1: Вопрос целеполагания останется...
0: Да, вопрос... Месте. Нет, я о другом немножко. Вопрос в том, что мы все равно Китай не догоним. С точки зрения, так сказать, того, куда они, насколько они вперед ушли от нас, так сказать, мы не сможем стать фабрикой, уже все. Это
1: да
0: вопрос упущен.
1: Надо, видимо,
0: да.
1: Китайцев все-таки в 10 раз больше, чем...
0: Конечно, да. И вопрос, да. И вопрос стоит в том, что а где целеполагание, а где мы-то в этом мире? И в связи с тем, что ближайшие 15 лет, которые просматриваются...
1: Я бы сказал так. Мы такой фабрикой, как Китай.
0: Ну, естественно.
1: Но мы можем стать фабрикой для самих себя, по крайней мере.
0: Да. Речь идет немножко о другом. Внутри себя, конечно же, естественно, так сказать, но это та же автаркия. Речь идет о том, что о позиционировании нас именно в мире в целом. Так вот, мы на самом деле обладаем колоссальной компетенцией, которой не обладает никто. Мы лучшие воины в мире.
1: Мы... Ну, не только. Вот. Не только. Визионеры тоже очень
0: неплохо. Ну, в том числе. Но с учетом того, что... Нет, у нас есть много компетенций уникальных. Это... умение придумывать из ничего что-то, да, так сказать, это вот изобретательность наша. Там у нас времени мало, поэтому я буду сокращаться. Я хочу сказать о главном. Мы можем предложить миру безопасность. Вот то, что сейчас наш африканский корпус делает в Мали, я думаю, что все об этом прекрасно знают, да, вот мы можем это предлагать миру в целом. Ну, кто захочет, конечно. Понятно, что мы не навязывать никому ничего не надо. Вот. Но если люди захотят именно безопасность, причем безопасность не только военную, но
1: и... То есть, если люди хотят мира у себя,
0: да,
1: и надежного, стабильного мира...
0: Да, то фактически, так сказать, мы можем это обеспечить. Причем мы можем обеспечить, учитывая наши все возможности, о чем ты говоришь, это и продовольственную безопасность, и энергетическую безопасность, и ментальную безопасность, и культурную безопасность, потому что мы никогда никого, ничью культуру не уничтожали, наоборот.
1: Ну, между прочим, это отличная база для возможного стратегического союза, прямого стратегического союза с Китаем.
0: С тем же Китаем, конечно, да? Естественно.
1: То есть мы не лезем, ну, как, не то, что не лезем, мы видим их... неоспоримейшие силу, мощь и компетенции в своей сфере, наша сфера.
0: А у нас совсем другая сфера, да.
1: То есть у нас есть возможность с ними договориться, скажем так, взаимодополняющим образом.
0: Да.
1: На многие десятилетия вперед, да. Да, собственно говоря. То есть, завершая передачу, мы, и, собственно, это и хотели сказать. Дорогие друзья, что мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что, ну, понятно, что более или менее понятно, что происходит в мире. Также понятно, что исход не предрешен. Он решается сейчас. Также понятно, что чрезвычайно важен именно текущий 26-й год. Не менее понятно, что именно желательно, мы не говорим, что это неизбежно случится, но желательно очень в этом году нам в нашей стране произвести некоторые эволюционные изменения в нашей социально-экономической системе, ну, в экономической, прежде всего в экономической. Системы и точно известно, ну, скажу значит точно, мы хорошо знаем, как. План есть, чем отличается нынешний год там, от какого-нибудь, там, я не знаю, не только 91-го, но даже 98-го. Есть конкретный, детализированный, прописанный план для нашей страны. Он известен. И куда надо, в общем-то, доложен не один раз. И, соответственно, есть феномен Китая, мы бы хотели обратить на это внимание. Он не только страшный, не только мощный, там, не только там давит всех подряд своей экономикой. Это гигантский фактор стабилизации мира, чего не было в 91-м году. В 91-м году упал Советский Союз, и все, и остались одни Штаты, ну, это Объединенный Запад, который получил полный карт-бланш в свои руки. Как они им воспользовались, мы видели последующие 35 лет. То есть ситуация не трагическая, не какая-то не апокалиптическая ни разу. Она очень сложная. Она очень неоднозначная. Но известно, как действовать. И известно то, что как действовать точно не надо. Как действовали раньше в рамках глобальной системы. Все, той системы нет. И тот образ действий не годится. Больше не годится. 30 секунд, я думаю, у нас еще есть.
0: Хорошо. Я бы хотел в заключение сказать, что действительно те процессы, которые происходят сейчас в мире, они сложные, но не сложные на первый взгляд. На самом деле они легко раскладываются на такие вот факторы, алгоритмы. На алгоритмы, да. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, как каждый из этих алгоритмов можно спокойно купировать, нивелировать и даже, более того, воспользоваться этим, именно этим состоянием, которое сегодня переходит в мир. Да, сложное время, но... Кризис, как всегда, это не только, скажем, трагедия, это еще и возможность. Вот. И вот нам на самом деле нужно превратить эту возможность, вот, которая сейчас образовалась, так сказать, в такую возможность перехода нашей страны на совершенно другой уровень, принципиально другой уровень развития.
1: Друзья, нам нужно сосредоточиться, нам нельзя расслабляться, это факт. Но бояться и тревожиться тоже не надо. Спасибо, что были с нами. Будьте... довольны и спокойны на майские праздники, которые длятся вот все эти дни. До встречи на будущих неделях. Андрей, огромное спасибо.
0: Да, спасибо большое. До свидания.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер Фера Михаил Симутов, а на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым зрителям.
3: Продолжаем отвечать на вопросы подписчиков. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Правильно ли я понимаю, что не будь Ленина, партия большевиков не смогла бы взять власть в октябре, да и вообще смогла бы она без Ленина сформироваться, такая партия в принципе?
4: Вы знаете, да, в этом утверждении или в этом положении есть доля истины. Потому что надо прекрасно понимать, что когда случился февральский государственный переворот или февральско-мартовская буржуазная революция, ее по-разному называют, но суть дела от этого не меняется, то многие лидеры партии, которые, кстати, в марте 1917 года, попали под политическую амнистию и вернулись кто в Москву, кто в Петроград, в том числе Каменев, Сталин, ну и далее по списку. Они, опять-таки, опираясь на партийную программу, считали, что сейчас Россия должна пройти неизбежный путь буржуазной модернизации. Потому что все они прекрасно понимали, что в России... недоделанный капитализм, что у нас куча пережитков феодального способа производства, что у нас была, по сути дела, заморожена феодальная форма самодержавной монархии и т.д. и т.п. То есть вот этот путь, который прошли там Франция, Великобритания, Голландия, ну и далее по списку, Россия по объективным обстоятельствам не прошла. В России не было традиционной, классической, буржуазной модернизации, и поэтому по объективным обстоятельствам нет условий для перехода от капитализма к социализму. Ведь Маркс что говорил? Что должны созреть объективные экономические, прежде всего, условия для пролетарской революции. Плюс надо понимать, что Россия была крестьянской страной. А Маркс и Энгельс настаивали на том, что эта революция должна носить пролетарский характер. В отличие от тех же крестьян, пролетарии – это те, которым нечего терять, кроме своих цепей, поскольку они люди наемного труда. А крестьяне, представления того же Маркса и самих большевиков, это двуликий Янус. С одной стороны, он труженик, а с другой стороны, он собственник. Понимаете, как вот вовлечь многомиллионную российскую массу, тем более безграмотную, в строительство социализма. И вот с точки зрения классического марксизма, и Каменев, и Сталин, и Бухарин, и другие вожди большевиков, они, в общем-то, негласно, но тем не менее выступали под лозунгами поддержки временного буржуазного правительства, но необходимости и возможности критики этого правительства со стороны исполкома Петросовета. Тогда альтернативной властью, вот в те мартовские дни, стал именно исполком Петросовета. Поэтому и сложилось так называемое двоевластие. Как позднее Ленин в апреле напишет отдельную статью о двоевластии, напишет, что коренной вопрос всякой революции, вопрос о власти, в ходе февральско-мартовских событий решился в форме двоевластия, что существовать такая система долго не сможет, и по-любому этот вопрос о власти надо будет решать, поэтому он и выдвинет в своих апрельских тезисах знаменитый партийный лозунг «Вся власть советам». Что вот мы, дескать, должны сейчас главным образом бороться за вот эту многомиллионную, мелкобуржуазную массу, прежде всего крестьян в солдатских шинелях, и в случае, если вот эта многомиллионная мелкобуржуазная масса, как говорил Ленин, шелохнется в сторону советов, то вопрос о двоевластии будет решен именно в пользу советов. Если нет, то, значит, будет установлена диктатура временного буржуазного правительства, что и случилось в ходе июльских событий того же 17-го года. Поэтому первоначально ни Сталин, ни Каменев, ни Бухарин, значит, ни Шляпников, ни Нагин, Милюков, Милютин, прошу прощения, вот кто тогда находился в Петрограде, в общем-то, особо и не выступали. Вот. Молотов, кстати, тогда входил в руководство партии. Правда, Сталин с Каменевым его оттеснили, когда они вернулись из ссылки политической. Они вот Молотова, Шляпникова, значит, и Залуцкого оттеснили маленько на вторые роли. И тут приезжает Ленин в начале апреля, произносит вот эти свои знаменитые апрельские тезисы. И все были шокированы, в том числе и многие члены руководства партии, включая того же Сталина и Каменева. Тем более, что эти тезисы расчехвостил Плеханов. Я уже в прошлый раз говорил, что он написал вот эту свою статейку о тезисах Ленина, или почему бред подчас бывает интересен. Где, в общем-то, с точки зрения классического марксизма, правильно сказал, что Россия не смолола то еще муки, из которой будет испечен пышный пирог социализма. Но вот в чем сила, кстати, была Ленина, как теоретика и как политика? Он правильно разделил социально-экономические предпосылки для строительства социализма с предпосылками политической революции, пролетарской революции. Он их развел. Да, в России нет условий для строительства социализма, но условия для политической революции, они созревают изо дня в день. Почему? А потому что временное буржуазное правительство не решает ни одного насущного вопроса. Какие были два самых острых вопроса? Земельный вопрос и вопрос войны и мира. Не решают, и все. Он это увидел воочию, например, в апреле. Вот он в апреле вначале вернулся, а уже 18-20 апреля разразился первый правительственный кризис, который закончился отставкой двух ведущих членов правительства, Милюкова и Гучкова, то есть военного министра и министра иностранных дел, и формированием первого состава коалиционного правительства. Что стало, как у нас сейчас выражается, триггером или поводом для этой отставки? Да Милюков, дурак, он взял и разослал, значит, ноты в посольство России в странах Антанты и указал послам России, значит, встретиться с руководителями стран Антанты и уверить их, что несмотря на смену политического режима, Россия будет до конца исполнять свои союзнические обязательства, то есть будет продолжать войну. Ну, понятно, что вся леворадикальная пресса, раздобыв эти телеграммы, тут же опубликовала их. Ну, вот. А народ уже устал от войны. И потом надо иметь в виду, что Петроград, это же было скопище так называемых резервных полков. То есть полков, которые должны были вот-вот отправиться на фронт. А они здесь вели уже довольно такой, ну, не сказать разгульный, но, понимаете, 125 тысяч человек, как минимум. Это вчерашние крестьяне. Их только-только выдернули из привычной им среды, надели на них солдатские шинели и запихнули в казармы. Ну и они начали бузить. Понимаете, что им хотелось на передовую проливать кровь и погибать непонятно за кого? Ну и Ленин был абсолютно прав. Вот эта проблема войны и мира, она и стала одной из главных причин, почему большевики в октябре пришли к власти. Ну, потому что ни правительство Львова, ни затем правительство Керенского после провала знаменитого июньского наступления на Юго-Западном фронте не решали этот вопрос. Более того, когда случился Корниловский мятеж, ну, казалось бы, уже налицо кризис власти, уже в самом правительстве возник, значит, спор между Терещенко, министром иностранных дел, это один из крупнейших сахарозаводчиков, в прямом смысле олигарх, и Верховским, новым военным министром, который сменил Керенского на этом посту. Так вот, Верховский, который знал хорошо ситуацию на фронте и в армии, он говорил, что нам надо срочно хотя бы подписать с немцами перемирие, иначе посыпется фронт. Но почему этого Керенский не сделал? Ну, многие раньше гадали, почему это произошло. А потом вскрылись, так сказать, все тайные пружины такого поведения Керенского. А потому что в сентябре, когда была сформирована директория после краха второго коалиционного правительства, весь сентябрь практически страной управляла директория из 5 человек во главе с Керенским. Так все члены этой директории были масонами. Сам Керенский, его первый зам Некрасов Николай Виссарионович, Михаил Терещенко. В Петроград приехал не кто-нибудь, а Альбер Тома, министр вооружений Франции. Но он был не просто министром вооружений Франции, а он был от смотрящей ложи французской, Великий Восток Франции, над российскими масонами. И он им пальчиком пригрозил и сказал: посмейте только выйти из состояния войны. Немцы тут же перекинут на наш фронт все высвободившиеся части, и тогда ситуация на фронте приобретет кардинально иной характер, и Франция потерпит поражение. Понятно, что Керенский взял под козырек, ну и подписал себе смертный приговор. То же самое касалось и вопроса земли.
3: А с исторической точки зрения это можно считать достоверным?
4: Да, это уже установленный факт. Да, с исторической точки зрения приезд Тома и его переговоры с Керенским давно уже, значит, никакой, значит, не выдуманный факт, не фальсификации, не конспирология. Это огромным количеством документов устанавливается, как наших, так и зарубежных. Причем разных документов, и архивных, и дневниковых, и мемуарных, и т.д. и т.п. Да, и второй вопрос – это земля, конечно, не решение земельного вопроса. Если бы первое коалиционное правительство, которое было создано в начале мая, и где министром земледелия стал лидер эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов, начало бы черный передел, то есть выпустило бы декрет о ликвидации помещичьей, монастырской, удельной собственности, ну и т.д. и т.п., и передал бы хотя бы не в собственность, а в распоряжение помещичьи, монастырские, удельные земли крестьянским общинам, да никогда бы большевики не пришли к власти. Они бы просто потеряли бы социальную опору. А Чернов этого не делал. Он как этот дятел все долбил. Нет, нет. Мы временное правительство, он опирал именно на это. Мы временное правительство. А это типа основополагающее решение. Его может принять только учредительное собрание. Вот дождемся созыва учредительного собрания, вот там этот вопрос поставим. Ну, А временное правительство учредительное собрание-то не собирало, выборов не проводило. Время тянулось. А я напомню, что 17-й год, вот тут, знаете, такая любопытная деталь русской истории, 17-й год совпал как раз с годом 12-летнего цикла передела земли в крестьянство.

Реально, или соседская община, она всегда не признавала частной собственности на землю. Это вот уникальный случай. Единственный, по сути дела, в истории. И русская территориальная община не погибла с образованием государства. Вот во всех странах, ну, в частности, в Европе, даже у французов, во времена Хлодвига, так называемая соседская община сдулась. Что погубило соседскую общину в Европе? Институт частной собственности. А в России никогда община крестьянская не признавала право частной собственности на что-либо. Все управлялось сообща. И государство сохранило эту общину по своим шкурным интересам. Ну, прежде всего, с точки зрения управляемости общин, потому что территория огромная, на всех крестьян, управителей, как говорится, не наберешься. И плюс фискальный интерес. То есть налоговая, сбор податей, ну и т.д. и т.п. Староста общины отвечал за сбор податей. Причем в русской общине сбор податей осуществлялся в круговую, была круговая порука. Ну, например, как собирали подушную подать, начиная с Петра I. Вот, значит, при Петре была установлена налоговая норма с одной души мужского пола, потому что именно душа мужского пола была налоговой единицей или податной единицей. 74 копейки. Вот, например, в деревне живет 10 мужиков. Значит, они должны сдать 7 рублей 40 копеек. А из 10 мужиков двое вообще не платежеспособны. Нет, ну по объективным причинам. Потому что у него в семье один мальчик и 9 девочек. И у него надел земли вот такой, потому что землю нарезали на душу мужского пола, то есть на податную единицу. Они впроголодь живут. Какие там 74 копейки? Так за него платила община. То есть по факту получалось, что другие члены общины платили уже не 74 копейки, условно говоря, а рупь. Вот этот фискальный интерес государство и заставил сохранить общину. Понятно, да? И вот нерешение земельного... И вот Ленин это все увидел, что две кричащих проблемы, земельная или крестьянская проблема, и проблема войны и мира не решается. Поэтому сказал, да, у нас нету предпосылок социализма, а вот предпосылки для социалистической революции, они как снежный ком. Понимаешь? И его потом многие поняли, в том числе Сталин, Свердлов, даже Бухарин, этот догматик гребаный. Вот. Каменев так и не понял. Поэтому его в ЦК и не избрали на майской 7-й партконференции. Ленин потом брал слово, я уже говорил. Вот. И потребовал, ну, вернее, не потребовал, а попросил переголосовать, чтобы Каменева избрали, объясняя делегатам конференции, что Каменев выражает мнение довольно значительной части партийцев, и что, споря и убеждая Каменева, мы тем самым спорим и убеждаем всех его сторонников. Так что вот таким вот образом. Поэтому большевики в октябре и приходят к власти. Потом они попытались начать реализацию своей экономической программы, даже не той, которая была закреплена в их партийной программе, принятой еще в 1903 году, от тех положений, которые были озвучены Лениным в апрельских тезисах. А в апрельских тезисах речь шла всего о трех вещах. О трех. Ленин там прямо пишет. Наша задача не строительство социализма тотчас, а лишь национализация земли, национализация банков и установление рабочего контроля на промышленных предприятиях. И все. Национализация земли, национализация банков и рабочий контроль. Но Ленин был диалектиком, и когда они пришли к власти, в условиях нерешенного аграрного вопроса, он даже не стал ставить вопрос о национализации земли. Он поддержал эсеровскую программу социализации земли, поэтому и был принят тот самый декрет о земле, в основу которого были положены так называемые 242 крестьянских наказа, где, или вернее, по которому земля передавалась во владение крестьянским общинам. Вот издав этот
декрет.

0: Нет, где навечно отменялась помещичья собственность, монастырская собственность, любая частная собственность на землю, и право распоряжения землей передавалось непосредственно самим крестьянским общинам и местным советам и вызвало всплеск поддержки большевизма. Миллионы и миллионы крестьян по всей стране танцевали от счастья и кричали: «Большевики – это наши! Это наша народная власть!» Вот и все. Потом, в середине ноября, 14 ноября, если быть точным, издается декрет о рабочем контроле, что все
1: 14.
0: предприятия остаются в собственности владельцев, буржуев. Этим декретом устанавливается только то, что на каждом предприятии создается комитет рабочего контроля, и владельцы предприятия обязаны, значит, этому комитету предоставлять все бумаги, в том числе связанные с так называемой коммерческой тайной. Естественно, они не стали этого делать и ответили так называемым саботажем, локаутом предприятий, закрытием, ну и т.д. и т.п. Тысячи, а потом десятки тысяч рабочих оказались разом на улицах. Как вы думаете, рабочий без куска хлеба, а у него там мало-мало меньше, он как будет относиться к большевикам? Это создало угрозу устойчивости власти большевиков. Тогда Ленин, Дзержинский, Сталин, Свердлов и так далее принимают жесткие меры. Создают Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Руководителем комиссии назначают, мы знаем кого, Феликса Эдмундовича Дзержинского, чье имя вчера президент Путин вернул Академии ФСБ. Правильно сделал. Я его поддерживаю в этом 1000 раз. А знаете, почему Дзержинский стал председателем ВЧК?
1: Почему?
0: Вот многие даже не задаются этим вопросом. А вот объясните, а почему не Сталин? А почему там не Троцкий, не Бухарин, а именно Дзержинский?
1: Никогда не задумывался.
0: Там, а потому что Дзержинский возглавлял внутрипартийную разведку. Он занимался поиском провокаторов внутри партии и приобрел колоссальный опыт в этом. Понятно? Поэтому именно ему Ленин и поручил возглавить. Он занимался тем же самым, чем он занимался в партии долгие годы. Понимаете? Потом, когда, значит, ну, эти владельцы предприятий не поняли, что большевики не шутят, и продолжили саботаж и контрреволюцию, Ленин дал отмашку начать красногвардейскую атаку на капитал. Вот когда начинается национализация. Национализировали за 2 месяца всю банковскую систему и 560 крупных промышленных предприятий. Суммарно это 10 отраслей отечественной промышленности. Но дело в том, что уже в середине марта стало понятно, что эта мера, красногвардейская атака на капитал, она не принесла ожидаемых результатов. Поэтому уже в апреле, в середине апреля, Ленин пишет статью «Очередные задачи советской власти» и говорит, что, значит, нам надо сейчас остановиться, закрепиться на достигнутых позициях и пересмотреть наш прежний экономический курс в плане взаимоотношений с буржуями. И он им предложил компромисс. У Ленина тогда созрела идея госкапитализма. Он считал, что госкапитализм – это нечто обобществленное, а значит, поддающееся учету и контролю. А представление Ленина, в тогдашнем представлении Ленина, социализм – это прежде всего учет и контроль над общественным производством и общественным распределением. Вот. Так вот, в его представлении госкапитализм – это есть нечто обобществленное, а значит, поддающееся общественному учету и контролю. И он протянул руку буржуазии, говорит: хорошо, давайте будем сейчас налаживать, потому что он же прекрасно понимал, что экономических предпосылок для социализма нету, нету. Но буквально через месяц начинается широкомасштабная гражданская война. Что большевики в этих условиях делают? Они вынужденно прибегают к экстренным мерам, в том числе продразверстке. А потом, по мере разрастания гражданской войны, начинается осмысление того, а куда нам дальше двигаться-то? Экономика страны-то рушится. Кризис-то никуда не делся. Этот кризис-то возник еще в 17 году. Вспоминайте знаменитую работу, ленинскую работу, сентября 17 года. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Где он по полочкам показал, что правление временного правительства привело экономику страны просто к полному краху, к коллапсу. Гигантская инфляция. Ну, слушайте, зарплату выдавали в прямом смысле рулонами. Вот как туалетная бумага. Рулон, так вот и зарплату выдавали керенками. Галопирующая инфляция была. И вот тогда рождается идея военного коммунизма. Ее теоретически обосновал Николай Иванович Бухарин, как Ленин его назвал, ну, якобы назвал, ценнейший, крупнейший теоретик партии, который, правда, ни хрена не разбирался в марксизме, поскольку он никогда не учил и не понимал вполне диалектики марксизма. Он был просто кабинетный доктринер. И Преображенский, а Евгений Преображенский, Евгений Александрович, он считался, ну, традиционно, он в партии считался чуть ли не самым образованным экономистом. Вот они выпускают несколько книжонок, в том числе свою самую знаменитую работу «Азбука коммунизма», где теоретически обосновывают. Что обосновывают? А что мы не будем по Марксу идти? Мы не будем никакой социализм строить. Мы сразу совершим гигантский прыжок через пропасть от полукапитализма в коммунизм. Что для этого надо сделать? Надо провести тотальную национализацию всего и вся, то есть продолжить красногвардейскую атаку на капитал. Надо отменить деньги как главный регулятор товарного производства. Надо запретить любой товарообмен не только внутри самой страны, но даже внутри отдельных территорий, ну, например, в уезде. Запретите все, потому что товарное производство, оно представление Бухарина, Преображенского и всех тогдашних лидеров большевиков, есть прямое порождение капитализма. Уберите товарное производство, отмените закон стоимости, и вы похороните капитализм раз и навсегда. Поэтому в 18-м, особенно в 19-20-м годах, как ком, значит, или как грибы после дождя, шлепаются разного рода декреты об отмене всех платежей, коммунальных платежей. Ни за отопление, ни за воду, ничего не платили, ни за почтовые переводы и т.д. и т.п. Даже за проезд в транспорте не платили. Понимаете? И люди на тех территориях, которые контролировались большевиками, они приняли эту политику, они затянули пояса, потому что они не хотели возвращения старых порядков. Они не хотели, чтобы опять вернулись буржуи, помещики, попы, ну и все такое прочее. Да, мы потерпим, надо сейчас разгромить всю эту гидру. Вот. Плюс всю эту иностранную сволочь, которая поддерживает этих Колчаков, Деникиных и т.д. и т.п. И когда закончилась фронтальная война, гражданская война, фронтальная, я вот это подчеркиваю, не отдельные очаги гражданской войны, там в виде Тамбовского мятежа или там Сибирского мятежа, когда все, были повержены страны Антанты, Четверного блока, то есть оккупанты, и были повержены основные вооруженные силы белого движения, то есть армия Колчака, армия Деникина, армия Миллера, Юденича, наконец, Врангеля в Крыму. Закончилась гражданская война, а политика военного коммунизма-то продолжается. Ведь первым, кстати, идеи НЭПа высказал вовсе не Ленин, а Троцкий. В декабре он послал записку в Политбюро, что говорит: ребята, все, гражданская война закончилась, значит, нам надо сейчас делать выбор, исторический выбор. Либо мы армию не демобилизуем, а, слушайте, под ружьем было 5,5 миллионов человек. 5,5 миллионов. Это 5,5 миллионов ртов. Причем это люди, знаете, как не с вилкой и с ложкой, а с винтовкой. Либо мы сейчас трансформируем эту рабоче-крестьянскую Красную Армию в трудовую армию, и они у нас также будут теперь трудиться за кусок хлеба и стакан воды на трудовом фронте, то есть восстанавливать экономику страны, будем дальше закручивать гайки, усилять реквизиционный аппарат, то есть продолжать политику продразверстки более жесткими методами, либо нам надо переходить на рыночные отношения, то есть восстанавливать товарное производство, восстанавливать свободу товарооборота, восстанавливать денежное обращение и т.д. и т.п. Тогда, в декабре 2020 года, значит, эта записка Троцкого была отвергнута, в том числе и Лениным. Тогда же, кстати, началась и вот эта печально знаменитая профсоюзная дискуссия, которая настолько потрясла партию, расколола партию на фракции. Там были и троцкисты, и бухаринцы, и платформа 10, это Ленин, Сталин, Рудзутак, это вообще платформа Яна Рудзутака, который возглавлял, по-моему, профсоюз металлистов. Это один из самых крупных был профсоюзов. Сталин, Каменев, Зиновьев, это вот платформа 10. Ну и плюс там платформа децистов, демцентрализма, платформа рабочей оппозиции, это Калантай, Шляпников и т.д. и т.п. Вот. И она настолько, вот эта профсоюзная дискуссия, потрясла партию до основ, что именно на 10-м партийном съезде в марте 21 года, где как раз и вводился НЭП, была принята отдельная резолюция о единстве в партии, которая запрещала раз и навсегда организационное оформление существования внутри партии каких-либо группировок и фракций. За это сразу грозило исключение из партии. И вот эта резолюция была отменена Горбачевым только в 90-м году на 28-м партийном съезде. Понимаете? А почему Ленин неожиданно выступил с НЭПом? Новая экономическая политика, новая. То есть эта альтернатива была военному коммунизму. Он потом объяснил, что Кронштадт стал последней точкой. Что он нам воочию показал, что если мы сейчас кардинальным образом не изменим свой политический курс, свою политическую программу, мы вот такие Кронштадты получим по всей стране. Советы без коммунистов. Главный лозунг кронштадтских мятежников. Советы без коммунистов. Вот. И когда Ленин выступал со своим докладом, а он выступал при последний день работы, для всех это был шок. Слушай, а мы за что воевали-то? Мы за что кровь проливали? Чтобы опять буржуи вернулись? Чтобы опять, значит, появились эти непманы, эти барыги? Чтобы опять в деревнях опять, значит, возродилось кулачество? И многие тогда не поняли, возмущались. По сути дела, никакой дискуссии не было. Цурупа Александр Дмитриевич, тогдашний нарком продовольствия, выступил с докладом. Вот, и, по-моему, два человека еще в такой формальной дискуссии поучаствовали, и все. А потом Ленин и руководству партии, и вообще всем партийцам стал методично и настойчиво объяснять, почему мы вынуждены были отказаться от военного. Вот на этот эксперимент с военным коммунизмом он зашел в тупик. Да, мы попытались это сделать. Мы думали, что нам удастся перескочить вот эту гигантскую пропасть, отделяющую капитализм от коммунизма. Не получилось, не удалось. Вот. Но у Ленина хватило ума диалектически подойти к оценке реальной ситуации, реального положения. В отличие от того же Бухарина и Преображенского, которые, как дятлы, до последнего за военный коммунизм. Почему Ленин в 22-м году и напишет? Да, Бухарина считает крупнейшим теоретиком партии, он любимец всей партии, но его теоретические воззрения с очень большим сомнением можно отнести к вполне марксистским, поскольку наш Коля Балаболка никогда не понимал и не изучал диалектику. А диалектика является сердцевиной марксизма. Это руководство к действию, потому что марксизм – это не догма. Это не те положения, которые сформулировали Маркс, Энгельс, Ленин и т.д. и т.п. А марксизм – это лишь руководство к действию. А к какому действию? А вот диалектика природы, условно говоря, вам в руки. И вот таких марксистов, подлинных марксистов, в партии было очень мало. Вот буквально по пальцам можно пересчитать. Сталин, кстати, принадлежал числу вот таких настоящих подлинных марксистов, которые познали диалектику. Но познали они эту диалектику не сами по себе, а через Ленина, работая с ним, рука об руку. Почему Сталин всегда говорил, что я не соратник Ленина, я всего лишь ученик Ленина. Он его ставил на недосягаемую высоту. Именно поэтому. Это не было позерство сталинское. Понимаете? Это было совершенно осознанное понимание, кто такой Ленин. И в практике, и в теории. Это действительно был гениальный человек. А потом начинают говорить, а вот что же у нас все... Слушайте, ну по Марксу должна была произойти революция, во-первых, не в одной, а в нескольких. Во-вторых, в наиболее развитых буржуазных странах. Но история, увы, не дала столь, вот, знаете, желанного результата. Потому что, да, начался революционный процесс, но он схлопнулся. Начался в той же Германии, вспоминайте, Баварскую республику, Ноябрьскую революцию 18-го года. Но их на корню задушили. Дальше в Венгрии, Венгерская Советская Республика. Ведь в Европе были, ну, буржуазия очухалась. Она очухалась и предприняла все возможное и невозможное, чтобы пожар, революционный пожар из России не перекинулся в Европу. А потом они, собрав в кулак все, что у них было и нельзя, начали душить Советскую Россию. Интервенция 14 государств. Ослабленной, избитой до полусмерти. Как вот Ленин в одной из своих статей написал, что Россия вышла из гражданской войны и сравнила его с избитым до полусмерти человека. Вот представьте себе этот образ. Избитый до полусмерти человек, который лежит на земле или там на тротуаре, не может ни подняться, ни слова сказать. Вот в таком состоянии Россия вышла из гражданской войны. И здесь надо было, конечно, не просто там, знаете, как вот Горбачев произносил пустые речи, а тут надо было действовать, действовать решительно, оперативно. И большевики начали новую экономическую политику. Тут же отменили продразверстку, ввели продналог. Крестьяне опять воспылали любовью к советской власти. Восстановили товарооборот. Сначала... в отдельных местностях, а потом и по всей стране. Разрешили аренду предприятий, разрешили применение наемного труда. Ну и пошло-поехало. Провели знаменитую реформу денежную Сокольникова. Ну, на самом деле, реформу проводил не он, он просто был тогда нарком финансов. Реформу проводили те ребята, которые проводили реформу ВИТЭ. В 1895-98 годах, когда червонец, царский червонец, стал одной из самых устойчивых валют в мире. После фунта стерлинга второе место по покупательной способности золотой российский рубль занимал второе место. С российским рублем можно было ехать куда угодно и покупать на российский рубль все что угодно. Не надо было в обменнике бегать. И вот Кутлер и другие, Николай Николаевич Кутлер и другие, кто, значит, готовили всю эту Витиевскую реформу, они готовили и Сокольническую реформу. И в результате советский рубль оказался одной из самых устойчивых и желанных валют в мире, на мировом рынке. Там биметаллическая основа, помните вот эти знаменитые рублевики и полтинники, полурублевики с этим, с молотобойцем. Понимаете? Потому что Ленин написал, что мы НЭП ввели, но раз так, то, как он выразился, нам нужен хороший твердый рубль. Без твердой валюты... Нет, стоп, нам... Как же он сказал-то, написал? А, нам не нужен хлам в виде совзнака. О как, хлам в виде совзнака. А на первых порах выпускали вот эти самые совзнаки. Ну, как аналог денег. Да, нам не нужен хлам в виде совзнака, нам нужен твердый рубль. Без твердого рубля НЭП летит к черту. Ну и так далее, и так далее. Там можно много говорить на эту тему. Вот, так что, ну, я вот постарался как можно ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. Мне остается напомнить нашим зрителям о возможности приобрести книгу Евгения Юрьевича «Разгадка Горбачева» с автографом автора и именным обращением, а нашего уважаемого историка мы традиционно благодарим за свет просвещения. Не
0: А
1: сдаемся.
0: что там? Да, а что там больше нет вопросов, что ли?
1: А у нас буквально 4 минуты остается,
0: Ну, давай
1: поэтому.
0: я на какой-то вопрос, там не очень сложно,
1: Да не,
0: отвечу.
1: не, не, не, не, вы просто не умеете так. Ну, в смысле, это
0: Что значит не
1: уважительная форма не...
0: умеете? Просто вопрос.
1: Это предельно уважительная форма не умеете.
0: Стоп. Я сразу, когда начал отвечать на этот вопрос, сказал, что это вопрос объемный и сложный,
1: Да,
0: поэтому.
1: ну тут следующее о восстании большевиков в Омске, о подпольном движении и о омском подполье в целом. Поэтому, я думаю, мы
0: Я не
1: отложим
0: знаю, это
1: этот
0: нет, это я
1: вопрос
0: вообще не
1: на
0: знаю,
1: следующий раз.
0: даже близко.
1: Вот, тем более, что
0: Близко не
1: студию
0: знаю,
1: нам
0: это к
1: уже вот
0: специалистам.
1: нужно освободить. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается. На остальные вопросы будем отвечать в следующий раз. Пока-пока.

Здравствуйте, меня зовут Федор Лисицын, и сегодня у нас в рамках проекта «Живая рецензия» рецензия на книгу Александра Лежава «Деньги смутных времен». Издательство у нас «Тион». Книга довольно старая, 2023 года, но все еще в продаже, и я посчитал, что она заслуживает рассмотрения, и лучше, в общем-то, пока все равно ничего не написали. Книга вообще написана в 2018 году, в 2023 она была издана. Александр Лежава у нас известный историк, автор многих работ по истории именно бизнеса. По истории бизнеса, по истории, как бизнес-процессы влияют на историю. От древних времен до наших дней всякий раз в 95% случаев в исторических событиях любая подоплека «иди за деньгами, увидишь деньги», «деньги определили все». Еще несколько процентов на необоснованные поступки, значит, не обоснованные деньгами, а вызванные какими-то другими факторами, иногда факторами тоже экономическими, допустим, там аграрное переселение, нехватка территории и так далее. Вот. Ну, как говорится, деньги начинают работать раньше, чем придумали деньги, как неэкономические факторы. И доля процента на идеологические противостояния, религиозные конфликты и так далее, которые при ближайшем рассмотрении весьма часто, не всегда, но весьма часто, оказываются тоже завязанными на деньги. И если иногда, чтобы вспыхнула война, случился конфликт, бывает причина не экономическая, не денежная, такое очень редко, но случалось. Ну, наглядный пример – война Римской республики с Спартаком, восстание Спартака, рабов-гладиаторов в Капуе. Вопрос там точно исходно был не в деньгах, но даже продолжение этой войны и фон, на которых она шла, а в этот момент Рим вел еще две войны, соответственно, в Испании с Серторием, значит, последним представителем майянцев, когда-то гражданская война во имя только-только улеглась на время, потом она вспыхнет с новой силой, и с восточным царем Митридатом, во время которой тоже была масса экономических вопросов, то уже и даже восстание Спартака трудно рассматривать как чисто внеэкономическую проблему. В общем, видишь исторические перемены, видишь крупную войну, видишь революции, видишь затяжной национальный, религиозный и так далее конфликт, ищи там деньги, так или иначе. И здесь автор касается очень острой темы, очень спекулятивной темы, на поводу которого было много, знаете, как бывают исторические события, которые описаны мало, бывают исторические события, которые описаны много. Вот. Причем настолько много и настолько разнообразно, что потихоньку начинаешь теряться, кто прав, а кто виноват, где правда, а где нет. Это становление нидерландского государства. De Zeven Provinces, семь соединенных провинций, отделившиеся от владычества Габсбургов, которое, кстати, вход Нидерландов в попадание под владычество Габсбургов был на тот момент относительно недолгим. До этого это была территория Бургундского герцогства, входившая, значит, в состав Бургундского герцогства. Опять-таки, отделенный младшему сыну короля за его доблесть, короля Франции, отдельное герцогство, которое последующие правители Бургундии регулярно пытались сделать независимым королевством. До этого, в эпоху, так сказать, развитого феодализма, вот, нидерландские провинции сами по себе были весьма и весьма интересным, так сказать, мнением. Тоже Енегау сыграл важнейшую роль в перевороте в Англии, когда был свергнут и, скорее всего, убит Эдуард II, и на его место приведен к власти Эдуард III. Подробности все, кто жили в Советском Союзе, читали книги. Это цикл романов писателя Маиса Дриона,
про французскую волчицу, негоже Лилиям Паясь, когда король губит Францию, вот, и так далее, и так далее. Шесть романов и седьмой роман, значит, как раз вот «Когда король губит Францию», как бы эпилог через много лет. Вот, рассказ о последующих событиях. История голландского восстания нам была известна, очень популярна, опять жившим в советские времена, по книге Шарля де Кастера «Атиль Уллиншпигеле». Тут и сам перевод книги, и телеспектакли, и кинофильм, и бардовские песни. Господи, чего только не было, там целый клубок вокруг этого. Вот. И детские книги «Кесс», «Адмирал Тюльпанов», и так далее, и так далее, и так далее. Да и учебники как советского времени, в день нидерландская буржуазная революция показывалась как первая революция нарождающегося тогда еще по, так сказать, теории о формациях Маркса и Энгельса, тогда еще прогрессивного капиталистического класса, благодаря даже царским гимназическим учебникам, где тоже в XIX веке костная насквозь, а религиозная, покрытая там это мрачными кострами инквизиции Испания и прогрессивные Нидерланды, 84 года боровшиеся за свою свободу. Вот. Да и знающим русскую литературу историческую не только по основным сочинениям, но и по минорным, тут же вспомнится замечательное, написанное в лагере Львом Николаевичем Гумилевым, «История от падения Нидерландских штатов», написанная на блатной фене. Вот по всей Голландии прошла параша, что папа антихрист. Вот, и там прочие, так сказать, не менее залихватские, особенно в редакции, полностью восстановлены писателем Сергеем Снеговым. Традиционно были такие костные испанцы, страшно потесняли очень прогрессивных голландцев, те восстали, долго бились за свободу, им кто-то помогал, кто-то мешал. Вот, голландцы победили, образовались независимые Нидерланды. Потом осколки, те осколки, которые проклятые испанцы сохранили за собой, попали при дележке в руки Габсбургов, восстали уже в XIX веке. И как раз Шарль де Кастер писал своего «Атиля Уллиншпигеля» под Бельгийскую революцию 1830-х годов, когда опять хорошие, добрые, умные, честные бельгийцы восстали и победили, справились с французской оккупацией, когда французы то помогали, то мешали, и завелось красное миролюбивое государство Бельгия, тут же заведшее себя колонией в Конго, где творилось черт знает что. Потом попытки отмазать, что нет, черт знает что, не творилось, показывают, что все-таки нет, творилось. Вот, которая храбро выступила в Первую мировую войну против немцев, оставшись там 5% маленький клочок бельгийской территории, но король не сложил оружие, продолжал воевать с 1914 по 1918 год и добился победы вместе со всей Антантой. Несколько менее храбро и бодро выступили во Вторую мировую войну, ну и сейчас Бельгия такой вот замечательный член Евросоюза. А, кстати, что у них там сейчас творится? Вот, это одна история, легенда. А легенда, очень активно подпитываемая прогрессивными европейскими писателями. На одного Рафаэля Сабатини, сколько можно вспомнить, который ненавидел Испанию, восторгался победами Англии. Он был англичанин итальянского происхождения. Вот, восторгался победами голландцев над испанцами, потому что они были тогда друзья Англии. Ничего особо интересного не написал о том, как Англия потом весь 17 век будет воевать с голландцами. Вот, от Кромвеля и до Карла II. И о том, как для Англии это все кончилось достаточно странно, когда вдруг голландский правитель, штатгальтер, внезапно, в результате очередной революции, стал британским королем. То есть тогда еще английским королем. Вот, а его, так сказать, сестра его жены стала королевой Анной. Анны Стюарт, последняя из династии Стюарт на престоле, при которой Англия, собственно говоря, стала Соединенным Королевством Великобритании, Шотландии, Ирландии и Уэльса.
собственно говоря, стало именно Британии, Шотландии, значит, Уэльса, она и стала, собственно говоря, Великобритании. Вот такие передряги, но всякий раз голландцы молодцы, они за правильного Бога, они за церковную реформу, они против инквизиции. Сейчас, когда начали считать, сколько людей сожгла испанская инквизиция, страшная и ужасная, а сколько людей сожгли протестанты, в том числе и голландцы, в охоте на ведьм, цифры где-то, наверное, так раз в 25 больше. Это причем на пальцах там порядка 100 тысяч человек и порядка 4 тысяч человек. Вся эта ужасная испанская инквизиция. Волосы встают дыбом, но сомнения появились только в конце 20 века. И второе. В Испании когда-то жило множество евреев. Евреи-сефарды, евреи-средиземноморские. Вот, эти евреи составляли главную основу благополучия испанского королевства, испанских королевств тогда. Они помогли испанским монархам провести реконкисту, то есть прогнать мусульман, захвативших почти весь Пиренейский полуостров. Вот, испанские историки, правда, вспоминают, что когда-то евреи, наоборот, помогли мусульманам прогнать визгодских королей и захватить власть над Пиренейским полуостровом. Это было слишком давно. С тех пор типа евреи поняли свою неправоту. Вот. Потом они подписали соглашение, что будут жить по своим законам, подчиняясь христианским королям, а христианские короли это нарушили, подло отобрав все имущество у евреев, изгнали их, стали они маранами. Ну, то есть мараны, такое название придумали. Вот. Часть из них стали все-таки крестились и стали новыми христианами, но их в Испании преследовали, за попытки, так сказать, вернуться в иудейскую веру казнили. Были они всем хорошие, разъехались они по всему свету. Куда их пустили, там тут же началось всякое процветание. Смотри, Нидерланды, Венецию и, как ни странно, центр абсолютного католичества Рим, куда приехала огромная еврейская община к папе римскому, которого принято считать просто воплощением ада, дьяволом во плоти, Александру VI Борджия. Вот. И там вдруг началось экономическое процветание, денежные реформы, и стало все хорошо. А везде, где преследовали евреев, стало все плохо. Тоже хорошая историческая легенда, тоже подкрепленная огромным количеством книг, исследований, художественной литературы, произведений, даже, по-моему, кинофильмов. Но тоже как-то, опять-таки, в конце 80-х годов, ну, точнее, в конце 70-х, начале 80-х годов 20 века, стали появляться, до этого считавшиеся ревизионизмом, сведения, что не так все было, а было все по-другому. И вот как оно все было по-другому, нам пытается рассказать в книге «Деньги смутных времен», «Мятеж в испанских Нидерландах» или «Нидерландская революция» Александр Лежал. Книга, повторю, крайне интересная, балансирующая на грани обвинений в антисемитизме, ну, хотя мы понимаем, что в антисемитизме сейчас обвиняют всех, кто не пишет о евреях исключительно в хвалебных, так сказать, вопросах. Вот. Да и евреи там, честно говоря, попадаются очень интересные, отчасти не имеющие отношения даже ни к иудаизму как к религии, ни к евреям как к национальности. Еврейский вопрос Европы вообще очень сложный. Как минимум две группы евреев европейских долгое время не считали даже друг друга родственными между собой и находились в подчеркнуто неприязненных отношениях, особенно в рамках крупных исторических событий. Вот. Евреи восточноевропейские, ашкенази, и евреи, соответственно, западноевропейские сефарды. И даже первые попытки еврейских поселенцев под руководством Ротшильдов поселиться там, где сейчас государство Израиль, и все политические события, которых мы сейчас не будем касаться, и которые тоже крайне неоднозначны. Вот. Там тоже была, в общем-то, довольно серьезная рознь как бы на евреев первого и второго сорта.
до образования государства Израиль, дальше переросшие уже на потомков первых поселенцев, которые более первосортные, и потомков последних поселенцев, которые там менее первосортные. И еврейские общины средиземноморских стран, Испании, Франции, особенно юга Франции, Италии, Турции. Когда-то там была огромная и влиятельная еврейская община, и вот руководитель Иосиф Анаси. Нельзя не вспомнить с событиями XVI века, да и многих других тоже. Вот, евреи Ближнего Востока до событий XX века относились к евреям из Польши, Российской империи, стран Прибалтики, даже Северной Германии, тоже как немножечко к родственному, близкому одной веры, но другому народу, вплоть до так сказать, региональных различий даже верования. Хасиды, например, не характерны для сефардов, были вообще никак. Вот, евреи, населившие Америку, иммигранты, в основном ашкенази и восточноевропейские, и приехавшим их учить уму-разуму евреям-сефардам часто давали отпор. Если вы такие умные, то где именно ваши деньги? Нет, не деньги господина мэра Ротшильда, да будет он здоров, а вот ваши деньги, если вы такой умный, то почему вы меня, бухгалтера самого Аля Капоне чему-то пытаетесь научить? С евреев все и началось. Объединение Испании в единое государство, становление на Пиренейском полуострове второго национального христианского государства португальцев. Вот. Мы другие, мы не испанцы, но тоже устойчивое королевство. Весь арабский анклав, когда-то покрывавший 90 с лишним процентов территории Пиренейского полуострова, сократившийся до жалкого по размерам Гранадского эмирата вокруг, город Гранада, и там 30-20 километров его окрестности с несколькими небольшими поселками, из уважения называемыми городами. Вот. И существовал последние там, 50 лет этот Гранадский эмират исключительно только потому, что внутренние проблемы испанских государств, отсутствие единства между Кастилией, Арагоном, Леоном и так далее. Уж тем более, значит, это Наваррой, которая тогда еще не определилась, Франция, она страна басков, или, соответственно, она является частью Испании и Португалии, не давали окончательно решить арабскую проблему почти 100 лет. И практически выгнанные со всех территорий, арабы получали передышку, возможность укрепить свои крепости, возможность развить высокоэффективное сельское хозяйство. Арабам удалось на территории Испании иметь действительно богатые зажиточные поселения с высокоэффективным хозяйством, выращивали в том числе и вино, и свиней, которых продавали христианам, вот, и ткани, и прочее-прочее. Гранадский эмират, несмотря на серьезные внутренние проблемы, желающие, так сказать, Айзня бен Сирахов, соответственно, книга Вашингтона Ирвинга, первого американского настоящего исторического писателя, написанного еще в XIX веке, весь свод литературы вокруг этой черной легенды Альгамбры, вот, серьезные внутренние проблемы, они все-таки держались. Более того, даже когда объединившаяся Испания, когда Кастилия, Арагон и Леон вместе оказались объединены, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский стали мужем и женой, молодые король и королева, властители своих территорий, ну, в рамках того вообще, каждая испанская территория при этом продолжала удерживать свое право, свои законы. Арагонский король даже должен был быть одобрен местным советом. Вот, такой полувыборы. Но при этом единое королевство, наконец-то, единая более-менее казна, единая более-менее армия. И то окончательное решение гранадского вопроса заняло 9 долгих лет. В ходе этой 9-летней военной кампании королям нужны были деньги, и они их брали взаймы.
до открытия Колумбом Америки единственным источником денег для испанских королей было народное хозяйство, как говорится, торговля, территории за пределами Испании, они претендовали на территории в Италии, и под конец, после в очень успешной в целом для Испании войны с, это уже будет позже в 16 веке, войны с французами, большая часть этих событий, вот, они получали доходы больше, чем давали, собственно, испанские территории. Поэтому под эти доходы можно было брать кредиты, в мирное время их гасить под относительно разумный процент, 6-7% годовых, чтобы в военное время брать кредиты под 15, под 20, и рекорд, по-моему, под 43% экстренные военные расходы, которые как-то пытаться потом распихивать и выплатить в мирное время. Денег была нехватка совершенно. И для того, чтобы привлечь капиталы, к этому времени феодальная система, где король наделяет, соответственно, своих подданных военного сословия, дворян, рыцарей, так сказать, кабальеро, шевалье и так далее, кнайтов, наделяет земельными участками, будь это вотчина, то есть пожизненное владение, родовые владения целой знатной семьи, будь это поместье в русском понимании, или бенефиции, как прекрасное латинское слово. Вот. А вот феодальный манор, отдельный участок без замка, но с каким-то прибыльным крестьянским хозяйством. Вот. С этого, значит, манора, с этого авода, с этого ленного владения феодал должен выставить определенное число воинов пропорционально доходам, сам пойти сыновей или родственников снарядить, нанять каких-то это самое, обучить крестьян, ну, выставить определенное число воинов, конных латников, так и вспомогательную пехоту, и во время войны служить своему королю определенное число дней в году. Ну, европейская традиция была 40 суток в год, 40 дней служим, остальное король должен оплачивать расходы. Поэтому феодальные войны затягивались, потому что периоды активных боевых действий часто перемежались периодами, когда армию распустили за невозможности содержать, все копят силы до следующего периода активных боевых действий. Дальше развитие денежного хозяйства привело к тому, что бойцов стали нанимать. В 15 веке уже появились сначала в Бургундии, потом во Франции аналоги регулярных европейских армий, ордонансные роты, из тех же дворян с их слугами, но которым регулярно платят жалование король за то, что они постоянно находятся на службе короля. Появились наемники, вот, всегда были всякого рода ополчения, воинские братства, вот, святая Эрмандада, самооборона испанских горожан от испанских же знатных кабальера. То есть, в общем-то, исходно святая Эрмандада, объединение, это борьба с произволом всяких донкихотов, которые на мельнице кидаются, местных Санчо Панс и Дульсиней Тобольских, которые вполне себе, объединяясь в ассоциации, учась военному делу настоящим образом, своим же феодалам время от времени давали по носу. И главное, святая Эрмандада всегда поддерживала короля, особенно против мавров, потому что все, что хотел простой горожанин, это стать непростым феодалом. А рост по феодальной лестнице это никогда не был полностью закрыт, вот, но всегда был предметом вожделения, потому что всякое продвижение по социальной лестнице давало новые привилегии и снимало старые обязанности. Потому что воевать за короля все-таки проще, чем 10-12 часов в страду пахать на феодала или на того же короля. Ну, правда, проще. И военная опасность была не сколько от того, что убьют, сколько от того, что умереть от какой-нибудь болезни. В 6 раз больше потери армии в среднем были, чем боевые, от болезней. Но так от корового поноса, извините, крестьяне умирали, а вот от чумы умирали все в равных, так сказать, долях. И вот люди, которые давали деньги королям Изабелле
и Фердинанду Испанским считались евреями. Некоторые из них были евреями, действительно. Евреями, иудеями, соблюдающими иудейский закон, свободно живущими, благодаря тем или иным повелениям, на территории испанских королевств и занимающимися финансами. В том числе и торговлей с Фландрией, Нидерландами и так далее, которые тогда были производителями лучшего в мире сукна и потихоньку богатели. Торговые пути венецианские каравану от Корсо, от Фландрии через Ла-Манш, вокруг через Гибралтар, до Венеции тогда, центра мировой торговли в Средиземном море. Что-то с этого имели, какой-то процент имели испанцы. В Испании добывалась ртуть, в Испании добывался свинец, весьма полезная. Ртуть полезна для добычи серебра. В Испании действовали небольшие серебряные рудники, оставшиеся от древних римлян, большая часть которых была выработана еще теми же римлянами, но что-то там еще добывали. В общем, бизнес кипел. И так как христианам судный процент был запретен, не процент на так сказать, на долг, это кое-как терпели. С точки зрения христианского права средневекового, если человек занимает у кого-то там 10 золотых и должен отдать 11 в оговоренный срок, это было терпимо. И даже если он не отдаст их в оговоренный срок, он либо теряет залог, либо надо с него выбивать, но он будет должен 11 золотых. Ну, обычно 13, потому что судный процент был около 30. Вот. То есть процент оговоренный. Это терпимо, это еще не являлось ростовщичеством. Настоящее ростовщичество, как в «Быстро деньги» и прочих микрокредитных организациях, начиналось там и проклинаемое церковью, где начислялись проценты на проценты к сумме основного долга. Если ты вовремя не отдал 13 золотых, взяв 10, в следующий год ты будешь должен отдать 13 золотых плюс проценты, наросшие на долг в 13 золотых. 30% от 13 – это уже даже больше, чем 3 золотых. И дальше, и дальше. И в какой-то момент человек, занявший, допустим, 100 флоринов или 100 дукатов, обнаружил, что должен несколько сотен, а то и тысяч дукатов. И вот такая система нарастания процента на проценты долга называлась судным процентом, ростовщическим процентом, иудейским процентом, потому что обычно, еще раз повторю, обычно им занимались либо иудеи, либо такие христиане, плохие христиане, как их называли, которые не боятся гнева Божьего, променяли свою бессмертную душу. Это и карарсины из провинции Каор, Франция, это и ломбардцы, откуда ломбард, Северная Италия, и многие другие люди, которых называли евреями, как говорится, не за их происхождение, не за их верование, они были честнейшие католики, а за их образ жизни и финансовой деятельности. Недаром еретиками и еврейское влияние искали у тамплиеров, которые тоже практиковали судный процент и сужали деньги королям под высокие проценты. Ну и чудом, только благодаря собственным крепостям и большему искусству политическому своего руководства, Мальтийский орден, тогда еще не Мальтийский, будущий Мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, госпитальеры, проскользнул там, где тамплиеры получили по полной. И победив, наконец-то, изгнав мавров, короли поняли, что заплатить они не могут. Несмотря на открытие нового света Колумбом, куда первоначально, к сожалению, приходилось для королей больше вкладываться, первые экспедиции в Новый Свет. Ясно, что это что-то перспективное. Золота нашел Колумб мало, очень мало, но торговля людьми, рабами, торговля рабами африканцами давали деньги. Поселенцы пригласили ценные экзотические товары от перьев попугая до травы никоцианы, то есть табака. Вот, который, дым которого пили, вот,
еще слово «курить» не появилось. Надо было пить дым, как в русских источниках до 17 века. Ну вот, экзотические овощи и фрукты, включая картофель и перец красный. Но все это в перспективе. А пока даже освоение нового света требует при несомненных будущих доходах требует расходов. А где взять расходы? А давайте конфискуем имущество евреев за то, что они нарушают наш покой, за то, что они, простите, не Христа продали, смущают христиан, берут христиан в слуги, подвергают их страшным этим самым, убили двух инквизиторов, пьют кровь христианских младенцев, что доказано культом святого младенца, доказано в кавычках, вот, и прочее, прочее, прочее. Богожелающих нашлось достаточно. Вот автор подробно разбирает, как начались гонения в Испании на христиан, на евреев, на тех христиан, которые поддерживали евреев. А главное, куда они делись, изгнаны. И были они изгнаны, несмотря на все конфискации, запрет вывозить имущество, были ли они изгнаны с их состоянием и деньгами, вот, как все-таки де-факто получилось, и автор подробно разбирает, как это произошло. В общем-то, добычи в деньгах, кроме аннулирования долгов, дефолта по долгам испанской коронии, это не принесло. Вызвало только очередной разброд в финансах, который, несмотря на поступление уже золота и серебра из Америки, при Карле V, наследнике как раз Изабеллы и Фердинанда, и когда-то родившемся в Генте, в Нидерландах, и голландском гражданине, как его ласково называли по месту рождения, ставшему не только королем Испании, но и императором Священной Римской империи по отцу, потому что дочь его, то есть мать его, Хуана Безумная, была единственной выжившей дочерью Фердинанда и Изабеллы, наследницы всех испанских королевств. Вот. А ее мужем был Габсбург. И получилось так, что в руках Карла V объединилась, получилась замечательная всемирная империя, на которой никогда не заходит солнце. Здесь тебе и Испания, здесь тебе и Австрия, и все мелкие княжества Священной Римской империи, не очень подчиненные Германии, но формально подчиненные, и владения в Италии, за которые, правда, приходится дико, яростно и безумно итальянские войны воевать с французским королем, который тоже очень хочет стать императором Священной Римской империи, и пришлось брать взятки, давать взятки выборщикам, чтобы выбрали Карла V молодого императором, а на взятки брать займы у банкиров. У банкиров-фугеров немецкого происхождения, но по своим повадкам и процентам ничуть не хуже евреев. Евреями их дразнили, как говорится, в лицо и за глаза, и в открытую. Отнюдь не за иудейскую веру и не за происхождение, но только за поведение. Вот. И весь этот компот завязался к тому, что в Нидерландах, где было более свободно и не действовали испанские законы, в рамках одного короля, в рамках одного императора, король Испании Карл I, король Рима, Карл не помню какой, он же император Священной Римской империи Карл V, евреи и еврейские капиталы с Пиренейского полуострова, изгнанные и из Испании, и из Португалии, переместились в Нидерланды, которые в это время параллельно со всеми этими процессами начали резко для

на крупных рыболовных судах привело к тому, что голландская сель в бочках хранилась долго и могла быть доставлена довольно дешево любым беднякам, стала пищей бедняков, стала пищей всех в пост, когда полагалось доброму христианину есть рыбу, не есть мясо. Вот. А постройка крупных рыболовных судов, чтобы на них можно было обрабатывать и засаливать сель, привела к тому, что изобрели приводом от ветряных и водяных мельниц пилы механические, распускавшие бревно на доски пилами, а не колоть топорами. Началась золотая эра голландского кораблестроения. Судостроение, торговые суда, изобретение новых типов торговых кораблей, меньшее количество маяков. Главное достоинство голландских флейтов, грузовых кораблей, что на них экипаж был 7-10 человек на 250 тонн груза, в то время как на какой-нибудь караке и каравелле для этого же груза при этих же вместимости судна требовалось человек 30-40. Меньше людей, меньше платим, больше можно взять груза, вообще прибыль, прибыль, прибыль. Ну и третье, еще со средних веков никуда не делось дорогие голландские тонкой работы сукна. Сукновое производство в Нидерланды было вывезено во время крестовых походов из Сирии, из Газы, из Дамаска. Мастера тайные знания, обработка ртутью, фетр, режим валяния шерсти, чтобы получать делать тонкое, но прочное сукно, без тканья, тканое, наоборот, шерстяные материи. Недаром русские цари до Петра I жаловали, бояр жаловали солдат дорогим лунским сукном, это из Нидерландов, жаловали, потому что это была дорогая вещь, статусная вещь, красивая. Такого не делает никто. Обычные грубые сукна делают везде, но это как сравнивать, не знаю, там, бурку и ткань на дамское платье 19 века. Вот, по степени валенок и тонкая шерстяная ткань, как сейчас бы сказали, шерстяная шотландка, твид. Вот, вещи совершенно несравнимые. И дальше у нас заводится, как говорится, тот самый дух капитализма. Вот его и деньги Нидерландов разбирает в своей книге Александр Лежава. А дух капитализма – это отсылка, конечно, к Веберу, к его протестантской этике и духу капитализма. Вебер был талантливый человек. Вебер сдвинул очень много пластов в философском осмыслении истории. Но его самая знаменитая книга, она все-таки это попытка запрячь телегу впереди лошади. Не протестантская этика породила капитализм, товароденежные отношения, мануфактурное производство. Вот как не относись к марксизму-ленинизму, капитализм как формация существует и состоялся. И он кардинально отличался от феодализма. Это была смена всех устоев. Вот. А наоборот, когда капитализм первоначально сугубо католический, крайне католический, весьма христианский, хотя и впитавший в себя, в том числе евреев сефардов из Испании, мы не будем забывать, что на любого еврея-ростовщика существовала куча итальянцев-ростовщиков, немцев-ростовщиков, которые, конечно, проклинались обществом, но не казнились, вот, которые занимались банковским делом точно так же. И немцы-фугеры ничем не отличались, допустим, от каких-нибудь голландских еврейского происхождения Десуза, Сауза, кроме того, что были более даже почитаемы, в конечном итоге заводили себе земельные участки, вот, и в конечном итоге фугеры, существуют даже до наших дней, разменяли свои банки на, простите, феодальные владения. Сейчас это, в общем-то, земельные владения. И вместо крупной финансовой деятельности занимают, в общем-то, серьезное сословно-политическое положение на территории и современной до сих пор Германии, их потомки, и современной Австрии, и чувствуют они себя прекрасно, и ничуть не жалеют, что когда-то были банкирами, у которых занимают короли, а сейчас это просто добротная семья со старыми деньгами, с какими деньгами ничего не случилось ни за
проигранной Первой мировой войны и мегаинфляции.

реакции ни Гитлер со Второй мировой войной, ничем этой семье повредить-то и не смог особо. Вот. А еще они родственны крупным владетельным домам, так сказать, и знатным семьям, потому что деньги всегда роднятся с деньгами. Евреям было несколько труднее, они не могли включаться нидерландский в политический истеблишмент, но завели свой истеблишмент, свою знать, свои, так сказать, это самые, часть из них принимали христианство, и вот теперь уже эти удавшиеся капиталисты стали посматривать по сторонам, и, как вот там показывает Лежава, вся реформация, Лютер, другие секты христианские, антикатолические, это все части движения капиталов. И весь вопрос стоял: разрешите нам судный процент, разрешите нам финансовую деятельность, разрешите нам несредневековую торговлю. Ибо нормы, цеховые нормы средневековых торговцев тоже регулировались общественными обычаями, когда, например, нам сейчас это покажется диким, но были времена в Европе, например, торговцам-христианам строго запрещалась реклама, строжайше. Особо серьезным преступлением было подчеркивать, что твой товар чем-то лучше или дешевле, чем товар твоего соседа по рынку, такого же торговца. Вот ты торгуешь тканями, и торговец Б торгует тканями. Ни в коем случае нельзя завлекать и кричать, что мои ткани лучше, чем у Б. Это считалось серьезным правонарушением. В некоторых странах допускалось снижение цен, если торговцу разрешала гильдия торговцев, если он стоит на грани банкротства и на грани разорения. Вот тогда человек выходит с повинной головой и грустно говорит: у нас распродажа, я на грани разорения. Если не продам эти товары, моя и моя семья погибли. Представляете, какая красота в наше время так. Вот. Любые виды вывесок должны были намекать косвенно. Вот даже когда калач торговли, это самое, это завоевание уже нового времени. Средневековые вывески были более простые. Например, гостиницы и питейные заведения чаще всего отмечались шестом с повязанным пучком соломы. В знак того, что тут можно найти ночлег, и твоя лошадь накормит соломой. Это еще допускалось, потому что это забота о лошади. А вот что тут можно купить пиво, нажраться до полусмерти, до поросячьего визга, можно переночевать с веселыми девочками, ни в коем случае это не рекламируется, ибо неприлично. Вот. Протестантизм это все разрешил. Да и еврейские торговцы этим не стеснялись, потому что у них нет на это религиозных ограничений. Ну а уж что один купеческий дом должен торговать одним видом товара, а с этим боролись дольше всего. В Англии потребовалась своя революция, целый Кромвель, что если вот твой купеческий дом торгует сукнами, ты ни в коем случае не можешь торговать мясом. Даже если это как-то тебе удается и выгодно, и удобно всем, нельзя, обычаи не позволяют. И вся нидерландская революция – это революция денег против старых обычаев. Даже не против феодальных порядков, не за право евреям оставаться евреями, когда надо было, все эти сефарды превосходно крестились, давали основание новым семьям, вот, и под давлением, и просто, когда протестантизм это стало выгодно, и растворялись даже среди знати, под конец даже забывшие о том, что в каких-то своих исходных корнях иудейского происхождения, и наоборот, в евреи записывали людей, которые живут не как все, даже если они были стопроцентные христиано въехо, испанцы по происхождению, допустим, или голландцы, или французы, или немцы, вот, все равно, ну, как у нас в наше время, когда стоит затеяться к какому-то антисемитскому спору, еврейские корни придумываются реальным персонажем их не умеющим и отрицаются, наоборот, у реальных персонажей их имеющихся, в зависимости от степени ангажированности спорщиков. Ну и дальше понятно, что рано или поздно это привело к конфликту и войне, большая часть которой описывается. Потому что Габсбурги уже не только испанские короли, но и
исходно император Карл V, а потом король Испании Филипп II Габсбург и его брат австрийский император пытались сохранить контроль за очень подозрительно богатой провинцией. И даже не потому, что им не нравилось, что там еретики. Первоначально как-то терпели. Более того, исходно Карл V даже лютеран не считал за ересь, хотя они выступали против католической церкви. Это было ответвление, вас рассудит суд воров и клериков. Вот. А лютеранам откровенно подкровительство. Большая часть его солдат наемных армий были немецкие наемники лютеранского, так сказать. Они прекрасно воевали против Папы Римского, против французов, которые тоже нанимали наемников-швейцарцев, у которых был кальвинизм ничем не хуже лютеранства, и католики, как кардинала Карла де Бурбона, могли захватить и разграбить Рим, попытаться захватить папу, если бы у него стояли швейцарцы, верная швейцарская пехота, верная папе Римскому. Вот. И вопрос, кто на кого воюет, определялся, кто кому деньги платит, а не кто во что верует. Уже в 17 веке прекрасный французский и вообще человек достаточно хороший, положительный в историческом смысле, маршал Тюрен как-то раз ответил, что вот сам-то я, конечно, протестант, а вот шпага у меня католичка, поэтому протестантов резал, режу и буду резать, потому что война и политика, ничего лишнего, только верность моему королю. Не менее протестантским был знаменитый французский адмирал, командир флота Людовик XIV, действительно одерживший победы и серьезные победы, Абрахам Дюкейн, которого, кстати, многие из-за того, что он Абрахам, подозревали, что он еще и тайный еврей. Нидерланды не трогали. Кто же будет трогать курицу, несущую золотые яйца? Но контроль за ней был слишком выгодным призом. И в условиях конфликтов реформации и контрреформации XVI века, очень подробно в этой книге описанных лежало именно через деньги, через доходы, через грустные финансовые потоки, а не через национальный еврейский заговор, проклятые масоны сговорились бедных честных христиан извести, или наоборот, страшные эти костные фанатики, твердолобые католики собрали инквизицию, наплодили иезуитов. Игнатия Лойолу, он подозревали, что он тайный еврей, 42 дня посадили в тюрьму, 42 дня вели строжайшее расследование, не тайный ли он иудей, расследовали, обнаружили, что нет, не тайный иудей, наоборот, извинились и отпустили. Инквизиция умела отпускать, а не сразу на костер тащить с конфискацией имущества. Беда в том, что во всей этой суматохе есть опасность, что Нидерланды захватят кто-то другой. И вся нидерландская революция, подробно описана, лежала, имела за свою основу деньги, в том числе и еврейский расточительский капитал, те самые старые деньги старой Европы, вывезенные из Испании, контроль над которыми Габсбурги, повелевавшие на тот момент в том числе и Испании, пытались сохранить хоть как-то. То есть завоевание Нидерландов, попытка подавить там вообще восстание против испанского владычества. Первоначально восставшие, кстати, восставали против наместников короля, но декларировали верность королю. Мы верны нашему правителю, мы против бояре плохие, царь хороший. Вот, все знакомое, просто это нормальный европейский 16 век, в России это будет 17 век. Все не имело никакой, ни религиозной, ни национальной, никакой другой подоплеки, кроме денег. Завязалось из-за денег, восстание вспыхнуло из-за денег. Причем очень хорошо авторам показаны первоначальные руководители восстания. Обыкновенные, извините, феодалы, что Вильгельм Оранский, потом бессмертный герой протестантского дела, молчаливый, застреленный фанатиком, иезуитом, а до этого почти вот победивший Испанию, положивший дорогу победы и формировавший вместе со своим братом Морицем и формировавший военное дело. Это правда, и формировал военное дело. Вот. Пехота, стрелки, нидерландская организация командования войсками. Очень важные такие элементы военной революции 16-17 века, когда от топ-кавалерии тяжелой и слабой пехоты перешли к построением сначала пикинеров и мушкетеров, кстати, первые, в общем-то, хорошо их сочетали как раз испанцы,
знаменитые испанские терции. Вот. А потом к способу победить эти терции. Вот. Перешли. Исходно это был, в общем-то, я бы сказал, довольно пропоистый и довольно ни в чем себе не отказывающий молодой феодал, принц Аранье, Ван Аранье. Вот. Его друг, будущий вождь Хёзов, несгибаемый революционер Бедроде, по молодости, вот во время одного из праздников, нажрался так, что его приняли мертвым по пьяни, но, к счастью, очухался. Вот. А сами они были в долгах, как в шелках, и восстанием пытались поднять и решить свои финансовые проблемы. Как решить финансовые проблемы, были те люди в Нидерландах, кто пытались это восстание предотвратить. Я не буду пересказывать книгу. Это нужен цикл лекций, штук 10, просто разобрать все описанное в этой книге, штук 10 по полтора часа, кто там кому на ком стоял, кому денег был должен, кто против кого был противником здесь и сейчас, а потом там и потом. А легенд по этому поводу навратили потом масса. Даже та же книга, замечательная книга, хорошо переведенная на русский язык, Шарля де Костера, «Тилеон Шпигель», это всего лишь оплаченная на французские деньги в 1830-е годы французская агитка на бельгийскую революцию. Те 4 провинции Нидерланды делились на 11 провинций, 7 получили в ходе 84-летней борьбы, описанной в книге «Деньги смутных времен независимость», а 4 остались в составе империи Габсбургов. Из них потом образовалась Бельгия, современная Бельгия, где свои национальные противоречия, свои экономические противоречия, где были свои банки, Антверпен и так далее, свой мировой финансовый центр был когда-то. Вот. Но все это в прошлом. А тогда надо было показать, что бельгийцы такие же революционеры, как голландцы. В какой-то момент стало даже неудобно, потому что именно голландский король попытался захватить Бельгию и силой присоединить ее к Нидерландам в 1830-е годы. С трудом голландского короля победили и прогнали, а книга осталась, написанная как политическая агитка на злобу дня, она живет своей жизнью. Как написано частично, как политическая агитка с шутками на злобу дня, сказка Баума, американского писателя, волшебник страны Оз, живет не только своей жизнью, а проделал в Советском Союзе ее сильный пересказ «Волшебник изумрудного города», вот, уже без какой-либо серьезной политики. И дальнейшие книги Волкова уже совсем не по сюжету Баума. А ведь это была политическая агитка на выборы, не более того. Ну или точнее, писавший ее журналист, неудачник Баум, волей-неволей вставлял мемы и шутки политической борьбы в сказку для детей. Вот так сказкой, легендами стало от падения Нидерландских штатов. Еще раз повторяю, найдите, пожалуйста, замечательную заметочку Льва Николаевича Гумилева, вот, и почитайте этот невероятно сочный, очень фольклорный, местами вполне цензурный рассказ. Ну, так вот, в действительности все было совсем не так, как на самом деле. А на самом деле просто делили деньги, подключая сюда и национальные проблемы, и чистоту религии, иудейской и христианской, и борьбу католической церкви с кальвинистами, лютеранами, ересями другого плана, и борьбу протестантов между собой, когда они взаимоанафистовали друг друга, уже поборов на той же Германии католическую церковь, вот, пытались построить какие-то другие социальные отношения и вырезали тех же анабаптистов, что католики, что лютеране, с таким свистом, что, как говорится, кровь только со шпаги капала. Ничего личного, как сказал потом бухгалтер одного американского мафиози, ничего личного, только бизнес. Когда его убили, совершенно случайно убивали другого человека, но перестреляли всех находившихся в этот момент в помещении. Так на могиле написали: ничего личного, только бизнес. «Деньги смутных времен», Александр Лежава. Великолепная историческая книга. Не все там можно сходу согласиться.
профессиональный историк найдет какие-то натяжки, а может быть, не найдет, потому что она бьет, в общем-то, по многим устоявшимся штампам, но книга, безусловно, интересная. Благодарю за внимание. До новых книг.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, друзья, это исторический ликбез с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Игорь Викулов, Егор Яковлев. Доброе утро, Егор.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, друзья. Как обычно, в 9 утра на радио «Спутник» наш исторический ликбез. Сегодня по многочисленным просьбам мы возвращаемся к теме русской литературы и поговорим не о каком-то конкретном авторе, а поговорим о том, как русская литература завоевала мир, потому что это действительно так. И русская литература 19-го, начала 20 века – это вообще самая сильная литература в мировом, в планетарном масштабе.
1: Не зря «золотым веком» называют, правильно?
2: Ну, «золотым веком» называют время Пушкина, да, 19-й. Вот. Но мы поговорим сегодня о том, как постепенно шедевры русской литературы приходили в другой мир, в мир других культур, и становились там своими, и какое влияние они оказывали. Итак, собственно, вот ты упомянул Пушкина, вот с него надо начать, потому что все, в том числе и всемирная слава русской литературы, начинается с Александра Сергеевича, хотя это не очевидно, и считается, что Пушкин на Западе неизвестен. Но это не совсем так. И здесь мы должны поговорить в двух направлениях. Во-первых, о Пушкине лично. Ну, конечно, при жизни Александр Сергеевич не был властителем дум Европы, в отличие от России. Тем не менее, уже тогда появились люди, которые вполне сознавали гений Александра Сергеевича и пытались сделать его известным на Западе. Один такой не очень известный, но очень трогательный момент, который я сразу бы хотел отметить, это то, что к Пушкину чрезвычайно благоволил французский посол в России Проспер де Барант, с сыном которого впоследствии Михаил Юрьевич Лермонтов будет сражаться на дуэли, но нам Проспер де Барант интересен не как французский посол, а как литератор, историк и публицист. Де Барант прекрасно сознавал роль Пушкина в создании русской литературы, и более того, он хотел спасти Александра Сергеевича, он очень переживал из-за возникшей коллизии с Дантесом, потому что Дантес был французом, как вы помните, а секундантом Дантеса был непосредственный подчиненный Проспера де Баранта, сотрудник французского посольства Виконт Дершак. И если вы знакомы с коллизиями, предшествовавшими смертельному ранению Пушкина, то вы должны помнить, что первоначально именно Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль. Это произошло после получения им гнусного совершенно ордена, диплома ордена рогоносцев, в котором содержался намек на измену Натальи Николаевны Пушкиной. И Александр Сергеевич решил, что за всем этим так или иначе стоит Дантес. Либо он лично отправил этот диплом для того, чтобы поиздеваться над Александром Сергеевичем, либо даже если он этого и не делал, но все равно именно его домогательства к Наталье Николаевне стали причиной распространения подобных подлейших слухов. Это стало причиной вызова. Вызов этот впоследствии был ревизован, потому что друзья Пушкина, Василий Андреевич Жуковский и его секундант Владимир Сологуб предприняли огромные усилия, чтобы предотвратить дуэль. И сам Дантес, и его приемный отец, барон Геккерн, пытались создать впечатление, что произошло недоразумение, и Дантес ухаживал не за Натальей Николаевной, а за ее старшей сестрой Екатериной. И, в общем, это буря в стакане воды, необходимо все прояснить и сделать так, чтобы дуэль не состоялась. На самом деле, это была ложь, как мы хорошо знаем, и Дантесом и Геккерном руководил страх. Дуэли были запрещены, и участие в такого рода дуэли, безусловно, стало бы и стало в конечном итоге концом их карьеры в Петербурге. Но они пытались до последнего это предотвратить, и вот этот первый вызов Пушкина, он был как бы забран назад в результате помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой. Вот во время этих событий Проспер де Барант Дершаку объяснял, кто такой Пушкин, потому что для Дершака Пушкин был обычным придворным камер-юнкером, и ему было совершенно непонятно, что это за человек. Литературное творчество считалось тогда обычным хобби, его значение не осознавалось и русскими-то дворянами, не говоря уже о французских. Но Проспер де Барант понимал, кто такой Пушкин, и поэтому он своему атташе объяснял, что Пушкин – это гений, это человек колоссального дара, колоссального таланта, и поэтому подвергать его жизнь опасности – это страшный удар для России, страшный удар для русской культуры. Нужно любой ценой этого избежать. И Дершак своему визави Владимиру Сологубу, с которым они обсуждали условия дуэли, честно признался в том, что он не хочет этого поединка, и, собственно, как хороший секундант, он также приложил усилия для того, чтобы примирить Дантеса и Пушкина. И вот в первый раз у них получилось. Но второй раз уже не получилось. Там уже после оскорбительного письма со стороны Александра Сергеевича Пушкина, намеренно оскорбительного, потому что Дантес продолжил свои домогательства к Наталье Николаевне после брака с Екатериной, и Пушкин, естественно, стерпеть этого не мог, поэтому его приемному отцу он отправил заведомо оскорбительное письмо, прекрасно понимая, что, скорее всего, на это прореагируют вызовом. Так оно и произошло, и дуэль состоялась. И вот когда Пушкин был смертельно ранен, то Допарант не скрывал своей скорби публично. Надо сказать, что смерть Пушкина, она вызвала очень разные впечатления в высшем свете. Ведь это для нас сегодня огромная трагедия. А тогда очень многие смотрели на Пушкина как на неудачливого чиновника, который не нашел своего места в придворном мире и жил бедно, в долгах, отсюда, так сказать, его скверный характер и безудержная ревность, безумная ревность, жертвой которой он, собственно, сам и стал, придравшись к несчастному Дантесу. Вот так это трактовал так это трактовала часть высшего света. И со стороны некоторых видных вельмож сочувствие проявлялось скорее к Дантесу, который вот попал в такую неприятную историю, даже стал невольным убийцей, как тогда считалось, но виной всему был вот этот вот скверный, неуживчивый дикарь Пушкин. И вот Добарант был одним из тех, кто искренне скорбел по Александру Сергеевичу, он не скрывал своей печали, и поэтому Александр Иванович Тургенев, друг Пушкина, записал такую остроту, которая ходила по Петербургу в начале февраля 1837 года, о том, что единственный русский в Петербурге – это французский посол. Потому что вот именно он скорбел. Ну вот он был одним из тех, кто понимал значение Пушкина, и своим корреспондентам в Европе это значение раскрывал.
1: То есть, получается, смерть Пушкина стала катализатором для экспансии, что ли, русской литературы в мир?
2: Ну, пока что нет. Пока что мы говорим только о личной скорби и о влиянии на какой-то свой ближний круг со стороны выдающегося французского публициста и историка. Да? Если говорить о некрологах, то самый прочувствованный некролог в Европе написал Адам Мицкевич. Адам Мицкевич – гений польской литературы, друг Пушкина в определенные годы. Они были очень хорошо знакомы в Петербурге, очень тесно общались, очень друг друга ценили. И вот надо отдать Пушкину должное, что он очень высоко ставил Мицкевича и даже публично ставил его выше себя. Жуковский ему однажды сказал, что вот это вот еще тебя перещеголяет, на что Пушкин ответил: уже перещеголял. То есть так высоко он ценил Мицкевича. Потом они разошлись из-за польского восстания, потому что, естественно, Мицкевич польское восстание 30-31 года поддержал, а Пушкин не поддержал, наоборот, выступил на стороне Российской империи, причем, так сказать, втихомолку, он написал известные стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», и это их с Мицкевичем развело окончательно. Но надо признать, что Мицкевич поступил благородно, когда Пушкин умер, то он, правда, не открыто, а под псевдонимом «Друг Пушкина» опубликовал очень теплый прочувствованный некролог, в котором высоко оценил и дарование, и личные качества Александра Сергеевича, и написал, что все дурное в нем происходило от влияния среды, а вот все замечательное от высоких порывов его души. Но главным пропагандистом Пушкина в Европе уже при жизни стал другой очень известный классик европейской литературы. И речь идет про Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» и многих других замечательных произведений. Проспер Мериме – это действительно один из грандов французской литературы XIX века. И он очень проникся творчеством Александра Сергеевича Пушкина настолько, что даже стал учить русский язык, чтобы изучить это творчество в оригинале, и перевел, сделал несколько переводов пушкинских произведений на французский язык. Причем он возвращался к этому в течение всей жизни, он прожил долго, и потом, уже познакомившись с Иваном Сергеевичем Тургеневым уже в 50-х годах XIX века, он продолжил этим заниматься. Но при жизни Пушкина, значит, как они друг о друге узнали? Дело в том, что Мериме был мистификатором, таким авантюристом литературным. Он создал литературный сборник под названием «Гузла» и выдал его за песни, фольклорные песни южных славян. То есть это было его авторское произведение, но он выдавал это за народное творчество. Эти песни Пушкину очень понравились, и Пушкин их перевел на русский язык. Завязалась переписка через друга Александра Сергеевича Пушкина. И вот, узнав о переводе, сделанном Пушкиным, Мериме как раз заинтересовался творчеством этого русского писателя и поэта. И это творчество ему чрезвычайно понравилось. Ну, начнем с того, что Проспер Мериме перевел, правда, прозой. Он стихи со стихами у него не получалось. Он прозой перевел поэму «Цыганы». Вот, это было достаточно известное произведение. Далее Проспер Мериме перевел «Пиковую даму». Вот «Пиковая дама» – это первое прозаическое произведение Пушкина, которое стало известно в Европе. Кстати, оно очень известно. И, наконец, уже потом он перевел «Повесть выстрел» из повестей Белкина. То есть вот это вот первый Пушкин, который на французском языке появился в Европе. Ну и здесь нам надо заметить, что Мериме о Пушкине отзывался еще и публично, и в своих публицистических произведениях ставил очень высоко, и однажды Мериме поставил его даже выше Байрона и считал его самым великим европейским поэтом начала 19-го столетия.
1: За что же это... ценил? За какие темы? Вот мне любопытно, сходятся ли темы, вот те, которые...
2: Не за темы. Нет? Не за темы. Мериме, но вот, видимо, он действительно изучил русский язык, он писал о Пушкине как о поэте чрезвычайно точном. Он сравнивал его с античным героем античной мифологии Пиндаром, который перебирал в своем колчане стрелы, дальше находил одну нужную, стрелял и неизменно попадал в цель. Вот он писал о том, что Пушкин чрезвычайно точен в своих эпитетах, в своих метафорах, в своих формулировках. Это поэт, который не знает ошибок. Он пишет так, что каждое его слово вмещает бездны смысла. Вот действительно, чтобы понять это, нужно знать русский язык. Мериме это понял и узнал, хотя, к сожалению, эти переводы, которые он сделал, этих качеств не передают. И, например, Владимир Набоков про прозаический перевод «Цыган» написал, что он вялый и нерешительный. Набоков чуть позже попытается выполнить ту же самую задачу, переводя на английский язык Евгения Онегина. Но так или иначе, про Пушкина узнали. И вот такой немного полукурьезный момент. Потом, когда Жорж Бизе будет писать свою знаменитую оперу «Кармен», его либреттисты, значит, им нужна будет веселая песня для «Кармен», и они обратятся к как раз тексту Мериме, точнее, к тексту Пушкина в переводе Мериме, к цыганам. И возьмут песню Земфиры, мы знаем ее, «Старый муж, грозный муж, бей меня, режь меня», вот эти строчки они возьмут и припишут их «Кармен» в переводе Проспера Мериме. То есть вот так вот Пушкин попадет в знаменитую оперу Жоржа Безе.
1: Здесь получается так, что это иностранные литераторы, великие литераторы пропагандировали в своих странах, получается, русскую литературу, а наши, вот Тургенев, ты уже о нем сказал, Тургенева считают вообще одним из амбассадоров, что ли, русской литературы на Западе, разве нет?
2: Совершенно верно, конечно, Иван Сергеевич Тургенев, его называли послом русской культуры в Европе, и это совершенно справедливо, потому что Тургенев приложил огромные усилия для того, чтобы иностранцы узнали русскую литературу, а русские узнали французскую литературу. литературу. Он наладил мосты между Россией и Францией. Ну, здесь, конечно, произошла счастливая случайность, что Иван Сергеевич Тургенев влюбился в Полину Виардо, которая... Полина Виардо, знаменитая испанская певица, которая была замужем за французским издателем, публицистом Луи Виардо. Луи Виардо был много старше, там какой-то особенной страсти между ними не было, но был союз. И вот тут Иван Сергеевич Тургенев, который пленяется этой женщиной, отнюдь не блиставшей красотой, но блиставшей своим талантом. И такой силы это была привязанность, что Тургенев всюду следовал за своей возлюбленной. И поскольку она жила во Франции, потом частично в Германии, потом вернулась во Францию, то Тургенев вот... Иногда он сам горько писал, что на краешке чужого счастья живет, но вот ему органически необходимо было находиться подле этой женщины. И поэтому он обосновался во Франции. Он обосновался во Франции, а поскольку он, сейчас мы этого момента коснемся, стал знаменитым, это первый русский писатель, который стал... широко знаменит в Европе, то есть если вот мы говорим про Пушкина или там про Гоголя, то это все-таки авторы, которые были известны среди узкого числа интеллектуалов. А Тургенев стал широко знаменит среди читающей публики. Сейчас мы расскажем, почему так произошло. И Тургенев для французского, он был своим и для русских писателей, и для французских писателей, потому что во Франции лучшие друзья, вообще лучший друг Тургенева, это, конечно же, Густав Флобер, и круг его составляли и Эмиль Золя, и Ги де Мопассан, и Жан Ганкур. То есть гранды, Жорж Санд, гранды европейской литературы и французской литературы в первую очередь, хотя и с Диккенсом он был знаком, и с Текереем он был знаком, и даже классик американской литературы Генри Джеймс публично называл его своим учителем. И действительно, это так. Так вот, Иван Сергеевич Тургенев, поскольку вот он оказался во Франции, в этой французской среде, он имел возможность пропагандировать там русскую литературу. И делал это блестяще, от души. Он, для него было это важно. И Толстой, Пушкин, Гоголь и даже Достоевский, они стали во многом известны там на Западе, во Франции, в первую очередь, именно благодаря Тургеневу. Ну, а вот, собственно, почему Тургенев стал суперзвездой европейской литературы? Как это произошло? А благодаря запискам «Охотника». Тут, конечно, был серьезный политический подтекст во всем этом, потому что записки «Охотника» выходили в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века, и во Франции их перевели во время Крымской войны. И переводили их первый раз, судя по всему, именно как памфлет против крепостнической России. То есть поскольку записки «Охотника» имели в себе сильный антикрепостнический заряд, я напоминаю, что Иван Сергеевич испытал серьезные душевные потрясения в юности. Его мать была заядлой крепостницей, и, собственно, именно ее он вывел в образе барыни в легендарном хрестоматийном рассказе «Муму». Вот. Но, так сказать, не видя возможности бороться против крепостного права политически, Иван Сергеевич боролся против него литературно. Вот. Вот во Франции изначально это стали переводить как такой памфлет против России. Но сам-то Тургенев писал не памфлет, сам-то Тургенев писал большую литературу, и, может быть, вопреки желанию французских пропагандистов, даже эти переводы, которые сам Тургенев считал очень неполными и неудачными, тем не менее, они пробудили в итоге во французской публике, читающей, огромную любовь к русскому народу. И симпатию, и интерес, потому что такие яркие эти были образы, вызывали они такое сочувствие, что даже, может быть, и вопреки желанию, французская публика впервые познакомилась с типом русского крестьянина, русского простого человека, и полюбила его, испытала к нему добрые, теплые чувства. Плюс, конечно, Тургенев был уникальным мастером описания природы и связи природы с душевным состоянием его героев. Вот это Тургенев умел лучше всего в Европе. И когда это стало известно, во Франции, то очень многие захотели с Тургеневым завязать общение. Ну, и в первую очередь упомянутый мной Гюстав Флобер, который просто пришел в восторг, сравнивал Тургенева с Сервантесом. Он писал, что когда я читаю «Дон Кихота», мне хочется ехать на коне по испанским пейзажам, есть эти маслины. Ну, а когда я читаю Тургенева, мне точно так же хочется в повозке ехать по русской степи и слышать завывание волков. Вот это реалистичность описаний, уровень этой реалистичности, он был настолько высоким, что Флобер буквально пленился Тургеневым. Жорж Санд писал Тургеневу, что вы наш учитель. Ну, вот, то есть вот буквально в одночасье русская литература вышла на авансцену творческой жизни Европы благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
1: Но психологизм, получается, глубина прочувствования эмоций человека, вот то, чем мы сильны, и то, что потом возьмут и достоят Евского и Чехова в основу такие великие там классики европейской мировой литературы.
2: Мы, да, мы сейчас до этого дойдем. Дело в том, что вот записки охотника, они оказали серьезное влияние и на внутрироссийскую политическую жизнь, потому что в России-то их тоже читали, угу. Запоем читали. Это была новая литература, сенсационная литература, и читал их в том числе и Александр II. И, конечно, не сами по себе записки охотника легли в основу отмены крепостного права, но они повлияли. Это был литературный манифест, это было главное произведение эпохи. И Александр II сам в этом признавался. В результате вот совпадение художественного идеала и политической злободневности, оно создало Тургеневу общеевропейскую, потом общемировую славу. Не случайно его признают потом и в Англии. И, ну, во Франции это признание уже состоялось, в Соединенных Штатах Америки записки охотника будут. Тут интересно, как ты думаешь, с каким произведением будут сравнивать?
1: А в Соединенных Штатах?
2: Да.
1: Ну, даже не знаю, что там.
2: С «Хижиной дяди, Тома», да, Гарриет Бичерстоу, потому что здесь крепостное право, а там рабство. Mm-hmm. Вот что-то такое общее в этих произведениях видели. Ну, и, как я уже сказал, большим другом и поклонником Тургенева станет Генри Джеймс. Это один из классиков американской литературы, автор такой мистической повести «Поворот винта», в частности, которая считается одним из самых главных и при этом таинственных текстов в американской литературе XIX века. Генри Джеймс оставил о Тургеневе очень трогательные воспоминания. Он писал, что Тургенев, он познакомился с Тургеневым, когда Иван Сергеевич уже был суперзвездой, но в нем не было никакого чванства, никакого высокомерия, и он принял незнакомого американского литератора как своего молодого друга, и действительно оказал на него огромное влияние. Всегда ему помогал, Джеймс просто Тургенева боготворил. Как, кстати, и другой англоязычный писатель Джон Суорси, автор саги о Форсайтах. Так вот, судя по всему, Генри Джеймс через Тургенева познакомился с русской литературой, и литературоведы, филологи усматривают в одном из главных произведений Генри Джеймса ремейк «Пиковой дамы» Александра Сергеевича Пушкина. Есть замечательная статья нашего петербургского литературоведа и писателя Андрея Аствацатурова на эту тему. Я всех адресую к этой статье. Ну, вкратце только расскажу. Речь идет о произведении «Письма или бумаги Асперна». Значит, в чем сюжет? Главный герой этого произведения – это литературовед американский, который хочет найти неизвестные ранее письма выдуманного Генри Джеймсом, великого поэта Джеффри Асперна, у которого когда-то был роман с некой красавицей, теперь это красавица, это старуха, которая нелюдимо живет в Венеции со своей воспитанницей. И вот этот литературовед приезжает в Венецию, одержимой идеей обрести эти письма и узнать все тайны великого поэта. Для того, чтобы втереться к доверию к старухе, он сначала снимает жилье в их обветшалом палаце, а затем начинает ухаживать за воспитанницей, чтобы пробраться к старухе и выкрасть эти письма. Вот. Ну и дальше происходят такие полумистические события, которые очень, все сам этот сюжет, очень напоминает то, что происходит у Александра Сергеевича в «Пиковой даме». Вот. Поэтому целый ряд, и, кстати, не только только российских литературоведов, видят вот эти параллели и усматривают здесь влияние Александра Сергеевича Пушкина. Хотя, конечно, это не документировано, но вполне возможно.
1: Но литературоведы и писатели Проспер Мериме, Мопассан, Сант, кто там еще, Заляму, кто еще может быть из вот таких вот особо почитающих русскую литературу. Вот амбассадоры с нашей стороны понятны, да, вот с той стороны.
2: Тургенев заразил всех. То вот есть так. И Флобер, и Золя, и Мопассан, они все с огромным уважением относились к русской литературе. И когда стали известны Толстой и Достоевский, они уже оказывали вместе с Тургеневым колоссальное значение. И манифестом любви Европы и, в частности, Франции к русской литературе стала книга Эжена Мельхиора де Вегюэ «Русский роман», которая вышла в 1886 году. В перерыве возникла дискуссия. Друзья мои, речь идет не про певицу Земфиру, которая признана иноагентом, а про героиню поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Цыган». Да, а то тут некоторые не поняли. Ну да ладно. Идем
1: дальше. Только не остановились, да, дальше, кто Гоголь, Достоевский.
2: Идем дальше. Но вот именно, кстати, про Гоголя, вот его тоже популяризировал наш замечательный Иван Сергеевич Тургенев. Есть такая забавная история, что однажды в Англии он оказался на званом обеде, где рядом с ним сидел знаменитый писатель Уильям Текерей. Текерей повел себя не очень хорошо. Он начал задирать Тургенева, постоянно говоря о том, что в России нет литературы, нет журналов, а значит, нет читающей публики. И Тургенева все это очень быстро достало. И он ответил Текерею, он сказал: «Знаете, господин Текерей, вот у нас в России есть писатель-сатирик, как и вы, которому вы в подметке не годитесь». Текерей взволнованно спросил: «Это про кого?» «Про Гоголя», – ответил Тургенев. «Кто такой Гоголь?» – вскричал Текерей, и эта мысль мучила его до конца вечера. Вот. То есть это такая история, такой анекдот, который показывает, как Тургенев отчаянно отстаивал честь русской литературы. Вот. Но к тому моменту уже появился Лев Николаевич Толстой, и, конечно, Толстой просто перевернул сознание европейцев. Он перевернул его потому, что вот эти два великих романа «Война и мир» и «Анна Каренина», они выглядели как реальный слепок жизни. То есть цель литературы в том, чтобы отражать жизнь максимально достоверно. И вот именно Толстому это удалось в наибольшей степени в мировой истории. Потому что Толстой сумел одинаково убедительно воспроизводить жизнь и аристократии, и низших классов. У него одинаково ярко выписаны и персонажи вроде Пьера Безухова и Андрея Болконского, и вроде капитана Тушина и Платона Каратаева. Толстой везде, как писатель, везде был дома. И в аристократической зале богатого дворца, где происходит бал, и в крестьянской хижине. И поэтому он продолжал традицию Пушкина. Вот как Евгений Онегин был энциклопедией русской жизни, так и «Война и мир» и «Анна Каренина» стали энциклопедиями жизни вообще. А кроме всего внешнего антуража, Толстой был необычайно тонок и убедителен в описании внутренних переживаний героев. То есть он создал многомерную реальность. И вот такой многомерной реальности не мог никто. Вот, и именно поэтому он произвел фантастический фурор, при том, что и дальше Толстой продолжал работать в самых разных жанрах. То есть надо иметь в виду, что вот, Толстой, он обладал талантом а-ля пушкинский, ведь он же не только романист, он и драматург, да, «Власть тьмы» и «Живой труп» – это европейские всемирно популярные пьесы. Он и автор рассказов, коротких повестей, и вот эти даже последнего произведения «Смерть Ивана Ильича», например, или «Отец Сергий», они также захватывали внимание всех читателей мира. Толстой был чрезвычайно популярен. Ну и, конечно, надо обратить внимание на его философскую составляющую, потому что Толстой с его концепцией непротивления зла насилием, непротивления злу насилием, он стал чрезвычайно влиятелен во всем мире и оказал воздействие на таких грандиозных уже политических деятелей, как Махатма Ганди, который состоял в недолгой, но тем не менее переписке с Львом Николаевичем Толстым и с Мартином Лютером Кингом. На Мартина Лютера в переписке не состоял, конечно, оказал влияние серьезное на Мартина Лютера Кинга. Почему? Да, вот здесь мы подходим к вопросу о влиянии русской литературы грандиозным, почему это влияние оказалось таким огромным. Потому что русские писатели, особенно Толстой и Достоевский, хотя и не только они, и писатели второго ряда, они ставили, как Достоевский это называл, проклятые вопросы. То есть западный мир, он во второй половине XIX века ощущал уже некоторую свою тупиковость. И критика западного образа жизни, западного капитализма, которая раздалась из России, она была западным миром также воспринята с большим пониманием. Все ожидали, что грядет что-то новое, произойдет что-то такое, что сокрушит вот этот вот сытое, но бессмысленное существование западное.
1: Даже
2: у всех было предчувствие, ну, тех катаклизмов, которые произойдут в начале 20 века. Да. Грубо говоря, европейский интеллектуал жил с сознанием того, что так жить нельзя. Вот. Но он боялся в этом себе признаться. А русская литература, она эти вопросы ставила радикально. Почему? Потому что, ну, по всей видимости, Россия прожила другую историю. Россия запоздала с наступлением капитализма. Да? Капитализм в России наступил только в 1861 году. И после отмены крепостного права. И русские интеллектуалы, видя на примере Западной Европы, что такое капитализм с его жаждой наживы, с его социальным расслоением, так вот русские интеллектуалы задавали вопрос, а надо ли нам туда? Это ли столбовой путь развития человечества? Или можно жить по-другому? Или можно достичь вместо социального расслоения какого-то всемирного братства людей? И Толстой и Достоевский при всей своей разнице, они о поисках этого всемирного братства. И в этом была такая глубокая гуманистическая сила, что это не могло не миновать Европу. Это стало обсуждаться там чрезвычайно серьезно.
1: Я тебе два тезиса хочу сказать. Ну, во-первых, это смена еще литературного течения, получается, романтизм, там, Гюго, Байрона или там Шелли, он сменяется таким вот реализмом, действительно, и вот люди хотят понять вот здесь сейчас такое вот бытовое, что рядом со мной происходит. Это первый момент, а второй, ну, это, конечно, про, опять же, философские вопросы. Говорят, что экзистенциализм в Европе придумал Киркегор, а у нас этот вопрос, этими вопросами задавались испокон веков, мне кажется, с начала становления Руси.
2: Ну, да, да, конечно, безусловно, но в литературе-то родоначальник экзистенциализма это точно Федор Михайлович Достоевский, к которому мы сейчас коснемся. Но вот совершенно очевидно, что русский, ты правильно говоришь о том, что появился реализм, вот русский реализм был самым жестоким, потому что он работал с теми темами, с какими европейский реализм работать стеснялся или стыдился, а русский реализм, он обнажил все до самого конца. Ну и возвращаясь к вот теме влияния Толстого на Махатму Ганди и Мартина Лютера Кинга, ведь почему эти толстовские идеи перешли в политику, да? Речь шла у Толстого не о том, что необходимо покоряться злу, а речь шла именно о сопротивлении, но сопротивлении ненасильственном. И эти идеи оказались чрезвычайно плодотворны для тех политических течений, которые были в вооруженном силе чрезвычайно слабыми. Вот Махатма Ганди осознал, что антиколониальная борьба с помощью вооруженного восстания, она обречена на провал, потому что Британская империя, она гораздо сильнее. Она гораздо сильнее в экономическом, в промышленном, в военном смысле. Она задавит восстание, подавит его в крови. Вот. Но можно сопротивляться ненасильственно, можно сопротивляться, не исполняя безнравственные законы, можно сопротивляться, транслируя антиколониальные идеи в творчестве, в том числе и в народном, в публицистике, можно произносить на эту тему речи, можно раскачивать вот этой мягкой силой колониальные режимы. И точно так же действовал Мартин Лютер Кинг. И в этом смысле движение, как бы идеология Толстого, она оказала огромное влияние уже на реальную политику XX века.
1: Да и культурный пласт, опять же, сколько было снято вариантов произведений на Западе.
2: А это мы даже не обсуждаем. То есть Уильям Фолкнер, вот я люблю эту историю, Уильяма Фолкнера спросили, какие он может назвать три самых главных романа в истории человечества. Уильям Фолкнер ответил: «Анна Каренина», «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Ну вот, безусловно, тема экранизации мы сейчас еще коснемся. Это тоже важный момент популяризации русской культуры. Ну, вот это Толстой, а потом появился Федор Михайлович Достоевский на Западе. То есть в России они появились параллельно, а на Западе Достоевский чуть позже пришел. Достоевский взорвал, но по-другому, потому что Достоевский – это был писатель такой как бы не стереоскопический, как Толстой. Достоевский – это писатель, который шел в глубину человека и анализировал мельчайшие движения его души. При этом Достоевский, вот я говорю о том, что русская литература сорвала все покровы. Если Толстой в большей степени описывал социальные девиации, особенно в «Анне Карениной» и в романе «Воскресенье» в последующем, то Достоевский описывал психологические девиации, которые вообще были тайной за семью печатями для мировой литературы. Что происходит у человека в душе? И именно Достоевский показал до психологии 20 века. Достоевский впервые показал, например, что человек может быть иррационален в своих поступках, человек может действовать в ущерб себе, человеку может нравиться страдание, человек может совершать какие-то действия, которые которые причинят ему вред и боль. Но он хочет совершить эти действия. И убийство может совершаться не из расчета, например, а из высокой философской идеи. Раскольников убивает старушку не для того, чтобы ее ограбить. Он убивает ее для того, чтобы поставить эксперимент. Да? Кто я, тварь дрожащая или право имею? Это была настолько новая идея о том, что люди, в принципе, могут себя так вести. Мировая литература с этим материалом никогда не работала. Это был гром среди ясного неба. При этом Достоевский еще, я бы сказал, что были некоторые обстоятельства, которые сыграли за него. Я иногда в своих лекциях говорю в шутку, конечно, что Федор Михайлович был очень везучий человек. Он был везучий, потому что, во-первых, он был страшно беден, во-вторых, потому что он был болен эпилепсией, в-третьих, потому что он оказался на каторге, пережив инсценировку смертной казни, в-четвертых, потому что он был лудоманом, то есть был зависим от игры на рулетке, и, наконец, в-пятых, потому что его постигла несчастная и болезненная страсть к женщине, рядом с которой он быть не мог. Речь про Аполлинарию Суслову у нас была. Были про это лекции. Вот. Конечно, он был несчастен, но вместе с тем он был и счастлив, потому что все это в совокупности дало ему тот колоссальный опыт или проложило ту дорогу внутрь себя, которую ни один другой писатель не прошел. Вот. И Достоевский, вот выплескивая эту страшную боль, анализируя эту страшную боль, проник в такие глубины человеческого сознания, в которые до него никто не проникал. Он реально продарил новые пути. И это оказало колоссальное вот эти размышления, его колоссальное влияние на, и на философию, и на литературу XIX века. То есть вот эти вопросы экзистенциализма: зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, можем ли мы стремиться к высшему и одновременно быть греховными. Вот это все, это то, с чем будет работать уже литература 20 века, Альбер Камю, Сартр, да, и многие другие гении прошедшего столетия. Все эти основы заложил Достоевский.
1: Кстати, вот эпизод с инсценировкой смертной казни у Камю, по-моему, да, ведь «Последний день приговоренного к смерти», вполне себе вопросы те же самые, которые в произведениях Достоевского звучали раньше намного.
2: Все это, конечно, оказало колоссальное влияние на мировую литературу. И, кстати, вот я замечу, что не только на европейскую. Для меня молодым человеком взял с полки роман Хулио Кортасара «Выигрыши» или «Счастливчики» в другом переводе. Называется «Блестящий роман». И я был поражен эпиграфом из Федора Михайловича Достоевского «Из идиота». Есть роман Джозефа Кудзея, южноафриканского писателя, лауреата Нобелевской премии «Осень в Петербурге», где главным героем является Достоевский. Роман вообще плохой, на мой взгляд, но, тем не менее, любопытно, что Кудзея обращается именно к образу Федора Михайловича. То есть Достоевский – это такая, если Толстой повел литературу вширь, то Достоевский повел ее вглубь человека. И вот это, конечно, было потрясающей сенсацией. И не случайно, вот я в конце прошлого блока упомянул Мельхиора де Вигюэ, он был пленен русским романом, и он написал такую очень точную фразу, характеризующую русскую литературу. Он написал, что слова, написанные

0: Константинополя, и он писал, что если на Западе отношение к проигравшему всегда прикрывалось тонкой пленкой приличий, то на Востоке резали правду матку, и мы, французы, сразу это на себе ощутили. Нас перестали уважать. И поэтому мы не могли не задумываться о том, как нам восстановить свою мощь, как нам вернуться в число великих держав Европы. Для этого нам нужен был союзник, и достаточно было одного взгляда на карту, чтобы понять, кто нас может поддержать на востоке от Германии, от Германской империи. Поэтому естественным образом началось сближение России и Франции, политическое сближение, которое, так сказать, обернулась союзом, заключенным при Александре III, при Николае II все это продолжалось. Вот этот период царствования Александра III и Николая II, это был период огромного интереса к России со стороны французов и, я бы сказал, моды на Россию. И вот эта вот мода, она позволила, то есть, не искусственно, так сказать, представить русскую литературу и русскую культуру великой, а просто признать, что это так. И Вегюэ вот в 1886 году выпускает вот эту вот книгу. Сначала это была серия статей, потом в 1886 году выходит книга «Русский роман». И это, конечно, гимн русской, великой русской литературе. Причем там же содержится еще и гимн русскому народу параллельно, потому что Вегюэ как раз излагает вот эти мысли, о которых я сказал выше, что Запад уже устал, пресыщен, ленив, и он зашел в тупик. А новые пути для человечества проложит какая-то другая раса, и это, скорее всего, русские, потому что это молодая нация, это нация, которая вот сейчас почувствовала свои мощные силы, и мощность этих сил, наличие этих сил великолепных, оно проявляется в появлении, неожиданном появлении такой великой литературы, которую мы видим в Толстом, Достоевском, ну, а чуть позже появится Чехов и Горький, которые, это будет уже новое поколение, которые подтвердят репутацию этого величия. И русская литература, она, конечно, обсуждалась во всем мире. Я об этом задумался, когда прочитал пьесу Герхарда Гауптмана «Одинокий». Вот ты, как театральный артист, наверное, знаешь, что да. Драматурга Гауптмана, один из авторов течения под названием «Новая драма». Мне очень нравится этот немецкий драматург, и одна из самых известных пьес называется «Одинокие». И вот там герои обсуждают новый рассказ Всеволода Гаршина. Mm. Вот, казалось бы, ну, Всеволод Гаршин – это не Толстой, это не Достоевский, это не Чехов. Но, тем не менее, вот герои обсуждают его рассказ как самую актуальную литературную новинку. О чем-то это и говорит. И не случайно Томас Манн, соотечественник Гауптмана, он скажет, русский писатель, абстрактно, не про Гаршина, а вообще он скажет, русский писатель второго ряда, значит, первого европейского.
1: И это тем удивительнее, что мы же в свое время когда-то знакомились с европейской литературой, переводя тексты, и многие великие наши деятели начинали с этого свой литературный путь. И,
0: Достоевский.
1: И придвор... Ну, вот, пожалуйста.
0: Да, первый литературный опыт Достоевского, это, ну, опубликованный, да, это перевод Евгении Гранде.
1: Даже до него, в пушкинскую эпоху, переводили зарубежную прозу, там, поэзию, чтобы знакомить русскую элитную публику с этим, но, тем не менее, все развернулось так, чтобы мы вышли.
0: Да, конечно, был определенный период ученичества, а потом мы стали работать на отдачу, то есть до определенного момента мы работали на прием. Литература 18 века, вот такая детская наша зачаточная литература, она была, конечно, подражательной. Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, они стремились соответствовать там, классическим европейским образцам. Но вот Пушкин уже выходит из этих детских штанишек. Он прекрасно знаком с европейской культурой, но он создает новый русский язык. И он, конечно, колоссально, колоссально самобытен.
1: Ну, а сейчас, заканчивая, наверное, у нас тут есть немного времени для того, чтобы вот понять, а сейчас русская литература, ее статус в мире, ее позиция...
0: Какая? Колоссальный. Но если мы говорим о классической русской литературе, колоссальный. Колоссальный статус. То есть это времена, прошедшие со смерти там, Льва Толстого, они ничего не поменяли. До сих пор русская литература классическая считается одной из сильнейших мировых литератур. Ей является, она до сих пор питает литературные процессы во всем мире. Ну вот, может быть, в конце пару слов про экранизации, потому что экранизации огромное количество, да, это не

0: только российские экранизации, экранизации не только даже в Европе, в США, в Азии. Вот я был поражен, знаешь, Достоевского, например, «Белые ночи» экранизируют в Иране. Есть мексиканские, латиноамериканские экранизации. Угу. То есть это настолько... Это проявление как раз всемирности гения, если его литература трогает людей даже других культур, других континентов, и там это приводит к появлению художественных фильмов. Но вот я могу сказать, что Пушкин также экранизируется на Западе, и я был поражен, когда узнал, что существует очень авторитетная экранизация «Пиковой дамы» второй половины 40-х годов с Грегори Пеком. Я этого не знал. Грегори Пек – знаменитый артист. Эту экранизацию Мартин Скорсезе называл одним из лучших фильмов ужасов в истории. Он действительно поставлен как фильм ужасов, но это эталонный хоррор. Это действительно очень напряженно и страшно. В те же годы вышла эталонная экранизация «Капитанской дочки» в Италии продюсера Дины де Лаурентиса. Я, опять же, был поражен узнать, что в Италии 4 экранизации «Капитанской дочки», причем последняя довольно недавняя. «Капитанскую дочку» там экранизируют как Вальтера Скотта, как такой, ну, приключенческий роман, но по большому счету почему нет? И хотя итальянские экранизации, вот, уже последние смотреть довольно смешно, но тем не менее все равно я с уважением отношусь к желанию перенести на экран Александра Сергеевича Пушкина. А вот та первая экранизация прям вообще отличная. Она практически достаточно словно следует языку в оригинала. Там великолепный Пугачев, и там есть только несколько допущений отходов от текста, но очень неплохо придуманные. Например, там есть такой эпизод. Там Екатерина II, похожая отчасти на королеву Викторию, почему-то скорее, ну, неважно. Екатерина II, она встречается с Машей Мироновой, как это и у Пушкина происходит в парке, а дальше Екатерина II проводит собственное расследование, и для того, чтобы узнать, являлся ли Гринёв изменником, она приходит прямо в темницу к Пугачёву и задает ему этот вопрос, и Пугачёв говорит, что Гринёв честный человек. Ну вот, по-моему, придумано очень хорошо.
1: Прекрасно. А я вот на Чехове, в 20 век, это вот мой конек, голливудская адаптация «Чайки» 18, ну, были более ранние, но 18 года, Майкла Майера там с Элизабет Мосс, Сершу Ронан, да, и «Записки юного врача» Дэниел Рэдклифф, ну, на мой взгляд, очень даже убедительно. Но это, опять же, не говорит о том, что где ставят, главное, как ставят, и что из этого хотят вынести.
0: Да, кто-то не знает, я был поражен, что Эмилия Кларк играла Нину Заречную в театре, вот, и была очень рада, что ей предоставилась возможность сыграть в великой чеховской пьесе.
1: Лондонский Королевский театр и другие площадки, они ставят русскую классику, что тоже говорит о величии, потому что эта литература говорит не о конкретном течении или там о сиюминутном, а говорит о вечном, о смыслах, которые раскрывали наши писатели.
0: Я бы, конечно, порекомендовал всем «Идиота» Акиры Куросавы, потому что не только в Европе экранизируется русская классика. Есть прекрасный фильм великого японского режиссера по роману Федора Михайловича Достоевского. При всем уважении к нашим экранизациям, Акиру Куросаву надо смотреть.
1: Киру Найтли можно посмотреть еще в варианте там.
0: Анна Каренина. Мне нравятся практически все фильмы, которые были сняты по Анне Карениной. Ну, точнее, не все. Я не все не смотрел. Я смотрел классический фильм с Вивьен Ли. Он великолепен. Мне очень нравится эта экранизация. Есть фильм с Софи Марсо и Шоном Бином.
1: Я не знал.
0: Это фильм 90-х годов. По моему вкусу, Шон Бин лучший Вронский, которого я видел. Он очень хороший Вронский. Вот. Фильм с Кирой Найтли такой немножко кичевый, потому что там все танцуют периодически, там есть или элементы
1: такой Ла-Ла-Ленда.
0: Ла-Ленда, да, да. Ну, Кира Найтли очень красивая, и да, она тоже попадает в типаж Анны Карениной. В меньшей степени мне там нравится Джуд Лоу в роли Каренина. Но, в принципе, приемлемо, допустимо. Вот. Но само внимание к Анне Карениной тоже о многом говорит. То есть, если каждые 10-15 лет выходит новая экранизация этого великого романа, это значит о том, что он остается чрезвычайно актуальным.
1: Ну и темы, опять же, да, я все-таки к смыслам, к тому, что те темы, которые наши авторы, там, начиная от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, ну давай всех перечислим тогда, соответственно, Чехова и так далее, они позволяли полнее посмотреть на этот мир, поднять какие-то вопросы для себя, даже Норвегии, даже у Ибсена, там вот эти его драмы «Кукольный дом», например. А чем это не психологическая драма, а чем не разговор о том, что ты внутри себя не можешь прожить то, что ты, что приходится картинку красивую показывать?
0: Русская литература, я для себя подытожил так, русская литература обладает огромным потенциалом для пробуждения и сохранения в человечестве совести. Она вот каждый раз хватает человечество за шкирку и пытается его возвратить к человеческому состоянию, вытаскивает его из скотского состояния. Вот Толстой, Достоевский, Тургенев и, конечно, Александр Сергеевич Пушкин, они про это.
1: Ну, мы тут накидали, конечно, своих вариантов фильмов, которые стоит посмотреть о экранизации русской классики. Можете оставить свои в комментариях. Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник» каждую субботу по утрам. Будьте с нами и слушайте хорошие разборы.
0: Спасибо. До новых встреч, друзья.
2: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
3: Мы приглашаем на эту сцену первого гостя. Встречайте, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
4: Да. Здравствуйте, привет всем. Много собралось людей, на самом деле, это повышает интерес к беседе. Знаете, я подготовил статью в преддверии нашего главного великого праздника Дня Победы. Статью, посвященную таким сложным процессам, которые идут в Европе, посвященную милитаризации Европы. Она, надеюсь, будет правильным образом воспринята и будет опубликована как раз незадолго до 9 мая. Но, поразмыслив, я решил вам ее сегодня не презентовать, чтобы общение было менее формальным. Давайте просто перейдем к разговору, к интерактиву, к вопросам, ну и ответам соответственно. А статью вы сможете, если заинтересуетесь, естественно, почитать в другом месте. Так что давайте просто начнем общение.
5: Дмитрий, я с вами абсолютно согласна. У нас много вопросов от всех, кто сидит сегодня в зале. Итак, поднимайте руки. К вам будут подходить наши модераторы и задавайте ваши вопросы. Не забудьте представиться и сказать, откуда вы.
6: Здравствуйте. Меня зовут Рамазан Мукаилович, я являюсь студентом третьего курса Государственного университета управления. Дмитрий Анатольевич, вы очень опытный политик. За это время в вашем собственном понимании внешней угрозы поменялось, и о чем вы думали раньше совсем иначе, чем сейчас? Спасибо.
4: Спасибо, Рамазан. Ну, сказать, что поменялось, если говорить откровенно, это ничего не сказать. Вы присядьте. Может, я долго говорить буду? Устанете. Конечно, все мы меняемся со временем, с взрослением. Но дело даже не в этом. Очевидно, что после распада Советского Союза практически все мы, абсолютно подчеркиваю все, начиная от руководителей государства, ну, я тогда не занимался государственной службой, и заканчивая обычными гражданами, смотрели на наши отношения с соседями, с западным миром, сквозь такие розовые очки. Казалось, что это благополучное общество, мы должны обязательно копировать их опыт. Но самое главное, что нас там ждут с распростертыми объятиями, что мы близкие культуры, живем, допустим, там с европейцами на одном материке, и все у нас получится, как принято говорить. Вот развитие событий опровергло и какие-то, наверное, мои иллюзии, как и иллюзии огромного количества людей в нашей стране. Знаете, прав оказался Александр Третий с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот. Еще совсем недавно, после конфликта на Кавказе, вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства. Кто-то в открытой форме, исходя из своих русофобских представлений, а кто-то как-то так вот аккуратненько, но, тем не менее, по сути, это превратилось в основной тренд политики западного мира и особенно Европы. Знаете, я так скажу, может, это жестко прозвучит, но я, тем не менее, скажу, наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер. То есть это вопрос существования. И, к сожалению, вот у меня сейчас нет никаких иллюзий по поводу того, что будет дальше. Но об этом чуть позже.
3: Спасибо, друзья. Следующий вопрос. Прошу вас.
7: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Я Анна Янкова, ученица предпринимательского колледжа номер 11. У меня к вам вопрос.
4: Оттуда сразу предприниматели выходят? Вы уже сейчас какие-то?
7: Ну, у меня направление торговое дело.
4: Понятно.
7: Вот, у меня вопрос. Если европейские страны ссорятся с Америкой, а Америка со всем миром, то чем это может закончиться?
4: Коротко. Победой России. Правильно. Да. Присядьте, пожалуйста. Я чуть все-таки более развернутый ответ дам. А, знаете, опять же, у нас с вами разговор хоть и публичный, но вполне откровенный. На самом деле довольно забавно наблюдать за тем, как развиваются взаимоотношения между Соединенными Штатами и Европой. И дело не в том, кому мы симпатизируем. У нас свои интересы. Мы должны заниматься только своей страной. Ее успехом, ее развитием, помощью гражданам нашей страны. Но то, что они как пауки в банке сейчас, честно сказать, меня радует. Я на это наблюдаю с большим интересом. Но, как принято говорить, будем смотреть и дальше. Запасайтесь попкорном.
5: Спасибо огромное. Мы продолжаем задавать вопросы. Пожалуйста, следующий вопрос.
8: Дмитрий Анатольевич, доброе утро.
4: Меня зовут
8: Романишина Вероника. Я являюсь студенткой Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева. И у меня к вам следующий вопрос. Как мы все прекрасно знаем, конфликты на Ближнем Востоке, они вспыхивают и тлеют сотни лет. Хочу узнать ваше мнение, как прекратить этот пожар и какая сделка тут поможет. Спасибо.
4: Спасибо, Вероника. Вы судьей будете?
8: Возможно.
4: Правильно, ответ уклончивый. Время покажет, как принято говорить. Да. Спасибо за вопрос. Значит, я тоже, так что без иллюзий, садитесь, пожалуйста, отвечу. Я считаю, что этот конфликт в обозримом будущем не закончится. Хаос приносит деньги. В пролонгации этого конфликта заинтересовано огромное количество стран и огромное количество сил. И несмотря на то, что люди, которые живут на Ближнем Востоке, страдают, тем не менее в этот пожар постоянно подбрасывают дрова или, если хотите, поливают его бензином. И поэтому этот конфликт будет развиваться, где-то затихать, где-то вспыхивать снова. Но вот сейчас то, что происходит, естественно, связано с событиями вокруг Ирана, вокруг той агрессии, которую, по сути, развязали Соединенные Штаты Америки при поддержке Израиля. Очевидно, что рано или поздно, естественно, этот конфликт тоже завершится на тех или иных условиях. Сейчас забегать вперед сложно, Но то, что источник противоречий останется, у меня никаких сомнений нет. Почему? Потому что урегулировать его при помощи вот таких вот приемов, как так называемая пресловутая сделка, о которой сейчас толдычит практически из каждого утюга, невозможно. Возможно урегулировать конфликт только на базе полноценного применения международного права. Вы это тоже понимаете, как будущий юрист. А что это такое? Это труд большого количества людей. Это сложный процесс. И при этом нужно выполнять те решения, которые когда-то были приняты человечеством. И недаром ведь. Я имею в виду все резолюции, например, если говорить о палестинско-израильском урегулировании, которые принимались Организацией Объединенных Наций, начиная с 1947 года, и там впоследствии было много резолюций. Вот на чем нужно основывать переговорный процесс. А с учетом того, что в достижении окончательного примирения не заинтересовано большое количество сил, я думаю, что, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, конечно, конфликты на Ближнем Востоке никуда в ближайшие десятилетия не исчезнут. Нужно себе в этом отдавать отчет. Спасибо.
3: Продолжаем наш открытый диалог. Пока юристы, Дмитрий Анатольевич, доминируют.
4: Юристы всегда, так сказать, пытаются о себе напомнить.
3: Продолжим.
9: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я студент Российской таможенной академии первого курса юридического факультета.
4: Ну вот, опять юрист.
9: Как вы считаете, геополитика – это сделка? Если да, то по каким правилам надо играть?
4: Ну, спасибо. Значит, это, по сути, продолжение того вопроса, который только что прозвучал. Присядьте, пожалуйста. Значит, ну вот на мой взгляд, с учетом моего опыта, это никакая не сделка. Когда геополитические процессы, процессы урегулирования пытаются представить как сделку, используя вот этот термин «deal», значит, на мой взгляд, это просто упрощение и вульгаризация международной жизни. Поскольку приемы торговли очень редко срабатывают в международных отношениях. Да, что-то на что-то можно обменять, но это только в очень ограниченном масштабе. Базарные схемы в геополитике не работают. Они могут приносить кому-то деньги, они могут быть основой для каких-то, так сказать, обсуждений, но урегулирование на базе сделки совершить невозможно. Ну вот вы юрист, я напомню вам и всем присутствующим, вообще как понимается сделка в гражданском праве. В гражданском праве сделка – это действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Прежде всего гражданско-правовых, но можно термин «сделка», наверное, использовать и к международным отношениям тоже. Что такое сделка? Ну вот всем хорошо известно, что такое. Сделка – это одностороннее действие. Например, если это одностороннее действие, то это завещание, принятие наследства и так далее. Многосторонней сделкой является договор. Но я напомню, что большинство конфликтов в мире прекращается далеко не всегда на базе договора. Хорошо, если достигнут консенсус по всем, так сказать, существенным пунктом урегулирования. Но обычно конфликты прекращаются капитуляцией одной из сторон. И именно такой способ является наиболее эффективным с точки зрения судьбы конфликта. Да, одна сторона становится проигравшей, а другая сторона победившей. А вот эти все манипуляции со сделками, по сути, ведут к чему? Что в какой-то момент конфликт снова вспыхнет с новой яркой такой вспышкой. Поэтому я подчеркиваю, что урегулировать международные проблемы при помощи примитивных актов обмена – это путь в тупик. Это не дает своих эффектов. Вот. А для того, чтобы урегулировать ту или иную проблему, я уже об этом тоже сказал, нужен труд огромного количества людей – дипломатов, военных, экономистов, естественно, государственных лиц. И это такая очень тонкая ткань, которая создается на протяжении, как правило, дней, месяцев, иногда лет. И насколько эта ткань получается прочной, вот именно от этого и зависит судьба будущего
10: конфликта, который может разгореться или который не разгорится вообще. Вот. Поэтому я исхожу из того, что геополитика — это гораздо более сложная материя, и ее нельзя сводить ни к каким сделкам.
5: Спасибо огромное, что ж, юристы сегодня самые активные и самые интересные вопросы вам приготовили.
10: Но спасибо.
5: Движемся дальше. Продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста.
11: Здравствуйте, меня зовут Ангелина Литвинова. Я студентка Университета науки и технологий МИСИС. И у меня к вам такой вопрос. С каким событием или периодом в мировой истории вы могли бы сравнить то, что происходит сейчас?
10: Да, спасибо. Тоже присядьте, пожалуйста. Но... Вы знаете, что скрывать, у нас сейчас идет СВО, это война, поэтому очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если вот исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти перед 30-ми годами, которые предшествовали Второй мировой войне. Ведь что происходило в преддверии Первой мировой войны? По сути, человечество до того не вело полноценных глобальных войн. Да, были такие крупные кампании, в том числе, там, допустим, кампания Наполеона, которая закончилась, как известно, разгромом наполеоновской армии. Но это было в другую эпоху. А в во время Первой мировой войны человечество уже создало танки, самолеты, современную артиллерию по тем временам, отравляющие газы. И поэтому то, что произошло, несмотря на, казалось бы, обсуждения в различных салонах и такие разговоры за столом, опровергло все представления о войне, все конвенции, которые к тому времени были подготовлены о войне. Война превратилась в мясорубку, и сама Европа себя наказала. Ну, про Вторую мировую войну я даже говорить не буду. Там, тем не менее, что происходило в 30-е годы в Европе, мы тоже знаем. Шла активная милитаризация, прежде всего Германии, германского фашизма, но, значит, естественно, к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники. Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? Война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день. Русские обязательно на нас нападут. Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится, выпускается огромное количество оружия, и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии. Война неизбежна. Ну, вы понимаете, куда эта дорога? Как это не печально звучит? Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно. Поэтому задача политиков сегодняшнего дня все-таки, как принято говорить народным языком, охолонуть, успокоиться и постараться выйти на конструктивный разговор. До кого-то в Европе это доходит. Американцы, кстати, это слышат гораздо лучше. Именно потому, что американцы более прагматичны, нежели европейцы. А Европа, вот она такая, как есть сегодня. Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, кроме как с кануном Первой мировой войны с 1914 годом и преддверием Второй мировой войны, то есть 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу.
3: Очень активный зал, лес рук. Продолжаем, друзья. Прошу.
12: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
10: Здравствуйте.
12: Хумуминов Артем, студент колледжа предпринимательства номер 11. У меня к вам вопрос. В сентябре пройдут выборы в Госдуму. По вашей оценке, какие запросы у избирателя сейчас самые главные? Чего он их хочет?
10: Спасибо, Артем. Но я здесь не могу отрешиться, конечно, от того факта. Присядьте, пожалуйста. Что я сам возглавляю политическую партию, вот, поэтому то, что я буду говорить, это в том числе и выражает подход «Единой России». Большинство наших людей ждет одного – победы. Это самое главное. И завершение военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать – как на фронте, так и в тылу. Вот. Ну а победа принесет стабильность. Мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию. Что это? Это то, что тоже ждут наши люди, наши граждане. Это рост доходов, решение жилищных проблем, решение задач, которые существуют у каждой семьи, включая там и демографические проблемы, которые есть в нашей стране. Современная система здравоохранения, современная система образования. Так что задачи остаются прежними. Но для того, чтобы все эти задачи решать, необходима стабильность и безопасность. А она может быть достигнута только в случае достижения цели специальной военной операции.
5: Спасибо огромное за такой развернутый ответ. Мы продолжаем наш открытый диалог. Пожалуйста, следующий вопрос.
13: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Пришивцев Владислав. Я обучаюсь в Российском экономическом университете имени Георгия Валентиновича Плеханова на 4-м курсе по направлению менеджмент. И я довольно много использую активный искусственный интеллект в своей жизни. И у меня вопрос к вам. Насколько у вас поменялось мнение об искусственном интеллекте за последний год? И для каких задач вы его используете в своей рабочей или там, личной жизни?
10: Спасибо. Знаете, я с некоторой настороженностью стал ощущать, что я часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство присутствующих делает то же самое. Вот это все произошло на ваших глазах, вы все люди молодые. В этом плане мир изменился. Изменилась даже система образования. Я вот руковожу работой Президиума Совета по образованию и науке в силу поручения президента. Я все время спрашиваю наших министров, ну, прежде всего, министра просвещения и министра высшего образования и науки, а вот как быть-то с домашними заданиями, например? Вот когда я учился, это было давно в школе, значит, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема, на самом деле, для системы образования во всем мире. Но, с другой стороны, не стоит отрицать, искусственный интеллект очень сильно изменил нашу жизнь. Он позволяет быстро находить ответы на вопросы. Главное вот что. Это та проблема, которая стоит перед всем человечеством. Посмотрел сегодня в очередной раз, Илон Маск сказал, что человечество или погибнет от искусственного интеллекта, или получит благополучное развитие. Так вот, что меня теперь волнует, я периодически даже книжки какие-то на эту тему смотрю, это любопытно, думаю, присутствующие тоже это делают. Вот насколько мы можем доверять тому результату, который выдает искусственный интеллект. Я говорю и про ответы на обычные, там, допустим, условно-гуманитарные вопросы, ну и, естественно, на вопросы в области точных наук. Хотя, как ни странно, в области точных наук, если вы занимаетесь той или иной сферой знаний, то вы приблизительно представляете себе, к какому результату вы должны прийти. В гуманитарной сфере далеко не все так. Теоретически искусственный интеллект может напридумывать такие исторические события, которых не было, и примеров очень много. Вот. Но, тем не менее, я продолжу эту мысль. Вот вы ставите перед искусственным интеллектом задачу и, допустим, полагаете, что он должен прийти к более или менее понятному для вас ответу. И вы его получаете. Но самое сложное — понять, а каким образом он пришел к этому. И вот, на мой взгляд, основная проблема для человечества заключается в том, что вот этот отрезок, когда искусственный интеллект анализировал все связи, все возможности, имея в виду и генеративный, естественно, искусственный интеллект, который развивается, почему он пришел к такому выводу? Вот это, наверное, тот вызов, на который человечество пока не имеет однозначного ответа. Потому что для того, чтобы проверить достаточно простую цепочку логических взаимодействий, формул или тех или иных гуманитарных вопросов, которые были поставлены, источников, которые использовал искусственный интеллект, вот чтобы проверить любой ваш запрос, потребуется труд большого количества людей. И мы этого не делаем. Мы просто доверяем тому результату, который получили. Вот верификация результатов искусственного интеллекта — это, мне кажется, основной вызов, который стоит перед человечеством в области AI. И если мы сможем правильным образом верифицировать результаты, тогда искусственный интеллект будет приносить пользу. Вы же понимаете, сейчас в искусственному интеллекту отдаются управления самыми разными процессами, даже критическими технологиями. Я не имею в виду даже войну машин, появление терминаторов и так далее, а просто управление большими процессами. Вот если такие вещи доверяются, мы должны быть уверены в результате. Именно поэтому Россия одна из стран, которая развивает свои системы искусственного интеллекта. Кстати, таких групп стран, наверное, там до 5 штук. Вы сами знаете, о чем идет речь. Это и Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика. Что-то там есть, как я понимаю, во Франции. Что-то есть, ну, вроде в Британии. И наша страна. Ну и в арабском мире тоже там определенные вещи удается создать. А так больше практически ни у кого этих технологий нет. Но нам нужны свои технологии искусственного интеллекта. Поскольку мы с вами понимаем, и я только что об этом сказал, заложить в систему поиска можно все, что угодно. А понять будет сложно. Поэтому я за искусственный интеллект, но относиться к нему нужно настороженно.
5: Спасибо.
3: Продолжаем задавать вопросы. Рожденные, уверен, естественным интеллектом. Прошу.
10: Надеюсь. Пожалуйста.
14: Добрый день. Меня зовут Федорова Елизавета. Я ученица 9 А класса МБУ школы «Квантум» города Звенигород. У меня к вам такой вопрос. Движение невозможно без проб и ошибок. Но как перестать бояться ошибаться? Поделитесь личными правилами, пожалуйста.
10: Спасибо. Назову три правила. Первое и главное. Ошибок желательно не совершать. Второе правило. При принятии решений нужно отрешиться от всех эмоций. Скоропалительные решения ведут к ошибкам. И третье правило. Если ошибка все же совершена, то прежде всего нужно признаться в этой ошибке самому себе. Это, кстати, бывает иногда непросто. Человек склонен оправдывать свое поведение, свои выводы, базу данных, которую он использовал. А в некоторых случаях, что особенно сложно, это нужно сделать публично. Среди коллег или даже среди неопределенного круга лиц. Вот. Поэтому вот такими тремя правилами я стараюсь руководствоваться. Вот. Но это не значит, что я не совершал ошибок. Вы все знаете известную с древних времен максиму о том, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Но нужно спокойно относиться к этому и стараться их не совершать.
5: Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Абсолютно с вами согласна и запомним ваши три золотых правила. Хорошо. Дорогие друзья, не бойтесь ошибиться, поднимайте руки и задавайте ваши вопросы. Пожалуйста,
3: прошу.
5: Следующий вопрос.
3: С левой стороны.
15: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Болдырева Татьяна, я из города Москва. У меня к вам такой вопрос. Считалось, что США всегда старалась выступать неким посредником при решении каких-то сложных конфликтов. Как вы считаете, справляется ли сейчас Америка с этой ролью?
10: А вы как считаете?
15: Я думаю, что не очень.
10: Я с вами полностью согласен.
15: Спасибо.
10: Да, пожалуйста. Да, но раз вы спросили, я все-таки чуть подробнее. Присядьте, пожалуйста. Но вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты вот так, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях. Я прекратил 9 или 10 войн. Ну, мы сами понимаем, что это все значит. Слова известного политика сегодня. Проблема в том, что практически все эти конфликты заново возобновились. Но, тем не менее, я не могу отрицать и другого. Как минимум, нынешняя администрация Соединенных Штатов, администрация Дональда Трампа, пытается что-то делать на этом направлении. Потому что достаточно вспомнить предыдущую демократическую администрацию Байдена. Она просто запрягала колесо войны или упряжку войны. Значит, и финансировала конфликт в максимальной степени, потому что основные дотации, основные перечисления Украине были сделаны все-таки в период администрации Байдена. Это огромные деньги, недаром Трамп об этом говорит. Вот, поэтому они стараются это делать. Насколько это эффективно? Ну, во-первых, есть реноме, о котором я сказал, самих Соединенных Штатов. Во-вторых, скажем прямо, на мой взгляд, американская администрация сейчас находится между молотом и наковальней, где под молотом я подразумеваю Конгресс Соединенных Штатов Америки, а под наковальней позицию Европы. И вот между этими двумя элементами находится администрация. Поэтому она не свободна в своих, так сказать, подходах, даже при том, что действующий президент США говорит о том, что вот он недоволен Европой, что Европа не предпринимает там каких-то усилий. Кстати, многие оценки, которые делает Трамп и его команда, там тот же самый вице-президент Венс, они совпадают, например, вот с моими ощущениями по, там, применительно к Европе. Они увидели слабые места Европы. Вот. Но сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем такого абсолютного медиатора, я, конечно, не могу. Но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. И даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает. Так что поживем, увидим.
5: Спасибо.
3: Дмитрий Анатольевич, не могу не спросить о ваших личных профессиональных задачах, которыми заняты прямо сейчас. По поручению нашего президента вы занимаетесь комплектованием вооруженных сил, военнослужащими по контракту и обеспечением наших доблестных военных техникой, вооружениями. Как обстоят дела на этих направлениях?
10: Спасибо, Женя. Ну, я действительно по поручению главы государства, верховного главнокомандующего, занимаюсь и комплектованием вооруженных сил, то есть нашими ребятами, которые заключают контракты, идут на фронт, и вопросами поставки так называемых особо востребованных образцов вооружений. Два слова об этом, но при понимании того, что это темы закрыты, я, тем не менее, некие вещи скажу важные. Ну, во-первых, по комплектованию вооруженных сил мы исходим из тех соображений, которые на эту тему представляет Министерство обороны, Генеральный штаб. И в прошлом году для объединенной группировки войск, значит, вот в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тысяч человек. Вот, это всего. А в этом году, значит, уже на сегодняшнюю дату, вот я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову, 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. И еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях. По сути, это тоже контрактная служба, но она, значит, менее связана с Министерством обороны, хотя, по сути, с другой стороны, эти ребята выполняют те же самые задачи. Ну вот, таковы цифры на сегодняшний день. Я хочу сказать и прямо отметить, что наши ребята, все, кто приходит и заключает такой контракт, исходят из высоких патриотических побуждений. Я регулярно езжу и в места комплектования, и на полигоны, где идет такая подготовка, и совсем скоро буду в таком месте. И часто разговариваю с ребятами. Вот, ну, посмотрю там, как дела. Знаете, некоторые вещи меня поражают. Вот их невозможно слушать без внутреннего удивления и, ну, эмоций, которые в этот момент на меня, как бы, по сути, сверху спускаются. Я спрашиваю, ребят, почему? Ну вот вы выбрали такой путь, это же опасно. У нас сейчас это идет в добровольном порядке. Ответ очень часто один и тот же. А кто, если не я? И вот это вызывает глубочайшее уважение. И само мужество, и то, что наши граждане, молодые и не очень, по зову сердца идут защищать нашу отчизну. Огромное им за это спасибо и низкий поклон. Вот, ну а применительно к вооружениям, потому что ни один конфликт, ни одна военная кампания не обходится без современных вооружений. И сегодня наши враги признают, что в результате того переоснащения, которое наша оборонная промышленность получила за последние годы, она очень сильно изменилась. Это касается всей номенклатуры, начиная от традиционных видов вооружения и заканчивая самыми современными и закрытыми образцами. Вот. И, ну, я только один пример приведу, который, естественно, тоже у всех на виду и на слуху. К моменту начала специальной военной операции наша отрасль беспилотных летательных аппаратов была очень отсталой. Мы точно были где-то там на окраине. Но за несколько лет буквально в результате слаженной работы Министерства обороны, Министерства промышленности, а самое главное, коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, мы получили совершенно другую отрасль. Причем она сегодня включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА, огромными, которые имеют разные задачи. По сути, все это было сделано с нуля. И я когда тоже вот общаюсь с разработчиками, там же очень разные люди. Есть огромные концерны, предприятия, которые этим занимаются. А есть, по сути, такие предприятия малые, которые...
16: Народные ВПК.
10: Народные ВПК, гаражные, по сути, образцы, которые оказались очень удачными, теперь тиражируются, покупаются, и которые хвалят бойцы, находящиеся на фронте. Вот, поэтому вот это изменение очень серьезное. Но я уж не говорю о других видах вооружений. Поэтому скажу так. В настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника. А наш противник... Это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие, когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага. Так вот, у нас сейчас есть все, что есть у них. Но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем Орешник или Грозный Посейдон. Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду.
16: Спасибо большое.
5: Спасибо вам огромное. У них нет наших людей, таких сильных духом, которые умеют объединяться и идти к победе. И победа будет за нами.
10: Именно так.
5: Давайте передадим инициативу обратно в зал. Пожалуйста, ваш вопрос.
17: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Владимир Гудым. Я студент Новосибирского государственного университета направления «История», лектор общества знания. У меня следующий вопрос. посоветуйте какую-нибудь книгу, может быть, из художественной литературы, по истории, политологии. Думаю, что подрастающему поколению это будет интересно и важно. Спасибо.
16: Да, спасибо. Знаете, вот я тем не менее скажу, может, не очень педагогичную вещь. Я не буду навязывать свои литературные предпочтения. Каждый должен выбирать книгу по душе. А когда вот менторским учительским тоном говоришь, вот читайте вот это, ну, я помню себя, естественно, это сразу отбивает желание читать это. Вот, хотя, не скрою, в школьные годы и в студенческие я много читал. Слава богу, тогда интернета не было. Может быть, это было в этом смысле проще. Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Но так навскидку могу вспомнить. С последнего я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чеханте или его более сложные произведения. Я вот упомянул «Искусственный интеллект», читал книжку, значит, которая называется «Искусственный интеллект. Необъяснимый, непредсказуемый». И как-то там еще дальше. Она тоже современная. По-моему, автором является какой-то наш соотечественник, который работает в иностранном университете. Не помню точно. Вот. Но она довольно сложная для восприятия, но любопытная. Начинаешь задумываться ровно о том, о чем я вот сейчас с вами говорил. Ну и вот иногда для души, вот я смотрел недавно стихи, посвященные нашим бойцам, посвященные специальной военной операции. Там они называются «Русское лето», «Русская зима». Ну, известные сборники очень. Там много талантливых стихов, и это здорово. Спасибо. Выбирайте сами.
3: Следующий вопрос, дорогие друзья. Прошу вас.
18: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
18: Я Спиридонов Авдей, ученик первого курса МГПУ по специальности физическая культура. Я хотел бы у вас узнать ваше личное мнение. Кто для России сейчас больший противник? США или Европа? Спасибо.
16: Да, ну они все хороши. Да, спасибо, садись, пожалуйста. Ну, я вот начал разговор с этого. Еще как совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся, ну, как минимум, на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось, я вынужден был сказать о том, как обстоят дела сейчас. А сейчас Европу, Европейский Союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка. Поэтому, знаете, я так скажу, вот нынешний уровень взаимоотношения с Европой чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть. Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами. Да, могут прийти более умные политики. Можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений. Но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда. Подчеркиваю, в пределах человеческой жизни. То есть это будет тлеть, вспыхивать, все будет сложно. Америка наш такой основной геополитический соперник. У нас всегда с ними были очень сложные отношения, все это знают отлично, и в советский период, и в постсоветский период, и даже в период там каких-то упрощений и улучшений. И я сам этим занимался, как известно, там в определенный период. Но это все оказалось недолговечным. Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки. Боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, значит, вокруг чего строятся взаимоотношения. И тем не менее, даже несмотря на это, американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕСовских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас, ну, как бы укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения. В чем я вижу прагматизм? Да, я сказал, что геополитика — это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги. Они всегда хотят их зарабатывать. И на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо. Поэтому вот такова моя оценка Европы с одной стороны и Соединенных Штатов в современном мире и наших взаимоотношений с ними.
5: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. У нас осталось не так много времени, как бы хотелось для разговоров с вами. Но если вы не против, продолжим.
16: Да, пожалуйста.
5: Пожалуйста, вопрос.
19: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я ученик 7 класса школы 2010. У меня был такой вопрос.
20: Из какого города?
19: Москва. Как вы думаете, возможен ли ядерный удар по какой-нибудь стране и где он произойдет?
16: Вопросы все мрачнее и мрачнее.
20: Семиклассник, обращу внимание.
16: А задающие их все младше и младше. Вот, ну, мы все дети своего времени. Садись, пожалуйста. Не хотелось бы. Вот меня часто, так сказать, упрекают в том, что я использую какую-то там жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого. Я напомню, что единственной страной, которая когда-то использовала ядерное оружие, были Соединенные Штаты Америки. И сколько бы они сейчас ни говорили о том, что вот такая угроза, сякая угроза, вот из Ирана исходит угроза, они бомбу могут создать. Но бомбы-то использовали только Соединенные Штаты Америки. Причем, как известно, ты, наверное, тоже это в школе уже изучал или читал. В принципе, в применении ядерного оружия тогда не было особого смысла. Япония и так уже легла. Хотя, понятно, она определенным образом там, какую-то свою лепту внесла. Поэтому говорить о том, кто первый применит, бессмысленно. Но узел противоречий сейчас очень тугой. Включая и ситуацию на Ближнем Востоке. Вот Соединенные Штаты говорят о том, что Иран стремится к получению ядерного оружия. У нас нет таких данных, и Иран это отрицает. Но даже если бы это было так, вот почему одной стране на Ближнем Востоке, которая, кстати, не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, я Израиль имею в виду, можно иметь ядерное оружие, а соседям нельзя. Вот кто бы ни был у власти, эта ситуация всегда им будет казаться несправедливой. Вот. И в этом заложен очень серьезный конфликтный потенциал. Поэтому, знаете, вот я могу всем сказать, не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии.
20: Спасибо большое.
5: Спасибо.
20: Дорогие друзья, есть еще несколько минут. Прошу задавать свои вопросы.
16: Пожалуйста.
20: Видим вас.
16: Можно не только про ядерное оружие.
1: Здравствуйте, мы справа.
16: Справа. Да, я вижу.
21: Здравствуйте, меня зовут Тимошин Елисей, я ученик 11 класса Куминской СОШ номер 1. У меня есть такой вопрос. Что бы лично вы добавили в школьную программу?
16: Ну, знаете, я, ребят, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто...

0: Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше у тебя другое спрошу. А чего не хватает? Вот тогда я могу высказаться на эту тему. Чего вы-то хотели бы там видеть, чего нет? Дайте еще раз микрофон.
1: Модераторы, подойдите, пожалуйста.
0: Верните, пожалуйста. Да.
2: Ну, я, может, считаю, что не хватает какого-то большего развития, как искусственный интеллект, например, в информатике.
0: Так.
2: Сейчас это наиболее актуально. И в наших школах, вот, например, есть национальная техническая олимпиада, по которой проходит данная дисциплина, но в школьной программе это не затрагивается.
0: Угу. Понятно. Но здесь я полностью поддерживаю. Дело в том, что я уже тут разглагольствовал на тему того, что искусственный интеллект непознаваемый. Но познавать-то его все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю. Но, наверное, я еще одну вещь назову, с учетом того, что мы живем в очень жесткое время. Очень важно, чтобы современные школьники, ну и студенты, соответственно, но даже в большей степени школьники, получали актуальные знания об основах безопасности в широком смысле этого слова. Вот не то, что там иногда там, на пальцах объясняют, но чтобы те же самые беспилотники можно было бы посмотреть в школе, потому что это реально наша современная жизнь, и гражданская, и, к сожалению, военная, чтобы можно было понять, на каких принципах создаются беспилотные летательные средства и вообще безэкипажные транспортные средства, потому что за ними будущее. Вот я бы добавил, например, изучение таких вопросов в школьную программу обязательно. Вот.
1: Спасибо большое.
3: У нас есть время еще для пары вопросов. Пожалуйста, модераторы.
4: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Меня зовут Максимова Ксения. Я студентка второго курса Российского университета дружбы народов, направление юриспруденции и политика. У меня вопрос следующий. Я знаю, что вы закончили университет и начинали как преподаватель гражданского права. Скажите, если бы вы сейчас заканчивали вуз, то в какой сфере вы видели бы больше всего возможностей для молодого специалиста? Спасибо.
0: Вы юристов имеете в виду?
4: Я юрист-политолог.
0: Да. Значит, я просто про юристов скажу, потому что невозможно обнять необъятное. Значит, масса прекрасных профессий, их, значит, нужно самостоятельно анализировать. Мы действительно сейчас заинтересованы в развитии экономики, развитии производств, развитии высоких технологий, поэтому я сейчас об этом даже говорить не буду. Но как юрист юристу, значит, я вам скажу следующее. Если бы я учился сейчас, я бы все равно выбрал гражданское право. Почему? Потому что тот, кто знает гражданское право, знает экономику любого общества. А тот, кто знает экономику, может заниматься чем угодно. Именно в этом сила гражданского права, которая появилась, как известно, в период Древнего Рима, и которая определяет экономические устои любого государства.
4: Спасибо.
3: Спасибо огромное.
1: Знаем, что время вышло, но давайте еще один вопрос успеем принять. Очень много их сегодня. Прошу вас.
0: Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Волочко Виктория. Я студентка Забайкальского государственного университета. Учусь я на педагога русского и литературы.
0: Во, как здорово.
5: Да. И у меня к вам следующий вопрос. А что же ждет наше поколение в будущем?
6: Какой интересный вопрос.
0: Какой интересный вопрос. Я надеюсь, что счастье.
6: Мы тоже надеемся.
1: И хорошим знанием русского языка.
0: И хороший русский язык. Знаете, я хорошо отношусь к эмодзи, к тому, что в переписке в различных виртуальных средах, в социальных сетях не принято использовать знаки препинания, используется специфическая орфография, синтаксис и пунктуация не используются. Но на самом деле русский язык знать надо. Русский язык прекрасен.
3: Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. Ваши аплодисменты. Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на марафоне «Знание первое».
0: Спасибо. Удачи всем. Будьте здоровы. Берегите себя. До свидания.
1: Спасибо вам
3: большое.
1: Спасибо
3: огромное.
1: Очень откровенный, живой разговор.
0: Мне кажется, да.
3: Спасибо.
0: До свидания.

0: на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас видеть на нашей липецкой земле. Я знаю, что у вас философское образование. Вопрос первый будет немножко философским. Вы много лет формируете общественную повестку, ведете авторские программы, их тоже очень много. Выступаете в качестве эксперта на телевидении, на радио. Но вот по вашему мнению, какую роль сегодня должны играть общественные лидеры в решении конкретных региональных проблем?
2: Насчет философии, подводка. Знаете, к философии меня подвели 10 лет службы в армейской среде.
1: Жизненно лучшая философия.
2: Да, 2 года срочной службы, потом еще 8 лет военно-воздушной инженерной академии Жуковского. Вот, но потом развал, так сказать, всего того, что было. И необходимость там в 28 лет начинать всю жизнь с нуля. Так и началась философия. Но об этом можно долго разговаривать, но это важно. Потому что на самом деле вот реальная жизнь, она всегда, так сказать, глубже, важнее, чем любые книжки. Но книжки дают возможность составить более структурированную систему картины мира. Насчет общественных деятелей и всего, что с этим связано, понимаете как, есть, конечно, соблазн, условно говоря, да, чтобы все выполнялось по команде. Есть соблазн нарисовать какую-то жесткую схему или завести в какую-то всю цифровую среду, вот, где якобы все будет регулироваться, так сказать, четко и еще так далее.
1: Само собой будет решаться,
2: да.
1: С помощью искусственного интеллекта.
2: Да, да, то есть такая панацея, знаете, а люди, они будут вот так вот, так сказать, ходить. Такого никогда не будет, даже если кому-то этого очень, так сказать, захочется, и это было бы неправильно, потому что мы с вами, каждый из нас, это целый мир. Что такое общество, да? Ну, это люди. Мы родились, мы живем, мы умираем со своими болями, так сказать, своими, так сказать, страхами, со своей любовью, со своей, как бы, ненавистью иногда, в том числе, как бы, да, со своей душой. Поэтому попытаться все загнать в какую-то совершенно там забетонированную среду, еще которая какой-то программой компьютерной там регулируется, это а, неправильно, б, все равно невозможно. Да? Поэтому, когда вы спрашиваете об общественных деятелях, собственно говоря, я бы даже немножко так переформулировал, а людей надо слышать? Людей надо слышать, я отвечаю. Потому что ради людей все это происходит. Не ради какой-то себе там экономики, и не ради даже каких-то себе интересов, потому что и экономика сама по себе, и интересы сами по себе без людей не имеют никакого смысла. Это в значительной степени, так сказать, такое, как бы, выдумка, которая наполняется смыслом только, да, в соединении с людьми. Поэтому людей, там, общественных деятелей, недеятелей, нельзя не слышать. Их надо слышать. А если вы пытаетесь их не слышать, надо знать, что, значит, отрицательное качество будет накапливаться. И рано или поздно оно просто лопнет. И по-другому никогда не было, нет и никогда не будет.
1: Но у людей сейчас, у общества действительно запрос на диалог. Общество хочет, чтобы их услышали. Потому что даже от маленькой проблемы, для человека эта проблема может быть большой. А для кого-то большая проблема может быть маленькой.
2: Абсолютно правы. И вообще, когда что-то делается, надо помнить, что вы это делаете для людей. Потому что легче всего поставить галочку, да? А когда вы за этим видите вот человека с его, так сказать, с его внутренним миром, его судьбой, тогда у вас и взгляд на то, что вы делаете, он становится, так сказать, другим. А что касается слышать, вообще, опять же, можно сказать, ну, это какая-то лирика, друзья мои. Это, с одной стороны, лирика, с другой стороны, это настоящая суть жизни, а с третьей стороны, технология. Надо понять, что если вы теряете доверие, это самый главный ресурс. Деньги, их можно найти, природные ископаемые, их навалом, значит, условно говоря, так сказать, какие-то, так сказать, технические решения, их тоже много, и не только у нас. А вот доверие и понимание – это самый ценный ресурс. Если вы им пренебрегаете, или если вы пытаетесь, так сказать, им манипулировать, люди все равно это понимают, и потеря доверия не может быть восполнена никакими ресурсами. Вот эта схема, так сказать, бабло побеждает зло или побеждает вообще все. Но, если честно, она настолько пошлая, а самое главное – неработающая. Она может, ну, условно говоря, знаете, вот, например, человек, не дай бог, так сказать, заболел, да, вот, болезнь, так сказать, какая-то сложная, да, а вы ему пластырь лепите, так сказать, на руку, ну, царапина заживет, а болезнь продолжится. Вот мне кажется, вот этот вот ресурс доверия и старание, так сказать, попытка понимать друг друга, а это самое важное, за что, собственно, любая система должна бороться. В этом и есть главный смысл управления. А попытаться все, так сказать, представить себе как глупую, как бы, массу атомизированных каких-то, так сказать, существ. Сейчас мы введем сюда, так сказать, здесь флешку, здесь дискету, и оно все закрутится. Это очень большая гордыня, вот, и очень серьезная ошибка.
1: Вы к нам приехали из приграничных районов, и как раз вы там находились вот именно с этой работой. Не просто вот побывать, а именно услышать, еще и увидеть. Вы постоянно помогаете, ваш благотворительный фонд, я напомню нашим телезрителям, что он собрал уже более 4 миллиардов рублей, помогаете участникам СВО с первых месяцев, без каких-то там вот этих выкрутасов, без каких-то вот, без какого-то жеманства, направляли беспилотники, автомобили, спецтехнику, медицинское оборудование, при этом еще помогаете храмам, военным, священникам, то есть огромный сектор. А как вы выбираете, кому оказать помощь, как выбираете приоритеты?
2: Да, действительно, сейчас вот я был до этого в Курской и Белгородской области, в частности, в тех вот госпиталях, которым мы помогаем, там в Валуйске, вот ЦРБ, который стал госпиталем по приему тяжелых, как бы оттуда, мы им там поставляем оборудование, пообщался с людьми, вот, честно говоря, там я это да, а вот там действительно героические люди, то есть, вот я вам так скажу. Хотите верить, хотите нет. Для меня честь оказывать им помощь. Вот я вижу там врачей, которые себя вообще не жалеют. Они дают мне возможность в этой жизни сделать что-нибудь настоящее. Как это ни странно звучит, да. Вроде как я им что-то даю, да. Но, во-первых, это не я, а те, кто мне доверяет и жертвует фонд. А во-вторых, они мне дают возможность в этой жизни важно успеть хоть что-нибудь сделать настоящее. Хоть что-нибудь по-настоящему сделать, да. И эта сложная ситуация дает возможность мне им что-то отдать. Они мне благодарны, как бы. А я благодарен им за то, что это низкий поклон, за то, что, так сказать, вот, за то, что, как бы, вот, я получаю возможность, кроме того, чтобы что-то там говорить, потому что мне могут сказать, ну, что ты вот это бла-бла твое, так сказать, для чего? Да, а вот пришла, как бы, да, беда, и оказалось, что то доверие, которое есть у меня, как бы, и у людей, оно позволило мне оказывать такой объем помощи. Я сам в шоке, честно скажу. Я никогда в жизни не думал, что мне удастся вот на таком объеме эту помощь оказывать. Вот это важно. Вот каждому из нас важно понять, что надо успеть в жизни что-то настоящее сделать. Иногда это... Хотелось бы, чтобы это не было связано с бедой. Но жизнь такая, жизнь не сахар, поэтому вот это, мне кажется, важно. Да? И сейчас вот этих людей было, это по-своему, как бы, по-своему здорово. Насчет того, как я кого выбираю, никого никак не выбираю, потому что, условно говоря, когда вот я Украиной и постсоветским пространством с 90-х годов занимался, поэтому мне было понятно, что там происходит с первых же месяцев. Когда я этот фонд создал, как бы мое дело оказать реальную помощь. Я выбираю только тогда, вот из чего я выбираю? Иногда, как бы, да, когда встречаешься с какими-то не очень чистоплотными людьми, а это происходит, особенно в первые годы это было происходить, вот здесь я выбираю. Я стараюсь проверять информацию, так сказать, и если у меня есть сомнения, тогда я, как бы, могу выбрать.
1: Немного личный вопрос. А ошибались? Было такое, что вы потом себя, ну... ругали меня.
2: Да понимаете, как не я ошибался, а вот кому война, кому мать родна. Да, основная масса это достойные, так сказать, честные люди, но, условно говоря, это и разных, так сказать, подлецов тоже хватает. Особенно вот первое время. Ну и понятно, что когда ты идешь вот так вот открытый, как бы, да, но, к сожалению, есть те, кто этим пользуется, ну ничего, да, научились, да, значит, в какую-то создали более четкую систему. И если я ее выбираю, то только вот по этому признаку. А все остальное, регион происхождения, там, национальность, там, вероисповедание, там и прочее-прочее, меня вообще не интересует. Для меня главное понять, эта помощь, которую мне доверили люди, низкий им поклон за это, жертвователям, должна принести реальную пользу. У меня, вот, например, с какого-то момента 40% помощи уходит к госпиталям. Да, почему? Потому что я уверен, я точно знаю, там спасают жизни, так сказать, там, значит, людей, как бы, людям оказывают помощь, там облегчают их страдания. И вот та аппаратура, которую я поставил, война рано или поздно закончится, она и дальше будет работать. Для меня вот это главное. Вот, то есть, мне главное, чтобы, так сказать, нанести пользу и причинить добро.
1: Давайте немного спустимся на землю. Такая немного тема скучная, но очень важная. Это рост тарифов. Население воспринимается очень болезненно. И такой есть запрос, а где вообще проходит граница между экономическим обоснованным повышением тарифов и социальной справедливостью? Потому что справедливость – это вот такая типичная, поиск справедливости – типичная такая русская черта. Вот, и люди спрашивают, а где эта граница и кто эту границу должен защищать?
2: Ну, во-первых, это справедливость. Вы сказали, давайте спустимся на землю. Но тут вот земля и небеса, они всегда связаны. Этот поиск русской душой и справедливости, он связан с православными нашими корнями. Для меня это очень важно. Я православный христианин. Даже если человек не верит, вот задайте ему 10-20 вопросов, вы поймете, что все равно его, значит, ценностные, так сказать, ориентиры, добро и зло, они все равно оттуда. Из вот этой базовой глубины православного христианства. Поэтому он просто не может не задавать этих вопросов. Да? Это первое. А второе, по поводу экономики. Я уверен, что, к сожалению, одна из наших главных проблем в том, что мы вроде как уже решили, что да, мы самобытная, самодостаточная цивилизация. Но надо понять, что самодостаточная цивилизация не может верить только в деньги. Это невозможно. Там, где вы верите только в деньги, будет продано все. рано или поздно. Поэтому, когда говорят, главная экономика, главная экономика, главная экономика, хочешь спросить, а человек-то где? Ну хорошо, экономика. А может быть так, что вы вот по экономическим показателям все у вас классно, так сказать, а людям плохо? А может быть так, что с экономикой все хорошо, а людей не осталось? Может, если к стране относиться как к бизнес-проекту. Вот если к России относиться как к бизнес-проекту, рано или поздно мы перейдем к тому, что KPI, так сказать, или там экономическая эффективность, во, а людей нет. Нет. Почему? Потому что в рамках бизнес-проекта они оказались непрофильным активом, лишними сотрудниками и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, одна из базовых, так сказать, вещей, если мы действительно относимся к своей стране как к исторической цивилизации, человек с его миром, опять все к тому же приходим, с земли опять небеса, он все равно в центре. Нельзя это разменивать, так сказать, да, на деньги. Поэтому найти золотую середину, при этом, понятно, деньги у нас, товарищи, еще никто не отменял, как говорил Дима Самицветов в фильме «Берегись автомобиля». Но надо найти вот эту золотую середину между экономической целесообразностью и жизнью людей, да, и вот к ней, так сказать, подойти без внутренней ценностной оценки невозможно. И тут и сюда и тарифы, и сюда и ЖКХ. Потому что, конечно, всегда можно найти оправдание. Вам какой-то экономист скажет, ну это потому, что вот так-то, так-то, и так-то, и так-то. Да, наверное. Но тогда, так сказать, можно дойти до мысли, что да и все эти люди вообще, они как бы и не нужны. Но мне кажется, России надо искать, ей нужно историческое творчество. И, в общем, многие вещи, мне кажется, нуждаются. Вот эти все проблемы, которые сейчас на нас, так сказать, да, они случились, они требуют от нас внутренней свободы и такого творчества, чтобы мы поняли, что нужна трансформация вот этой модели.
1: По поводу как раз творческой свободы, вы в Липецке не первый раз, но знаю, что последний раз это были лет 10 назад. Липецк меняется, вы это заметили или нет? И второй вопрос, а в чем миссия Липецка и липчан, по вашему мнению, и жителей региона, безусловно, в развитии страны? Чем мы можем помочь стране и, ну, послужить примером?
2: Ну, сразу, так сказать, я думаю, что все вы помогаете ежедневно стране, потому что вы – это и есть страна. Мы все часть страны, так сказать.
1: Это, да, важно осознавать.
2: Конечно. Нет никакой такой вообще себе страны, и вот мы. Чем же мы можем ей помочь? Да тем же, так сказать, что вы и есть страна. И страна должна понимать, что вы – это страна. А вы должны понимать, что страна – это вы. И так далее. Когда вот эта штука «мы», как бы она появляется, так сказать, тогда многие вещи встают на свои места. По поводу Липецка. Липецк мне нравится очень, так сказать, такой, ну, я скажу, так сказать, хороший губернский город. Вот так, да? Вот. У него есть свои, так сказать, такие привлекательные черты. Ну, и потише. Я коренной москвич, поэтому мне это и потише, и поинтереснее, и поаккуратнее, да, где-то. Вот. Ну, и по сравнению, например, я там, скажем, очень много ездил в 90-е нулевые. Ну, понятно, что сейчас не лучшие времена, но могу сказать, что по сравнению с 90-ми нулевыми, конечно, прогресс очевидный. И он положительный. Это первое. Второе, так сказать, опять же, по поводу Липецка, я уже сказал, как бы, мы все делаем одно дело, так или иначе. Ну, кто-то меньше, кто-то больше. Ощущение того, что мы все в одном. Вообще, что мы все, так сказать, это вот и есть наша
1: родина. А у вас, у коренного москвича, есть это Абсолютно. Ощущение, когда вы находитесь у нас в Липецке, Абсолютно. В Белгороде, в Ельце, в Донкове, в Лебедяне?
2: Ну, я так немножко, так сказать, тут шовинизма. Видимо, потому что я коренной, поэтому оно у меня есть. Да? Потому что я к Москве отношусь как к историческому, как бы, центру цивилизации. Можно ее ругать за что-то, но, опять же, как бы, да, любая цивилизация имеет свой, так сказать, исторический центр. Другой вопрос, чтобы он не переставал таковым быть. Потому что вот это целеполагание, так сказать, построим новую Вавилонскую башню, которая в Москве есть, к сожалению, да, сейчас в том числе, вот эта вот вера в деньги, вот это, так сказать, да, вот это весь, значит, блестящий фасад Вавилонской башни без внутренней ценностного наполнения, вот это главная опасность для всех, включая нас, так сказать, и Москву. Для меня лично вот этот стержень, условно говоря, там, ну, православный в первую очередь, русский, так сказать, да, он важнее всего любой Вавилонской башни, любого, так сказать, вот этого, потому что Вавилонская башня будет разрушена, да, любого внешнего блеска, вот, чтобы это не забывать, тогда все будет на своих местах. И нам всем, да, и не давать себя, так сказать, в том числе разделять, да, поэтому я чувствую, для меня, вот я не знаю, может, это исключение из правил, но для меня вот это вот очень острое чувство. Вот я, ну, вообще, у меня нет вот этого местечкового никакого шовинизма, то есть есть специфика жизни здесь, там, еще где-то, вот, но, опять же, вот именно ощущение того, что, так сказать, это исторический проект, и у нас есть одна, так сказать, вера, она очень важна. Почему? Потому что пусть сейчас кого-то резанет, я уверен, но на самом деле нет экономических причин для существования такой огромной страны, чисто экономических причин, да, вот только про деньги. Если только про деньги, то Владивосток и Калининград, так сказать, да, Москва, далеко, и Магадан, они настолько далеко, что если мотивировать это только деньгами, то можно сказать, да давайте это попилим все на 30 кусков. А объединяет нас дух, общая история, общая культура, а не деньги – не деньги, надо это тоже понять тем, кто, так сказать, ну, принимает решение, деньги не объединяют Дальний Восток, так сказать, и Калининградскую область, не объединяют.
1: Сергей Александрович, спасибо за интервью.
2: И вам спасибо.
3: Друзья, привет! Вы на канале «Точка сборки». У микрофона Ульяна Максименко, а в студии со мной Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, экономист и общественный деятель. Здравствуйте!
4: Ульяна, это привет, да, но всем остальным все-таки здравствуйте, да, друзья и коллеги, соратники, слушатели, и зрители, и все, кто пришел потроллить все равно. Всем, надеюсь, интересного эфира, и чтобы не случилось, быть добру. Да, быть добру.
3: Вопрос, тема. Сегодня мы обсудим три главных вопроса, которые волнуют наше население в ближайшие 5 лет, а может быть и 10. Это кто придет к власти, какой социально-экономический курс будет выбран, и вопрос собственности, как он будет решен. И поэтому вопрос. В текущих условиях во власти есть группировки, с которыми можно вести конструктивный диалог? И есть ли сейчас у народа реальные рычаги влияние на принятые решения?
4: Лена, на самом деле...
3: Все не так.
4: Смотрите, сами вопросы, которые вы задаете, они, с одной стороны, в массовом сознании они как бы витают, присутствуют, безусловно, причем в массовом сознании. Но если вдумываться в каждый из этих вопросов, он по-своему полупровокационный и, наверное, не совсем правильный со всех точек зрения. Но тем интереснее будет разбираться. Почему? Потому что... Давай так, Лена. Угу. Значит, у меня очень много и часто происходят беседы не только со своими сверстниками, так скажу аккуратно, но и с теми, кому 15, 20, 25 лет. И я очень хорошо вижу разницу в рассуждениях, подходах и так дальше. То есть вот вы сказали эти вопросы, и вам, у вас ничего не ёкнуло, не зацепило в том, что вы просто прошли по краю провокация, если не больше. Да,
3: не
4: да.
3: Не может быть. Но вот смотрите, искренний вопрос.
4: Да, вот искренне, не уж и не искренне, но это, вы видите, кто придет к власти, спросили вы. Народ интересует, кто придет к власти. Сам по себе вопрос подразумевает, что этих-то от власти уже отстранили, они еще не знают, да, а уже молодое поколение считает, этим все понятно, кто там дальше будет. Сам по себе постановка вопроса, казалось бы, странная, но с другой стороны, она исторически она как раз не странная. Почему? Потому что кто бы ни был у власти, в какой-то период времени в любой стране рано или поздно происходят перемены. И вопрос, кто придет к власти, он подразумевает, что будет потом. Что это потом, чем будет это потом отличаться от того, что есть сейчас. Это первый момент. Второй момент, вы сказали, там что-то у нас с субъектами, да, то есть может ли народ повлиять на что-то и зачем-то и так дальше. То есть вот эти вопросы надо как-то каждый отдельно разбирать. Значит, будет ли социализм или коммунизм, или... А у нас... Тогда давай вот по очереди разбирать. С чего начнем? С какого вопроса?
3: А вот передел собственности. Вот собственность олигархов, она перейдет по наследству к их детишкам, и тогда через пару поколений все будут считать это нормой. Все забудут, кто кого...
4: Ульяна, вот это как вы провокационно относитесь к правящему классу. Это наши олигархи, это наш правящий класс. Давай начнем с этого, да? Он может не нравиться, и когда ты правящему классу в лицо говоришь, это у вас теперь все детишкам перейдет. Они все тут думают, а вы чьи детишки? А почему вы наших детишек обижаете? Наши детишки олигарховские детишки, а ваши детишки не олигарховские детишки. Что ж вы нас обижаете? Ну, это, конечно, я когда присутствую вот в молодежной аудитории, мне по-своему очень, не то чтобы интересно, но я завожусь. Почему? Потому что такая вот пассионарность, такая непосредственность выражения мыслей и желаниях, она отличает, допустим, кому 20 лет в желаниях, от тех, кому там 40, 50, а тем более больше. И вот в этой ситуации давай разбираться. Итак, значит, вопрос, который вы задавали, следующий. Значит, будет ли движение к социализму?
3: Да, социально-экономический курс.
4: Да, понятно. Нет, социально-экономический курс Это может быть и при коммунизме, и при, и при частной собственности. Все. И в обществе людоедов тоже существует, наверное, тот или иной курс, который можно называть социально-экономическим. Просто там другая социалка, другая экономика. А курс, ну, можно, любой курс будет социально-экономическим. То есть, поэтому вы задали вопрос там, перспективы социализма и всего остального. Значит, из этого вопроса вытекает ваше предположение, что мы сегодня с вами живем не в стране социализма?
3: Нет, конечно.
4: Ага, значит, мы сегодня живем в стране не социализма?
3: Нет.
4: Нет, понятно.
3: Компрадорского капитализма.
4: Понятно, хорошо. Давай, давай, поехали дальше. А когда-то у нас в стране был социализм?
3: Да.
4: Был. А сейчас его нету?
3: Нету.
4: А почему он тогда был, сейчас нету?
3: Потому что к власти пришли те, кто приватизировали государственную собственность.
4: То есть произошла, так иначе, прошла смена власти, своеобразная революция произошла. Понятно. А чтобы вернуться к социализму, как это может произойти? Как произойдет опять возврат собственности в общественную? Это как вы все это видите? Вот. Что произойдет? Вот, типа, появится какой-то субъект управления, да, партия и все остальное, и после этого все частные собственники, олигархи откажутся. Как вы себе видите
3: переход? На мой взгляд, что...
4: Да. Давай, давайте пофантазируем.
3: Да-да-да, на мой взгляд, сейчас пройдет усугубление ситуации на внешнем поле. Война, мы все больше и больше будем погружаться в эту мировую войну. Там Европу готовят к войне 30-му году. Нам нужно будет больше мобилизовать свою экономику, нам нужно больше будет сил на военный фронт, поэтому у нас естественным образом, когда нужна будет мобилизация, будет поставлен вопрос, что это надо планировать. Получается, нам нужна другая экономика, нам нужна собственность консолидировать, концентрировать в руках государства. То есть вот это... Но мне не хочется, чтобы это было через жертвы, через войну, через нагнетание вот этого вот мирового...
4: Замечательно.
3: Вот я это так думаю, что это так и будет.
4: Обожаю такого рода беседы, потому что вот сразу... Хочется много и много рассказывать. Итак, да. Значит, специальная операция идет 5-й год.
3: Да.
4: А все 5 лет нам не нужно было заниматься мобилизацией?
3: Я не знаю, чем они там занимались.
4: Что ж так-то вы про всех, про наших и не наших? Ну, так иначе. Я задал вопрос по-другому.
3: Наверное, нужна.
4: Еще раз. Ни я, ни вы не знаем, что они там занимаются. Понятно. Я задал вопрос по-другому.
3: Нужна.
4: Значит, нужна ли бы эта мобилизация все это время?
3: Мне кажется, что да, потому что...
4: Понятно.
3: Да.
4: Вот вы как человек, который близкий к партии там, КПРФ. Угу. Я знаю, что вы, безусловно, там и с флагами и входите. Да, да, замечательно. Помните, когда специальная военная операция началась весной, было внесено несколько предложений законодательных проектов от имени КПРФ и «Справедливой России» в Думу. А о чем они эти были?
3: Какие?
4: Вот, видите.
3: Да.
4: Они думали примерно так же, как и вы, и предложили вернуть хотя бы элементы плановой экономики в России. Да? Но вероятно, тоже считали, что раз мобилизация, то необходимо как-то вернуть элементы плановой экономики. Это первое, что они предложили. Второе, что они предложили, это или выйти, или изменить правила вхождения России в ВТО. Иначе без этого невозможно получить возможность обеспечения технического суверенитета и развития технологий в стране. И третье, они предложили перейти на внутреннее ценообразование внутри страны. Почему важно внутреннее образование? Дело в том, что вот оборонные заказы, которые мы сегодня есть, вот мы 5-й год как бы в противостоянии военным, да, а наши оборонные предприятия, оборонные заводы по-прежнему покупают металлы, никель, медь, алюминий, вольфрам по цене, которая устанавливается на Лондонской бирже металлов. От того, что вы ведете плановую экономику, вы не можете планировать колебания курса никеля на лондонской бирже, на товарной.
3: Угу.
4: То есть переход к плану, он автоматически ведет за собой очень много последствий, связанных с тем, куда Россию уже включили кооперационные международные цепочки. То есть она за собой много чего ведет. И вот КПРФ и «Справедливая Россия» это дело внесли, и как бы народ это дело поддержал, и даже в прессе появились какие-то моменты. Дальше легла мысль, что это все равно не работает, если нам не создать, если уж не суверенный эмиссионный центр, то хотя бы дублирующий эмиссионный центр, который будет имитировать соответствующие средства расчета, которое будет обеспечено ресурсами нашей страны. И были проведены некоторые мероприятия и реформы в госрезерве, и даже поменяли руководителя под эту задачу, чтобы обеспечить возможность эмиссии своей валюты, не обязательно рубль, но та, которая позволит за счет вливания в экономику обеспечивать развитие, используя не эмиссию как эмиссию, а печатание денег, как воспользоваться коэффициентами фиатности валюты. Потому что, почему вот появилась фраза «фиатная валюта»? Почему фиатная?
3: Пустые деньги, да?
4: Не пустые, не полностью обеспеченные.
3: Денег больше, чем произведённых товаров.
4: Да, ну давайте откровенно. Значит, раньше при Ньютоне этот момент занимал фунт стерлингов, и он, в общем-то, разработал теорию создания фиатной валюты, которая, в общем-то, позволила англичанам стать империей, на которой не заходило солнце. Доллар победил их именно в том, что процент фиатности у доллара был в 2,5 раза выше, чем фунта стерлинга. Но начинали и те, и другие сначала с полноценного обеспечения ресурсом своего номинала. Кстати, когда доллар превратился в мировую валюту, ведь тоже с этого начинали. Начали с того, что каждый доллар был привязан непосредственно к золоту и обеспечению золота. А уже переход к полноценности фиатное произошло тогда, когда сказали, что золота мало, долларов много, больше мы в эту игру не считаем. То есть, ну, была попытка повторить этот ход, как я понимаю, не на золоте, но на полноценном обеспечении. Кстати, если кто-то помнит советские рубли, то там, в общем-то, тоже вопрос обеспечения ставился именно так, чем был обеспечен наш расчетный советский рубль. Ну и это все произошло буквально в течение нескольких месяцев после начала стрельной операции. То есть то, о чем мы сейчас вот так темпераментно, молодежно заявили, и воспринимается сейчас как даже какая-то глупость, тогда это было выражено в действии правительства, руководителей, и в действии партии, которые, в общем-то, предлагали сделать, это сделать предлагали. Я там участвовал в конференциях по этому поводу, в том числе по возможности создания эмиссионного независимого центра. И тогда нам казалось это не просто правильным, но естественным вариантом мобилизации ресурсов страны для того, чтобы противостоять, нет, не Украине ни в коем случае. Мы понимали, что вызов брошен с обоих сторон более серьезному противнику, который нас сегодня подсадил и на свою валюту, и на свои расчеты, и на свою зависимость нашу сырьевую от них, и на свои технологии. И поэтому, если ты не снимаешь эти зависимости, то эта война, в общем-то, с ними. Причем, кстати, американцы признали, что на территории Украины происходит именно противостояние США и России, но руками украинцев. Это теперь она уже перешла к противостоянию России и Европы, но руками украинцев. Тогда это и президент, и его первые помощники честно признавались в своем интервью, что это когнитивная война. Тот же Кеннеди, кстати, сказал, что да, да, это мы воевали с Россией. Поэтому без этой мобилизации, которая требовала определенных моментов, в общем, сделать было нельзя. Если так, по большому счету, ничего нового. Почему? Потому что, как Советская Россия в свое время выходила из подобного же кризиса, ведь она тоже была включена в такого рода отношения. Это своя независимая валюта, эмиссионный центр, это монополия на внешнюю торговлю, и это внутреннее ценообразование.
3: Так вот они же смогли, получается, все зависит от воли, от политического субъекта, да?
4: Так, значит, да, вот, не, ну, вот так. Значит, воля, угу. Политический субъект, значит, не хватает...
3: Чего-то еще.
4: Еще. Не хватает самого главного в этом фазе, не хватает целеполагания, цели. Поэтому, исходя из того, что мы слышали, у кого-то, видимо, в Думе появилась мысль, что у нас в стране поменялось целеполагание. И партия КПРФ и «Справедливая Россия», предположив, что в стране поменялось целеполагание, предложили под это целеполагание воспользоваться проверенными механизмами достижения тех целей, которые декларативно было обозначено. Ответ, который со стороны правительства поступил, что мы этого делать не будем. Ну, так, если коротко. Который заключается в том, что нет, целеполагание не меняется. А раз не меняется целеполагание, то инструменты, которые вы предлагаете, не нужны. Под предыдущее целеполагание вполне достаточно предыдущих выбранных инструментов. Если мы остаемся в рыночной экономике, то будем пользоваться теми инструментами, которые были под нее разработаны.
3: Так, а разве мы выиграем в рыночной экономике в войне? С рыночной экономикой в войне?
4: Подождите.
3: У нас нет войны.
4: Значит, во-первых, у нас нет войны.
3: Да.
4: Там где-то идет операция. Сейчас вообще в мире нигде нет войн, везде идут операции. Вот. Это первое. Второе, значит, я всегда противник того, чтобы лозунгами, девизами и словами уходить от главного, от цели. Вот если за словами не прослеживаются цели, за действиями, значит, тебя пытаются сбить с пути. А что такое путь, вообще говоря? Путь — это движение к цели.
3: К цели.
4: Да. Вот, если нет цели, то это не путь.
3: А что это? Прогулка?
4: Ну, что угодно. Прогулка — это если по дороге где-нибудь, по тропинке бесцельной. А если в проруби, то это тоже другие варианты. Но это тоже движение, какое-никакое. Ну и в данной ситуации отказ от такого рода мероприятий говорит о том, что целеполагание в стране не поменялось. Дальше возникает вопрос. Вот мы снова про цели. А кто вообще ставит цели? Кто вообще имеет право ставить цели?
3: Сейчас. Кто?
4: Кто?
3: Ну, это, конечно, кто-то конкретный.
4: Конкретный. Вот вы сегодня проснулись, допустим, у себя дома, да? Каким образом вы оказались в этой студии сегодня?
3: Я поставила цель.
4: Да, сознательно-сознательно вы поставили цель, и вы в этом решении вы были субъектом, который принял определенное действие для достижения своей цели. Вы ее исполнили. Понятно, да? Вы могли ее по разным пути дойти. Могли ехать на велосипеде, там, на лыжах по асфальту пробежаться. Это разные трудозатраты, но цели вы двигатели. Да? Как говорил известный китайский полководец, что стратегия без тактики – это медленный путь к победе, тактика без стратегии – суета перед поражением. Значит, поэтому, значит, когда вы начинаете говорить, а давайте мы сделаем то, а давайте мы сделаем то, вы о чем говорите? Давайте мы применим... Суета. Не, вы предлагаете сделать какое-то мероприятие, не обозначая, а какую цель вы должны этим делом добиться. Дальше, смотри, значит, в том куче разговоров, вопрос, который задал, говорит, а народ может приходить власть? Народ может приходить власть?
3: Если народ. Он консолидирован и представлен в какой-то группировке, например, как большевики, они взяли и получили...
4: А мы понимаем, что народ и большевики — это были очень, очень разные две группировки.
3: Да.
4: Да, понятно. То есть большевики, они называются большевиками, это было самое, что ни на есть меньшинство,
3: да,
4: представленное...
3: Да, но они организованное меньшинство.
4: Так, стоп. Начнем с того, что приход к власти большевиков не обозначал приход к власти к народу, к власти. Потому что народ был представлен эсерами, по большому счету.
3: Ну...
4: А пришли большевики и сказали, нет, это мы народ, а вы такой себе плохой народ, хоть вас и больше. Я утрирую, по большому счету, но тайная партия просто взяла на себя ответственность и наглость говорить от всего народа или плохо народа. Поэтому, когда вы говорите, а народ может взять власть, так тогда давайте определяться. А какой вы имеете в виду, народ сейчас должен определиться, кому взять власти? Потому что народ, который живет в Москве, это один народ.
3: Да.
4: Народ, который живет в деревне где-нибудь под Краснодаром, это другой народ. Народ, который сегодня процветает в Бодайбо, это третий народ. И он очень фрагментирован по интересам и по всем остальным моментам. То есть какой из этих народов должен добиваться? А вообще, что надо народу? Давай так. Нет. Народу что надо?
3: Народу?
4: Да.
3: Народу надо, чтобы было дешевое жилье, дешевое образование, возможность создавать семьи, возможность учиться, ну, это повторяю, чтобы была еда, чтобы была инфраструктура для жизни. Что еще народу надо? Вот на бытовом плане.
4: Короче, хочу, значит, я вспоминаю эпизод из фильма «Раба в любви». Значит, там такой толстый-толстый режиссер, поедая после очередной применены, подходит на дерево, пытается охватить, ну, типа физкультуру провести. И сам про себя говорит, значит, худеть хочется, есть хочется, все хочется. Вот примерно, да. Вот примерно то, как вы бы значили желание народа. То есть, по большому счету, народ хочет максимально дешево потреблять. И в вашей фразе «вам все хочется», но я нигде не услышал, что вы за это готовы заплатить. И чем? Понимаешь? То есть, что фраза «бойся своих желаний», она родилась не случайно. И все, что касается договоров с сатаной, условно говоря, легенды или не легенды, я считаю, что это не легенды, это вопрос простой. Чем ты будешь платить за то, что ты попросил?
3: Ну вот в Советском Союзе же люди жили так.
4: Они стоп, тут... как?
3: Но, ну, как? Более лучше, чем сейчас.
4: Значит,
3: медицина была доступнее.
4: Стоп. Начнем с того, что значит, вы поменяли более лучше, чем сейчас. Неправильно сказали. Ага. Более счастливы, чем сейчас. Вот еще раз. Не лучше, чем сейчас. Счастливее, чем сейчас. Я помню, значит, свое детство. Я был счастлив. У нас была стандартная двухкомнатная квартира. Отец, мать жили в одной комнате в спальне. Мы с братом, наш был зал, по большому счету, одна кухня. Сегодня, в принципе, на всю семью из четырех человек был один шкаф, небольшой. Вопрос штанов не стоял, как сегодня, какие из них сегодня одеть. Штаны были, и слава богу.
3: Доставшиеся от старшего брата.
4: Ну, кстати говоря, тоже стандартная ситуация. Вот. И я помню, допустим, ситуацию, когда надо было очередной раз собирали в школу. У меня, хотя отец был замдиректора завода, и мать была начальником финансового отдела. То есть это сказать, что совсем уж мы не относились, наверное, к беднейшим своим населением. Но при этом я помню, что в классе шестом, наверное, собирая в школу, в общем-то, отец привозил мне ботинки еще моего деда из деревни, из Клинцов. И, ну, что, ну, вот сказать, что это было лучше или хуже, ну, не скажу. Сегодня, наверное, я такую обувь не отдаю даже в приюты, потому что... Но мы не чувствовали в этом ущерба. Почему? Потому что плюс-минус так жила вся страна, а так как не было расслоения, то моменты, связанные со стандартными качествами греховными людьми, там как-то зависть и конкуренция, оно устранялось. Праздники, которых было, на самом деле, не так и мало, там майские, ноябрьские, там, новогодние, какие-то еще... Это завалились в какую-то квартиру или даже две квартиры, и там гуляли по полной программе много-много-много семей, которые могли жить в одном подъезде, в одном доме, работали на одном участке. То есть это был совсем другой уровень общения и между собой, принципиально. Я жил в восьмиподъездном доме, пятиэтажном, и, будучи ребенком, класс 5-6, я этому дому на тот момент уже было 10 лет. Половина этого дома можно было открыть одним ключом. Как поставили всем одинаковые замки, за 10 лет только половина замков была поменяна, все остальные открывались одним ключом. И если я забывал ключ, я мог попросить у соседа с нижнего этажа, с верхнего этажа взять ключ и открыть этим ключом свою квартиру. Более того, ну, понимаю, что так, наверное, жили не все, было принято ходить за солью, там, условно говоря. Вот я там приходил, допустим, ага, соли нет. Заходил к соседям, там нет никого, открывал своим ключом, брал соль, заходил, солил, все. То есть, когда мы сегодня смотрим фильм «Девчата», когда вот девушка, которая...
3: Я помню, только бутерброд большой.
4: Вот она не подумала, в принципе, что она съела чужой батон с чужим вареньем. Об этом идет речь, понимаешь? Тогда, сейчас, наверное, это бы выглядело достаточно странно. Сказать, что мы жили лучше, неправильно, но однозначно мы жили по-другому и более счастливо.
3: Была цель. У Советского Союза была цель целеполагания, они знали, куда шли. А вот. Мы сейчас не знаем.
4: Так, Так вот, с этого надо начинать. Когда вы начинаете говорить, а давайте мы сделаем то-то, то-то, то-то, то-то, а зачем? То есть сейчас вот все критикуют некоторых руководителей за фразу «а зачем?». Нет, ребята, это принципиально важный вопрос. А зачем?
3: А зачем Советский Союз делал то, что он делал?
4: Значит, Советский Союз делал то, что он делал, по одной простой причине, потому что было целеполагание построить социализм в отдельно взятой стране. Под эту задачу была построена определенная идеология, и к этой цели было настроено все. Экономика, борьба за техническое развитие. И это целый... Вы поймите, те пятилетние планы, которые строились, это был настолько тяжелые, комплексные, между собой переплетающиеся планы. Любой срыв в какой-то цепочке мог привести не до выполнения чего-то другого. Это сложнейший механизм. Госплан, который сейчас многие критикуют, это был невероятно сложный институт управления народным хозяйством. Сегодня, когда кто-то принимает решение, а давайте мы поднимем в стране авиастроение. Давайте поднимем. И кому бы это нам поручить? А давайте мы авиастроение получим Сбербанку. А, скажем, тот самый судостроение мы поручим ВТБ. И у них же деньги есть? Есть. Вот пускай они строят одни самолеты, другие строят суда. Это очень странно. Они же умеют банком управлять. Потому что почему они умеют банком управлять? Потому что и у них банки хорошо работают. Потому что это эффективные менеджеры. В отличие от тех придурков, которые работают на заводах, и у них нифига не получается строить нормальный. Они неэффективные менеджеры. А по самым эффективных, да, они нифига не понимают в авиастроении, но зато они умеют правильно управлять. И они поднимут наши самолеты в космос, а корабли опустят на дно Тихого океана. Шутка. Значит, космос не долетят.
3: Корабли. Почему? А летающие корабли.
4: Да.
3: Ладно.
4: Ну ладно.
3: Значит, и подводные ракеты.
4: Значит, итак, вопрос не в том, сколько вы выделили денег. Потому что деньги – это не первый, не второй, даже не третий. Сначала вы делаете генеральную цель. Под генеральную цель вы разрабатываете мероприятие, и под которые выстраиваете под каждую цель – это ресурс, время и ответственность. То есть, если вы просто сказали, у нас 30 лет не было авиастроения, Сбер, занимайся. Это, если это единственное мероприятие, которое вы приняли, не будет ни Сбера, ни самолетов, условно говоря. Потому что самолетостроение, я рассчитывал в свое время эту цифру, это надо создать дополнительно в стране, не офисного плантона.
3: А еще
4: дополнительно в стране надо создать не менее 10 миллионов рабочих мест. 10 миллионов рабочих мест, чтобы выйти на те объемы, которые мы заявили как целевую постановку выпуска самолетов, которая предусматривает выпуск в год не менее чем 200-250 самолетов. На 250 самолетов 10 миллионов рабочих мест. Начиная от тех, кто работает на конвейерах сборки серийного самолета, до тех, кто работает в производстве компонентной базы, в образовании, появятся специальные городки, учебные и научные институты, которые у нас давно похоронены, те же самые турбинные лопатки и так дальше, материалы, которые у нас тоже нет, это все учебные и научные институты. 10 миллионов рабочих мест – это не офисный плантон. О чем мы говорим, если сегодня в машиностроении осталось 400 тысяч? Мы должны... грубо говоря, эти 400 тысяч умножить на 20. У нас сегодня на машиностроение людей не хватает. И дальше возникает вопрос. Поручили вы это Сберу? Не получили вы это Сберу? Какие варианты у Сбера организовать создание комплексной программы по выходу на этот объем производства? Да никаких.
3: Ну, без госплана это вообще ничего никаких.
4: Здесь, ну, это просто я к тому, что я показываю, чем отличается девиз и лозунг от реальной целевой программы. Ну, так, по большому счету.
3: В реальности делать надо намного больше, чем сказать.
4: Да, это везде так, это, безусловно, это так. Поэтому, когда вот вы задаете этот вопрос, всегда надо начинать с целеполагания. Вы говорите, а давайте мы отберем у олигархов активы. Так, чтобы что?
3: Чтобы построить эти самолеты.
4: Так, стоп.
3: Так, я соединила просто предыдущие.
4: Да. То есть, а что изменится в том, существует или не существует программа по производству этих самолетов? Понимаете, когда вы говорите без промежутков, мы отберем у олигархов активы для того, чтобы появились самолеты, это напоминает фразу из...
3: Нет,
4: Робин Гуд там другое было. Напоминает фразу из «Собачьего сердца», я бы отнял бы все и поделил, да? Поделил. То есть вопрос интересует не в том, чтобы создать самолеты, вопрос в том, чтобы поделить то, что отобрать. И мы, значит, понимая, что совершенно нечестно, активами, которые строила костями и кровью вся страна, сегодня управляют несколько олигархов. Да? Вы говорите мобилизация. По идее, при мобилизации должны концентрироваться ресурсы на достижение той или иной цели. А где у нас, вот у нас резервы страны стали меньше?
3: Нет.
4: Меньше стали резервы страны.
3: А вы, ресурс,
4: возможность? Да, ладно, там фонды, хорошо. Это все остальное, все пропадает, все уменьшается.
3: Ну,
4: нам,
3: не, капитал,
4: нам бюджет не, не доедает бюджет, нам не хватает доходной части, чтобы обеспечить расходную часть. Все плохо. Не хватает этой самой концентрации, чтобы обеспечить все наши задачи государственные. И только стоимость олигархов за год выросла без малого на 90 миллиардов долларов США. На 90 миллиардов долларов США за год стали богаче наши основные олигархи.
3: Ну,
4: опа.
3: Как так вышло?
4: С точки зрения мобилизации у кого-то получилось.
3: Да.
4: Ну, так, дальше возникает вопрос. Значит, как это получается? То есть, что у нас с целеполаганием, что у нас с ресурсами, которые должны быть направлены на это самополагание? При этом удивительно другое, что объемы производства и ВВП в стране падают, а олигархи, которые владеют нашими активами, они богатеют. В голове не складывается вообще нифига. То есть, почему так-то? И от того, что вы отбираете, вы не находите ответ. Следующий момент. Хорошо, но мы понимаем, что это с точки зрения русского человека, который, в принципе, построен, сознание русского человека построено на фундаменте справедливости. То, что происходит с владением активом страны, которую строили на костях миллионов человек, ну, совершенно несправедливо. Это даже те, кто никогда не видел, что такое медкомбинат.
3: Да я больше скажу, да даже, ладно, несправедливо, мне это дело до них нет. Мне важно именно вот с точки зрения страны. Ну, они же ее не развивают. Если бы они ее хотя бы развивали, да, владейте чем-то вам хотите, так развивайте страну, делайте промышленность, делайте, стройте самолет, чего нет, не делают.
4: А им это не
3: выгодно.
4: Им это не надо.
3: Ну, неэффективно, не да. Вот, ну, с точки зрения, я говорю, даже сколько несправедливости вот это волнует, сколько страну, ну...
4: Так.
3: Вот
4: понятно.
3: Это вам.
4: Хорошо, поехали дальше. Значит, разбираться с справедливостью и несправедливостью. Да. Почему эти олигархи не развивают страну?
3: Потому что им невыгодно.
4: Ну, вот вы все ответили. То есть они живут в стране, комсомольской коалиции, где невыгодно ее развивать. Ну, невыгодно им развивать.
3: А в Советском Союзе было выгодно. С точки зрения смысла, с точки зрения цели.
4: Хорошо.
3: Значит, нам нужна такая же цель, как в Советском Союзе.
4: Поехали дальше. Значит, последняя оценка наших миллиардеров показала, что наш этот первый пул владеет объемом в 700 миллиардов долларов США. Хорошая сумма. Понятно. 700 миллиардов. Много.
3: Ну, я такими категориями не мыслю.
4: Это же будет. Сумасшедшие деньги, да? Как говорил Райкин в свое время в выступлении. Много ли это мало? И кто является субъектом управления их активами?
3: Ну,
4: или не
3: за,
4: их активами?
3: Ну, внешнее управление у нас.
4: А как вы это пришли к выводу? Что
3: это вы мне в прошлый раз сказали.
4: А как мы с тобой пришли к этому выводу?
3: Выводятся капиталы из наших стран.
4: Больше,
3: они операторы.
4: Значит, начнем с того, что да, ежегодный вывод капитала из России превышает 100 миллиардов долларов в год. Ежегодный вывод капитала из России. Это первое. Это официальные данные. Некоторые годы у нас были, после начала специальной операции, когда из страны ушло за год более 1 триллиона долларов. За год более 1 триллиона долларов ушло. Это профицит товарный, плюс счет ожидаемых операций, плюс непосредственно цифры вывода капитала. Триллион за год ушел. Ну, плюс замороженные 300 ярдов.
3: Так, которые... а давайте поставим как раз целью, целеполаганием, вот, чтобы прекратился вывод капитала.
4: Значит, что
3: может
4: вам...
3: ли это быть целью ну, всей нашей страны?
4: Я не договорил, но тем не менее, вот тут я вас поймаю за язык. Ага. Давайте мы с вами сделаем что-то. Да?
3: Да. А вот мы не можем.
4: Значит, чтобы нам с вами что-то сделать, мы должны быть с кем? Мы должны быть субъектом управления, а не объектом. А как давно вы из объекта в субъект превратились?
3: Только в голове.
4: Кто вам передал право управления кораблем, когда этот момент произошел? Я пропустил этот момент. Я когда иногда читаю комментарии под материалами, а кто им дал право? А давайте заберем у них. Ну, иди им забери. Можем. Иди забери. Ты хочешь кого-то отстранить от управления чем-то и как-то, а, собственно говоря, что ты меня призвал? Иди возьми. И рулик, если ну, не получается, тогда к чему эти вот смешные детские сопли, что мы не хотим, не пойдем? Они это дело, так скажем, на крови в том числе завоевали. Но я о другом. Значит, с 94-го года, нет, 94-го года, по последним данным, из страны ушло материальных ценностей больше, чем пришло обратно, на 4,5 триллиона долларов США. 4,5 триллиона. Много. А наши олигархи стоят 700 миллиардов. Это мало, да? 1/5 часть. А так как... Ну, это сегодняшняя оценка их 700 миллиардов. А ушло 4,5 триллиона с 94-го года. Вот если, понимая, что доллар терял свои покупательской способности, то на сегодняшний момент сумма того, что выведена в нынешней оценке, превышает 20 триллионов долларов США. То есть 20 триллионов долларов США из страны ушло, а наши олигархи стоят 700 миллиардов, которые вы в это дело выводили. То есть мы с тобой приходим к выводу, что не они стали владельцами тех 20 триллионов, которые из страны ушли. То есть они операторы. Они операторы. А владелец и субъект владения нашими природными ресурсами – те, кто и получил эти 20 триллионов долларов США. То есть вопрос не в том, отберете вы право собственности у нынешних управленцев формально стоящих, а вопрос в том, как вы отымете этот актив
3: всё,
4: у тех, кто является...
3: Знаете, ну, какое? Ну. Я поняла. То есть я все время пыталась подумать, а как мы внутри страны можем вот это все это изменить? А я поняла, пока не операторы, а эти владельцы сами там за бугром не кирдыкнутся, ничего не изменится. Так получается? Из всего то, что...
4: Браво. Проблема в том, что они не собираются кирдыкнуться, а когда им родишься, что они кирдыкнутся, они кирдыкают нас. И мы с тобой сейчас это дело чуть ли не наблюдаем в прямом эфире на фронтах. Поэтому я бы, все-таки еще раз, начинал бы с целеполагания. То есть какие цели? Что не получилось у Сталина? Он не переиграл Троцкого в главном теоретическом споре. Значит, и он понимал существование этой проблемы, и именно не работал. Вся проблема в том, что мало отобрать частную собственность на средства производства у владельца и сделать ее общественной собственностью. Можно отобрать парикмахерскую. Можно отобрать, даже завод можно отобрать. Можно отобрать торговый центр и давать его в аренду. Можно квартиру отобрать? Да, можно. Но проблема в другом. Если ты отбираешь всю частную собственность и превращаешь ее всю в общественную собственность в том или ином виде, то у тебя неизбежно возникает потребность все равно организовать управление этой собственностью. Тебе необходимо организовать управление средствами производства большого, сложного механизма, организма. В этой ситуации частные собственники как бы нет, а управленцы как бы появляются, без них никуда не денешься. И эти управленцы, бюрократы, потихоньку превращаются в таких же, по сути дела, частных собственников, только они неформальные частные собственники. И Троцкий о чем говорил? Что вы можете отобрать, все разделить, поставить во главе, значит, лучших из лучших из народа, и они через 5-10 лет скурвятся, будут такими же козлами, как были те для них частные собственники. И на вопрос, и что же делать в этой ситуации, Троцкий говорил, постоянно, перманентная революция. Перманентная революция, постоянно рубить, вешать, все, чтобы не успевали прижиться. Значит, я утрирую, конечно, эту теорию, она там по-другому чуть описана, более мягкими словами и так дальше, но если коротко так донести в двух словах, примерно так. Значит, по факту, все же понимают, что Хрущев, который пришел после Сталина, это был никто иной, как, в общем-то, неотроцкист и, в общем-то, ревизионист, который, в принципе, запустил программу страны, которая полностью подтвердила предположение Троцкого, которая вырастила советскую элиту, которая не просто стала владеть и управлять всеми активами, а пожелала сделать это владение наследственным, условно говоря. И в своих хотелках просто предала и продала страну,

0: полутора ближайшего должны были произойти необходимые изменения, которые должны были запустить в рамках эксперимента как раз ту наработанную теорию, которую предлагалось для того, чтобы этого вот избежать такого рода растяжки. Кстати, если быть до конца откровенным, то давайте так, ведь Сталин как раз и, по сути дела, почему он считался жестким руководителем? Потому что практически у нас не было ни одного серьезного руководителя в стране, который мог бы уверенно сказать, что он пришел на это место руководителя всерьез и надолго. То есть, наверное, за исключением Микояна, наверное, таких сложно назвать. Все остальные постоянно находились под прессом контроля и жесточайшей ответственности за невыполнение тех или иных заданий. Чем сильно отличаются уже от времен распада Советского Союза. Поэтому именно ответственность за тот актив, который тебе как бы, в общем-то, поручалось, оно, в общем-то, привело к мысли ответственных. А можно мы снизим нашу ответственность за то, что нам поручено от народа? Ну, я так утрирую. Поэтому вопрос отобрать, хорошо, дальше, цель.
1: Я не знаю, вы каждому цель, это не то. Я больше не знаю, какие цели есть.
0: Давай так, значит. Вот
1: я не
0: тебя,
1: знаю,
0: вот
1: сейчас все, я сдаюсь. Я не могу придумать цель. Я не могу придумать. Так неинтересно.
0: Как говорил товарищ с кинотеатром на спине, говорил, ну я так не играю. Нет. Значит, никогда не сдавайся. Мой девиз, и ты его тоже бери на это самое. Значит, ты как раз подошла к моменту, когда не то, что нельзя сдаваться, а как раз подошла к самому интересному. То есть, если ты готова на борьбу, ты хочешь только найти, с кем побороться, за какие цели. То есть, ты должна определиться с целью. Не должна цель определиться. И после этого сказать...
1: или государственный?
0: Подожди. Значит, для начала у тебя должна быть личная цель. Потом, чтобы она сбылась, тебе нужны союзники в достижении твоей цели. И желательно вы должны заставить государство исполнять ваши личные цели.
1: Ага.
0: Ну, так я утрирую. А в этот момент у государства уже есть управленцы, которые достигают своей цели, и для этого им нужна тоже. И они хотят заставить исполнять тебя и их цели.
1: Да.
0: Значит, вопрос, вот здесь одно целеполагание, здесь другое целеполагание. Вот компромисс находится между этими двумя точками. Насколько близка эта точка будет к тебе или к ним? Вот за это надо побороться, условно говоря. Поверь, что с точки зрения достижения цели и в советские времена это была очень большая разбежка. Я уже был в период, как раз служил в армии, когда была афганская ситуация. Ну, все же помнят, все знают дальше. Ну и что, значит, целеполагание отдельного человека, который под увалом душманским бегал, и целеполагание тех, кто сидел в ЦК. Оно же все-таки в этот момент были разные.
1: Мне интересно. Стоп. Да.
0: Значит, поэтому для того, чтобы устранить эмоциональную окраску, необходимо вот эту шелуху всю тактическую снять. Значит, я говорил, продолжаю говорить, что государство управляется той или иной элитой. Любое государство, та или иная элита. Ну, все говорят, мы не против называть это элитой. Да идите пофиг, как вы ее называете, вы против, а они им по барабану. Они сидят себе в золотых унитазах и думают, они против называть меня элитой. Я сижу над золотым унитазом, а они против. Ну, какие, собственно говоря, у вас основания есть на ваши странные умозаключения? Вы ходите на дырку деревянном этом самом сортире у себя там, а они против. Да ладно, да ради бога. Ну вот, что себя тут дразнить? Mm-hmm. Поэтому вопрос в том, что так или иначе, чтобы остаться у власти долго, а желательно навсегда, необходимо, чтобы на то никто власть не претендовал. И чтобы народ в этом плане ну, плюс-минус вас поддерживал. Для этого надо народ обеспечить необходимым уровнем хлеба и зрелищ, которые должны каждый день повышаться. То есть, повышая уровень жизни населения, ты обеспечиваешь легальность своего правления. Понижая уровень жизни населения, ты снижаешь легитимность своего правления. И понижая его до критического уровня, нищету и народных масс, ты можешь довести ситуацию до революционной. Понятно. Ну, это классика марксизма-ленинизма. Ясно. Тогда, значит, кто бы ни пришел к власти. Кстати, напоминаю, как сносили Советский Союз. одним из основных мероприятий, которое привело к возбуханию

0: Ну да, это было обеспечение, рукотворное обеспечение масштабного повсеместного дефицита даже в мелочах. От зубной пасты и мыла и кончая всем остальным. Я это все проходил. Я стоял в очередях за мылом, за турецким, за чаем за турецким. Будем пить чай. Я помню эту рекламу. Это одна из первых реклам, которая вообще появилась на телевизоре. Сидит плохо говорящая тюрчанка на Первом канале и рекламирует турецкий чай. И, да, будем пить чай. Такой, и все такой. С тех пор как бы такая вот поговорка даже шла. Чай будешь? И что такое? То есть это было не случайно, это было сознательное проведение спецоперации, которое обеспечивало резкое снижение уровня жизни населения страны, которая должна была фрагментировать нас по интересам, а фрагментированная страна, она распадается очень быстро, что мы с вами и наблюдали. То есть это технология. Ее могли еще больше поделить, по большому счету, просто по тем причинам они решили этого не делать. Таким образом, какие бы вы цели перед собой не ставили, как управляющие, вот скажем, а я хочу быть элитой, и теперь я хочу сидеть на золотом унитазе. Но для этого народ должен согласиться с тем, что золотой унитаз – это мой. Вы же как мне сказали в нашей беседе? Вы сказали следующую интересную фразу. Какая разница, что они там уже наворовали? Ну, хрен бы с ними, главное, чтобы они думали о стране. То есть неоднозначная мысль. То есть, если мы поменяем места, и вы сядете на золотой унитаз, скажут, ну, он же не просто сидит, он же не просто сидит на унитазе, на золотом, он думает о стране, и тогда пускай сидит дальше.
1: Нет, вот тут критерий, нет, критерий думать о стране, это туда входит не воровать вообще.
0: Да.
1: Да.
0: Это все меняет. Это все меняет. Зачем думать о стране? Это если после этого нельзя будет им воровать, а тогда как они жить собираются? Значит, я, конечно, утрирую, я про другое сейчас. Вопрос в том, какие бы вы цели перед собой не ставили, о стране, об унитазе, что там еще, вы не можете к ним двигаться, если вы допустите долгосрочное снижение уровня жизни населения. Вы не успеете ничего сделать, вас население попросит освободить унитаз. Я условно говорю.
1: Да.
0: Или трон. Ну, как кому повезет. Значит, дальше возникает вопрос. То есть народу, по большому счету, от правителей, надо только постоянное, ежедневное увеличение уровня жизни. Так,
1: да, я же говорю, что вот это вот все.
0: Какую бы вы цель ни ставили перед собой, она должна предусматривать строчку о том, что благосостояние народа должно расти.
1: Да.
0: Понятно. Итак, в целевой установке, которую мы с вами обозначили, мы говорим о том, что мы должны добиться целеполагания постоянного роста благонаселения, благосостояния народов России. Да?
1: Да.
0: Да, хорошо. Поехали дальше рассуждать. А источник повышения благосостояния народа России – это что? Что будем делить между народами России? Первая мысль – поделить все, что украли олигархи, понятно. Честно говоря, простой дележ ресурсов 600 миллиардов при текущих расходах и всего остального народ
1: проезд,
0: да, так скажем, примерно за полгода. И что? Значит, поэтому мне скажут, как, что, вы неправильно считаете? Если мы 600 миллиардов поделим на 200 миллионов, это ж такие сумасшедшие деньги, какие полгода, мы год гулять будем. Прямо вспоминаю фильм «Ширли-мырли», когда они продали алмаз и поехали все отдыхать всей страны на Мальдивы, условно говоря, да? Вот примерно такая ситуация. Ну, хорошо, год, ну, полтора, какая разница? Потом-то что? Поэтому, когда вы говорите о том, что одним из целеполагания вы должны получить рост благосостояния, вы должны в этой цели обозначить источники обеспечения достижения этой цели. Все понятно. Как нынешняя компрадорская, в общем-то, внешняя среда заставила согласиться с тем, что они легально разворовывают страну нашу? Как она обеспечила Вот у нас выводят по 100 ярдов каждый
1: год.
0: А мы
1: не против.
0: А мы совершенно не против. Никто нигде не ходит по этим самым, по улицам с флагами. Перестаньте грабить страну. Более того, если у вас торговый профит уменьшится, у вас может рубль упасть и тем самым обесценить...
1: По потребляторствам, вот. Легитимизировали.
0: Так, теперь вы впадаете в другую, значит, крайность потреблятельства. Нет, просто у вас уменьшится уровень потребления. Ну, зачем? Поэтому поехали дальше рассуждать. Таким образом, надо смотреть, а что в любой стране является источником повышения уровня благосостояния. Значит, смотрим на Китай, который был очень нищей страной. С какого фига средний уровень жизни китайца сегодня превышает российский и доходы? Чего?
1: Производят они?
0: Они производят добавленную стоимость, которую в том числе распределяют между собой. И объем производства добавленной стоимости сегодня настолько вырос, что они дальше развиваются, и уровень доходов от производства добавленной стоимости позволяет повышать уровень жизни населения. То есть возвращаемся к очень простой схеме. Уровень жизни населения на территории первоначально зависит от двух составляющих. Это природная рента, которая повезло иметь на этой территории страны, и добавленная стоимость, которая создается на этой территории страны. В зависимости от справедливости распределения добавленной стоимости и природной ренты, вы можете увеличивать или уменьшать коэффициент расслоения населения. Чем коэффициент расслоения меньше, тем даже при меньшем уровне жизни населения жадность, ревность и другие пороки, они менее заметны. Почему? Потому что, когда слишком большой уровень населения, расслоения, то даже если вы живете в целом неплохо, ездите на своей Ладе Гранте, но проезжающий мимо по тротуару Майбах вас серьезно задевает морально. Почему вы едете по дороге и должны стоять на красном свете? Кто-то едет на Майбахе по тротуару. Это вас раздражает. Вы чувствуете несправедливость некоторую. И даже если вы живете лучше, чем в Тунисе, вы чувствуете себя несчастным человеком. Почему? Рядом, потому что рядом проехал счастливый, условно говоря. Но так вот, по большому счету. Поэтому природная рента, добавленная стоимость, справедливое распределение. Это если очень... Просто. Одна проблема. Значит, предположим, вы говорите, у нас столько природной ренты, вот реально, как у дурака самого настоящего, махорки ненастоящие. Поэтому мы можем все купить, как нам говорили некоторые наши управленцы. Вот за эту природную ренту мы купим все. Майбахи, Лады Гранты, тротуары, бордюры, все купим. Одна проблема. В момент, когда у вас в этой ситуации вы живете за счет природной ренты, у вас свое производство добавленной стоимости резко уменьшается. И в какой-то момент оказывается, что вы технологически не способны самостоятельно добывать свою природную ренту, чтобы отгрузить ее тем, кто вам за нее даст уровень жизни, определенно обеспечит. И в этой ситуации, когда вы потеряли свою техническую независимость, вам говорят, мы готовы дальше вас кормить за природную ренту, но... Мы не можем ее взять, вы должны у нас купить наши технологии, иначе мы не сможем вас грабить дальше. И вы не сможете дальше уровень жизни никак поддерживать. То есть на протяжении 30 лет разграбление сверх всякой меры ресурсов России, определенный кусок этой ренты оставался здесь, на то, чтобы постепенно, ежегодно, чуток, по чуть-чуть добавлять уровень благосостояния людей, чтобы обеспечивать видимую или невидимую легитимность тех, кто находится во главе страны и во главе управления нашими активами. Это очевидные вещи. Особенно они были очевидны в начале 2000-х годов, когда вот сейчас идет специальная военная операция, а также перекрыт Ормузский пролив. Да? И нефть Brent достигает то 90 долларов, то 100 долларов, то снова до 80 падает. А никаких войн в начале 2000-х годов не было, а нефть достигала 120 долларов за баррель. Как будто случайно. Почему так? Необходимо было сформировать определенный источник внешнему управляющему для того, чтобы успокоить ситуацию в России и обеспечить легитимность происходящего разграбления в стране. Все. Так, поняли это дело. Понятно. Теперь мы говорим, значит, проведя анализ ошибок, которые были допущены в стране, мы говорим, нам необходимо вернуть финансовый суверенитет, нам необходимо вернуть технический суверенитет и, как следствие, политический суверенитет. Понятно. Без вращения этого политический суверенитет невозможен. Ясно. Дальше возникает следующий вопрос. Ну, хорошо. Мы решили, да, мы хотим. Кто будет это дело платить? Кто будет это дело платить? И в этой ситуации мы волей-неволей приходим к мысли, что, как всегда во всем мире, хоть в Китае, хоть в России, хоть в Америке, за это должен заплатить да. народ страны в этот период. Все, что было создавалось нашими предками, прадедами, дедами, отцами, мы на 30 лет проели, уничтожили и обесценили. Чтобы снова создать такую страну, необходимо будет пройти такие же лишения, как были раньше. Тогда получается очень неприятная ситуация. То есть вы должны прийти к власти и сказать, что нет, ребята, я пришел к власти, но никакого повышения уровня жизни населения у вас не будет. Будет резкое понижение, потому что мы должны теперь ввести на импортные машины. Будете ездить на наших «Жигулях», которые будут стоить как 4 «Мерседеса». А «Мерседесы» будут стоить как 16 «Мерседесов». Не хотите, ездите на вьетнамцы. Так, кстати, в Вьетнаме так и происходит. Именно так Вьетнам поднимает свою автомобильную промышленность.
1: На
0: именно так. 200% таможенная пошлина на ввезенный автомобиль. 200. Или по-вьетнамски. То есть вьетнамский народ оплачивает повышение своего развития технического. По-другому нигде не бывает. Вы скажете, ну не, перестаньте, это вы утрируете, мы не хотим ездить на этих ладогрантах, мы хотим по-прежнему повышения уровня жизни населения, хотим семьи создавать. Мы очень хотим создавать семьи. Мы хотим создавать семьи. Вы серьезно хотите семьи создавать? Это мы хотели создавать. Почему? Потому что для нас в свое время развод это была катастрофа. А современная молодежь, что такое семья? Это я в отношениях. 2 года в отношениях с этим, 2 года в отношениях с этим, или стой там. А у нас вообще хорошая семья, у нас 3 отношения параллельно с этими. Все нормально, большая, так сказать, советская семья. Подождите. Значит, в ситуации, когда отношения меняются, люди, которые прожили в отношениях 5-7 лет, считаются долгожителями в отношениях. В этой ситуации ни один ребенок не вырастает в семье, в которой родился. Это формируется новое понимание, как вообще люди будут жить. И формирование семьи, оно, в принципе, невозможно. То есть сегодня половина молодежи живут в семьях, где воспитывают чужих детей. Это не то, что неплохо или хорошо, но это уже немножко не то. Ну, совершенно не, совсем другие принципы организации и взаимодействия. Я не говорю, что там я не понимаю или понимаю. Что мне об этом говорить? Я бы так не смог. Я понимаю так, что я отвечаю за то, чтобы после меня дети жили не хуже, чем я живу, условно говоря. И не только, а в целом. А в ситуации, когда, ну, ладно, не получилось, значит, ага, значит, не будем жить вместе, потому что лучше дети не должны быть никаким тормозом. То есть не живется, разошлись, проблема, значит, детям будет только лучше. И так 14 раз. Условно говоря, не критикую, но фраза о том, что мы хотим, чтобы были семьи, все остальное, что будут квартиры, и тогда будет... Вы все равно считаете, что при нынешнем подходе, если у семьи будет квартира, они не разбегутся через 5-7 лет? Совершенно не факт, учитывая подход к этому моменту. Ни одна квартира не остановит. Люди перестали... Что такое общество потребления? Каждому прививается определенный уровень потребления. Уровень потребления не допускает мысли о компромиссе. Совместное проживание – это постоянный, ежедневный компромисс между хотелками 2 членов семьи, а иногда и больше. А когда вас приучили на компромиссы в потребление не идти, то у вас неизбежно возникнет ситуация, когда вы разбежитесь. Вы же бескомпромиссные. Потому что... Причем аргументы будут простые. Я не буду жить с абьюзером, условно говоря. А что значит с абьюзером? Ну, потому что он мной там что-то там манипулирует и так дальше. Юпросеты. Да, любая семья – это постоянное манипулирование друг другом. Почему? Потому что вы влияете друг на друга. Это единый организм. Вот у меня, допустим, в организме, допустим, есть там условно желудок, там сердце, мозг. И когда я день не ем, мой мозг начинает манипулировать. А не пожать ли тебе это самое? Я ему скажу, мозгу, не, подожди, я худею, ты абьюзер какой-то. Я есть не буду еще неделю, потому что мне надо из своих 64-го размера вернуться в 48-й. Да? Ну, так получается.
1: Так и бывает,
0: ну. Кстати, это мой пример. Я с 64-го размера, я до 48-го размера опускался. когда уже шнурки не мог завязать самостоятельно, я понял, что с этим надо что-то делать. Когда мастер спорта был, а потом вдруг привычка есть, то есть что такое гребля на каноэ? Это жесточайший расход энергии. И ты привыкаешь есть ведрами. А когда ты уже спортом не занимаешься, то привычка есть ведрами, она никуда не уходит.
1: Я академической греблей занималась.
0: Вы представьте, сколько надо есть. То есть, поэтому вот здесь проблема возникает в том, что когда вы попытаетесь поменять цели государства, у вас возникает вопрос, а кто за это все заплатит? Как здесь найти тот или иной вариант? Поэтому, как правило, перед перехватом управления делается следующая вещь. Для начала важно, чтобы не вы опустили уровень жизни населения в стране. Важно перехватчику, грамотному, стратегическому перехватчику сделать так, чтобы все грохнуть до перехвата управления. Просто вот до плинтуса. До самого-самого плинтуса бабахнуть. Подтверждение некоторых слов. Трамп. Совершенно верно прав. Лозунги, значит, сделаем Америку великой. Как мы сделаем? Мы вернем производство добавленной стоимости в Америку. То есть вернем производство в Америку, да? Да. Как вернуть? У нас же дорого все, да? Да. Поэтому мы что делаем? Вводим таможенные пошлины, да? Да. А народ сказал, подождите, мы, конечно, хотим сделать новую Америку снова великой, но ваши пошлины привели к тому, что цены, которые на китайские товары, которые мы привыкли покупать, они резко возросли. Не-не-не-не-не, вы Америку делаете великой отдельно, а китайские цены оставьте отдельно. И все. И суд сказал, что Трампу ты не прав. Верни обратно пошлины, которые ты взял. И больше никто не хочет в Америку возвращаться со своей промышленной базы. Передумали. Инвесторы переставляют заводы в Америку. Все. Это кто сделал? Народ отказался. Народ отказался терять уровень жизни для того, чтобы Америка в будущем стала великой. Потому что есть хочу здесь и сейчас. Вот это стандарт ситуации. Дальше. Я же наблюдаю, допустим, в некоторых моментах, как работают те или иные ситуации, так, которые имеют госуправление в некоторых моментах. Значит, смена директора. Очень часто директор, который приходит после него, сознательно понимая, что у него срок доказать, что он эффективный, небольшой. Если компания находится не на уровне банкротства, когда дальше падать некуда, первые 3 месяца он просто загоняет показатели в минуса и в подвал. И объясняет это тем, что это последствия предыдущей команды. За эти 3 месяца вырабатывается программа, которая потом показывает некоторую динамику роста. И он показывает динамику роста не к тому, что был у предыдущего директора, а к тому, что он сам первые 3 месяца и обвалил. Показывает динамику, которая должна успокоить тех, кто его там назначил. Так, никакого отношения к развитию это не имеет. Но показатели, KPI и так дальше вполне себе рабочая ситуация, которая сегодня в бюрократии работает. То есть, когда вот мы вопрос этого разбираем, все упирается в целеполагание. Какое целеполагание было у этого директора, который так сделал? Развитие завода? Нет. Его была задача обеспечить хорошее мнение о себе как о эффективном менеджере. И для этого он это все делал. Дальше. Значит, 90-е, 2000-е годы. Как повышались по карьерной лестнице эффективные менеджеры? За счет сокращения издержек на тот или иной операционный процесс, ну, скажем, медкомбинат, условно говоря. И тебе говорят, хорошо, вот при предыдущем управленце бюджет развития цеха был такой. Понятно? Понятно. Надо развиваться дальше, но тратить меньше. Что делает руководитель? Он берет и режет расходы на поддержание, на ремонт, на обслуживание и так дальше. Если ему повезло, он год отработал, он показал повышение показателей, в цеху стало намного хуже. Все на краю катастрофы. Но он пережил этот период. Он показал экономическую эффективность. И он пошел на ступеньку выше. Приходит следующий управленец, тоже хотя желающий попасть по карьерной лестнице выше. Должен? Должен. Он режет еще и эти расходы. А оборудование, которое имеет нормативы обслуживания, не выдерживает, ломается, авария, беда. Этот неэффективный. Этого убираем, ставим другого. Тут говорит, ой, до чего вы довели всю эту ситуацию, все сломано, разломано. Требует огромные бюджеты, с них ворует, и снова цех восстановлен. И начинается процесс снова снижения, повышения эффективности, снижая каждый раз эти самые проценты. Как вот в Норильске несколько лет назад разлив нефти произошел? Экономили, экономили, каждый был все более и более эффективен, пока не привело к неизбежной аварии. Она, в итоге, по факту, и страна, и непосредственно Норильский никель заплатили намного больше, из-за того, что они не занимались текущей работой обслуживания. Но в этот период кто-то проходил по карьерной лестнице вверх, показывая свою эффективность. То есть целеполагания компании и менеджеров, они разные. И в этой ситуации у меня есть подозрение, что и в странах целеполагания управленцев и страны разные. Посмотрите на Европу. Там, что не страна, то явное расхождение целеполагания интересов страны, народа и руководства. Ну, это же очевидная вещь. То есть это не то, что там проблема России. Это совершенно стандартная ситуация для сложившегося уровня управления в мире. Но она настолько очевидна и похожа в разных странах, что волей-неволей начинаешь думать о том, что это все управляется из единого центра. Но это уже конспирология. Сегодня, наверное, мы к ней уже подходить не будем.
1: Ух, как всегда, мощно, дорогие друзья. Я тут поставлю точку. Так и, в общем, всем пока, быть добру. С нами в студии был Владимир Николаевич Баглаев.
0: Я скажу не пока. Я скажу, всегда будь добру.
1: Всегда будь добру.
2: Вы слушаете Радио Патриот на сайте mixta.ru.
3: Александр Иванович, здравствуйте.
4: Добрый день, всем привет.
3: Уважаемые друзья, также вас приветствую. Вопрос, который я сегодня хотел вам задать, это роль личности в истории. Вы каждый раз изучаете какие-то события, где сталкивается система и человек. В основном система всегда побеждает человека. Но иногда рассказывают то ли сказки, то ли не сказки, что человек побеждает систему. Вот в Советском Союзе, наверное, главная книга была, это «Как закалялась сталь». На герое Павлике Корчагине было воспитано целое поколение. Наверное, советский бестселлер, так можно современным языком сказать. Ну, куда-то эти Павлики Корчагина в конечном итоге исчезли. Всегда ли система сломает в конечном итоге человека и его труды? Или же бывает так, что человек сможет сломать систему под себя? Что думаете?
4: Ну, вопрос для философов. Поскольку
3: они... А мне кажется, вы как раз уже в том возрасте, когда можно пофилософствовать.
4: Я ненавижу философию, я считаю, это только сумасшедшие люди занимаются этим. Я считаю, это форма психического отклонения. Ну вот, как историк скажу, да, вот конкретные примеры. Смотрите, вот возьмем, я в свое время изучал конкурентов Гитлера. У него было много конкурентов. И они были не только внутри нацистской партии, но и за пределами. И я понял, что если бы не было его, ничего такого бы ужаса не было. Потому что вот те люди, которые были за пределами его партии, ну, например, это так называемая фелькиша бевегунг, это такие крайне правые, они очень напоминают вот этих наших сейчас, вот Царьград, вот это все. Значит, они не были такими оголтелыми и в плане нападения на другие страны, и в отношении евреев, и вообще вот в отношении оппозиции. Но было бы там вот что-то такое более консервативное, более, менее демократическое. Но, с другой стороны, Гитлер действовал в самой демократической и либеральной стране мира вот до захвата власти. Вот там была самая либеральная конституция в мире. Ну, ничего подобного не было в других странах. Они бы, конечно, изменили бы это все как-то так, но ничего подобного не было. Был вариант того, что... Ну, вот возьмем, допустим, его конкурентов, братьев Штрассеров. Тоже ничего подобного бы не было. Но был бы другой вариант, там, какой-то, возможно, диктатуры, но без вот этих оголтелых последствий. Уж, по крайней мере, евреи бы точно отделались легким испугом. И вряд ли была бы такая большая война. А возьмем его конкурентов. У него был, помимо вот проекта вот этого партийного, был проект военный. То есть военные хотели взять реванш. Дорогие друзья, как вы знаете, мы уже практически подготовили книжку под названием «Черная книга сионизма». Дело в том, что в последнее время те вещи, которые мы говорили о сионизме, о его роли в мировой истории, они стали общеизвестны. Если 3-4 месяца назад, я, помните, все свои выступления начинал с фразы «Ну почему я об этом один говорю?», то теперь уже об этом говорит Такер Карлсон и множество других людей, даже китайской, извиняюсь, национальности. И вот я просто смотрю на это и думаю, что, конечно, тут не в том дело, что я вот какую-то поднял тему, они, так сказать, подхватили, я не такой самоуверенный. Я думаю, это связано с тем, что сейчас уже то, что происходит на Ближнем Востоке, многим людям стало очевидно. То есть вот эти все ужасные вещи про рыжую корову, Машааха и прочее, они стали очевидны всем. Да, и просто вопрос о том, что мы не контролируем СМИ. Эти люди контролируют СМИ. Да, есть такие, как Такер Карлсон и еще некоторые, там, Оуэнс, там, Хинкли и так далее. Там есть целый ряд вот этих честных американских ломов, но их мало. Это даже не 5% тех СМИ, которые контролируют сионисты. Поэтому очень важно эту книгу выпустить, и очень важно выпустить ее как можно большим тиражом. Мы ее практически заканчиваем. Сейчас осталось только вставить данные. Ну, я не знаю, будем вставлять, ждать еще погибших вот последние вот в этот конфликт, который продолжается уже практически месяц. Да, и... Ну, я думаю, что все-таки это вставить тоже надо. Но точных цифр нет. Мы даже не знаем, сколько погибло этих несчастных иранских девочек. Там цифры гуляют. Но, тем не менее, это, конечно, тоже мы вставим. Поэтому для того, чтобы издать тираж как можно больше и сделать его как можно дешевле, мы просим тех, кто может, помогите нам финансово. Ниже, вот тут этот счет приведен. Да, если есть возможность, помогите. За нами не стоят мировые сионистские финансовые и медиакруги. Мы действуем, потому что так нам велит наша совесть и наша вера. Значит, и я думаю, что наше слово правды, даже если оно будет одно, оно окажется в 100 раз сильнее, чем те горы лжи, которые сионистские СМИ по всему миру, в том числе и в нашей стране, кстати, они пытаются или замалчиванием, или перевиранием пытаются навязывать людям. Поэтому еще раз просим, помогите, пожалуйста. Это очень важно. Издать как можно большим тиражом и как можно дешевле, чтобы все люди могли эту книгу приобрести. Спасибо за помощь. Спасибо всем за поддержку. Да здравствует Коммунистическая партия Израиля. И родоначальником их, вот, так сказать, вот этого, ну, я не знаю, заговора, это был генерал фон Сект. Такой достаточно безобидный дядька. То есть он, конечно, бы евреев не трогал, и вряд ли бы вот так ввязался в такую авантюру. Он был более осторожный такой человек достаточно. Его быстро убрали, чтобы он не устроил какой-нибудь переворота. И был его, значит, сменщиком такой генерал фон Шлейхер. Вот, и этот Шлейхер даже стал канцлером. Но ничего такого он не сделал. То есть армия хотела реванша. Но армия понимала, что нужны какие-то народные массы. И вот Шлейхер, он как раз и должен был... Но у него ничего не получилось. И вот на примере... Да, и вот, например, в борьбе даже внутри НСДАП за лидерство, да, поначалу как-то так странно у них вышло, что Гитлер, он контролировал только Баварию, а вся остальная огромная территория контролировалась вот этими братьями Штрассерами. Ну, и Берлин, естественно. Но сила личности Гитлера была настолько велика, что он сумел перетащить на свою сторону их союзников. Вот, например, Геббельс, да, который в Берлине играл руководящую роль, он был поначалу ярым сторонником этих братьев Штрассеров. Гитлер с ним встретился, они побеседовали с глазу на глаз. Типа, я не знаю, закипнотизировал, он говорит, что-то в глазах там такое Геббельсу показалось. И он перешел на его сторону. То же самое вот этот руководитель Украины во время войны Эрих Кох, которого должен был вровно убить Кузнецов, то же самое, он как раз считался, там возглавлял такой рабочий регион, РУР, казалось, он такой тоже перешел. Значит, вообще вот это интересный процесс такой, когда вот мы видим, что вот этот человек прям какой-то исчадие ада, но он не мог бы быть исчадием ада, если бы не было вот этой волны, которую он возглавил, понимаете? Если бы вот он с его способностями возглавил бы какое-нибудь, не знаю, там, христианско-демократическое, ну, допустим, там была партия центра католическая, да, ничего бы у него не вышло. То есть он стал вот таким лидером, именно возглавляя вот это движение за реванш, за создание некого нового Третьего Рейха. И возьмем, допустим, у нас Ленина. Ну, я уже много раз говорил, что не будь, ну, не я уже, это говорили все с самого начала, не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции. Первое, не будь Ленина, не было бы партии большевиков, абсолютно точно. Не будь Ленина, не было бы Октябрьской революции, да? Но, допустим, а если бы Ленин не большевистское движение возглавил, а какое-то другое, да он бы никем был. Да, то есть он бы вряд ли бы где-то выдвинулся. Ну, какое даже теоретически, допустим, он бы стал кадетом, да? Кадетов народ не поддержал. Да, то есть тут вот вопрос, что... Ну, с Лениным, конечно, вопрос более сложный, потому что все-таки есть вариант, что, допустим, если бы он возглавил партию эсеров, допустим, то, возможно, бы она приняла какой-то другой характер. Но все равно тут какое-то революционное движение. Без этого движения он был бы никто. Да, он был бы никто. Ну, в лучшем случае он бы стал каким-то там крупным юристом, адвокатом, ну и дальше что. И, может быть, он бы стал ученым, допустим, философом или экономистом, да. Ну, допустим, очень крупным, да, ну дальше что. И тут надо сказать, что тут очень важно, чтобы было вот это движение массовое, лидер которого, наиболее адекватно выражающий вот сумму вот этих пожеланий этого движения, был сам с огромными, ну, с талантами, волей, харизмой и так далее. Вот. Например, это видно, что когда нету такого человека, а движение есть. Вот мы видим, например, в Италии. Вот у нас любят говорить, что у России украли победу, что если бы еще полгода продержались, и что? Вот Италия победила в Первой мировой войне. И что она получила? Она получила такую разруху, о которой не мечтала. И началось очень сильное революционное рабочее движение. Очень сильная. Они захватывали заводы, устраивали там советы и так далее. Целые города. Но там не было лидера. Не было лидера. Формальные лидеры партии, там, Бомбаччи, Бордига, они не были, ну, как бы вот вождями-вождями.
3: По натуре,
4: да,
3: не были вождями.
4: Да, ну, это Бордига, инженер, не знаю, ну, такой вот, короче, такой у него очень бюрократический мозг и так далее. Да, Бомбаччи, первый лидер партии, он хотя и учился вместе с Муссолини, но не обладал никакими...
3: Хорошие мужики, но не орлы.
4: Да, не орлы. Грамши, он, во-первых, не входил в центральное руководство, он как бы возглавлял региональное течение Ордена Нового, но он был, во-первых, калека фактически, он всю жизнь ходил в корсете. Когда вот его он умер, его фотографию страшно смотреть, как он вообще жил. И он не был, ну, вот, каким-то харизматическим абсолютно. То есть это был такой уродец. Конечно, гениальный мозг, но гениальным мозгом не захватывается власть. Да? И он не был вот, лидер-лидер. Его окружение, Тольятти и другие, они тоже не были. И в результате вот это движение объективное, которое могло Не было вождя, который бы сказал: ребята, вот идет такая волна рабочих, давайте создадим, как в России, Красную гвардию. Хотя бы это создали, да, и уже давайте привлечем солдат, которые вот... Солдаты, как везде, после войны были очень... взрывоопасным таким. Это самое страшное дело. Победила армия, не победила. Демобилизация воюющей армии – это самое страшное для государства, что может быть. И там тем более в Италии, потому что тем более это армия, которую разбили все. Она войну-то выиграла, но все сражения проиграла. Ну вот не оказалось такого. То есть волна была, а человека не оказалось. Вот в России вот волна была, человек был и возглавил. И вот он стал гений, все, да, но вот в Италии не было. И я бы сказал, что очень важно, чтобы у этого человека была какая-то, чтобы он был не один, а чтобы, ну, есть такое понятие контрэлита или антиэлита. Ну, контрэлита, мне кажется, точнее. А это не маргиналы, которые ущербны, а это люди, которые... могут потенциально возглавить страну, но они сейчас не востребованы. И говорят, при всем богатстве выбора альтернативы нет. Да, там, всегда есть такая альтернатива, но она не всегда является сформированной контрэлитой. Вот сейчас, например, у нас кто контрэлита? Все возможные организации, они все маргинализированные. У них нет, во-первых, своих средств. То есть, ну вот у любой западной партии есть свои средства. Они не зависят от власти. Все наши партии зависят от власти. Деньги дают из одного кошелечка волшебного. И я думаю, что вот это очень сильная, кстати, вещь, которую сделал наш режим. И вроде бы в других областях особо никаких мы таких сильных вещей не увидели, но здесь это было сделано очень сильно. Сразу была зачищена возможность существования контрэлиты. Все возможные контрэлиты были взяты под контроль. Поэтому ну, в других странах, вот те же большевики, это была контрэлита. И они нашли возможность... получить поддержку среди народа. Они нашли, хотя партия была запрещена, но они, тем не менее, это все обходили, они использовали все возможности, они не боялись, у них была воля к победе. Возьмем Соединенные Штаты Америки, да? Там вот очевидно, особенно на президентах, да? Вот, например, сравнить Картера и Рузвельта. Ну, небо и земля. Это у нас они все за капитализм, все против рабочего класса, все сволочи и подонки. Но Картер не то что сливал, но как бы он был настолько слабый президент, настолько он не был, короче, героем олигархического класса. Вот Рейган, он как раз герой олигархического класса. Он начал вот эту новую консервативную революцию, он начал наступление, он нанес мощный удар по Советскому Союзу, и во всем мире он организовал это наступление. Это просто поразительно. При этом, вот тоже интересный момент, он не был сам выдающейся личностью, как Ленин, например. Вот это интересно. Вот Грамши – выдающаяся личность, но не вождь. А этот хорёк оказался ничтожный актёришка, а вождь. И вот реальный вождь. И он сумел вот нанести колоссальный удар по врагам капитализма, по олигархии, по Советскому Союзу. И недаром вот Трамп считает его героем. И, кстати говоря, что, ну, с другой стороны, за ним тоже стояло это движение мощное, понимаете? То есть он, с одной стороны, возглавлял его, но, с другой стороны, был выдвиженцем. То есть они его выдвинули. Не он их сформировал, а они его выдвинули. Но вот эти люди, они в тени. И, кстати, многих мы узнали только сейчас, после дела Эпштейна. Это те самые люди, которые привели к власти Трампа. Они до этого, ну, молодые, с гранатой в руке, они тогда еще привели к власти Рейгана. Но это команда. Это люди, окрыленные одной идеей. То есть... Но вот именно такой вот триумф Рейгана свидетельствует о том, что тут, если человек опирается на движение и грамотно все делает, то очень даже безразлично, насколько он сам одарен, сравнить этого уродца Грамши, этого супермена Рейгана, который играл ковбоев, да, небо и земля. Ну, видите, Грамши проиграл, этот выиграл. И очень много такого в истории, когда люди, одаренные, ну, не имеющие поддержки, не имеющие вот такого вот движения, не опирая... Ну, если говорить марксистскими категориями, то это люди, опирающиеся на свой класс и сумевшие мобилизовать класс. Вот Ленин сумел, да, Рейган сумел, но у них разные враждебные классы были.
3: Исходя из ваших слов, я правильно понял, что должен быть симбиоз? И система, и человек должны сойтись в одной точке. Ни человек не имеет значения, ни система не имеет значения, если не сошлись два.
4: Да. То вот есть эти две должно быть, да? Мощное движение, даже не мощное, вообще должно быть движение, и должен быть человек, который возглавит это движение. Движение может быть мощное, не мощное, это вторично, но должен быть человек, который адекватно к этому движению его возглавят.
3: А бывает движение, но без лидера? Или это движение затухает?
4: Ну, движение без лидера, которое бы победило... Да, бывает, да, бывает. Ну, вот во время Великой Французской революции мы же видим, что у тех же, значит, якобинцев, ну, нету яркого лидера. Ну, Робеспьер, ну, это самый... Я очень его, это один из моих любимых героев, но это совершенно не Ленин и не Фидель, а такой достаточно человек скучный, неинтересный, значит, да. Ну, ну, он честный, неподкупный, да. Но мы видим вокруг него целый ряд примерно такого же Кутона, Сен-Жюста, там... Либо там целый ряд таких же, до этого Марат был, и целый ряд таких же, да, то есть тут как бы, ну, это мощное движение, или жерандисты. Ну, у них тоже куча вождей, ну, такого какого-то супер, ну, Д'Антон, допустим, да, ну, Д'Антон все проиграл, что мог, и вел себя совершенно безответственно, и, то есть, ну, он имел как бы физические данные, он был очень креативный, очень харизматичный, но чрезмерно харизматичный и абсолютно безнравственный человек, который, в общем, на этом и погорел. А остальные вожди жерандистов, ну, их масса, ну, ничего, и движение массовое, и поддержка была, но вот ничего не достигли. То есть бывает. И я думаю, что вот Парижская коммуна, где не было вообще... Вот даже я очень долго в детстве, я не мог смириться, я думаю, ну, кто же вождь Парижской? Ну, должен быть, вот есть движение, да, ну, кто же вождь? Ну, да, понятно, они все вот как бы депутаты, эти, депутаты коммуны. Ну, кто-то же должен быть лидером. Ну, нету. Вот как ни крути, никто не может сказать, а кто же лидер? Понимаете, как поразительно? Ну, они, движение было, они его возглавили, но отсутствие вот этого лидера, который бы решал все вопросы правильно, по уму, вот, ну, известны все ошибки, которые они допустили. Там банки они не взяли под контроль, ну, и так далее, там масса. И там не вовремя наступление начали, там у них ошибки есть принципиальные, есть такие тактические, но вот именно... Я думаю, что от отсутствия одного грамотного человека, от отсутствия Ленина, который сказал, вот сегодня рано, завтра поздно, надо вот сейчас, это банки, мосты разведите, это то. Вот у них не оказалось такого. Вот движение было, все было, как бы все козыри на руках. Если бы вовремя ударили, у них был перевес, они могли победить, но нету вождя, нету ничего. Но поразительно, что среди этих лидеров, ну, такие мощные были фигуры, такие авантюристы, которые по всему миру воевали, там бог знает, что делали, там писатели какие-то, там бог знает кто. Вот на тебе, ни одного вождя, и без вождя ничего не пошло. С другой стороны, вот смотрите, Мао Цзэдун, да, вот до Мао Цзэдуна Коминтерн очень сильно рулил Компартией Китая. Вот где-то, я не помню, там, где-то до середины 30-х годов. Потом они отстранили Коминтерн и взяли руководство в свои руки. Ну, не Коминтерн отстранили, а они отстранили ставленников, присланных вот Ван Мина и других, да, Лоу-фу, у других там была целая группа, которых в Москве обучили, и подумали, что раз они в Москве учились, там знают дважды 2-4, ну, и они сильно знали дважды 2-4, ну, говорили максимум 5-6, ну, никак не 10, да. Но когда они туда приехали, оказалось, что мало в Москве учиться, надо знать жизнь, а это молодые парни. Представьте себе, в такой стране, это же не Россия, это гораздо больше. И вот эти приехали, обучившиеся в Москве закону отрицания, перерастания количества. А это хера это в Китае, да? И вот они ничего не могли. И постоянно, значит, все как-то не шло. И вот сделали Мао Цзэдуна. Он захватил руководство, оттеснил этих ребят. И у них пошло, поперло. Ну, и вот он победил, и меня даже поражает его фигура мощная, да, вот вроде простой паренек, и мощная фигура. И вот казалось бы, да, вот он надел кучу ошибок, ну, очевидно, даже можно быть маистом, восхищаться, но очевидно, что целый ряд провалов Сталину и не снилось. Я имею в виду вот то, что Сталин доверился Ежову. Ну, это на совести Сталина. Значит, но вот такого у Мао Цзэдуна в 100 раз больше. Да? И тем не менее, ну, великий человек создал великую страну, освободился от вот этого внешнего правления, объединил все земли, все. Мечтать никто не мог, да? Он обладал, создал партию, которая обладала огромной моральной силой. Ведь я говорю, меня больше всего поразило, когда присланные туда американцы, которые должны были поддерживать его конкурентов буржуазных, Чан Кайши, они посмотрели и говорят, слушайте, а мы давайте этих поддержим. Как этих, они коммунисты? Ну, они говорят, честные ребята, посмотрите, а эти жулики-воры, безобразники, эти хуже, чем при Ельцине в России будет. Они говорят, да не может быть. Да, говорят, хуже, посмотрите, Ельцину и не снилось, что они творят. Бандиты, натуральные бандиты. Вот родственники жены, мафия, людей, рэкет. Вы представляете себе, американцы обалдели. И они говорят, ну, мы не можем поддерживать этих. И стали поддерживать там, кто гласно, кто негласно этих. Потом им это, их судили многих за это, выгнали с работы через года, когда Мао Цзэдун. Но они не могли иначе, потому что они видели, что этот создал моральное движение на основе закона, порядка. И им не важно было этим американцам, какие цели. Социализм. Они видели, что это люди моральные, а это аморальные. Говорят о национальности, они называют себя националистами, а сами бандиты. И, кстати, сейчас в Китае к ним очень хорошие отношения, что интересно. Да. Но именно по причине, что они националисты. Сейчас в Китае никто не вспоминает, что они бандиты. Вот это отсеивается. А вот то, что они там за национализм, что они объединили, это выпячивается. Это очень интересная политика.
3: Александр Иванович, если к современности роль Трампа и Нетаньяху в сегодняшнем мире, это все-таки лидеры движения или же движение родило этих людей, поставило, и сейчас оно рулит?
4: Нетаньяху очень сложно определить. Он лидер Ликуда. Его отец и дед были близкими людьми к Жаботинскому.
3: Ну, он да. Вождь или же это система?
4: Он очень такая? Хитрый человек, очень, он вождь, очень хитрый. Но вождь не вождь, вот как типа вот вождь-вождь, а такой скорее решало. Но очень активный и очень креативный. Он, безусловно, выдающийся человек. Я думаю, это связано с гибелью его старшего брата, который молодой погиб, стал национальным героем, и он вырос в тени этого брата, и он все время хотел доказать родителям и стране, что он не хуже. И я думаю, что вот он человек, конечно, который готов на все. Ну, он ходит под статьей, он Ленин не брал 200 крон и вообще ничего не брал. Да, а этот реальный вор, пойманный за руку, и я уже говорил, Трамп просил его не сажать. Ну, извините, то есть Трамп понимает, что его надо сажать, но так как он выгоден Америке, он говорит, не надо его сажать. Ну, они говорят, извините, а как? Вот сейчас посмотрим, выборы пройдут, посадят они его в конце концов или нет. Но он, безусловно, такой вот вождь решала. Он...
3: Ну, если бы не было Нетаньяху, было бы все то же самое, что сейчас Израиль делает или нет?
4: Думаю, что, скорее всего, нет, потому что какие-то другие лидеры Ликуда могли не пойти на союз вот с этими религиозными сионистами, Бен-Гвиром, Смотричем. Я не думаю, что вот это было легкое решение для Ликуда, да, потому что эти люди, ну, это вообще фашисты реальные, и их, так сказать, идеал... Каханы, ну, всю жизнь они говорили, что Каханы фашист, мы не такие, мы сионисты, но это вообще какой-то зверь. И вдруг они с этими его последователями, которые просто переименовались, да, они объединяются в единое правительство. То есть не думаю,
3: Вы думаете, тут Нетаньяху сыграл роль?
4: Сыграл роль. И, ну, с другой стороны, больше роль сыграло то, что над ним вот, вот эти все дела судебные.
3: А Трамп?
4: Трамп, он, конечно, я думаю, мага бы без него тоже создалась. Это было понятно.
3: Он дитя системы.
4: Но он дитя такое enfant terrible, да, такое безумное дитя такое. Он придал этому движению какой-то такой своеобразный оттенок, что даже ключевые лидеры этого движения уже из него выходят. И уже вышли же, это очень многие. Там мама родная сколько вышла, и Фуэнтес, и Такер Карлсон, и, ну, много, Оуэнс, много, очень много лидеров. Сейчас пока выходят в основном идеологи и пропагандисты. Но не за горами, когда начнут выходить организаторы. Это будет для него очень чревато. Тем более выборы в этом году. Сейчас ему важно любой ценой это сохранить движение. Но движение было бы и без него. И это движение, оно было и до него. Были сторонники Голдуотера, были сторонники Джексона, вот этот Джексон, который с Веником вместе поправку против нас, ну, санкции фактически, да. А были там неоконы, то есть был Рейган. То есть это движение, ну, он просто это движение формализировал. То есть Рейган не создавал какую-то... Ну, были свои люди, но он не создавал вот партию внутри партии. Этот создал. И, в общем, это, конечно, говорит о том, что он человек достаточно крупный. Но он для политики не очень как бы подходящий человек, потому что он как слон в посудной лавке. Он делает много лишних движений и вредных и движению себе самому. Поэтому сказать, что он какой-то выдающийся политик, я не могу. Он выдающийся человек, потому что сколько он, ну, человечеству принес проблем, ну, никто не принес. Не, ну, Гитлер, конечно, принес больше, но как бы на сегодняшний день еще не вечер. И я думаю, что вот Трамп и Нетаньяху – это как раз не великие люди, это такие современные политики. Но, конечно, если брать других политиков, в том числе и в нашей стране, и везде, то это, конечно, какие-то великие люди. Потому что такого, как вот во Франции, в Германии, да везде, да, да, это Мелани, это же, вот она великая, там, с Трампом поссорилась, и что? И вот достаточно поссориться с Трампом, чтобы стать великой.
5: Большая политика никогда не делается на трибунах. Ее решают в узком кругу за закрытыми дверями, где слова весят больше оружия. Ближний Восток, международный отдел ЦК КПСС, тайные переговоры, первые лица арабского мира и дипломатия, о которой не писали в газетах. Читайте на delit.ru и приобретайте по ссылкам в описании.
4: Такого, ну, я не вижу. И тот же Орбан пролетел, да, как Гагарин. И я думаю, что... А вот эти женщины, вообще какие-то продавщицы, подавальщицы, лидеры социал-демократической партии Финляндии, которые втащили страну в НАТО. А кто-то, вот эти люди, которые разорились, там, наверное, четверть населения Финляндии, они придут и скажут: тетка, ты что натворила вообще? Ты вообще что, дура, что ли? Ты зачем это сделала? Вот проблема в том, что эти какие-то сейчас не лидеры, а манипулируемые люди. Кто знает, вот куда делись эти тетки? Где они сейчас? Их куда-то пристраивают, они где-то там болтаются в каких-то фондах, в каких-то вузах, каких-то, значит, под них создаются какие-то структуры, чтобы они сидели и молчали.
3: Последний вопрос, он будет провокационный, вы подумайте, как отвечать на него. А роль Владимира Владимировича в нашей стране какова? Эта система породила человека или человек создал систему?
4: Вы знаете, сейчас уже последние буквально месяцы очень много разговоров о том, что мы управляемая страна, намекается, что англичане нами управляют, что просто эти англичане решили в 90-е годы доверить наши предприятия определенным молодым людям, около 25-30 лет. Их называют олигархи. И так как руководство этими людьми было неэффективным со стороны Ельцина, то решили выдвинуть какого-то другого человека, более эффективного, который был бы силовик и в то же время обладал способностями решалы. То есть он мог разные группы между собой сводить, договариваться и делать это идеально. Ну, насколько я сужу, лучшего человека на роль решалы, ну, по Ленинграду,

0: быть каким-то молодым, новым. Ну, соответственно, и поменяют руководство. Я, вот честно скажу, в это не верю. Я не вижу, ну, доказательств этому. Это все высосано из пальца. Во-первых, Англии дела обстоят очень плохо по всем позициям. Да, и не только у рабочих там и прочих. Там никогда не было таких огромных демонстраций, которые выводят крайне правые. Сейчас у них новые партии, с одной стороны, вот это крайне правая националистическая, с другой стороны, сейчас зеленые, которые вылезли, значит, очень левые, кстати, антипалестинские, поразительно, евреи возглавляют, очень популярные. То есть там какой-то развал и шатание. И вот и Францию, и другие страны Европы, я уже говорил, их отрезают отовсюду, от всякого сырья, от всякого влияния. Содружество английское не укрепляется, рассыпается. Значит, проблемы со странами Содружества нарастают. Я не вижу... Хорошо, если англичане такую огромную страну, как наша, контролируют и сосут все соки, почему так плохо все дела у них? И я не вижу здесь, в России... Значит, каких-то... А кто будут эти новые? Вот говорят, это будут офицеры, вернувшиеся с фронта. Это смешно. Мы видим этих офицеров, мы видим этих генералов. Это замечательные люди. Ну, мягко говоря, не те. И я думаю, что Путин был изначально... Не англичанами никакими выбран, и не завербовали его. Вот мне очень многие пишут, он был в Германии. Они насмотрелись «Бриллиантовую руку», да, там вот эта жена, помните, да? Он завербовали, пытали. Да, нет, ничего такого. А он именно вылез, именно как вот такой идеальный решало, который не переходит определенные границы. Ведь в окружении Собчака, в том числе ближайшие люди Путина, они сели. Они где-то там лишнего сперли, где-то там не договорились. Он оказался идеально, который вот обошел все вот эти интриги, скандалы.
1: Так он создал систему или система его создала?
0: Система, конечно, он систему возглавил. Система была создана в середине 90-х годов. Олигархическая система.
1: А, СМИ, банки.
0: Да, но это условно. Гораздо больше же их.
1: Ну, сейчас понятно.
0: Да, сейчас их в разы больше. И вот... И не только эти, но еще и силовики, которые... И, кстати говоря, это не только у нас. Силовики влияют на все... Вот во Вьетнаме еще сильнее. Там и верхушка там каких-то других организаций, там вот это Шохин там и прочее, прочее. Да, там и армейская верхушка частично. Ну, не так сильно. И даже профсоюзы. Ну, это, понятно, шестерки, но все равно тоже с ними надо как-то. То есть он вот сумел максимально учесть мнение всех, и все были довольны. Сейчас система приходит в расстройство. Вот об этом все и говорят. И вот сейчас вот мне нравится вот эта версия, что все, что происходит там с коровами, с телеграммом и так далее, что все это делается очень грамотно, но делается очень грамотно нашими врагами.
1: Саботаж.
0: Да. А вот как было в конце 80-х годов. Да, но я думаю, что... Это просто система, она перестоялась, а эти люди постарели, они лишились хватки, и она уже, кроме того, они создали массу проблем в результате внешней политики, они слишком много на себя взяли, они влипли в какие-то ситуации, разрулить они их не могут. Короче, они слишком много на себя взяли, создали проблемы стране, поэтому решить их не могут. Поэтому вот это происходит. Но это не значит, что это делает какая-то вот внешняя сила. Я не вижу никакой внешней силы. Я, безусловно, уверен на 100%, что среди них много завербованных агентов. И даже, скорее всего, много именно англичанами завербованными. Ну, это традиционно, но думаю, что не меньше завербованных англичанами. Но думать, что какие-то агенты в какой-то стране могут как-то кардинально изменить ситуацию, ну, такого не было никогда. Да? Вот эти жерандисты, которых мы упоминали, вот они работали на англичан, там, ну, какая-то часть из них. Их быстренько поймали, арестовали, велели паспорт показать, херак, и все, головы нет.

0: монету, и монета не помогла. Да, то есть это все, ну, как бы теоретически могут строить какие-то заговоры, но чтобы где-то захватили власть в стране агенты, такого не было ни разу нигде. Якобинцы не были агентами ничьими, да? Нет, там, допустим, вот организатор победы Великой Французской революции, Лазарь Карно такой, он оказался агентом, но он организовал победу. То есть, понимаете, если бы, допустим, там, не знаю, какой-нибудь Тимошенко или кто там еще оказался, вдруг неожиданно сейчас нашли документы, что он агент англичан, ну и что? Победа, мы же победили, то есть он ничего не смог навредить, ну, в смысле, не, или там еще какой-нибудь, да? То есть вот это... конспирология, которая сейчас, это проявление кризиса. Почему сейчас конспирология популярна? Две причины. Первое – это проявление кризиса научного мышления. Люди, ну, растет мракобесие, растет антинаучные всякие знания. Это объективная причина. А субъективная причина, что в связи с ростом вот этого шестого технологического уклада, который мы сейчас изучаем, да, развивается информированность людей. И информированность, и дезинформированность. И поэтому в этих условиях, да, вот эта конспирология, она расцветает как никогда. И потому что мы узнаем все новые и новые реальные факты, которые раньше... Я, например, говорю сейчас всем, что я не удивлюсь, если есть рептилоиды. Потому что они же тоже какие-то, я просто не знаю, какие доказательства приводят, там какие-то фотографии, я знаю, вот посмотрите глаза, то все, просто мне это неинтересно, я не удивлюсь. Но говорить о том, что вот как-то принципиально, вот совершенно на 100% все изменилось, пока нельзя. Может быть, вот к середине века, когда вот этот шестой технологический уклад станет господствующим, может быть, что-то изменится. Но как изменится, мы не знаем. Мы не знаем, как изменится человечество и производительные силы, производительные отношения в связи с искусственным интеллектом. Никто не знает. Одни говорят так, другие так. Третьи говорят, Айзека Азимова почитайте. Четвертый там Лема почитайте. Ну, бог его знает. То одно изобретут, то другое. Кто мог подумать, что вот в книжном бизнесе появится Озон и Вайлдберрис, да? И, ну, я не скажу, что полностью все изменилось. Ну, изменилось.
1: Ну, лабиринты,
0: да,
1: сейчас.
0: Да. И я думаю, что вот во всех этих вопросах, да, вот где-то, когда вот этот шестой технологический уклад, там очень много будет и с робототехникой изменений, и с фармакологией, которая вообще нависшая на человечество меч, кладенец, и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас предсказать очень сложно. И сейчас роль личности, мне кажется, становится все меньше.
1: То есть вы думаете, что система... В принципе, всегда победит личность, которая будет там, например, какие-то свои интересы или там
0: которая,
1: реализовывать свой,
0: да,
1: потенциал.
0: Которая, да? Не будет опираться на вот эту контрэлиту, на какое-то мощное движение объективно, которое... Ну вот, допустим, большевики же, они объективно спасли страну. Вот страна рухнула. Все говорят, никто не возьмет власть. Ленин вышел, сказал, есть такая партия, да? А почему другие не вышли? Вот тут была объективная потребность спасти страну. Они оказались в нужное время, в нужное место. А если бы вот его убили, как старшего брата, да? Или он умер там, масса же умирала детей в это время, да? Вот это вообще трудно сказать, что было бы. Потому что, а нет, с другой стороны, вот смотрите. Ведь когда Ленин вылазил, он же был не один, просто других не знают. Вот, например, был там такой Николай Федосеев в Поволжье, примерно его сверстник, там они год разницы, который до него вот начал уже вот это учение, он создал эти марксистские кружки. То есть это был потенциально большой человек. Но он оказался вот рано очень умер, я уж не помню, какая-то трагедия у него была. И то есть потенциально все думали, что он даже такая крупнее фигура, чем Ленин. Ну, вот он сошел. Да, были другие какие-то вот создатели вот этих марксистских организаций и так далее. Думали на них, что они казались крупнее Ленина. Тоже кто-то женился, кто-то оказался... Там психически больной были случаи, кто-то покончил с собой, кто-то не выдержал, да, ну, то есть, и вот он один дошел, и в дамке, да.
1: Но, исходя из ваших слов, я услышал, что система сильнее, чем личность. Личность влияет, Но все-таки система сильнее.
0: Без системы, да, личность, одна личность, вопреки вот, объективным обстоятельствам, развитию вот, технологий, развитию производительных отношений, развитию производительных, она не может противостоять. То есть еще в детстве какой-то фильм был, «Колонна», что ли, как римские аристократы захватили власть, заговор устроили, хотели реанимировать Римскую империю, но все... Да, все, варвары, все, их затопило просто. Они проиграли, потому что история была объективно против них. То есть вот эти законы железные, а Маркс и Энгельс ведь их не выдумали. Они просто, рассматривая исторический проект, выяснили эти закономерности и сказали, да, вот все, вы обречены. Это вот меня еще поразило в детстве, какой-то был, я уже не помню, у братьев Стругацких, когда там один какой-то упал куда-то в лес, и там, значит, были прогрессивное племя, и было такое вымирающее, слабое. И вот эти прогрессивные, по-моему, чуть не убили его, а вот эти слабые его выходили. И, ну, понимаете, но это ну, громко, может быть, сказано, но это была такая провокация против марксизма-ленинизма со стороны братьев Стругацких с фигой в кармане. Они как бы высмеяли исторический материализм, высмеяли то, что побеждает сильнейший, более приспособленный и так далее. Но в жизни-то так не бывает. И, нет, в жизни как раз это могло быть, да, но это не есть история чего-то, это есть просто индивидуальный случай. А они подразумевали, что не всегда вот более прогрессивное, более сильное, более выносливое, не всегда оно вот как бы прогресс. И я думаю, что сейчас вот задача в том, чтобы... Вот основная задача человечества в том, чтобы благодаря вот этим технологиям современным шестого техноуклада, чтобы отобрать власть у узкой кучки людей, которые, ну, совершенно могут быть невменяемы. Мы же видим вот этого Трампа, да, и сколько дел человек натворил. И чтобы люди сами решали судьбу.
1: Через референдумы, через новые технологии,
0: да? Да, через новые технологии, да. И начать надо с партии, чтобы в партиях не верхушка рулила, а чтобы все члены партии решали те или иные вопросы.
1: Опять же референдумы, да?
0: Ну, типа референдумов. Ну, это же с помощью технологий.
1: Ну, конечно, да. Технологии позволяют референдумы каждые два часа проводить.
0: Да, да. Я думаю, это важно. Другой вопрос, что технологически мы приблизились к этому, и это реально можно сейчас сделать. Но мы же деградируем, люди. Вот в результате потери Советского Союза люди деградируют. Это тоже очевидно.
1: Вы думаете, мы потеряем эти технологии, да?
0: Нет, я не знаю, технологии мы потеряем или нет, но то, что вот масса людей, ну, на Европе это особенно видно, вот эти беженцы, они, значит, работать не хотят, наркоманы, преступники, женщинам пристают и так далее. И они идут и голосуют, и пропихивают своих кандидатов, которые им, так сказать, подпевают, обещают им крышу и так далее. Ну, это же не прогресс никакой. Я не хочу сказать, что все мигранты такие. Конечно, нет. Но, извините, кто был на Западе, тот видел их в огромном количестве. И не видел вот этих хороших, которые профессора, доктора, ученые, полезные там. Да, я уверен, что они есть, но мы их там не видели. Мы видели вот этих. И я думаю, что вот этот процесс, связанный с тем, что в капиталистическом мире происходит деградация людей. Вы посмотрите, вот Америку показывают, целые районы эти, наркоманы, какой-то ужас, халявщики. Вот я тут недавно смотрел, как можно жить вообще нигде не работая, потому что там огромное количество фондов, господдержки. И вот он приехал откуда-то с Кубы, у него огромная семья, никто не работает. Что-то жрут, где-то ходят все время то сюда, здесь возьмут, здесь возьмут, здесь возьмут. Не то, что причем они где-то у магазина в помоях роются. Нет, они идут, вполне хорошие продукты им дают, то все. Да, конечно, они недовольны, что, то, что у них нет денег, да, но они вполне себе живут. И этим людям, они тоже должны иметь такое же право голоса, как и те, кто пашет, те, кто образованный, те, кто... Вот большой вопрос. И, конечно, мы за то, что все люди равны, всеобщее избирательное право, свобода, равенство и братство. Ну, как-то надо решать эту
1: Без
0: проблему.
1: Без рейтинга нельзя обойтись?
0: Я думаю, что что-то надо будет тут придумывать. Просто нельзя допустить, чтобы хорошее дело превратить в нехорошее. А тут очень легко, когда будет голосовать, ну, как в царской России, когда там от дворян, помещиков там, от там, 10 один, а тысячи рабочих тоже один. Но это тоже ни в какие ворота. Да? А они могут сказать, а мы же грамотные, мы Чайковского любим и ценим, ну, не за это, а за музыку. А эти работяги темные, они вот неграмотные, да, ну, извините. То есть вот этого надо избежать. А как избежать, это очень сложный вопрос. И почему сложный? Вот потому что, несмотря на то, что везде социологи, социолог на социологи и социологом погоняет, общество мы не знаем. Вот из кого состоит российское общество? Да никто не знает. Я специально искал в социологических журналах вот реальные цифры. Сколько этих, сколько тех. Да? Ну, я вот, правда, ну, это было уже давно, лет 10 назад, нашел по сельскому хозяйству. Ну, сейчас же все изменилось. Сейчас понятно, что агрокомплексы полностью изменили социальный расклад на селе. Вот эти какие-то мужички, которые там выступают, какие-то председатели колхозов, говоруны, значит, такие простецы и прочее, да, они этого не говорят. Они просто сыпят какими-то шутками, прибаутками, какими-то интересными фактиками. А вот глобальной социологии мы не знаем. То есть это удивительно, но вот когда Андропов говорил, что мы не знаем общество, которое, ну, как раз мы гораздо лучше знали, сколько рабочих, сколько тех, сколько этих, а сейчас не... Тогда же были цифры, сколько наркоманов в Советском Союзе. Это все было в МВД, там, где положено. Сейчас мы ничего не знаем. Разве кто-то поверит, допустим, если мы берем проституцию и у МВД столько-то, там, миллионы, у этих там 800 тысяч. Слушайте, слишком большой разброд. А сколько же их, в конце концов? Да, очевидно, что есть проститутки, которые только этим занимаются, есть подрабатывающие, да, есть вообще не пойми кто. И вот для начала нам надо хотя бы надо понять, в какой стране мы живем. Мы не знаем.
1: Александр Иванович, вы... Это уже последний вопрос на сегодня. Вы не жалеете, что личность уходит из истории? Что все больше и больше система начинает управлять? Ведь фактор неожиданности иногда и красок добавляет.
0: Да, конечно, я очень жалею. И тем более, что начинает вот эта система, это какие-то подпольные центры. Я вот, мы уже говорили по поводу Европы. Я вот тут спорил со своим товарищем сегодня буквально. Он говорит, ты это все придумаешь. Я говорю, я придумываю, что бюджеты военные, и это я сказал или президент Сербии, что это бюджеты войны. Я придумал, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Я придумываю, что по всем опросам они боятся, что Россия нападет. Да? Это, хотя всем понятно, ну, даже, допустим, вы не знаете, нападет, нет. Но вы же видите, как мы зависли с этой Украиной. Да? Как мы на вас нападем? И вот это все, конечно, вот говорит о том, что есть вот эти закулисные деятели, ну, вы их системой называете, и причем они очень, я думаю, раньше же все думали, что это один какой-то центр, а теперь видно, что такие закулисные центры есть в регионах. Ну, по крайней мере, в Европе, я вижу, это точно такой есть центр. И они дают... Ну, мы же видим, да, что вот Макрон, Мерц и другие, они непосредственно... Биографии, посмотрите. Они связаны с крупными корпорациями. Да, там, вот с этими любимыми Катасоновым, Ротшильдами, Рокфеллерами и так далее. Они непосредственно там работали. Кстати, как и многие наши министры, практически все, они так или иначе связаны с какими-то олигархическими группами. Не с одним олигархом, а с группами. Вот и здесь как раз и вопрос, где, какие решения эти люди могут принять, кто там победит. Ведь это все устроено по типу тайных обществ. Это все не только не делает, не приближает человечество к прогрессу, а мы, наоборот, от прогресса уходим. Вот что страшно. То есть человечество уходит от прогресса. А прогресс для меня – это свобода, равенство и братство. Это когда люди сами определяют свою судьбу. Не какие-то закулисные деятели – Ладно, вот наши там, допустим, Кириенко и так далее, это не закулисные деятели, они просто действуют за кулисами, да, но мы их все видим и знаем, а этих мы даже не знаем, может быть, их и знаем, их, может быть, найти можно в Википедии и так далее, но мы не знаем, что это именно они. Они где-то там в Швейцарии, скорее всего, встречаются, все думают, что у них там похороны или свадьба, а они на самом деле что-то там решают, и вот я еще раз говорю, и в Америке такое есть, да, и раньше я думал, честно говоря, что это... Ну, я не думал, просто говорили, что это среди демократов и так далее. А сейчас я вижу, что это, скорее всего, среди республиканцев. А может быть, среди части тех и части этих. И мы видим, что сейчас рассыпается все. Вот что плохо. То есть, если Рейган консолидировал республиканцев, то Трамп их рассыпает. И что дальше будет? Везде... Везде основная масса избирателей деградирует интеллектуально, морально, в человеческом плане.
1: Я надеюсь, что те, которые вас смотрят, как раз у них сейчас процесс в обратную сторону.
0: Мы надеемся на две вещи. Во-первых, мы надеемся на Китайскую Народную Республику, что они будут в нужном направлении развиваться и будут людям показывать пример того, что не надо делать. А второе, мы будем надеяться на все-таки, что ученые... вот эти все кибернетики, особенно молодежь, они как-то организуются, и действительно то, вот о чем мы проводим мероприятие, значит, какой-то вот кибер, какой-то коммунизм, не знаю, киберсоциализм они сделают и смогут вытеснить вот этих олигархов, вот эти закулисные центры.
1: Вы знаете, будет движение туда, а в конечном итоге все равно приведет к киберфашизму, потому что так устроено человечество.
0: Нет, сейчас такое впечатление, да, что идет движение к киберфашизму. Я говорю, да, это, ну, если провести голосование, то 99 человек из 100 скажут, что мы скорее движемся к киберфашизму. Но ничего не предопределено. Все зависит от нас. Есть китайцы, есть сторонники киберкоммунизма в Америке. Вот сейчас опять Нью-Джерси победила левая кандидатка. Это не просто демократы, это левое крыло. И я думаю, что даже в Америке... И еще история чем интересна, что приносит сюрпризы. Ну, кто мог подумать, что палестинцы и иранцы нанесут такой колоссальный удар по вот этому... с Трампом связанному, с Трампом и Нетаньяху движу, да? Кто бы мог подумать? Но они сумели переломить общественное мнение. И вот это и есть история. Вот у нас истории нет. У нас, ну, это там ЧВК, это не считается, там танк застрял в цирке. А вот реальная история у нас еще не началась. Но она может начаться в любой момент. И это, я думаю, самое интересное в истории. Потому
1: обычно
0: что,
1: вот да, это самое интересное, оно очень кровавое.
0: Очень кровавое и приносит людям массу проблем. Поэтому и говорят, что нет, хуже жить в эпоху перемен. Мы уже это пережили в 90-е годы. Но это же создал не народ, это создала вот эта элита, которая в середине 90-х годов пришла.
1: Александр Иванович, вам большое спасибо. Я думаю, мы продолжим этот разговор, да, потому что в нем, мне кажется, бесконечность.
0: Да, да.
1: Друзья, вам большое спасибо, что смотрели. До свидания.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Михаил Леонидович Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас.
2: Алексей, здравствуй. Рад вас видеть и слышать. Вас поздравляю с праздником Международной солидарности трудящихся, поскольку мы с вами, безусловно, трудящиеся.
1: Как там было? Я не интеллигент, у меня профессия есть.
2: Да? У меня профессия. Во-во-во-во. Видите, потому что мы в праздник сидим не за столом, я даже не буду говорить с чем, чтобы нас потом не поругали. Вот, а, соответственно, мы на рабочем месте, без этого самого. Потому что если это самое употреблять на рабочем месте, это получится не программа, а безобразие.
1: Как говорил другой герой замечательного кинофильма, но только в нерабочее время и под хорошую закуску.
2: Под хорошую закуску, да. Хотя некоторые ветераны мне говорили, что 50 грамм перед эфиром очень повышает, так сказать, привлекательность всего зрелища в целом.
1: Стремительность речи, да. Ну, в общем, начнем, да, я думаю, начнем, вы знаете, с коровы, которая у соседа, да. У нас многие такие новости читаем, значит, вот здесь дефицит бюджета, вот здесь там закрылось предприятие. И, ну, чуть-чуть, конечно, есть у нас вот это вот злорадство по этому поводу.
2: На самом деле, я бы на месте инстанции не стал бы так. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать про, я не боюсь этого слова, дефицит бюджета в Соединенных Штатах Америки, то немедленно сразу у зрителя возникает: а у нас-то что?
1: Ну, у нас тоже есть дефицит бюджета, да, тут вопросов нет. Но, кстати говоря, вот уж не знаю, там, как прокомментируете, но ведь новость в том состоит, что, знаете, такие маркеры любят, рекорд, да, историческое событие, соответственно, госдолг превысил размер экономики, то есть 100, больше 100% получается, у нас-то точно меньше, 20, по-моему, 19, что ли, вот так вот, если я на память правильно помню.
2: Понимаете, в чем дело? Это, ну, как бы, вещь такая сложная, да, потому что одним хорошо то, а другим хорошо это, да. А у одного на голове такая копна волос, и выглядит он таким дебилом, да, а другой, соответственно, у другого волос нет, ну, вот у меня их почти нет, да, но скоро совсем нет. Вот, и, соответственно, да, и выглядит это совершенно нормально. Вот этот самый, вы знаете, был такой замечательный американский актер в фильме «Великолепная семерка» Юл Бриннер.
1: Да знаю, да, даже о ком вы, да, лысый, как коленка.
2: Да-да-да, но который, соответственно, на самом деле был Юлий Бриннер, и соответственно... По-русски он говорил лучше, чем по-английски, поскольку происходил из Российской империи. Вот. Ну и заодно был знаменит тем, что он пел романсы русские, да, лучше всех в Америке. Но неважно. Значит, вот вся проблема стоит в том, что объем долга по отношению к ВВП – это очень абстрактный термин. Это очень абстрактный параметр. Например, по двум причинам. Во-первых, потому что не очень понятно, что такое ВВП. Вот, то есть это некоторый бухгалтерский параметр, и в тех же Соединенных Штатах Америки, если мы начнем считать ВВП по российским меркам, то у нас получится не там 24 триллиона, а в лучшем случае 14. В лучшем. А может быть и хуже.
1: Это в каких единицах, извините, чтобы я понимал?
2: Доллар.
1: В долларах, да? А, понял.
2: Методика, да. Вот. Значит, в Японии, например, объем долга там 200 с лишним процентов от ВВП. И ничего, они себе вполне живут. Но это понятно. Япония – это страна демократическая, поэтому там, как император скажет, так и будет.
1: Такая, значит, демократия и будет, да?
2: Такая демократия и будет, да. Значит, император скажет, а вы поймите, да, демократия – это вовсе не свобода. Демократия – это готовность общество следовать правилам. Понимаете? Это принципиальный. Вот анархия – это когда никто не следует правила. Диктатура – это когда правила спускаются сверху, а общество не согласно, а, соответственно, его все равно ломают.
1: А почему а демократ... не согласно? Может, согласно?
2: Нет, если согласно, то в этом случае это демократия.
1: Ну, вот. А если спускают сверху директивы? Но общество согласно. Вот обществу нравятся те директивы, которые спускают. Любят означает, царя, например, условно. А?
2: Что, это означает, что есть лидер общепринятый.
1: Угу. Ну, я и говорю, который, да, император, царь какой-нибудь есть.
2: Угу. Который хорошо чувствует свое общество. Вот. И вот в Японии император говорит, ребята, надо поддержать наше родное государство и купить государственные ценные бумаги. Значит, народ отвечает, есть, и идет покупать ценные бумаги. Значит, а дальше возникает вопрос. По американским меркам на бумаге должно быть написано, когда она погашается. Что написано на японской ценной бумаге, я не знаю, я их в глаза никогда не видел, но я знаю, что понимает народ. А народ понимает, бумага будет погашаться, когда скажет император. Поэтому долг может расти очень сильно. Знаете, вот у нас такие были 3%, облигации 3% займа. Вот они там не погашались, а потом бац, и погасились. Ну, там их частично гасили, но тем не менее. Вот так и тут. То есть это вот такое вот специфическое общество. А так вот, в Соединенных Штатах Америки ключевой вопрос – это не какой объем долга, а сколько стоит его обслуживать. Поскольку процентная ставка не как в некоторых странных странах, там 14%, 13%, а то и 22%. В Соединенных Штатах Америки ставка низкая, там 3,5%. По этой причине стоимость обслуживания вполне терпимая. Вот, вот и все. Поэтому, ну и наплевать. Там, на самом деле, основная проблема не в долге в государственном, а в том, сколько надо из бюджета поддерживать уровень жизни населения. Вот это проблема. То есть у них экономика совершенно дурная. У них она поддерживается через эмиссию. То есть вы печатаете деньги, их через бюджет как-то кидаете народу, через бюджетные программы. Народ что-то покупает, и это рост ВВП. Вот. Ну, понятно, что это как бы схема, которая дурная, а самое главное, реальный ВВП при этом сокращается. Ну вот, ну куда деваться? Да? Ну, то есть, на самом деле, разбираться в том, как устроена американская экономика, это очень увлекательно. Мы по этому поводу с Андреем Кобяковым, еще когда это было не так известно, как сейчас, написали книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», который в этом году уже 23 года как вышло, скоро четверть века. Как вы самому страшно становится, да? Сколько же мне самому-то лет? Я уже такой, так сказать, дедушка. Вот.
1: Ну, что же делать? В этом есть приятные моменты, кстати.
2: Да, ну, как бы я не могу сказать, что они такие приятные, но как это, есть еще порох в пороховницах, а дальше я говорить не буду, потому что нас опять наругают.
1: Почему? Ну, мы про ягоды же не будем, правда?
2: И про шары.
1: Да, я понял. Ну, хорошо, а если сравнивать, ну, скажем, такой экономический бартер себе позволить, вот 2 триллиона, они должны будут платить каждый год, чтобы обслуживать этот долг, а вот бюджет Пентагона, ну, там 1 100 000 000,000, по-моему, на этот год. Ну, примерно такая цифра, порядок соблюден. Вот что скажете?
2: Ну, вы поймите, в чем вся проблема, да? Бюджет Пентагона, вот смотрите, в чем вся беда. Дело не в том, что бюджет Пентагона большой. Дело в том, что его сильно не хватает. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что раньше как работал бюджет Пентагона. Пентагон, как бы армию обслуживали компании. Не только те, которые делают оружие и которые, в общем, больше инновационно-оборонные, чем гражданские. Хотя Боинг, например, делал и военные самолеты, и гражданские самолеты. Ну, а были какой-то там Northrop Grumman, да, который в основном работает на оборонку. Ну, вот поставку еды, поставку одежды, поставку всего Ладно, вот мы же понимаем, что такое авианосец. Авианосец – это железное корыто, которое должно обеспечивать довольно большое количество разных летающих монстров и плюс к этому содержать, ну, как бы почти дивизию на своем борту, там 3500 человек. Это, по-моему, не считая авиакрыла, ну, то есть, собственно, летчиков, да, и техников. А может, и считая, я не знаю, ну, не важно, все равно, 3500 человек. Вы же понимаете, их надо кормить, поить, одевать, стирать. И даже, простите меня за неприличное слово, знаете, как это, водоснабжение и водоотведение. Это такое политкорректное слово, заменяющее словом канализация. Вот, вы сами понимаете, что канализация – это штука важная. Давайте, поскольку у нас праздник, я сделаю отступление. Значит, когда мой папа учился в школе, к нему пришел новый школьный учитель математики в 8 класс. Он, значит, вошел, такой человек с не очень высокого роста, а с очень большим носом. И он написал на доске большими буквами, ничего не произнеся, «Эммануил Эльевич Шнуль». Потом он повернулся к классу и сказал: «Меня так зовут. Я у вас буду классным руководителем». Угу. Эммануэльевич как бы прожил с нашей семьей всю жизнь, да, но он абсолютно был гениальный человек. Но дело не в этом, а дело в том, что он был в армии 5 лет, потому что он окончил МГУ в 49-м году, но поскольку ему было 14 лет, то он, значит, на военной подготовке не был, военный билет не получил, и его сразу после университета взяли в армию. И он с 49-го по там, какой-то там 53-й год служил в армии. И, соответственно, он или с 48-го по 53-й, я уже сейчас не помню. 20 лет ему было, 19, да. Значит, он 30... В общем, ну, короче говоря, я сейчас уже не помню, не важно. Важно, что он в армии написал диссертацию.
1: Любопытно.
2: И весь класс пришел, значит, на защиту его диссертации. И вот сидит такой ученый совет, это напоминаю, это еще там 50-й год, сидят такие профессора, еще дореволюционные, там, старенькие. Да? И там, как и полагается, когда, значит, человек серьезный, вообще любой, нужно писать положительные характеристики. И вот, значит, читают характеристику. Объявляется благодарность рядовому Шнулю за, как бы, строительство полкового гальюна. Ну и, значит, соответственно, там все ржут, да, ученые советы ржут. А тут один из членов ученого совета, такой дедушка, он, значит, встает и говорит: «Да что вы понимаете? Полковой гальюн – это сооружение!» Говорит он. «Это, можно сказать, самая важная часть любой части. Как только куда-то полк перебрасывают, первое, что надо делать гальюн. Потому что есть из котелка можно под любым кустиком, а вот, ну, дальше все понятно». Вот. Короче говоря, вот авианосец – это очень сложная конструкция. И тут неожиданно выясняется, да, что самый дорогой авианосец Соединенных Штатов Америки, Джордж Буш, который сейчас, вот вчера, да, ушел, значит, обратно в Америку, но, во всяком случае, так в новостях написано, он, соответственно, в нем то пожар в прачечной, то пожар еще где-то, то у него еще чего-то сломалось. Ну, мы, конечно, можем предположить, а там у него там как раз канализация забилась.
1: У него там у другого пожара, я не помню, то ли у Форда, то ли забыл.
2: Ну, значит, у Форда, неважно, не принципиально. Важно другое. А это все происходит не только потому, что там как бы такие пацифисты служат. Я не верю в то, что в американской армии служат пацифисты. Да? Вот. Они, конечно, могут не хотеть идти под бой, когда ракета летит. Да? Но... Так вот. Вся проблема состоит в одной единственной вещи, что качество поставок в американскую армию сильно падает, в том числе скорость ремонта. Потому что этот самый Буш пошел ремонтироваться. То есть его еще до конца не доделали, а его уже надо ремонтировать. Почему? Потому что раньше была инфраструктура Соединенных Штатов Америки, которая за нормальные деньги работала на армию в том числе. А сегодня, поскольку уровень жизни в Америке падает, Америка живет на импорте, то вот эта инфраструктура в значительной части уничтожена или стала очень дорогой. И по этой причине денег на нее нужно сильно больше. Цены растут, деньги не выделяются, в результате армия обслуживается по остаточному принципу. И по этой причине там все время какие-то проблемы. И вот это куда больше проблема, чем как бы формальный дефицит бюджета. Вот. А если вы хотите, чтобы инфраструктура создавалась на деньги армии, ну, то есть вы ищете, да, кто нам поставит, ну, условно говоря, какие-то там металлические унитазы, да, вот на авианосец. Выясняется, что металлические унитазы есть только либо китайские, либо вьетнамские, опять-таки, упрощаю. Не-не-не, говорят секретчики, нельзя ставить китайские унитазы на американский авианосец, потому что в него может быть запечатана микросхема, которая будет шпионить. Поэтому унитаз должен быть американский. И в результате что получается? Что Пентагон должен создать производство металлических унитазов. А создать производство – это, во-первых, сильно дороже, чем купить там 3% выпуска уже существующей компании. А вторая проблема состоит в том, что если вы это все-таки сделали, это производство – и продали там для авианосца унитазы, то дальше, а дальше куда их продавать?
1: Ну, вот смотрите, если все-таки вернуться к первому пункту, там ряд экспертов говорит, что все-таки нужно срочно начинать что-то делать, потому что те проблемы, которые вы там сильно болезненными не назвали, они все-таки таковыми станут. Так вот, как вы считаете, ну вот попытался же Трамп сократить дефицит бюджета, там у него Маск с Рамасвами что-то пытались, так сказать, секвестировать, ну, избавиться от каких-то институтов дорогостоящих. Вот это нужно сейчас Америке делать? Или вот пусть идет, как идет, и нормально оно будет работать?
2: Отвечу. Как только вы собираетесь делать какую-то системную программу, ну, например, сократить дефицит бюджета. Ну, например, его можно двумя способами сокращать. Способ первый – уменьшить расходы. Способ второй – увеличить доходы. Значит, вы хотите уменьшить расходы. Должна быть системная программа, которая объясняет, какие доходы и почему надо уменьшить. А вы знаете, у меня есть один знакомый, очень такой продвинутый менеджер. И он рассказывал, как в начале 90-х или даже в конце 80-х к ним приезжали американские менеджеры, высокие, на пенсии, и учили их, ну, когда вот была дружба, да.
1: Угу.
2: Вот. И там, говорит, была тетенька, бывший вице-президент IBM. Или какой-то такой же другой компании, а в те времена IBM это было, как сейчас NVIDIA. И вот, соответственно, эта тетенька им рассказывала, да, ну, там, с десятку менеджеров, до крупных, советских. И вот, ребят, вот смотрите, да? А чем я занималась там? Я была назначена вице-президентом, отвечающим за сокращение хищений на складах.
1: Угу.
2: И у меня была совершенно колоссальная система, которая всех контролировала. Да, что люди выносят еще чего-то. Я задалась вопросом, каков объем хищений в норме, ну, до того, как это было создано. Объем вот такой. А какова сейчас, каковы сейчас расходы на систему предотвращения контроля? А вот такая-то. Оказалось, что стоимость системы по предотвращению хищений больше, чем то, что...
1: Сами хищения, да.
2: Хищали нормально, да, в норме. Нет, это не значит, что надо всем объяснять, что можно похищать безболезненно. Еще один пример. В Российской империи были кони-крады. И были губернии, где это был бич. Да, воровали. А есть, в которых этого вообще не было. Так вот, значит, было принято решение, что надо создать ведомство, которое будет заниматься конекрадством. Ну, то есть, бороться с ним. Беда состоит в том, что если вы делаете ведомство, то надо в каждой губернии сделать представителя.
1: Отделение,
2: что
1: да.
2: Что вы думаете? Только в губернии лошадей появился человек, который должен бороться с лошадей, тут же стали воровать лошадей. Понимаете, это вот объективная реальность, да? Поэтому я как бы в этом вот Рамасваме, вот, я как бы Маск, я сомневаюсь, что их эффективность была высока. Вот. Но, опять-таки, существует целая куча разных законов Мерфи, которые гласят, что независимо от того, проводите вы сокращение ведомства или вы его... Или вы это сокращение не проводите, и это ведомство увеличивается со скоростью там, 7% в год.
1: Да,
2: это
1: так,
2: я,
1: так
2: это
1: и
2: я
1: есть.
2: Знаю на своем опыте. Да?
1: Вот. Ну, нет, я же не совсем об этом спросил. В принципе, американской экономике нужен в этом плане куда-то, уж простите, дергаться. Или вот пусть идет как идет, не трогайте, будет хорошо. Ну, относительно хорошо. Так. Хорошо не будет. Наверное.
2: Ситуация такая. Американская экономика рушится. И катастрофа там совершенно в другом месте. Вот на прошлой неделе, сегодня пятница, я сегодня буду писать очередной обзор макроэкономический. Но неделю тому назад основная катастрофа, которая была в Соединенных Штатах Америки, она была связана с тем, что там есть такой индекс потребительской уверенности. Поскольку США – это экономика потребительская, то для них этот индекс очень важен. Потому что если он начинает падать, то люди кредиты не берут потребительские, ничего не покупают, все сберегают, ну и так далее. Так вот, соответственно, индекс потребительской уверенности, который считает Мэрилендский университет, упал не просто до локального минимума, он упал до абсолютного минимума. То есть он сейчас ниже, чем был в кризис 70-х, а он считается с 52-го года. Кризис 70-х, кризис начала 2000-х, кризис 2008 года, ковидный карантин. Вот сейчас хуже, чем тогда. Но это и по другим данным видно, что уже доходит дело до ковидного карантина. Но вот это проблема. И вот с ней что-то надо делать. Что делать и как делать? Ну, скажем так, да, если они очень попросят, я, может быть, могу что-то придумать. Но они сами придумать не могут, потому что у них модели этого кризиса нет.
1: Еще две важные американские истории. Это история с золотом и история с ФРС. Насколько я понимаю, там Сенат одобрил нового главу организации, старый, с которым Трамп скандалил, уходит в отставку этим летом. Ну и, соответственно, новый известен тем, что, значит, занимал один из постов своих директоров во время кризиса 8-9 года. Вроде получил хорошую репутацию. Но вот в Трамп Трампу важно контролировать этот орган, насколько я понимаю. Какова его роль и как это все будет продолжаться в ближайшее время? Что новое руководство в этом плане сделает, чего хочет Трамп или не сделает?
2: Ну, это вопрос сложный, потому что, ну, как у них там все внутри устроено, это нужно быть инсайдером, то есть не просто там находиться внутри, но и как бы их знать достаточно давно. Значит, ну, есть, конечно, некоторые вещи, да, которые интересны. Да, например, Пауэлл не финансист, он по профессии юрист. А дальше, ну, как бы можно какие-то устраивать конспирологию какую-нибудь. Например, Пауэлл не еврей. То есть еще были евреи, евреи, евреи, значит, Гринке. А тут, значит, друг не еврей. А теперь, значит, снова еврей. потому что Кевин Уорш – это еврей. Вот. Но дело не в этом даже. Дело в том, что, помните, был такой фильм «Мертвый сезон»?
1: С Бониониусом, да.
2: Значит, в котором один из нехороших, значит, персонажей пытает нашего хорошего Быкова Ролана, которого играет Ролан Быков.
1: Угу.
2: Фамилия, кажется, его Саушкин.
1: Угу.
2: По фильму. И, значит, все время ему паяльной лампой. И все время ему задает один вопрос. Кто с тобой работает? Вот понимаете, Кевин Уорш, зять Рональда Лодера, президента Всемирного еврейского конгресса, то есть это та самая группа транснациональных банкиров, финансистов, которая контролировала ФРС изначально. Это очень специфическая группа, которая, вообще говоря, не рассматривает Соединенные Штаты Америки как свою родину. То есть она вполне, как бы, им какая разница, где регулировать доллар. Они это могут делать и в Австралии, и там в Сингапуре, и еще где-нибудь. Вот. И это ключевая проблема. То есть та задача, которая стояла перед Трампом, ну, по крайней мере, которую перед ним поставила часть, то есть глубинное государство американское, назовем его так, это была задача по превращению ФРС реально в национальный орган. То есть в орган национального управления экономикой. Ничего не вышло, и ФРС продолжает себя рассматривать как транснациональный орган. И вот это и есть ключевая проблема.
1: Ну, то есть как бы мировой экономикой будет опосредованно руководить ФРС или нет?
2: Ну, скажем так, понять, чьи интересы она будет в первую очередь преследовать, это вопрос, который будет зависеть вот от чего. Значит, что важнее, интересы Соединенных Штатов Америки в ущерб доллару или интересы доллару даже в ущерб американской экономике?
1: А вот знака равенства нет? То есть интересы доллара не всегда есть интересы американской экономики?
2: Я вам сейчас расскажу. Есть, понимаете, поддержание мировой долларовой системы не является для США бесплатным. То есть они от этого получают политические дивиденды. Но как страна, я могу сказать, значит, когда была принята Бреттон-Вудская система летом 1944 года, доля американской экономики в мировой состояла 52%. То есть экономика США была больше, чем вся остальная мировая экономика вместе взята. И это было просто вот. А дальше, по мере расширения и развития мировой долларовой системы, доля американской экономики падала. Сегодня она составляет где-то меньше 15% по производству. Если Соединенные Штаты Америки попытаются сохранить мировую долларовую систему, то экономика рухнет еще сильнее. То есть сейчас еще они в состоянии что-то делать, и более того, они владеют практически полным спектром технологий. То есть они уже много чего не производят, но технологии у них есть. И очень многие, скажем, китайские производства формально работают по американской лицензии. Но своего производства у них уже нет. Но очень скоро и это начнет сыпаться. И это будет жуткая проблема. И вот что с этим делать, совершенно непонятно.
1: А теперь второй момент. Зачем, как некоторые предполагают, зачем они закупают золото, причем не совсем чистое в юридическом смысле? То есть какое-то золото наркокартелей, еще в этом плане какие-то вещи, да? Вот они что, не могут легально его купить? Или это дешевле? И вообще, насколько это подрывает их реноме в мире экономическое? И вообще, что это за история, да?
2: Император в Римской империи, Веспасиан, Знаменит он был многими обстоятельствами. Например, именно в период его царствования его сын Тит разгромил Иудею и сжег второй храм. Но главное не это, а главное то, что Флавий Веспасиан, Флавий – это его как бы родовое имя. Так вот, Веспасиан обладал совершенно замечательным свойством. Он, в отличие от всех предыдущих императоров, ухитрился сделать бюджет Римской империи профицитным. Он очень много делал разных интересных историй. Например, он ввел налог на общественные туалеты.
1: То есть возвращаемся опять к этой красной нити нашей сегодняшней программы.
2: Красной нити нашей, да. Значит, нет, понимаете, что дело? Я просто объясню. Я вчера ужинал с лучшим в мире специалистом по очистке воды. Поэтому, соответственно, как бы тема, она как бы задана. Да? Это, кстати, будет очень актуальная тема очень скоро, потому что чем ниже будет уровень доходов граждан, тем труднее будет содержать систему водоочистки в крупных городах. Так вот, соответственно, к нему пришел его сын Тит, который не то до разрушения храма, не то после разрушения, историю умалчивает. И начал ему говорить: «Папа, что ты делаешь? Ну, это же неприлично». На что, значит, Веспасиан так засунул руку, значит, в сундук, вытащил оттуда золотые монетки.
1: И сказал, да.
2: Серебряные, как полученные от этого налога, показал сыну и сказал: ну что, пахнет? Вот. Поэтому, соответственно, вот, если вы думаете, что золото, конфискованное у наркобаронов, пахнет кокаином, то вы ошибаетесь. Золото кокаином не пахнет. А поскольку уже понятно, что мировая финансовая система трещит по всем швам, я напоминаю, что книжка наша с Андреем Кобяковым называлась «Закат империи доллар». То, соответственно, у всех сразу же возникает вопрос, а что может подкрепить национальную валюту? Вот выясняется, что самое лучшее, что может подкрепить, это золото. Вот и все.
1: Ну, просто с 85-го года у них закон, запрещающий приобретать иностранное, насколько я понимаю, золото. А тут еще и сомнительное. Ведь они зачем-то этот закон принимали. Можно было до этого покупать.
2: Есть разные... Понимаете, в чем дело? Тут нужно еще учесть, что есть разные силы. И как бы лоббирование в Соединенных Штатах Америки носит очень такой творческий характер. Я могу сказать только одно, что понимание того, что золото нужно сейчас, и чем больше, тем лучше, оно, в общем, пришло. Хотя, опять-таки, напоминаю, что мы с Андреем Кобяковым писали об этом еще в 2003 году. У нас две главы книги посвящены этому обстоятельству.
1: Теперь еще одно такое взрывоопасное событие, а может и нет. Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК, соответственно. И вопрос тут возникает такой. Ну, теперь получается, что они могут продавать столько, сколько добудут, без всяких ограничений, и ни с кем договариваться им не нужно. Да? Вот как это окажет влияние на мировую экономику, на цены и так далее?
2: Понимаете, в чем дело? Опять-таки, цены же не просто так цены. Это только в книжках для глупых детей имеется свобода рынка. Невидимая, значит, на самом деле реально имеется невидимая рука рынка, которая обычно представляет из себя некоторую, ну, как бы жесткий институт, который иногда все знают, а иногда не знают. Вот когда там, в 1974 году были, принимались разные договоренности со странами, со странами ОПЕК, когда был создан картель, то цель была вот какая. Цель была создание нефтедоллара. Что такое нефтедоллар? Это те доллары, которые образуются от капитализации нефтяных активов, в том числе от продажи нефти за доллары, но которые не могут быть использованы внутри тех стран, которые нефть добывают. Но если страна продает нефти там, на 100 миллиардов долларов, а внутренние инвестиции в нее 20 миллиардов, то эти 80 миллиардов надо же куда-то девать. И девались они в Соединенные Штаты Америки, неважно куда. Можно там покупать Лос-Анджелес, а можно, соответственно, покупать американские казначейки. Это не принципиально. Принципиально то, что Соединенные Штаты Америки получили мощнейший источник инвестиций. И это были нефтедоллары. Сегодня ситуация разительно меняется. Да, и, кстати, ОПЕК – это был инструмент, который позволял сдерживать объемы продажи нефти, регулировать цены и тем самым регулировать объем нефтедоллара. И это всегда все было согласовано. Потому что цена на нефть определяется не странами ОПЕК, а на биржах. Там, лондонской и нью-йоркской. Вот это главная проблема.
1: Но они же договариваются, вот мы столько продаем, а столько, значит, оставляем у себя. И цена в зависимости от этого меняется или нет? Или это слишком примитивно?
2: Ну, они договариваются, но не так примитивно. Вот. Но фокус состоит в том, что у вас была система. Сегодня уже понятно, что эта система рушится. В частности, например, у Объединенных Арабских Эмиратов имеется нефтепровод, который идет, значит, о том, что Объединенные Арабские Эмираты, у них есть выход к морю за пределами Персидского залива.
1: То есть Ормузский пролив им не нужен?
2: Им Ормузский пролив не нужен. Они большую часть своего экспорта могут туда направлять, в порт, который расположен в Арабском море. Все, им больше ничего не надо. И по этой причине, говорят, еще это мы будем согласовывать со всеми этими, когда мы можем без этого обойтись. Другое дело, что этот нефтепровод можно расфигачить дронами. Ну, собственно, у Саудовской Аравии тоже есть такой нефтепровод, он идет в Красное море. Но проблема в том, что он маленький по объему.

0: Если распадется эта структура, то это каким образом на ценах скажется? Нам, во-первых, с точки зрения нас, нам-то выгодно, чтобы высокая цена была?
1: Зависит от того, какая будет новая модель ценообразования. А то распадется мир на валютные зоны, и будет отдельное ценообразование в Нью-Йорке, отдельное ценообразование в Пекине и отдельное ценообразование в Москве. И отдельное ценообразование там в Дели, ну или в Мумбаи, где там будет биржа. Все. И проблем никаких нет. То есть в этом смысле все очень легко и просто.
0: Давайте теперь попытаемся воспылать пролетарским гневом. Такая вот новость есть замечательная. Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 16 миллиардов долларов. И в рейтинге Блумберга 20 наших представителей нашей страны, их общее состояние 315 миллиардов. Почему экономика сжимается, граждане беднеют, а олигархи богатеют?
1: Потому что олигархи капитализируют свои активы на Западе. И это никак не связано с состоянием экономики нашей страны. Почему так получилось, что российские предприятия... Знаете, мне тут говорит основатель, там такой-то компании Мордашов. Я совершенно обалдел, как-то основатель. Он приватизировал созданное в СССР предприятие. Понимаете, вот как бы вопрос в том, почему им дали за копейки приватизировать. Вот это вопрос, да. И не надо ли отобрать обратно Северсталь? Вот. Вот это вот вопрос. А соответственно, и вот это вопрос, ну, как бы на который нету нормального ответа. А, соответственно, почему растет? Ну как почему? Потому что активы там, они там капитализируются. Вы поймите, все наши недра капитализированы там. И по этой причине мы тоже часть нефтедоллара. То есть под там, акции Северстали, которые принадлежат Мордашову, там выпускаются доллары. Они печатают доллары под наши активы. А почему мы рубли под них не печатаем? Непонятно. Мне это не ясно.
0: А это можно как-то сделать технически?
1: Конечно, разумеется.
0: Политическое решение нужно.
1: Но это многим не понравится, разумеется. Чтобы у нас была независимая система. Вы что, охренели, что ли? Независимая финансовая система. Ну, как можно? Знаете, существует такая версия, историческая байка это называется. Значит, в 1944 году СССР принимал участие в Бреттон-Вудской конференции, подписал там все документы, но их не ратифицировал, но выполнял. И до 1950 года рубль был привязан к доллару. А в 1950 году Сталин отвязал рубль от доллара и привязал его к золоту. Ну, а потом, как известно, он был привязан ко всем активам Советского Союза. Так вот, когда он это сделал, то один какой-то там, не то еврейский писатель, не то другому, сказал на каком-то мероприятии такого, то ли на заседании антифашистского еврейского комитета, то ли еще где-то, фразу такую. Ну, вот теперь-то Сталина и убьют. Ну, как мы знаем, умер он через... там, через три года, и я меньше, чем через три года. И как бы есть серьезные основания считать, что его вот такие убили. Вот это вот картинка. Поэтому как бы покуситься на монополию международных финансистов на доллары – это чревато. Но вот сейчас, например, утверждается, что Карл III приехал к Трампу, чтобы ему там ультиматум предъявить.
0: По поводу чего?
1: Предъяву сделать. Ну, там много разных. Я как бы небольшой политолог, но там разные вещи. Типа, отдай нам Восточное Средиземноморье и Ближний Восток, и дай нам денег. Ну, в виде
0: свободы. Кому это? Британцам, что ли?
1: Британцам, да. Лондон. Ну, можно.
0: А что значит отдай? Это вот как это отдай?
1: Ну, как? Мы себе... Представляете, что

0: такое своп-линия?
1: Нет.
0: Значит, есть два центральных банка. Они формально печатают деньги. Значит, я напечатал, соответственно, 100 миллиардов долларов в ФРС. Европейский там, банк Лондона напечатал 100 миллиардов фунтов стерлингов. Дальше банк Великобритании, ну, банк Англии пересылает эти 100 миллиардов на счет ФРС. ФРС перечисляет 100 миллиардов на счет банка Англии. Эти 100 миллиардов банк Англии может тратить, как хочет. Теоретически и ФРС может тратить эти 100 миллиардов. Вопрос в том, зачем. Они просто лежат на счету, и все, у ФРС. И им это не нужно. А вот Банку Англии, ну, например, чтобы там, совершать какие-то операции на Ближнем Востоке, очень даже вполне эти деньги могут быть нужны. Эти 100 миллиардов долларов. Вот там такая вот схема. Это все делается для поддержания курсов взаимных, еще чего-то.
1: А чем рубль обеспечен, с вашей точки зрения, вот сейчас конкретно?
0: Не знаю. Понимаете, я вообще не понимаю, чем руководствуются наши или не наши денежные власти, что они хотят, какие у них цели и задачи. Я пока вижу одну задачу, да, чтобы, не дай бог, экономика России не росла.
1: Ну, это, кстати, вот к тому, что вы в прошлый раз говорили, рубль самая укрепившаяся к доллару валюта за последний месяц.
0: Ну, правильно, ну, потому что у вас, смотрите, да, цены на нефть выросли, мы получили много долларов. Значит, если эти доллары поменять на рубли, то появятся дополнительные рубли, которые можно вложить в российскую экономику. Это же нехорошо вкладывать в российскую экономику, неправильно. По этой причине надо опустить доллар так, чтобы излишних рублей не образовывал.
1: Еще пару минуток у нас осталось.
0: Да.
1: Ну вот, раз уж мы о наших, не наших, ихних финансовых властях. Антон Силуанов, глава Минфина, странную для меня вещь сказал. Он сказал, что нужно создать запас прочности бюджета на 3 года. Ну вот если сейчас рассматривать ситуацию, то вроде бы как она перспективно для российского бюджета. Ну, цена на нефть – это важный параметр, держится, так сказать, на значимых величинах и так далее. А почему он сейчас тогда это говорит? Ну, только не говорите, что я не понимаю.
0: Я не понимаю, увольте меня. Понимаете, еще раз повторяю. Я смысла в действиях наших денежных властей... Понимаете, я экономист, я специалист по денежно-кредитной политике. Я возглавлял несколько лет департамент кредитной политики Министерства экономики. Я отвечал за кредитно-денежную политику в администрации президента, будучи заместителем начальника экономического управления президента Российской Федерации. Я был там ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Я был членом рабочей группы правительству по кредитно-денежной политике, ну и так далее и тому подобное. И по этой причине я очень хорошо понимаю, да, что если у вас есть цель развивать российскую экономику, то надо делать то-то, то-то, то-то и то-то. Но если у вас такой цели нету, то в этом случае у вас какие-то другие цели. Вот я вижу цель не допустить развития российской экономики. Вот эту цель я вижу. Да, но я это же мое экспертное мнение, я могу ошибаться. Может, я они считают, что я ничего не понимаю. Да, ну вот, понимаете,
1: вы считаете, что они ничего не понимают?
0: Нет, я как раз считаю, что среди них есть люди, которые понимают, но вполне целенаправленно делают то, что делать нехорошо. Для нашей страны. А для них может быть хорошо.
1: Ну вот почему это для них хорошо, это, конечно, загадка. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин был в эфире «Радио Спутник». Я, Алексей Осин, здесь в студии нашей радиостанции.
2: Давайте начнем. Какой день подряд уже на хуторе бушует Ну, или пытается бушевать скандал, новая серия пленок Миндича. В этот раз они, значит, не прозвучали как файлы, да, как вот в тот раз можно было послушать. А в этот раз их, значит, зачитали торжественным голосом. И все гадают, кто же это такие, Вовка и Андрейка. Я, честно говоря, не знаю. Ну, правда. Ну, чем мы будем обманывать друг друга? Я не знаю. Просто так совпало, да, что президента зовут Вовка, а бывшего главу хутор-канцелярии зовут Андрейка. Это просто так совпало, что Вовка с Миндичем жили в одном доме на улице Грушевского. Это просто совпадение такое. Ну, поэтому, наверное, какие-то другие Вовка и Андрейка пробавлялись там строительством небольших таких скромных избушечек, буквально ледяных, трехэтажных, с колоннами и золотыми унитазами. А так, ну, мы же не можем подумать, что на Украине кто-то смел подло воровать деньги. Правда же? Тут гораздо интереснее два других обстоятельства, связанных, значит, с этим новым витком пленок Миндича. Даже не два, три. Обстоятельство первое. Стоическая абсолютно тишина в Брюсселе и прочих пердяевках европейских. Все делают вид, что никакого нового слива компромата нету. Никакого отношения к власти это не имеет и думают о том, как бы выделить еще деньги. Уважаемая позиция, правда? В условиях энергетического кризиса, в условиях роста цен на баррель нефти, ну, самое оно, действительно, содержать, значит, весь хутор. Это логично. Это логично. Второе обстоятельство. Подала голос бывший пресс-секретарь Зеленского. Ну, там была Офелия такая. Вот, одного происхождения с Дюсом. Юлия, фамилия, Мендель. Вот. Незадолго до начала СВО Мендель, видимо, решила, что больше она не может выдерживать Зюса, и она свинтила в Штаты. Честно говоря, про нее я давным-давно уже забыл. И тут вдруг эта чудная барышня Селюковая объявилась с подтверждением всего того, что, значит, на этих пленках. Можно подумать, она там любовница Миндича. Хотя, с другой стороны, вы знаете, на хуторе все так затейливо, что, может быть, вполне себе и да. И, значит, подтвердила, что все записанное правда. И еще и сделала заявление, что на пленках наверняка присутствует супруга хуторалиссимуса Елена Зеленская. Я не верю в то, что все это время рот Мендель был занят марципаном. Скорее я готов здесь предположить, это мое оценочное суждение, я его никому не навязываю, что Мендель крепко взяли за жабры в одной из американских спецслужб. И она просто делает то, что ей говорят. Ну, потому что если ты такая поборница правды и чистоты финансовых потоков, то что ты молчала столько лет? Ведь воровали и в 19-м, и в 20-м, и в 21-м году, как не в себя. А тут вдруг тебя прорывает. Причем на фоне такой вот звенящей тишины вокруг этого дела, ну потому что кто из европейских политиков может выйти и сказать: слушайте, друзья, мы тут спонсируем украинский режим, а они там твари воруют, как не в себя. Ну, что скажет избиратель по этому поводу? Ну, вряд ли он будет доволен и счастлив, правда же? Тем более, когда есть еще там условно позиция Фица, когда есть позиция евроскептика, вот мне особенно там понравилось, в Германии представитель АФД сказал, что я не понимаю, мы что, хотим вернуться во времена Гёте с Шиллером и в Италию ездить на карете? Ну, потому что при такой ценовой конъюнктуре это вот, пожалуйста, добро пожаловать в 19-е столетие. Ну, конечно, никто не выйдет и не скажет, знаете что, мы тут немножко погорячились. Но рано или поздно все равно что-то придется говорить, потому что, судя по всему, долго ждать следующих вбросов по пленкам здесь не приходится. Третий момент, о котором мало говорят, но который, мне кажется, тоже здесь может играть определенную роль. У меня есть ощущение, что вот Миндич, ну, же, такой не есть, но все ж родня, правда? Ну, если братские народы. Даже вот такие ублюдки у нас в братьях числятся. Миндич, безусловно, выражаясь языком Фокса, из места встречи изменить нельзя, не хочет тянуть хомут за всю компанию. И вполне может быть, что часть того, что вот прозвучало, это было вышвырнуто Миндичем. Как типа, ребятушки, вы давайте мой вопрос решайте по-хорошему, либо я начну, значит, все это дело рассказывать. Единственное, кто возбудился на всю эту канитель, это хуторская соросня. Ну, потому что их хлебом не корми, да, и, значит, вернуться во власть. Вот они, значит, эту всю историю форсят. А все остальные нет. Ну, в России, понятно, мы там об этом говорим, но это уже не вызывает удивления, понимаете? Вот такое, вот нету ощущения первой брачной ночи. Ну, потому что второй раз первой брачной ночи не бывает, правда? Мы, послушав первый раз пленки вот этого кейса Миндича, все поняли. Ну, что здесь? Обманывать дружка дружку. Но зато надо сказать, что Украина тщательным образом перебивает эту негативную для себя повестку. Делают они это, надо сказать, мастерски. Ну, правда. Прямо вот виртуозно. Значит, во-первых, они на потужном марафоне объявили, что Сумбатыч сидит в тюрьме. Нет, не в Лукьяновском СИЗО города Киева, а уже сижу в Москве. Вот, поэтому вы когда меня видите несколько раз в день, вы должны понимать, что это я вот из тюрьмы вещаю. Ну, во-вторых, у них, естественно, лютая перемога от того, что творится в Туапсе. Ну, тут что обманывать, это главная новость. И вторая у них главная новость о том, что вот, значит, парад будет облегченный 9 мая, Русня испугалась. Вот этим забит вообще весь потужный марафон. Ну и там еще, конечно, отдельный пункт, это бесконечные рассказы там, значит, про Гаспаряна, Соловьева, Симонян, Норкина, ну и так далее. Да? Ну это просто как бы это изо дня в день ничего не меняется. Это такая константа, вот как у нас там прогноз погоды, да, там новости там спорта. А у этих, знаешь, вот это все не нужно, и вот рассказы об этом. И, собственно, оно и понятно. Потому что рассказывать про энергетический кризис, ну, не очень комфортно. Ну, громадяне его чувствуют на себе. Тем паче, что наши решили еще дополнительно пошалить и выкашивают им эти самые АЗСы. Что усугубляет кризис? Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никто не может заподозрить нас в добрых намерениях. Я, кстати, абсолютно с этим посылом согласен. Во-вторых, новость о том, что с мая будут официально вполне себе мобилизовывать инвалидов, ну, согласитесь, она попахивает все-таки. Ну, потому что инвалидность – это человеческое несчастье. Естественно, что поскольку резервуар не пополняется, да, тебе надо его забить хоть чем-нибудь. Поэтому ты сейчас определишь, какие инвалиды действительно инвалиды, но кого вообще никак нельзя. А все остальные перейдут в формат условно годных. И их начнут паковать. Там, кстати, еще параллельно усилился прогрев по кейсу женской мобилизации. Они собираются 400 тысяч хуторянок туда записать. Ну, а чего? Вполне себе. Нет, в принципе, я это поддерживаю. Нет, не надо говорить о том, что Сумбатович циничная сволочь. Это так и есть, да, это правда. Но, послушайте, нам же тут вот рассказали, да, всякие Бони и остальные, что женщина должна обладать равными правами. Давайте я с этим согласен. Если хуторское бабье гораздо более азартно прыгало по Майдану, с воплями про кружевные труселя, кому они там не сестры, то почему бы действительно им не помочь побыстрее отправиться в ад? Ну, мне кажется, что это совершенно логично. Когда ты хочешь, пожалуйста, вот тебе равные права. Кстати, Селюковки своей бестолковкой до сих пор не вкурили, какая у них будет перспектива. Они думают, что это о ком-то идет речь. Ну, мне, знаете, особенно импонирует, там, когда вот эти вот женщины там всякие начинают об этом размышлять. Да, хутор в опасности, надо защищать Фатерлянд. И никто из них не думает о том, что однажды их тормознет бусик, и на этом все завершится. Ну, я не знаю, что здесь говорить. Мне кажется, это патология. А с другой стороны, ну хорошо, опять же, да, как мне объяснили, вот эти все ветераны пластических операций, женщина стоит вровень с мужчиной, если мужчины дегенераты, и женщина стоит с ними вровень, тогда что получается? Ну, я же нигде не ошибаюсь, да, в логичности вот этого построения, правда? Ну, а то, что многие мужчины там находятся даже не в потеплевшем состоянии, а я уже не знаю в каком. Ну, тады ой, тады получите по максимуму. Я так точно плакать не буду по этому поводу. У меня нету ни сочувствия, там, ни жалости, ничего ко всей этой публике. Я даже могу сказать, что у любого человека, который осилит регулярный просмотр потужного телемарафона, это желание вот этой вот эмпатии, вот это как корова языком слижет сразу. Достаточно, я думаю, недельной процедурки. Вот, просто послушать, что они там несут. Так, дальше идем. Армения на очереди. Ну, про гору Арарат я вам рассказал. По-моему, когда вот у нас был предыдущий стрим, да, что они там отказались от нее, как символа. Значит, армянская апостольская церковь теперь считается врагом правящего режима. Ну, я не буду вам рассказывать, что последний раз такое отношение к церкви в Армении было вот в период, когда был Емельян Ярославский. Ну, вот когда он там безбожные пятилетки, туда-сюда. А помимо церкви еще сейчас под большой угрозой традиционная, так сказать, семья. Потому что еще это было в 2014 году, я приехал туда на гастроли, спросил у людей, слушайте, говорю, а вот вы там все про Европу говорите, а вот там гей-прайды, там, ну, это же как бы повестка европейская. На что мне сказали, что да, тут была какая-то попытка, там три каких-то чудака пытались что-то провести, их отхреначили ногами прямо там на бульварчике каком-то, и на это все завершилось. Но, извините, это хорошо, когда ты не, так сказать, в задокументированных отношениях с Европой, ты так можешь себя вести, а вот потом... Нет, ну, с другой стороны, опять же, да, ни малейшей жалости нет. Слушайте, если вот традиционное общество спокойно взирает на то, что уничтожается церковь, ну, значит, оно заслуживает вот этого всего. Ну, вот для меня это вообще дикость какая-то. Если бы в России какой-нибудь урод вот так вот бы отозвался бы о церкви, ну, я бы пришел бы к нему. И думаю, что не я один бы. И задал бы, ну, если бы дошла бы очередь, до меня бы задавать вопросы. Вот, боюсь, что просто, ну, мне бы так не фартануло. А там это все спокойно. Ну, а чего? Самоидентичность потеряна с Карабахом. От символов избавились, религия под ударом, но осталась семья только, все. Кстати, вот это тоже очень интересно, да, борьба с церковью. Значит, с одной стороны, там, ну, понятно, что Азербайджан будет защищать все в Карабахе, там, скорее всего, там уже этого ничего нету. А с другой стороны, есть Пашинян, который занимается тем же самым. Не, особенно, знаете, вот это прелестно. Мне каждый день пишут какие-то люди, что типа вот вы могли бы, значит, возвысить голос и сказать. Ну, во-первых, я об этом и так постоянно говорю. Но те, кто меня смотрит регулярно, не дадут соврать. А во-вторых, я не понимаю, а вот, ну хорошо, я чадо Русской Православной Церкви. Ну, как бы так исторически вышло. И другой мне не надо. Я не вероотступник. Я вообще очень консервативный человек. И мне кажется, что по вопросам как бы вот гонений на армянскую церковь должны, наверное, выступать те, кто являются ее прихожанами. А они молчат. Нет, то есть они пишут как бы что-то в интернете. Но это как зайцу стоп-сигнал. Каких-то там многотысячных акций я не видел ни разу. Ну вот, чтобы вышел там одномоментно, там 200 тысяч. Да любая власть будет считаться, если вас 200 тысяч человек придет защищать церковь. Любая власть с этим вынуждена будет считаться. А если туда выходит, извините, двадцатка, и даже не тысяч, то любая власть будет это игнорировать. Это даже не статистическая погрешность. Это попытка муравья завести адюльтер с мухой. Вот только и всего. Дальше. Ну, чтобы как-то близиться к завершению. Прибалтика. Ну, сейчас у них главные даты в году. Сейчас посыпется заявление по поводу... 9 мая, туда-сюда. Ну, это всякий раз происходит. Всякий раз. Я, правда, не понимаю, что там еще можно запретить, связанного с 9 мая. Там и так все под запретом. Но полагаю, что эти хитровыверченные найдут все-таки какую-нибудь лазейку, чтобы еще чего-нибудь миру явить. Ну, может, там еще какой-нибудь там последний оставшийся памятник демонтируют. Ну, очевидно совершенно, что они что-то будут делать. Это как бы сакральное для них значение имеет. Понимаете, если у русских праздник, если у русских это там общий второй день рождения, то значит у этой твари всей коллективной это вызывает яростную потребность к действию. Ну, будем тут следить. Тут что тут? У нас сегодня 1 мая. Ну, на выходных вряд ли, а так я думаю, что 3-го, 4-го, 5-го понесется навоз по трубам. Вот, други дорогие, давайте на этом все сегодня. Что будет завтра, мы с вами завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте, на спутнике. Вот, берегите себя в это непростое время. До новых встреч. Пока.
3: Вы слушаете «Радио Патриот» на сайте mixta.ru.
4: Я хотел бы вас узнать, ваше личное мнение, кто для России сейчас больший противник, США или Европа? Спасибо.
5: Да, ну они все хороши. Спасибо, садись, пожалуйста. Ну, я вот начал разговор с этого. Еще совсем недавно нам казалось, что с Европой мы находимся, ну, как минимум, на одном уровне понимания глобальных проблем, что у нас в известном смысле с ними единый культурный код, связанный с историей. Но все изменилось, я вынужден был сказать о том, как обстоят дела сейчас. А сейчас Европу, Европейский Союз возглавляют идиоты. Просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский Союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка. Поэтому, знаете, я так скажу, вот нынешний уровень взаимоотношения с Европой чудовищный. Мне, честно сказать, жалко того, что мы потеряли. Но обратно этого не вернуть. Я сказал о том, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер. Я еще больше скажу. Этот конфликт, скорее всего, не исчезнет даже в период жизни поколения. Столь глубокая борозда, водораздел сейчас пролег между нами. Да, могут прийти более умные политики, можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия будет колоссальной. Так что с точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, может, я пессимист, конфликт с Европой навсегда, подчеркиваю, в пределах человеческой жизни. То есть это будет тлеть, вспыхивать, все будет сложно. Америка наш такой основной геополитический соперник. У нас всегда с ними были очень сложные отношения, все это знают отлично, и в советский период, и в постсоветский период, и даже в период там каких-то упрощений и улучшений. И я сам этим занимался, как известно, там в определенный период. Но это все оказалось недолговечным. Но вопрос не в этом. Мы с вами понимаем, что такое Соединенные Штаты Америки. Боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки нацелены на них. Это как бы определяет то, значит, вокруг чего строятся взаимоотношения. И тем не менее, даже несмотря на это, американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕСовских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это в известном смысле нас, ну, как бы укрепляет в уверенности в том, что с ними можно развивать отношения. В чем я вижу прагматизм? Да, я сказал, что геополитика — это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги. Они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения. И в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо. Поэтому вот такова моя оценка Европы с одной стороны и Соединенных Штатов в современном мире и наших взаимоотношений.

0: Начнем мы с того, что сегодня Сергей Александрович Михеев, политолог, член Центрального совета партии «Справедливая Россия», ведущий множество передач, участник передач на центральном телевидении. Ну, я думаю, что он сам себя представит, все о себе расскажет коротко, но основная задача у нас сегодня построить с вами открытый, честный диалог. Еще раз повторюсь, что вопросы можно задавать на любую тему. Сегодня у нас также на встрече, кроме Сергея Александровича Михеева, присутствует Евдокия Ивановна Бычкова. Я думаю, что личность для нашей Липецкой области известная. Вы не раз были около Липецкого бювета, увидели там табличку, благодаря кому появилось это сооружение у нас в Нижнем парке. Евдокия Ивановна Бычкова, депутат Государственной Думы, депутат... Ну, депутатов не бывает, Государственной Думы экс не бывает. Это звание остается на всю жизнь. Депутат городского совета, была заместителем председателя городского совета, депутат нескольких созывов областного совета. Поэтому тоже, если будут какие-то вопросы касаемо
1: города Липецка,
0: более так плотно ли города Липецка, Липецкой области, то вы их можете адресовать Евдокии Ивановне Бычковой. Ну а я передаю слово Сергею Александровичу Михееву.
2: Да, всех приветствую. Здравствуйте. Да, открытые и честные или закрытые и нечестные, так сказать, да, как получится. Но, надеюсь, все-таки первое, да. Ну, давайте так буквально пару слов, там кто-то, может, знает, не знает. Я прошу прощения за осевший голос, потому что я в 3 часа ночи только приехал из Курска и Белгорода, там, как бы, да, ну, как раз по всем этим нашим делам. СВОшным, да, поэтому слегка так подсел, так сказать, и голос, и все остальное, вот, но постараюсь, так сказать, быть активным достаточно. Ну, у меня лекции нет, я не лектор из общества знания, поэтому буквально там несколько слов вступительных, да, о себе, потому что там, если кто знает, то не знает. Ну и потом действительно вопросы задавайте. Насколько смогу, настолько отвечу. Да, не знаю, не могу сказать, что я знаю все, да, при этом это моя личная точка зрения будет. Я не госслужащий, я не депутат, как бы, да. Вот, поэтому, ну, насколько мне это будет понятно, да, буквально в двух словах, так сказать, о себе. Ну, я 67-го года рождения, 59 лет в мае мне будет, вот, в этом, так сказать, да, вот, где-то через месяц. Я коренной москвич, и мне обычно говорят, не говори никому, что ты москвич. Нет, ребят, я коренной москвич, так сказать, для меня это важно, потому что этот город меня воспитал, улица и все остальное, так сказать, да, вот, выросли мы как бы сами без себя. После школы, так немножко биографии, после школы, так сказать, никуда не поступил, в отличие от вас. Да, пошел срочную службу в Советскую армию 2 года. После этого, как бы, да, доучился, работал 8 лет в военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. 10 лет подряд, так сказать, в армейской системе. Занимался там ремонтом летательных аппаратов, боевых систем, так сказать, и прочее-прочее. Тогда еще Афганистан был, как бы, да, ну и все это было достаточно актуально. Потом, да, еще параллельно занимался авиационным видом спорта, дельтапланеризм. Сами строили тогда, сами летали, так сказать, сами бились и все остальное. А потом началась, как бы, известная, так сказать, нам всем, вам всем, ну или нам всем, да, наверное, все-таки перестройка и прочее-прочее, так сказать, развал Союза, первая Чечня и все остальное. Ну и, в общем, в какой-то момент все это рухнуло просто-напросто, и пришлось жизнь начинать с нуля. Да, и в 27 лет, да, будучи 27 лет, от 17 до 27 фактически я был в армейской системе, до 28, да, вот, и с 4-го раза только я поступил в МГУ имени Ломоносова, на философский факультет, отделение политологии, тогда она появилась, кафедра международных отношений. Вот, это было это не просто, но вот с 4-го раза поступил. Уж у меня, так сказать, было там два интереса в жизни всегда было. Авиация, я, собственно, так собирался этим заниматься, вот, давно и меня интересовало. Это гуманитарная сторона вопроса, политика. Вот. Ну и вот все пришлось начинать абсолютно сначала, просто с нуля, как бы, да. Но, например, все 5 лет, что я учился в университете, у меня, например, за 5 лет не было ни одного выходного, потому что надо было выживать. Работать, как бы, да, кем угодно, что угодно делать, за все, что угодно хвататься, так сказать, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит, потому что, ну, дневная и очная форма все равно это лучшее обучение, несомненно, да, а надо как-то зарабатывать, тогда же и семья там пошла же, все, весь этот развал, там, мать, значит, работала всю жизнь на почтовом ящике, ну, это раньше так назывались оборонные предприятия, так сказать, соответственно, они развалились. Вот, младший брат и все остальное, так сказать, учишься, работаешь, ну и прочее-прочее. С самого начала моим, значит, таким специалитетом, как сейчас говорят, речи такого слова не было, было постсоветское пространство. И, честно говоря, я с самого начала понял, что именно на этом постсоветском пространстве будет больше всего проблем. И самые основные битвы, так сказать, да, за наш суверенитет, они будут именно по периметру вот, Российской Федерации и развалившейся нашей большой как бы, исторической родины Советского Союза и когда-то Российской империи. Вот. Ну и оно так и случилось. Может быть, к сожалению, а может быть и нет. Но тем не менее, я еще в университете начал заниматься, потом в 90-х годов, собственно, вот во всей этой политической как бы, да, деятельности как раз по постсоветскому пространству, сначала просто так, там, в закрытом режиме, аналитические центры, политтехнологические, так сказать, компании, в том числе и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Украине, и непосредственно на Украине приходилось работать там и по полгода, и больше непосредственно там. В принципе, мне была достаточно хорошо известна вся эта внутренняя кухня. Опять же, я прошу прощения, что немножко, так сказать, притормаживаю, потому что, ну, как бы очень устал после вот этих поездок по приграничью. Вот, я был, так сказать, и руководителем сразу нескольких в разное время аналитических центров, которые вот, занимались этими вопросами. В 2014 году, когда случился Крым, да, тоже, я и до этого 2014 года по Крыму работал, в 2014 году, когда случился Крым, как бы все эти известные события, вот первые санкции Евросоюза я получил, потому что, ну, была такая задача, так сказать, по странам Европы поехать рассказать нашу позицию, но я там, так сказать, договорился в какой-то момент, да, и меня там как-то раз в Финляндии арестовали, там наручники посадили, как бы допрашивали и все остальное. После этого, слава богу, обратно, так сказать, депортировали в Россию. Вот, но уже получив санкции, так сказать, тогда еще Евросоюза с закрытием всех возможностей началось с 2014 года. С 2014 по 2022 я там тоже активно занимался Донбассом, насколько это было возможно, да, потому что там всегда была ситуация непростая, она неоднозначная. Вот, я, честно говоря, против того, чтобы все вот это вот, ну, как-то слащаво как бы рисовать в каких-то положительных красках, там огромное количество проблем там внутренних было всегда. Вот, и, значит, по всем направлениям, как бы начиная от внешнего, так сказать, и заканчивая внутренними, так сказать, всякими там, в том числе и криминальными моментами. Вот, поэтому у меня иллюзий по этому поводу никогда не было в 22-м году, когда, ну, а попутно, так сказать, развивалась вот эта вся медийная штука, телевидение, радио, там, все остальное. Вот уже тогда стало развиваться, как бы, да. Вот, ну, да, если в двух словах, что из медийного, ну, у меня есть радиостанция Вести ФМ, на радиостанции Вести ФМ у меня больше 10 лет есть передача «Железная логика» с 11 до часу, как бы, да, эфир аналитический, 2 часа, авторская программа, это первое, второе. Из постоянного, вот есть телеканал «Спас», православный, потому что я православный христианин, там долго, честно говоря, к этому шел, крестился только в 40 лет, вот, 20 лет до этого, так сказать, там, сам с собой спорил, как бы, но потом понял, что на самом деле выгорать в это нельзя, как бы, или да, или нет. Для меня это очень важно. Вот, если будет интересно, никому не навязывая своих взглядов, тем не менее скажу, что, на мой взгляд, самобытная цивилизация России, а я считаю, именно таковой самодостаточной, она все равно ценностными корнями, как бы, да, она уходит в православное христианство, потому что такое русская душа? По способности там пожертвовать собой, способность, так сказать, на подвиг. Это все туда выходит. Даже человек, который, например, говорит, я неверующий, я атеист, я то, я сё, я 50-й, я к вам плохо отношусь и так далее. Задаем ему 10-20, так сказать, там, базовых ценностных вопросов по поводу того, что такое хорошо, что такое плохо, и вы тут же поймете, если вы, конечно, не врете сами себе, что вот эта ценностная ориентация, так сказать, что такое хорошо, что такое плохо, что любовь, что ненависть, что добро, что зло, она выходит, все базируется на православном христианстве. И все. Хотите, не хотите, но ничего глубже, по крайней мере, я в этой жизни не нашел. Ну и вот есть телеканал «Спас», как бы, да, у меня там тоже 4 раза в неделю передачи, так сказать, «Поле битвы», ну и плюс все эти разовые эфиры на телевидении, на радио и так далее, и так далее, и так далее. Ну так вот, в 2022 году, когда все это началось, да, я зашел, как бы, с первого еще в марте-апреле, как бы, сразу поехали мы непосредственно в зону боевых действий, я там оценил масштаб бедствия, он был понятен, как бы, да, все эти вещи были достаточно тяжелые. Вот, на мой взгляд, конечно, произошла неправильная оценка ситуации, которая за собой повлекла огромное количество ошибок, которые, в том числе, мы сейчас расхлебываем по-прежнему. Конфликт, в общем-то, с Западом по поводу Украины был неизбежен, но вопрос, как, когда и где он состоится, и как это решать, вот здесь вот, да, есть варианты, несомненно. Вот, ну так вот, вот тогда я просто к чему это клоню-то? К тому, что, вот, знаете, говорят, а зачем вообще нужны эти политологи, что там делать? Вот тогда я понял, зачем вообще нужны политологи, по крайней мере, лично я. Да? Стало ясно, что надо помогать, помогать много, и помогать, так сказать, серьезно. Вот, и именно в тот момент я понял, что делать, или идти воевать, как бы, да, или оказывать эту помощь, да, и тогда стало ясно, вот тебе, так сказать, дана твоя какая-то известность, доверие, да, что с ней делать-то, куда ее девать, так сказать. Вот, просто с ней носиться, раздуваться, как этот самый, так сказать, мыльный пузырь, вот я здесь, я там, я на радио, я на телевидении. И в апреле, так сказать, в марте мы отвозили первую помощь, уже в апреле я пошел регистрировать благотворительный фонд. Вот зарегистрировал одним из первых, по крайней мере, благотворительный фонд Сергея Михеева. Вот, и мы через этот фонд за 4 года, я сам, честно говоря, потрясен, оказали помощи на 4 миллиарда рублей. Да, речь идет о тысячах, так сказать, дронов, тысячах систем РЭП, сотен машин там, и многого-многого другого. Да? Ну и вот с тех пор, как бы каждый день у меня еще вот нагружен вот этой самой деятельностью. Вот сейчас конкретно я приехал из Курска-Белгорода, потому что он проезжал в том числе и по нашим войсковым частям, и по госпиталям, вот в Валуйский госпиталь, только я приехал вчера, потому что туда мы поставляем медицинское оборудование долгосрочное в больших количествах, и оно реально спасает жизни людей, реально облегчает страдания, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот. Ну и вот этим всем я занимаюсь, так в двух словах, да. Вот. Ну а попутно, так сказать, так, если ценностно, да, могу сказать пару вещей для затравки, а там уже там спрашивайте там, то, что захотите. Во-первых, несмотря на огромное количество явных проблем, трудностей, так сказать, противоречий, вопросов, на которые нет ответов, а это все реальность, тем не менее, я исторический оптимист, я русский человек. Вот, я убежден в исторической правоте России, при всех ее, так сказать, проблемах, в том, что Россия – это самодостаточная, самобытная цивилизация. Нам не надо ни у кого просить разрешения на то, чтобы жить. Не надо никого спрашивать, как нам жить. Не надо, так сказать, требовать справки, дайте справку, что мы люди. Нам это не нужно. Наша культура, так сказать, наша цивилизация, так сказать, да, наша история дает нам более чем достаточно оснований для того, чтобы быть таковыми. Вообще, когда меня спрашивают, а что вы считаете, что Россия успешная страна? Вопрос, как на это смотреть? Если смотреть с точки зрения сиюминутного обывателя, которого, ну, откровенно говоря, кроме своего кармана ничего не интересует, то можно сказать, ну вот у меня сейчас нет вот этого, как бы, а говорят, где-то это есть. Значит, вот зачем мне эта Россия? Она плохая, так сказать, неуспешная. Но если здесь кто на что учится? Кто что гораст? На госуправление?
3: Менеджер и финансист.
2: Это управляющий по-русски, да? Я понял, да. Вот если смотреть исторически на эту ситуацию, Россия сверхуспешный цивилизационный проект. Почему? Потому что более 1000 лет это устоявшаяся государственность, которая выигрывала в огромном количестве битв и сражений, который вынесла такие испытания, которые другие не вынесли. И это и есть история успеха. Вот когда, например, знаете, вы смотрите на какую-нибудь рекламу, так сказать, да, мы обули всю страну, так сказать, уже 15 лет всех обманываем, так сказать, вот наша история успеха. Или какой-нибудь банк, который вчера там, так сказать, это самое вылупился, или еще какие-нибудь там люди, которые там, да, начинают разговаривать про свою историю успеха, они что говорят, ну вот мы смотрите, сколько лет работает. Россия более 1000 лет является исторически, так сказать, успешной державой, которая вынесла такие испытания, которые никто больше не вынес. Как Суворов, так сказать, говорил, его, по крайней мере, приписывают, терпение в бою – это победа. Да? За это время огромное количество других государств просто исчезли с лица земли. Их сдуло вот так вот, сдуло, как будто их и не было никогда. Тоже великие цивилизации. А мы здесь. И я уверен, что будем здесь. Мы самодостаточная, самобытная цивилизация. Ну, это так вот, так, если, так сказать, ценностно. Это первое. Второе, что хотел сказать. Да, при всем при этом, на мой личный взгляд, вот нынешние проблемы, которые существуют в огромном количестве и внутри, и вокруг, требует, на мой личный взгляд, вот у вас же здесь госуправление, там, управленцев и прочее, прочее. Вот нынешняя система управления явно буксует. И мне кажется, это очевидно. По целому ряду направлений, как бы, да, но мы видим, что модели, которые применялись раньше, себя изживают. Они, может быть, на каком-то этапе работали, но сейчас мы видим, что они очевидно буксуют и очевидно себя изживают. Перед страной и перед вами, как молодыми людьми, да, которые, так сказать, собираются там в госуправлении, стоит, мне кажется, очень важная задача. Задача такого, знаете, исторического творчества. Да, настоящей внутренней свободы. Не свободы, знаете, типа, да я вот против всего, вот такая моя свобода. Чтобы быть против всего, как бы тут много ума не надо. Да? Кривляться, так сказать, ходить и прочее, прочее, там голый зад показывают, да. Перед страной стоит серьезная задача, во-первых, выработать со временем, как бы, да, новую модель экономики, в которой, во-первых, человек не будет расходным материалом. А пока вот внутри этой либеральной рыночной экономики, скажем честно, человек – это просто расходный материал. Когда говорят, ну вот какая идеология в России, ее нету, да ничего подобного, она есть. Идеология в России негласная такая. Во что верит современная Россия? В деньги, к сожалению. Она верит в деньги, она верит в то, что, так сказать, деньги решают все вопросы. Там, где люди верят в деньги, там все сгниет. Потому что рано или поздно будет продано и куплено все. Начиная, так сказать, от каких-то вещей, заканчивая одной матерью. Вот, собственно, и все. А вот с этим надо разобраться. Для кого-то Россия – это не более чем бизнес-проект. А бизнес-проект можно продать, можно, так сказать, сдать в аренду, можно разделить на части, можно просто бросить в какой-то момент. А для кого-то это все-таки родина, цивилизация и так далее. Это разные подходы. Они явно конфликтуют. Вот сейчас. Они явно борются здесь, у нас, в стране. И это видно. И на уровне элиты, так сказать, и на уровне людей, и на уровне общества. Этот выбор будет исторически важным для того, чтобы не случилось так, чтобы через какое-то время, так сказать, да вы просто без боя спустите флаг и скажете, да-да, мы готовы целовать туфлю, как бы, да, скажите только, где, в каком месте надо вам, к вам подползти, как бы, да, и правильно поцеловать, да. Вот последствия либеральных рыночных реформ, в том числе 90-х, ну и большого количества других, конечно, исторических, так сказать, проблем, которые есть у всех, но они есть у нас, оно вот в этом состоит. И сейчас очевидно, на мой взгляд, вот эта модель, которая расценивает Россию как просто средство заработка, она пробуксовывает, и многие вещи просто не работают, не говоря о том, что это идет в тупик. То есть нужна такая модель экономики, не возврат к Советскому Союзу. Я считаю, что это невозможно. Сам есть Советского Союза, но, мы, знаете, фарш невозможно провернуть назад. Слово говоря, мне 59 скоро, хочу, чтобы было 19. Ну, ты можешь сколько угодно хотеть, но никогда этого не будет. Да? Вопрос в том, учитывая, как бы, да, все проблемы, ошибки и решения, выработать новую модель и экономики, и управления, как бы, да, и ценностного подхода. Это крайне важно. Потому что тогда, так сказать, это для движения вперед, как бы, для развития, вот только с этой точки зрения мы, как бы, да, будем и выживать, и побеждать. И я почему это вам говорю? Да потому что, собственно, вам это и придется делать, в том числе. Может быть, так сказать, с чьей-то помощью, как бы, но именно вам. И здесь важна внутренняя свобода. Знаете, а свобода, так сказать, мышления, она связана не с демонстрацией независимости, а со способностью к реальному творчеству. Когда говоришь там, слово, ну давай, как бы, вот ты там молодой, как бы, да, задор, изобрази что-нибудь, так сказать, такое вот, чтобы это было так вот, ну, по-настоящему. А человек и хочет, а не может, потому что он привык к штампам, он эти штампы изображает. Ну, условно говоря, сыграй нам что-нибудь такое, так сказать, там, наше, да, или сочини что-нибудь такое, прямо вот, чтобы оно забирало. Ну и что? И он как бы или ланца дрится говцаца, так сказать, да, это самое, или какой-нибудь рок-н-ролльный квадрат опять там, да, туда-сюда, в одну сторону, в другую сторону, ну или какой-нибудь рэп там мечтает. И говоришь, хорошо, замечательно, ты можешь что-нибудь такое, чего больше нигде нет, потому что штампы и кальки стоят, так сказать, копейку, так было всегда и будет. Вот висит картина, как бы, да, вот этой самой, как бы, в галерее. Она, как бы, да, стоит там, условно говоря, там, огромных денег. А рядом репродукция цифровая. Она вообще как картина, только стоит там, в 1000 раз меньше. Так и с этим. Если вы просто показываете кальку какую-то, как бы, да, всегда будете вторичны. И никто никогда не будет вас уважать. Попробуй что-нибудь, так сказать, такое, действительно, сделать, чего нет нигде. Это и есть свобода. Вот этой свободы огромному количеству людей, включая нашей молодежи, как бы, да и нам всем самим, не хватает. Вот эта суверенитет, независимость, она в душе начинается, в голове. Когда ее там нет, когда там вторичность, неуважение к себе, комплекс неполноценности, ничего не получится. В лучшем случае имитация. А поставьте галочки, где надо. А пусть за вас этот какой-нибудь там искусственный интеллект напишет работу. Хорошо, как бы, а вы будете репродуктором. Просто ква-ква-ква-ква-ква, так сказать, я прочитал, ква-ква. Вот добиться этой внутренней свободы, которая дает возможность творчество проявлять, вот это и есть задача настоящих управленцев, там, государственных деятелей, политиков и так далее, и так далее. Пока, значит, вы исследуете способы подползти на брюхе к кому-то или продать что-нибудь подороже, это вообще к суверенной политике отношения на самом деле не имеет. Другое дело, что внушают, что это имеет, но это крайне сложно. И это должно опираться, конечно, на ценностную основу. Но с точки зрения экономики, я все-таки считаю, что есть целый ряд стратегических направлений, которые в рамках либерального рынка решить просто невозможно. Ну, например, скажем, да, какие-то вещи там надо создать с нуля отрасли, а бизнес говорит, а я не буду создавать, мне неинтересно. Я вот шаурмой торгую, так сказать, там, да, покупаю ему шаверму. Вот, и все, и у меня и так все хорошо. Как бы. Я не хочу никакие строить, так сказать, ни ваши ни корабли, ни самолеты, там, плевать я на это хотел, там, да, мне все равно. Ну, и он имеет право это сказать. Тогда кто этим будет заниматься? Будем ждать инвестиций? Инвестиций не будет, потому что мы никому не нужны. Какие инвестиции? Иностранные? А кто придет, чтобы создавать себе конкурентов? Этого не будет. Только сами. И в этом смысле государство должно напрямую чувствовать экономики, так сказать, да, и, мне кажется, строить то, что должно строить. Ну и последнее, чтобы вас это самое долго не утомлять. Дальше вопросы, потому что, говорю, вопросы – это, мне кажется, то, что вам интересно, то это самое. Что крайне важно, мне кажется, во что мы тоже упираемся, значит, не надо врать самим себе. Научитесь не врать самим себе. Не врать самим себе – это означает, кстати говоря, в первую очередь, понимать, что в тебе темного, а что светлого. Потому что в каждом из нас понамешано что-то доброе, большое, так сказать, светлое, любовь. А есть, так сказать, и ведро всякой грязи. И это есть в каждом. Во мне, в том числе, так сказать, да, в каждом из вас. Вы, может, почище еще пока. Хотя, так сказать, на вас обрушится такое количество информации, как бы, да, знаете, раньше человек всю жизнь проживет, столько грязи не увидит, сколько сегодня можно за час в интернете посмотреть. Вот. И это тоже факт, на самом деле, это душу разрушает. И не надо думать, что это без последствий проходит. Это не проходит без последствий. Словом говоря, вот, говорят, да это все ерунда. Ну, хорошо, так сказать, тогда хлопьте стакан, так сказать, этого самого метилового спирта, как бы, если это все ерунда. Ничего без последствий не проходит. Вообще в этой жизни ничего без последствий не проходит. За все придется отвечать, вопрос только в том, когда и как. Поэтому научиться различать в себе добро и зло и себя трезво оценивать. Это очень важно, потому что, конечно, человек всегда, особенно молодость, склонен к тому, что я-то хороший, у меня-то все нормально, как бы, это у вас все не так. Это вы во всем виноваты, а я хороший. А покопаться, посмотришь, в каждом, так сказать, столько грязи. Вот здесь я совершил подлость, а вот здесь я соврал, а вот здесь чужое взял. Пока ты сам себе в этом, как бы, вот так вот на поплошке не рвешь и скажешь, вот это, от этого я отказываюсь. А здесь как бы я буду пытаться ползти вверх. Ничего не получится. Но что вниз, конечно, вниз, особенно за компанию, всегда катиться, так сказать, проще. Чем, так сказать, как-то пытаться вверх идти. Но и здесь, если в сфере управления, отсюда вранье, очковтирательство, воровство, как бы, да, и все, что с этим связано. Неспособность, вот тоже, опять же, касается творчества внутри свободы, да, если вы этого не можете оценить эту ситуацию трезво, вы не сможете, ее проанализировать, б, спрогнозировать, в, принять правильное решение. И дальше следующий путь, ошибка, в лучшем случае тупик, худший катастрофа, как бы, да, сопровождаемая в том числе человеческими жертвами. Поэтому вот это крайне важно вообще, так сказать, дальше вы можете там, я буду этим заниматься, а я этим, но вот этот принцип по жизни, как бы, да, вот этот такой компас в себе, да, на мой взгляд, очень важно обрести. Но это так вот в двух словах, так сказать, да, в общем и целом. Давайте, задавайте вопросы, вот, стесняться не надо. Вот. Насколько смогу ответить, настолько смогу. Личное, общественное, государственное, негосударственное, так сказать, какие хотите, давайте, понеслась. Или все понятно, расходимся?
1: Сергей Александрович, во-первых, ваш, как сказать, постоянно слушаю, за рулем.
2: Постоянно вредно для здоровья, иногда
1: принимаю, как сказать, совет, да, чтобы да, здоровье поправить, значит, и железную логику на спасе. Ну вот я тоже встречаюсь с молодежью, у меня вот такого, как сказать, практически возраста много внуков, 6, и их друзей, они собираются, мы там убираем лес. И вот вопрос последний раз был задан следующий. Я его вам переадресую. Я тоже как-то, пока молодежь мне его не задала, я, честно говоря, задумывалась. Да, про СВО. Конечно, это наша сегодня, скажем, давайте так, боль каждого человека. Мы тут все эти плетем, и, как сказать, я в желтых песках живу, у нас там две группы. Естественно, в каждом населенном пункте, вам для сведения, сегодня вот эти группы, в основном женщин такого возраста, вот, как сказать, серебряного возраста, которые помогают, собирают, значит, банки и так далее, значит, и плетут сети, и постоянно поддерживают там ребят. Это вот тактические такие вещи. И, значит, вот если это теперь на уровень выше, значит, когда начиналось СВО, да, вот были следующие там задачи, которые, в принципе, у меня две отложились, это денофикация и демилитаризация. И, ну, понятно, я понимаю, о чем речь. Молодежь не четко понимает, это первое. Надо бы донести почетче, это первое. Второе. Значит, второе, в последнее время пошла информация, что нашей стратегической задачей создание буферной зоны. Еще, получается, еще вырисовывается одна из задач буферной зоны. Молодежь спрашивает, а в чем наша победа? Вот раньше победа была, да, дойти до Берлина в Отечественную войну. Да, действительно, фашизм, как говорят, прибить и дойти до Берлина. Взятие Берлина, это была вот действительно вот это Рейхстаг, это наше знамя, это победа, капитуляция. Вот наша победа. Вот конкретно, вот не размываются ли наши вот эти цели, и, на мой взгляд, очень нечетко доносятся эти цели. Вот появляется сейчас главный задача, несколько раз встречаю публикации, думаю, что стратегическая задача создания буферной зоны. Думаю, а где, как сказать, демилитаризация, а где денофикация, как-то это уходит. И потом, да,

0: слушать, но как-то для молодежи, они за рулем, а волей-неволей слушают вашу передачу. Меня сын слушает, у меня много кто.
1: Вы заставляете меня слушать?
0: Нет, мы нельзя об этом не говорить. Все сегодня, мы сегодня в этой атмосфере, понимаете?
1: Я понял. Ну, давайте я вот с другого конца зайду, я отвечу на все, что, так сказать, смогу. Во-первых, это, конечно, вопрос все не по зарплате, не по должности, это очевидно. Я же предупредил, так сказать, даже, что я не являюсь адвокатом власти или госслужащим, или там каким-то, так сказать, друг другом президента или что-то
0: ваша
1: в этом роде.
0: Да,
1: ну, понятно. Да. Первое, я почему начал с того, так сказать, таких более крупных вещей. На самом деле враги врагами, все такое прочее, но вопрос в том, чтобы разобраться с самими собой. Большое количество ошибок, они сделаны от чего? От того, что сами себе наврали, как были там в той или иной, так сказать, степени, в ту эпоху или в эту эпоху, и так далее, и так далее. Не оценили правильную ситуацию, допустили, так сказать, массу ошибок. А почему допустили? Потому что где-то не разобрались, так сказать, где-то не хватило квалификации, где-то кто-то кому-то, так сказать, в уши как бы что-то там налил, да, где-то кто-то имеет собственный интерес. Я вам это говорю, почему? Я почему начал с того, что надо врать себе? Потому что это как бы путь к ошибкам, путь к проблемам. И когда вы займете какие-нибудь должности, а вас будут склонять к тому, чтобы надо вот вовремя наврать, как бы, да, сначала себе, потом другим, учтите, что это заканчивается всегда кровью. Поэтому, как бы, если вы принимаете решение, надо за него, так сказать, отвечать. То есть, условно говоря, есть масса внутренних проблем, с которыми, как бы, да, в принципе, для того, чтобы двигаться, условно говоря, более-менее успешно вперед, необходимо разбираться. Вот. Поэтому и это запрос к вам, в том числе, к вашей жизни. Кем бы вы ни были, так сказать, да, на каком бы этапе там, и чем бы вы ни занимались, это все будет важно. Даже в личной жизни, в семейной жизни, в этих отношениях и прочее-прочее, условно говоря, не начинайте врать себе и врать другому, как бы, или другой, да. И тогда, как бы, да, многие вещи, они будут выстраиваться лучше. Да, вот эти ценностные основы, как бы, они должны быть общими. И это одна из причин, в том числе того, что сейчас происходит. Помимо того, что есть враги, про которых там много я говорю, как бы, и там, это, у них там свои козни, но враг всегда силен настолько, насколько вы позволяете быть ему сильным. Он будет побеждать тогда, когда вы будете ему, так сказать, давать поводы и проявлять слабость. Он будет выискивать, так сказать, эти моменты и бить в самое больное место. Это очевидно. Поэтому в первую очередь, так сказать, я почему начал с того, что по целому ряду направлений, как бы, да, ну, явно пробуксовка, как бы, да, в оценке ситуации принятия решений. Да. Это первое. И это важно, потому что, ну, вот все вопросы, которые вы задали, это же вопросы не вовне, это вопросы внутрь. Да. А почему на них нет ответов? Ну, потому что, видимо, так сказать, да, где-то кто-то когда-то допустил какие-то ошибки, а потом или не хочет их признавать, сказать, или еще что-то в этом роде, или хочет говорить, что все и так хорошо. Хотя, опять же, переходя там...
0: Цели поставлены, можно сказать.
1: Секунду, да. Переходя, так сказать, это самое дальше. Был ли неизбежен конфликт, так сказать, с Западом? Да, он был неизбежен. Он был неизбежен, потому что надо понимать простую вещь. Запад никому не позволит жить самостоятельно. Никому. Ну, вот сейчас, так сказать, это вопрос там с Ираном, и мне в Иране, так сказать, доводилось бывать, как-то я даже на машине проехал из афганской границы и так далее, внутренне. Я совсем не симпатизирую, так сказать, той жизни, которая есть в Иране, и совсем не хочу быть иранцем, так сказать, и так далее, и так далее, но вся их вина состоит в том, что они хотят быть самими собой, вот такими, какими они есть. Западная цивилизация построена на убеждении, что они сверхлюди. И независимо от того, так сказать, сопротивляетесь вы или подползаете целовать туфлю, вы для них в любом случае, так сказать, люди второго сорта. Это как бы внутренний их заряд. На чем он основывается? На мой взгляд, он основывается на невероятной гордыне, да, и на довольно, так сказать, таком дьявольском самомнении, я скажу так, да. И на том, что они беспрепятственно грабили как бы весь мир довольно долго. Ну, а теперь, так сказать, да, понтуются всякими шмотками и так далее, и так далее. И на это огромное количество людей ловят. И когда, значит, иногда люди думают, а дай-ка я тоже буду, так сказать, как они. Дай-ка, как они, тоже спляшу, глядишь, они мне дадут удостоверение, как бы, да, мальчиша-плохиша, как бы, я тоже буду с ними. И они тогда мне будут за человека считать. Не будут. Вот в чем проблема. Не будут. Вот, например, вся элита 90-х, которая, как бы, да, продавала все направо и налево, наша, как бы, и рассчитывала, что их там включат в какую-то мировую элиту принятия решений. Где она? Она вообще нигде. Она ни про что. Ты наворовал там денег? Ну, молодец, так сказать. Но ты для нас не ровня. Вон там вот встань, как бы, где есть деньги, так сказать, чтобы унитаз его купить. Ну, иди купи, так сказать, и кричи туда сколько хочешь, как бы, да, силы, будь счастлив. Ты нам не ровня. Ты не аристократия и так далее, и так далее. Вот в чем дело. Поэтому, условно говоря, в России был, так сказать, такой путь понятный, который там, условно, Ельцин с его командой, как бы, начертили, катиться все ниже и ниже и ниже с последующим распадом, видимо, междоусобной войной, как бы, разделом, так сказать, ресурсов и все остальное. Или упереться, попытаться, да? Путин при всех, так сказать, явных вопросах к нему, которые имеют право на жизнь, в какой-то момент все-таки решил упереться, потому что рассчитывали, что, будучи абсолютной марионеткой, так сказать, там, Ельцина, как они думали, да,

0: Он будет выполнять там эти правила игры и так далее, и так далее. Какие-то правила игры он отказался выполнять, и это, по крайней мере, затормозило как бы, вот это вот скатывание, так сказать, к полному поражению. Хотите, не хотите, так сказать, но это опять же так. Чтобы это оценивать, надо подниматься над, ну, опять же, если кто-то собирается госуправлением заниматься, надо подниматься над сиюминутными эмоциями и так далее, да. Означает ли это, что нет вопросов к тому, что мы сейчас делаем? Нет, не означает. Вопросов много, они достаточно серьезные, и, мне кажется, ошибок допускается немало, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот этот конфликт неизбежен у любого государства, которое будет считать себя суверенным. Ну, условно говоря, даже если перевести на уровень, так сказать, таких вот чисто там дворовых отношений, да. Вот. Есть во дворе какой-то, так сказать, местный король, так сказать, да, это самое, да, значит, блатной по кличке, ну ладно, не буду продолжать, вот, или такой приблотненный нищеблот, так сказать, да. Вот. О, его цель какая? Всех, так сказать, заставить под собой ходить. Если ты ходишь под ним, будешь жить. Будешь жить, так сказать, как присмыкающийся, но будешь жить. Не будешь жить, он будет делать все, чтобы тебя задавить. Если ты уперся, как бы, да, у тебя конфликт неизбежен. Рано или поздно, как бы, да, придется, так сказать, в этот конфликт вступить. Так же и здесь. Потому что когда говорят там, вот цивилизации, страны и все остальное, цивилизации, страны и все остальное состоят из людей. Нет никаких таких себе, так сказать, стран вообще. Они все состоят из людей. Да? А у этих людей одинаковые совершенно страсти. Вот, одинаковые плюсы, одинаковые минусы, очень похожие друг на друга. И, к сожалению, так сказать, да, они на многие вещи, как бы, да, тоже делают похожи. Поэтому вопрос в том, что вы считаете добром, а что злом. Поэтому конфликт как таковой был неизбежен. А вообще Россию, конечно, включили, вот, условно говоря, там, некий глобальный проект, где она должна была выполнять роль постепенно рассыпающегося придатка. Вот. Если, так сказать, мы готовы как бы, быть рассыпающейся придаткой с последующей все равно междоусобной войной, как бы бегством и все такое прочее, ну да, я лично не готов. Поэтому надо было рано или поздно упереться. Это первое. Второе. Но как? Как и когда, так сказать, эти вопросы надо было решать? Это уже вот совершенно отдельная вещь. И здесь как раз про ошибки в анализе ситуации, шкафиралиста, так сказать, коррупцию и все остальное. Это как раз вот про это, да. Не надо было врать самим себе где-то. И эти задачи надо было решать на более ранних этапах. Ну, на этапе экономическом, может быть, до 2014 года, в 2014 году, не, можно было и до этого решить. В 2014 году надо было оставлять Януковича на штыках, так сказать, да, и вся Восточная Украина была под нашим контролем, как бы. А в 2022 году, если уж вы решили проводить спецоперацию, надо было зайти, оторвать физически голову, как бы, украинской элите и ставить своих людей. Просто уничтожить, физически. Спецоперация очень хорошо. Уничтожить физически, так сказать, или вывести в страну, как вот делал там Трамп с Мадуро, да, и поставить своих людей. Тогда бы, возможно, и сейчас еще не поздно, да, но тогда бы, возможно, так сказать, да, ситуация бы пошла бы немножко по-другому. Это чисто технически. А исходя из того, что она не пошла по-другому, да, начинаем выдумывать вот, значит, какие-то промежуточные цели, как оформить успех, каким он может быть и так далее. С Украиной вещь такая, пока она как государство будет существовать и находиться под кураторством Запада, она будет представлять проблему. Потому что для Запада вот эта вековая мечта расколоть русское ядро, к сожалению, она им удалась. Расколоть русское ядро и заставить русских друг друга убивать. Потому что, да, украинцы считают себя украинцами, вот только, так сказать, Запад считает их русскими. И чем больше русских будет убито, тем лучше. И с той же другой стороны. Вот так они на это смотрят. Это мое глубокое убеждение. Они-то могут считать себя европейцами, так сказать, да, дураками легче управлять. Конечно, вы европейцы, естественно, давайте, так сказать, вперед. Уничтожение русской цивилизации, вот этого русского ядра, как бы, это вообще вековая мечта, как бы, наших противников. И один из способов – это внутренний раскол, как бы, этим они, собственно говоря, и заняты. Хотя началось это гораздо раньше. Например, я считаю исторической, так сказать, катастрофой разделение когда-то Российской империи по границам каких-то квази-государств. По какой границе вот идет война? Это Украинская ССР. Хочется спросить, так сказать, да, хотя не у кого уже, а зачем вы выдумали эти псевдогосударства когда-то внутри Советского Союза? Для чего? И действительно ли вы хотели как бы благого? Или тоже как бы на самом деле вы работали в чьей-то чужой логике? Говорят, да, они хотели как лучше, получите. Фактически то, что мы сейчас имеем, это одна как бы часть продолжения гражданской войны, там условно говоря, 17-24 года, еще в начале 20 века. Теперь там пару слов там, буквально про молодежь и прочее. Да, ну вот, теперь как бы выход какой-то, условно говоря. Я считаю, что уничтожить руководство сейчас еще не поздно. И, возможно, как бы это решит массу проблем, когда мне говорят, да вот, так сказать, уничтожение как бы, руководства это ничего не приведет. Вы попробуйте, а там посмотрим, приведет или не приведет. Ну, не приведет, подумаешь, так сказать, одним там Зеленским меньшим, одним больше подумаешь, так сказать, да, ну и посмотрим, да. Вы сделаете, а тогда посмотрим, да, воюйте по классике. Есть проблема, вот почему этого не делать? У меня прямого ответа на этот вопрос нету. Я не знаю. Меня это тоже очень тревожит, потому что есть ощущение, что кто-то какие-то правила выполняет или что-то недопонимает. Есть ли такая, так сказать, ситуация? Но она есть, ее вообще надо разрешать. И поэтому здесь или радикальное, так сказать, какое-то действие, сверхжесткое. Вот. Ну или да, или как бы растягивание этой истории, да, с формулированием промежуточного успеха, что и пытаются сделать, вы об этом сказали. На мой взгляд, вот эти разговоры про то, что, значит, война должна продолжаться бесконечно, они неправильные. Надо на любому событию, в том числе СВО, положить некий исторический горизонт. Да, общество, так сказать, должно понимать. Вот горизонт вот такой, результат вот такой, так сказать. Дальше, как бы, да, что называется, будем посмотреть. Поэтому эти разговоры, так сказать, про вечную войну, я лично вот не понимаю, несмотря на то, что вот каждый день занимаюсь поддержкой наших, так сказать, ребят и так далее, и так далее. Здесь тоже нужны управленческие решения. Причем ответственные, как бы, да, и достаточно серьезные. Мне кажется, по целому ряду вопросов здесь явно, так сказать, зависание и пробуксовка имеет место быть. Но это не отменяет главного. Вот что, как бы, это не отменяет, так сказать, того, что, условно говоря, как бы, да, за свое право быть самим собой надо всегда бороться. Вот когда, знаете, одна из проблем, как бы, это такое вот распространяющееся, так сказать, апатия, уныние и так далее, и так далее. Когда люди начинают говорить, да я-то все понимаю, да я за, ну ты понимаешь, так сказать, что-то мне-то надоело все, и вообще что-то нога болит, и так далее, и прочее, прочее. И вообще я делать ничего не хочу, и не буду. И вообще все пропало, как бы, да. Вот это довести, как бы, людей до состояния уныния, ну, знаете, как православие, уныние является одним из грехов, это и есть задача наших врагов. Один из способов победить, заставить, так сказать, демотивировать людей, заставить ничего не делать, а еще лучше сдаться. Поэтому это вот бесконечное перечисление, так сказать, каких-то вот там унылых фактов, там, да, оно имеет место быть с точки зрения анализа ситуации, но оно бессмысленно с точки зрения, так сказать, движения вперед. Оно, так сказать, уже зафиксировались, так сказать, поняли, там, двигаемся дальше. А двигаться дальше надо будет вам. В общем дело. В том числе вам, как бы, да. Вот. Это важно. Это важно, на мой взгляд, понять. По поводу, опять же, молодежи, говорит, вот они не понимают, они то. Ну, во-первых, для того, чтобы что-то понимать, надо хотеть понимать. Словно говоря, то есть, как я говорил там про вот это внутреннее творчество, может быть сложно, но надо, по крайней мере, хотеть учить материальную базу. Историю, культуру, как бы, да, географию, все остальное, потому что огромное количество людей, ну просто они не хотят этого знать в принципе. Им кажется, что научившись быстро-быстро нажимать кнопки в мобильном телефоне, они уже стали сверхобразованными людьми, потому что постоянно листают, то есть, какие-то картинки, это каша в голове. Это каша в голове в том числе для того, чтобы, не дай бог, вы не задумались о чем-то настоящем. И этой каши будет дальше все больше и больше. Вот к этому информационному давлению, которое сейчас существует, да, вообще, на мой взгляд, человеческий организм не пригоден. Многие впадают, мне кажется, в состояние там, перманентного психоза, потому что, в принципе, такое количество информации переварить человечество может не может. А оно и не нужно. Я вот профессионально занимаюсь низкой информацией, могу сказать, я лично вообще не просматриваю там бесконечные там ролики, всякие там мясные там телеграм-каналы, там, что это бессмысленно. Для того, чтобы понять тенденции, как устроена жизнь, это не нужно. Для того, чтобы запутать, это нужно. Или даже, так сказать, никакого отношения к политике не имеет, просто, так сказать, там, мода. Вот, ой, этот, вот смотри, вот такую задницу отклячил, так сказать, о, круто, как бы, а этот что-то такое хрюкнул смешное, ха-ха-ха. А этот, так сказать, бесконечно. Ты только не думай о чем-нибудь важном. Ты все время листай картинки, и не надо ни о чем, так сказать, запутиться, и так далее. Вот это, как бы, тоже вам надо понять, что с вами работают постоянно, соблазняя тем, что якобы владение этой коробочкой создает у вас ощущение того, что вы, так сказать, при делах. А в реальности вы вообще не при делах. Вами манипулируют. Просто вами вот так берут вас за нос и водят. Ты смотри, ты не посмотрел? Ты посмотри еще. Да вот это посмотри, вот это. Ты вообще не спи, все время смотри это. А все остальное это мы здесь сделаем. Что там, учиться надо? Сейчас за тебя искусственный интеллект все напишет, ты там что-то проквакаешь, там, как будто это твое. Репродуктор на стенке, и все. Низведение человеческого, так сказать, человеческой личности до уровня репродуктора, озвучивающего, так сказать, чужие мысли. Вот что происходит. Здесь, кстати говоря, очень интересный процесс, когда технологический прогресс явно способствует гуманитарному человеческому регрессу. Техника развивается, человек становится все глупее и глупее. Это просто видно. Это невозможно, так сказать, не понимать. И в конце концов, наиболее отупленный стал просто, условно говоря, некой массой, которую там можно будет, во-первых, рассыпать как песок, да, а во-вторых, так сказать, и легче управлять. Такими людьми легче управлять. Вас выдергивают из круга общения, из жизни, и весь ваш мир, как бы, он сюда вот уходит. Вот через эту коробочку очень дешево можно управлять всеми. И это происходит, на самом деле. И чем дальше, тем больше это происходит. Это прямо видно. Это очевидно глобальный проект. Мы все говорим, да мы вот сами суверенные, да ни хрена вы не суверенные. Потому что по целому ряду обстоятельств мы находимся все в том же глобальном проекте. Нас соблазняют известными памятными штучками, дрючками. Сейчас цифровизация все решит. Что решит она? Что она решит? Решит, так сказать, как можно это самое мозги пудрить, как бы, да, картинки рисовать, как бы, по-новому воровать деньги. Вот. Это да, конечно, это она решит. А все остальное, ну что-то где-то поможет, так сказать, да. Пусть ваша цифровизация уберет улицу, как бы, да, или построит нам самолет. Самолет 20 лет могут построить, так сказать, улицу, выбирать дворники. А что он решит? А смотрите, он картинку нарисовал, тут бегемот как живой, ну и что? Ну нарисовал, ну как живой, дальше что? Ха-ха-ха-ха, так сказать, ой, как здорово, он вот за меня написал, ну за тебя написал, ты где? Ты как личность, так сказать, как душа, как человек, ты где? Ты сам свои решения можешь понимать, как бы, да, или только можешь следовать, так сказать, вот этому там, нам, прокрутке ленты и так далее. Как бы вроде бы, знаете, это звучит, так сказать, ну, какой-то старый пенёкчик нам рассказывает, к сожалению, это борьба за личность. Там личность, так сказать, просто растворяется, пропадает, тут тоже очень важно понимать. Но, чтобы, так сказать, не уходить от вашего как бы, вопроса, одна из проблем вот этой нынешней ситуации, конечно, отсутствие подготовки. Для того, чтобы полноценно как бы, общество было готово к таким крупным, значит, движениям, его надо, так сказать, лет 20 да, просвещать, а то и больше. А в чем проблема? Поверили в свое всесилие, так сказать, и в то, что могут так вот, на раз вот такие сложные проблемы решать. Не решили, а варианта Б как бы не было. А к длительной, так сказать, кампании никто не готовился. А в чем, в том числе, подготовка к этой кампании? Вот вы сказали, молодежь и прочее. Ведь, условно говоря, так сказать, вот они, как бы, и даже те, кто моложе, они родились уже в ситуации, когда Россия – это как бы независимое государство, Украина – независимое государство. Вообще непонятно, а что это произошло? А то, что, то есть, нету исторической картины мира. Ее убрали, ее убили. Вот это вот самостоятельно, это самостоятельно. А какое мы вообще имеем отношение? Ну, никакого, не знаю. А да зачем мне это надо? А мне говорят, давай стройся в трусах на подоконнике, так сказать, да, в противогаз, как бы автомат побежал. А что, так сказать, нужно было? А нужно было лет 20, как бы, вот, условно говоря, там, с начальной школы, рассказывать, что на самом деле реально это общее пространство историческое. Вот оно цивилизационное ядро, которому, как бы, да, которое хотят уничтожить, и во многом это у них получилось. И поэтому, так сказать, историческое выживание, в том числе, от этого зависит. Да, просто дать базу, хотя бы базу, ее не дали. Потому что, на самом деле, 90-е нулевые – это процесс тотального разрушения национальной исторической идентичности. И понятно, когда мы предъявляем к молодежи какие-то претензии, ну, что ты, так сказать, не знаешь, там, что ты не любишь там родину, а мы что сделали, чтобы он ее любил? Вот. Но это, в том числе, задача на будущее, потому что это, вот мы здесь в Ранхиксе, целый Ранхикс, ё-моё. И государственное, это, что там, строительство, или как это, ГСЭ, это что такое?
1: Государственная служба.
0: Вы же на государственную службу собрались. Вот. Это как бы важно знать и понимать. Если нет связанной картинки мира, одна из проблем, так сказать, современного образования, да, вот образование, как бы оно что дает? Оно дает образ, да. Если есть такие flash of the night, так сказать, такие вспышки, как бы, да, каких-то знаний, какие-то галочки, а картины мира связанной нету, вы не понимаете, откуда растут, так сказать, ноги у того или иного исторического события. Вы не понимаете, так сказать, как оно в длительности реализуется, да, и нет связи вот этой гармоничной, многоуровневой, и тогда как бы непонятно, чего, куда, так сказать, к чему. Ну да, сдал, так сказать, зачеты, да, сдал экзамены, как бы все, получил бумажку, а что-то в голове есть. Ну, какие-то отдельные вспышки, и то это вот хорошо, у вас там хорошее, престижное учебное заведение, поздравляю, что вы не учитесь, так сказать, да. Вот, вам повезло в чем-то, наверное, да. Вот. Но в общем и целом, так сказать, да, если там взять среднюю температуру по больнице, она крайне низкая, ну такая вот вообще, где-то скребется по полу. Это одна из проблем, несомненно. Вот так вот. Поэтому надо думать, причем думать надо всегда. Научиться думать, как бы они вот там тыкать или куда-то. Все побежали, я побежал, так сказать, потом в телефон. Хотя понятно, что без телефона тоже уже, так сказать, никуда. Но тем не менее, научиться думать, это и отличает, собственно говоря, человека, личность, так сказать, да. Ну, опять же, знаете, когда говорят, вот думающие люди, там, условно говоря, думающий человек, это кто? Это кто все время все обливает, так сказать, значит, говном, как бы, извиняюсь за выражение, да, и говорит, что я против. Дружок мой, так сказать, тебя просто в другую матрицу затащили, и все. Ты там повторяешь, так сказать, чужой ква-ква, как бы, и все дела. Поэтому научиться думать, как бы, и быть достаточно честным с собой, с другими. Вот это самое важное. Это первое. Второе, как бы, все-таки иметь вот этот ценностный компас. Все-таки где свет, а где тьма. И третье – это образование. Надо работать над этими делами. Лень. Ну вот не хочется, так сказать, да, я понял, ну лень, как бы неохота, ну и нафиг, так сказать, что-то там учить, читать, вникать там, да. Но опять, если вы уже взялись за такие вещи, то это надо делать. А это сложно. Я говорю, так сказать, это надо там читать и прочее, прочее. Например, скажем, я вот опять вспоминаю философский факультет, тогда вообще ничего не было, включая телефонов. Ну, пришлось перечитать просто гору литературы. Правда, честно скажу, половину из нее я уже забыл, как бы, но дедушка, так сказать, не молодой уже, поэтому как бы, время прошло много, но она дала мне гармоничную и более глубокую картину мира и понимание, откуда многие растут, например, в той же западной политике. Не изучая там немецкую философию классическую, так сказать, да, и более раннюю, как бы, вы не поймете, там, или, скажем, тот же там этот там, протестантизм, как бы, и все, что с ним связано, религиозную традицию, вы не поймете, да, вот, образ мышления людей. Это касается и Востока, так сказать, и Юга, и там, и чего угодно там хотите, и так далее. Но это, опять же, не будете вы госуправления, так сказать, но все равно, в любом случае, там, будете просто семью создавать, там, работать, деньги зарабатывать, там, важно друг другу не врать, это очень важно. И не использовать другого человека, вот, кстати говоря, да, так сказать, вот это очень важно, да. Что такое любовь, как бы, да, и не любовь? Любовь, когда ты ради другого, так сказать, ну, ты его ценишь как сокровище, да, и ты готов для него что-то сделать. Не он для тебя, как бы, а как сделай мне приятно, так сказать, тогда у нас будет ля-ля, тра-ля-ля, как бы, да, ну, это можно назвать влюбленностью. Знаете, как у апостола Павла есть самое глубокое определение любви, любовь не ищет своего, любовь милосердствует, так сказать, любовь все прощает и так далее, и так далее. Это тоже очень важно понимать, потому что на самом деле это ко всему в жизни относится. Поэтому думайте. Да, думайте, учитесь. Да,
2: еще,
0: да, я да, тоже да, предлагаю, но они что-то молчат, так сказать, как рыба об лёд. Давайте, да.
2: Стойте, да, пожалуйста.
0: Нужно.
3: Сергей Александрович, добрый день. И я студент менеджмент первого курса ВТИМУ. И у меня такой вопрос. Какие три качества вы считаете ключевыми для молодого специалиста, который стремится приносить пользу обществу?
0: Спасибо. Отлично, да. Вот я бы, честно говоря, менеджмент перевел бы на русский язык, так сказать, в управление. Вот, но это вы учитесь, вы говорите, да, собственно, само название. Почему это важно, кстати говоря? Я отвечу на ваш вопрос. Важно иметь собственный, такой, так сказать, знаете, настоящий самостоятельный язык описания действительности. Как человек, изучавший политологию, а политология вся сформирована в основном на англосаксонских и немецких текстах переводных, да, могу сказать, что они очень умело навязали собственный язык описания действительности. Собственный язык. Когда вы на чужом языке говорите, вы уже играете по чужим правилам. И в этих правилах выиграть будет крайне сложно, потому что за этим часто, так сказать, теряются смыслы. Да? Ну, вот простая вещь, так сказать, там, из молодежной среды, что называется. Потому что, на самом деле, русская культура, русский язык, он очень глубокий. Вот простая вещь, да. Ну, все вы знаете слово «буллинг», да? А, «буллинг». «Sitting, standing, something about this», и так далее, да? За этим, как бы англоязычным, инговое окончание, англоязычное слово, прячется реально мерзкое содержание. Что такое по-русски «буллинг»? Это травля. Кого травят? Зверя. Загоняют его, так сказать, уничтожают. И когда вам говорят «травля», хватит травить человека, тогда весь мерзкий смысл этого издевательства и насилия, он вылезает. А как это просто буллинг? Ну, это что-то такое, вы знаете, так сказать, там, да, где-то есть тинговые, там, все дела. Очень важно выработать свой собственный язык описания действительности, в том числе политических процессов, потому что мы барахтаемся вот в тех измах, которые нам навязал в основном 19-20 век. Ты за капитализм или социализм? Я в гробу видал, так сказать, вот эти измы, потому что жизнь сложнее. Она сложнее, так сказать, ваша личность, ваша душа, она в эти измы не вписывается. Опять же, так сказать, про вопросы. Задайте человеку среднему, так сказать, там тоже там 20-30 вопросов, вы поймете, что он не правый, не левый, не капиталист, не социалист, никто. Он человек. Его видение как бы мира гораздо сложнее, чем те схематичные измы, которые нам навязаны в основном, как бы, да, зарубежной, так сказать, мыслью. Поэтому здесь тоже крайне важно понять, так сказать, да, что это, ну, имеет смысл. Я вас просто к этому призываю, ну, хотя бы подумать над этим. Может, когда вы сможете что-то делать. По поводу качеств, как бы, да, я только что сказал, и мне кажется, одно из главных качеств – это честность. Но честность, знаете, это не значит, так сказать, кругом бегом, а в стенку лбом, так сказать, да, я сейчас вот так. Значит, ты дура, так сказать, ты идиот, ты кто такой, ты, так сказать, кривоногий, так сказать, дебил, а ты вообще, у тебя, так сказать, это самое там, это, на морде все написано. Вот это нечестность, это жестокость, да. Вот, надо быть честным самим собой, и тогда появляется честность, так сказать, в отношении других. И в отношении процессов, которые вы делаете. Не давайте злу соблазнять себя, как бы, когда вы явно понимаете, что это зло. То есть, если дайте, у каждого, так сказать, человека в душе кукушка, так сказать, кукует. Вот, если вы чувствуете, что вас, так сказать, явно ведут куда-то там, ну, можно даже остановиться, даже если надо пожертвовать какими-то интересами своими. Я вас уверяю, что вам это вернется чуть позже. Может быть, сейчас вы проиграете в этот момент, но потом как бы оно вернется, это 100%. Второе, конечно, это вот эта любовь, знаете, на всех уровнях ее, там, начиная от любви к человеку, заканчивая любовью к родине. Очень легко, особенно в молодости, так сказать, быть, вот, говорю, жестоким, так сказать, да, вытирать об всех ноги, значит, задирать нос и раздуваться. А попробуйте видеть в людях людей. Да? Даже вот, например, госуправление. Одна из его проблем, так сказать, какая, в людях перестают видеть людей. Потому что за всеми этими управленческими процессами, когда стоит огромное количество единиц, так сказать, там, этих самых столбиков, а это люди с их жизнью, он раз родился и раз живет, как бы, да, в нем целая вселенная. Может, он не очень хороший и не очень умный, но в нем целый мир, как бы, да, вот в каждом из этих людей. Как бы. Когда вы, так сказать, говоря, вот это вот жик-жик, надо понять, что за всем этим стоят люди. Это надо помнить. Ну и третье – это знание. Про все три, как бы, да, можно больше назвать, знание. Надо трудиться, овладевать знаниями и навыками. Трудиться. Это требует усилий. Вот, стараться неохота. Все, мы тоже были все молодыми, так сказать, да, и я тоже прекрасно помню, хотя там другая. Жизнь была настолько другой, сейчас даже трудно представить, насколько она была другой. Но тем не менее, как бы, да, надо прилагать усилия. Да, надо попотеть, прежде чем чему-то научиться. Ну, вот это просто простая вещь. Кто занимается спортом, ну, вы же прекрасно знаете, условно говоря, там, ну, занимаешься, например, скажем, каким-то единоборствами. Ну, ты вышел, как бы, да, там, это самое, пальцы веером, там, ноги колесом, ну, и получил тут же в пятак и свалился. Для того, чтобы это было не так, надо себя ограничить, так сказать, надо, значит, там, режим, как бы, надо это, надо тренировка, прочее, прочее. Так и везде, так во всем. То есть вот так вот раз, так сказать, там, залететь куда-то там, да, это как бы, ну, такое соблазнительно, но, во-первых, так не бывает, потому что жизнь вообще не сахар. И не надо никогда завидовать тому, кого занесло. За то, что его занесло, наверное, он за это заплатит, а после когда. И сможет ли он в нужный момент соответствовать тому, что его занесло, не факт. Не факт. И не надо вот стремиться, опять же, так сказать, знаете, а вот я хочу-то сразу скакануть. Особенно сейчас вот, ну, жизнь соблазняет красивыми картинками. Я вот иногда, когда с молодежью встречаюсь, так сказать, я сам, как бы, честно говоря, никому себе не навязываю. Вот. Но когда приглашают, говорю, хочется спросить, вот вы хотите быть успешным, что это означает? Очень часто люди начинают, ну, они не могут сформулировать, они начинают описывать какие-то картинки. Ну, типа, вот я сижу, тут такая тачка, так сказать, тут это самое, там девки пляшут, там, тут это самое, у меня куча бабла, как бы, вот тра-та-та, я поехал туда, поехал туда. Это не успех. Успех, ребята. Это дешевая, так сказать, подделка. Вот в чем дело. Успех, когда вы состоялись как личность, когда вы состоялись там в своей профессии, когда вы состоялись как человек. Вот это успех. Это как я про Россию говорил, да? То есть, исторически это успех. Хотя можно там выйти и сказать, ха-ха, а вон, смотри, там вон, так сказать, дерьмо лежит, а вот этот вообще ничего не знает, а этот вот своровал что-то и прочее. А какой же это успех? Вот так вот. Так что здесь надо научиться и заставлять себя работать. Но и никогда не падать духом, как бы идти. Поступательно, как в Библии написано, делай, что должно, и будь, что будет.
4: Здравствуйте, Александрович. Меня зовут Денис Пут. Я вот также учусь на первом курсе менеджмент управления. У меня следующий вопрос. Что для вас сегодня служба обществу? И вот вы так много работаете, как вы вообще балансируете, то есть профессиональную эффективность вместе с человеческим отношением к людям?
0: Угу. Прям сам придумал вопрос. Практически. Может садиться. Прошу садиться, да. Это самое. Если что-то пришло в голову, скажите от себя, как бы тоже будет интересно. Насчет службы, я практически все сказал, да. И как бы опять же, ну, стараюсь быть достаточно честным с вами. Сначала поймите себя, разберитесь в себе. Отделите, так сказать, зерна от плевел, как бы из плевел попытайтесь расстаться, хотя это очень тяжело. Потом поймите, попытайтесь понять людей, которые живые. Они вам могут не нравиться, но они живые, да? И это и есть общество. Вы сказали, как служить обществу? Понять, что они люди. Это очень важно, как бы, и пытаться в них видеть людей. А дальше, как бы, ваши, как бы, профессиональные, так сказать, эти дела, они позволят вам выстроить там тактику и стратегию, которая не будет, наверное, беспроигрышной. Вот, но, тем не менее, потихоньку будете идти. Главное все-таки не расставаться, знаете, с, опять же, с пониманием, опять же, того, что есть нечто идеальное, независимо от того, там, поймали вас за руку или нет. Опять же, для меня, вот, там, условно говоря, там, вера в Бога, я говорю, никому не навязываю, но я как бы к этому пришел очень тяжело, тоже через всякие разные там, кувыркания, потому что вам это, может быть, не понять, но я, когда мне это начинают там, впаривать что-то про атеизм, я-то вырос в стране, где меня с детства учили, что Бог, Бога нет, а церковь и все остальное – это для дураков и старых старух. Я вырос в этой системе. Поэтому мне никто из современных молодых атеистов ничего не может рассказать. Потому что меня так, так сказать, воспитывали, словно говоря. И тем не менее, как бы, да, понимание того, что в тебе есть зло, которое нельзя потрогать руками, и в тебе есть добро, которое как бы тоже не про деньги, оно тебя приводит к мысли о том, что ну, эта метафизика существует. И есть, так сказать, словно говоря, законный эталон, от которого спрятаться не получится, сколько ни прячься. В телефоне, так сказать, да, в деньгах, как бы, в успехе, в отношениях и прочее-прочее не получится спрятаться. Есть что-то, что тебя все равно как бы, да, выцепит. И если ты не пытаешься к этому идти, да, на самом деле многие вещи они могут провалиться. А, так или иначе, такой эталон надо иметь в себе. Когда ты понимаешь, что вот, не живешь по закону, не пойми него, когда понимаешь, за каждое слово, там, мысль, поступок, где-то как-то он где-то резонирует. Это очень сильно помогает, потому что на самом деле начинаешь лучше разбираться в том, что происходит, видишь мотивы поступков других, если про технологию даже говорить, да, видишь собственные мотивы и начинаешь тестить работу. Потому что здесь тоже есть своя такая духовная технология, по большому счету. Она просто проявляет многие вещи. Потому что когда тебе говорят, слушай, так сказать, все про деньги, а вот и нет. А вот и нет. Сказать, что все про деньги, это вот религия современного мира, это бабки, это золотой телец. Вот, все, вот такого и религиозного поклонения деньгам, экономике, как сейчас в нашем современном мире, не было никогда. Вообще никогда. Всегда была жадность, всегда была, значит, роскошь, всегда было воровство и прочее, прочее, так сказать, да, всякие культы золотых тельцов и прочее, прочее. Но такой идеализации денег и того, что за деньги можно все, вообще никогда в истории человечества не было. Кстати, опять же, хотите, не хотите, но это резонирует там, с текстами того же Апокалипсиса, так сказать, Иоанна Богослова и так далее, и так далее. Вы можете это не признавать, но не видеть, что это резонирует, так сказать, соответствует, ну просто невозможно. Такого пошлого поклонения как бы удовольствием и значит, чревоугодию вообще никогда не было. Это удивительно. Прикрывается это все экономикой. Все экономика. Но что такое абсолютизация экономики? Это все равно, что про вас. Вот каждому из вас скажите, так сказать, юноше, девушке, сказать, ваша личность, ваша душа – это все химера. Это все просто набор электрохимических реакций. Больше ничего. Вы – это то, что вы едите, и то, что производите после того, как что-то съели. Вот это ровно то же самое, что говорит, что весь мир, так сказать, да, он как бы управляется экономикой. Это ровно про то же самое, это просто про прожирание. Вы согласитесь с тем, что вы всего лишь кусок мяса? Нет, скажите, как же, а я вот это, а здесь переживаю, а тут мне грустно, а тут вот неинтересно, там, а, значит, вы про себя не согласитесь. А про весь мир согласитесь, что все про деньги, на этом покупают. Это вот, мне кажется, вообще один из главных соблазнов современности. Давайте, что все про деньги, а на самом деле это я к чему? К мотивам поступков, а мотивы поступков это не всегда про деньги. Простая вещь, опять же, тот, кто с вами сталкивался с реальной жизнью, там, где-нибудь, там, условно говоря, на улицах, там, и прочее, прочее, да, тот понимает, что есть много людей, которые зло творят не из-за денег. Деньги или что-то, как бы, это для них только оправдание. Это зло, оно приносит им удовольствие. Например, та же травля издевается над людьми, потому что это приносит удовольствие. Это не про деньги. Нравится себя, как бы, за счет унижения другого, как бы, чувствовать выше. Вот это и есть дьявол, как бы, да, в маленьком проявлении. И говорить, что этого нету, означает врать самому себе. А, это все из-за денег. Да нифига подобного. Надо деньги и прочее является просто оправданием. А я хочу, так сказать, да, иметь над тобой власть. А я хочу тебя унизить. А я хочу от тебя ноги вытереть. Мне за это денег никаких не будет. Потому что я этому злу, как бы, да, поклоняюсь. Так или иначе, так сказать, да, прочее. А есть наоборот. Казалось бы, так сказать, мать ее, так сказать, там, ребенок и прочее. Все, он родился, так сказать, вырос, да, он сам по себе, ты сам по себе. А сердце болит. Но не может, как бы, да, так сказать, потому что, как бы, есть что-то гораздо больше, чем... Ей что, деньги за это платят? Нет. Или вы идете и видите, как человек, так сказать, там, топчет, унижает, у вас что-то в душе происходит. Это вам деньги за это заплатят? Ты понимаешь, что надо помочь. Вам деньги за это заплатят? Или вы получите должность? Нет. Ну что-то кукует, значит, в душе такое. Вот этот компас имеет самое важное. И тогда многие вещи в жизни начнут выстраиваться, так сказать, более правильно. Что касается меня, то, ну, это самое, тут долго про себя говорить, но что тут тоже мы будем вот. Ну, как вы справляетесь? Ну, как все, с чем ты справляешься, с чем ты не справляешься, так сказать. Да, здесь, опять же, если у вас есть, ну, какая-то идея в голове, там, для меня это вот православная вера, так сказать, для кого-то еще что-то, оно помогает вам работать. Оно помогает вам работать, в том числе, так сказать, тратить силы. И хотя у меня лично всегда ощущение, что я что-то не доделал. Что нам мог бы, по идее, больше, а здесь поленился, так сказать, обленился и так далее, и так далее. Вообще, тут разные эпохи, и в какой-то момент просто, понимаешь, знаете, как солдат, так сказать, на это, в карауле, как бы не хочется, а надо. Ты понимаешь, что есть что-то, ради чего это делаешь, тебе совсем не хочется, хочется совсем другое, да? Ну, просто надо, и все. И для мужчины, кстати, это очень важно. Очень важно, так сказать. Потому что у мужчины, у женщины все равно, они не хуже и не лучше, они просто разные. Соответственно, знаете, когда говорят, ну, вот все равны, так сказать, да я вас умоляю, что за бред? Равны в чем? В правах по закону, да, должны быть равны. Но как бы вас закон не уравнивал, вы разные все равно. У мужчин что-то одно, а у женщин что-то другое. И путь будет разный, как ни кривляйтесь. Попытка, так сказать, кривляться, так сказать, условно говоря, знаете, все современные фильмы, смотришь, там такая, так сказать, девочка, как спичка, там она одному раз там с ноги, так сказать, другому два, там из автомата, да-да-да-да, это все вранье. Это все к реальности не имеет никакого вообще отношения. Это просто так сказать, вынуть мозг как бы, и душу как бы, из представительницы молодого поколения и внушить им, что вот это нормально, что вот это здорово, так сказать. Лишь бы они о чем-то другом не думали, о чем-то, что им от природы дано, так сказать, да, каком-то, о, том, о какой-то другой драгоценности, да, иметь способность любить. Женщина – это драгоценность, как бы, она даже более выражена, чем мужчина. Мужчина – это долг служения, как бы, да, кому, как, так сказать, это там тоже вот, зависит от обстоятельств. Вот ты про это забудь, так сказать, смотри, она как это все круто, одному там огнетушителем пополнее, так сказать, там раз на вертолет. Я уж не говорю, что это вранье, как бы, да? Ну да ладно, как бы, да. Вот что важно. Важно здесь понять. И для мужчины особенно важно эти вещи, так сказать, иметь в душе, потому что они будут помогать служить. Но вы говорите кратко, слушайте, но про такие вещи кратко, как бы, ну, невозможно. Кратко это, знаете, такое, так сказать, знаете, вот если бы я приехал, у меня была бы, значит, необходимость сагитировать вас. За то, чтобы вы сейчас пошли и где-нибудь галочку поставили. Я сказал, ребята, мы все вместе, здорово, классно, так сказать, сейчас мы разрушим, значит, и построим, и все будет это самое, так сказать, мы с вами, вы с вами, это будет вранье. А зачем? А зачем? Я не понимаю, как бы, да, вот это для чего? Ну, мы же люди, как бы, я вас уважаю как людей, хотя понятно, что, как бы, у меня гораздо больше опыта, но это... Вот так вот. И, кстати, тоже здесь, знаете, иногда, когда несет, надо иногда останавливаться.
2: Да. Еще вопрос. Давайте,
0: я.
2: Мы уже, к сожалению, вынуждены завершать.
0: Ну, ладно, что.
2: 13:30 телевидение. Но я уверена, что те вопросы, которые у вас были, мы вам обещали, что вы сможете их задать. Или, может быть, давайте послушаем.
0: Я вам, знаете, что скажу? Я вам скажу. Подождите, я вам скажу. Может, хотя бы один вопросик еще? И я вам скажу. Давайте. Я вам скажу. И потом... Буквально одну фразу на напутствие, да, как бы, да, и поехали, и все. Ага. Давайте, да, все.
5: Сергей Александрович, здравствуйте, меня зовут Анна, я студентка первого курса. Я хотела спросить, а какой личный страх...
0: Вы все с первого курса? Все первокурсники?
2: Нет.
0: Мы вообще друг друга не знаем, скажите, первый раз видим. Сказали, заходи в аудиторию, я зашел. Тут мужик какой-то сидит, ну ладно, посижу, неудобно выходить. Ну.
5: Какой личный страх или неуверенность вам пришлось однажды перебороть? Как вообще вы относитесь к перфекционизму? И как вообще можно из нездорового уровня перейти в здоровый уровень, вот, чтобы добиться успеха, и чтобы он не помешал, наоборот, упасть, а не подняться?
0: Наверное. Сразу чувствую себя очень старым, потому что я на другой язык. Как бы, да, но это не в этом проблема. Насчет страхов и неуверенности, их по жизни огромное количество. Ну, например, скажем, да, когда вы находитесь в каких-то, так сказать, экстремальных ситуациях, ну, это страх смерти, конечно. Страх смерти. Но когда, так сказать, ты понимаешь, что есть что-то большее, более важное, но его приходится преодолевать. Это очень сложно, потому что во всех нас, так сказать, вот это вот начало самосохранения, как бы, оно, конечно, есть. Да? Вот, это первое, так сказать. Насчет неуверенности в себе, а я и сейчас в себе не сильно уверен, честно говоря. Да, есть какой-то опыт, который позволяет мне там более-менее там как-то что-то с вами обсуждать или чего-то, так сказать, добился, там, да, предположим. Вот, но какой-то уверенности такой полной нет. Я вам вот что скажу. Вообще человек абсолютно уверенный в себе, но он тоже подозрительный. Потому что на самом деле это гордыня, самомнение. Там, я генералиссимус всех войск. Я академик всех наук, так сказать. Я чемпион всех видов спорта. Я уверен в себе. Абсолютно. Я полностью уверен в себе, так сказать. С нами, ребята, так сказать, гоу-гоу. Вот. Это он или врет, или он дурак. Или, так сказать, эта гордыня настолько разрослась, так сказать, да, что он ну, себя уже не видит со стороны. Вот. Поэтому здесь всегда надо иметь чувство меры. Не бойтесь того, что вам чего-то непонятно. Не бойтесь того, что вы в чем-то не уверены. Да? Мне кажется, демонстрировать самоуверенность – это тоже не всегда хорошо. Просто будьте самой собой. Будьте самими собой, так сказать. Да? И потихоньку двигайтесь туда, куда вам надо. При этом помня вот об этих, так сказать, об этом компасе, да, так сказать, который крайне важен. Насчет перфекционизма, а это невозможно. Вот в чем дело. Когда вам кажется, что вы все сделали совершенно, я вас уверяю, со стороны, так сказать, вам укажут на 150 ошибок. И это будет правдой. По крайней мере, 100 из них, так сказать, точно будет правда, 50 просто завистники. Вот. Но тем не менее. Поэтому надо стараться, так сказать, добиваться, знаете чего? Чтобы вы понимали, что вы сами себе не соврали, и что вы не ленитесь. Вот это самое. Вот у меня как бы трое детей, как бы, да, я самый женат, одним браком, как бы, но поздно женился, но, по крайней мере, это один брак. Вот у меня трое детей, они взрослые все. Вот. Я никогда их не ругал за плохие оценки. Если я видел, что, значит, ребенок старается и не ленится, и не обманывает, я считал, что этого достаточно. А дальше, если я вижу, что он работает, а дальше, на что наработал, то и получил. Но это нормально. Потому что это важнее. Его личное стремление не врать и не лениться, оно важнее оценки. Важнее оценки, которые он получил. А если он получил там условно пятерку, так сказать, тем способом, что он просто наврал, так сказать, папе, наврал учителю, нафиг она нужна, эта пятерка, что с ней делать? Она зачем? Да, вот она, так сказать, перфектная. А зачем? Если ты наврал всем, в том числе себе. Поэтому, мне кажется, знаете, здесь надо такие настоящие качества самим себе ценить и в людях. И тогда вот это и будет настоящий перфекционизм. Ну что, еще по вопросу разошлись?
2: Давайте еще один вопрос, может быть, еще один только.
0: Давайте, за ласку еще, так сказать.
2: Да, давайте.
6: По вашему мнению, в нынешнем мире, в этом мире политики, государства, сейчас больше стремления вызвать уважение граждан или все же страх?
0: Как и любая власть, власть в первую очередь, так сказать, она, у нее два мотива. Есть стратегический, как бы она борется и должна бороться за выживание и успех страны. А есть такой конъюнктурный, и это объясняется человеческими страстями, она просто выживает. Да, вот важно, чтобы все-таки это, так сказать, стремление к победе и развитию было важнее стремления к выживанию и самовоспроизводству. Иногда, особенно в кризисных ситуациях, когда люди не знают, что делать, они склоняются, так сказать, к обычной реакции самовоспроизводства и лишь бы, так сказать, себя сохранить. Есть ли такие элементы у нас? Ну, есть, к сожалению. К сожалению, есть. Да? Я вижу, что, значит, по целому ряду вопросов это не сильно срабатывает. Но, понимаете, я же все говорю, так сказать, с мыслью. Я с чего начал? Я начал с того, что необходимо новое историческое творчество. Что многие модели, которые, может быть, когда-то работали, сейчас явно буксуют. Это ровно про это. И иногда люди просто не знают, что делать. И второе, что я говорил, про самостоятельность. Многие вещи сущностного, стратегического характера пытаются решать аппаратными способами. Аппаратными способами, а они для этого не годятся. В двух словах. Ну ладно, давайте не буду вас больше мучить. Я вам всем желаю вот что, быть, так сказать, настоящими людьми. Вот от себя все равно, так сказать, Божьей помощи в ваших делах. И будьте честными с самим собой, но успех вам, счастье, так сказать, да. И всего самого лучшего.
2: Ребята, мы еще перед нашей встречей договорились с Сергеем Александровичем, что два ему наиболее понравившихся вопроса. Тем ребятам, кто их задаст, он подарит книгу со своей подписью. Поэтому Сергей Александрович сейчас решит.
0: Книга, это, так сказать, сильно сказано. Вот, Игорь, есть моя передача там «Поле битвы», на канале «Спаса», ее оттекстовали. Мне сколько раз книгу предлагали написать, это очень сложно. Но я говорю, ладно, оттекстовали, слава богу, это как сувенир. Насчет лучших и не лучших, честно говоря, давайте так сделаем. Один, так сказать, одну книгу, так сказать, парню, одну книгу девушке. Тем более, да. Парню, так сказать, за этот самосодержательный вопрос. Хотите между собой, может, как-то решить. Потому что вы первые задали вопросы, как бы, да, в общем-то, в одинаковом смысле. Ну и девушка, которая там это самое, уже всем сказали, давайте расходимся, она руку таки тянет, значит, неинтересно. Вот. Ну что, Тимур или Денис?
4: Да.
0: Давайте Тимур и Денису, так сказать.
2: Они будут.
0: Да, а вас как зовут?
7: Анна.
0: Все, отлично. Сейчас подпишу, как бы, ну все, счастливо всем.
2: А вы тогда останетесь.

0: поддержите наше радио на сайте mixta.ru. Для нас это важно.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Приветствуем вас на канале «Точка сборки». С вами сегодня я, шеф-редактор проекта «Эра» Елена Аверченко. И со мной в студии Андрей Игоревич Масолович, он же кибердед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Тема нашего сегодняшнего разговора будет звучать следующим образом. Хакеры-романтики или воры? А поясню, почему. Ну, тема такая, она периодически то всплывает, то исчезает из какого-то активного обсуждения. И вообще мне показалось, что за вот этот период существования этого феномена обозначают начало зарождения хакерства, это где-то 60-е годы. Сейчас у нас уже, слава богу, 2026 год. И за это время вот этот образ хакера, он, мне кажется, какой-то претерпел такое вот своеобразное изменение. То есть, если мы вспомним, погрузимся в эту историю, то есть начиналось все со взлома телефонов, вот, телефонной сети, вот, потом, значит, один из таких знаковых событий, это 89-й год, манифест хакера по прозвищу The Mentor, и я прям процитирую вот это вот из этого документа: «Все мое преступление – это любопытство. Я горжусь своей принадлежностью к числу хакеров и публикую свой манифест. Вы, конечно, можете разобраться с отдельными членами нашего сообщества, но остановить нас всех вы не в состоянии». Это 89-й год. Потом, значит, хакеры, вот этот вот романтический флёр, он так несколько потускнел, потому что пошло дело Митника, который 20 тысяч этих номеров кредитных карт стащил. Потом, значит, российские взломщики, вот это, кстати, русские хакеры, это отдельный какой-то подфеномен в этой картинке. Похитили из банка, из Ситибанка 10 миллионов долларов, перевели куда-то там, куда им там надо было. А мне кажется, в последнее время вот этот образ хакеров и хакерских групп, он опять начал обретать какие-то романтические черты. То есть они у нас становятся какими-то борцами с системами. То ли это связано с постепенным вот этим треском, который раздается от обрушения вот этой капиталистической системы. Вот это вот противостояние, то есть у нас уже есть группы хакеров, которые условно за нас и за наших врагов. Вот, вот хотелось бы как-то посмотреть на этот феномен в его, может быть, историческом бэкграунде и в перспективе. То есть вот все-таки это романтики или воры?
2: Ну,
1: Андрей Игоревич, вам слово.
2: Как обычно, мир ширше или шире.
1: Шире.
2: Да. Вот. Ну, если серьезно, там не метаморфоза, а метаморфозы. Это все шло там долго. Вот. Изначально миров было несколько. То есть был мир больших компьютеров, и хакеры в него вообще-то не вписывались. Потому что когда компьютер занимает полэтажа и пытается передать какой-то фантастический огромный файл размером в 10 килобайт такому же большому компьютеру, врисовать туда третий, который там вклинится и попытается стащить этот файл или что-то там сделать с этим компьютером, ну, немыслимо. То есть первое, ну, даже один из первых базовых протоколов интернета, тогда еще первого интернета военного, протокол FTP, он не просто не защищен, он антизащищен, там, в рефере, при установлении соединения в открытом виде передается адрес, логин, пароль, прям, да, еще и в сигнатуре жесткой, там, начинается на FTP, кончается на 21, то есть ловится вот мгновенно. Вот, то есть хакеров как-то туда не вырисовывали в этот мир. Ну и вообще каждый раз, когда в интернете что-то новое происходит, потом на это начинают натягивать безопасность. Сначала оно рождается голеньким. А хакеры жили где-то отдельно, там занимались своими телефонами, кстати, один
1: синие коробочки какие-то.
2: Да, одна из там феерических историй была связана с тем, что модемы еще тогда пели, кто-то, может, вспомнит вот этот вот перепев диалапа, когда через модем пытались соединиться. Одна из таких песенок, ну, характерных звуков, была связана с выходом в международную линию, и оказалось, что если этот звук подделать, то телефонный провайдер соединяет, ну, переключает телефон на международную линию, вот, не проверяя, что там нужен вообще-то биллинг, и нужно денег снять вообще-то за это. Вот, да, и даже в какой-то по-моему, то ли с чипсами, то ли, в общем, с чем-то клали свисток, который похож на коробочку, который издавал как раз вот этот нужный звук. Вот, то есть хакеры жили в таком своем мирке. А при этом это не помешало, тогда еще появился мирок первых троянов, он тоже жил отдельно, как-то не связывали. То есть хакеры — это люди, которые что-то ломают, вообще хак — это рубить, ну, перерубить, сломать. Вот это не... То есть изначально вот таких вот изощренных многоуровневых атак, что там сначала провести разведку, внедриться, расшириться, закрепиться, там установить долгосрочное там скрытое наблюдение, подготовить атаку, атаковать, такого тогда близко не было. То есть считалось, подошел, рубанул, все сразу получил. Ну и много лет, там даже лет... Через 20 после того, как это перестало быть правдой, мы это в фильмах смотрели, когда запускают хакера, он так брить по клавишам, и раз, и что-то сломал. Кстати, самое интересное, вот сам вот этот вот эпизод, может быть, и правда. Подошел, нажал, если что-то сломалось, но перед этим не показывают пару месяцев подготовки.
1: Ну, это скучно.
2: Ну да. Ну и складывается впечатление, что вот хакер не ломает просто потому, что он сегодня занят. А так, вот, а так бы он вас давно тоже сломал. Вот. То есть эти миры жили отдельно. При этом, напомню, в 87-м году появился первый такой реально злобный троян, он назывался Brain, там Brain чего-то. Вот его написали два парня-пакистанца. Кстати, я потом посмотрел, фирма до сих пор существует, называется по имени этого трояна. Сейчас это телекоммуникационная компания. Вот, но когда-то там был флёр, что это вот умные ребята. Сейчас, кстати, этой фирмой заправляет женщина, там фирма пакистанцев.
1: И занимается, наверное, кибербезопасностью.
2: Нет, телекоммуникационную связью занимается. Нет, начинали они именно как, ну, сначала как хакеры, потом как кибербезопасность. Тогда, кстати, вот на этом первом трояне взлетел Макафи, вот, 87-й год. В 90-м подтянулись наши, Касперский. Тогда он, это была еще группа компании Ками. Вот, а вот с 97-го уже лаборатория Касперского стала большой. И тогда миры начали смыкаться, что хакеры — это еще те, кто пишет трояны. То есть вообще-то злонамеренно программное обеспечение, которое нам что-то ломает, вредит, свинячит. Вот. Но вот этот манифест, он был не один. Вот. Причем он не... слышится «зе-ментор», а он «зе-ментер». Это одно слово, и оно плохое. Он не ментор. Вот, потом был культ мертвой коровы группа. Да, вот, да, у них тоже был манифест, там, что имя нам «Легион», там мы... Это самое... Типа, имя твое неизвестно, подвиг свой. В общем,
1: бессмертен, да.
2: Да-да-да, в общем, их там, нас много, и всех не переловишь. И вышла книжка в 90-е, называлась «Этика хакера». Вот, что это вот действительно романтики. Вот, и первый термин даркнета, это был интернет для своих, куда просто чужой народ не мог попасть, просто потому что адресов не знал. Что были адреса там любителей альтернативной музыки, любителей альтернативной там политики или взглядов, вот, каких-нибудь...
1: Альтернативной порнографии там пока не было вначале?
2: Нет, она сразу появилась, она была не альтернативной, это был...
1: Понятно.
2: Как только появились первые принтеры, на которых там можно было нарисовать Джоконду. Вот, уверяю вас, стали печатать не только Джоконду.
1: Грешен человек, хоть он хакер, ужас. Хоть не хакер.
2: Вот, но хакеры, это считались такие романтики, и вот эти вот мирки для своих, они тоже считались таким вот, ну, как бы кругом избранных. Вот, то есть был флёр вокруг этого дела. А на рубеже 2000-х выяснилось, когда как раз потащили туда электронную коммерцию, ну, то есть до 91-го хакеров как мошенников не воспринимали, потому что в интернете не было людей, не было коммерции. Там были фрики, которые вот первые, которые пытались сделать там первые. У нас это называлось IRQ, Ирка. Это первая сеть, такая странный мессенджер, не мессенджер, не социальная сеть. Вот, были фидошники, фидонет, но с них много не возьмешь. То есть это были действительно люди, которые фанатики, которые ночами там что-то соединяли. Мы за ними уже присматривали. Меня...
1: Профессионально.
2: Вот, ну,
1: взглядом.
2: Я был тогда еще даже капитаном КГБ, у меня уже была персоналка с интернетом. То есть интернет еще только зарождался. А, и я сейчас нашел у себя первый e-mail, присвоенный сотруднику КГБ, первый e-mail адрес. Вот, но тогда, правда, те, кто его присваивал, были не очень в курсе, кому его выдали. Значит, то есть уже была романтика, но уже как-то службы за этим присматривали. Но когда начался вот второй интернет, в 91-м появился первый сайт, потом выяснилось, что сайты — это вообще-то визитки компаний, а вообще-то
1: да
2: компания...
1: Про деньги.
2: А?
1: Вообще про деньги.
2: Ну, сначала это были просто как бы поле для визиток. Угу. Ну, сайт — это там 5 страниц, вот мы, вот как к нам добраться, вот наша история успеха, вот там сегодняшняя скидочка. Ну, и, собственно, их даже не ломали, и даже рекламы не было. С 91 по 93 в интернете не было рекламы, даже баннеров.
1: Сейчас это невозможно себе представить.
2: Вот сейчас, да. Ну, а мы это не застали. Домен.ру возник в 94-м. Вот. Ну и, кстати, первый, по-моему, зарегистрированный адрес в доменной зоне .ru, он принадлежал фирме там World by Net. Ну, там Russia by Net, там USA by Net. Вот. Которая... Это была как бы фирма, которая делала такие путеводители, что, оказывается, визитка может быть не только у компании, но и у страны. Что, вот, что посмотреть в России, куда поехать, как. Угу. Вот это был, ну, если не ошибаюсь, это был первый сайт вот компании World by Net. Вот, потом выяснилось, что раз уж мы уже в интернете, а что бы там платежи не проводить, появились платежные системы, а что бы там счетами не управлять, появились удаленные бизнесы, появилась электронная коммерция, и хакеры как-то увидели
1: новые возможности.
2: Увидели, да, конкретные возможности, большие, причем первые... тоже первые примеры сейчас воспринимаются все равно как такие маленькие романтики-одиночки. Там, ну, утащил 20 тысяч карт, стащил там 10 тысяч долларов.
1: Исключительно из любопытства, там, да?
2: Да, что-то из любопытства, что-то уже было за деньги, но какие-то по нынешним меркам совершенно смешные деньги. Вот, меня потом судьба сводила с хакерами уже более высокого уровня, даже с парнем по имени Макс Якубец. Вот, который на тот момент уже стоил там, по-моему, 5 миллионов долларов, его голова стоила у американцев. Да. Угу. И вот не парило, он ездил по Москве на Ламборджини с номером вор.
1: В общем, очень скрытно.
2: Да. В общем, как-то не очень беспокоился. И вот этот флёр пропал. Ну, у нас появились 272-я, 273-я статьи УК РФ. Вот у американцев появилось там правоприменение после 2001 года, когда там начали рушиться небоскребы, появился этот самый, как он, акт чего-то, в общем, акт, который там предписывает, предписывает в киберпространстве тоже, значит, по-жесткому наказывать. Но вот начало 2000-х как-то все друг на друга, оно выпало из общей истории, все друг на друга смотрели, так, занимаясь своими делами. Почему? Схлопывался второй интернет, был так называемый Big Bubble, да, пузырь большого, ну, лопнул пузырь большого интернета. То есть все, что можно было из электронной коммерции выжить, выжили, и выяснилось, что объем рынка расти особо не может. Вот, нет, ну, вернее, может, но как-то так, как обычно бывает, фирмы, которые затевали следующий пузырь, занимались оптоволокном. Оно нужно, вот, что мир должен покрыться сетью этих оптоволоконных каналов. Он покрылся таки, но вот такие. Те, кто начинал, вот, умудрились разориться. Ну, потому что они денег набрали, а их обещания сбываться начали уже, позже, уже на их костях. Силами. Ну, это вообще, наверное, проблема первых, что второй может на костях первого построить успешный бизнес, потому что ему не надо тратиться на ниры, он уже видит, что работает, что не работает, то он уже может стащить готовые изделия и там его творчески переосмыслить. Вот. Но как бы то ни было, с 2000 по 2003 все занимались как-то своими делами, пытаясь разобраться с этим кризисом интернета. Вот. Ну а в 2003 и тогда вышел уже общий манифест про интернет 2.0, хотя я бы его назвал 3.0, потому что первый был просто для спецслужб, для передачи файлов, второй был вот с сайтами, ну, вот сейчас фактически третий. А вот это интернет пользовательского контента, в который там мы сами все выкладываем. И туда хлынул народ. Вот хакеры так тоже обалдели от обилия возможностей. Вот начали чем-то заниматься. И это перешло в разряд, ну, бытовухи. То есть хакер — это мошенник. Вот с 2000 по 2006 — это мошенник. Это тот, кто там пытается разводить кого-то, но как-то хакеры старались, ну, выше какой-то планки не прыгать, потому что одно дело ты...
1: Не борзеть, уж прям да, совсем.
2: Вот, да? Одно дело ты разводишь частных людей, и там еще поди накопи дел, чтобы тебе предъявить особо крупных, там каждое дело маленькое, совсем другое. Если ты ломаешь крупный банк, там уже дело принципа, там уже вмешиваются службы стран. Ситуация изменилась в 2006 году. Какие-то странные ребята начали делать какие-то странные, очень масштабные атаки. Вот. Их стали расследовать, и выяснилось, что следы ведут в Китай. И даже фирма Мандрант, которая, значит, этим очень увлекается, она написала целый трактат, что вот с 2006 по 2010 мы считаем, что это формирование китайских, этих самых, китайской кибервойск. Ну, на самом деле, официально они родились в 2009-м, эти им приписывают 2006-й, там немножко не сходится, потому что здание, в котором их в итоге накрыли, тогда, кстати, вообще не парились, то есть китайцы работали из конкретного здания в Шанхае, приходили...
1: Вывеска висела у них, мы вот здесь, мы здесь.
2: Потом нашли по вывеске, что это воинская часть, там номер такой-то. Вот. То есть это было конкретное здание на карте. Вот, они приходили, когда у них было 8 утра, там, в Шанхае, они уходили, когда в Шанхае было 8 вечера, то есть работали по часам. У них были открытые IP-адреса, в общем, тогда все было. Вот, единственное, год не сходится, здание построили в конце 2007-го. Вот, а атаки приписывают с 2006-го. Ну, видимо, они там из каких-то подъездов атаковали до этого. Вот, и официально они родились в 2009-м. И вместе с ними, ну, вернее, так получилось, в 2006-м по какой-то частной причине один из офицеров военно-воздушных сил США употребил термин Advanced Persistent Threat, APT, продвинутая угроза. Вот, что мы зафиксировали некоторые виды атак, которые явно готовятся. Это делает группа, и ее надо, нельзя воспринимать как отдельный акт. Что вот напали, а мы их расследовали и нашли. Вот, что это подготовка, потом внедрение, потом расширение, разведка, там, потом эскалация полномочий, потом там, долгосрочная организация удаленного.